0: Федерации, которые находятся очень далеко от Китая.
1: Одна из основных тем переговоров – достижение прогресса в строительстве нового газопровода между Россией и Китаем «Сила Сибири-2».
2: Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля.
1: Впрочем, пресс-секретарь президента России признает, еще не все вопросы улажены.
3: Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
4: Временные интервалы какие-то уже вырисовывались?
3: Чего?
4: А вот это проект по Силе Сибири-2?
3: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация.
1: В Кремле, пытаясь компенсировать финансовые потери от утраченных европейских газовых рынков, хотят убедить Пекин покупать еще больше российского топлива. Но в Китае не спешат с заключением соглашения. Ждут, когда в Кремле снизят цены.
0: Мяч на стороне Китая. И Китай будет ждать максимально плохого экономического положения России для того, чтобы действительно давить и по цене газа, по условиям поставки, по условиям строительства. Ну, это абсолютно нормальная бытовая логика. Вы, когда торгуетесь на рынке, вы ждете, когда ваш продавец будет в плохом положении.
1: Российский президент приехал в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай американского президента. В подписанном совместном заявлении Россия и Китай раскритиковали односторонние санкции, пошлины и похищение лидеров других стран, имея в виду президента Венесуэлы. В январе Николаса Мадуро вывезли в Нью-Йорк и предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и торговле оружием. По словам лидеров Китая и России, обстановка в мире сейчас нестабильная и неспокойная. В этих условиях, как прозвучало в Пекине, необходимо международное отношение нового типа.
5: Из общих слов, которые всегда звучат на встречах Путина и Си, в этот раз особняком стоит фраза о противостоянии фашизму. Ее на пресс-конференции произносит глава Китая, но она явно из лексикона Путина. Журналист Рид Стендиш полагает, что не надо из этого факта делать вывод о некой военной помощи Пекину и Москве. Это просто часть их старого совместного нарратива.
6: Если помните, давайте немного отмотаем назад, к сентябрю 25 года. Тогда отмечалась большая годовщина окончания Второй мировой войны в Азии. В Китае прошел масштабный парад. Туда приехал Путин, а вместе с ним и множество других лидеров. И в рамках этого события было много разговоров. Выходили статьи, звучало много заявлений о том, что, знаете, Китай и Россия были частью коалиции, победившей фашизм, и что они находятся на стороне победителей во Второй мировой войне. И вот теперь мы оказались в мире, где, как Си Цзиньпин заявил на этой встрече с Путиным, и как он уже не раз говорил ранее, мы не можем допустить возвращения закона джунглей. Подобными формулировками они прежде всего пытаются донести мысль. Послушайте, вообще-то именно мы, а не Запад, и уж тем более не Соединенные Штаты, являемся хранителями этого послевоенного миропорядка. Разумеется, мы можем углубиться в дискуссию и спросить, позвольте, а как страна вроде России, которая начала полномасштабное вторжение в Украину, может быть защитником послевоенного консенсуса? Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с весьма явными противоречиями. Однако, если смотреть с точки зрения китайской риторики и позиции Пекина, Си Цзиньпин пытается транслировать миру именно этот посыл. «Я гарант стабильности». Главная идея, которую Си пытается сейчас продвигать, заключается в том, что Китай не собирается отбирать чужие территории или указывать другим, как им жить.
5: И о том, как Россия вписывается в идею Китая, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Артем.
5: Что, на ваш взгляд, достанется России в той картине мира, которую сейчас продвигает Китай?
7: Ну, Россия остается незавидная роль, потому что она теряет, катастрофически теряет свое влияние, свой моральный вес, политический, экономический тоже. Ну и вот то выступление Путина, что мы экспортируем в Китай нефть, газ и даже жиженый газ, сказал, природный жиженый газ, и больше ничего. То есть предложить нечего, а в то время как 60-е, 70-е годы Советский Союз экспортировал технологии, специалистов, какие-то идеи, потому что их объединяло так или иначе коммунистическое. Идеи сейчас, эти отношения перевернулись суверенно и вассал, и Путин теперь вынужден прилетать в Пекин, чтобы упрашивать своего высокого покровителя, товарища Си, ну, по сути говоря, поддержать российскую экономику и поддержать Путина на международной арене. Ну и как было сказано предыдущим оратором, в общем и целом у Китая своя позиция, своя повестка. Китай, конечно, не будет прогибаться, но он будет говорить очень правильные, нужные, красивые слова. Но за этими красивыми словами кроется абсолютно голый китайский интерес, и идеология уходит на второй план. Россия страна большая, действительно, и когда-то диктовала, возможно, Китаю свои условия. И я напомню, что 19 век – это вообще в китайской историографии назван веком унижения, не в последнюю очередь, потому что Российская империя вторгалась не раз и не два, вторгала у Китайской империи территории. Поэтому в Китае это помнят, конечно, но открыто не говорят, но все равно реваншистские настроения там присутствуют. И действительно, еще при встрече Си Цзиньпиня с Трампом им была высказана такая мысль, конкретно она отчеканена в тезисе, что мы за ровные, сбалансированные стратегические взаимоотношения и за баланс. Вот этот вот мировой баланс, он Китаю важен, потому что вся китайская философия и политическая в том числе выстроена на модели баланса. Китай не хочет доминировать, как Соединенные Штаты, он прекрасно понимает, что это тяжелая ноша, но балансировать и при этом играть роль, если не первой скрипки, то равной, то, конечно, он желает.
5: По итогу визита в Китай помощник Путина Ушаков говорит, что знать не знает о духе Анкориджа. Есть, мол, только дух Пекина. Как вы это понимаете?
7: Быстренько, как говорится, забыл возлюбленную, да, предыдущую, и бросился в объятия любимого мужа, старшего мужа в данном случае, если перефразировать известный фильм «Белое солнце пустыни». Ну, я думаю, что в этом и заключена вся шизофреническая внешняя политика Кремля. Сегодня там возносить Трампа, завтра возносить Си, забывать, ну, Китай-то ничего не забывает, он как раз-таки все это фиксирует, и фиксирует это, конечно, Дональд Трамп, который за эти слова может уцепиться, но не сколько за слова Ушакова, сколько за то, как Путин пытается бегать от одного к другому. То они с Трампом договариваются делить мир, то тут же вслед за Трампом Путин бежит к Си, что-то там, значит, за его спиной шептаться и опять-таки выстраивать. Это, конечно, Вашингтону не понравится. Но это выдает тот факт, что Россия в очень уязвленном положении. Раз она отказывается от неких договоренностей и быстро перескакивает, значит, у нее нет устойчивой позиции. И в Пекине, и в Вашингтоне это считывают, естественно.
5: А есть ли для России разница стремиться к Западу, зависеть от Запада или зависеть от Китая?
7: Ну, я думаю, разница есть. Россия, конечно, не хочет зависеть от Китая, потому что зависеть от Китая – это означает, что никаких гарантий нет. Потому что Китай – это очень прагматичное, на самом деле, пространство. Вот все считают, что Запад прагматичный, а в действительности Китай. Потому что Китай, кстати говоря, никогда не принимал отставников. Ну, если вот на Западе это принято, и в Москве это принято, там Асада принять, Януковича, то Китай никогда этим не занимался. Для него списанный материал – это списанный материал. Поэтому Москва, конечно, не хочет попадать под зависимость Китая, хочет, наоборот, от Китая как можно дальше уйти, но не получается. Притяжение слишком сильное, и с Западом отношения, и взаимоотношения очень плохие. Но вот эта вот попытка дразнить Запад, если вы не пойдете на уступки, то мы будем дружить с Китаем, тоже ничем хорошим для Москвы не закончится, потому что, ну, Москве предложить-то нечего, кроме своего ядерного оружия, огромной территории. А больше как бы тех самых козырей нет, о которых постоянно говорит Дональд Трамп.
5: Вы имеете в виду ядерное оружие? Вот смотрите, насчет ядерного оружия. По итогам поездки представитель российской делегации Дмитрий Шугаев говорит корреспондентам, что китайцы посмотрели на военные учения перед поездкой Путина и очень рады. А чему китайцы здесь конкретно радуются, если Китай себя позиционирует как страну, которая несет мир?
7: Ну, конечно, радоваться-то нечему. Потому что для Китая очень важно, чтобы сосед не представлял никакой угрозы. А если этот сосед, то это КНДР или Российская Федерация, постоянно кричат о том, что в случае чего мы вытащим ядерную дубину, обязательно ею воспользуемся, то, конечно, Китай этим не рад, потому что это вообще-то у его границ происходит. Да? Китай-то, наоборот, сейчас, как бы это странно ни звучало, выступает гарантом нормальности. Поэтому они говорят, мы за сохранение мирового порядка, мировой стабильности. Давайте возвратимся к системе международных отношений, которая, да, может быть, обветшалась, но все-таки лучше нее-то не придумано. Да? Соответственно, это и укор и в сторону Трампа, и в сторону Путина, потому что один аннексировал Крым и развязал войну, второй тоже там на Ближнем Востоке дров наломал. Так что Китай во всех этих взаимоотношениях выглядит очень даже сбалансированным и, наверное, рациональным звеном. Однако важно понимать, что Китай пока не может влиять сильно на Россию в военном именно плане, сдерживать ее ядерные амбиции. Китай, наверное, через некоторое время сможет свой арсенал ядерный насытить таким образом, чтобы выйти на некий возможный паритет с Российской Федерацией и с Соединенными Штатами, но это, мы же прекрасно понимаем, что это, в принципе, орудие, прежде всего, сдерживания. И Китай это всячески подчеркивает. А Путин, наоборот, говорит о том, что мы можем применить и даже изменили доктрину государственной безопасности, как известно, где прописали, что в случае чего могут применить в случае там нападения, не ядерного нападения. Это, конечно, беспокоит Китай.
5: Ну и несмотря на все подписанные в очередной раз декларации о дружбе, многие экономические отрасли, прям целые отрасли в России жалуются на сближение с Китаем. То есть не только у Китая есть чему быть недовольными в этих отношениях. Давайте посмотрим материалы об этом и вернемся к обсуждению.
8: С начала полномасштабной войны против Украины Россия резко увеличила торговлю с Китаем. Владимир Путин в ходе своего визита в Пекин рассказал о рекордном товарообороте между странами. Однако российские предприниматели уже не первый год жалуются на конкуренцию и демпинг цен со стороны китайских производителей.
9: В 2022 нам перекрыли все каналы. Мы усиленными методами начали импортозамещаться. Но сейчас все это рухнуло, потому что у Китая и в мире в целом перепроизводство. Страны пытаются на экспорт отправить все избытки, просто демпингуют, чтобы захватить рынки. У Китая самые большие в мире возможности по снижению цен. Он просто заваливает Россию этими ценами, уничтожая российских производителей.
8: С начала большой войны россияне массово пересаживаются на китайские автомобили. Если в 2021 году доля китайских автомобилей в продажах составляла 9%, то в 2024 уже 60%. Только за первые 4 месяца 2026 года ввоз легковых машин из Китая увеличился почти вдвое. Это данные Главного таможенного управления Китая. Российских производителей пытается защитить государство, но так называемый утильсбор, фактически дополнительный налог на импорт, пока сказался на рынке лишь ростом цен. А россияне все чаще делают выбор в пользу более дешевых вариантов.
9: Нашим условием было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом. Коллеги готовы предлагать модели электрического или гибридного автомобиля в классе, который не пересекается напрямую с АвтоВАЗом, но востребован.
10: За счет того агрессивного демпинга, который мы увидели со стороны многих наших китайских брендов на рынке, а скидки доходили до даже не 500 тысяч рублей, а до 1 000 000 рублей по некоторым автомобилям, особенно там, которые были выпущены еще в 2023 году, то, конечно, мы скорректировали свою политику.
8: Недовольны сближением с Китаем российские металлурги и представители машиностроения. Они жалуются на отток внутренней продукции и рост дешевого импорта из Китая. Пытаясь справиться с кризисом, предприятия сокращают рабочую неделю, увольняют сотрудников и приостанавливают работу печей. Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев предположил, что китайское машиностроительное оборудование занимает уже больше половины российского рынка.
9: Около 57% всего технологического оборудования в России является китайским. То есть мы почти полностью уже перешли на китайские технологии. Это значит, что Россия сегодня критически зависит от того, остановит или нет Китай поставки оборудования в нашу страну.
11: Следующая история – это российские машиностроители. Стоит просто тотальный вой о том, что все наше машиностроение, производство самой разнообразной техники не выдерживает, не в состоянии конкурировать с Китаем. что заводы уже стоят на грани закрытия. И, собственно говоря, это вот та причина, по которой наши машиностроители все время лоббируют введение всяких вот этих утильсборов, которые ложатся дополнительной нагрузкой на карманы россиян и так далее. Но видно, что российское машиностроение просто не в состоянии подняться, потому что его полностью давит жесткая конкуренция с китайцами, которые эту конкуренцию выигрывают.
8: Рост товарооборота, который приветствует Путин, пожалуй, не в полной мере работает в зоне экспорта. Например, из-за введенных тарифных квот в первом полугодии 2025 года российский экспорт пшеницы в Китай упал в 19 раз, после чего начал восстановление. Также производители жалуются на сложности с доступом на китайский рынок из-за политических решений китайских властей. В апреле Китай впервые с прошлого лета вообще не закупал пшеницу из России. Проблемы испытывают и производители мяса птицы. Так, за последние три года импорт куриного филе из Китая вырос почти в 39 раз, что заставило около трети всего импорта мяса птицы в России. Это давит на цены и рентабельность российского производства. На этом фоне в мае Россельхознадзор ограничил поставки мяса птицы из Китая из-за нарушений безопасности. В целом, согласно официальной статистике, Россия продает товары в Китай на большую сумму, чем покупает. Однако это не решает проблему растущей зависимости от Китая в технологическом секторе. По оценке Bloomberg, 90% технологичного импорта в Россию идет через Китай, напоминает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
12: И это все, начиная от оборудования для вполне гражданских отраслей, ну и из-за нынешней экономической ситуации инвестиции в России практически остались. Тем не менее, да, запчасти для уже существующего оборудования, в том числе для нефтеперерабатывающих заводов, которые регулярно метелят украинские беспилотники. И заканчивая компонентами и оборудованием для производства оружия. Да, я про бытовую технику, про гаджеты, про все, что связано с чем-то более сложным, чем гвозди. Молотки с отвертками, все идет через Китай.
8: Поэтому зависимость России от Китая ощущается буквально во всем, констатирует Максим Блант.
5: Ну и важно помнить, что основной товар – это ресурсы, и товарооборот измеряется в деньгах, а не в количестве штук. И несмотря на зависимость, государственные экономисты, которые поехали в Китай, и миллиардеры, показывают хорошее настроение. Даже Олег Дерипаска, который ругал российскую экономику в своем телеграм-канале, остался доволен, что уедет с миллиардами. Но радость Дерипаски, возможно, преждевременная, ведь Китай теснит Россию даже в тех сферах, где на которые Россия вообще-то исторически всегда рассчитывал, и об этом мы перед эфиром поговорили с китаистом Тимуром Умаровым.
13: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая, например, на рынке товаров ВПК, вооруженно-промышленного комплекса, по всему миру, потому что Россия тоже одна из главных экспортеров ВПК в мире, Китай в эту сторону тоже активно движется и как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку по причинам идеологической несовместимости их политических режимов с условиями экспорта стран Запада, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России, еще тогда, когда Россия даже не начинала свое полномасштабное вторжение в Украину. Но при этом вот это столкновение интересов, которые у этих двух стран существуют, оно помимо ВПК есть еще во многих других отраслях. Это видно и в Центральной Азии, это видно и там, если мы посмотрим на ситуацию в Иране в целом, да, экономически эта ситуация выгодна России, но не выгодна Китаю, да, то есть есть много примеров того, как интересы Москвы и Пекина сталкиваются, но при этом это не обязательно приводит к прямому столкновению или какому-то конфликту.
5: И где же эти красные линии в интересах Москвы и Пекина, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, на ваш взгляд, вы видите в российско-китайских отношениях какую-либо почву для будущего конфликта?
7: Но она однозначно заложена. Действительно, красных линий и линий напряжения очень много. Потому что Китай растущая сверхдержава, по сути говоря, она, конечно, будет теснить Россию на ее традиционном поприще, а прежде всего в доминации Евразии. Потому что до последнего времени Российская империя, Советский Союз, даже Российская Федерация еще как-то присутствовали в Центральной Азии, Кавказе, на территории Ближнего Востока и даже Западной Африки и Северной Африки. А сейчас мы видим активное проникновение туда Китая. Китай, естественно, будет вытеснять Россию из рынков, из политического пространства. И так или иначе, России как-то придется этим отвечать, потому что говорить о том, что там треклятые англосаксы, не получится. Да? И в этом смысле Китай обязательно вытащит из запасников все эти идеологические нарративы, которые использует сегодня Москва, там построение Великой империи, русского мира, у китайцев тоже есть свой китайский мир, я извиняюсь за выражение, но он называется Хуяся, китайский мир, китайскость. И они претендуют на те земли, которые сейчас входят в состав Российской Федерации, это вам и Байкал, и так далее, и тому подобное. И в этом смысле России придется чем-то отвечать. А чем, не очень ясно. Экономически не смогут, население стремительно уменьшается, понятное дело, да. Ну вот остается ядерное оружие, единственный щит, а более никак. Потому что если так пойдет и дальше, то действительно вся и промышленность, и остальные отрасли будут просто захвачены Китаем. Никто не может противодействовать Китаю. В действительности. Россия, тем более, но когда Путин запускает Китай, он, конечно, делает самую большую отвратительную мину, да, стране, потому что после этого китайца попробуй выгони. Ни в дверь, ни в окно это не получится сделать. А Китай работает очень жестко, как вы знаете, это не только Чайна-тауна, это прошлый-позапрошлый век. Китай обрастает, как это в происходит, например, в Африке. Да? Были случаи, когда они строили, например, какие-то предприятия и здания для правительства, а потом выяснялось, что там были вшиты специальные жучки, аппаратура, которая все это анализировала, прослушивала, да, то есть они вторгаются уже в самое сердце государственного аппарата. А Россия со слабеющей, дряхлеющей управленческой системой этому не сможет противодействовать. Ну, вот или мягко сдадутся, или придется дать тот самый последний решительный бой.
5: Ну, вот у нас чуть больше минуты остается. Можем ли мы какой-то вывод сделать, почему хотя бы даже в попытках подружиться с этой сверхдержавой не получается у Путина конвертировать свою дружбу в экономику?
7: Ну, потому что Путин, честно говоря, неряшливый управленец, никакой управленец, я бы сказал, и он не может сделать или поступить так, как это делают китайцы, экономика отдельно, котлета отдельно. Он все пытается замешать, потому что для него сейчас единственная цель там победить Украину. И ради этого он готов на все. Ну, а китайцы, конечно, этим будут пользоваться и тихой сапой прибирать то, что им нужно.
5: Рейтер на днях писал, что Китай якобы тренирует российских военных, но мой коллега Рид Стендиш полагает, что это наоборот Россия делится опытом, а потом Китай его продает. Почему же Путин так дешевит?
7: Ну, потому что Путину нужно чего-то отдавать, Китаю что-то продавать. Что еще остается? Ну, аэрокосмические технологии, да, и система ВПК отчасти. Больше отдать нечего, ну, если кроме каких-то эзотерических тайн, которые Путин так любит, но вряд ли это сильно вдохновит Китай, у которого у самого такого добра полный дворец.
5: Спасибо большое вам, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о том, что же скрыто за пафосом официального визита Путина в Пекин. Разбирались, насколько слова, которые звучат, те заявления, которые подписаны, соответствуют реальности. И видим, что действительно экономических успехов больших нет, хоть на них и закладывались. И даже Антон Силуанов, который приезжал в составе делегации, говорит журналистам, что инвестиции из Китая будут, но, увы, не в том объеме, сколько нужно, чтобы поднять российскую экономику. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, если можете, какие выводы делаете вы. И увидимся завтра. До свидания.

0: Говорит радио «Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Добрый день, говорит радио «Свобода».
13: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
14: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
15: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
16: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
15: это
16: ее.
15: Какие, например?
16: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу долго...
15: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что я уже тогда не давали
16: смотреть. Да, ее прикрыли сразу. Да, да, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
15: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
16: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. и практически не читаю о российском.
15: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино.

0: Нормальное человеческое.
1: Слушайте,
0: большое.
1: Ну если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет Кинотавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире, я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей, и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
0: Я понимаю вас, сталкивался. Поэтому не спрашиваю.
1: Поэтому, ну да, но да. Тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
0: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас с вами на Тауэр номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
1: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно... Ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу, с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
0: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
1: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
0: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
1: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
0: Да, ничуть не уступающим это большому кино.
1: Ничуть абсолютно не уступающим, а очень часто и превосходящему, так, да, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать,
0: ну, да, 26 лет, собственно, да.
1: 26 лет
0: уже, да.
1: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну, там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», авторов «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо,
0: да, либо DC. Yeah.
1: Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то полмиллиарда, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан, который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
0: И так далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
0: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
1: да,
0: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король Лев», это все в рамках одного года.
1: Последний великий год кинематографа – это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Файтинг Клаб», «Бойцовский клуб».
0: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
1: Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет «Английский пациент», например, или «Гладиатор». Ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрителей фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт, и он весь трансформировался в сериалы.
0: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
1: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит, фильм неудачный для меня.
0: Значит, он вас не зацепил,
1: захватил. Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорого стоит.
0: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто говорить?
1: Ну, слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. А вот, и я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере 9-й роты, куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, и пригласил его туда не я.
0: Да, я знаю.
1: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на 9-й роте, значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
0: По-пацански, да.
1: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный».
0: Ну да, да, у него были
1: с этими героями.
0: «Барьеры».
1: У него были «Барьеры», относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский коллектив.
0: Это мы тоже помним, да.
1: Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, много языки, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии, коллегиальным чувством.
0: Такие,
1: коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
0: А что так
1: ведут
0: меняет
1: себя?
0: Да, да.
1: Ну, как бы, начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю.
0: Угу.
1: Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
0: Писал.
1: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
0: Иштвана Саба, да.
1: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёфгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
0: Ну да,
1: я смотрю, видя жизни их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым, интеллектуально быстрым человеком. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа. И особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
0: и напишут, мне кажется, да, да,
1: на здоровье, я же не против.
0: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
1: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, ну вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой как бы воевавший, там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», да, мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущее в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильное, яркое и полноценное, чем 10 лет назад, например.
0: Ну, будем ждать окончания войны.
1: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, на всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту, я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа – ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы прослушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганыку. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репост, мне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 20 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Литве из-за угрозы проникновения беспилотника со стороны Беларуси объявлялась воздушная тревога, что стоит за российско-белорусскими учениями по отработке применения ядерного оружия. Представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник призвал страны мира отказаться от закупки российских энергоносителей. США и Великобритания, напротив, ослабили санкции против энергетического сектора России. Россия и Китай дали старт перекрестным годам образования. Жители одного из микрорайонов Иркутской области попросили передать председателю КНР Си Цзиньпину их просьбу выделить средства на строительство школы для детей, живущих в этом микрорайоне. Также сегодня.
1: Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметала как осколки по всему миру. Мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм.
0: На международном кинофестивале в Каннах состоялась премьера нового фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». Зрители устроили создателям фильма 10-минутную овацию. На юге Литвы, в том числе в столице страны Вильнюсе, сегодня утром объявлялась воздушная тревога в связи с возможным проникновением в воздушное пространство Литвы беспилотника, летевшего со стороны Беларуси. Работа вильнюсского аэропорта была приостановлена. Жители страны получили сообщение с призывом проследовать в укрытие. В укрытие проследовали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинени, председатель Сейма Йозас Оликас. Для перехвата дрона поднимались истребители НАТО, патрулирующие небо над странами Балтии, а беспилотники, летящим в сторону Литвы, литовские власти были предупреждены по горячей линии белорусскими военными. К моменту записи этого выпуска беспилотник обнаружен не был. Вчера силы ПВО НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. Как выяснилось, это был сбившийся с курса украинский беспилотник, целью которого был объект на территории России. В последнее время было зафиксировано несколько подобных случаев. Власти Украины обычно в этих случаях приносят извинения странам Балтии, объясняя проникновение беспилотников в их воздушное пространство работой российских средств радиоэлектронной борьбы. Вчера же служба внешней разведки России обвинила Латвию в том, что она собирается предоставить Украине возможность наносить удары дронами по России со своей территории. В Риге эти утверждения назвали ложью. Вот что сказал глава Латвийского центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле.
2: Россия развернула активную кампанию дезинформации против Латвии, распространяя преднамеренную ложь о том, что Латвия разрешает использовать свое воздушное пространство для ударов беспилотников вооруженными силами Украины по России, и что Латвия планирует разрешить использование своей территории для запуска дронов с территории Латвии по целям в России. Это преднамеренная ложная информация. Это продолжение кампании дезинформации.
0: Это был глава Латвийского центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле. Тем временем в Беларуси продолжаются российско-белорусские учения подразделений боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, проводимые совместно с Россией. Согласно официальным заявлениям, в ходе учений планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению. Президент России Владимир Путин объявил в конце марта 2023 года о планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, а также о планах переброски туда ракетного комплекса «Искандер» и 10 самолетов-носителей тактического ядерного оружия. Тем не менее, многие независимые наблюдатели полагают, что доказательств того, что ядерные боеголовки действительно переброшены на территорию Беларуси, нет. Вот как ситуацию комментирует Владимир Жигарь, представитель Ассоциации бывших сотрудников силовых структур Беларуси «Белпол».
3: Год назад примерно что-то подобное в Беларуси проводилось, конечно, не в таких масштабах. И тогда русские увидели абсолютную неготовность белорусских коллег к работе с такого вида оружия, в том числе даже психологической. Белпол не обладает никакими данными, то есть мы проверяли, это мы искали, мы смотрели, но нет никаких подтвержденных фактов того, что на территории Республики Беларусь размещено тактическое ядерное оружие русских. Ну, нужно понимать, что даже если бы тактическое ядерное оружие на территории Беларуси было размещено, для этого необходимо было бы привести на территорию Беларуси достаточно внушительное количество русских, потому что ракетных войск стратегического назначения в Беларуси нет. И управлять этим оружием, в том числе там проводить какой-то сервисный осмотр, контроль, вывод этого оружия даже из бокса, все это должны были бы делать русские. Но такой передислокации россиян на территории Беларуси за последние годы не было обнаружено. При этом нужно понимать, что правовая база для размещения на территории Беларуси тактического ядерного оружия или того же самого орешника, она уже создана. То есть это тот самый договор о коллективной безопасности союзного государства, который был подписан в 2024 году и ратифицирован в 2025. Инфраструктура определенная, в общем-то, тоже имеется для достаточно быстрой передислокации такого оружия на территорию Республики Беларусь. Но при этом также стоит учитывать, что Беларусь, благодаря Лукашенко, лишилась военного суверенитета 24 февраля 2022 года, и это как раз-таки было дополнительно закреплено еще вот этим договором о коллективной безопасности союзного государства. И что Кремль определит для себя в качестве там каких-то стратегических моментов, то и будет реализовано. До этого Лукашенко показывали какие-то видео, где выезжает определенное небольшое количество машин. Это связывали, например, с Орешником. Но самой установки Орешник на территории Беларуси замечено не было. И нужно понимать, что даже баражирование Орешника по территории Беларуси не может остаться незамеченным. Это не одна машина, это порядка 20-25 машин, которые передвигаются крайне медленно, они крайне большие. И не заметить передвижение их по Беларуси, ну, просто-напросто невозможно. Даже это бы информацию передали Белпол и обычные люди, и это можно было увидеть банально просто со спутников. Но такой информации не было. И может ли это быть своего рода отвлекающим маневром? Может быть. Может быть ли это подготовка к чему-то большему через некоторое время? В том числе это может быть, как я сказал, вот той информации, которой обладает Белпол. Прошлые учения оставили негативный такой осадок у русских, потому что они увидели, что белорусы не готовы работать с такого вида оружием. То, что угроза из Беларуси исходит, это безусловно факт. За последние несколько лет Беларусь тотально милитаризируется. Причем она милитаризируется во многих аспектах. Милитаризируется белорусская экономика, милитаризируются белорусские дети, милитаризируется белорусская правовая база. Вводятся, например, в некоторые законы такие изменения, как там прописываются такие изменения, как разбор завалов гражданским населением и оплата труда гражданскому населению во время невоенного характера. То бишь, это опять-таки идет своего рода отсылка к СВО. Изменяется уголовный кодекс, административный кодекс, изменилась белорусская конституция. Вводится, например, возможность не гражданам Республики Беларусь проходить воинскую службу в рядах вооруженных сил Республики Беларусь. Понятно, ну там на сержантских должностях, но все же. Также на территории Республики Беларусь возводится инфраструктура военного назначения за деньги русских, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне в краткосрочной перспективе.
0: Это был представитель Ассоциации бывших сотрудников силовых структур Беларуси Белпол Владимир Жигарь. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». На фоне продолжающихся российских ударов по Украине, в результате которых ежедневно гибнут мирные жители, состоялось заседание Совета безопасности ООН, созванное по просьбе Украины после того, как на прошлой неделе при попадании российской ракеты в жилой дом в Киеве погибли не менее 25 человек. Их похороны продолжаются. Вчера состоялось прощание с сестрами Яковлевыми. Старшей Вере было 17 лет, младшей Любави 12. Их отец погиб на фронте в Луганской области в 2023 году. Представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя назвал заседание Совета мероприятием для галочки и в очередной раз обвинил страны Европы в попытках помешать мирному процессу в Украине.
4: Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике. Зеленскому следует отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, в том числе из Донбасса, перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. До тех пор, пока оно это не осознает, добиваться целей специальной военной операции продолжат вооруженные силы Российской Федерации. Очевидно, что в этом упорстве Зеленского активно поддерживают европейские страны. Мы неоднократно говорили, что в Лондоне и Брюсселе поставлена только одна задача – обеспечить продолжение конфликта с Украиной, затянуть его как можно дольше, нанести России как можно больший ущерб. Никакого плана «Б» у европейцев нет, а разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником переговоров России и Украины, кроме как насмешкой, назвать нельзя.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Представитель Украины Андрей Мельник призвал страны международного сообщества к бойкоту российских энергоносителей, напомнив, что средства, которые получает за них Россия, идут на финансирование войны против Украины. Если сопоставить объемы импорта энергоносителей с военным бюджетом России за прошлый год, который оценивается примерно в 145 миллиардов долларов, картина становится очевидной. Закупки российских энергоносителей всего тремя крупнейшими потребителями значительно превысили все годовые расходы России на оборону. Другими словами, из-за отсутствия санкций ООН, чему препятствует злоупотребление Москвой правом вето в Совете Безопасности, ряд государств фактически поддерживают военную машину Путина за счет продолжающегося импорта российской нефти, газа и угля. Мы призываем Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и все миролюбивые страны ввести масштабные вторичные санкции против государств, которые продолжают поддерживать российскую военную машину. Чем шире будет коалиция стран, готовых отказаться от таких закупок, тем быстрее прекратится субсидирование российской агрессии за счет импорта энергоносителей, и тем скорее закончится эта война. Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Несмотря на эти призывы, постоянно звучавшие из Киева, в связи с резким повышением цен на энергоносители из-за войны в Персидском заливе, США недавно в очередной раз продлили частичную отмену санкций за покупку российских нефти и газа. Свои санкции смягчила и Великобритания, ставшая вслед за Соединенными Штатами второй западной державой, пошедшей на этот шаг из-за топливного кризиса. Как пишет BBC, британские власти разрешили импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах, а также сняли ограничения на оказание услуг двум российским газовым проектам «Сахалин-2» и «Ямал-СПГ». А президент США Дональд Трамп в своем очередном заявлении по поводу ситуации в Персидском заливе пообещал скорое окончание войны с Ираном и резкое падение цен на нефть на мировом рынке. «Мы очень быстро закончим эту войну. Они так сильно хотят заключить соглашение, они устали. Все это должно было произойти 47 лет назад. Кто-то должен был что-то с этим сделать. И это произойдет скоро, и вы увидите, как цены на нефть резко упадут. Они упадут. Нефти везде так много, цены резко упадут. Мы проделали чертовски хорошую работу, и я думаю, что мы очень быстро с этим покончим, и у них не будет ядерного оружия. И, надеюсь, мы закончим все это очень приятным способом». Это был президент США Дональд Трамп. Вчера же Сенат США 50 голосами против 47 одобрил продвижение резолюции, ограничивающей полномочия Трампа на ведение военных действий против Ирана. Инициатива, подготовленная демократами, обязывает Белый дом прекратить боевые действия и вывести американские войска из зоны конфликта, если Конгресс не даст на это официального одобрения. В администрации США настаивают, что ранее Конгресс уже был проинформирован об окончании боевых действий, а значит, в случае их возобновления должен начаться новый отсчет 60 дней, в течение которых Белый дом, согласно существующим законам, может применять войска без одобрения со стороны Конгресса. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 20 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В ходе продолжающегося государственного визита Владимира Путина в Китай сегодня было подписано сразу 20 двусторонних соглашений в разных областях, но примечательно, что среди них не было соглашения о начале реального строительства газопровода «Сила Сибири-2», который по замыслу должен доставлять в Китай российский природный газ через территорию Монголии. Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. История с «Силой Сибири-2» — это уже очень долгая история. Она началась, если я правильно помню, помню, еще в 2015 году. В российских средствах массовой информации я читал, что в 2025 году был подписан некий юридически обязывающий меморандум о строительстве вот этого газопровода через Монголию. В каком состоянии весь этот проект находится сейчас?
5: Ну, давайте начнем с того, что юридически обязывающий меморандум – это фигура речи такая. Состояние неопределенности по-прежнему, потому что позиция китайцев – хотите строить? Ну, стройте, ради бога, но мы вам ничего не гарантируем. Главная задача российских властей – это уговорить китайцев на цену, которая устроит «Газпром» и позволит хоть как-то окупить эту вторую силу Сибирь. Китайцы упираются и ничего гарантировать не хотят. У них полным ходом идет энергетический переход, у них есть рядом Туркмения, Казахстан и так далее. Вот, поэтому, собственно, никакой гарантированной цены они не хотят. Более того, они бы не проще снизить ту цену, которую они получают по первой ветке силы Сибири. И вообще говорят, что неплохо бы получать адекватную цену той, которая внутри России, а не той, по которой Россия продает газ в страны Европы. Там разница колоссальная. В России порядка $50 за 1000 кубометров, Китай получает по 250 примерно, а Европа по 600. «Газпром» хочет сделать Китай как Европу, а Китай хочет сделать Китай как какую-нибудь там Оренбургскую область. Поэтому и вот эти переговоры, они так ни к чему и не приводят, поэтому визит Путина в Китай, он совершенно напрасно взял с собой Алексея Миллера там, и Игоря Ивановича Сечина. Единственное, чего они сумели добиться, ну, «Газпрому» по понятным причинам денег особо нет на строительство силы Сибири второй, да и, в общем, и ни на что другое тоже. Поэтому их пустили на китайский долговой рынок, да, позволив размещать облигации в юане, чем и «Роснефть», и «Газпром», в общем, в принципе, пользуются. Что касается второго проекта «Силы Сибири», то в очень размытых чертах работы по подготовке к строительству газопровода из России без названия этого газопровода внесены в пятилетний план Китайской Народной Республики. Поэтому «Газпром», ну, возможно, там и китайцы тоже ведут работы по подготовке к строительству, да, то есть, ну, там исследуют местность, делают топографические карты, пишут экономические обоснования. Ну, вот, собственно, до 30-го года этим всем и будут заниматься. Надеяться, что к 30-му году начнется какая-то стройка века грандиозная, совершенно не приходится.
0: Ну, мне приходилось, опять же, в российских средствах массовой информации встречать мнение, согласно которому нынешняя ситуация в Персидском заливе как-то может повлиять на позицию Китая, хотя гораздо больше было тех, кто с этим мнением не согласен. Что вы по этому поводу думаете?
5: В Китае тоже сидят не совсем сиюминутно мыслящие люди. Поэтому они прекрасно понимают, что сила Сибири будет построена как минимум через несколько лет после того, как закончится война в Персидском заливе и ситуация радикально изменится. К тому же вот этот взгляд на войну в Персидском заливе, он из России, он несколько иной, чем снаружи от России, потому что в России считают, что сейчас все, быстро задрав штаны, побегут за российскими углеводородами, ну и в моменте действительно так происходит. Но если брать стратегически, то это неопределенность на мировом рынке энергоносителей, вот это в очередной раз доказанная ущербность политическая, да, и с точки зрения рисков углеводородов, которые поставляются из регионов далеких, включая и Россию, да, далеких от стабильности. Это лишние аргументы Европе и Китаю, в отличие от многих развивающихся стран, у Китая и у развитых стран, которые входят в международное энергетическое агентство, ну, есть запасы нефти. Что касается России, то да, китайцы вполне с удовольствием берут российскую нефть, чтобы и принимают российский газ по той трубе, которая уже проложена. Но многомиллиардные вложения там, через Монголию, вот эти все стройки века, они в них не очень пока заинтересованы.
0: Ну а Россия почему так цепляется за этот проект, который так с такими туманными перспективами окупаемости и вообще со всеми теми длящимися уже годы переговорами, которые ни к чему не приводят?
5: Ну, у России в силу потери значительной части европейского газового рынка образовались избыточные мощности, которые надо либо сокращать добычу серьезно, ну что, в общем-то, и делать, либо развивать внутри страны, но внутри страны поставки газа, они и так убыточны для «Газпрома», а если они требуют еще дополнительных вложений в инфраструктуру, в газификацию, то корпорации камня на камне не останется, если только полностью переключаться на российский рынок. Соответственно, нужно выбирать, либо уговорить Китай и с перспективой, что добычи газа не нужно будет снижать, либо снижать добычу газа, сокращать, ну и вообще «Газпром» должен стать меньше тогда, да, со всеми вытекающими последствиями и для занятости, и для налогов, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь такая довольно серьезная ситуация, которая требует каких-то решений. А решений принять нельзя, потому что китайцы уперлись.
0: Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. В рамках визита Путина в Пекин, куда он привез почти весь состав российского правительства, а также большую делегацию представителей крупного бизнеса, был дан старт, как сообщается, перекрестным годам образования в двух странах. Примечательно, что перед поездкой Путина жители одного из микрорайонов Иркутской области попросили главу МИД России Сергея Лаврова передать председателю КНР Си Цзиньпину их просьбу профинансировать строительство школы для живущих в микрорайоне детей, поскольку власти России строительством школы заниматься не хотят.
6: Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. Сообщаем, что мы категорически против передачи нашего обращения в адрес лиц и инстанций, на которые мы жалуемся. Более того, если вы видите это обращение, это означает, что очередное наше обращение в адрес губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы не получили вразумительного ответа. В связи с указанным просим рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения финансирования на возведение школы в микрорайоне Березово и Марковского муниципального района Иркутской области на участке с кадастровым номером 3806. 6-0-8-6-0-6, а также обеспечить условия для достройки указанного объекта. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане? Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области. Нам нужна школа!
0: Это было обращение к Владимиру Путину и Сергею Лаврову, жителей микрорайона Березовский в Иркутской области. Время свободы. В США разгорелась жаркая дискуссия по поводу создания фонда в размере почти 1 миллиарда 800 миллионов долларов, предназначенного для компенсации лицам, которые, как подчеркивается, несправедливо преследовались предыдущими администрациями. Фонд является частью сделки, в рамках которой президент Дональд Трамп отозвал иск на 10 миллиардов долларов против налоговой службы США, поданный из-за утечки его налоговых деклараций в СМИ. Во вторник Министерство юстиции представило меморандум, расширяющий условия сделки, блокируя действия налоговой службы против Трампа и его семьи в отношении прошлых налоговых деклараций. В рамках этой сделки истцы по иску, в число которых входят старшие сыновья Трампа, а также организация Trump Organization, получат извинения, но не денежную компенсацию. Управлять создаваемым фондом будет комиссия из 5 членов, четверо из которых будут назначены генеральным прокурором. Его обязанности сейчас исполняет бывший личный адвокат Трампа Тодд Бланш. Вот как вице-президент США Джей Ди Венс объяснил задачи фонда и ответил на вопрос о том, могут ли за компенсацией обратиться те, кто нападал на полицейских во время захвата сторонниками Трампа здания Капитолия 6 января 2021 года. Речь идет о компенсации американцам за необоснованное правовое преследование, которое мы наблюдали при предыдущей администрации. Подать заявку может любой желающий, как республиканец, так и демократ. Как известно, президент США помиловал ряд демократов, которые, по его мнению, действительно пострадали от такого преследования. Поэтому, если Хантер Байден захочет подать заявку на получение средств из этого фонда, он может это сделать. Процесс будет проходить в обычном порядке, мы все проверим и постараемся определить, действительно ли заявление обосновано. Мы не пытаемся раздавать деньги тем, кто нападал на полицейских. Наша цель состоит в том, чтобы компенсировать людям ущерб, понесенный в результате наиболее жестких мер со стороны правовой системы. Как известно, в нашей стране действует принцип презумпции невиновности. Человек считается невиновным, пока его вина не доказана. Есть люди, которых обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов, но это не значит, что мы будем полностью игнорировать их заявления. Каждый случай будет рассматриваться отдельно и тщательно оцениваться. Это был президент США Джей Ди Венс. Создание фонда, получившего название Anti-Weaponization Fund, можно перевести как «Фонд против политизации и правосудия», резко осудили демократы. Вот что на слушаниях в Сенатском комитете по ассигнованиям, обращаясь к исполняющему обязанности генпрокурора Тоду Бланшу, напомню, генеральный прокурор в США является главой Министерства юстиции, сказал сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен.
7: Вы его бывший личный адвокат, и вы точно знаете, чего он хочет. Более того, он сам часто пишет это открыто в социальных сетях в своем аккаунте Truth Social. Он хочет использовать Министерство юстиции в своих политических целях. И с самого начала вы и ваши сообщники старались сделать то, чего он добивается, выполняя за него грязную политическую работу. То, что вы сделали, возмутительно, беспрецедентно. Это настоящая черная касса.
0: Это был американский сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен. Ну и последняя тема. В Каннах на международном кинофестивале прошла премьера фильма, живущего сейчас в изгнании, российского режиссера Андрея Звягинцева. Фильм называется «Минотавр». Действие происходит в сентябре 2022 года, когда в России была объявлена так называемая частичная мобилизация. Главный герой — успешный бизнесмен, который сталкивается с необходимостью отправить в военкомат, а значит и дальше на фронт, 14 сотрудников своей компании. Напомню, что согласно древнегреческому мифу, каждые 9 лет, по другим версиям ежегодно, Афины отправляли на Крит семерых юношей и семерых девушек на растерзание чудовищу по имени Минотавр. Как пишет кинопродюсер Александр Роднянский, в фильме Звягинцева этим чудовищем стало российское государство, пожирающее своих и чужих граждан. Фильм был встречен 10-минутной овацией, а вот что сказал Андрей Звягинцев сразу после премьеры.
1: У меня будут только слова благодарности. Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметала как осколки по всему миру, от Ванкувера до Лондона, от Сантьяго де Компостела до Лимассола и так далее, со всеми остановками. Но мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм. Я бесконечно признателен им всем. Я очень признателен нашим продюсерам во Франции, в Германии, в Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке. Я бесконечно благодарен актерам, большую часть которых я снимал впервые и познакомился с ними впервые. Я вам очень признателен. И, конечно, вам, зрителям этого зала, великого зала «Люмьер», который снова нас принял в свои стены. Мы счастливы, что мы вернулись к возможности делать свою работу. Спасибо всем.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
8: Студия подкастов «Радио Свобода».
9: Говорит Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
9: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит Радио Свобода.
11: Круглосуточный прямой радио.

0: «Радио Свобода», Александр Дубровский
1: и Ярослав Шимов.
0: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории, и мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему история и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам идеологическим, или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
1: Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот что чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера. Ну, такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось, и это одно из проявлений этих перемен.
0: История до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Был же то, что сейчас без конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют. Может быть, это еще связано с тем, что мир, он по-своему сузился, и если раньше между Японией и, скажем так, Францией лет 200 назад ничего общего, кроме нескольких торговых кораблей в год, и не было, то сейчас, по сути, мир — это такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
1: На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых будет строить свою жизнь. И что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы в общем

0: тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов западного мира. Вот это только один пример.
1: Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
0: Тут разные плоскости на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом, она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях, давно умерших или просто живших в прошлом, с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно, а подход, который существовал 200 или 300 лет назад, это другое. Но и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку не есть ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как к таким, ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрета работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже не исторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.
1: Я недаром упомянул крестовые походы или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали, походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
0: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми, а часто они не были ни тем, ни другим.
1: Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую

0: проблемами ее прошлого и настоящего, посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности – они, мне кажутся, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
1: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался по-немецки, я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое. Британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года. Но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества, именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамская и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Корея, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
0: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк Роберт Тунс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
1: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
0: До свидания.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Настоящее время на Радио Свобода.
10: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
11: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
9: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
12: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.
13: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Европейская весна в Ереване. Саммит Европейского политического сообщества с участием Владимира Зеленского и саммит Армении и ЕС обозначили дрейф Армении от Москвы в сторону Брюсселя. Теряет ли Россия Южный Кавказ? Что означает ее угрозы новой СВО в Армении? И будет ли Россия вмешиваться в парламентские выборы в стране в июне? И каково вообще будущее региона Южного Кавказа? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
14: Саммит Армении и ЕС с участием Владимира Зеленского и отдельные переговоры с Евросоюзом показали, Ереван все дальше уходит от Москвы и все ближе к Брюсселю. После ситуации в Карабахе доверие к России как гаранту безопасности оказалось подорвано. Российские миротворцы ушли, а влияние Кремля сократилось. Армянские власти все чаще говорят языком европейской интеграции. Но Москва вряд ли готова спокойно отпустить Южный Кавказ. На этом фоне все громче звучат угрозы новой СВО. Уже против самой Армении. Пока это скорее элемент давления и пропаганды, но ставки высоки. Парламентские выборы в июне могут стать борьбой не только партий, но и геополитических курсов. Вопрос в том, готова ли Россия вмешиваться напрямую через экономику, спецслужбы, уличную дестабилизацию или поддержку пророссийских сил. Потому что потеря Армении означала бы для Кремля полный крах прежней системы влияния на Южном Кавказе. Возможно, для региона начинается новая эпоха, где старые имперские связи слабеют, а на их место приходит конкуренция. Станет ли Южный Кавказ пространством новых союзов и теряет ли Россия влияние на постсоветском пространстве?
13: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко. А к нам по Зуму присоединяется гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов. Вадим, добрый день.
15: Добрый день.
13: Вы знаете, я смотрел кадры вот в начале мая этого саммита, сначала саммита большого европейского политического сообщества, затем уже Армения-ЕС. Как-то мне все это совершенно беспрецедентно казалось, такой уровень политической солидарности, который явил Евросоюз и, так сказать, вот этот человеческий компонент. Вот я пытаюсь понять, это что, некое символическое действие, когда ЕС пытается застолбить как бы свой флаг на Кавказе, или это действительно разворот Армении в сторону Европы?
15: Это новое позиционирование Армении, безусловно. В нем очень много разных пластов, здесь очень много объективного и субъективного, личностного от Никола Пашиняна и всего остального, но здесь действительно эта штука довольно многоплановая. Я бы не стал назвать это разворотом Армении в Европу, потому что для того, чтобы Армении стать или развернуться в Европу, ей нужно очень много сделать в самом Ереване, в самом Дилижане, в самом Ваназоре, а этого за 8 лет пока не произошло. Произошло скорее в чем-то даже обратное. Армения находится в состоянии жесточайшей турбулентности, которая определяется самыми разными факторами, но только не геополитическими. А геополитически, мне кажется, здесь глубоко вторично. И это большая удача Никола Пашиняна, что ему удалось вот эту турбулентную повестку во многом подменить вот этим самым большим внешнеполитическим цивилизационным выбором и всей этой темой. На самом деле людей интересует только, по большому счету, одна проблема – это чтобы не было завтра войны. Вот это как бы ведущая главная тема. А под нее уже подверстывается все остальное. А Пашиняну удалось подверстать под это и европейскую тему, и российскую тему, и тему ухода Армении на Запад и всего остального, что во многом, конечно, некая мифологизация этого процесса. При том, что Пашинян действительно разрушает старую мифологию, во многом довольно рискованную, традиционную. А мифологию, там, значит, великая история Армении, великая география Армении и всего остального, вот как бы особого права Армении на земли за пределами Армении, вот все вот это, чем долгое время жила Армения, и даже советская, не только постсоветская, вот он это довольно смело разрушает, всю вот эту как бы систему стереотипов, систему комплексов, систему, это еще раз говорю, мифов. Это довольно, действительно довольно смело, и в том числе это миф о навеки с Россией. Это да, действительно, собственно говоря, он это дело немножко
13: ломает. Вот, Вадим, вот, да, относительно Пашиняна мне пришло в голову, вот вы его сейчас так описываете, действительно он первый такой лидер за постсоветскую эпоху, который действительно взялся за разрушение мифологии, начиная с Карабахской и вообще вот этот, так сказать, миф о Великой Армении, о вечной дружбе с Россией. Вот можно ли его в этом отношении, уточню вопрос, сравнить с Саакашвили?
15: Да, конечно, это совсем две разные истории. И я думаю, что как бы отвечая сразу на первый ваш вопрос. Но нет, он не первый. На самом деле был и Левон Трипетросян, который пытался этим мифом бороться, в том числе и с Карабахским, что, собственно, стоило ему власти. Он пытался бороться и с турецким мифом. Довольно смело, с моей точки зрения, как-то совершенно в бытовом случае, просто указав, что он вот сейчас будет болеть за сборную Турции. Вот. Это очень было не так яростно, не так вызывающе, как это происходит сейчас. Вот. Но, тем не менее, в общем, с мифами-то Петросян тоже боролся. Если сравнить с Саакашвили, то это очень важная вещь в том, что для Саакашвили первично была вестернизация. Любой ценой. Россия была в этом деле вторична. Вот если Россия мешала вестернизации, значит, против России. Если Россия не очень мешала, а как-то можно было Россию использовать, то ничего страшного. Вот для Саакашвили, которому, в общем, в достаточной степени были чужды либеральные ценности, но вот он исходил из таких европейских прорывов и странным образом, кстати, оставил после себя очень серьезный класс людей, которые считают себя проевропейцами и даже гораздо большими либералами, чем сам Саакашвили. Тоже не стоит переоценивать, тем не менее, такое есть. А в Армении этого нет. У Пашиняна в этом смысле интересный бэкграунд. А еще когда-то очень давно Пашинян, еще когда я редактировал газету «Хайкакан Жаманак», «Армянское время», это была очень либеральная газета. А в ней, в общем, проговаривались такие вещи, что форпост никто не обсаживает клумбами и цветами, а форпост обычно окружает колючей проволокой. Но это не было революцией, потому что, в общем, так думали очень многие. Это не было маргинальной позицией. А потому что сознание распадалось как бы на прагматическую часть и привычную, нормальную, потому что в Армении, в общем, как бы не делали, никогда не было каких-то иллюзий о роли весьма, скажем так, двусмысленной, да, роли России в геноциде 15-го года. Одна из, называя привычными словами, скреп армянского самосознания. Знали все прекрасно, что как бы там Россия здесь, что здесь сделала Россия, чего не сделала. Вот. Но, тем не менее, Россия в прагматическом плане заняла место такой ниши гаранта безопасности. И поэтому, когда каким-то руководителям Армении задавали неудобные вопросы про Россию, то они всегда говорили: ребята, о красной линии, о безопасности, а кто нас будет охранять от Турции, от Азербайджана. Вот. Турция никуда нападать не собиралась, а Азербайджан, когда напал, в общем, как бы Россия и не собиралась защищать, и, в общем, и не должна была, кстати, защищать ни по каким юридическим принципам, поэтому разговор о том, что Россия предала, формально никакого отношения к реальности не имеет.
13: Но, тем не менее, Вадим, извините, прерву, но вот в последнем Карабахском, в последнем акте карабахской драмы, изменилось ли после этого отношение армян к России?
15: Конечно. Сейчас немножечко это выправляется в силу избирательной кампании, но первые годы после Карабахской катастрофы Россия была не то чтобы врагом, но она создавала очень удобную почву для Пашиняна для того, чтобы использовать антироссийский фактор. А антироссийский фактор, в общем, как бы он созвучен тому, что происходит внутри Пашиняна, как мне кажется, насколько можно в него, внутрь него заглянуть, но и особо драматизировать и всерьез доверять тому, что внутри него происходит, тоже не стоит, потому что Пашинян, в общем, как бы легко отказывается от того, что он говорил вчера. Ну и, как бы, может быть, вот ничего страшного нет, просто вопрос в том, как это исполнять. Ну вот не всегда, мне кажется, у Пашиняна это он удается исполнить и это убедить.
13: Насколько серьезно происходит вот сейчас такая дерусификация российской политики, и насколько далеко она может зайти? Особенно вот в связи, конечно, я хотел задать вопрос в связи с предстоящими выборами. Какова вообще будет роль России в этих выборах? И заодно хотел спросить о роли Самвела, как его, Калужского, да, у него группа Ташир, там, да, вот этот вот корни калужские. Насколько сильная экономическая вообще сейчас укорененность России в Армении? Потому что так смотришь и по, скажем, по золоту, да, через Армению идет экспорт российского золота и так далее.
15: Ну, укорененность экономического рода России в Армении не поменялась за эти 8 лет, по большому счету. Никаких революций нет. Не стоит забывать, что все инфраструктурные главные проекты Армении тоже принадлежат России. Газотранспортная инфраструктура, железнодорожная инфраструктура в концессии у России. А вот так, что, в общем, здесь и никто особо здесь не возражал. А Таширу, кстати говоря, Самвелу Карапетяну, принадлежали долгое время электросети. Сейчас продолжается конфликт вокруг электросетей. Насколько я понимаю, Карапетян очень достаточно спокойно и уверенно справлялся с этими делами. И не надо забывать, что Ташир перенял эти электросети в свое время у Интеррао в 2015 году, когда был знаменитый электромайдан, когда, значит, Интеррао решил, что к Армении можно относиться как к нормальному бизнес-объекту и зарабатывать на нем деньги. Вот, получился конфликт, и все перенял, значит, Ташир, который в Англии, которого во многом электросети были некой социальной нагрузкой, на самом деле. Так что я не думаю, что там это прям такая страшная потеря для Ташира, если у него отнимут электросети. Вот, для этого это, конечно, абсолютно политический процесс. Но, тем не менее, все это принадлежит России, и хотя Ереван пытался как-то поставить вопрос о том, чтобы забрать у России концессию на железной дороге. Ну, в общем, ни юридических, опять же, ни политических ресурсов у Пашиняна для этого нет.
13: А выборы? Насколько сильно возможно российское вмешательство в июньские выборы?
15: Вы знаете, я вообще не думаю, честно говоря, может, это такая немножко маргинальная точка зрения, но мне не кажется, что Россия прямо так не хочет Пашиняна. Россия научилась работать с Пашиняном, и Пашинян вполне конструктивный и договороспособный партнер, хотя вот как бы перед выборами в Москве иногда жалуются на то, что договариваться сложно, но перед выборами вообще все очень сложно. И я думаю, что Пашинян во многом немножко искусственно нагнетает эту повестку, потому что это... Пашинян вообще как бы исходит из того, что любая поляризация в стране всегда работает на власть, потому что ну, очень искривлены мотивации голосования с обеих сторон, а в такой ситуации, когда они так искривлены до неузнаваемости, выигрывает тот, кто может первым и удачнее навязать свою повестку. И Пашинян и диктует. Это повестка ухода на Запад, а, соответственно, значит, ухода от России. Это повестка церковная. Это повестка мира. И он везде, собственно говоря, не только ее диктует, но и, в общем, имеет преимущество и в донесении, и в как бы некоторой экспансивности ее донесения. Вот. И в этом и главное, что поляризация. Потому что поляризация работает всегда в этом смысле на власть. И он углубляет все эти фронты. Я думаю, что сейчас, правда, церковная тема немножко стихла. А вот тема мира, она трансформировалась в отношения с Азербайджаном и с миром, и с Москвой. И это тоже наработано Пашиняна. Вот. Но я думаю, что после 7 июня ну вот всей этой такой драмы по отношению к России будет немножко меньше.
13: А церковная тема – это в какой-то степени агент России? Как вот относиться нам ко всем этой истории прошлого года, о попытке государственного переворота, о роли католикоса во всем вот в этом?
15: Ну, с государственным переворотом все вообще очень просто, потому что здесь... Пашинян напал на довольно мирную структуру. Она, в общем, как бы в Армении никто не питает иллюзий на тему готовности церкви там искушаться, да, поддаваться мирским соблазнам. Это огромная бизнес-империя, которая занимается всем на свете. Ну, как обычно, значит, как бы наши постсоветские церкви этим занимаются. Никто здесь, собственно говоря, ничего не сомневается, ни в чем не сомневается. А ну, то, что она пророссийская, да, они, безусловно, конечно, они очень близки, как любая постсоветская церковь. В этом плане, конечно, они близки с РПЦ. Это все есть. А вот, и с соответствующим другими структурами.
13: Она консервативна, вот хотел уточнить, она так же, как консервативна, как грузинская. Вот все-таки грузинская, она занимает очень четкую позицию такую в грузинском обществе. А армянская насколько?
15: А грузинская церковь, мне кажется, я не очень специалист в церковных вопросах, но мне кажется, что грузинская церковь, она нашла свое место в каком-то в устройстве государства, в структуре государства. Да. А армянская церковь немножко, ну, не так серьезно к этому относится. Она, ей достаточно быть одной из, вот как мы уже говорили, скреп. Да? Вот скрепа – это геноцид, это церковь. Долгое время ей был, скажем, Карабах. Да? Вот это какие-то вещи, которые считались некими столпами для принадлежности к армянству, да, громко говоря. Это очень много говорилось. Это, как бы такая, это уже такая привычная точка зрения, это привычное представление о мире. Вот. И в этом плане армянской церкви было этого вполне достаточно для того, чтобы заниматься своими мирскими вполне как бы делами. Но при этом церковь, в отличие от, опять же, грузинской, которая с удовольствием вмешивается в государственные процессы, а армянская нет. Армянская, в общем, даже когда... У нее были сразу плохие отношения с Пашиняном, но она всем своим видом давала понять, что если на нее не нападать, то она, в общем, нечеловечески. Да, и в этом плане, как бы, это скорее Пашинян нарушил этот пакт, а не нападение.
13: Насколько серьезной пощечиной Москвы было приглашение Зеленского?
15: Серьезно, но немножко в другом смысле, потому что я не думаю, что Москва такая серьезная, значит, вообще в своих намерениях наказать Пашиняна. Вот мне кажется, что вообще все эти разговоры о том, как Армении будет плохо, значит, если Пашинян продолжит свои выходки, это скорее настроено на внутреннего слушателя, потому что в это же самое время Кремль грозит Молдавии. А Кремль напоминает о своих, значит, о своем величии и главенстве вообще на всем пространстве, это как бы для него большая тема, тем более, что, в общем, как бы немножко по-другому люди относятся. Ну вот если человек приглашает Зеленского, значит, нашего самого страшного врага, и Зеленский произносит там все свои речи, которые, кстати, он не произносил в Баку перед этим, то, ну, как-то должен Кремль реагировать. Ну, вот нельзя так совсем пропускать. Он уже и так, вот он, Зеленский приезжал в Баку, Москва скована по рукам и ногам, потому что у него с Баку особые отношения, и она вообще никак не комментирует. А тут после этого он, значит, едет еще и в Ереван, можно сказать, в нашу отчину, и там продолжает свои такие вещи, причем раскручивает и форсирует. Просто уже нельзя было не сказать. Здесь, собственно говоря, нового-то ничего особо нет, потому что про Пашиняна, значит, было принято в Москве говорить пакости все эти 8 лет. Просто вопрос в уровне этого исполнения. Потому что раньше у нас этим занимались знаменитые люди со всяких телеканалов. Вот. А сейчас, да, пришлось подключить уже главные калибры. Но главные калибры, в общем, высказались. Ну, в общем... Думаю, что это тема эхо этих высказаний.
13: Из той же серии сотрясения воздуха, это вот и угрозы Соловьева, новые СВО против Армении, Симоньян то, что пишет. Это все такие ритуальные метания молний.
15: Ну да, тем более, что с Арменией-то еще и воевать совсем непонятно как. Нужно,
13: да,
15: для этого еще, нужно еще две войны выиграть, да, или одну.
13: Значит, через кого заходить, да.
15: Да, через с кем. Вот, как бы все это, значит, как в 2020 году. Ну, это я думаю, что это все-таки все понимают, но нужно отработать этот номер.
13: В принципе, вот вы сказали, что в Москве воспринимают Армению как свою вотчину. Это отношение остается?
15: Это я не от себя сказал, это я сказал о каком-то такой... Я пытался описать некую постмодернистскую категорию, потому что Москва изображает из себя ту силу, которая вечно хочет кого-нибудь видеть своей отчиной. А на самом деле нет. На самом деле, в общем, как бы Армения для России всегда на Южном Кавказе, ну, была, в общем, третьей по значимости, и все эти разговоры о том, что это наш последний стратегический партнер, но это была такая форма договора с Ереваном, очень странная форма симбиоза, когда Ереван достаточно свободный, кстати, в своих довольно интенсивных отношениях с Западом, он изображал вот такого, значит, вот этот, значит, как бы действующую модель ТЭИС навеки с Россией, потому что это было выгодно, потому что на России можно было свалить всю ответственность за происходящее в Армении, в том числе и за безопасность. Это было очень удобно. Вот. Я даже не могу сказать, что было взаимовыгодно, потому что Москва, как бы, ну, там, как бы, ну, все эти деньги туда-сюда ходили, но если для Армении это были большие деньги, то для России, мягко говоря, не решающие. Но она вот как бы исполняла этот номер, чтобы у нас был такой вот союзник. Угу. На самом деле, мне кажется, происходят гораздо более интересные вещи сейчас. Мы все время говорим про Южный Кавказ, но Южный Кавказ сам по себе становится такой топонимической условностью. Вот, как бы, вот вообще очень много у нас таких условностей. И там Южный Кавказ, там для советского человека Прибалтика, да. Но даже Вышеградская тройка или Вышеградская четверка,
13: да.
15: Это тоже во многом теперь условность. Азербайджан.
13: В каком смысле условностью, поясните?
15: Потому что и то, что мы привыкли называть Южным Кавказом, бывшим Советским Закавказьем, это просто такая географическая периферия одного очень большого, очень важного региона, где происходят очень большие интересные вещи, включая Иранскую войну, да, включая Ближневосточный кризис. Все эти токи, разумеется, достигают Южного Кавказа, но по-разному. Потому что вот Азербайджан – это игрок. Да, вот он действительно серьезная сила. И после Карабахской войны Алиеву удалось вот победу монетизировать и экономически, и, главное, политически, и внешнеполитически. Вот он серьезный как бы игрок. Он, туда приезжают люди для секретных переговоров. Он, ну, в общем, они у них... И это всегда было, потому что всех на этом самом Южном Кавказе всегда прежде всего интересовал Азербайджан, а дальше по остаточному принципу, по логистическому принципу, как добраться и так далее, все остальные. Так вот Армения в этом смысле была наименее интересной, и Армения достаточно много в эпоху своей независимости для этого сделала, фактически отстраняя себя от всех региональных проектов. И сейчас, собственно говоря, эта история продолжается в определенной степени. Вот. И поэтому Армения в этом плане в первый раз Москву заинтересовала как вот логистическая единица, потому что через Армению можно было, значит, как бы вот свою экосистему проложить в сторону Турции и Азербайджана и ее контролировать, собственно говоря.
13: Особенно в условиях СВО, особенно в условиях,
15: конечно,
13: войны.
15: Конечно.
13: Как некий, да, место, конечно, параллельного импорта.
15: И для Москвы этот проект всегда был интересен, но он был ей интересен так, классически, да, как срединный коридор, значит, такие движения страт. А вот после 22 года это стало вполне себе актуальной политической задачей. И вот ровно в условиях этой актуальности Азербайджан и Армения ее, грубо говоря, кидали. И, в общем, Москва вынуждена искать какие-то другие подходы, другие игры. И она их ищет, кстати говоря, ищет в переговорах, ищет в каких-то контактах. А довольно, надо сказать, цивилизованно это происходит. Потому что она здесь согласилась с тем, что времена монополии прошли, ей это уже объяснили. И она исходит из каких-то, в общем, как бы вполне себе реалий. Но при этом нужно же изображать себя монопольного и эксклюзивного игрока, что она, собственно говоря, и делает устами Соловьева, Симоньян, ну и сейчас...
13: Ну да, и угроз новой СВО. Ну да. Что ж, Вадим, спасибо за это разъяснение. А наш гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов, был с нами на связи по Zoom, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
9: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
11: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
16: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
10: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
9: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
13: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. Теряет ли Россия Армению? Теряет ли Россия Южный Кавказ? Рассуждает Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба.
17: Сотрудничество, которое существовало между Европейским Союзом и Арменией, подтверждаются. И высказывается политическая воля двигаться быстрее по всем этим направлениям. Единственная, наверное, тема, которая содержит в себе что-то новое, это либерализация визового режима, которая, безусловно, не самое главное в двусторонних отношениях, но, тем не менее, имеет определенный позитивный резонанс в армянском обществе. И только здесь есть намек на то, что процесс на самом деле пойдет быстрее, чем это предсказывалось ранее. При этом надо понимать, что все эти новые направления сотрудничества, они будут налаживаться в течение довольно длительного времени. Это не произойдет сразу. Поэтому по-прежнему Россия играет очень важную роль для всех членов СНГ и Евразийского экономического союза. Ну, надо понимать несколько вещей, на мой взгляд. Во-первых, то, что взаимоотношения Армении и России остаются очень важными, я бы даже сказал, приоритетными прежде всего в экономическом плане. Но при этом надо также понимать, что Армения стремится к дифференциации своих торгово-экономических отношений и сотрудничества в других сферах. Поэтому движение в сторону Европы, оно будет продолжаться независимо ни от чего. И это не означает, конечно, полный разрыв Еревана с Москвой. Поэтому к некоторым вещам, которые вписываются в предвыборный контекст, Армении нужно относиться, я думаю, спокойнее, ибо все вопросы основные будут решаться после того, как сформируется армянское правительство, каким бы оно ни было. Что касается участия Зеленского в саммите ЕПС, то здесь тоже, я думаю, больше пропагандистского шума, чем рационального отношения к этому явлению, поскольку Армения, приняв саммит ЕПС, должна была или обязана была принять, естественно, всех руководителей стран этой инициативы. И в Армении много разговоров о том, что там Пашинян пригласил или не пригласил Зеленского. Уже сам факт, что Армения приняла этот саммит, означает, что все члены правительств тех стран и руководители тех стран, которые входят в ЕПС, были приглашены. И, естественно, никто не мог диктовать тем или иным участникам этого саммита, что они должны говорить. Поэтому я не думаю, что участие Зеленского и его выступление надо каким-либо образом связывать с позицией Армении.
13: Это был Борис Новосардян в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Микаэл Залян, армянский политолог. Добрый день, Микаэл.
18: Здравствуйте.
13: Я вот сейчас пытаюсь понять итоги той европейской весны, которая сейчас происходит в Ереване. Скажите, это все возможно стало вот после карабахского урегулирования? Условно говоря, то, что была вынута эта заноза Карабаха, сейчас дает новую политическую динамику?
18: Ну, можно и так сформулировать, а можно сказать так, что Россия как бы сама создала условия для этого, когда в 2020 году, 2022 году, 2023 году фактически отказалась помогать сначала Армении, потом армянам Карабаха, и поэтому как бы сейчас в Нагорном Карабахе нет армян, поэтому тема конфликта, так сказать, с Азербайджаном по большому счету исчерпана. И сейчас, то есть это один момент. Другой момент то, что в Армении больше не видят смысла в так называемом союзе с Россией. Да, потому что вот если мы вспомним 2013 год, когда Армения должна была заключить договор об ассоциации с Европейским Союзом и потом отказалась от него, да. Основным аргументом было то, что нам необходима помощь России в вопросах безопасности, в первую очередь в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом. И вот когда пришел этот момент, когда Россия должна была помочь, оказалось, что Россия либо не собирается помогать, либо у нее нет этой возможности, но, в принципе, как бы с армянской точки зрения это не важно. Да? Факт тот, что вот этот обмен, фактически, который был сделан в 2013 году, отказ от каких-то европейских устремлений в обмен на помощь России в Карабахском конфликте, оказался бессмысленным. Поэтому сейчас происходит, по сути, возврат к тому, что было до 2013 года, но на более серьезном уровне, потому что сейчас и другая обстановка, и Европа намного более решительно настроена. И, что немаловажно, в Армении есть демократическая легитимная власть. Да, в 2013 году в Армении был президент Серж Саргсян, у которого были проблемы с легитимностью. Он избирался на, скажем так, сомнительных выборах, чтобы не сказать прямо фальсифицированных. Да. После этих выборов в Армении были очень сильные протесты, которые были подавлены силой. И поэтому Серж Саргсян был очень, скажем так, ему было очень сложно противостоять давлению из Москвы. Поэтому он очень быстро согласился отказаться от ассоциации с Европейским Союзом. А в случае с Пашиняном несколько другая ситуация. Пашинян как бы опирается на большинство. Сейчас будут выборы, и мы сможем понять, насколько как бы это большинство стабильно. Но в любом случае и он выиграл выборы в 2018 году, выиграл в 2021 году, после войны даже, да. И сейчас он считается как бы все-таки самым вероятным претендентом. Поэтому он вот в своих отношениях с Европой намного более уверенно себя чувствует. И я думаю, вот все эти факторы вместе, да, то есть и фактор Карабаха, и фактор легитимности того, что Россия не пришла на помощь, и фактор легитимности.
13: Выборы июньские, они будут по поводу ассоциации с Евросоюзом? Это будет одним из главных моментов на этих выборах? Или это, можно сказать, уже более-менее решенный вопрос?
18: Вы знаете, эти выборы, они достаточно такие необычные выборы, потому что здесь фактически внешнеполитическая повестка стала основной. Конечно, внутриполитические вопросы тоже важны, там социально-экономические. Но, по сути, есть два основных вопроса, которые относятся к внешней политике. Один – это то, что в Армении называют диверсификация внешней политики, то есть это немного шире, чем только отношения с Евросоюзом. Да, отношения с Евросоюзом – это важный элемент, может быть, даже самый важный элемент, но не единственный, потому что туда входят и отношения с США, и отношения с новыми партнерами, такими как, например, Индия, которая стала одним из основных поставщиков вооружений для армянской армии, например, да, что было очень трудно представить там, еще лет 5 назад. То есть это, на самом деле, когда мы говорим диверсификация, фактически это такой процесс отползания от России, такого осторожного дистанцирования, которое уже сейчас приобрело какие-то вот качественные изменения произошло. Да? И второй момент – это нормализация отношений с соседями, с Азербайджаном, что было уже упомянуто, и с Турцией.
13: Да.
18: То есть вот эти два элемента, они взаимосвязаны, потому что, как вы правильно отметили, без нормализации отношений с соседями, конечно, эта вся европейская повестка повисла бы в воздухе. Но, в принципе, это два основных вопроса, и именно как бы они будут определяющими. А вот какие-то социальные, экономические и так далее вопросы, во-первых, они тоже с этим связаны, да, потому что, аргумент Пашиняна и его сторонников заключается в том, что без мира это развитие было бы невозможным. Да, во-вторых, все-таки мир, это самый, и как бы независимость, суверенитет, восстановление субъектности Армении во внешней политике – это вот основные пункты программы, которые сейчас обсуждаются.
13: По итогам этого саммита доводилось слышать, но, может быть, это специально пробрасывали слухи в российских СМИ о том, что могут возникнуть новые интеграционные объединения без России. да, возникает призрак старого, помните, Гуам было. Вот, ну, Грузия сейчас, может быть, не так актуальна, но, вот, скажем, Украина, Армения, Молдова. Возможно ли какие-то движения в этом направлении?
18: Ну, знаете, здесь пока ничего конкретного в этом направлении нет, да, то есть какого-то, ну, Гуам – это такое как бы спекулятивное какое-то просто суждение. Но я думаю, почему вот такие суждения возникают, да, потому что все-таки с одной стороны есть движение в сторону Европы. С другой стороны, очевидно, что Евросоюз прямо сейчас не готов принять ни Армению, ни Грузию, ни Молдову, ну, в случае с Украиной вообще особая история, да.
13: Да.
18: То есть, с одной стороны, как бы есть движение в сторону Европы, которое трудно отрицать. С другой стороны, понятно, что это движение будет продолжаться очень долго, и есть необходимость как-то вот зафиксировать это движение. Поэтому, наверное, какие-то форматы будут возникать, но, скорее всего, они будут скорее двусторонние, да, потому что все-таки каждая из этих стран имеет свою специфику. В Молдове одна история, в Грузии другая, в Армении третья. Поэтому, я думаю, скорее вот эти вопросы будут решаться на уровне каких-то двусторонних соглашений. Это будет относиться к каким-то конкретным вопросам. Да, вот, например, что касается Армении, сейчас обсуждается вопрос о либерализации визового режима. И Армения должна будет провести серьезные реформы. В частности, будет внедрена новая система паспортов биометрических и так далее. И есть ожидание, что вот через год-два, может быть, у Армении будет возможность получить безвизовый режим. Да, у Грузии этот режим есть, но там другие проблемы. Поэтому я думаю, что скорее все-таки эти вещи будут определяться на двустороннем уровне, потому что, опять-таки, да, вот сейчас, например, власть Армении видит эти вопросы по одному, а в Грузии немного другой подход, да, и в Молдове третий, поэтому скорее так.
13: По мере ухода России, видимо, объективного и долгосрочного, какие основные внешние игроки будут? Кто сейчас больше заходит в регион? Китай? Турция?
18: Ну, вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что сторонники, так сказать, пророссийской линии в Армении очень часто говорят, что вот Запад, который, так сказать, активизировался на Южном Кавказе, вот это на самом деле Турция, да, то есть под, так сказать, именем Запада, это активизация Турции. На самом деле это, конечно, не так. И я бы сказал, что наоборот, как раз Запад заполняет тот вакуум, который оставила Россия, если под Западом понимать ЕС и США. И если бы не было вот этой активизации Запада, этот вакуум вполне могли бы заполнить другие страны. То есть та же самая Турция после вот войны 2020 года была очень серьезной, так сказать, претензией на господство в этом регионе, но сейчас Турция, вот она чуть менее активна. Такое ощущение есть, что Южный Кавказ все-таки для Турции не является приоритетом. И это проявляется в том числе и в том, что армяно-турецкая нормализация идет довольно медленно. То есть в Армении были ожидания, что вот с Турцией как-то легче будет решить вопросы. Граница откроется сначала армяно-турецкая, а потом армяно-азербайджанская. Но сейчас мы видим, что есть какие-то подвижки, но они небольшие. Да, то есть там обсуждается, например, реставрация моста на границе между Арменией и Турцией.
13: Да.
18: И там вот такие мелкие вещи. А через Азербайджан мы уже получаем какие-то грузы, да, в основном из России или из Казахстана пшеница. Азербайджан продает бензин. Да, то есть на уровне каких-то экспертных обсуждений говорится о том, что теоретически можно даже газ покупать из Азербайджана. То есть такое ощущение, что Турция как бы делегировала вот свои
13: амбиции, да.
18: Интересы Азербайджану.
13: Азербайджану.
18: Да. Ну, Иран, да, Иран остается серьезным игроком, правда, там, конечно, очень такая сложная ситуация.
13: Вот это следующий вопрос мой был, да, насколько вообще нынешняя ситуация в Иране и конфликт американо-иранская, американо-израильская-иранская война, насколько она меняет стратегическую ситуацию Армении?
18: Ну, это очень серьезный вопрос, и ответ на него мы пока, к сожалению, дать не можем, потому что непонятно, чем закончилась иранская история, и когда она, закончилась ли она, и чем она закончится. Понятно, что вот отношения Армении и США и отношения Армении и Ирана достаточно сложно сочетать. Особенно учитывая, что вот этот проект TRIP, да, Trump Route for International Peace and Prosperity, да, который предполагает, так сказать, постройку дороги, железной и автодороги в Южной Армении, он должен осуществляться фактически на границе с Ираном. То есть там буквально несколько километров, кое-где несколько, там, 100 метров или меньше от границы с Ираном. И вот учитывая последние события в Персидском заливе, ну, конечно, это такое, возникают определенные вопросы. Сомнение.
13: Вот я хотел спросить, Армении... да, извините, уточнить по этому трипу, насколько это вообще серьезно? Или это из серии вот этих вот больших мегапроектов Трампа, типа постройки небоскребов и ривьеры в Газе, или там мост через Берингов пролив, который обсуждался вроде бы с Россией, и тому подобные вещи? Или это серьезно, там вот Зангезурский коридор и вообще вот эта вся логистическая инфраструктура Армении начинает играть в новой ситуации?
18: Ну, я думаю, что это все-таки серьезно. Конечно, я понимаю опасения, связанные с Трампом, да, то есть Трамп — это такой достаточно специфичный человек и довольно непредсказуемый. Но дело в том, что этот проект существовал еще до Трампа. То есть, ага, наверное, вот Южный Кавказ и Армения — это один из немногих таких, одно из немногих мест на карте, где администрация Трампа, по сути, продолжает политику администрации Байдена. То есть Трампу, наверное, не говорят об этом, чтобы он не разозлился, да, но, в принципе, как бы вот эти все процессы, они начались еще при Байдене. Наверное, здесь помогает то, что все-таки Южный Кавказ не является приоритетом, да, то есть это вот все-таки по сравнению с той же Украиной, Ираном и так далее, это второстепенный вопрос. И здесь эти вопросы часто решались на уровне каких-то чиновников Госдепа, а не, например, там, Республиканской и Демократической партии. Поэтому это один из тех вопросов, где существует определенный консенсус, да, то есть здесь таких серьезных противоречий между республиканцами и демократами не было. Поэтому я думаю, что все-таки это проект, который он не так сильно зависит от политической судьбы самого Трампа или его каких-то, так сказать, устремлений в данный момент, да, то есть плюс в этом проекте заинтересованы, конечно, и Турция, и Азербайджан, заинтересованы страны Центральной Азии. И это проект, который позволил фактически положить конец армяно-азербайджанскому конфликту, да, потому что вот был этот проект Зангезурского коридора, который был неприемлем для Армении, потому что, ну, Азербайджан вкладывал в него такой момент экстерриториальности. И вот этот трип, он позволил как бы найти какой-то компромисс, который устроил и Армению, и Азербайджан. Потому что это будет дорога, которая связывает Азербайджан и Нахичеванский анклав. Но при этом она будет под суверенитетом Армении, но будет управляться американской компанией. Поэтому это действительно вариант, который всех устраивает. И, ну, Трамп просто в последний момент, так сказать, появился и устроил шоу, как это у него хорошо получается. Но, в принципе, переговоры об этом шли еще до этого, и я думаю, что, ну, если с Трампом что-то случится или если Трамп отвлечется, все равно как бы есть достаточно
13: все равно что-то останется
18: заинтересованных сторон.
13: А вот это,
18: да,
13: следующий вопрос мой был. Насколько вообще велика роль Трампа в окончательном варианте карабахского урегулирования? Это под камерой было сделано, или он действительно здесь серьезный политический вклад внес?
18: Здесь, знаете, и да, и нет. То есть нет, потому что все-таки это урегулирование, оно в основном произошло за счет двусторонних контактов Армении и Азербайджана. Да? То есть наступил какой-то момент, когда Пашинян и Алиев, они уже вот как бы нащупали почву для каких-то компромиссов, и незадолго до Вашингтонского саммита была встреча в Абу-Даби, где были только Алиев и Пашинян без посредников, и они там несколько часов сидели, и в принципе этот компромисс был выработан ими. Но в то же время у Трампа есть серьезная роль, потому что и Армения, и Азербайджан были, так сказать, ну, скажем так, боялись рассердить Москву, да, то есть все-таки у Москвы были претензии, что вот без нас вы не можете ничего решить. И вот появление Трампа позволило отодвинуть Москву, да, то есть когда появился Трамп, который сказал, что я буду свидетелем, как это называется, да, ну, фактически, да, посредником, то уже тогда, ну, Путин, мы понимаем, да, он как бы не хочет с Трампом портить отношения, ну, и плюс все-таки это намного более, так сказать, тяжеловесная фигура, да, это все-таки глобальная сверхдержава, и здесь уже как бы возможности Москвы как-то повлиять на этот процесс, mm-hmm, они очень сильно сократились. Поэтому, конечно, Трамп, он при всем моем, так сказать, неоднозначном отношении к его политике в целом по другим вопросам,
13: да,
18: здесь вот нужно ему все-таки сказать
13: сыграл,
18: спасибо.
13: Сыграл,
18: да, вот
13: сыграл роль.
18: Да, и вот это один из тех вопросов, где он сыграл действительно какую-то роль.
13: Последний вопрос, Микаэл. Вот все-таки, суммируя то, что вы сказали, можно ли сказать, что Россия уходит с Южного Кавказа? что Россия теряет Южный Кавказ? Или все-таки остаточного влияния в Армении достаточно? Остается связь с Грузией, о которой мы позже в программе будем говорить?
18: Ну, влияние, конечно, остается, но оно уменьшается. То есть есть очень четкий тренд. Влияние России уменьшается. И в первую очередь, я бы сказал, оно вот на уровне общественного мнения Россия потеряла свое влияние в значительной степени, да, потому что все-таки в Армении было очень специфичное отношение к России. Все-таки Россия воспринималась как какой-то вот потенциальный такой спаситель или исторический гарант безопасности. Там вспоминали роль России во время, вот, например, геноцида армян, когда считалось, что вот российские войска там спасали армян и так далее, и так далее. Но вот это все было фактически потеряно в результате событий с начала 2020 года, да, войны 2020 года, потом 2022, потом 2023.
13: Да.
18: И вот это изменение, я думаю, оно самое важное, и уже Россия, даже хотя у нее остаются какие-то там экономические рычаги и так далее, но уже вот это восстановить будет очень сложно, практически невозможно.
13: Понятно. Что ж, спасибо большое, Микаэл Залян, армянский политолог, был с нами на связи по Zoom. Мы продолжим наш разговор через мгновение.
9: Преступление и война.
19: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
9: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
13: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. А к нам по Зуму присоединяется наш гость, профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дарчиашвили. Приветствую, Давид.
20: Добрый день, Сергей.
13: Ну вот мы говорим сейчас о том, что Россия потихоньку, вернее, скорее даже не Россия, а Армения отдрейфовывает от России. С Азербайджаном тоже, особенно в 2025 году, были напряженные отношения. Не складывается ли такая ситуация, что фактически сейчас одной из главных опор России на Кавказе остается Грузия, режим Иванишвили?
20: Ну, есть признаки этого, да, думать так логично. Ну, немножко странно, парадоксально, потому что все-таки на протяжении многих лет Грузия как-то была в авангарде европеизации.
13: Да.
20: Да, и в свое время, во время первых республик Грузии, Армении, Азербайджана, Грузия все-таки продержалась дольше других перед натиском вот Красной Армии.
13: Да.
20: Но вот сейчас вот именно так, да.
13: Я хотел поговорить об Иванишвили. Это все-таки свойство именно персоналистского режима Иванишвили? Вот у нас тут такой, да, в студии заголовок, я такой провокативный придумал, «Кавказский Орбан». Можно ли его действительно назвать вот таким Орбаном и найти сходство между этими двумя режимами?
20: В каком-то смысле да, но ведь каждый Орбан индивидуален по-своему. То есть да, это представитель какого-то клуба, можно и так сказать, не совсем, может быть, оформленного. Ну, вот в фарватере России, то есть больше Путина даже, чем России, вот есть какие-то фигуранты. Да, они тоже жаждут авторитарной власти. Им вот выгоден тот внешний союз, который им помогает сохранять власть и с властью связанные деньги. Вот это чистый авторитаризм такой вот новофеодальной манеры. Но в таком смысле, да, он как-то сам у себя на уме, просто ему вот именно так поступать выгодно. Но в то же самое время он со своими какими-то вот персональными, индивидуальными чертами, с какими-то странностями, да, его отношение к церкви неоднозначное, его отношение к деревьям и Слухи есть, что вообще увлекается друидизмом, тоже неоднозначно. Но он вот над своим поместьем, недавно купленным такой юго-западной Грузии, он перекрыл небо. То есть там ничему летать где-то в радиусе 2000 квадратных километров нельзя. Орбан, по-моему, такие вещи не делал, хотя Бог его знает.
13: Ну это да, учитывая дроновые войны, это теперь да, это теперь модно закрывать небо над своей резиденцией. Хватило бы зенитно-ракетных комплексов.
20: Вообще-то это интересно. Вот в грузинских разговорах и обсуждениях никто дроны не вспомнил. Да, он может и бояться именно дронов. Но тогда надо будет ему перекрыть еще другие места, в том числе и в центре Тбилиси.
13: Да. Насколько сильным остается влияние Москвы на Иванишвили? Можно ли его называть в каком-то степени агентом Кремля?
20: И да, и нет, я так думаю. Да. Он все-таки старается играть свою игру, но он завязан слишком на Кремль. Он делал большие очень деньги, и его партнерами были вот Евтушенков и другие фигуранты в свое время, и в недавнем прошлом также. А это все-таки завязано на хороших отношениях с Кремлем. То есть нужны вот какие-то вот добрая воля из Кремля, чтобы исходила. Вот так он делал деньги.
13: У него остается российский бизнес?
20: По-моему, у него еще есть этот бизнес, хотя часть он продал и продал очень выгодно, когда решил вступить в грузинскую политику, то есть стать политиком на уровне Грузии в 2012-м. Тогда вот ему удалось очень выгодно продать часть своих каких-то активов в России. И тогда говорили ведущие люди, что вряд ли бы он это смог, не имея каких-то вот союзнических, партнерских отношений вот с Кремлем. Будь то через какие-то бизнес-круги или через спецслужбы, ну, это все пока что не совсем прозрачно, но с одной стороны, то есть, да, он завязан на Кремле. С другой стороны, он как бизнесмен старается и свою какую-то игру вести, в том числе и на американской почве. Известно, что у него есть лоббисты, он старается как-то найти подход к Трампу. Есть и какая-то вот самодостаточность, почвенность в нем тоже есть.
13: Сегодняшняя Грузия, можно ли сказать, что превратилась в авторитарный режим?
20: Это вот более однозначно можно сказать, чем то, о чем вот часто оппозиция говорит, что это вот полностью оккупированная Россией страна. И я бы все-таки, ну, на уровне метафоры может быть. Но, а что касается, что вот Грузия превращается в авторитарный режим и как-то вот консолидируется, ну, все-таки, опять же, авторитаризм же такой же идеальный тип, как и в веберовском духе, как и демократия. И то, есть какие-то вот еще оазисы. Вот я могу с тобой говорить по, значит, интернету, существует еще пару-трое каналов, которые критичны к правительству и независимы. Очень, значит, ущемили права и гражданского сектора, и университетов, но они пока еще вот существуют. Но в целом вот те законодательные шаги, которые они предприняли, и буквальное администрирование этих законов, вот аресты под какими-то вот драконовскими штрафами, и штрафы и аресты в том числе, и увеличение населения тюрем как-то вот беспрецедентная цифра в Грузии, 22 тысячи, значит, арестантов. Все это показывает, да, что вот мы идем очень такими шагами, большими, да, в сторону консолидации.
13: Диктатуры, да, уже, видимо. А что протесты? Протест фактически инкапсулирован, он захлебнулся примерно так же, как болотный протест в Москве в 2011-2012 году.
20: Ну, чем-то это похоже. Вот недавно со студентами как раз вспоминали вот снежную революцию, либо болотный процесс 2012 года. Да, вот чем-то похоже, что вот протест как-то вот отчасти он держался на социальных сетях. Но как тогда в Москве, так и сейчас в Тбилиси, ну, только лишь социальные сети не могут сохранить протест, нужны серьезные политические лидеры, нужны какие-то вот действия, кроме как собираться на митинге, и нужны еще, скажем так, союзники внутри правящего класса. А вот пока что правящий класс, несмотря что от него какие-то фигуранты отходили, в целом сохранил вот какую-то консолидированную структуру. И, вот сам протест пошел на убыль, хотя он не полностью исчез. Я сейчас затрудняюсь вспоминать, когда вот выдохся московский протест, но пока что тбилисский протест, он держится на уровне каждодневных, значит, ночных протестных собраний, но там мало очень людей, но вот по субботам больше собираются, и вот все как-то готовятся к 26 мая, чтобы вот большую манифестацию провести.
13: А 26 мая это что будет?
20: Это день вот Первой Республики, день независимости считается.
13: По крайней мере, уличный протест пока еще возможен, да, вот, и не задавлен репрессией.
20: Вот ходят по улицам, раздают.

0: заката, она проецируется и во внешнюю политику. Насколько сильно здесь влияние Москвы?
1: Вот здесь это более, значит, и ясно показывает, что есть вот связь, координация грузинской политической системы вот с Кремлем. Именно вот во внешней политике это видно. Да, Грузия, с одной стороны, вроде не отказывается там говорить о том, что мы европейская страна, и мы вступим в Европейский Союз, но на самом деле делается все, чтобы это никогда не произошло. То, что вот есть попытки наладить взаимоотношения с Соединенными Штатами, но это как бы, по-моему, Путин дает карт-бланш, пока в Вашингтоне есть Трамп.
0: Также
1: вот была вот встреча в Ереване недавно, вот Европейский форум, там произошла короткая встреча с Зеленским и с премьер-министром Грузии Кобахидзе. Это было немножко вот удивительно, сюрприз такой, но встреча была очень короткая и очень быстро. Снова, значит, говорящие головы с грузинского официоза начали опять вот критические замечания в сторону Украины делать.
0: В сторону Украины. А вообще политика Грузии по отношению к войне в Украине, она дрейфует, как я понимаю, сейчас достаточно тяжело в Грузии находиться и антивоенным россиянам, и вот, скажем, как ситуация с украинскими беженцами?
1: Мне кажется, что все-таки, вот, опять же, исходя из этой встречи и то, как ее комментировал потом сам премьер-министр Кобахидзе, говоря, что значит, у нас была дружеская встреча, и вообще Грузия, Украина дружественные страны поколениями. Ну вот потом опять начался разговор, который показывает, что, может быть, не менее, чем Россию во взаимоотношениях с Украиной, грузинские власти боятся и оппозиции. То есть разговор зашел о Саакашвили, о судьбе Саакашвили. И снова, значит, довольно-таки в грубой форме премьер-министр сказал, что никого это не касается, это этнический преступник грузин, и все, точки поставил над этим. Но все равно вот эти встречи, разговоры показывают, что не исключено, что грузинские власти старались бы все-таки как-то вот попытаться получить какие-то альтернативные возможности существования, если, значит, с Россией не повезет. А повезет
0: России,
1: или не повезет, да, зависит, опять же, от событий в Украине, на фронте и американо-российских отношений.
0: Ну да, в этом отношении сюжет войны в Украине имеет в том числе и влияние на Грузию. Это мой последний вопрос будет. Каковы вообще перспективы этого режима? Или это персоналистский режим, это как в России, он зависит от фигуры лидера, и, собственно, изменение этого режима не прослеживается ни со стороны элит, ни со стороны населения?
1: В целом нет опыта у грузинских правящих классов как-то держаться вне касательно вот лидера. Да, поэтому вот черты персонализма тут довольно сильны. Тут, чтобы думать, что вот после или без Иванишвили власть бы не поменялась и осталась бы таким. Но серьезная работа идет именно в этом направлении, чтобы консолидироваться и превратить этот режим в вот какой-то квазиидеологический, новоконсервативный, какой-то, который заигрывает с разными сторонами, но все-таки не приемлет существующую оппозицию и делает шаги, чтобы ее вообще бы не было, упразднили бы ее, в том числе и законодательные попытки к этому шли, но потом приостановились. То есть законопроект был послан в Конституционный суд, чтобы запретить оппозицию, но потом что-то вот нет дальнейших шагов в этом направлении. То есть вот шаги консолидации идут, опять же, вот и в плане вот клептократийных каких-то взаимоотношений, делания денег. Но насколько это стабильно, исходя из того, что и Грузия не довольно-таки самостоятельная экономически, и к тому же нету опыта вот консолидации, нету опыта иметь сильные силовые и вот

0: значит,
1: Репрессивный аппарат, да?
0: полный репрессивный аппарат.
1: Да.
0: Хотя ее строят. И в этой постройке, мне кажется, большую роль также играют и российские, а также и белорусские эксперты.
1: Да, в этом отношении, конечно, эволюция, внутриполитическая эволюция Грузии вызывает очень большую тревогу на фоне того, что происходило еще 10-15 лет тому назад. И парадоксальным образом Грузия остается некой такой, так сказать, последней опорой России на Кавказе. Ну что ж, Давид, спасибо большое за этот рассказ. Нашим гостем был профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дерчиашвили.
0: Спасибо. До свидания.
1: Спасибо. Ну, а от себя в заключение скажу, что несмотря на авторитарный откат в Грузии, Россия все же неумолимо теряет Южный Кавказ, как сказали многие наши эксперты. И в этом состоит историческая логика деколонизации, распада Российской империи. В отчаянной попытке удержать Украину Россия надорвала силы и теряет весь стратегический периметр. От Балтики до Каспия, от Хельсинки до Еревана. И в этом состоит историческая логика. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Дух Пекина существует. Я не знаю про дух Анкориджа.
4: Съездили в Китай и забыли про Аляску. Чем закончился визит Путина в Пекин и какой провал скрывает государственный пафос?
5: Как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы.
4: Китай теснит Россию даже в торговле военной техникой. На словах – союзники в борьбе с Западом. А что же на деле?
6: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня разбираемся, что же скрыто за официальными кадрами и декларациями. В Пекине Путина встречают сразу два старых друга. Председатель Си и некий Пен Пай. Легенда гласит, 26 лет назад Путин поцеловал китайского мальчика, и тот стал инженером. Встречи в Пекине, подарки, лекции по истории совершенно случайные. Но очень символичные, говорит телевизор.
7: Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
8: Они виделись друг с другом почти 26 лет назад, во время первого государственного визита Путина в Китай. Вот эти уникальные кадры. 11-летний мальчишка Пен Пай вместе с родителями случайно оказывается рядом с российским президентом.
7: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день.
9: Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань. Это как раз подарок оттуда. Это фарфор, который делался по заказу Мао Цзэдуна.
6: Государственные газеты пишут, одна и та же встреча разницей в 26 лет. Это символ долгой дружбы России и Китая. А может быть намек, что Путин очень долго на одном месте? Впрочем, и та версия есть. Напишите, какая из них ближе вам, а мы расскажем, с чем же Путин уехал из Китая.
10: В Пекине на площади рядом с Домом народных собраний, ожидая появления руководителя своей страны и российского президента, специально отобранные дети репетируют коллективную радость, высоко подпрыгивают и машут руками. И вот на площадь прибыли высокопоставленные лица. Отношения двух стран, Китая и России, как уверяют в Пекине, шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня. По словам лидера Китая, мир сейчас сталкивается с риском возвращения к закону джунглей. Китай считает, что договор о дружбе и сотрудничестве с Россией приобретает на этом фоне особую ценность.
11: Мы должны совместно продвигать построение более справедливой и равноправной системы глобального управления.
10: Об особой ценности взаимоотношений между странами в открытой части переговоров сообщил и российский президент.
12: Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке.
10: Войну России против Украины председатель Китайской Народной Республики и российский президент обсуждали в закрытом, непубличном формате. Как считают эксперты, Пекину выгодно поддерживать Россию на уровне, достаточном для продолжения конфликта, но недостаточном для того, чтобы Китай сам оказался под прямым санкционным или военным ударом Запада.
13: Какие-то долготлеющие конфликты в Европе, в любой другой части мира для Китая гораздо более интересны, потому что это отвлекает внимание Соединенных Штатов Америки, отвлекает внимание Европейского Союза, то есть ресурсы тратятся не на противостояние Китаю, а вот на какие-то военные операции, которые находятся очень далеко от Китая.
10: Одна из основных тем переговоров – достижение прогресса в строительстве нового газопровода между Россией и Китаем – «Сила Сибири-2».
12: Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжижины и угля.
10: Впрочем, пресс-секретарь президента России признает, еще не все вопросы улажены.
14: Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
15: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
14: Чего?
15: А вот этот проект по «Силе Сибири-2»?
14: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация.
10: В Кремле, пытаясь компенсировать финансовые потери от утраченных европейских газовых рынков, хотят убедить Пекин покупать еще больше российского топлива. Но в Китае не спешат с заключением соглашения. Ждут, когда в Кремле снизят цены.
13: Мяч на стороне Китая. И Китай будет ждать максимально плохого экономического положения России для того, чтобы действительно давить и по цене газа, по условиям поставки, по условиям строительства. Ну, это абсолютно нормальная бытовая логика. Вы, когда торгуетесь на рынке, вы ждете, когда ваш продавец будет в плохом положении.
10: Российский президент приехал в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай американского президента. В подписанном совместном заявлении Россия и Китай раскритиковали односторонние санкции, пошлины и похищение лидеров других стран, имея в виду президента Венесуэлы. В январе Николаса Мадуро вывезли в Нью-Йорк и предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и торговле оружием. По словам лидеров Китая и России, обстановка в мире сейчас нестабильная и неспокойная. В этих условиях, как прозвучало в Пекине, необходимо международное отношение нового типа.
6: Из общих слов, которые всегда звучат на встречах Путина и Си, в этот раз особняком стоит фраза о противостоянии фашизму. Ее на пресс-конференции произносит глава Китая, но она явно из лексикона Путина. Журналист Рид Стендиш полагает, что не надо из этого факта делать вывод о некой военной помощи Пекина Москве. Это просто часть их старого совместного нарратива.
16: Если помните, давайте немного отмотаем назад, к сентябрю 25 года. Тогда отмечалась большая годовщина окончания Второй мировой войны в Азии. В Китае прошел масштабный парад. Туда приехал Путин, а вместе с ним и множество других лидеров. И в рамках этого события было много разговоров. Выходили статьи, звучало много заявлений о том, что, знаете, Китай и Россия были частью коалиции, победившей фашизм, и что они находятся на стороне победителей во Второй мировой войне. И вот теперь мы оказались в мире, где, как Си Цзиньпин заявил на этой встрече с Путиным, и как он уже не раз говорил ранее, мы не можем допустить возвращения закона джунглей. Подобными формулировками они прежде всего пытаются донести мысль. Послушайте, вообще-то именно мы, а не Запад, и уж тем более не Соединенные Штаты, являемся хранителями этого послевоенного миропорядка. Разумеется, мы можем углубиться в дискуссию и спросить, позвольте, а как страна вроде России, которая начала полномасштабное вторжение в Украину, может быть защитником послевоенного консенсуса? Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с весьма явными противоречиями. Однако, если смотреть с точки зрения китайской риторики и позиции Пекина, Си Цзиньпин пытается транслировать миру именно этот посыл. «Я гарант стабильности». Главная идея, которую Си пытается сейчас продвигать, заключается в том, что Китай не собирается отбирать чужие территории или указывать другим, как им жить.
6: И о том, как Россия вписывается в идею Китая, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Артем.
6: Что, на ваш взгляд, достанется России в той картине мира, которую сейчас продвигает Китай?
17: Ну, у России остается незавидная роль, потому что она теряет, катастрофически теряет свое влияние, свой моральный вес, политический, экономический тоже. Ну и вот то выступление Путина, что мы экспортируем в Китай нефть, газ и даже жиженый газ, сказал, природный жиженый газ, и больше ничего. То есть предложить нечего, а в то время как 60-е, 70-е годы Советский Союз экспортировал технологии, специалистов, какие-то идеи, потому что их объединяло так или иначе коммунистическое. Идеи сейчас, эти отношения перевернулись суверенно и вассал, и Путин теперь вынужден прилетать в Пекин, чтобы упрашивать своего высокого покровителя, товарища Си, ну, по сути говоря, поддержать российскую экономику и поддержать Путина на международной арене. Ну и как было сказано предыдущим оратором, в общем и целом у Китая своя позиция, своя повестка. Китай, конечно, не будет прогибаться, но он будет говорить очень правильные, нужные, красивые слова. Но за этими красивыми словами кроется абсолютно голый китайские интересы и идеология уходят на второй план. Россия – страна большая, действительно, и когда-то диктовала, возможно, Китаю свои условия. И я напомню, что 19 век-то вообще в китайской историографии назван веком унижения, не в последнюю очередь, потому что Российская империя вторгалась не раз и не два, вторгала у Китайской империи территории. Поэтому в Китае это помнят, конечно, но открыто не говорят, но все равно реваншистские настроения там присутствуют. И действительно, еще при встрече Си Цзиньпиня с Трампом им была высказана такая мысль, конкретно она отчеканена в тезисе, что мы за ровные, сбалансированные стратегические взаимоотношения и за баланс. Вот этот вот мировой баланс, он Китаю важен, потому что вся китайская философия, и политическая в том числе, выстроена на модели баланса. Китай не хочет доминировать, как Соединенные Штаты, он прекрасно понимает, что это тяжелая ноша, но балансировать и при этом играть роль, если не первой скрипки, то равной, то, конечно, он желает.
6: По итогу визита в Китай помощник Путина Ушаков говорит, что знать не знает о духе Анкориджа. Есть, мол, только дух Пекина. Как вы это понимаете?
17: Быстренько, как говорится, забыл возлюбленную, да, предыдущую, и бросился в объятия любимого мужа, старшего мужа в данном случае, если перефразировать известный фильм «Белое солнце пустыни». Ну, я думаю, что в этом и заключена вся шизофреническая внешняя политика Кремля. Сегодня там возносить Трампа, завтра возносить Си, забывать, ну, Китай-то ничего не забывает, он как раз-таки все это фиксирует, и фиксирует это, конечно, Дональд Трамп, который за эти слова может уцепиться, но не сколько за слова Ушакова, сколько за то, как Путин пытается бегать от одного к другому. То они с Трампом договариваются делить мир, то тут же вслед за Трампом Путин бежит к Си, что-то там, значит, за его спиной шептаться и опять-таки выстраивать. Это, конечно, Вашингтону не понравится. Но это выдает тот факт, что Россия в очень уязвленном положении. Раз она отказывается от неких договоренностей и быстро перескакивает, значит, у нее нет устойчивой позиции. И в Пекине, и в Вашингтоне это считывают, естественно.
6: А есть ли для России разница стремиться к Западу, зависеть от Запада или зависеть от Китая?
17: Ну, я думаю, разница есть. Россия, конечно, не хочет зависеть от Китая, потому что зависеть от Китая – это означает, что никаких гарантий нет. Потому что Китай – это очень прагматичное, на самом деле, пространство. Вот все считают, что Запад прагматичный, а в действительности Китай. Потому что Китай, кстати говоря, никогда не принимал отставников. Ну, если вот на Западе это принято, и в Москве это принято, там Асада принять, Януковича, то Китай никогда этим не занимался. Для него списанный материал – это списанный материал. Поэтому Москва, конечно, не хочет попадать под зависимость Китая, хочет, наоборот, от Китая как можно дальше уйти, но не получается. Притяжение слишком сильное, и с Западом отношения, и взаимоотношения очень плохие. Но вот эта вот попытка дразнить Запад, если вы не пойдете на уступки, то мы будем дружить с Китаем, тоже ничем хорошим для Москвы не закончится, потому что Москве предложить-то нечего, кроме своего ядерного оружия, огромной территории. А больше как бы тех самых козырей нет, о которых постоянно говорит Дональд Трамп.
6: Вы имеете в виду ядерное оружие? Вот смотрите, насчет ядерного оружия. По итогам поездки представителя российской делегации Дмитрий Шугаев говорит корреспондентам, что китайцы посмотрели на военные учения перед поездкой Путина и очень рады. А чему китайцы здесь конкретно радуются, если Китай себя позиционирует как страну, которая несет мир?
17: Ну, конечно, радоваться-то нечему. Потому что для Китая очень важно, чтобы сосед не представлял никакой угрозы. А если этот сосед, то это КНДР или Российская Федерация, постоянно кричат о том, что в случае чего мы вытащим ядерную дубину, обязательно ею воспользуемся, то, конечно, Китай этим не рад, потому что это вообще-то у его границ происходит. Да? Китай-то наоборот сейчас, как бы это странно ни звучало, выступает гарантом нормальности. Поэтому они говорят, мы за сохранение мирового порядка, мировой стабильности. Давайте возвратимся к системе международных отношений, которая, да, может быть, обветшалась, но все-таки лучше нее-то не придумано. Да? Соответственно, это и укор и в сторону Трампа, и в сторону Путина, потому что один аннексировал Крым и развязал войну, второй тоже там на Ближнем Востоке дров наломал. Так что Китай во всех этих взаимоотношениях выглядит очень даже сбалансированным и, наверное, рациональным звеном. Однако важно понимать, что Китай пока не может влиять сильно на Россию в военном именно плане, сдерживать ее ядерные амбиции. Китай, наверное, через некоторое время сможет свой арсенал в ядерное насытить таким образом, чтобы выйти на некий возможный паритет с Российской Федерацией и Соединенными Штатами, но это, мы же прекрасно понимаем, что это, в принципе, орудие, прежде всего, сдерживания. Китай это всячески подчеркивает. А Путин, наоборот, говорит о том, что мы можем применить и даже изменили доктрину государственной безопасности, как известно, где прописали, что в случае чего могут применить в случае там нападения, не ядерного нападения. Это, конечно, беспокоит Китай.
6: Ну и несмотря на все подписанные в очередной раз декларации о дружбе, многие экономические отрасли, прям целые отрасли в России жалуются на сближение с Китаем. То есть не только у Китая есть чему быть недовольными в этих отношениях. Давайте посмотрим материалы об этом и вернемся к обсуждению.
18: С начала полномасштабной войны против Украины Россия резко увеличила торговлю с Китаем. Владимир Путин в ходе своего визита в Пекин рассказал о рекордном товарообороте между странами. Однако российские предприниматели уже не первый год жалуются на конкуренцию и демпинг цен со стороны китайских производителей.
19: В 2022-м нам перекрыли все каналы. Мы усиленными методами начали импортозамещаться. Но сейчас все это рухнуло, потому что у Китая и в мире в целом перепроизводство. Страны пытаются на экспорт отправить все избытки, просто демпингуют, чтобы захватить рынки. У Китая самые большие в мире возможности по снижению цен. Он просто заваливает Россию этими ценами, уничтожая российских производителей.
18: С начала большой войны россияне массово пересаживаются на китайские автомобили. Если в 2021 году доля китайских автомобилей в продажах составляла 9%, то в 2024 уже 60%. Только за первые 4 месяца 2026 года ввоз легковых машин из Китая увеличился почти вдвое. Это данные Главного таможенного управления Китая. Российских производителей пытается защитить государство, но так называемый утильсбор, фактически дополнительный налог на импорт, пока сказался на рынке лишь ростом цен. А россияне все чаще делают выбор в пользу более дешевых вариантов.
19: Нашим условием было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом. Коллеги готовы предлагать модели электрического или гибридного автомобиля в классе, который не пересекается напрямую с АвтоВАЗом, но востребован.
20: За счет того агрессивного демпинга, который мы увидели со стороны многих наших китайских брендов на рынке, а скидки доходили до даже не 500 тысяч рублей, а до 1 000 000 рублей по некоторым автомобилям, особенно там, которые были выпущены еще в 2020 2023 году, то, конечно, мы скорректировали свою политику.
18: Недовольны сближением с Китаем российские металлурги и представители машиностроения. Они жалуются на отток внутренней продукции и рост дешевого импорта из Китая. Пытаясь справиться с кризисом, предприятия сокращают рабочую неделю, увольняют сотрудников и приостанавливают работу печей. Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев предположил, что китайское машиностроительное оборудование занимает уже больше половины российского рынка.
19: Около 57% всего технологического оборудования в России является китайским. То есть мы почти полностью уже перешли на китайские технологии. Это значит, что Россия сегодня критически зависит от того, остановит или нет Китай поставки оборудования в нашу страну.
0: Следующая история – это российские машиностроители. Стоит просто тотальный вой о том, что все наше машиностроение, производство самой разнообразной техники не выдерживает, не в состоянии конкурировать с Китаем. Что заводы уже стоят на грани закрытия, и, собственно говоря, это вот та причина, по которой наши машиностроители все время лоббируют введение всяких вот этих утильсборов, которые ложатся дополнительной нагрузкой на карманы россиян и так далее. Но видно, что российское машиностроение просто не в состоянии подняться, потому что его полностью давит жесткая конкуренция с китайцами, которые эту конкуренцию выигрывают.
18: Рост товарооборота, который приветствует Путин, пожалуй, не в полной мере работает в зоне экспорта. Например, из-за введенных тарифных квот в первом полугодии 2025 года российский экспорт пшеницы в Китай упал в 19 раз, после чего начал восстановление. Также производители жалуются на сложности с доступом на китайский рынок из-за политических решений китайских властей. В апреле Китай впервые с прошлого лета вообще не закупал пшеницу из России. Проблемы испытывают и производители мяса птицы. Так, за последние три года импорт куриного филе из Китая вырос почти в 39 раз, что заставило около трети всего импорта мяса птицы в России. Это давит на цены и рентабельность российского производства. На этом фоне в мае Россельхознадзор ограничил поставки мяса птицы из Китая из-за нарушений безопасности. В целом, согласно официальной статистике, Россия продает товары в Китай на большую сумму, чем покупает. Однако это не решает проблему растущей зависимости от Китая в технологическом секторе. По оценке Bloomberg, 90% технологичного импорта в Россию идет через Китай, напоминает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
21: И это все, начиная от оборудования для вполне гражданских отраслей, ну и из-за нынешней экономической ситуации инвестиции в России практически остались. Тем не менее, да, запчасти для уже существующего оборудования, в том числе для нефтеперерабатывающих заводов, которые регулярно метелят украинские беспилотники. И заканчивая компонентами и оборудованием для производства оружия. Да, я про бытовую технику, про гаджеты, про все, что связано с чем-то более сложным, чем гвозди. Молотки с отвертками, все идет через Китай.
18: Поэтому зависимость России от Китая ощущается буквально во всем, констатирует Максим Блант.
6: Ну и важно помнить, что основной товар – это ресурсы, и товарооборот измеряется в деньгах, а не в количестве штук. И несмотря на зависимость, государственные экономисты, которые поехали в Китай, и миллиардеры показывают хорошее настроение. Даже Олег Дерипаска, который ругал российскую экономику в своем телеграм-канале, остался доволен, что уедет с миллиардами. Но радость Дерипаски, возможно, преждевременна, ведь Китай теснит Россию даже в тех сферах, где на которые Россия вообще-то исторически всегда рассчитывала, и об этом мы перед эфиром поговорили с китаистом Тимуром Умаровым.
22: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая, например, на рынке товаров ВПК, вооруженно-промышленного комплекса по всему миру, потому что Россия тоже одна из главных экспортеров ВПК в мире, Китай в эту сторону тоже активно движется и как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку по причинам идеологической несовместимости их политических режимов с условиями экспорта стран Запада, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России, еще тогда, когда Россия даже не начинала свое полномасштабное вторжение в Украину. Но при этом вот это столкновение интересов, которые у этих двух стран существуют, оно помимо ВПК есть еще во многих других отраслях. Это видно и в Центральной Азии, это видно и там, если мы посмотрим на ситуацию в Иране в целом, да, экономически эта ситуация выгодна России, но не выгодна Китаю, да, то есть есть много примеров того, как интересы Москвы и Пекина сталкиваются, но при этом это не обязательно приводит к прямому столкновению или какому-то конфликту.
6: И где же эти красные линии в интересах Москвы и Пекина? Мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, на ваш взгляд, вы видите в российско-китайских отношениях какую-либо почву для будущего конфликта?
17: Но она однозначно заложена. Действительно, красных линий и линий напряжения очень много. Потому что Китай растущая сверхдержава, по сути говоря. Она, конечно, будет теснить Россию на ее традиционном поприще. А прежде всего, она в доминации Евразии. Потому что до последнего времени Российская империя, Советский Союз, даже Российская Федерация еще как-то присутствовали в Центральной Азии, Кавказе, на территории Ближнего Востока и даже Западной Африки и Северной Африки. А сейчас мы видим активное проникновение туда Китая. Китай, естественно, будет вытеснять Россию из рынков, из политического пространства. И так или иначе, России как-то придется этим отвечать, потому что говорить о том, что там треклятые англосаксы, не получится. Да? И в этом смысле Китай обязательно вытащит из запасников все эти идеологические нарративы, которые использует сегодня Москва, там построение Великой империи, русского мира. У китайцев тоже есть свой китайский мир. Я извиняюсь за выражение, но он называется Хуяся. Китайский мир, китайскость. И они претендуют на те земли, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Это вам и Байкал, и так далее, и тому подобное. И в этом смысле России придется чем-то отвечать. А чем, не очень ясно. Экономически не смогут, население стремительно уменьшается, понятное дело, да. Ну вот остается ядерное оружие, единственный щит, а более никак. Потому что если так пойдет и дальше, то действительно вся и промышленность, и остальные отрасли будут просто захвачены Китаем. Никто не может противодействовать Китаю. В действительности, Россия, тем более, но когда Путин запускает Китай, он, конечно, делает самую большую отвратительную мину, да, стране, потому что после этого китайца попробуй выгони. Ни в дверь, ни в окно это не получится сделать. А Китай работает очень жестко, как вы знаете, это не только Чайна-таун, это прошлый-позапрошлый век. Китай обрастает, как это в происходит, например, в Африке. Да? Были случаи, когда они строили, например, какие-то предприятия и здания для правительства, а потом выяснялось, что там были вшиты специальные жучки, аппаратура, которая все это анализировала, прослушивала, да, то есть они вторгаются уже в самое сердце государственного аппарата. А Россия со слабеющей, дряхлеющей управленческой системой этому не сможет противодействовать. Ну, вот или мягко сдадутся, или придется дать тот самый последний решительный бой.
6: Ну, вот у нас чуть больше минуты остается. Можем ли мы какой-то вывод сделать? Почему хотя бы даже в попытках подружиться с этой сверхдержавой не получается у Путина конвертировать свою дружбу в экономику?
17: Ну, потому что Путин, честно говоря, неряшливый управленец никакой. Управленец, я бы сказал, и он не может сделать и поступить так, как это делают китайцы, экономика отдельно, котлета отдельно. Он все пытается замешать, потому что для него сейчас единственная цель там победить Украину. И ради этого он готов на все. Ну, а китайцы, конечно, этим будут пользоваться и тихой сапой прибирать то, что им нужно.
6: Рейтер на днях писал, что Китай якобы тренирует российских военных, но мой коллега Рид Стендиш полагает, что это наоборот Россия делится опытом, а потом Китай его продает. Почему же Путин так дешевит?
17: Ну, потому что Путину нужно чего-то отдавать, Китаю что-то продавать. Что еще остается? Ну, аэрокосмические технологии, да, и система ВПК отчасти. Больше отдать нечего, ну, если кроме каких-то эзотерических тайн, которые Путин так любит, но вряд ли это сильно вдохновит Китай, у которого у самого такого добра полный дворец.
6: Спасибо большое вам, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о том, что же скрыто за пафосом официального визита Путина в Пекин. Разбирались, насколько слова, которые звучат, те заявления, которые подписаны, соответствуют реальности. И видим, что действительно экономических успехов больших нет, хоть на них и закладывались. И даже Антон Силуанов, который приезжал в составе делегации, говорит журналистам, что инвестиции из Китая будут, но, увы, не в том объеме, сколько нужно, чтобы поднять российскую экономику. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, если можете, какие выводы делаете вы. И увидимся завтра. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
17: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаете точки зрения?
18: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
17: это
18: ее.
17: Какие, например?
18: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры». Были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу долго...
17: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что я же тогда не давали
18: смотреть. Да, ее прикрыли сразу. Да, да, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят еще большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода, плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал, документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю, оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там... сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот. И с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
17: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
18: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском, и практически не читаю о российском.
17: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
18: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотеатр, «Тавр», который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
17: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
18: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
17: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас с вами на «Тавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
18: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа, я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом. И я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь, и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу, с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
17: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
18: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
17: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
18: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
17: Да-да-да, ничуть не уступающим это большому кино.
18: Ничуть абсолютно не уступающим, а очень часто и превосходящему, да, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать,
17: ну, да, 26 лет, собственно, да.
18: 26 лет
17: уже, да.
18: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну, там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да, да, да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», да, автора, да, да, «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах. изданных либо Марвелом, либо, либо DC. Yeah. Вот. И иногда это франшиза, основанная на популярнейших книгах. Будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан,
17: да, да,
18: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способные охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
17: И так далее, да.
16: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
17: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот, при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
18: да,
17: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
18: Последний великий год кинематографа – это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась,
17: да,
18: «Файтинг Клаб», «Бойцовский клуб».
17: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
18: Да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет «Английский пациент», например, или «Гладиатор». Ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории, зрителей фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, а вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
17: А вот вы, когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
18: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о о том, как тот или иной фильм сделан, это значит, фильм неудачный для меня.
17: Значит, он вас не зацепил,
18: ну,
17: не захватил.
18: Да, я очень в этом смысле благодарный зритель, я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним, я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, послевкусие. Для меня это очень дорого стоит.
17: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». А вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу, тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но ну, если так уж совсем
18: ну,
17: просто
18: слушайте,
17: говорить.
18: Я не говорю так, вот он тогда был другим, а вот, и я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, его, и пригласил его туда не я.
17: Да, я знаю.
18: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
17: Да, по-пацански, да.
18: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей, он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный».
17: Ну да, да, у него были
18: с этими героями.
17: «Барьеры».
18: У него были
17: такие... «Барьеры», да, да, да,
18: относительно
17: да.
18: приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок», а до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
17: это мы
18: коллектив.
17: Это тоже помним, да.
18: Да, да, ну да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, много языки, шестью детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился ну, таким уважительным, профессиональным, ну, коллеги по профессии. Коллегиальным чувством.
17: Такие, да.
18: Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
17: А что так
18: ведут
17: меняет?
18: Себя.
17: Да, да.
18: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там, сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
17: Писал.
18: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
17: Иштвана Саба, да.
18: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
17: Ну да,
18: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
17: ну да, Матадор,
18: интеллектуально,
17: все, так сказать,
18: интеллектуально быстрым
17: проекты.
18: Человеком. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги я не...

0: вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и
0: про
1: кого-то. Напишут еще, да-да-да.
0: На здоровье, конечно, я же не против.
2: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф. Но все равно же есть, снимаются фильмы. И фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильное, яркое и полноценное, чем 10 лет назад, например.
2: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа – ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
3: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганыку. Другие выпуски цикла можно

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Европейская весна в Ереване. Саммит Европейского политического сообщества с участием Владимира Зеленского и саммит Армении ЕС обозначили дрейф Армении от Москвы в сторону Брюсселя. Теряет ли Россия Южный Кавказ? Что означает ее угрозы новой СВО в Армении? И будет ли Россия вмешиваться в парламентские выборы в стране в июне? И каково вообще будущее региона Южного Кавказа? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Саммит Армении и ЕС с участием Владимира Зеленского и отдельные переговоры с Евросоюзом показали, Ереван все дальше уходит от Москвы и все ближе к Брюсселю. После ситуации в Карабахе доверие к России как гаранту безопасности оказалось подорвано. Российские миротворцы ушли, а влияние Кремля сократилось. Армянские власти все чаще говорят языком европейской интеграции. Но Москва вряд ли готова спокойно отпустить Южный Кавказ. На этом фоне все громче звучат угрозы нового СВО. Уже против самой Армении. Пока это скорее элемент давления и пропаганды, но ставки высоки. Парламентские выборы в июне могут стать борьбой не только партий, но и геополитических курсов. Вопрос в том, готова ли Россия вмешиваться напрямую через экономику, спецслужбы, уличную дестабилизацию или поддержку пророссийских сил. Потому что потеря Армении означала бы для Кремля полный крах прежней системы влияния на Южном Кавказе. Возможно, для региона начинается новая эпоха, где старые имперские связи слабеют, а на их место приходит конкуренция. Станет ли Южный Кавказ пространством новых союзов и теряет ли Россия влияние на постсоветском пространстве?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов. Вадим, добрый день.
2: Добрый день.
0: Вы знаете, я смотрел кадры вот в начале мая этого саммита, сначала саммита большого европейского политического сообщества, затем уже Армения и ЕС. Как-то мне все это совершенно беспрецедентно казалось, такой уровень политической солидарности, который явил Евросоюз и, так сказать, вот этот человеческий компонент. Вот я пытаюсь понять, это что, некое символическое действие, когда ЕС пытается застолбить как бы свой флаг на Кавказе, или это действительно разворот Армении в сторону Европы?
2: Это новое позиционирование Армении, безусловно. В нем очень много разных пластов, здесь очень много объективного и субъективного, личностного от Никола Пашиняна и всего остального, но здесь действительно эта штука довольно многоплановая. Я бы не стал назвать разворотом Армении в Европу, потому что для того, чтобы Армении стать или развернуться в Европу, ей нужно очень много сделать в самом Ереване, в самом Дилижане, в самом Ваназоре, а этого за 8 лет пока не произошло. Произошло скорее в чем-то даже обратное. Армения находится в состоянии жесточайшей турбулентности, которая определяется самыми разными факторами, но только не геополитическими. А геополитически, мне кажется, здесь глубоко вторично. И это большая удача Никола Пашиняна, что ему удалось вот эту турбулентную повестку во многом подменить вот этим самым большим внешнеполитическим цивилизационным выбором и всей этой темой. На самом деле людей интересует только, по большому счету, одна проблема – это чтобы не было завтра войны. Вот это как бы ведущая главная тема. А под нее уже подверстано все остальное, а Пашиняну удалось подверстать под это и европейскую тему, и российскую тему, и тему ухода Армении на Запад и всего остального, что во многом, конечно, некая мифологизация этого процесса. При том, что Пашинян действительно разрушает старую мифологию, во многом довольно рискованную, традиционную. А мифологию, там, значит, великой истории Армении, великой географии Армении и всего остального, вот как бы особого права Армении на земли за пределами Армении, вот все вот это, чем долгое время жила Армения, и даже советская, не только постсоветская, вот он это довольно смело разрушает, всю вот эту как бы систему стереотипов, систему комплексов, систему, мифов. И это довольно, да, действительно довольно смело, и в том числе это миф навеки с Россией. Это да, действительно, собственно говоря, он это дело
0: А вот,
2: немножко ломает.
0: Вадим, вот, да, относительно Пашиняна, мне пришло в голову, вот вы его сейчас так описываете, он действительно он первый такой лидер за постсоветскую эпоху, который действительно взялся за разрушение мифологии, начиная с Карабахской и вообще вот это, так сказать, миф о Великой Армении, о вечной дружбе с Россией. Вот можно ли его в этом отношении, уточню вопрос, сравнить с Саакашвили?
2: Да, конечно, это совсем другие две разные истории. И я думаю, что как бы отвечая сразу на первый ваш вопрос. Но нет, он не первый. На самом деле был и Левон Трипетросян, который пытался этим мифом бороться, в том числе и с Карабахским, что, собственно, стоило ему власти. Он пытался бороться и с турецким мифом. Довольно смело, с моей точки зрения, как-то совершенно в бытовом случае, просто указав, что он вот сейчас будет болеть за сборную Турции. Вот. Это очень было не так яростно, не так вызывающе, как это происходит сейчас. Вот. Но, тем не менее, в общем, с мифами-то Петросян тоже боролся. Если сравнить с Саакашвили, то это очень важная вещь в том, что для Саакашвили первично была вестернизация. Любой ценой. В России была в этом деле вторичная. Вот если Россия мешала вестернизации, значит, против России. Если Россия не очень мешала, а как-то можно было Россию использовать, то ничего страшного. Вот для Саакашвили, которому, в общем, в достаточной степени были чужды либеральные ценности, но вот он исходил из таких европейских прорывов и странным образом, кстати, оставил после себя очень серьезный класс людей, которые считают себя проевропейцами и даже гораздо большими либералами, чем сам Саакашвили. Тоже не стоит переоценивать, тем не менее, такое есть. А в Армении этого нет. У Пашиняна в этом смысле интересный бэкграунд. А еще когда-то очень давно Пашинян, еще когда я редактировал газету «Хайкакан Жаманак» «Армянское время», это была очень либеральная газета. А в ней, в общем, проговаривались такие вещи, что форпост никто не обсаживает клумбами и цветами, а форпост обычно окружает колючей проволокой. Но это не было революцией, потому что, в общем, так думали очень многие. Это не было маргинальной позицией. А потому что сознание распадалось как бы на прагматическую часть и привычную, нормальную, потому что в Армении, в общем, как бы не делали, никогда не было каких-то иллюзий о роли весьма, скажем так, двусмысленной, да, роли России в геноциде 15-го года. Одна из, называемых привычными словами, скреп армянского самосознания. Знали все прекрасно, что как бы там Россия здесь, что здесь сделала Россия, чего не сделала. Вот. Но, тем не менее, Россия в прагматическом плане заняла место такой ниши гаранта безопасности. И поэтому, когда каким-то руководителям Армении задавали неудобные вопросы про Россию, то они всегда говорили, ребята, о красной линии, о безопасности, а кто нас будет охранять от Турции, от Азербайджана. Вот. Турция никуда нападать не собиралась, а Азербайджан, когда напал, в общем, как бы Россия и не собиралась защищать, и, в общем, и не должна была, кстати, защищать ни по каким юридическим принципам. Поэтому разговор о том, что Россия предала, формально никакого отношения к реальности не имеет.
0: Но, тем не менее, Вадим, извините, прерву, но вот в последнем Карабахском, в последнем акте карабахской драмы, изменилось ли после этого отношение армян к России?
2: Конечно. Сейчас немножечко это выправляется в силу избирательной кампании, но первые годы после Карабахской катастрофы Россия была не то чтобы врагом, но она создавала очень удобную почву для Пашиняна для того, чтобы использовать антироссийский фактор. А антироссийский фактор, в общем, как бы он созвучен тому, что происходит внутри Пашиняна, как мне кажется, да, насколько можно в него внутрь него заглянуть, но и особо драматизировать и всерьез доверять тому, что внутри него происходит, тоже не стоит, потому что Пашинян, в общем, как бы легко отказывается от того, что он говорил вчера. Ну и, как бы, может быть, вот ничего страшного нет, просто вопрос в том, как это исполнять. Ну вот не всегда, мне кажется, у Пашиняна это он удается исполнить, это убедить.
0: Насколько серьезно происходит вот сейчас такая дерусификация российской политики, и насколько далеко она может зайти, особенно вот и в связи, конечно, я хотел задать вопрос в связи с предстоящими выборами. Какова вообще будет роль России в этих выборах? И заодно хотел спросить о роли Самвела, как его, Калужского, да, у него группа Ташир, там, да, вот этот вот корни Калужские. Насколько сильная экономическая вообще сейчас укорененность России в Армении? Потому что так смотришь и по, скажем, по золоту, да, через Армению идет экспорт российского золота и так далее.
2: Ну, укорененность экономического рода России в Армении не поменялась за эти 8 лет, по большому счету. Никаких революций нет. Не стоит забывать, что все инфраструктурные главные проекты Армении тоже принадлежат России. Газотранспортная инфраструктура, железнодорожная инфраструктура в концессию у России. А вот так что, в общем, здесь и никто особо здесь не возражал. А Таширу, кстати говоря, Самуилу Карапетяну, принадлежали долгое время электросети. И сейчас, собственно говоря, сейчас продолжается конфликт вокруг электросетей. Насколько я понимаю, Карапетян очень достаточно спокойно и уверенно справлялся с этими делами. И не надо забывать, что Ташир перенял эти электросети в свое время у Интеррао в 2015 году, да. Когда был знаменитый электромайдан, когда Интеррао решил, что к Армении можно относиться как к нормальному бизнес-объекту и заработать на нем деньги. Вот, получился конфликт, и все перенял, значит, Ташир, для которого во многом электросети были некой социальной нагрузкой, на самом деле. Так что я не думаю, что там это прям такая страшная потеря для Ташира, если у него отнимут электросети. Вот, для этого это, конечно, абсолютно политический процесс. Но, тем не менее, все это принадлежит России, и хотя Ереван пытался как-то поставить вопрос о том, чтобы забрать у России концессию на железной дороге. Ну, в общем, ни юридических, опять же, ни политических ресурсов у Пашиняна для этого нет.
0: А выборы? Насколько сильно возможно российское вмешательство в июньские выборы?
2: Знаете, я вообще не думаю, честно говоря, может, это такая немножко маргинальная точка зрения, но мне не кажется, что Россия прямо так не хочет Пашиняна. Россия научилась работать с Пашиняном, и Пашинян вполне конструктивный и договороспособный партнер, хотя вот как бы перед выборами в Москве иногда жалуются на то, что договариваться сложно, но перед выборами вообще все очень сложно. И я думаю, что Пашинян во многом немножко искусственно нагнетает эту повестку, потому что это Пашинян вообще как бы исходит из того, что любая поляризация в стране всегда работает на власть, потому что очень искривлены мотивации голосования с обеих сторон. А в такой ситуации, когда они так искривлены до неузнаваемости, выигрывает тот, кто может первым и удачнее навязать свою повестку. И Пашинян и диктует. Это повестка ухода на Запад, а, соответственно, значит, ухода от России. Это повестка церковная. Это повестка мира. И он везде, собственно говоря, не только ее диктует, но и, в общем, имеет преимущество и в донесении, и в как бы некоторой экспансивности ее донесения. Вот. И в этом и главное, что поляризация. Потому что поляризация работает всегда в этом смысле на власть. И он углубляет все эти фронты. Я думаю, что сейчас, правда, церковная тема немножко стихла. Вот, тема мира, она трансформировалась в отношения с Азербайджаном и с миром, и с Москвой. И это тоже наработано на Пашиняна. Вот, но я думаю, что после 7 июня всей этой такой драмы по отношению к России будет немножко меньше.
0: А церковная тема – это в какой-то степени агент России? Как вот относиться нам ко всем этой истории прошлого года, о попытке государственного переворота, о роли католикоса во всем вот в этом?
2: Ну, с государственным переворотом все вообще очень просто, потому что Пашинян напал на довольно мирную структуру. Она, в общем, как бы в Армении никто не питает иллюзий на тему готовности церкви там искушаться, да, поддаваться мирским соблазнам. Это огромная бизнес-империя, которая занимается всем на свете. Ну, как обычно, значит, как бы наши постсоветские церкви этим занимаются. Никто здесь, собственно говоря, ничего не сомневается, ни в чем не сомневается. То, что она пророссийская, да, они, безусловно, конечно, они очень близки, как любая постсоветская церковь. В этом плане, конечно, они близки с РПЦ. Это все есть. И с соответствующим другими структурами.
0: Она консервативна, вот хотел уточнить, она так же, как консервативна, как грузинская. Вот все-таки грузинская, она занимает очень четкую позицию такую в грузинском обществе. А армянская насколько?
2: А грузинская церковь, мне кажется, я не очень специалист в церковных вопросах, но мне кажется, что грузинская церковь, она нашла свое место в каком-то в устройстве государства, в структуре государства.
0: Да.
2: Армянская церковь немножко, ну, не так серьезно к этому относится. Она ей достаточно быть одной из, вот как мы уже говорили, скреп. Да? Вот скрепа – это геноцид, это церковь. Долгое время ей был, скажем, Карабах. Да? Вот это какие-то вещи, которые считались некими столпами для принадлежности к армянству, да, громко говоря. Это очень много говорилось. Это, как бы такая, это уже такая привычная точка зрения, это привычное представление о мире. Вот. И в этом плане армянская церковь было этого вполне достаточно для того, чтобы заниматься своими мирскими вполне как бы делами. Но при этом церковь, в отличие от, опять же, грузинской, которая с удовольствием вмешивается в государственные процессы, а армянская нет. Армянская, в общем, даже когда у нее были сразу плохие отношения с Пашиняном, но она всем своим видом давала понять, что если на нее не нападать, то она, в общем, по-человечески. Да, и в этом плане, как бы, это скорее Пашинян нарушил этот пакт, а не нападение.
0: Насколько серьезной пощечиной Москвы было приглашение Зеленского?
2: Серьезно, но немножко в другом смысле, потому что я не думаю, что Москва такая серьезная, значит, вообще в своих намерениях наказать Пашиняна. Вот, мне кажется, что вообще все эти разговоры о том, как Армении будет плохо, значит, если Пашинян продолжит свои выходки, это скорее настроено на внутреннего слушателя, потому что в это же самое время Кремль грозит Молдавии. А Кремль напоминает о своих, значит, о своем величии и главенстве вообще на всем пространстве, как бы для него большая тема, тем более, что, в общем, как бы немножко по-другому люди относятся. Ну, вот если человек приглашает Зеленского, значит, нашего самого страшного врага, и Зеленский произносит там все свои речи, которые, кстати, он не произносил в Баку перед этим, а вот, то, ну, как-то он должен Кремль реагировать. Ну, вот нельзя вот так совсем пропускать. Он уже и так, вот он, Зеленский приезжал в Баку, Москва скована по рукам и ногам, потому что у него с Баку особые отношения, и она вообще никак не комментирует. А тут после этого он, значит, едет еще и в Ереван, можно сказать, в нашу отчину, и там продолжает свои такие вещи, причем раскручивает и форсирует. Просто уже нельзя было не сказать. Здесь, собственно говоря, нового-то ничего особо нет, потому что про Пашиняна, значит, было принято в Москве говорить пакости все эти 8 лет. Просто вопрос в уровне этого исполнения. Потому что раньше у нас этим занимались знаменитые люди со всяких телеканалов. Вот. А сейчас, да, пришлось подключить уже главные калибры. Но главные калибры, в общем, высказались. Ну, в общем, думаю, что это тема эхо этих высказываний дотянет.
0: Из той же серии сотрясения воздуха, это вот и угрозы Соловьева, новые СВО против Армении, Симоньян то, что пишет. Это все-таки ритуальные метания молний.
2: Ну да, тем более, что с Арменией-то еще и воевать совсем непонятно как. Нужно,
0: да,
2: для этого еще, нужно еще две войны выиграть, да, или одну.
0: Значит, через кого заходить, да.
2: Да, через с кем. Вот, как бы все это, значит, как в 2020 году. Но это, я думаю, что это все-таки все понимают, но нужно отработать этот номер.
0: В принципе, вот вы сказали, что в Москве воспринимают Армению как свою вотчину. Это отношение остается?
2: Это я не от себя сказал, это я сказал о каком-то такой... Я пытался описать некую постмодернистскую категорию, потому что Москва изображает из себя ту силу, которая вечно хочет кого-нибудь видеть своей отчиной. А на самом деле нет. На самом деле, в общем, как бы Армения для России всегда на Южном Кавказе, ну, была, в общем, третьей по значимости, и все эти разговоры о том, что это наш последний стратегический партнер, но это была такая форма договора с Ереваном, очень странная форма симбиоза, когда Ереван достаточно свободный, кстати, в своих довольно интенсивных отношениях с Западом, он изображал вот такого, значит, вот этот, значит, как бы действующую модель ТЭС навеки с Россией, потому что это было выгодно, потому что на Россию можно было свалить всю ответственность за происходящее в Армении, в том числе и за безопасность. Это было очень удобно. Вот. Я даже не могу сказать, что было взаимовыгодно, потому что Москва, как бы, ну, там, как бы, ну, все эти деньги туда-сюда ходили, но если для Армении были большие деньги, то для России, мягко говоря, не решающие. Но она вот как бы исполняла этот номер, чтобы у нас был такой вот союзник. На самом деле, мне кажется, происходят гораздо более интересные вещи сейчас. Мы все время говорим про Южный Кавказ, но Южный Кавказ сам по себе становится такой топонимической условностью. Вот, как бы, вот вообще очень много у нас таких условностей. И там Южный Кавказ, там для советского человека Прибалтика, да. Но даже Вышеградская тройка или Вышеградская четверка,
0: да.
2: Это тоже во многом теперь условность. Азербайджан.
0: А в каком смысле условностью, поясните?
2: Потому что то, что мы привыкли называть Южным Кавказом, бывшим Советским Закавказьем, это просто такая географическая периферия одного очень большого, очень важного региона, где происходят очень большие интересные вещи. включая иранскую войну, да, включая ближневосточный кризис. Все эти токи, разумеется, достигают Южного Кавказа, но по-разному. Потому что вот Азербайджан – это игрок. Да, вот он действительно серьезная сила. И после Карабахской войны Алиеву удалось вот победу монетизировать и экономически, и, главное, политически, и внешнеполитически. Вот он серьезный как бы игрок, он, туда приезжают люди для секретных переговоров. Он, ну, в общем, они у них... И это всегда было, потому что всех на этом самом Южном Кавказе всегда прежде всего интересовал Азербайджан, а дальше по остаточному принципу, по логистическому принципу, как добраться и так далее, все остальные. Так вот, Армения в этом смысле была наименее интересной, и Армения достаточно много в эпоху своей независимости для этого сделала, фактически отстраняя себя от всех региональных проектов. И сейчас, собственно говоря, эта история продолжается в определенной степени. Вот. И поэтому Армения в этом плане в первый раз Москву заинтересовала как вот логистическая единица, потому что через Армению можно было, значит, как бы вот свою экосистему проложить в сторону Турции и Азербайджана и ее контролировать, собственно говоря.
0: Особенно в условиях СВО, особенно в условиях войны.
2: Конечно.
0: Как некий, да, место параллельного импорта.
2: И для Москвы этот проект всегда был интересен, но он был ей интересен так, классически, да, как срединный коридор, значит, такие движения страт. А вот после 22 года это стало вполне себе актуальной политической задачей. И вот ровно в условиях этой актуальности Азербайджан и Армения ее, грубо говоря, кидают. В общем, Москва вынуждена искать какие-то другие подходы, другие игры. И она их ищет, кстати говоря, ищет в переговорах, ищет в каких-то контактах. А довольно, надо сказать, цивилизованно это происходит. Потому что она здесь согласилась с тем, что времена монополии прошли, ей это уже объяснили. И она исходит из каких-то, в общем, как бы вполне себе реалий. Но при этом нужно же изображать себя монопольного и эксклюзивного игрока, что она, собственно говоря, и делает устами Соловьева, Симоньян, ну и сейчас...
0: Ну да, и угроз новой СВО. Ну что ж, Вадим, спасибо за это разъяснение. А наш гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов, был с нами на связи по Zoom, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
3: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. Теряет ли Россия Армению? Теряет ли Россия Южный Кавказ? Рассуждает Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба.
7: Сотрудничество, которое существовало между Европейским Союзом и Арменией, подтверждаются. И высказывается политическая воля двигаться быстрее по всем этим направлениям. Единственная, наверное, тема, которая содержит в себе что-то новое, это либерализация визового режима, которая, безусловно, не самое главное в двусторонних отношениях, но, тем не менее, имеет определенный позитивный резонанс в армянском обществе. И только здесь есть намек на то, что процесс на самом деле пойдет быстрее, чем это предсказывалось ранее. При этом надо понимать, что все эти новые направления сотрудничества, они будут налаживаться в течение довольно длительного времени. Это не произойдет сразу. Поэтому по-прежнему Россия играет очень важную роль для всех членов СНГ и Евразийского экономического союза. Ну, надо понимать несколько вещей, на мой взгляд. Во-первых, то, что взаимоотношения Армении и России остаются очень важными, я бы даже сказал, приоритетными прежде всего в экономическом плане. Но при этом надо также понимать, что Армения стремится к дифференциации своих торгово-экономических отношений и сотрудничества в других сферах. Поэтому движение в сторону Европы, оно будет продолжаться независимо ни от чего. И это не означает, конечно, полный разрыв Еревана с Москвой. Поэтому к некоторым вещам, которые вписываются в предвыборный контекст, Армении нужно относиться, я думаю, спокойнее, ибо все вопросы основные будут решаться после того, как сформируется армянское правительство. каким бы оно ни было. Что касается участия Зеленского в саммите ЕПС, то здесь тоже, я думаю, больше пропагандистского шума, чем рационального отношения к этому явлению, поскольку Армения, приняв саммит ЕПС, должна была или обязана была принять, естественно, всех руководителей стран этой инициативы. И в Армении много разговоров о том, что там Пашинян пригласил или не пригласил Зеленского. Уже сам факт, что Армения приняла этот саммит, означает, что все члены правительств тех стран и руководители тех стран, которые входят в ЕПС, были приглашены. И, естественно, никто не мог диктовать тем или иным участникам этого саммита, что они должны говорить. Поэтому я не думаю, что участие Зеленского и его выступление надо каким-либо образом связывать с позицией Армении.
0: Это был Борис Новосардян в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Микаэл Залян, армянский политолог. Добрый день, Микаэл.
8: Здравствуйте.
0: Я вот сейчас пытаюсь понять итоги той европейской весны, которая сейчас происходит в Ереване. Скажите, это все возможно стало вот после карабахского урегулирования? Условно говоря, то, что была вынута эта заноза Карабаха, сейчас дает новую политическую динамику?
8: Ну, можно и так сформулировать, а можно сказать так, что Россия как бы сама создала условия для этого, когда в 2020 году, 2022 году, 2023 году фактически отказалась помогать сначала Армении, потом армянам Карабаха, и поэтому как бы сейчас на Горном Карабахе нет армян, поэтому тема конфликта, так сказать, с Азербайджаном по большому счету исчерпана. И сейчас, то есть это один момент. Другой момент то, что в Армении больше не видят смысла в так называемом союзе с Россией. Да, потому что вот, если мы вспомним 2013 год, когда Армения должна была заключить договор об ассоциации с Европейским Союзом и потом отказалась от него, да, основным аргументом было то, что нам необходима помощь России в вопросах безопасности, в первую очередь в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом. И вот когда пришел этот момент, когда Россия должна была помочь, оказалось, что Россия, ну, либо не собирается помогать, либо у нее нет этой возможности, но, в принципе, как бы с армянской точки зрения это не важно. Да? Факт тот, что вот этот обмен, фактически, который был сделан в 2013 году, отказ от каких-то европейских устремлений в обмен на помощь России, да, в Карабахском конфликте, оказался бессмысленным. Поэтому сейчас происходит, по сути, возврат к тому, что было до 2013 года, но на более серьезном уровне, потому что сейчас, ну, и другая обстановка, и Европа намного более решительно настроена. И, что немаловажно, в Армении есть демократическая легитимная власть. Да, в 2013 году в Армении был президент Серж Саргсян, у которого были проблемы с легитимностью. Он избирался на, скажем так, ну, сомнительных выборах, чтобы не сказать прямо фальсифицированных, да. После этих выборов в Армении были очень сильные протесты, которые были подавлены силой. И поэтому Серж Саргсян был очень, скажем так, ну, ему было очень сложно противостоять давлению из Москвы. Поэтому он очень быстро согласился отказаться от ассоциации с Европейским Союзом. А в случае с Пашиняном несколько другая ситуация. Пашинян как бы опирается на большинство. Ну, сейчас будут выборы, и мы сможем, да, понять, насколько как бы это большинство стабильно. Но в любом случае, и он выиграл выборы в 2018 году, выиграл в 2021 году, после войны даже, да. И сейчас он считается как бы все-таки самым вероятным претендентом. Поэтому он вот в своих отношениях с Европой намного более уверенно себя чувствует. И я думаю, вот все эти факторы вместе, да, то есть и фактор Карабаха, и фактор легитимности, того, что Россия не пришла на помощь, и фактор легитимности.
0: Выборы июньские, они будут по поводу ассоциации с Евросоюзом? Это будет одним из главных моментов на этих выборах? Или это, можно сказать, уже более-менее решенный вопрос?
8: Вы знаете, эти выборы, они достаточно такие необычные выборы, потому что здесь фактически внешнеполитическая повестка стала основной. Конечно, внутриполитические вопросы тоже важны, там социально-экономические. Но, по сути, есть два основных вопроса, которые относятся к внешней политике. Один – это то, что в Армении называют диверсификация внешней политики, то есть это немного шире, чем только отношения с Евросоюзом. Да, отношения с Евросоюзом – это важный элемент, может быть, даже самый важный элемент, но не единственный, потому что туда входят и отношения с США, и отношения с новыми партнерами, такими как, например, Индия, которая стала одним из основных поставщиков вооружений для армянской армии, например, да, что было очень трудно представить там еще лет 5 назад. То есть это, на самом деле, когда мы говорим диверсификация, фактически это такой процесс отползания от России, такого осторожного дистанцирования, которое уже сейчас приобрело какие-то вот качественные изменения произошло. Да? И второй момент – это нормализация отношений с соседями, ну, с Азербайджаном, что было уже упомянуто, и с Турцией.
0: Да.
8: То есть вот эти два элемента, они взаимосвязаны, потому что, как вы правильно отметили, без нормализации отношений с соседями, конечно, эта вся европейская повестка повисла бы в воздухе. Но, в принципе, это два основных вопроса, и именно как бы они будут определяющими. А вот какие-то социальные, экономические и так далее вопросы, во-первых, они тоже с этим связаны, да, потому что, ну, аргумент Пашиняна и его сторонников заключается в том, что без мира это развитие было бы невозможным. Да, и, во-вторых, все-таки мир, да, это самый, и как бы независимость, да, суверенитет, восстановление субъектности Армении во внешней политике – это вот основные пункты программы, которые сейчас обсуждаются.
0: По итогам этого саммита доводилось слышать, но, может быть, это специально пробрасывали слухи в российских СМИ о том, что могут возникнуть новые интеграционные объединения без России. Да, возникает призрак старого, помните, ГУАМ было. Вот, ну, Грузия сейчас, может быть, не так актуальна, но, вот, скажем, Украина, Армения, Молдова. Возможно ли какие-то движения в этом направлении?
8: Ну, знаете, здесь пока ничего конкретного в этом направлении нет, да, то есть какого-то, ну, ГУАМ – это такое как бы спекулятивное какое-то просто суждение, но я думаю, почему вот такие суждения возникают, да, потому что все-таки с одной стороны есть движение в сторону Европы, с другой стороны очевидно, что Евросоюз прямо сейчас не готов принять ни Армению, ни Грузию, ни Молдову, ну, в случае с Украиной вообще особая история, да.
0: Да.
8: То есть, с одной стороны, как бы есть движение в сторону Европы, которое трудно отрицать. С другой стороны, понятно, что это движение будет продолжаться очень долго, и есть необходимость как-то вот зафиксировать это движение. Поэтому, наверное, какие-то форматы будут возникать, но, скорее всего, они будут скорее двусторонние, да, потому что все-таки каждая из этих стран имеет свою специфику. В Молдове одна история, в Грузии другая, в Армении третья. Поэтому, я думаю, скорее вот эти вопросы будут решаться на уровне каких-то двусторонних соглашений. Это будет относиться к каким-то конкретным вопросам. Да, вот, например, что касается Армении, сейчас обсуждается вопрос о либерализации визового режима. И Армения должна будет провести серьезные реформы. В частности, будет внедрена новая система паспортов биометрических и так далее. И есть ожидание, что вот через год-два, может быть, у Армении будет возможность получить безвизовый режим. Да, у Грузии этот режим есть, но там другие проблемы. Поэтому я думаю, что скорее все-таки эти вещи будут определяться на двустороннем уровне, потому что, опять-таки, да, вот сейчас, например, власть Армении видит эти вопросы по одному, а в Грузии немного другой подход, да, и в Молдове третий, поэтому скорее так.
0: По мере ухода России, видимо, объективного и долгосрочного, какие основные внешние игроки будут? Кто сейчас больше заходит в регион? Китай? Турция?
8: Ну, вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что сторонники, так сказать, пророссийской линии в Армении очень часто говорят, что вот Запад, который, так сказать, активизировался на Южном Кавказе, вот это на самом деле Турция, да, то есть под, так сказать, именем Запада, это активизация Турции. На самом деле это, конечно, не так. И я бы сказал, что наоборот, как раз Запад заполняет тот вакуум, который оставила Россия, если под Западом понимать ЕС и США. И если бы не было вот этой активизации Запада, этот вакуум вполне могли бы заполнить другие страны. То есть та же самая Турция после вот войны 2020 года была очень серьезной, так сказать, претензией на господство в этом регионе. Но сейчас Турция, вот она чуть менее активна. Такое ощущение есть, что Южный Кавказ все-таки для Турции не является приоритетом. И это проявляется в том числе и в том, что армяно-турецкая нормализация идет довольно медленно. То есть в Армении были ожидания, что вот с Турцией как-то легче будет решить вопросы. Граница откроется сначала армяно-турецкая, а потом армяно-азербайджанская. Но сейчас мы видим, что есть какие-то подвижки, но они небольшие. Да, то есть там обсуждается, например, реставрация моста на границе между Арменией и Турцией. Да. Или там вот такие мелкие вещи. А через Азербайджан мы уже получаем какие-то грузы, да, в основном из России или из Казахстана пшеница. Азербайджан продает бензин. Да, то есть на уровне каких-то экспертных обсуждений говорится о том, что теоретически можно даже газ покупать из Азербайджана. То есть такое ощущение, что Турция как бы делегировала вот свои
0: амбиции, да.
8: Интересы Азербайджану.
0: Азербайджану.
8: Да. Ну, Иран, да, Иран остается серьезным игроком, правда, там, конечно, очень такая сложная ситуация.
0: Вот это следующий вопрос мой был, да, насколько вообще нынешняя ситуация в Иране и конфликт американо-иранская, американо-израильско-иранская война, насколько она меняет стратегическую ситуацию Армении?
8: Ну, это очень серьезный вопрос, и ответ на него мы пока, к сожалению, дать не можем, потому что непонятно, чем закончилась иранская история, и когда она закончилась ли она, и чем она закончится. Понятно, что вот отношения Армении и США и отношения Армении и Ирана достаточно сложно сочетать. Особенно учитывая, что вот этот проект TRIP, да, Trump Route for International Peace and Prosperity, да, который предполагает, так сказать, постройку дороги, железной и автодороги в Южной Армении, он должен осуществляться фактически на границе с Ираном. То есть там буквально несколько километров, кое-где несколько, там, 100 метров или меньше от границы с Ираном. И вот учитывая последние события в Персидском заливе, конечно, это такое, возникают определенные вопросы.
0: Сомнение. Но вот я хотел спросить, Армении... да, извините, уточнить по этому трипу, насколько это вообще серьезно? Или это из серии вот этих вот больших мегапроектов Трампа, типа постройки небоскребов и ривьеры в Газе, или там мост через Берингов пролив, который обсуждался вроде бы с Россией, и тому подобные вещи? Или это серьезно, там вот Зангезурский коридор и вообще вот эта вся логистическая инфраструктура Армении начинает играть в новой ситуации?
8: Ну, я думаю, что это все-таки серьезно. Конечно, я понимаю опасения, связанные с Трампом, да, то есть Трамп — это такой достаточно специфичный человек и довольно непредсказуемый. Но дело в том, что этот проект существовал еще до Трампа. То есть, наверное, вот Южный Кавказ и Армения — это один из немногих мест на карте, где администрация Трампа, по сути, продолжает политику администрации Байдена. То есть Трампу, наверное, не говорят об этом, чтобы он не разозлился, да, но, в принципе, как бы вот эти все процессы, они начались еще при Байдене. Наверное, здесь помогает то, что все-таки Южный Кавказ не является приоритетом, да, то есть это вот все-таки по сравнению с той же Украиной, Ираном и так далее, это второстепенный вопрос. И здесь эти вопросы часто решались на уровне каких-то чиновников Госдепа, а не, например, там, Республиканской и Демократической партии. Поэтому это один из тех вопросов, где существует определенный консенсус, да, то есть здесь таких серьезных противоречий между республиканцами и демократами не было. Поэтому я думаю, что все-таки это проект, который он не так сильно зависит от политической судьбы самого Трампа или его каких-то, так сказать, устремлений в данный момент, да, то есть плюс в этом проекте заинтересованы, конечно, и Турция, и Азербайджан, заинтересованы страны Центральной Азии. И это проект, который позволил фактически положить конец армяно-азербайджанскому конфликту. Да. Потому что вот был этот проект Зангезурского коридора, который был неприемлем для Армении, потому что ну, Азербайджан вкладывал в него такой момент экстерриториальности. И вот этот трип, он позволил как бы найти какой-то компромисс, который устроил и Армению, и Азербайджан. Потому что это будет дорога, которая связывает Азербайджан и Нахичеванский анклав. Но при этом она будет под суверенитетом Армении, но будет управляться американской компанией. Поэтому это действительно вариант, который всех устраивает. И ну, Трамп просто в последний момент, так сказать, появился и устроил шоу, как это у него хорошо получается. Но в принципе переговоры об этом шли еще до этого, и Я думаю, что, ну, если с Трампом что-то случится или если Трамп отвлечется, все равно как бы есть достаточно
0: все много равно что-то останется.
8: Заинтересованных сторон.
0: А вот это следующий вопрос мой был. Насколько вообще велика роль Трампа в окончательном варианте карабахского урегулирования? Это под камерой было сделано? Или он действительно здесь серьезный политический вклад внес?
8: Здесь, знаете, и да, и нет. То есть нет, потому что все-таки... Это урегулирование, оно в основном произошло за счет двусторонних контактов Армении и Азербайджана. Да? То есть наступил какой-то момент, когда Пашинян и Алиев, они уже вот как бы нащупали почву для каких-то компромиссов, и незадолго до Вашингтонского саммита была встреча в Абу-Даби, где были только Алиев и Пашинян без посредников, и они там несколько часов сидели, и в принципе этот компромисс был выработан ими. Но в то же время у Трампа есть серьезная роль, потому что и Армения, и Азербайджан были, так сказать, ну, скажем так, боялись рассердить Москву. Да? То есть все-таки у Москвы были претензии, что вот без нас вы не можете ничего решить. И вот появление Трампа позволило отодвинуть Москву. Да? То есть когда появился Трамп, который сказал, что я буду свидетелем, как это называется, да, да? Ну, фактически да. посредником, то уже тогда, ну, Путин, мы понимаем, да, он как бы не хочет с Трампом портить отношения, ну, и плюс все-таки это намного более, так сказать, тяжеловесная фигура, да, это все-таки глобальная сверхдержава, и здесь уже как бы возможности Москвы как-то повлиять на этот процесс, mm-hmm. они очень сильно сократились. Поэтому, конечно, Трамп, он при всем моем, так сказать, неоднозначном отношении к его политике в целом по другим вопросам,
0: да.
8: здесь вот нужно ему все-таки сказать
0: сыграл,
8: спасибо.
0: Сыграл, да,
8: вот
0: сыграл роль.
8: Да, и вот это один из тех вопросов, где он сыграл действительно какую-то
0: последний
8: роль.
0: Вопрос, Микаэл. Вот все-таки, суммируя то, что вы сказали, можно ли сказать, что Россия уходит с Южного Кавказа? Что Россия теряет Южный Кавказ? Или все-таки остаточного влияния в Армении достаточно? Остается связь с Грузией, о которой мы позже в программе будем говорить?
8: Ну, влияние, конечно, остается, но оно уменьшается. То есть есть очень четкий тренд. Влияние России уменьшается. И в первую очередь, я бы сказал, оно вот на уровне общественного мнения Россия потеряла свое да. влияние в значительной степени, да, потому что все-таки в Армении было очень специфичное отношение к России. Все-таки Россия воспринималась как какой-то вот потенциальный такой спаситель или исторический
0: гарант, да.
8: Да, вот, гарант безопасности. Там вспоминали роль России во время, вот, например, геноцида армян, когда считалось, что вот, российские войска там спасали армян и так далее, и так далее. Но вот это все было фактически потеряно в результате событий сначала 2020 года, да, войны 2020 года, потом 2022, потом 2023.
0: Да.
8: И вот это изменение, я думаю, оно самое важное, и уже Россия, даже хотя у нее остаются какие-то там экономические рычаги и так далее, но уже вот, вот это восстановить будет очень сложно, практически невозможно.
0: Понятно. Что ж, спасибо большое, Микаэл. Микаэл Залян, армянский политолог, был с нами на связи по Zoom. Мы продолжим наш разговор через мгновение.
3: Преступление и война.
9: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. А к нам по Зуму присоединяется наш гость, профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дарчиашвили. Приветствую, Давид.
10: Добрый день, Сергей.
0: Ну вот мы говорим сейчас о том, что Россия потихоньку, вернее, скорее даже не Россия, а Армения отдрейфовывает от России. С Азербайджаном тоже, особенно в 2025 году, были напряженные отношения. Не складывается ли такая ситуация, что фактически сейчас...

0: И вот все как-то готовятся к 26 мая, чтобы вот большую манифестацию провести.
1: А 26 мая это что будет?
0: Это день вот Первой Республики,
1: А.
0: день независимости считается.
1: По крайней мере, уличный протест пока еще
0: Да,
1: возможен
0: вот
1: и не
0: оппозиция
1: задавлен
0: готовит его.
1: репрессией.
0: Вот ходят по улицам, раздают буклеты, на этот счет призывают людей. Да, есть фрустрация, есть какая-то усталость, и вот потеря надежды, как бы. Ну, говоря откровенно, и во мне это чувствую я сам. Но в целом все-таки вот протест не абсолютно, значит, выдох.
1: Насколько влияние России распространяется на внешнюю политику Грузии? Потому что
0: Ну, это
1: Грузия
0: опять
1: однозначно
0: же...
1: теряет свой кредит в европейских организациях, и мы видим, как бы идет вот эта вот логика авторитарного отката, она проецируется и во внешнюю политику. Насколько сильно здесь влияние Москвы?
0: Вот здесь это более, значит, ясно показывает, что есть вот связь, координация грузинской политической системы вот с Кремлем. Именно вот во внешней политике это видно. Да, Грузия, с одной стороны, вроде не отказывается там говорить о том, что мы европейская страна, и мы вступим в Европейский Союз, но на самом деле делается все, чтобы это никогда не произошло. То, что вот есть попытки наладить взаимоотношения с Соединенными Штатами, но это как бы, по-моему, Путин дает карт-бланш, пока в Вашингтоне есть Трамп.
1: Пока Трамп,
0: А
1: да.
0: также вот была вот встреча в Ереване недавно, вот Европейский форум, там произошла короткая встреча с Зеленским и с премьер-министром Грузии Кобахидзе. Это было немножко вот удивительно, сюрприз такой, но встреча была очень короткая и очень быстро. Снова, значит, говорящие головы с грузинского официоза начали опять вот критические замечания в сторону Украины
1: В
0: делать.
1: сторону Украины. А вообще политика
0: Да.
1: Грузии по отношению к войне в Украине, она дрейфует, как я понимаю, сейчас достаточно тяжело в Грузии находиться и антивоенным россиянам, и вот, скажем, как ситуация с украинскими беженцами.
0: Мне кажется, что все-таки, вот опять же, исходя из этой встречи и то, как ее комментировал потом сам премьер-министр Кобахидзе, говоря, что, значит, у нас была дружеская встреча, и вообще Грузия, Украина, дружественные страны, поколениями. Ну вот потом опять начался разговор, который показывает, что, может быть, не менее, чем Россию во взаимоотношениях с Украиной грузинские власти боятся и оппозиции. То есть разговор зашел о Саакашвили, о судьбе Саакашвили. И снова, значит, довольно-таки в грубой форме премьер-министр сказал, что никого это не касается, это этнический преступник грузин, и все, точки поставил над этим. Но все равно вот эти встречи, разговоры показывают, что не исключено, что грузинские власти старались бы все-таки как-то вот попытаться получить какие-то альтернативные возможности существования, если, значит, с Россией не повезет. А
1: С
0: повезет или
1: Россией,
0: не
1: да.
0: повезет, да, зависит, опять же, от событий в Украине, на фронте и американо-российских отношений.
1: Ну да, в этом отношении сюжет войны в Украине имеет в том числе и влияние на Грузию. Это мой последний вопрос будет. Каковы вообще перспективы этого режима? Или это персоналистский режим, это как в России, он зависит от фигуры лидера, и, собственно, изменение этого режима не прослеживается ни со стороны элит, ни со стороны населения?
0: В целом нет опыта у грузинских правящих классов как-то держаться вне касательно вот лидера. Да, поэтому вот черты персонализма тут довольно сильны. тут, чтобы думать, что вот после или без Иванишвили власть бы не поменялась и осталась бы таким. Но серьезная работа идет именно в этом направлении, чтобы консолидироваться и превратить этот режим вот какой-то квазиидеологический, новоконсерватор.

0: Активный, какой-то, который заигрывает с разными сторонами, но все-таки не приемлет существующую оппозицию и делает шаги, чтобы ее вообще бы не было, упразднили бы ее, в том числе и законодательные попытки к этому шли, но потом приостановились. То есть законопроект был послан в Конституционный суд, чтобы запретить оппозицию, но потом что-то вот нет дальнейших шагов в этом направлении. То есть вот шаги консолидации идут, опять же, вот, и в плане вот клептократичных
1: Да.
0: каких-то взаимоотношений, делания денег. Но насколько это стабильно, исходя из того, что и Грузия не довольно-таки самостоятельная экономически, и к тому же нету опыта вот консолидации, нету опыта иметь сильные силовые и вот, значит,
1: Репрессивный аппарат, да?
0: репрессивный аппарат.
1: Да.
0: Хотя ее строят. И в этой постройке, мне кажется, большую роль также играют и российские, а также и белорусские эксперты.
1: Да, в этом отношении, конечно, эволюция, внутриполитическая эволюция Грузии вызывает очень большую тревогу на фоне того, что происходило еще 10-15 лет тому назад. И парадоксальным образом Грузия остается некой такой, так сказать, последней опорой России на Кавказе. Ну что ж, Давид, спасибо большое за этот рассказ. Нашим гостем был профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дерчиашвили. Ну,
0: Спасибо. До свидания.
1: спасибо. Ну, а от себя в заключение скажу, что несмотря на авторитарный откат в Грузии, Россия все же неумолимо теряет Южный Кавказ, как сказали многие наши эксперты. И в этом состоит историческая логика деколонизации, распада Российской империи. В отчаянной попытке удержать Украину Россия надорвала силы и теряет весь стратегический периметр. От Балтики до Каспия, от Хельсинки до Еревана. И в этом состоит историческая логика. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 20 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Литве из-за угрозы проникновения беспилотника со стороны Беларуси объявлялась воздушная тревога, что стоит за российско-белорусскими учениями по отработке применения ядерного оружия. Представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник призвал страны мира отказаться от закупки российских энергоносителей. США и Великобритания, напротив, ослабили санкции против энергетического сектора России. Россия и Китай дали старт перекрестным годам образования. Жители одного из микрорайонов Иркутской области попросили передать председателю КНР Си Цзиньпину их просьбу выделить средства на строительство школы для детей, живущих в этом микрорайоне. Также сегодня.
1: Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметала как осколки по всему миру. Мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм.
0: На международном кинофестивале в Каннах состоялась премьера нового фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». Зрители устроили создателям фильма 10-минутную овацию. На юге Литвы, в том числе в столице страны Вильнюсе, сегодня утром объявлялась воздушная тревога в связи с возможным проникновением в воздушное пространство Литвы беспилотника, летевшего со стороны Белоруссии. Работа Вильнюсского аэропорта была приостановлена. Жители страны получили сообщение с призывом проследовать в укрытие. В укрытие проследовали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинени и председатель Сейма Йозас Оликас. Для перехвата дрона поднимались истребители НАТО, патрулирующие небо над странами Балтии, а беспилотники, летящим в сторону Литвы, литовские власти были предупреждены по горячей линии белорусскими военными. К моменту записи этого выпуска беспилотник обнаружен не был. Вчера силы ПВО НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. Как выяснилось, это был сбившийся с курса украинский беспилотник, целью которого был объект на территории России. В последнее время было зафиксировано несколько подобных случаев. Власти Украины обычно в этих случаях приносят извинения странам Балтии, объясняя проникновение беспилотников в их воздушное пространство работой российских средств радиоэлектронной борьбы. Вчера же служба внешней разведки России обвинила Латвию в том, что она собирается предоставить Украине возможность наносить удары дронами по России со своей территории. В Риге эти утверждения назвали ложью. Вот что сказал глава Латвийского центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле.
2: Россия развернула активную кампанию дезинформации против Латвии, распространяя преднамеренную ложь о том, что Латвия разрешает использовать свое воздушное пространство для ударов беспилотников вооруженными силами Украины по России, и что Латвия планирует разрешить использование своей территории для запуска дронов с территории Латвии по целям в России. Это преднамеренная ложная информация. Это продолжение кампании дезинформации.
0: Это был глава Латвийского центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле. Тем временем в Беларуси продолжаются российско-белорусские учения подразделений боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, проводимые совместно с Россией. Согласно официальным заявлениям, в ходе учений планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению. Президент России Владимир Путин объявил в конце марта 2023 года о планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, а также о планах переброски туда ракетного комплекса «Искандер» и 10 самолетов-носителей тактического ядерного оружия. Тем не менее, многие независимые наблюдатели полагают, что доказательств того, что ядерные боеголовки действительно переброшены на территорию Беларуси, нет. Вот как ситуацию комментирует Владимир Жигарь, представитель Ассоциации бывших сотрудников силовых структур Беларуси «Белпол».
3: Год назад примерно что-то подобное в Беларуси проводилось, конечно, не в таких масштабах. И тогда русские увидели абсолютную неготовность белорусских коллег к работе с такого вида оружия, в том числе даже психологической. Белпол не обладает никакими данными, то есть мы проверяли это, мы искали, мы смотрели, но нет никаких подтвержденных фактов того, что на территории Республики Беларусь размещено тактическое ядерное оружие русских. Ну, нужно понимать, что даже если бы тактическое ядерное оружие на территории Беларуси было размещено, для этого необходимо было бы привести на территорию Беларуси достаточно внушительное количество русских, потому что ракетных войск стратегического назначения в Беларуси нет. И управлять этим оружием, в том числе там проводить какой-то сервисный осмотр, контроль, вывод этого оружия даже из бокса, все это должны были бы делать русские. Но такой передислокации россиян на территории Беларуси за последние годы не было обнаружено. При этом нужно понимать, что правовая база для размещения на территории Беларуси тактического ядерного оружия или того же самого Орешника, она уже создана. То есть это тот самый договор о коллективной безопасности союзного государства, который был подписан в 2024 году и ратифицирован в 2025. Инфраструктура определенная, в общем-то, тоже имеется для достаточно быстрой передислокации такого оружия на территорию Республики Беларусь. Но при этом также стоит учитывать, что Беларусь, благодаря Лукашенко, лишилась военного суверенитета 24 февраля 2022 года, и это как раз-таки было дополнительно закреплено еще вот этим договором о коллективной безопасности союзного государства. И что Кремль определит для себя в качестве там каких-то стратегических моментов, то и будет реализовано. До этого Лукашенко показывали какие-то видео, где выезжает определенное небольшое количество машин. Это связывали, например, с Орешником. Но самой установки Орешник на территории Беларуси замечено не было. И нужно понимать, что даже баражирование Орешника по территории Беларуси не может остаться незамеченным. Это не одна машина, это порядка 20-25 машин, которые передвигаются крайне медленно, они крайне большие. И не заметить передвижение их по Беларуси, ну, просто-напросто невозможно. Даже это бы информацию передали Белпол и обычные люди, это можно было увидеть банально просто со спутников. Но такой информации не было. И может ли это быть своего рода отвлекающим маневром? Может быть. Может быть ли это подготовка к чему-то большему через некоторое время? В том числе это может быть, как я сказал, по той информации, которой обладает Белпол, прошлые учения оставили негативный такой осадок у русских, потому что они увидели, что белорусы не готовы работать с такого вида оружием. То, что угроза из Беларуси исходит, это безусловно факт. За последние несколько лет Беларусь тотально милитаризируется. Причем она милитаризируется во многих аспектах. Милитаризируется белорусская экономика, милитаризируются белорусские дети, милитаризируется белорусская правовая база. Вводятся, например, в некоторые законы такие изменения, как там прописываются такие изменения, как разбор завалов гражданским населением и оплата труда гражданскому населению во время невоенного характера. То бишь, это опять-таки идет своего рода отсылка к СВО. Изменяется уголовный кодекс, административный кодекс, изменилась белорусская конституция. Вводится, например, возможность не гражданам Республики Беларусь проходить воинскую службу в рядах вооруженных сил Республики Беларусь. Понятно, ну там на сержантских должностях, но все же. Также на территории Республики Беларусь возводится инфраструктура военного назначения за деньги русских, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне в краткосрочной перспективе.
0: Это был представитель Ассоциации бывших сотрудников силовых структур Беларуси Белпол Владимир Жигарь. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». На фоне продолжающихся российских ударов по Украине, в результате которых ежедневно гибнут мирные жители, состоялось заседание Совета безопасности ООН, созванное по просьбе Украины после того, как на прошлой неделе при попадании российской ракеты в жилой дом в Киеве погибли не менее 25 человек. Их похороны продолжаются. Вчера состоялось прощание с сестрами Яковлевыми. Старшей Вере было 17 лет, младшей Любави 12. Их отец погиб на фронте в Луганской области в 2023 году. Представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя назвал заседание Совета мероприятием для галочки и в очередной раз обвинил страны Европы в попытках помешать мирному процессу в Украине.
4: Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике. Зеленскому следует отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, в том числе из Донбасса, перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. До тех пор, пока оно это не осознает, добиваться целей специальной военной операции продолжат вооруженные силы Российской Федерации. Очевидно, что в этом упорстве Зеленского активно поддерживают европейские страны. Мы неоднократно говорили, что в Лондоне и Брюсселе поставлена только одна задача – обеспечить продолжение конфликта с Украиной, затянуть его как можно дольше, нанести России как можно больше ущерб. Никакого плана «Б» у европейцев нет, а разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником переговоров России и Украины, кроме как насмешкой, назвать нельзя.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Представитель Украины Андрей Мельник призвал страны международного сообщества к бойкоту российских энергоносителей, напомнив, что средства, которые получает за них Россия, идут на финансирование войны против Украины. Если сопоставить объемы импорта энергоносителей с военным бюджетом России за прошлый год, который оценивается примерно в 145 миллиардов долларов, картина становится очевидной. Закупки российских энергоносителей всего тремя крупнейшими потребителями значительно превысили все годовые расходы России на оборону. Другими словами, из-за отсутствия санкций ООН, чему препятствует злоупотребление Москвой правом вето в Совете Безопасности, ряд государств фактически поддерживают военную машину Путина за счет продолжающегося импорта российской нефти, газа и угля. Мы призываем Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и все миролюбивые страны ввести масштабные вторичные санкции против государств, которые продолжают поддерживать российскую военную машину. Чем шире будет коалиция стран, готовых отказаться от таких закупок, тем быстрее прекратится субсидирование российской агрессии за счет импорта энергоносителей, и тем скорее закончится эта война. The sooner this war will come to an end. Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Несмотря на эти призывы, постоянно звучавшие из Киева, в связи с резким повышением цен на энергоносители из-за войны в Персидском заливе, США недавно в очередной раз продлили частичную отмену санкций за покупку российских нефти и газа. Свои санкции смягчила и Великобритания, ставшая вслед за Соединенными Штатами второй западной державой, пошедшей на этот шаг из-за топливного кризиса. Как пишет BBC, британские власти разрешили импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах, а также сняли ограничения на оказание услуг двум российским газовым проектам «Сахалин-2» и «Ямал-СПГ». А президент США Дональд Трамп в своем очередном заявлении по поводу ситуации в Персидском заливе пообещал скорое окончание войны с Ираном и резкое падение цен на нефть на мировом рынке. «Мы очень быстро закончим эту войну. Они так сильно хотят заключить соглашение, они устали. Все это должно было произойти 47 лет назад. Кто-то должен был что-то с этим сделать. И это произойдет скоро, и вы увидите, как цены на нефть резко упадут. Они упадут. Нефти везде так много, цены резко упадут. Мы проделали чертовски хорошую работу, и я думаю, что мы очень быстро с этим покончим, и у них не будет ядерного оружия. И, надеюсь, мы закончим все это очень приятным способом». Это был президент США Дональд Трамп. Вчера же Сенат США 50 голосами против 47 одобрил продвижение резолюции, ограничивающей полномочия Трампа на ведение военных действий против Ирана. Инициатива, подготовленная демократами, обязывает Белый дом прекратить боевые действия и вывести американские войска из зоны конфликта, если Конгресс не даст на это официального одобрения. В администрации США настаивают, что ранее Конгресс уже был проинформирован об окончании боевых действий, а значит, в случае их возобновления должен начаться новый отсчет 60 дней, в течение которых Белый дом, согласно существующим законам, может применять войска без одобрения со стороны Конгресса. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 20 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В ходе продолжающегося государственного визита Владимира Путина в Китай сегодня было подписано сразу 20 двусторонних соглашений в разных областях, но примечательно, что среди них не было соглашения о начале реального строительства газопровода «Сила Сибири-2», который по замыслу должен доставлять в Китай российский природный газ через территорию Монголии. Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. История с «Силой Сибири-2» — это уже очень долгая история. Она началась, если я правильно помню, помню, еще в 2015 году. В российских средствах массовой информации я читал, что в 2025 году был подписан некий юридически обязывающий меморандум о строительстве вот этого газопровода через Монголию. В каком состоянии весь этот проект находится сейчас?
5: Ну, давайте начнем с того, что юридически обязывающий меморандум – это фигура речи такая. Состояние неопределенности по-прежнему, потому что позиция китайцев – хотите строить? Ну, стройте, ради бога, но мы вам ничего не гарантируем. Главная задача российских властей – это уговорить китайцев на цену, которая устроит «Газпром» и позволит хоть как-то окупить эту вторую силу Сибирь. Китайцы упираются и ничего гарантировать не хотят. У них полным ходом идет энергетический переход, у них есть рядом Туркмения, Казахстан и так далее. Вот, поэтому, собственно, никакой гарантированной цены они не хотят. Более того, они бы не проще снизить ту цену, которую они получают по первой ветке силы Сибири. И вообще говорят, что неплохо бы получать адекватную цену той, которая внутри России, а не той, по которой Россия продает газ в страны Европы. Там разница колоссальная. В России порядка $50 за 1000 кубометров. Китай получает по 250 примерно, а Европа по 600. «Газпром» хочет сделать Китай как Европу, а Китай хочет сделать Китай как какую-нибудь там Оренбургскую область. Поэтому и вот эти переговоры, они так ни к чему и не приводят, поэтому визит Путина в Китай, он совершенно напрасно взял с собой Алексея Миллера там, и Игоря Ивановича Сенчина. Единственное, чего они сумели добиться, ну, у «Газпрома» по понятным причинам денег особо нет на строительство силы Сибири второй, да и, в общем, и ни на что другое тоже. Поэтому их пустили на китайский долговой рынок, да, позволив размещать облигации в юане, чем и «Роснефть», и «Газпром», в общем, в принципе, пользуются. Что касается второго проекта «Силы Сибири», то в очень размытых чертах работы по подготовке к строительству газопровода из России без названия этого газопровода внесены в пятилетний план Китайской Народной Республики. Поэтому «Газпром», ну, возможно, там и китайцы тоже ведут работы по подготовке к строительству, да, то есть, ну, там исследуют местность, делают топографические карты, пишут экономические обоснования. Ну, вот, собственно, до 30-го года этим всем и будут заниматься. Надеяться, что к 30-му году начнется какая-то стройка века грандиозная, совершенно не приходится.
0: Ну, мне приходилось, опять же, в российских средствах массовой информации встречать мнение, согласно которому нынешняя ситуация в Персидском заливе как-то может повлиять на позицию Китая, хотя гораздо больше было тех, кто с этим мнением не согласен. Что вы по этому поводу думаете?
5: Китай тоже сидят, они совсем сиюминутно мыслящие люди. Поэтому они прекрасно понимают, что сила Сибири будет построена как минимум через несколько лет после того, как закончится война в Персидском заливе и ситуация радикально изменится. К тому же вот этот взгляд на войну в Персидском заливе, он из России, он несколько иной, чем снаружи от России, потому что в России считают, что сейчас все быстро задрав штаны побегут за Россию углеводородами, ну и в моменте действительно так происходит. Но если брать стратегически, то это неопределенность на мировом рынке энергоносителей, вот это в очередной раз доказанная ущербность политическая, да, и с точки зрения рисков углеводородов, которые поставляются из регионов далеких, включая и Россию, да, далеких от стабильности. Это лишние аргументы Европе и Китаю, в отличие от многих развивающихся стран, у Китая и у развитых стран, которые входят в международное энергетическое агентство, ну, есть запасы нефти. Что касается России, то да, китайцы вполне с удовольствием берут российскую нефть, чтобы и принимают российский газ по той трубе, которая уже проложена. Но многомиллиардные вложения там через Монголию, вот эти все стройки века, они в них не очень пока заинтересованы.
0: Ну а Россия почему так цепляется за этот проект, который так с такими туманными перспективами окупаемости и вообще со всеми теми длящимися уже годы переговорами, которые ни к чему не приводят?
5: Ну, у России в силу потери значительной части европейского газового рынка образовались избыточные мощности, которые надо либо сокращать добычу серьезную, ну что, в общем-то, и делается, либо развивать внутри страны, но внутри страны поставки газа, они и так убыточны для «Газпрома», а если они требуют еще дополнительных вложений в инфраструктуру, в газификацию, то корпорации камня на камне не останется, если только полностью переключаться на российский рынок. Соответственно, нужно выбирать, либо уговорить Китай и с перспективой, что добычи газа не нужно будет снижать, либо снижать добычу газа, сокращать, ну и вообще «Газпром» должен стать меньше тогда, да, со всеми вытекающими последствиями и для занятости, и для налогов, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь такая довольно серьезная ситуация, которая требует каких-то решений. А решений принять нельзя, потому что китайцы уперлись.
0: Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. В рамках визита Путина в Пекин, куда он привез почти весь состав российского правительства, а также большую делегацию представителей крупного бизнеса, был дан старт, как сообщается, перекрестным годам образования в двух странах. Примечательно, что перед поездкой Путина жители одного из микрорайонов Иркутской области попросили главу МИД России Сергея Лаврова передать председателю КНР Си Цзиньпину их просьбу профинансировать строительство школы для живущих в микрорайоне детей, поскольку власти России строительством школы заниматься не хотят.
6: Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. Сообщаем, что мы категорически против передачи нашего обращения в адрес лиц и инстанций, на которые мы жалуемся. Более того, если вы видите это обращение, это означает, что очередное наше обращение в адрес губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы не получили вразумительного ответа. В связи с указанным просим рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения финансирования на возведение школы в микрорайоне Березовой Марковского муниципального района Иркутской области на участке с кадастровым номером 3806-6086-06, а также обеспечить условия для достройки указанного объекта. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане? Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области. Нам нужна школа!
0: Это было обращение к Владимиру Путину и Сергею Лаврову, жителей микрорайона Березовский в Иркутской области. Время свободы. В США разгорелась жаркая дискуссия по поводу создания фонда в размере почти 1 миллиарда 800 миллионов долларов, предназначенного для компенсации лицам, которые, как подчеркивается, несправедливо преследовались предыдущими администрациями. Фонд является частью сделки, в рамках которой президент Дональд Трамп отозвал иск на 10 миллиардов долларов против налоговой службы США, поданный из-за утечки его налоговых деклараций в СМИ. Во вторник Министерство юстиции представило меморандум, расширяющий условия сделки, блокируя действия налоговой службы против Трампа и его семьи в отношении прошлых налоговых деклараций. В рамках этой сделки истцы по иску, в число которых входят старшие сыновья Трампа, а также организация Trump Organization, получат извинения, но не денежную компенсацию. Управлять создаваемым фондом будет комиссия из 5 членов, 4 из которых будут назначены генеральным прокурором. Его обязанности сейчас исполняет бывший личный адвокат Трампа Тодд Бланш. Вот как вице-президент США Джей Ди Венс объяснил задачи фонда и ответил на вопрос о том, могут ли за компенсацией обратиться те, кто нападал на полицейских во время захвата сторонниками Трампа здания Капитолия 6
7: января 2021 года. Речь идет о компенсации американцам за необоснованное правовое преследование, которое мы наблюдали при предыдущей администрации. Подать заявку может любой желающий, как республиканец, так и демократ. Как известно, президент США помиловал ряд демократов, которые, по его мнению, действительно пострадали от такого преследования. Поэтому, если Хантер Байден захочет подать заявку на получение средств из этого фонда, он может это сделать. Процесс будет проходить в обычном порядке, мы все проверим и постараемся определить, действительно ли заявление обосновано. Мы не пытаемся раздавать деньги тем, кто нападал на полицейских. Наша цель состоит в том, чтобы компенсировать людям ущерб, понесенный в результате наиболее жестких мер со стороны правовой системы. Как известно, в нашей стране действует принцип презумпции невиновности. Человек считается невиновным, пока его вина не доказана. Есть люди, которых обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов, но это не значит, что мы будем полностью игнорировать их заявления. Каждый случай будет рассматриваться отдельно и тщательно оцениваться. Это был президент США Джей Ди Венс. Создание фонда, получившего название Anti-Weaponization Fund, можно перевести как «Фонд против политизации и правосудия», резко осудили демократы. Вот что на слушаниях в Сенатском комитете по ассигнованиям, обращаясь к исполняющему обязанности генпрокурора Тоду Бланшу, напомню, генеральный прокурор в США является главой Министерства юстиции, сказал сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен.
8: Вы его бывший личный адвокат, и вы точно знаете, чего он хочет. Более того, он сам часто пишет это открыто в социальных сетях в своем аккаунте Truth Social. Он хочет использовать Министерство юстиции в своих политических целях. И с самого начала вы и ваши сообщники старались сделать то, чего он добивается, выполняя за него грязную политическую работу. То, что вы сделали, возмутительно, беспрецедентно. Это настоящая черная касса.
0: Это был американский сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен. Ну и последняя тема. В Каннах на международном кинофестивале прошла премьера фильма, живущего сейчас в изгнании, российского режиссера Андрея Звягинцева. Фильм называется «Минотавр». Действие происходит в сентябре 2022 года, когда в России была объявлена так называемая частичная мобилизация. Главный герой – успешный бизнесмен, который сталкивается с необходимостью отправить в военкомат, а значит и дальше на фронт, 14 сотрудников своей компании. Напомню, что согласно древнегреческому мифу, каждые 9 лет, по другим версиям ежегодно, Афины отправляли на Крит семерых юношей и семерых девушек на растерзание чудовищу по имени Минотавр. Как пишет кинопродюсер Александр Роднянский, в фильме Звягинцева этим чудовищем стало российское государство, пожирающее своих и чужих граждан. Фильм был встречен 10-минутной овацией, а вот что сказал Андрей Звягинцев сразу после премьеры.
1: У меня будут только слова благодарности. Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметала как осколки по всему миру, от Ванкувера до Лондона, от Сантьяго де Компостела до Лимассола и так далее, со всеми остановками. Но мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм. Я бесконечно признателен им всем. Я очень признателен нашим продюсерам во Франции, в Германии, в Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке. Я бесконечно благодарен актерам, большую часть которых я снимал впервые и познакомился с ними впервые. Я вам очень признателен. И, конечно, вам, зрителям этого зала, великого зала «Люмьер», который снова нас принял в свои стены. Мы счастливы, что мы вернулись к возможности делать свою работу. Спасибо всем.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
9: Студия подкастов «Радио Свобода».
10: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Говорит «Радио Свобода».
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
13: и Ярослав Шимов.
12: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной и мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории. И мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему история и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам, идеологическим, или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
13: Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот что чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера. Но такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось, и это одно из проявлений этих перемен.
12: История до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Был же то, что сейчас без конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют. Может быть, это еще связано с тем, что мир, он по-своему сузился, и если раньше между Японией и, скажем так, Францией лет 200 назад ничего общего, кроме нескольких торговых кораблей в год, и не было, то сейчас, по сути, мир – это такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
13: На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, а в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых будет строить свою жизнь. И что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы, в общем, тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов западного мира. Вот это только один пример.
12: Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
13: Тут разные плоскости на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом, она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях, давно умерших или просто живших в прошлом, с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно, а подход, который существовал 200 или 300 лет назад, это другое. Ну и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку не есть ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как к таким, ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрета работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже не исторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.
12: Я недаром упомянул крестовые походы или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали, походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
13: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми, а часто они не были ни тем, ни другим.
12: Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую реальность. А всех исторических деятелей, начиная от римских императоров и заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
13: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщины, заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе. И те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз и наоборот.
12: Я обычно, я заметил, в наших беседах последних месяцев играю роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
2: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, из-за растущей политической и исторической, проще говоря, малограмотности, будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были, как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей лжепророков. Потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы, ну, значит, придет кто-то потемнее.
13: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал, признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, ну, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношения, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стили одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно. Часто я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то что деревья, изучают дупло или веточку, а они видят ни дерево, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым. Ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье. Там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше, другие авторитеты и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха просвещения все это перевернула, но эпоха просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит, вот это интересно.
12: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок «Теперь мы все социалисты». Да, молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: «Я марксист». Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлении об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
13: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории, как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время, и их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна, мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизация это избежать – это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
12: Ну, так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи, представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны, мы свои собственные придумаем.
13: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же, потому что если мы возьмем интеллектуальные, так называемые, элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю, ведь там наоборот, это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
12: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого, это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории и для таких мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты. И тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
13: Приемы на каждом шагу, потому

0: Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности – они, мне кажется, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
1: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался по-немецки, я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое. Британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года. Но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Корея, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
0: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк Роберт Тумс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход «мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие».
1: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и о постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
0: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Настоящее время на Радио Свобода.
9: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
10: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
8: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.
11: Кино существует. Я не знаю про Духан Кориджи.
12: Съездили в Китай и забыли про Аляску. Чем закончился визит Путина в Пекин и какой провал скрывает государственный пафос?
13: Как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы.
12: Китай теснит Россию даже в торговле военной техникой. На словах – союзники в борьбе с Западом. А что же на деле?
14: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня разбираемся, что же скрыто за официальными кадрами и декларациями. В Пекине Путина встречают сразу два старых друга. Председатель Си и некий Пен Пай. Легенда гласит, 26 лет назад Путин поцеловал китайского мальчика, и тот стал инженером. Встречи в Пекине, подарки, лекция по истории совершенно случайны. Но очень символичны, говорит телевизор.
15: Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
14: Они виделись друг с другом почти 26 лет назад, во время первого государственного визита Путина в Китай. Вот эти уникальные кадры. 11-летний мальчишка Пен Пай вместе с родителями случайно оказывается рядом с российским президентом.
15: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день.
14: Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань. Это как раз подарок оттуда. Это фарфор, который делался по заказу Мао Цзэдуна. Государственные газеты пишут, одна и та же встреча разницей в 26 лет. Это символ долгой дружбы России и Китая. А может быть намек, что Путин очень долго на одном месте? Впрочем, и та версия есть. Напишите, какая из них ближе вам, а мы расскажем, с чем же Путин уехал из Китая.
16: В Пекине на площади рядом с Домом народных собраний, ожидая появления руководителя своей страны и российского президента, специально отобранные дети репетируют коллективную радость. высоко подпрыгивают и машут руками. И вот на площадь прибыли высокопоставленные лица. Отношения двух стран, Китая и России, как уверяют в Пекине, шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня. По словам лидера Китая, мир сейчас сталкивается с риском возвращения к закону джунглей. Китай считает, что договор о дружбе и сотрудничестве с Россией приобретает на этом фоне особую ценность.
17: Мы должны совместно продвигать построение более справедливой и равноправной системы глобального управления.
16: Об особой ценности взаимоотношений между странами в открытой части переговоров сообщил и российский президент.
18: Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке.
16: Войну России против Украины председатель Китайской Народной Республики и российский президент обсуждали в закрытом, непубличном формате. Как считают эксперты, Пекину выгодно поддерживать Россию на уровне, достаточном для продолжения конфликта, но недостаточном для того, чтобы Китай сам оказался под прямым санкционным или военным ударом Запада.
19: Какие-то долготлеющие конфликты в Европе и в любой другой части мира для Китая гораздо более интересны, потому что это отвлекает внимание Соединенных Штатов Америки, отвлекает внимание Европейского Союза, то есть ресурсы тратятся не на противостояние Китаю, а вот на какие-то военные операции, которые находятся очень далеко от Китая.
16: Одна из основных тем переговоров – достижение прогресса в строительстве нового газопровода между Россией и Китаем – «Сила Сибири-2».
18: Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля.
16: Впрочем, пресс-секретарь президента России признает, еще не все вопросы улажены.
20: Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
21: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
20: Чего?
21: Вот это проект по «Силе Сибири-2».
20: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация.
16: В Кремле, пытаясь компенсировать финансовые потери от утраченных европейских газовых рынков, хотят убедить Пекин покупать еще больше российского топлива. Но в Китае не спешат с заключением соглашения. Ждут, когда в Кремле снизят цены.
19: Мяч на стороне Китая. И Китай будет ждать максимально плохого экономического положения России для того, чтобы действительно давить и по цене газа, по условиям поставки, по условиям строительства. Ну, это абсолютно нормальная бытовая логика. Вы, когда торгуетесь на рынке, вы ждете, когда ваш продавец будет в плохом положении.
16: Российский президент приехал в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай американского президента. В подписанном совместном заявлении Россия и Китай раскритиковали односторонние санкции, пошлины и похищение лидеров других стран, имея в виду президента Венесуэлы. В январе Николаса Мадуро вывезли в Нью-Йорк и предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и торговле оружием. По словам лидеров Китая и России, обстановка в мире сейчас нестабильная и неспокойная. В этих условиях, как прозвучало в Пекине, необходимо международные отношения нового типа.
14: Из общих слов, которые всегда звучат на встречах Путина и Си, в этот раз особняком стоит фраза о противостоянии фашизму. Ее на пресс-конференции произносит глава Китая, но она явно из лексикона Путина. Журналист Рид Стендиш полагает, что не надо из этого факта делать вывод о некой военной помощи Пекина Москве. Это просто часть их старого совместного нарратива.
22: Если помните, давайте немного отмотаем назад, к сентябрю 25 года. Тогда отмечалась большая годовщина окончания Второй мировой войны в Азии. В Китае прошел масштабный парад. Туда приехал Путин, а вместе с ним и множество других лидеров. И в рамках этого события было много разговоров. Выходили статьи, звучало много заявлений о том, что, знаете, Китай и Россия были частью коалиции, победившей фашизм, и что они находятся на стороне победителей во Второй мировой войне. И вот теперь мы оказались в мире, где, как Си Цзиньпин заявил на этой встрече с Путиным, и как он уже не раз говорил ранее, мы не можем допустить возвращения закона джунглей. Подобными формулировками они прежде всего пытаются донести мысль. Послушайте, вообще-то именно мы, а не Запад, и уж тем более не Соединенные Штаты, являемся хранителями этого послевоенного миропорядка. Разумеется, мы можем углубиться в дискуссию и спросить, позвольте, а как страна вроде России, которая начала полномасштабное вторжение в Украину, может быть защитником послевоенного консенсуса? Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с весьма явными противоречиями. Однако, если смотреть с точки зрения китайской риторики и позиции Пекина, Си Цзиньпин пытается транслировать миру именно этот посыл. «Я гарант стабильности». Главная идея, которую Си пытается сейчас продвигать, заключается в том, что Китай не собирается отбирать чужие территории или указывать другим, как им жить.
14: И о том, как Россия вписывается в идею Китая, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Артем.
14: Что, на ваш взгляд, достанется России в той картине мира, которую сейчас продвигает Китай?
2: Ну, Россия остается незавидная роль, потому что она теряет, катастрофически теряет свое влияние, свой моральный вес, политический, экономический тоже. Ну и вот то выступление Путина, что мы экспортируем в Китай нефть, газ и даже жиженый газ, сказал, природный жиженый газ, и больше ничего. То есть предложить нечего, а в то время как 60-е, 70-е годы Советский Союз экспортировал технологии, специалистов, какие-то идеи, потому что их объединяла так или иначе коммунистическая идея. Сейчас эти отношения перевернулись суверенно и вассал, и Путин теперь вынужден прилетать в Пекин, чтобы упрашивать своего высокого покровителя, товарища Си, ну, по сути говоря, поддержать российскую экономику и поддержать Путина на международной арене. Ну и как было сказано предыдущим оратором, в общем и целом у Китая своя позиция, своя повестка. Китай, конечно, не будет прогибаться, но он будет говорить очень правильные, нужные, красивые слова, но за этими красивыми словами кроется абсолютно голый китайские интересы и идеология уходят на второй план. Россия страна большая, действительно, и когда-то диктовала, возможно, Китаю свои условия. И я напомню, что 19 век это вообще в китайской историографии назван веком унижения, не в последнюю очередь, потому что Российская империя вторгалась не раз и не два, вторгала у Китайской империи территории. Поэтому в Китае это помнят, конечно, но открыто не говорят, но все равно реваншистские настроения там присутствуют. И действительно, еще при встрече Си Цзиньпиня с Трампом им была высказана такая мысль, конкретно она отчеканена в тезисе, что мы за ровные, сбалансированные стратегические взаимоотношения и за баланс. Вот этот вот мировой баланс – он Китаю важен, потому что вся китайская философия, и политическая в том числе, выстроена на модели баланса. Китай не хочет доминировать, как Соединенные Штаты, он прекрасно понимает, что это тяжелая ноша, но балансировать и при этом играть роль, если не первой скрипки, то равной, то, конечно, он желает.
14: По итогу визита в Китай помощник Путина Ушаков говорит, что знать не знает о духе Анкориджа. Есть, мол, только дух Пекина. Как вы это понимаете?
2: Быстренько, как говорится, забыл возлюбленную, да, предыдущую, и бросился в объятия любимого мужа, старшего мужа в данном случае, если перефразировать известный фильм «Белое солнце пустыни». Ну, я думаю, что в этом и заключена вся шизофреническая внешняя политика Кремля. Сегодня там возносить Трампа, завтра возносить Си, забывать, ну, Китай-то ничего не забывает, он как раз-таки все это фиксирует, и фиксирует это, конечно, Дональд Трамп, который за эти слова может уцепиться, но не сколько за слова Ушакова, сколько за то, как Путин пытается бегать от одного к другому. То они с Трампом договариваются делить мир, то тут же вслед за Трампом Путин бежит к Си, что-то там, значит, за его спиной шептаться и опять-таки выстраивать. Это, конечно, Вашингтону не понравится. Но это выдает тот факт, что Россия в очень уязвленном положении. Раз она отказывается от неких договоренностей и быстро перескакивает, значит, у нее нет устойчивой позиции. И в Пекине, и в Вашингтоне это считывают, естественно.
14: А есть ли для России разница стремиться к Западу, зависеть от Запада или зависеть от Китая?
2: Ну, я думаю, разница есть. Россия, конечно, не хочет зависеть от Китая, потому что зависеть от Китая – это означает, что никаких гарантий нет. Потому что Китай – это очень прагматичное, на самом деле, пространство. Вот все считают, что Запад прагматичный, а в действительности Китай. Потому что Китай, кстати говоря, никогда не принимал отставников. Ну, если вот на Западе это принято, и в Москве это принято, там Асада принять, Януковича, то Китай никогда этим не занимался. Для него списанный материал – это списанный материал. Поэтому Москва, конечно, не хочет попадать под зависимость Китая, хочет, наоборот, от Китая как можно дальше уйти, но не получается. Притяжение слишком сильное, и с Западом отношения, и взаимоотношения очень плохие. Но вот эта вот попытка дразнить Запад, если вы не пойдете на уступки, то мы будем дружить с Китаем, тоже ничем хорошим для Москвы не закончится, потому что Москве предложить-то нечего, кроме своего ядерного оружия, огромной территории. А больше как бы тех самых козырей нет, о которых постоянно говорит Дональд Трамп.
3: Вы имеете в виду ядерное оружие? Вот смотрите, насчет ядерного оружия. По итогам поездки представителя российской делегации Дмитрий Шугаев говорит корреспондентам, что китайцы посмотрели на военные учения перед поездкой Путина и очень рады. А чему китайцы здесь конкретно радуются, если Китай себя позиционирует как страну, которая несет мир?
2: Ну, конечно, радоваться-то нечему. Потому что для Китая очень важно, чтобы сосед не представлял никакой угрозы. А если этот сосед, будь то это КНДР или Российская Федерация, постоянно кричат о том, что в случае чего мы вытащим ядерную дубину, обязательно ею воспользуемся, то, конечно, Китай этим не рад, потому что это вообще-то у его границ происходит. Да? Китай-то наоборот сейчас, как бы это странно ни звучало, выступает гарантом нормальности. Поэтому они говорят, мы за сохранение мирового порядка, мировой стабильности. Давайте возвратимся к системе международных отношений, которая, да, может быть, обветшалась, но все-таки лучше нее-то не придумано. Да? Соответственно, это и укор и в сторону Трампа, и в сторону Путина, потому что один аннексировал Крым и развязал войну, второй тоже там на Ближнем Востоке дров наломал. Так что Китай во всех этих взаимоотношениях выглядит очень даже сбалансированным и, наверное, рациональным звеном. Однако важно понимать, что Китай пока не может влиять сильно на Россию в военном именно плане, сдерживать ее ядерные амбиции. Китай, наверное, через некоторое время сможет свой арсенал в ядерное насытить таким образом, чтобы выйти на некий возможный паритет с Российской Федерацией и с Соединенными Штатами, но это, мы же прекрасно понимаем, что это, в принципе, орудие, прежде всего, сдерживания. Китай это всячески подчеркивает. А Путин, наоборот, говорит о том, что мы можем применить и даже изменили доктрину государственной безопасности, как известно, где прописали, что в случае чего могут применить в случае там нападения, не ядерного нападения. Это, конечно, беспокоит Китай.
3: Ну и несмотря на все подписанные в очередной раз декларации о дружбе, многие экономические отрасли, прям целые отрасли в России жалуются на сближение с Китаем. То есть не только у Китая есть чему быть недовольными в этих отношениях. Давайте посмотрим материалы об этом и вернемся к обсуждению.
4: С начала полномасштабной войны против Украины Россия резко увеличила торговлю с Китаем. Владимир Путин в ходе своего визита в Пекин рассказал о рекордном товарообороте между странами. Однако российские предприниматели уже не первый год жалуются на конкуренцию и демпинг цен со стороны китайских производителей.
5: В 2022-м нам перекрыли все каналы. Мы усиленными методами начали импортозамещаться. Но сейчас все это рухнуло, потому что у Китая и в мире в целом перепроизводство. Страны пытаются на экспорт отправить все избытки, просто демпингуют, чтобы захватить рынки. У Китая самые большие в мире возможности по снижению цен. Он просто заваливает Россию этими ценами, уничтожая российских производителей.
4: С начала большой войны россияне массово пересаживаются на китайские автомобили. Если в 2021 году доля китайских автомобилей в продажах составляла 9%, то в 2024 уже 60%. Только за первые 4 месяца 2026 года ввоз легковых машин из Китая увеличился почти вдвое. Это данные Главного таможенного управления Китая. Российских производителей пытается защитить государство, но так называемый утильсбор, фактически дополнительный налог на импорт, пока сказался на рынке лишь ростом цен. А россияне все чаще делают выбор в пользу более дешевых вариантов.
5: Нашим условием было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом. Коллеги готовы предлагать модель модели электрического или гибридного автомобиля в классе, который не пересекается напрямую с АвтоВАЗом, но востребован.
1: За счет того агрессивного демпинга, который мы увидели со стороны многих наших китайских брендов на рынке, а скидки доходили до даже не 500 тысяч рублей, а до 1 000 000 рублей по некоторым автомобилям, особенно там, которые были выпущены еще в 2023 году, то, конечно, мы скорректировали свою политику.
4: Недовольны сближением с Китаем российские металлурги и представители машиностроения. Они жалуются на отток внутренней продукции и рост дешевого импорта из Китая. Пытаясь справиться с кризисом, предприятия сокращают рабочую неделю, увольняют сотрудников и приостанавливают работу печей. Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев предположил, что китайское машиностроительное оборудование занимает уже больше половины российского рынка.
5: Около 57% всего технологического оборудования в России является китайским. То есть мы почти полностью уже перешли на китайские технологии. Это значит, что Россия сегодня критически зависит от того, остановит или нет Китай поставки оборудования в нашу страну.
6: Следующая история – это российские машиностроители. Стоит просто тотальный вой о том, что все наше машиностроение, производство самой разнообразной техники не выдерживает, не в состоянии конкурировать с Китаем. Что заводы уже стоят на грани закрытия, и, собственно говоря, это вот та причина, по которой наши машиностроители все время лоббируют введение всяких вот этих утильсборов, которые ложатся дополнительной нагрузкой на карманы россиян и так далее. Но видно, что российское машиностроение просто не в состоянии подняться, потому что его полностью давит жесткая конкуренция с китайцами, которые эту конкуренцию выигрывают.
4: Рост товарооборота, который приветствует Путин, пожалуй, не в полной мере работает в зоне экспорта. Например, из-за введенных тарифных квот в первом полугодии 2025 года российский экспорт пшеницы в Китай упал в 19 раз, после чего начал восстановление. Также производители жалуются на сложности с доступом на китайский рынок из-за политических решений китайских властей. В апреле Китай впервые с прошлого лета вообще не закупал пшеницу из России. Проблемы испытывают и производители мяса птицы. Так, за последние 3 года импорт куриного филе из Китая вырос почти в 39 раз, что заставило около трети всего импорта мяса птицы в России. Это давит на цены и рентабельность российского производства. На этом фоне в мае Россельхознадзор ограничил поставки мяса птицы из Китая из-за нарушений безопасности. В целом, согласно официальной статистике, Россия продает товары в Китай на большую сумму, чем покупает. Однако это не решает проблему растущей зависимости от Китая в технологическом секторе. По оценке Bloomberg, 90% технологичного импорта в Россию идет через Китай, напоминает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
7: И это все, начиная от оборудования для вполне гражданских отраслей, ну и из-за нынешней экономической ситуации инвестиции в России практически остались. Тем не менее, да, запчасти для уже существующего оборудования, в том числе для нефтеперерабатывающих заводов, которые регулярно метелят украинские беспилотники. И заканчивая компонентами и оборудованием для производства оружия. Да, я про бытовую технику, про гаджеты, про все, что связано с чем-то более сложным, чем гвозди. Молотки с отвертками, все идет через Китай.
4: Поэтому зависимость России от Китая ощущается буквально во всем, констатирует Максим Блант.
3: Ну и важно помнить, что основной товар – это ресурсы, и товарооборот измеряется в деньгах, а не в количестве штук. И несмотря на зависимость, государственные экономисты, которые поехали в Китай, и миллиардеры показывают хорошее настроение. Даже Олег Дерипаска, который ругал российскую экономику в своем телеграм-канале, остался доволен, что уедет с миллиардами. Но радость Дерипаски, возможно, преждевременна, ведь Китай теснит Россию даже в тех сферах, на которые Россия вообще-то исторически всегда рассчитывал, и об этом мы перед эфиром поговорили с китаистом Тимуром Умаровым.
23: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая, например, на рынке товаров ВПК, вооруженно-промышленного комплекса, по всему миру, потому что Россия тоже одна из главных экспортеров ВПК в мире, Китай – в эту сторону тоже активно движется и как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку по причинам идеологической несовместимости их политических режимов с условиями экспорта стран Запада, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России, еще тогда, когда Россия даже не начинала свое полномасштабное вторжение в Украину. Но при этом вот это столкновение интересов, которые у этих двух стран существуют, оно помимо ВПК есть еще во многих других отраслях. Это видно и в Центральной Азии, это видно и там, если мы посмотрим на ситуацию в Иране в целом, да, экономически эта ситуация выгодна России, но не выгодна Китаю, да, то есть есть много примеров того, как интересы Москвы и Пекина сталкиваются, но при этом это не обязательно приводит к прямому столкновению или какому-то конфликту.
3: И где же эти красные линии в интересах Москвы и Пекина, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, на ваш взгляд, вы видите в российско-китайских отношениях какую-либо почву для будущего конфликта?
0: Но она однозначно заложена. Действительно, красных линий и линий напряжения очень много. Потому что Китай растущая сверхдержава, по сути говоря, она, конечно, будет теснить Россию на ее традиционном поприще, а прежде всего в доминации Евразии. Потому что до последнего времени Российская империя, Советский Союз, даже Российская Федерация еще как-то присутствовали в Центральной Азии, Кавказе, на территории Ближнего Востока и даже Западной Африки и Северо-Африки. А сейчас мы видим активное проникновение туда Китая. Китай, естественно, будет вытеснять Россию из рынков, из политического пространства. И так или иначе, России как-то придется этим отвечать, потому что говорить о том, что там треклятые англосаксы, не получится. Да? И в этом смысле Китай обязательно вытащит из запасников все эти идеологические нарративы, которые использует сегодня Москва, там построение Великой империи, русского мира. У китайцев тоже есть свой китайский мир. Я извиняюсь за выражение, но он называется Хуяся. Китайский мир, китайскость. И они претендуют на те земли, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Это вам и Байкал, и так далее, и тому подобное. И в этом смысле России придется чем-то отвечать. А чем, не очень ясно. Экономически не смогут, население стремительно уменьшается, понятное дело, да. Ну вот остается ядерное оружие, единственный щит, а более никак. Потому что если так пойдет и дальше, то действительно вся и промышленность, и остальные отрасли будут просто захвачены Китаем. Никто не может противодействовать Китаю. В действительности. Россия, тем более, но когда Путин запускает Китай, он, конечно, делает самую большую отвратительную мину, да, стране, потому что после этого китайца попробуй выгони. Ни в дверь, ни в окно это не получится сделать. А Китай работает очень жестко, как вы знаете, это не только Чайна-таун, это прошлый-позапрошлый век. Китай обрастает, как это происходит, например, в Африке. Да? Были случаи, когда они строили, например, какие-то предприятия и здания для правительства, а потом выяснялось, что там были вшиты специальные жучки, аппаратура, которая все это анализировала, прослушивала, да, то есть они вторгаются уже в самое сердце государственного аппарата. А Россия со слабеющей, дряхлеющей управленческой системой этого не сможет противодействовать. Ну, вот или мягко сдадутся, или придется дать тот самый последний решительный бой.
3: Ну, вот у нас чуть больше минуты остается. Можем ли мы какой-то вывод сделать, почему хотя бы даже в попытках подружиться с этой сверхдержавой не получается у Путина конвертировать свою дружбу в экономику?
0: Ну, потому что Путин, честно говоря, неряшливый управленец, никакой управленец, я бы сказал, и он не может сделать и поступить так, как это делают китайцы, экономика отдельно, котлета отдельно. Он все пытается замешать, потому что для него сейчас единственная цель там победить Украину, и ради этого он готов на все. Ну, а китайцы, конечно, этим будут пользоваться и тихой сапой прибирать то, что им нужно.
3: Рейтер на днях писал, что Китай якобы тренирует российских военных, но мой коллега Рид Стендиш полагает, что это наоборот Россия делится опытом, а потом Китай его продает. Почему же Путин так дешевит?
0: Ну, потому что Путину нужно чего-то отдавать, Китаю что-то продавать. Что еще остается? Ну, аэрокосмические технологии, да, и система ВПК отчасти. Больше отдать нечего, ну, если кроме каких-то эзотерических тайн, которые Путин так любит, но вряд ли это сильно вдохновит Китай, у которого у самого такого добра полный дворец.
3: Спасибо большое вам, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о том, что же скрыто за пафосом официального визита Путина в Пекин. Разбирались, насколько слова, которые звучат, те заявления, которые подписаны, соответствуют реальности. И видим, что действительно экономических успехов больших нет, хоть на них и закладывались. И даже Антон Силуанов, который приезжал в составе делегации, говорит журналистам, что инвестиции из Китая будут, но, увы, не в том объеме, сколько нужно, чтобы поднять российскую экономику. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, если можете, какие выводы делаете вы. И увидимся завтра. До свидания.

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио
5: «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
17: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой поддерживаете точки зрения?
18: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
17: это
18: ее.
17: Какие, например?
18: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры». Были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
17: вот
18: долго...
17: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что я уже
18: да,
17: тогда...
18: Не да, ее прикрыли смотреть. Сразу, да, да, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну, так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остро-социально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там... Сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот. И с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
17: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
18: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
17: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
18: слушайте,
17: большое.
18: Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинота, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей, и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятность.
17: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
18: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
17: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
18: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа, я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
17: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
18: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
17: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
18: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а по часу 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
17: Да-да-да, ничуть не уступающим
18: это
17: большому кино.
18: Ничуть не уступающим, а очень часто и превосходящему, тогда, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле, я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
17: Ну да, 26 лет, собственно, да.
18: 26 лет
17: уже, да.
18: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», авторов «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Marvel, либо DC. Вот. И иногда это франшиза, основанная на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». Угу. И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллиардов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллиардов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан,
17: да, да,
18: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способны охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и, переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И, с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
17: И так
18: прочее.
17: Далее, да.
16: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
17: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
18: да, понятно,
17: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», и это все в рамках одного года.
18: Последний великий год кинематографа, это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась,
17: да.
18: «Fighting Club», а «Бойцовский клуб».
17: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
18: Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет «Английский пациент», например, или «Гладиатор». Ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
17: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
18: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о о том, как тот или иной фильм сделан, это значит, фильм неудачный для меня.
17: Значит, он вас не зацепил,
18: Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, послевкусие. Для меня это очень дорого стоит.
17: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». А вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу, тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто
18: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим, вот, и я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, и пригласил его туда не я.
17: Да, я знаю.
18: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
17: Да, по-пацански, да.
18: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный
17: вечер». Ну да, у него были
18: с этими героями.
17: «Барьеры».
18: У него были
17: такие...
18: «К барьеру», относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». Угу. А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
17: это
18: коллектив.
17: Это мы тоже помним, да.
18: Да. Ну, да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыкий, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии, коллегиальным чувством.
17: Такие, да.
18: Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
17: А что так
18: ведут
17: меняет?
18: Себя? Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю.
17: Угу.
18: Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
17: Писал.
18: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
17: Иштвана Саба, да.
18: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
17: Ну да, только
18: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным,

0: с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа. И особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого-то. Кажется, да, да,
0: на здоровье, конечно, я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно он же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренняя скукожилась, это, естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильное, яркое и полноценное, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, на всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей.
1: Да.
0: Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту, я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработав

в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репост, мне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
10: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Очерк Наума Коржавина «Опыт поэтической биографии» был напечатан во втором номере журнала «Континент». Его фрагмент представлен в передаче «Радио Свобода», вышедшей в эфир 9 марта 1975 года.
11: Причин победы сталинизма много. Прежде всего, те 5 хозяйственных укладов, психологических было много больше, о которых писал в начале революции Ленин. Были в России люди, которым тесны были рамки современной цивилизации, и люди, верившие, что мор может обернуться птицей и улететь. Теперь это все перемешалось. У каждой прослойки, даже не принимавшей революции, было свое о ней представление. Все это сталкивалось, искажалось, взаимоуничтожалось. И поэтому неудивительно, что за революцию можно было выдать все, что угодно, даже сталинизм. И нет ничего удивительного, что многие из них не замечали никакого противоречия не только между национализмом и интернационализмом, но даже между прогрессом, представителями которого себя ощущали, и нищетой деревенских родственников, на труде которых держался весь их прогресс». Дворянское чувство вины перед народом не было им свойственно и в малой степени. Они-то и были в своих глазах народом, и те, кому приходилось туго, страдали, по их мнению, только от своей же собственной несознательности, пьянства и плохой работы. Правда, они и сами бывали всегда не прочь выпить, но ведь они-то были сознательны. Гордясь наглядностью своего роста, иногда абсолютно непропорционального внутреннему и профессиональному, и одновременно тем, что происходит из народа, что давало им вполне одобряемые ими преимущества перед многими, например, перед евреями, но не только перед ними, они в то же время слегка и третировали его за некультурность и за неумение выдвинуться. Иногда свое стремление выдвинуться они отождествляли со стремлением к культуре. Поначалу для многих это было, наверное, даже правдой. Другое дело потом. Не их вина, что в их глазах представление о ней навсегда связалось с развращающей эклектикой сталинизма, что казенный волопюк официальной бумаги или статьи был для них таким же приобщением к богатству человеческой культуры, как для московских боярышень расхожая танцевальная музыка петровских ассамблей. Я никого не собираюсь обелять. Каждый отвечает за то, что доступно его пониманию. А многие из них, особенно в последние годы, отлично понимали, что они делали, даже если усиленно себя уговаривали, что так надо. И никому из них не простится вторжение в Чехословакию под флагом абсолютно чуждого советской идеологии интернационализма. Панический страх перед свободой слова, проявляющий как минимум реальную степень умения каждого разговаривать с людьми, не может служить смягчающим обстоятельством. Люмпенбюрократическая прострация опасна для существования жизни на Земле. Сейчас это взрослые люди, и прощения им нет. Но тогда, когда и мне, и им было по 20, когда они осваивали культуру как ремесло и дело, когда помехи при вообще трудном процессе приобщения человека к культуре централизованно усиливались, когда казалось, и не только им казалось, что отсутствие личности, личное достоинство, приобщение к тайнам, классовое чутье или народная мудрость, тогда они были виноваты гораздо меньше. У кого, собственно говоря, они могли научиться подлинной интеллигентности? У нас, у детей врачей, бухгалтеров и учителей, которые и сами жили в каком-то выдуманном мире, и сами, что греха таить, были интеллигенты липовые. Наши родители обладали многими достоинствами, облегчающими наш старт. У них были пережитки порядочности, городской, в городских условиях более стойкой, чем крестьянская, некоторая привычка к начаткам абстрактного мышления, все же дававшим их детям представление о том, что такое мышление, а также и другие культурные ценности, существует. Но, как уже видел читатель, мы тоже были весьма далеки от свободной строгости мысли, от честности, а значит и убедительности ее. Имеется в виду не намеренная ложь, а отсутствие желания делать выводы, которые вытекают из фактов. Для многих из нас энтузиазм или был оборотной стороной страха, или им надежно подкреплялся. Впрочем, и при декретированной свободе мысли, свободной мысли бывает не очень много. Например, слепое следование модернистской традиции, тенденции к вечному насильственному обновлению искусства, при котором необходимо и нормально быть только гением, ибо или ты произвел революцию, или ты бездарь, тоже не имеет ничего общего ни со свободной мыслью, ни со свободным творчеством. Но все-таки здесь еще есть свободный выбор. А какая самостоятельность могла быть у нас, когда заданной оказывалась сама мысль, сам ответ, которому насильно подгонялись вопросы? Какая могла при этом ощущаться за нами прочность, даже если мы верили в то, что это естественно? Люди, не задававшие себе вопросов, казались и были тогда прочней и разумней. Хотя у каждого из них, как я теперь понимаю, тоже было о чем рассказать и о чем позабыть. Правда, это что-то лежало не в области культуры или культурной логики, но лежало достаточно глубоко. Они тоже кое-чем пренебрегли при помощи диалектики и прогресса. Если они стоят сейчас на своем, то только потому, что жизнь прожита, а ничего другого они не умеют. Нет, учиться у нас им тогда, видит Бог, было нечему. Убедительностью тогда казалась убежденность, защищенность от сомнений, а в этом они нам давали 100 очков вперед. Так у кого же им было этому учиться? У родителей? Но ведь от родителей они как раз и уходили в город, от их, так сказать, отсталости и некультурности, от нетипичности их невыносимых жизненных условий, от их прямо противоположных официальным в их представлении сознательным, культурным представлений о жизни. Где им было тогда понять, что такие уходы губят в них культуру предков, что, несмотря на его темноту и неграмотность, у деревенского человека была своя культура отношения к жизни, к людям, к труду, к своим и чужим обязанностям и вообще культура представлений о должном и недолжном? Она складывалась веками, эта культура, кругозор ее был ограничен, недостаточен, но это все-таки была культура, накопленное духовное богатство, цельное представление о мире. И это все-таки было выше, чем отсутствие всякой культуры, всякого предания.
0: Вы слушаете чтение автобиографического очерка Наума Каржавина «Опыт поэтической биографии». Этот очерк опубликован во втором номере журнала «Континент», который вышел в январе 1975 года за границей в издательстве «Континент». Продолжаем чтение.
11: Конечно, трудно представление деревенской жизни приложить к жизни городской, интеллигентской. Крестьянин или рабочий, исходящий в своей повседневной жизни из материальных стимулов, заслуживает почти во всех случаях всяческого уважения как серьезный и ответственный человек. Но этого никак нельзя сказать о поэте или социологе. Для них это было бы, и часто бывает, всякой потерей ответственности. Такое психологическое состояние Маркс в 1844 году назвал грубым или казарменным коммунизмом. Это, по Марксу, такое состояние, такое мироощущение, которое распространяет представление частной собственности на все в жизни и ненавидит все. Например, как говорилось выше, талант, чем на началах частной собственности не может владеть каждый. Эти представления не только не выше, а много ниже представлений частной собственности. Таким образом, это не крестьянское, а люмпенское сознание и имеет прямое отношение к люмпенбюрократии, которую после вторжения в Чехословакию так и тянет назвать люмпенимпериализмом. Надо ли специально доказывать, что само крестьянское сознание при соприкосновении с культурой совсем не обязательно превращается в люмпенскую психологию? Очень многие люди вышли из деревни к самой подлинной культуре. Ярким примером этого может служить Твардовский. И не только он. Тендряков, Можаев, Солоухин, Абрамов и многие другие. Это если говорить о писателях. Но ведь не только в писатели шли эти люди. Для писателя в таких случаях его деревенское происхождение становится даже преимуществом. Сколько ни учись, а все-таки в деревне нагляднее, чем в городе. Видно, откуда и как растет жизнь. Сужу по себе. Я, правда, не добровольно, больше 2 лет прожил в деревне. Это имело очень большое значение для формирования моей личности. Но само по себе деревенское происхождение, впрочем, как само по себе дворянское и любое другое, автоматически никаких преимуществ никому не дает. Наоборот, пробиться деревенскому человеку трудней, а оступиться легче. Схематически это выглядит так. Лучший ученик сельской школы, звучнее, чем другие, читавший стихи, лучше всех писавший сочинения, ученик, которому все прочили великолепное будущее, по прибытии в университет с горечью открывает, что весь его блеск здесь совсем не блеск, что по сравнению со многими другими он пока, как говорится, не тянет. Это большой удар. Весь вопрос, хватит ли у него характера, мужества и честности осознать свое положение и постараться изменить его по существу, а не только внешне. То есть, начнет ли он догонять тех, от кого в каких-то смыслах пока отстает, чтобы потом, может быть, даже перегнать их в этом? Или у него ни мужества, ни терпения не хватит, а просто захочется всех перегнать сразу любой ценой? Тогда начинается движение по партийной линии или с помощью партийной активности. И как результат этого – комплекс неполноценности, злоба, зависть и ненависть. Нечто подобное еще задолго до революции произошло с Нечаевым, когда из села Иваново, где он был из первых культуртрегеров, он прибыл в Катковский лицей в Москве. Может быть, оформилось чуть позже. Всем известно, к чему это привело. В наше время это тоже ни к чему хорошему не приводит. Впрочем, это касается далеко не только тех, и не их всех поголовно, кто происходит из деревни. Дело в том, что быть не шибко умным или притворяться таким выгодно. Правда, ощущение, что в данный момент грубая сила давит дух цивилизованного народа, и что к этой грубой силе отношусь я сам и все, кого я люблю, лишает это мое стремление работать значительной дозы смысла. Тем более необходимо привести в порядок свои дела, что я и делаю. А если все обойдется и будет жизнь, я когда-нибудь напишу эту записку лучше, а главное – полней. Будьте счастливы. Москва, август-сентябрь 1968 года. Примечание. Эта работа написана в 1968 году. Это первая моя работа на подобные темы. С тех пор я несколько изменился, стал жестче к системе и мягче к людям, ее представляющим. Ввиду полной невозможности жить дальше прежней жизнью и при этом сохранять смысл и достоинство, я эмигрировал. Тем не менее, хотя работа и подвергалась переделкам, 2 раза в Москве и 1 в Европе, но обе они происходили при перепечатке, были попутны, касались в основном стиля, последовательности изложения, изъятия повторов и уточнения мыслей. Здесь сокращено изложение еврейского и ближневосточных вопросов, поскольку это работа о другом, а о них я говорю в работах, написанных поздней. Не печатал я до сих пор этой работы по понятным причинам.
0: Вы слушали заключительное чтение автобиографического очерка Наума Каржавина «Опыт поэтической биографии». Этот очерк был опубликован во втором номере ежеквартального журнала «Континент», который вышел в январе 1975 года за границей в издательстве «Континент».
10: «Золотой запас свободы. Музей русского искусства в изгнании». Тема программы «Мы за границей», которую подготовила и ведет Мария Розанова. Эфир 2 февраля 1976 года.
0: Радиожурнал «Мы за границей».
12: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
13: 24 января этого года, в субботу, в 2 часа дня в замке Монжерон под Парижем, известный московский собиратель современной советской живописи Александр Глезер открыл русский музей в изгнании.
14: Вот написала я М. Розанова для сегодняшней передачи эту фразу. А ленинградский актер, лауреат всероссийского конкурса Анатолий Шагинян, живущий сейчас в Париже, прочел ее своим красивым голосом. И вдруг я поняла, что с точки зрения нормального европейца здесь каждое слово удивительно и нуждается в комментарии. Действительно, когда Глезер разослал пригласительные билеты в Монжерон, а надо добавить, что перед открытием музеев в 12:30 организаторы этого дела назначили пресс-конференцию. Так вот, когда Глезер разослал пригласительные билеты, мне говорил один журналист из «Франс-Пресс». О чем думают эти русские? Кто начинает такие дела в субботу? Ведь это уикенд. Весь Париж разъезжается, Париж отдыхает. И кто устраивает пресс-конференции и вернисажи в такие часы? Ведь в это время Франция обедает.
13: В самом деле, ежедневно, в половине первого, вся Франция рассаживается за обеденными столами. И есть версия, что даже когда французы штурмовали свою Бастилию, они в 12:30 отложили в сторону тараны и ружья и разбрелись по соседним кафе, чтобы съесть бифштекс с жареной картошкой.
14: «Затея Глезера обречена на провал», — говорил мне этот журналист. «Кроме нас с вами никого не будет. Я поеду только потому, что много лет жил в России, многих художников лично знал, мне интересно, и к тому же я могу иногда не пообедать. Ну, еще 5-7 русских соберутся, и все». Тем более в Монжероне. Это же далеко, вот если бы в Париже. Я спорила. «Недооцениваете вы наше славянское обаяние», — говорила я. А сама немного побаивалась. В самом деле, кто их, французов, знает? Вдруг не приедут. Вдруг будет пусто. Но, вопреки всем опасениям, старинное поместье в Монжероне было битком набито народом. И «Франс-Пресс», и «Фигаро», и «Монд», я называю только главные, телевидение и радио всех мастей, французы-профессора и французы-студенты, журналисты побольше и журналисты поменьше, их жены, дети и собаки. Это был праздник, и, может быть, поэтому мне трудно выдержать сплошной торжественный тон. И хочется рассказывать не только о серьезных проблемах, и я сбиваюсь на шутки, на детей, на собак.
13: Что такое Монжерон? Когда-то давно, после войны, когда по всей Европе были разбросаны осиротевшие, потерянные, бесхозные русские дети, в Париже силами эмиграции был организован центр помощи русским детям. Собрали деньги, купили и привели в порядок замок 17 века, построили маленькую церковь, организовали школу. Потом здесь воспитывались и не только дети войны, и не только русские. Но в конце концов все выросли, и русский детский дом в Монжероне опустел.
14: Почти год по старому замку, по спальням и классам ходил один завхоз, а русский Париж ломал голову. К чему бы это приспособить такой большой и такой красивый дом? Но вот в Париже появился Александр Глезер с картинами, и, наверное, таких страстей, переругивания с французскими таксистами, такой горячки, дыма из ушей и круглосуточной работы Монжерон не знал никогда. Глезер валится с ног, Глезер полумертвый, но Глезер счастлив. Единственный на Западе музей русской живописи сделан.
13: 24 января этого года, в субботу в 2 часа дня в замке Манжерон под Парижем известный московский собиратель современной советской живописи Александр Глезер открыл русский музей в изгнании.
14: Но то, что француза удивило время и место, это еще пустяки. Настоящие недоумения и неразрешимые вопросы начались позже, когда зрители прошли по залам, оценили, порадовались, а потом спросили, ну и что? В чем дело? Что в этих картинах такого, что их надо было давить бульдозерами и арестовывать? Что такое русский музей в изгнании? Почему искусство изгоняется, выгоняется из своего дома? Почему эти картины криминальны? Почему не имеет права жить на родине и выставляться в какой-нибудь галерее картины Эдуарда Зеленина «Яблоко во Владимире»? Почему должен бежать в изгнание натюрморт с книгами и свечой Дмитрия Краснопевцева? Какую власть, какой строй, какое правительство может обидеть мягкий и душевно беззащитный сказочный зверь из картины Валентины Карпивницкой? И что, кроме доброй славы, может принести Советскому Союзу мастерский афорт московского художника Дмитрия Плавинского «Старая книга»? Задевают ли эти картины и их авторы советскую власть, то есть советы депутатов трудящихся? Нет. Может быть, они подрывают военную мощь и обороноспособность вашей державы? Тоже нет. Так в чем же дело? В какой-то мере объяснение происходящему мы нашли в рассказе одного из устроителей и участников Манжерона, ленинградского художника Михаила Шемякина. В свое время художник Шемякин работал грузчиком в Эрмитаже. И вот какая там однажды произошла история. У микрофона Михаил Шемякин.
15: На встречу 200-летия Эрмитажа готовились юбилейные выставки. Выставки отдела реставрации, выставки отдела тканей, башмаков, узоров, пряжек, царских горшков и прочего. В том числе, зная, что все такелажники, это была бригада 12 человек, в основном искусствоведы и художники, поскольку художники там работали для того, чтобы иметь доступ к картинам и копировать их бесплатно, к нам обратились из партийного комитета Эрмитажа с просьбой помочь, так сказать, нашему славному юбилею. Позвали партийный комитет, который отобрал работы, подписали протокол, что все за. Мы повесили афишу, что художники молодые Эрмитажа делают свою выставку. На первый день пришло много народу, на второй день пришло еще больше, на третий день пришли художники из Союза. И ровно через 2 часа прибыли черные машины, и приехало множество странных людей в серых костюмах. На четвертый день, когда мы пришли, мы увидели на выставке только веревочки болтающиеся. Все картины были вывезены органами госбезопасности в неизвестном направлении. Потом несколько раз, когда я был уже по этому делу на допросах в комитете госбезопасности, те офицеры КГБ, которые со мной разговаривали, значит, и учиняли мне допросы и вопросы, они сказали, что заявление о том, что в Эрмитаже сотворилась идеологическая диверсия, пришло из Союза художников. То есть кто-то из крупных боссов, а не Кушин ли, иной крупный мэтр, пришел на выставку и буквально из буфета Эрмитажа позвонил куда нужно. И те люди, которые работают там, где нужно, быстренько приняли меры. Но факт остается фактом. Зло исходит от самих деятелей культуры и искусства. Художники сидят у великолепной кормушки. Я не забуду, как один из членов Союза художников мне в такой шутливой форме описывал, что собой является Союз художников. Он говорил, что представьте себе в центре громадный пирог, и вокруг него жужжат такие колоссальные мухи. И все это идет такими группировками. Мухи помельче, они, значит, отстранены старшими. В центре где-то сидит громадный шмель. Вот. И идет жужжание. Они грызут этот пирог, и, естественно, никого к этому пирогу не подпускают близко. Создаются чины, иерархии, где-то внизу муравьи тащат упавшие крошки под стол и прочее, прочее. Пробиться к этому пирогу – это долгий и упорный труд. И, конечно, я понимаю современных художников, официальных, которым сейчас уже уготована гробовая крышка. И у этих художников, как говорил один поэт, слепая кишка вибрирует, когда они видят что-то талантливое и что-то интересное, потому что они прекрасно понимают угрозу. И они отчаянно борются за последние кусманы пирога, и они будут бороться. И поэтому создана своя система защиты, защиты, так сказать, своих интересов, создан свой клан, взращиваются свои кадры. Они пытаются подкупить даже некоторых авангардистских художников. Например, я знаю такие моменты, что некоторые художники, которые отказывались принимать участие на бульдозерной выставке, то у них через некоторое время государственная закупочная комиссия купила работы.
14: Таким образом получается, что на самом деле антисоветской деятельностью занимается Союз художников и с помощью бульдозеров, КГБ и прочих приспособлений в сущности наносит вред и государственному престижу, и русскому искусству. Но искусство свободно, и поэтому возник Манжурон. И музей этот открывал писатель Виктор Некрасов, открывал следующими словами.
16: Для нас, русских, сегодняшний день – день большого праздника. Здесь, в Манжероне, месте, где когда-то воспитывались русские сироты, развешаны картины русских художников. Русских художников, которым с великой трудностью удавалось иногда выставлять свои картины у себя на родине. И нам приятно, что собравшиеся здесь люди присутствуют при том, как благодаря энергии и настойчивости сидящего за этим столом Глезера, картины, которые в Москве не могли попасть на такие выставки, как выставки в Манеже, попали сюда, в Париж, в столицу, мировую столицу искусства. Откровенно говоря, когда я ехал сюда, когда шел сюда, я был немножечко встревожен. Я боялся, что, может быть, не получится выставки. Может быть, все это перепевы, может быть, все это, как у нас говорят, зады. Но попавший сюда и пройдя в торопях быстро по двум этажам этой выставки, я увидал, что здесь собрано интересное. Интересное, самобытное и, в общем, не похожее на то, что часто бывает на выставках. Трудно говорить сейчас, давать оценки какие-то, потому что я даже не успел даже запомнить, может быть, многих фамилий из выставившихся художников. Но мне бросилось в глаза, что при всей авангардной новой форме я увидал здесь, может быть, и какие-то традиции, и что-то русское. Не буду перечислять, не буду называть фамилии, но вот это вот русское, нашедшее свою форму новую, свое какое-то новое содержание, особенно радостно мне. Я говорил уже здесь, и кое-кто осудил меня за это, что я, может быть, в силу своего возраста стал консерватором и ретроградом. Меня уже больше тянет на что-то старое, рембрандтовское, дюреровское, гальбайновское. Но здесь я испытал радость, большую настоящую радость. И я надеюсь, что все здесь присутствующие, те, которые будут присутствовать, будут получать такое же удовольствие, такую же радость, как я. Я приветствую всех здесь собравшихся, поздравляю их и надеюсь, что все будут довольны сегодняшним днем.
12: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, вернусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
10: «Мы за границей». Эфир 2 февраля 1976 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Программа «Культура. События. Люди». Игорь Ельцов о поэте Дмитрии Клиновском, Анатолий Гладилин и Александр Галич о Валентине Катаеве. Эфир 3 февраля 1977 года.
17: Программу «Культура. События. Люди» мы начинаем с передачи, посвященной памяти недавно скончавшегося в Западной Германии русского поэта-эмигранта Дмитрия Клиновского –

0: Хотел бы я, и вериться когда-нибудь смогу, стать апельсинным деревцем на южном берегу. И пусть один единственный, вспоенный мною плод, дорогою таинственной в Россию попадет. Там на бумажку денежку, новинкой прельщена, в простом платочке девушка купить его должна. Как весело он чистится, как спел и сладок он. Ну вот и вечер близится, а с ним девичий сон. И снится ночью девица заморская страна, где с апельсинным деревцем знакомится она. И любо ей, что теплится лампадкой каждый плод, что деревце с ней шепчется и песенку поет. Узнай, моя любимая, как больно мне подчас, что даль неодолимая разъединяет нас. И как горжусь и радуюсь, что мной вспоенный стих нечаянной усладою коснулся губ твоих.
1: Это стихотворение вы слушали в исполнении самого поэта. 26 декабря 1976 года в городке Траунштайн, недалеко от Мюнхена, умер русский зарубежный поэт Дмитрий Иосифович Клиновский. Родился Дмитрий Иосифович, его настоящая фамилия была Крачковский, 27 сентября 1892 года в Петербурге в семье художника-пейзажиста, академика Иосифа Крачковского. Учился в Царско-сельской гимназии и в Петербургском университете. Первый сборник «Палитра» вышел в Петрограде в 1917 году. Второй сборник «Взгорье» был принят издательством «Петрополис», но в смуте пропал. После этого поэт ничего больше не писал. Молчание длилось с 1917 до 1950 года. В своей статье «Казненное молчанием» поэт, говоря о себе в третьем лице, объясняет, почему он предпочел замолчать. Это не было малодушием, а лишь пониманием полной невозможности свободного творчества. Из всего длинного периода жизни в Советском Союзе поэт не вывез ни одного стихотворения. В 1950 году выходит первый за рубежом сборник «След жизни», и в нем есть такие символические стихи.
2: Я мертвым был. На тройке окаянной меня в село безвестное свезли, и я лежал в могиле безымянной, в чужом плену моей родной земли. Я мертвым был. Года сменяли годы. Я тщился встать и знал, я не могу. И вдруг, сейчас, под легким небосводом очнулся я на голубом снегу. Уже ли спала с глаз моих завеса, и я могу с сухого снега встать? И выпал пистолет из рук Дантеса, и бег мгновений обратился вспять. И вот, иду я узкою тропою, лицо свежит неторопливый дождь, и болдинская осень надо мною золотит листву у придунайских рощ.
1: В эмиграции, в атмосфере свободы, происходит духовное пробуждение поэта. Дмитрий Клиновский выпускает сборники своих стихов один за другим. После сборника «След жизни» в 1952 году выходит сборник «Навстречу небу». За ним в 1956 году «Неуловимый спутник». В 1959 году «Прикосновение», в 1962 году «Уходящие паруса», «Разрозненная тайна» в 1965 году. Стихи, избранные из шести книг, и новые стихи в 1967 году. Сборник «Певучая ноша» в 1969 году, «Почерком поэта» в 1971, «Теплый вечер» в 1975 году. уже ослепший и тяжело больной поэт сам подготовил сборник «Последнее». Стихотворение «Поэзия».
2: Когда в ребяческие годы я к ней тянулся в полусне, она звездой с небосвода слетала в комнату ко мне и превращалась в легкий шелест, в сияние обнаженных рук, и первой женщиной гляделась в мой зачарованный испуг. Теперь, конечно, все иное, и мне уже не вновь и ты, и я давно уже не стою твоей нездешней наготы. Но то, что было, что звездной тайной обожгло, что навсегда душе открыло ее второе естество, оно запало так глубоко, так слито целостно со мной, что нету ни конца, ни срока для нашей близости земной. Земной ли только? Знаю, тленье стирает сроки и черты, но нет тому исчезновенья, на чьем плече уснула ты. Я унесу во все скитанья, в иную жизнь, в ином краю, твое тепло, твое дыхание, твое томящее касанье и тяжесть легкую твою.
1: Наш мир. Нет, он хорош. Не той задачей, что не способен он решить, не тем, над чем он сам же плачет и чем он не умеет быть, а набегающую сменой внезапно просиявших дней, подарком радости мгновенной, короткой милостью своей. И так всегда и всюду будет, и под нацеленным ножом, и целоваться будут люди, и рвать цветы, и строить дом. И несмотря на все разлуки, на всю заведомую ложь, на все заломленные руки, он будет все-таки хорош.
2: Слишком просто и не для поэта, а для всякой совести земной взять да и поверить, будто это навсегда закончится с тобой. Слишком просто. Все кругом так сложно. Тайную овеянный храним, каждый жалкий камень придорожный, каждый лист, упавший рядом с ним. Почему же ты проходишь мимо этой тайны камня и листа, мимо тайны, явной и незримой, что вокруг повсюду разлита? Попытайся к этой тайне малой, к ней хотя бы ближе подойти. Этого довольно для начала твоего пути.
1: Тема творчества Клиновского – это любовь, жизнь, смерть. Дмитрий Клиновский – один из тех поэтов, для которых касание миров иных, ощущение связи горнего и будней и таинственного их взаимодействия и есть внутреннее содержание вечной темы.
2: Как пароход подходит к пристани, неспешно замедляя ход, и всматриваешься все пристальней в тот край, что пред тобой встает, так я гляжу в недоумении на берег странный и чужой, что в неизбежном приближении сейчас встает передо мной. Какие-то струятся тени там, какие-то скользят лучи, но в смутном их нагромождении мне ничего не различить. И лишь одна, прозреньем, бредом ли, надежда промелькнет подчас, что кто-то, мне пока неведомый, на сходнях руку мне подаст.
1: Клиновскому, благоговеющему перед памятью Гумилева, удалось счастливо пройти между двух смертей безличия и позы. Надо признать, что творчество его – редкий образец служения слову. Стих его точен, ясен, конкретен. Никаких туманностей, ни одного фальшивого либо вычурного образа. Правда и простота с изысканностью составляют прелесть образов Клиновского. Спасение наше в беспредельности, в бескрайности грядущих дней и в том залог великой цельности людских и божеских затей. Когда б отпущен был всего лишь нам какой-то предрешенный срок, мы б захлебнулись днем сегодняшним, нас выбросило б на песок. А так мы движемся, и пенится за нами встречная волна. О, путь еще не раз изменится. За далью снова даль видна. В воздаяние за 30-летнее молчание поэту была ниспослана полная творческого напряжения жизнь. Поэзия его словно добрый, спелый осенний плод. Многие стихи Клиновского привлекают своей трогательной большой любовью к родине и всему родному. Одним из этих стихотворений мы начали нашу передачу, читал сам автор. Прослушайте еще одно.
0: Есть в русском языке опушки и веснушки, речушки, башмачки, девчушки и волнушки и множество других таких же милых слов. Я вслушиваться в них, как в музыку готов. Веселой нежности полны они, и в этой веселой нежности их светлые приметы. И если по лесу я осенью пройду, и на опушке там волнушки я найду, или повстречаю я девчушку, чьи веснушки на солнце запестрят и заолеют ушки, вдвойне доволен я нежданной встречей той. О, русский мой язык, прекрасный спутник мой! Движением души неразделимо вторя, равно находчив ты и в радости, и в горе. Для горя тоже ты смягчил слова свои. Могилка, вдовушка, слезинка, сколько их! Да что тут говорить, нагромождая строки? Мы знаем все тебя, просторный и глубокий, со всякой ты своей управишься судьбой. Прекрасный наш язык, нам хорошо с тобой.
1: За всей этой простотой, за всем здешним, видимым, за красотой земли Дмитрий Клиновский ощущает непреодолимое влечение к скрытой метафизической сути, к духовной основе бытия. Его поэзия пронизана не только музыкой души, но и музыкой духа, отблесками оттуда.
2: Я знаю, мир обезображен, но сквозь растленные черты себя еще порою кажет лик изначальной красоты. Он просияет на мгновенье и снова скроется во мгле, но после каждого виденья немного легче на земле. И с каждым разом мысль упрямей, что мир совсем не обречен, что словно фреска в древнем храме лишь грубо замалеван он. И некий мастер в час свершений, к нему заботливо склонясь, освободит от оскорблений его классическую вязь.

0: Передачу, посвященную памяти русского поэта-эмигранта Дмитрия Клиновского, подготовила Виктория Семенова. Стихи читал Юлиан Панич. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем программу «Культура. События. Люди». Несколько дней тому назад, 28 января, исполнилось 80 лет известному советскому писателю Валентину Петровичу Катаеву. У микрофона Анатолий Гладилин.
1: Лично мне всегда казалось, что в Катаеве живут два разных человека. Советский писатель Валентин Катаев хорошо известен нашему читателю. Он обратил на себя внимание еще с 1923 года своими хлесткими фельетонами в газете «Гудок», где он был постоянным сотрудником. Сатирическая повесть «Растратчики», вышедшая в 1926 году, принесла писателю популярность, а комедия «Квадратура круга» обошла многие театры страны. Повесть о строителях Магнитогорска «Время вперед» укрепила советское реноме писателя, а в 1936 году, после того, как появился «Белеет парус одинокий», Катаева пожизненно причислили к лику советских классиков. Дальше были повести «Сын полка», «Хуторок в степи», «Зимний вечер», «За власть советов». И эта маленькая книжка о Ленине, я даже забыл, как она называется, о которой будут с умилением вспоминать критики в каждой статье, посвященной Катаевскому юбилею. Что ж, вполне нормальная творческая биография для образцового советского классика. Катаев писал много. Не все в его творчестве равноценно, и первые его книги сделаны значительно лучше, чем последующие, что, кстати, вполне типично для литераторов его поколения. Возможно, в памяти следующих поколений Катаев так бы и остался, как автор милой повести «Белеет парус одинокий» и как человек, мимоходом рассказавший Ильфу и Петрову сюжет «12 стульев». По установившейся традиции, как и все его именитые сверстники, он должен был бы на склоне лет чинно восседать в торжественных президиумах, заседать в комитете защиты мира, да изредка баловать критику скучнейшими мемуарами. Но в 1965 году с Катаевым происходит нечто из ряда вон выходящее. На 68-м году жизни литератор обретает как бы второе дыхание. Более того, рождается совершенно другой писатель, другой Валентин Катаев, продолжатель новации русской модернистской прозы Мандельштама и раннего Заболоцкого. Одну за другой Катаев пишет три повести: «Святой колодец», «Трава забвенья», «Кубик». Об этих книгах официальные критики предпочитают деликатно помалкивать. Но факт свершился. Новый роман, новый в смысле формальных построений, о котором так много кричали на Западе, внезапно появился в нашей литературе, причем, смею утверждать, в лучшем исполнении. Катаев смог доказать искушенному читателю, что и русские литераторы не лыком шиты, и в русской литературе есть еще порох в пороховницах. Вот что пишет по этому поводу сам Валентин Петрович. Цитирую из книги «Святой колодец». Маруа утверждает, что нельзя жить сразу в двух мирах – действительном и воображаемом. Кто хочет того и другого, терпит фиаско. Я уверен, что Маруа ошибается. Фиаско терпит тот, кто живет в каком-нибудь одном из этих двух миров. Он себя обкрадывает, так как лишается ровно половины красоты и мудрости жизни. Я всегда прежде жил в двух измерениях. Конец цитаты. От себя я добавлю, что, как мне кажется, вполне возможно, прежде Катаев и жил в двух измерениях, но писал-то в одном. И лишь поверив в себя и обретя творческую свободу, он смог увидеть жизнь во всей ее реальной полноте. И вот какой предстала действительность, цитирую. «Кадры сменяли друг друга с ужасающей быстротой, программа вытесняла программу, черные полосы смерти чередовались с белой рябью жизни». Возникали люди, пейзажи, конференции, взмахи филадельфийского оркестра, спектакли, богослужения, аэродромы, ракеты, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками. Не кажется ли вам, что это лаконичный и исчерпывающий отчет о бурных 60-х годах нашего столетия? и увлеченный художественной формой, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками, Катаев, как бы сам того не хотя, кратко дает политический анализ этих лет. Продолжаю цитату. И выступление всемирно известного русского эксцентрика с пузатой фигуркой Ваньки-встаньки, с глуполицемерной улыбкой вокруг злого щербатого рта. Он показывал свой коронный номер, искусство ставить твердую фетровую шляпу в форме перевернутого верном горшка на лысую голову, поддерживая ее только ушами. Едва он в четвертый раз проделал этот опыт и уже собрался раскланяться, как вдруг высунулась нога, дала ему под зад, и он вылетел с арены. Конец цитаты. Ей-богу, лишь исходя из этого одного абзаца, можно писать диссертации на тему, не являлись ли все печально знаменитые экономические реформы просто попыткой ставить вверх дном горшок на лысую голову и поддерживать его только одними ушами. Именно так, ушами. И именно так анонимно высунулась нога. Ибо трудно объяснить, что же тогда, в 1964 году, произошло на нашей политической арене. Катаев как будто пишет про телевизор и добавляет, цитирую, «Но я уже ничего не понимал, бессильный справиться с аппаратом, вышедшим из повиновения. Иногда мне даже казалось, что аппарат существует совершенно самостоятельно, по своему собственному произволу». Конец цитаты. Вдумайтесь в афористичность и подтекст последней фразы. Убежден, что почти каждая страница последних катаевских книг требует внимательного изучения. И «Волшебная рука Берона», и «Кладбище в Скулянах» – все это продолжение новой катаевской, новой русской прозы. Как писатель достиг такого мастерства? Язвительный ко всем и в первую очередь к самому себе, Катаев не раскрывает свой секрет, но с иронией замечает, цитирую, «Однажды я уже говорил или даже писал, что обнаружил у себя способность перевоплощения не только в самых разных людей, но также и в животных, растения, камни, предметы домашнего обихода, даже в абстрактные понятия, как, например, вычитание или что-нибудь подобное. Я, например, как-то был даже квадратным корнем». Конец цитаты. И все же мне думается, что рождение большого мастера русской прозы произошло потому, что Катаев наконец-то смог перевоплотиться в самого себя.
0: После писателя Анатолия Гладилина микрофон взял поэт Александр Галич.
2: Мне бы хотелось добавить несколько слов к тому, что сейчас рассказал о Валентине Петровиче Катаеве писатель Анатолий Гладилин. Он забыл, и, вероятно, из скромности забыл, что Катаев был создателем, основателем журнала «Юность», журнала, в котором родилась, расцвела, и, несомненно, влияние на этот расцвет оказал Валентин Петрович Катаев, новая русская проза, проза Аксенова, Гладилина, других молодых писателей, которые сегодня уже стали известными вполне и настоящими серьезными крупными литературными фигурами. И я думаю, что второе рождение Катаева каким-то образом связано именно с этими молодыми, уча их, вытаскивая из них то, что они могут сделать, он как бы заставил самого себя, как очень правильно сказал Толик Гладилин, перевоплотиться в самого себя. Мне лично довелось встречаться с Катаевым дважды. Первый раз это было после войны, когда я вздумал продолжить учебу в литературном институте. Мне сказали, что мою пьесу отдали на отзыв Катаеву, когда меня принимали в институт. Я подкараулил Валентина Петровича во дворике дома Герцена, где находится литературный институт, представился и спросил, понравилась ли ему моя пьеса. Валентин Петрович очень приветливо улыбнулся и сказал, нет, совсем не понравилось. Но Вы можете поступать в институт. Я так написал, что нет никаких оснований вас не принимать. Но, по-моему, вам лучше не поступать. Вам лучше писать и писать и писать. И не выдумывать то, чего вы не знаете.

0: милый Валентин Петрович. И вот в последних произведениях Валентина Петровича прекрасная проза рассказывает, вероятно, о самом главном, что было в нашей жизни. Рассказывает через призму, через восприятие очень большого писателя, обладающего великолепной пластикой, такой, что просто диву даешься. Очень хочется пожелать Валентину Петровичу еще многих счастливых, здоровых лет и еще нескольких книжек, тех, которые навсегда останутся в действительной русской классике.
1: И мне остается только присоединиться к этому пожеланию и пожелать Валентину Петровичу действительно здоровья, действительно бодрости, действительно новых книжек.
2: Программа «Культура. События. Люди» 1977 года. «Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. насколько мы способны

0: способны создавать положительную картину. Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
1: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.
2: Пекина существует. Я не знаю про дух Анкориджа.
3: Съездили в Китай и забыли про Аляску. Чем закончился визит Путина в Пекин и какой провал скрывает государственный пафос?
4: Как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы.
3: Китай теснит Россию даже в торговле военной техникой. На словах – союзники в борьбе с Западом. А что же на деле?
5: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня разбираемся, что же скрыто за официальными кадрами и декларациями. В Пекине Путина встречают сразу два старых друга. Председатель Си и некий Пен Пай. Легенда гласит, 26 лет назад Путин поцеловал китайского мальчика, и тот стал инженером. Встречи в Пекине, подарки, лекции по истории совершенно случайны. Но очень символичны, говорит телевизор.
6: Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
5: Они виделись друг с другом почти 26 лет назад, во время первого государственного визита Путина в Китай. Вот эти уникальные кадры. 11-летний мальчишка Пен Пай вместе с родителями случайно оказывается рядом с российским президентом.
6: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день.
7: Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань. Это как раз подарок оттуда. Это фарфор, который делался по заказу Мао Цзэдуна.
5: Государственные газеты пишут, одна и та же встреча разницей в 26 лет. Это символ долгой дружбы России и Китая. А может быть намек, что Путин очень долго на одном месте? Впрочем, и та версия есть. Напишите, какая из них ближе вам, а мы расскажем, с чем же Путин уехал из Китая.
8: В Пекине на площади рядом с Домом народных собраний, ожидая появления руководителя своей страны и российского президента, специально отобранные дети репетируют коллективную радость, высоко подпрыгивают и машут руками. И вот на площадь прибыли высокопоставленные лица. Отношения двух стран, Китая и России, как уверяют в Пекине, шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня. По словам лидера Китая, мир сейчас сталкивается с риском возвращения к закону джунглей. Китай считает, что договор о дружбе и сотрудничестве с Россией приобретает на этом фоне особую ценность.
9: Мы должны совместно продвигать построение более справедливой и равноправной системы глобального управления.
8: Об особой ценности взаимоотношений между странами в открытой части переговоров сообщил и российский президент.
10: Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке.
8: Войну России против Украины председатель Китайской Народной Республики и российский президент обсуждали в закрытом, непубличном формате. Как считают эксперты, Пекину выгодно поддерживать Россию на уровне, достаточном для продолжения конфликта, но недостаточном для того, чтобы Китай сам оказался под прямым санкционным или военным ударом Запада.
11: Какие-то долготлеющие конфликты в Европе и в любой другой части мира для Китая гораздо более интересны, потому что это отвлекает внимание Соединенных Штатов Америки, отвлекает внимание Европейского Союза. То есть ресурсы тратятся не на противостояние Китаю, а вот на какие-то военные операции, которые находятся очень далеко от Китая.
8: Одна из основных тем переговоров – достижение прогресса в строительстве нового газопровода между Россией и Китаем – «Сила Сибири-2».
10: Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля.
8: Впрочем, пресс-секретарь президента России признает, еще не все вопросы улажены.
12: Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
13: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
12: Чего?
13: А вот это проект по «Силе Сибири-2»?
12: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация.
8: В Кремле, пытаясь компенсировать финансовые потери от утраченных европейских газовых рынков, хотят убедить Пекин покупать еще больше российского топлива. Но в Китае не спешат с заключением соглашения. Ждут, когда в Кремле снизят цены.
11: Мяч на стороне Китая. И Китай будет ждать максимально плохого экономического положения России для того, чтобы действительно давить и по цене газа, по условиям поставки, по условиям строительства. Ну, это абсолютно нормальная бытовая логика. Вы, когда торгуетесь на рынке, вы ждете, когда ваш продавец будет в плохом положении.
8: Российский президент приехал в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай американского президента. В подписанном совместном заявлении Россия и Китай раскритиковали односторонние санкции, пошлины и похищение лидеров других стран, имея в виду президента Венесуэлы. В январе Николаса Мадуро вывезли в Нью-Йорк и предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и торговле оружием. По словам лидеров Китая и России, обстановка в мире сейчас нестабильная и неспокойная. В этих условиях, как прозвучало в Пекине, необходимо международные отношения нового типа.
5: Из общих слов, которые всегда звучат на встречах Путина и Си, в этот раз особняком стоит фраза о противостоянии фашизму. Ее на пресс-конференции произносит глава Китая, но она явно из лексикона Путина. Журналист Рид Стендиш полагает, что не надо из этого факта делать вывод о некой военной помощи Пекину и Москве. Это просто часть их старого совместного нарратива.
14: Если помните, давайте немного отмотаем назад, к сентябрю 25 года. Тогда отмечалась большая годовщина окончания Второй мировой войны в Азии. В Китае прошел масштабный парад. Туда приехал Путин, а вместе с ним и множество других лидеров. И в рамках этого события было много разговоров. Выходили статьи, звучало много заявлений о том, что, знаете, Китай и Россия были частью коалиции, победившей фашизм, и что они находятся на стороне победителей во Второй мировой войне. И вот теперь мы оказались в мире, где, как Си Цзиньпин заявил на этой встрече с Путиным, и как он уже не раз говорил ранее, мы не можем допустить возвращения закона джунглей. Подобными формулировками они прежде всего пытаются донести мысль. Послушайте, вообще-то именно мы, а не Запад, и уж тем более не Соединенные Штаты, являемся хранителями этого послевоенного миропорядка. Разумеется, мы можем углубиться в дискуссию и спросить, позвольте, а как страна вроде России, которая начала полномасштабное вторжение в Украину, может быть защитником послевоенного консенсуса? Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с весьма явными противоречиями. Однако, если смотреть с точки зрения китайской риторики и позиции Пекина, Си Цзиньпин пытается транслировать миру именно этот посыл. «Я гарант стабильности». Главная идея, которую Си пытается сейчас продвигать, заключается в том, что Китай не собирается отбирать чужие территории или указывать другим, как им жить.
5: И о том, как Россия вписывается в идею Китая, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Артем.
5: Что, на ваш взгляд, достанется России в той картине мира, которую сейчас продвигает Китай?
15: Ну, Россия остается незавидная роль, потому что она теряет, катастрофически теряет свое влияние, свой моральный вес, политический, экономический тоже. Ну и вот то выступление Путина, что мы экспортируем в Китай нефть, газ и даже сжиженный газ, сказал, природный сжиженный газ, и больше ничего. То есть предложить нечего, а в то время как 60-е, 70-е годы Советский Союз экспортировал технологии, специалистов, какие-то идеи, потому что их объединяла так или иначе коммунистическая идея. Сейчас эти отношения перевернулись, суверенно и вассал, и Путин теперь вынужден прилетать в Пекин, чтобы упрашивать своего высокого покровителя, товарища Си, ну, по сути говоря, поддержать российскую экономику и поддержать Путина на международной арене. Ну и как было сказано предыдущим оратором, в общем и целом у Китая своя позиция, своя повестка. Китай, конечно, не будет прогибаться, но он будет говорить очень правильные, нужные, красивые слова. Но за этими красивыми словами кроется абсолютно голый китайский интерес, и идеология уходит на второй план. Россия страна большая, действительно, и когда-то диктовала, возможно, Китай свои условия. И я напомню, что 19 век это вообще в китайской историографии назван веком унижения, не в последнюю очередь, потому что Российская империя вторгалась не раз и не два, вторгала у Китайской империи территории. Поэтому в Китае это помнят, конечно, но открыто не говорят, но все равно реваншистские настроения там присутствуют. И действительно, еще при встрече Си Цзиньпиня с Трампом им была высказана такая мысль, конкретно она отчеканена в тезисе, что мы за ровные, сбалансированные стратегические взаимоотношения и за баланс. Вот этот вот мировой баланс, он Китаю важен, потому что вся китайская философия и политическая в том числе выстроена на модели баланса. Китай не хочет доминировать, как Соединенные Штаты, он прекрасно понимает, что это тяжелая ноша. Но балансировать и при этом играть роль, если не первой скрипки, то равной, то, конечно, он желает.
5: По итогу визита в Китай помощник Путина Ушаков говорит, что знать не знает о духе Анкориджа. Есть, мол, только дух Пекина. Как вы это понимаете?
15: Быстренько, как говорится, забыл возлюбленную, да, предыдущую, и бросился в объятия любимого мужа, старшего мужа в данном случае, если перефразировать известный фильм «Белое солнце пустыни». Ну, я думаю, что в этом и заключена вся шизофреническая внешняя политика Кремля. Сегодня там возносить Трампа, завтра возносить Си, забывать. Ну, Китай-то ничего не забывает, он как раз-таки все это фиксирует, и фиксирует это, конечно, Дональд Трамп, который за эти слова может уцепиться, но не сколько за слова Ушакова, сколько за то, как Путин пытается бегать от одного к другому. То они с Трампом договариваются делить мир, то тут же вслед за Трампом Путин бежит к Си, что-то там, значит, за его спиной шептаться и опять-таки выстраиваться. Это, конечно, Вашингтону не понравится. Но это выдает тот факт, что Россия в очень уязвленном положении, раз она отказывается от неких договоренностей и быстро перескакивает, значит, у нее нет устойчивой позиции. И в Пекине, и в Вашингтоне это считывают, естественно.
5: А есть ли для России разница стремиться к Западу, зависеть от Запада или зависеть от Китая?
15: Ну, я думаю, разница есть. Россия, конечно, не хочет зависеть от Китая, потому что зависеть от Китая, это означает, что никаких гарантий нет. Потому что Китай – это очень прагматичное, на самом деле, пространство. Все считают, что Запад прагматичный, а в действительности Китай. Потому что Китай, кстати говоря, никогда не принимал отставников. Ну, если вот на Западе это принято, и в Москве это принято, там Асада принять, Януковича, то Китай никогда этим не занимался. Для него списанный материал – это списанный материал. Поэтому Москва, конечно, не хочет попадать под зависимость Китая, хочет, наоборот, от Китая как можно дальше уйти, но не получается, притяжение слишком сильное, и с Западом отношения, и взаимоотношения очень плохие. Но вот эта вот попытка дразнить Запад, если вы не пойдете на уступки, то мы будем дружить с Китаем, тоже ничем хорошим для Москвы не закончится, потому что, ну, Москве предложить-то нечего, кроме своего ядерного оружия, огромной территории. А больше как бы тех самых козырей нет, о которых постоянно говорит Дональд Трамп.
5: Вы имеете в виду ядерное оружие? Вот смотрите, насчет ядерного оружия. По итогам поездки представители российской делегации Дмитрий Шугаев говорит корреспондентам, что китайцы посмотрели на военные учения перед поездкой Путина и очень рады. А чему китайцы здесь конкретно радуются, если Китай себя позиционирует как страну, которая несет мир?
15: Ну, конечно, радоваться-то нечему. Потому что для Китая очень важно, чтобы сосед не представлял никакой угрозы. А если этот сосед, будь то это КНДР или Российская Федерация, постоянно кричат о том, что в случае чего мы вытащим ядерную дубину, обязательно ею воспользуемся, то, конечно, Китай этим не рад, потому что это вообще-то у его границ происходит. Да? Китай-то наоборот сейчас, как бы это странно ни звучало, выступает гарантом нормальности. Поэтому они говорят, мы за сохранение мирового порядка, мировой стабильности. Давайте возвратимся к системе международных отношений, которая, да, может быть, обветшалась, но все-таки лучше нее-то не придумано. Да? Соответственно, это и укор и в сторону Трампа, и в сторону Путина, потому что один аннексировал Крым и развязал войну, второй тоже там на Ближнем Востоке дров наломал. Так что Китай во всех этих взаимоотношениях выглядит очень даже сбалансированным и, наверное, рациональным звеном. Однако важно понимать, что Китай пока не может влиять сильно на Россию в военном именно плане, сдерживать ее ядерные амбиции. Китай, наверное, через некоторое время сможет свой арсенал в ядерное насытить таким образом, чтобы выйти на некий возможный паритет с Российской Федерацией и Соединенными Штатами, но это, мы же прекрасно понимаем, что это, в принципе, орудие, прежде всего, сдерживания. Китай это всячески подчеркивает. А Путин, наоборот, говорит о том, что мы можем применить и даже изменили доктрину государственной безопасности, как известно, где прописали, что в случае чего могут применить в случае там нападения, не ядерного нападения. Это, конечно, беспокоит Китай.
5: Ну и несмотря на все подписанные в очередной раз декларации о дружбе, многие экономические отрасли, прям целые отрасли в России жалуются на сближение с Китаем. То есть не только у Китая есть чему быть недовольными в этих отношениях. Давайте посмотрим материалы об этом и вернемся к обсуждению.
16: С начала полномасштабной войны против Украины Россия резко увеличила торговлю с Китаем. Владимир Путин в ходе своего визита в Пекин рассказал о рекордном товарообороте между странами. Однако российские предприниматели уже не первый год жалуются на конкуренцию и демпинг цен со стороны китайских производителей.
17: В 2022-м нам перекрыли все каналы. Мы усиленными методами начали импортозамещаться. Но сейчас все это рухнуло, потому что у Китая и в мире в целом перепроизводство. Страны пытаются на экспорт отправить все избытки, просто демпингуют, чтобы захватить рынки. У Китая самые большие в мире возможности по снижению цен. Он просто заваливает Россию этими ценами, уничтожая российских производителей.
16: С начала большой войны россияне массово пересаживаются на китайские автомобили. Если в 2021 году доля китайских автомобилей в продажах составляла 9%, то в 2024 уже 60%. Только за первые 4 месяца 2026 года ввоз легковых машин из Китая увеличился почти вдвое. Это данные Главного таможенного управления Китая. Российских производителей пытается защитить государство, но так называемый утильсбор, фактически дополнительный налог на импорт, пока сказался на рынке лишь ростом цен. А россияне все чаще делают выбор в пользу более дешевых вариантов.
17: Нашим условием было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом. Коллеги готовы предлагать модели электрического или гибридного автомобиля в классе, который не пересекается напрямую с АвтоВАЗом, но востребован.
18: За счет того агрессивного демпинга, который мы увидели со стороны многих наших китайских брендов на рынке, а скидки доходили до даже не 500 тысяч рублей, а до 1 000 000 рублей по некоторым автомобилям, особенно там, которые были выпущены еще в 2023 году, то, конечно, мы скорректировали свою политику.
16: Недовольны сближением с Китаем российские металлурги и представители машиностроения. Они жалуются на отток внутренней продукции и рост дешевого импорта из Китая. Пытаясь справиться с кризисом, предприятия сокращают рабочую неделю, увольняют сотрудников и приостанавливают работу печей. Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев предположил, что китайское машиностроительное оборудование занимает уже больше половины российского рынка.
17: Около 57% всего технологического оборудования в России являются китайские. То есть мы почти полностью уже перешли на китайские технологии. Это значит, что Россия сегодня критически зависит от того, остановит или нет Китай поставки оборудования в нашу страну.
19: Следующая история – это российские машиностроители. Стоит просто тотальный вой о том, что все наше машиностроение, производство самой разнообразной техники не выдерживает, не в состоянии конкурировать с Китаем. Что заводы уже стоят на грани закрытия, и, собственно говоря, это вот та причина, по которой наши машиностроители все время лоббируют введение всяких вот этих утильсборов, которые ложатся дополнительной нагрузкой на карманы россиян и так далее. Но видно, что российское машиностроение просто не в состоянии подняться, потому что его полностью давит жесткая конкуренция с китайцами, которые эту конкуренцию выигрывают.
16: Рост товарооборота, который приветствует Путин, пожалуй, не в полной мере работает в зоне экспорта. Например, из-за введенных тарифных квот в первом полугодии 2025 года российский экспорт пшеницы в Китай упал в 19 раз, после чего начал восстановление. Также производители жалуются на сложности с доступом на китайский рынок из-за политических решений китайских властей. В апреле Китай впервые с прошлого лета вообще не закупал пшеницу из России. Проблемы испытывают и производители мяса птицы. Так, за последние 3 года импорт куриного филе из Китая вырос почти в 39 раз, что заставило около трети всего импорта мяса птицы в России. Это давит на цены и рентабельность российского производства. На этом фоне в мае Россельхознадзор ограничил поставки мяса птицы из Китая из-за нарушений безопасности. В целом, согласно официальной статистике, Россия продает товары в Китай на большую сумму, чем покупает. Однако это не решает проблему растущей зависимости от Китая в технологическом секторе. По оценке Bloomberg, 90% технологичного импорта в Россию идет через Китай, напоминает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
20: И это все, начиная от оборудования для вполне гражданских отраслей, ну и из-за нынешней экономической ситуации инвестиции в России практически остались. Тем не менее, да, запчасти для уже существующего оборудования, в том числе для нефтеперерабатывающих заводов, которые регулярно метелят украинские беспилотники. И заканчивая компонентами и оборудованием для производства оружия. Да, я про бытовую технику, про гаджеты, про все, что связано с чем-то более сложным, чем гвозди. Молотки с отвертками, все идет через Китай.
16: Поэтому зависимость России от Китая ощущается буквально во всем, констатирует Максим Блант.
5: Ну и важно помнить, что основной товар – это ресурсы, и товарооборот измеряется в деньгах, а не в количестве штук. И несмотря на зависимость, государственные экономисты, которые поехали в Китай, и миллиардеры показывают хорошее настроение. Даже Олег Дерипаска, который ругал российскую экономику в своем телеграм-канале, остался доволен, что уедет с миллиардами. Но радость Дерипаски, возможно, преждевременная, ведь Китай теснит Россию даже в тех сферах, на которые Россия вообще-то исторически всегда рассчитывал, и об этом мы перед эфиром поговорили с китаистом Тимуром Умаровым.
21: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая, например, на рынке товаров ВПК, вооруженно-промышленного комплекса, по всему миру, потому что Россия тоже одна из главных экспортеров ВПК в мире, Китай в эту сторону тоже активно движется и как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку по причинам идеологической несовместимости их политических режимов с условиями экспорта стран Запада, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России, еще тогда, когда Россия даже не начинала свое полномасштабное вторжение в Украину. Но при этом вот это столкновение интересов, которые у этих двух стран существуют, оно помимо ВПК есть еще во многих других отраслях. Это видно и в Центральной Азии, это видно и там, если мы посмотрим на ситуацию в Иране в целом, да, экономически эта ситуация выгодна России, но не выгодна Китаю, да, то есть есть много примеров того, как интересы Москвы и Пекина сталкиваются, но при этом это не обязательно приводит к прямому столкновению или какому-то конфликту.
5: И где же эти красные линии в интересах Москвы и Пекина? Мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, на ваш взгляд, вы видите в российско-китайских отношениях какую-либо почву для будущего конфликта?
15: Ну, она однозначно заложена. Действительно, красных линий и линий напряжения очень много. Потому что Китай растущая сверхдержава, по сути говоря. Она, конечно, будет теснить Россию на ее традиционном поприще. А прежде всего, она в доминации Евразии. Потому что до последнего времени Российская империя, Советский Союз, даже Российская Федерация еще как-то присутствовали в Центральной Азии, Кавказе, на территории Ближнего Востока и даже Западной Африки и Североафрики. А сейчас мы видим активное проникновение туда Китая. Китай, естественно, будет вытеснять Россию из рынков, из политического пространства. И так или иначе, России как-то придется этим отвечать, потому что говорить о том, что там треклятые англосаксы, не получится. Да? И в этом смысле Китай обязательно вытащит из запасников все эти идеологические нарративы, которые использует сегодня Москва, там построение Великой Империи, русского мира. У китайцев тоже есть свой китайский мир, я извиняюсь за выражение, но он называется хуяся, китайский мир, китайскость. И они претендуют на те земли, которые сейчас входят в состав Российской Федерации, это вам и Байкал, и так далее, и тому подобное. И в этом смысле России придется чем-то отвечать, а чем, не очень ясно. Экономически не смогут, население стремительно уменьшается, понятное дело, да. Ну вот остается ядерное оружие, единственный щит, а более никак. Потому что если так пойдет и дальше, то действительно вся и промышленность, и остальные отрасли будут просто захвачены Китаем. Никто не может противодействовать Китаю в действительности. Россия тем более. Но когда Путин запускает Китай, он, конечно, делает самую большую отвратительную мину, да, стране, потому что после этого китайца попробуй выгони. Ни в дверь, ни в окно это не получится сделать. А Китай работает очень жестко, как вы знаете, это не только Чайна-таун, это прошлый-позапрошлый век. Китай обрастает, как это происходит, например, в Африке. Да? Были случаи, когда они строили, например, какие-то предприятия и здание для правительства, а потом выяснялось, что там были вшиты специальные жучки, аппаратура, которая все это анализировала, прослушивала, да, то есть они вторгаются уже в самое сердце государственного аппарата. А Россия со слабеющей, дряхлеющей управленческой системой этому не сможет противодействовать. Ну, вот или мягко сдадутся, или придется дать тот самый последний решительный бой.
5: Ну, вот у нас чуть больше минуты остается. Можем ли мы какой-то вывод сделать? Почему хотя бы даже в попытках подружиться с этой сверхдержавой не получается у Путина конвертировать свою дружбу в экономику?
15: Ну, потому что Путин, честно говоря, неряшливый управленец, никакой управленец, я бы сказал. И он не может сделать и поступить так, как это делают китайцы. Экономика отдельно, котлета отдельно. Он все пытается замешать, потому что для него сейчас единственная цель там победить Украину, и ради этого он готов на все. Ну, а китайцы, конечно, этим будут пользоваться и тихой сапой прибирать то, что им нужно.
5: Рейтер на днях писал, что Китай якобы тренирует российских военных, но мой коллега Рид Стендиш полагает, что это наоборот Россия делится опытом, а потом Китай его продает. Почему же Путин так дешевит?
15: Ну, потому что Путину нужно чего-то отдавать, Китаю что-то продавать. Что еще остается? Ну, аэрокосмические технологии, да, и система ВПК. Отчасти больше отдать нечего, ну, если кроме каких-то эзотерических тайн, которые Путин так любит, но вряд ли это сильно вдохновит Китай, у которого у самого такого добра полный дворец.
5: Спасибо большое вам, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о том, что же скрыто за пафосом официального визита Путина в Пекин. Разбирались насколько слова, которые звучат, те заявления, которые подписаны, соответствуют реальности. И видим, что действительно экономических успехов больших нет, хоть на них и закладывались. И даже Антон Силуанов, который приезжал в составе делегации, говорит журналистам, что инвестиции из Китая будут, но, увы, не в том объеме, сколько нужно, чтобы поднять российскую экономику. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, если можете, какие выводы делаете вы. И увидимся завтра. До свидания.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов, гость программы «Культурный дневник».
11: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самая давняя.
12: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чутье не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет. Конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
11: Какая была первая книга, которую вы перевели?
12: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. Два разных автора пишут про их историю. А потом сразу был Гибер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гибера.
11: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
12: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграф использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
11: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
12: Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гибер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор. Абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, это ничего общего. Она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
11: Действительно, с Джойсом мало общего. И Бесет ведь никогда на русский не переводили. И в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы. Я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
12: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино. Он пришел в полный восторг. Он работал в «Галимаре» и пригласил ее в «Галимар». Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Лимонжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лимонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Атилла». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что, ну, бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив, посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жюльен Дуссино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
11: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть очень необычная форма при классической интриге.
12: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
11: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
12: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и... Такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
11: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
12: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
11: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле. И сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже. Хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенному еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами или это просто вот так случайно вышло?
12: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенно ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну. Что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, А он сказал, да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга — это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с «Тургенев». Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало. Совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко. И очень заинтересованный и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
11: Вы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
12: Да.
11: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи, именно бежать из России?
12: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать, мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все, здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщин, про детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, ну что? Но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция — это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. И я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
11: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» — это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
12: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбоне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я, миллион раз русскоязычной литературы и так далее. Он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы... Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение прежде всего происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
11: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бессет, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
12: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но, тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но во всяком случае всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
11: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
12: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например. И поехал бы. Или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я не волен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии... Ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминания о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди имения теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
11: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это

0: книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Серенко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монд» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают: неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
1: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу в 20 часов

0: 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Программа о жизни евреев в разных странах мира. Шалом. Ведущий Юлиан Панич. Эфир 4 февраля 1977 года.

0: В сегодняшнем выпуске еврейской программы вы услышите Аба Эбон о проблемах еврейской эмиграции из СССР. Писатель Львов о своем творчестве и причинах, вынудивших его покинуть Советский Союз. Интервью с бывшим узником мордовских лагерей Иосифом Мешанером. Международная кампания в защиту доктора Штерна. В последнее время значительно возрос процент евреев-эмигрантов, предпочитающих после того, как они покинули Советский Союз, поселиться не в Израиле, а в Соединенных Штатах или какой-либо другой стране. Это явление весьма тревожит как общественность Израиля, так и еврейские общины Запада. Уже несколько месяцев заседает специальная комиссия, состоящая из представителей государства Израиль и американского еврейства, призванная решить, что необходимо предпринять для того, чтобы основная масса евреев-эмигрантов из Советского Союза приезжала в Израиль. Работа этой комиссии оживленно дискутируется в израильской и западной печати. Недавно еврейское телеграфное агентство распространило статью на эту тему, написанную одним из крупнейших политических деятелей Израиля, бывшим министром иностранных дел Абой Эбоном. Статья заглавлена «Советские евреи. Убеждение, а не принуждение». Она была опубликована во всех крупнейших еврейских газетах Запада.
1: Аба Эбон начинает свою статью с резкого осуждения советских эмигрантов, направляющихся в Америку. Аба Эбон пишет:
2: как израильтяне, так и американские евреи одинаково уверены в том, что евреи, эмигрирующие из Советского Союза в Америку с визами, выданными для эмиграции в Израиль, сильно вредят основным интересам еврейского народа. Они предпочитают оппортунистическую идею личного процветания идее еврейского национального государства.
1: Но далее Аба Эбон предостерегает еврейские организации от того, чтобы вместе с убеждением они не применили к советским эмигрантам каких-либо средств принуждения. Аба Эбон пишет:
2: «Несмотря на всю строгость нашего осуждения, я надеюсь, что американские еврейские организации не последуют совету прекратить финансовую помощь советским евреям, вне зависимости от того, в каком конце мира предпочтут они обрести свою свободу. Глубочайшие идеи еврейского братства затрагиваются здесь. Братские отношения между евреями предполагают солидарность, не ограниченную никакими условиями».
1: Аба Эбон пишет:
2: «Идея Алии по самой своей природе несовместима с концепцией принуждения. Немного будет пользы, если неохотно подчиняясь давлению Израиля, американские евреи откажут в помощи эмигрантам. Те, кто поедут в Израиль по принуждению, все равно там долго не продержатся. Моральная же подоплека такого решения будет выглядеть просто невыносимо. Американские евреи, проявляющие гораздо меньшую тенденцию, чем советские, к тому, чтобы переселяться в Израиль, не имеют права понуждать советских евреев к выполнению долга, столь последовательно невыполняемого ими самими. Мы никогда не смели и не посмеем применять какой-либо принцип отбора при проявлении еврейской солидарности».
1: Свою статью Аба Эбон заканчивает таким заявлением:
2: «Я надеюсь, что израильские лидеры подумают еще раз и освободят лидеров американского еврейства от давления, противоречащего гуманным побуждениям американцев. Во всяком случае, вопрос помощи мигрантам из Советского Союза американские евреи имеют право решать сами, и более того, это их долг – принять самостоятельное решение по этому вопросу. Ничего не может быть трагичнее, чем выбор политики, которая может привести к расколу между американскими евреями и русскими евреями, или Израилем и евреями двух главных диаспор. Мы еще можем избежать возможности раскола, если не будем смешивать свое осуждение тех, кто по израильским визам едет в Америку, с моральным долгом помогать этим людям».
0: Вы слушаете еврейскую программу «Радио Свобода». Писатель Аркадий Львов несколько месяцев тому назад эмигрировал из Советского Союза в Соединенные Штаты Америки. В СССР Львов издал несколько книг. Это были сборники научно-фантастических рассказов, а также произведения, посвященные городу, в котором Аркадий Львов жил и работал – Одессе. Многолетняя история борьбы Львова за то, чтобы в рассказах о современной Одессе присутствовали еврейские персонажи, кончилась эмиграцией писателей из Советского Союза. Одесское КГБ постаралось всячески затруднить его отъезд. Львов дожидался разрешения на выезд целый год. В нашей сегодняшней передаче писатель Аркадий Львов рассказывает о своих злоключениях. Его рассказ поражает своей искренностью, а в чем-то и беспощадностью к самому себе.
3: В 1970 году, летом, я узнал от руководства одесского издательства «Маяк» о том, что моя книга, она называется, эта книга, «В Одессе лето», задерживается. Причем мне не объяснили мотивов, по которым задерживается книга. Если я при этом еще сообщу вам, что книга была набрана в октябре 69 года и должна была выйти по плану в начале 70-го, то наверняка станет понятным мое удивление, когда летом 70-го года мне заявили, что книга задерживается. Я пытался узнать, по какой же причине задерживается книга. Мне не объяснили, но потом всякими намеками дали мне понять, что это связано с некими моими прегрешениями и, как потом уточнили, с моей подпольной деятельностью. Я бы сразу употребил это слово в кавычках, потому что даже впоследствии и органы госбезопасности, и партийное руководство должны были отказаться от этого обвинения. Но тогда, увы, это было не в кавычках. А дело было так. Летом 70-го года, а может быть весной, я точно не знаю, я-то узнал об этом письме летом 70-го года, группа руководителей партийной организации Одесского отделения Союза писателей написала заявление, причем скрепила его партийной печатью за подписью Лясковского и Усыченко, которые были тогда, соответственно, секретарем и замсекретаря партбюро Одесской писательской организации, заявление о том, что якобы я являюсь резидентом Международного сионистского центра в Варшаве и руководителем сионистского подполья в Одессе. Что это значит, сионистское подполье? Что значит резидент? Никто этого не определял. Но, однако же, обвинение висело надо мной. Спустя некоторое время меня пригласили в обком партии, и устами тогдашнего заведующего идеологическим отделом обкома Львом Александровичем Ануфриевым, устами Льва Александровича Ануфриева, ныне ректора, он ректор Одесской высшей партийной школы, мне было сказано, что о моих заграничных связях с Варшавой, имеется в виду Варшава подпольная, сионистская, им известно. Я, откровенно говоря, был поражен, потому что никаких связей у меня никогда не было. Эти разговоры о моей подпольной сионистской деятельности продолжались уже и в кабинете нового секретаря обкома партии по идеологии Анатолия Павловича Чередниченко. Он взял мою книгу и сказал, смотрите, говорит, у вас же... Собственно, это была тогда не книга еще, была верстка. Это была верстка, которая уже лежала больше года. Посмотрите, у вас же, говорит, все герои местечковые. Все герои у вас еврейские, у вас и дух еврейский. Ну, честно говоря, я не ответил ему должным образом. Дело в том, что, так сказать, подвергаясь в течение многих лет всякой обработке и имея представление о положении евреев в Советском Союзе, я не возразил ему, как должно было. Я не сказал ему, а, собственно, что же здесь плохого? Нет, я сегодня честно говорю, я повел себя в известной мере даже недостойно. Я ему стал доказывать, что, собственно, у меня никакого особенного еврейского духа вообще здесь нет. Ведь описывается советская социалистическая Одесса. Не может быть никакого особого еврейского духа, противопоставленного советскому государству. Тем не менее, он мне возразил, что бы вы ни говорили, а у вас это есть, и достаточно почитать ваши рассказы, ваши повести, чтобы в этом убедиться. Теперь я вернусь несколько назад. Мое дело имело, так сказать, довольно широкий резонанс. Я имею в виду не только тот резонанс, который наблюдался в городе, в писательских кругах и просто среди одесситов, но он имел и более конкретный резонанс в стенах Одесского управления Комитета госбезопасности. Меня приглашали туда несколько раз, и там мне также заявили, что в моих книгах присутствует вот этот самый еврейский дух. Я тогдашнему начальнику Одесского управления госбезопасности генералу Кубардину сказал, что, а, собственно, какой же может быть у меня еврейский дух? Смотрите, Книга моя была издана в «Советском писателе». Это московское издательство. Рекомендовал ее к изданию Константин Симонов. Редактировал мою книгу Юрий Рюриков. И тот, и другой русские люди. Оформлял мою книгу Евгений Шукаев, русский художник. Издавало ее издательство, в главе которого нет ни одного еврея. Каким же образом они могли издать эту книгу, зараженную, как вы говорите, еврейским духом? На это мне ответили, что это не важно, кто там сидит. Все-таки дух-то этот у меня присутствует. В дальнейшем и в Одесском издательстве, и в комитете по печати было мне сказано, что мы вашу книгу издавать пока не будем, вплоть до окончательного расследования дела. Книга вышла более чем через год после того, как она была набрана. Вопрос, однако, о моем еврействе не снимался, и он продолжал стоять на повестке дня, но уже, как бы вам сказать, в несколько ином плане. Дело в том, что спустя несколько лет оказалось, что, в общем-то, все-таки хорошо, что в моих книгах имеется некоторые, как они сказали, имеется, так сказать, этот еврейский дух. Речь идет в данном случае о поведении представителей и, опять-таки, Одесского обкома, и Одесской печати в связи с кампанией против выезда евреев за границей.
0: Говорит Радио Свобода. В нашей еженедельной еврейской программе вы слушаете выступление одесского писателя Аркадия Львова, несколько месяцев тому назад эмигрировавшего в Соединенные Штаты. Продолжаем передачу.
3: В конце 1973 года я был приглашен в обком партии в идеологический отдел, и мне тогда было в идеологическом отделе сказано, что я не устраиваю руководство обкома своей позиции как писатель еврейской национальности. Вот, говорит, твои единоплеменники, граждане еврейской национальности, кстати, никогда не говорилось евреи, а всегда говорилось граждане еврейской национальности или еврейского происхождения, говорит, выезжают сейчас из страны. Почему ты молчишь? Разве это допустимо, чтобы вот такой писатель, как ты, молчал? Если ты не выступишь, мы будем соответствующим образом квалифицировать твое поведение. Я, однако, отказался выступить и заявил, что я давно уже журналистикой не занимаюсь. Есть люди, которые этим могут заниматься. Я только лишь писатель, а не журналист. Ну, вновь было мне сказано, что это отговорка, не заслуживающая никакого внимания и сама по себе настораживающая. Тем не менее, я отказался. Мне было сказано, что спустя некоторое время мы вернемся к этому вопросу. Прошло действительно некоторое время, и в 1974 году, в конце 1974 года, дело было в декабре 1974 года, я точно помню, меня пригласил редактор Одесской газеты «Знамя коммунизма» Игорь Павлович Беленков и предложил мне целую полосу для выступления по еврейскому вопросу. Должен сказать, что я немало был удивлен не самим предложением, это меня не удивило, а тем разговором, который у нас произошел. Было мне сказано так. Ты талантливый человек, все знают, что ты еврей, все знают, что у тебя есть там уже достаточное количество книг, к тебе относятся с уважением, и ты должен объяснить своим единоплеменникам, что нельзя выезжать из Советского Союза, что там их ждет разочарование, ждут их беды, ждет их, строго говоря, просто жизненная катастрофа. И ты должен объяснить этим людям, что выезжать не следует, что ни для кого это безнаказанно не проходит. Но, говорит, мы сегодня должны с тобой уточнить, каковы же основные тезисы. Говорит. Прежде всего, евреи не изменники, не предатели, а просто заблуждающиеся. Это меня удивило, откровенно говоря, и, конечно, затруднило мою беседу, поскольку не было прямого такого, так сказать, железобетонного удара. Ну, затем далее, значит, мне было сказано, что, конечно, евреи выезжают, и у некоторых могут быть претензии. Я еще больше удивился. Какие же претензии могут быть? Ну, как, говорит, у кого, говорит, не получилось, не сложилось с работой, говорит, кто жилья не получил и так далее. И обо всем этом можно писать? Конечно, говорит, ты пиши и так далее. Но я чувствовал уже подвох во всей этой схеме, так сказать, предложенной мне. Я сказал, что я не могу просто писать о том, что тот или иной еврей был лишен работы или так сказать, лишен был хорошего жилья. Дело в том, что я должен писать о них именно как и о евреях. И прежде чем написать, как там плохо, я должен сказать, почему евреи отсюда уезжают. Но было бы сказать, ты помнишь, что речь все-таки идет о газете, и надо, конечно, осторожно все это говорить, тем не менее мы тебе и это дадим. Ну, откровенно говоря, разговор зашел так далеко, что сразу трудно было отказаться от этого. Хотя мне было совершенно ясно, что выступать по этому вопросу нельзя, тем более, что я уже тогда решил, что мне необходимо выехать из Советского Союза. Чтобы продолжать нормальную свою жизнь писателя и просто человека в тамошних условиях я уже не могу. Воротясь через несколько дней в редакцию, я продолжил разговор с редактором, и тогда я ему сказал, что я не вижу никакого иного способа рассказать о том, что ждет там людей, то есть какие могут быть душевные трудности. Я только об этом говорил, потому что, в общем-то, нелегко ведь все-таки оставить страну, в которой ты родился, свою родину. Я должен буду рассказать о тех бедах, которые они здесь претерпели. И тогда он вынужден был отказаться.
0: Вы слушали выступление одесского писателя Аркадия Львова, несколько месяцев тому назад эмигрировавшего в Соединенные Штаты. Продолжаем программу о жизни евреев в разных странах мира, говорит Радио Свобода. Недавно нашим гостем был Иосиф Мешенер. В апреле прошлого года он репатриировался из Советского Союза в Израиль. В Советском Союзе Мешенер около 6 лет находился в заключении по обвинению в так называемой антисоветской агитации и пропаганде. Интервью с Иосифом Мешенером ведет Лев Ройтман.
4: Иосиф, 6 лет своей жизни вы провели в тяжелейших условиях мордовских лагерей и во Владимирской тюрьме. Известно, что в Мордовии и сейчас находится значительная группа заключенных евреев, политзаключенных, и в частности группа, которая проходила по ленинградскому процессу самолетчиков. Естественно, вы с ними встречались. Что вы можете рассказать об этой группе заключенных?
5: Группа самолетчиков, как ее окрестили в прессе, начала прибывать в лагерь уже в середине 1971 года. Там я познакомился в Мордовии с Марком Дымшицем, с Михаилом Коренблитом. Впоследствии в Пермской области, где я также сидел, я познакомился с Альтманом Анатолием, Бутманом, с Хнохом Арье и с другими, которые сейчас уже после освобождения находятся в Израиле, живут в Израиле и работают. Что бы хотелось отметить в вопросе отношения администрации и КГБ к этим людям? С одной стороны, администрация, конечно, прямо никогда не говорила о том, что она настроена антисемитски. И КГБ, естественно, об этом никогда не говорила. Пыталась убедить в том, что в СССР нет антисемитизма, что не существует еврейского вопроса. Но на собственном опыте каждый из нас и все вместе мы убедились в том, что как еврейский вопрос существует, то, следовательно, и антисемитизм существует. Ну вот, в частности, в Мордовии мы работали все на стройке. Была у нас группа в 9 человек на 17-й большой зоне, так называемой, поскольку там была рядом и маленькая 17-я. Строительные работы – это были ручные работы, малооплачиваемые, и где была очень большая норма. И зачастую, отработав целый месяц, когда долбили мерзлую землю или копали всякого рода котлованы под будущие стройки, то мы даже не зарабатывали на ларек. А существует положение, согласно которого ларек вы можете покупать только из заработанных денег. И это, разумеется, било по нам, и мы понимали, почему это происходит. Более того, когда вызывали наших друзей, то ли это были украинцы или русские, то им говорили, что у вас общего с этими жидами? Они изменили родине, а вот вы, у нас с вами имеются некоторые расхождения, но ведь вы не изменяете родине.
4: Здесь, простите, Иосиф, я вас перебью. Я хочу пояснить нашим слушателям, которые, возможно, не знакомы с вашей судьбой, что вы были осуждены в начале 70-го года по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Но суть обвинения сводилась к тому, что в 68-м году вы выступили в поддержку Чехословакии против вторжения туда войск стран Варшавского договора. Кроме того, как обвинение, как доказательства обвинения в вашей антисоветской деятельности. На процессе проходили ваши письма в ЦК КПСС, в которых вы обращали внимание на искаженное освещение в советской прессе событий на Ближнем Востоке, а также ваше письмо в Организацию Объединенных Наций, в котором вы ставили вопрос о подавлении демократических прав и свобод в СССР. А теперь, пожалуйста, продолжайте ваш рассказ.
5: Совершенно верно. Вы правильно осветили то, за что я оказался в лагере и в тюрьме. Но к тому времени, ко времени знакомства с этими людьми, я уже начал пересматривать некоторые свои взгляды, поскольку я был, в принципе, почти ассимилированным евреем. И вот тут встал вопрос о том, где мое место. И тут-то я и понял, что мое подлинное место в Израиле и только в Израиле, как еврея. Подтолкнул меня к этому разговор с полковником КГБ Косолаповым, который в беседе со мной однажды не выдержал и начал кричать, что вот, дескать, вы прикрываете, скрываете свои взгляды. На самом деле вы сионист. Говоря это тогда, когда я еще себя и не чувствовал сионистом. И еще он сказал, что знаем мы, о чем думает каждый еврей, независимо от того, какой пост он занимает. И, естественно, возникла мысль, если полковник КГБ знает, о чем думает каждый еврей, почему я не должен об этом задумываться.
4: И, по-видимому, это как раз-то и подтолкнуло вас к сближению с той группой евреев-политзаключенных, о которых вы нам рассказывали только что. И я хочу у вас вот что в связи с этим спросить, Иосиф. Известно, например, что в этой группе политзаключенных были такие люди, как Грилюс и Менделеевич, верующие. Каким образом они отправляли еврейские религиозные обряды, в общем-то, связанные с субботой, находясь в условиях лагеря?
5: Дело вот в чем. Даже на территории СССР трудно отправлять религиозные обряды. И совершенно естественно, что в лагере либо в тюрьме это совершенно невозможно. В частности, Шимон Грилюс и Иосиф Менделеевич, верующие, они обращались с просьбами поначалу к администрации, чтобы им предоставили возможность работать в воскресенье и не выходить на работу в субботу. Но администрация не шла навстречу, хотя была возможность предоставить работу в выходной, предоставить в субботу. Из-за того, что они отказывались выходить на работу, их неоднократно сажали в карцер. Лишались они права на закупку продуктов. Лишались, кроме того, других тех скудных средств к существованию, которые были у других заключенных.
4: То есть за то, что эти двое, Грилюс и Менделеевич, стремились выполнять предписания еврейской религии, не работать в субботу, именно за это они и подвергались наказанию.
5: Совершенно верно.
4: Иосиф, ваша группа евреев-политзаключенных получала какую бы то ни было поддержку со стороны других национальных групп политзаключенных? Ведь известно, что там же в мордовских лагерях находятся и украинцы, и русские, и прибалты.
5: Да, получала. И довольно серьезную. Помню такой случай, когда мы отказались от переписки в результате того, что КГБ, администрация перекрыли нашу корреспонденцию, идущую из Израиля, от наших семей. Мы отказались от переписки с требованием либо выдавать все письма, либо мы вообще никогда писать не будем. И в знак протеста готовились одеть желтые звезды, как это было в нацистских концлагерях. Украинцы, русские, Буковский, Павленков и другие, прибалты, поддержали эту идею и сказали, что чтобы мы заявили о дне, когда эта акция у нас начнется. И они оденут вместе с нами желтые звезды. Можно привести и другие примеры, когда они нам помогали, и мы вступали в общие с ними акции. И это говорит как раз о том, что была очень четкая связь и солидарность между представителями различных национальных групп.
0: Интервью с Иосифом Мишенером, бывшим узником мордовских лагерей, вел Лев Ройтман.

0: Продолжаем программу о жизни евреев в разных странах мира. На Западе набирает размах кампания в защиту винницкого врача Михаила Штерна. В декабре 1974 года Михаил Штерн, до ареста заведовавший поликлиническим отделением Винницкого областного эндокринологического диспансера, был осужден к 8 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в получении взяток от пациентов. В суде все свидетели, за исключением одного, от тех показаний, которые они дали на следствии, отказались. Многие свидетели открыто заявили, что давали показания против доктора Штерна, так как их запугивал следователь. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор. В настоящее время доктор Штерн содержится в исправительно-трудовой колонии под Харьковом, где его используют на физически непосильных для него работах. Штерн – тяжело больной человек. Подлинной причиной расправы над доктором Штерном было то, что он, вопреки угрозам винницких властей, дал письменное согласие на выезд в Израиль двум своим сыновьям – Августу и Виктору. К настоящему времени книга о процессе доктора Штерна «Убийство по закону» вышла на русском языке в Израиле. Она переведена также на французский язык, вскоре книга выйдет и по-английски. В основу книги положена магнитофонная запись винницкого процесса. В Соединенных Штатах готовится к постановке пьеса, основанная на материалах процесса. На днях около 150 британских врачей подписали письмо с требованием освободить доктора Штерна. Это письмо было опубликовано в лондонской газете «Таймс». В парижской газете «Монт» были помещены выдержки из письма 600 французских медиков. Это письмо адресовано правительству СССР. Дальнейшее содержание доктора Штерна в заключении, говорится в письме, может нанести ущерб франко-советскому сотрудничеству в области науки. Аналогичное обращение 100 американских врачей было опубликовано 30 января в газете «Нью-Йорк Таймс», среди подписавших 6 лауреатов Нобелевской премии. Американская медицинская ассоциация приняла специальную резолюцию, в которой подчеркивается, что если законность в деле доктора Штерна не будет восстановлена, это поставит под угрозу дальнейшее научное сотрудничество американских и советских врачей. В скандинавских странах было помещено письмо большой группы шведских врачей, требующих незамедлительного освобождения доктора Штерна из заключения. В марте в Амстердаме под эгидой Голландской реформированной церкви состоится международное слушание «Трибунал по делу доктора Штерна». Трибунал изучит ставшие достоянием общественности судебные документы по делу Михаила Штерна. Есть все основания полагать, что международная кампания в защиту винницкого врача набирает размах. На этом мы заканчиваем нашу еженедельную программу о жизни евреев в разных странах мира. Шалом.
1: Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. «Управляемая наука» – так называется одна из книг историка и публициста Марка Поповского. Радио «Свобода» предлагает короткую беседу с автором и чтение одной главы. Эфир 4 февраля 1978 года.
2: Продолжаем чтение книги Марка Поповского «Управляемая наука». Сегодня вы услышите начало 7 главы. Предварительно автор – он уехал из Советского Союза в ноябре 1977 года, резюмирует содержание этой главы. Поповский говорит, отвечая на вопрос нашего сотрудника Леонида Владимирова.
3: Марк Александрович, глава вашей книги, которую мы сейчас будем передавать, заглавлена, я бы сказал, вызывающе. «Вавилонская башня с пятиконечной звездой». Что вы имели в виду?
4: Я имею в виду национальные проблемы в советской науке. Проблем очень много. Ну, некоторые, так сказать, лежат на поверхности. Это вопрос о том, как в восточных республиках особенно, да и не только восточных, вообще по стране только сильнее, выращивает огромное количество малоспособных и порой просто безграмотных исследователей ради того, чтобы продемонстрировать Западу, так сказать, преобразования в национальных республиках. Есть и другие аспекты этой проблемы. Но вот в частности я касаюсь и вопроса о судьбе евреев в советской науке. Все тоже так не совсем просто. Мы так привыкли слышать, что вот еврейскому юноше, талантливому, одаренному, трудно прорваться в науку, что вот евреев в науку не пускают. Но для того, чтобы уяснить этот вопрос, стоит взять академическую книжку, справочник Академии наук, и просто посчитать по пальцам число академиков и членкоров евреев. И вы увидите, что народ, не составляющий 1% населения в Советском Союзе, имеет 10% своих соплеменников в Академии наук.
3: Ну, это, может быть, объясняется тем, что академики и члены-корреспонденты – это все-таки люди старшего поколения.
4: В этом все и дело.
3: А еврейской дискриминации в то время, когда они еще были молодыми и способными, в такой степени не было.
4: Я очень далек от того, чтобы оспаривать еврейскую одаренность. И совершенно правильно, академики и членкоры заняли свои места в 20-е, 30-е, 40-е годы, или 30-е годы, скорее, когда действительно дискриминации не было. Но вот в этой главе я касаюсь проблемы в ее очень, я сказал бы, большой сложности. После того, как академики заняли свои места, новые поколения действительно не могут прорваться к вершинам науки, не могут занять положение не только академиков, но даже и докторов наук, вполне заслуженные талантливые люди. Но беда-то заключается не только в этом, а беда заключается в том, что сильный напор молодых талантливых евреев снизу встречает столь же сильный напор сверху. И, к сожалению, мои соплеменники, вы знаете, что я еврей, испытывают большее нравственное сопротивление, большее давление, чем люди других национальностей в стране. И вот о том, что получается в результате этого раздавливания, так сказать, вот я об этом подробно рассказываю. Это, к несчастью, тяжелый момент нашей научной жизни. И, как видите, не совсем простой, не такой простой, как некоторым бы это представлялось.
2: После вступительных слов Марка Александровича Поповского к седьмой главе его книги «Управляемая наука» переходим к чтению. У микрофона Виктор Грегори.
5: «Вавилонская башня с пятиконечной звездой». Эпиграф. «Ничто так неприхотливо, как Ташкент, твердо решившийся не выходить из безазбучности и в то же время уже порослившийся тонкою примесью цивилизации». Салтыков-Щедрин. С доктором медицинских наук Михаилом Сионовичем Софиевым я познакомился лет 20 назад в Ташкенте. Оливковая кожа моего нового знакомца свидетельствовала о местном его происхождении. Бухарский еврей, он действительно весь свой век прожил в Узбекистане. Как врач и ученый посвятил себя изучению эпидемических болезней Средней Азии. Его рассказы о борьбе с пендинской язвой, риштозом, малярией и другими бичами здешних мест звучали увлекательнее детективного романа. Главное удовольствие от общения с Софиевым состояло в том, что в науке он знал множество деталей, ибо все делал сам и до всего доходил сам. К тому же Михаил Сионович был просто добр, что украшает всякого человека и в том числе ученого. Итак, мы мирно беседовали в его кабинете на кафедре эпидемиологии Ташкентского медицинского института, когда в дверь постучали. Собственно, даже не постучали, а поскреблись. Так царапает дверь собака, требующая, чтобы ее впустили в комнату. Будто ничего не слыша, Софиев продолжал разговор. Я удивился. Кто-то явно просил профессора о внимании, а он... Собачья лапа снова прошлась по двери. Софеев слышал царапание у себя за спиной, но демонстративно игнорировал его. Только нетерпеливо подергивающаяся бровь показывала, ученый неспокоен. Дверь, между тем, начала медленно приоткрываться. В щель просунулась... Нет, не лапа, а маленькая смуглая рука. Потом заглянула юная, вполне человеческая личика. Наконец, дверь открылась настолько, что в нее одна за другой смогли протиснуться три девушки в длинных восточного покроя платьях в цветастых платках. Гости молча замерли у порога. Софиев продолжал демонстративно не замечать их. Одна девушка засопела и стала тоненько повизгивать. Двое других тоже принялись хлюпать носами. Не поворачивая головы, Софиев спросил их о чем-то по-узбекски. Девушки ответили сквозь слезы и зарыдали пуще. «Вам, наверное, жаль их?» – спросил меня Софиев. «Конечно, когда юные существа так рыдают. Эти юные существа – не что иное, как вымогательницы и лентяйки», – откликнулся ученый. «Они шестой раз приходят ко мне за отметкой». Нет, не сдавать экзамены, а именно получить отметку в зачетной книжке. В учебник они даже не заглядывали. Из дальнейшего разговора выяснилось, что студентки действительно требовали от профессора, чтобы тот поставил им удовлетворительную, а лучше даже хорошую отметку по эпидемиологии инфекционных болезней, по предмету, о котором они не имели ни малейшего представления. Они не изучали этот предмет, но у них была своя, не лишенная логики аргументация. Оказывается, остальные институтские преподаватели уже поставили им соответствующие отметки без экзаменов. Оценка по эпидемиологии нужна девушкам для того, чтобы они могли сдать постельное белье в общежитии. Таков порядок. Тот, кто сдал все предметы, может ехать на каникулы. Уезжая, надо сдать постель. Студентки соскучились по родным и хотят уехать домой. Так что пусть профессор Софиев тоже поставит им отметку в зачетке. Что ему стоит? И надо поторопиться, потому что завхоз общежития скоро уйдет. А белье и одеяло надо сдать сегодня же. Досадливо кривясь, профессор обхватил голову руками. «Поймите же», — попытался он втолковать просительницам, «вас пошлют врачами в кишлак, а вы ничего не знаете о тех болезнях, с которыми там придется иметь дело. Вы погубите своих больных. Идите и читайте учебник». Девушки продолжали хныкать и бубнить что-то о подушках и одеялах. «Читайте учебник», — рявкнул Софиев, и барышни в платках, толкаясь, кинулись вон из кабинета. Я не мог удержать смеха, но Михаилу Сионовичу было не до шуток. Он был взволнован. Чем? Неужели этим пустяшным эпизодом? Девушки говорят, что другие преподаватели поставили им отметки. Значит, какие-то предметы они все-таки выучили? Спросил я. Они не выучили ничего, потому что ничего не могут выучить. Их школьные познания на таком жалком уровне, что они попросту не понимают, о чем говорят им на лекциях в мединституте. Не понимают. Они не сдавали ни анатомии, ни физиологии, ни микробиологии. И тем не менее переходят с курса на курс. Их переводят, потому что они из Каракалпакии. Такой порядок поддерживается здесь десятилетиями. Такова национальная политика советской власти на окраинах. Отсталые и крайне малокультурные юноши и девушки из глухих кишлаков не хотят ехать в город учиться. Их уговаривают, упрашивают, тащат только что не силой. Им дают стипендии, бесплатное общежитие, им ставят переводные оценки, как бы они ни учились. В основе этого странного процесса лежит лозунг «В братской семье народов СССР все народы равны». Все могут, а следовательно и должны, иметь свою национальную интеллигенцию, своих врачей, инженеров, писателей, ученых. «Все эти трое тоже скоро станут врачами», – покачал головой Софиев. «Не дай только вам Бог когда-нибудь искать у них медицинской помощи». Три барышни в цветастых платках снова принялись протискиваться в двери кабинета. Теперь они уже не плакали, а наоборот, победоносно улыбались. В руках каждая держала зачетную студенческую книжку. Слезы, хныканье, стояние под дверью. Весь этот спектакль, свидетелем которого я оказался, был действительно спектаклем постоянным, даже обыденным. В других кабинетах, правда, девушкам не приходилось ждать так долго. Отметки за несданные экзамены им ставили по первому требованию. Только Софиев никак не мог привыкнуть к этой процедуре. Но студентки и его приручили. Ведь они-то знали, хорошая отметка, переводной балл, обеспеченный им по самому месту их рождения. Прощаясь, Софиев сказал мне, что в ближайшие дни принять меня не сможет. Ему предстоит поездка. «Далеко ли?» – осведомился я. «В Каракалпакию», – горько улыбнулся ученый. «Еду вербовать новые пополнения студентов-медиков, предпочтительно девушек. Каракалпакский процент должен быть выдержан». Профессора Софиева давно уже нет в живых, но то, что я наблюдал когда-то в его кабинете, творится и поныне по всей территории среднеазиатских республик, в Азербайджане, национальных и автономных республиках Кавказа, Сибири, Поволжья. Высшее образование по-ташкентски по-прежнему получают тысячи молодых туркменов, азербайджанцев, узбеков, каракалпаков, а также марийцы, удмурты, киргизы, казахи. Было бы несправедливо также упустить из этого списка молодежь Молдавии и Белоруссии. И дело тут не в городе Ташкенте, который гения Салтыкова-Щедрина 100 лет назад избрал символом российской глухомании и отсталости. Дело в принципе, по которому вот уже более полувека создается в Советской России так называемая национальная интеллигенция.
2: Вы слушаете передачу «Радио Свобода». Мы читаем слегка сокращенный текст книги Марка Поповского «Управляемая наука». Книга пока не издана. Закончив ее в 1976 году, Марк Александрович Поповский в 1977 порвал с Союзом советских писателей и уехал за границу. Продолжаем чтение 7 главы. «Вавилонская башня с пятиконечной звездой».
5: Массовое производство этой интеллигенции на окраинах – дело прежде всего политическое. Никакой другой социальный шаг не мог бы принести руководителям СССР такого блестящего пропагандистского эффекта, как резко возросшее в Средней Азии, на Кавказе и в Сибири число школ, институтов, число местных врачей, местных ученых. Врачи, инженеры, преподаватели требовались числом поболее, ценою подешевле. Главная задача в том, чтобы в Ташкенте на очередном международном съезде в присутствии гостей из Индии, Камбоджи и Дагомеи в президиуме заседало десятка-полтора узбекских, таджикских и туркменских профессоров и академиков. Азиатские и африканские делегаты при виде такого президиума шалеют от восторга, социализм представляется им раем земным. Сотни тысяч юношей и девушек Азии, Молдавии, Белоруссии или Кавказа систематически подвергаются обману. Им выдают за высшее образование то, что даже по стандартам Москвы и Ленинграда таковым не является. Впрочем, жертвы обмана утешаются довольно легко. В то время как из Москвы в национальные республики летят явные призывы «даешь национальные кадры» и тайные распоряжения не ставить студентам-нацменам плохих отметок, сами студенты быстро начинают понимать, что по облегченной программе окончить вуз совсем нетрудно, а выгоду диплом дает огромную. В окраинные институты ныне валят и способные, и бездарные, благо личные способности в судьбе студента не имеют почти никакого значения. В начале 40-х годов, наплодив в юго-восточных республиках достаточное число людей с дипломами, Москва предприняла второй раунд интеллектуализации окраин. За 10 лет, с 1941 до 1951 года, в национальных республиках было организовано 10 республиканских академий наук, которые объединили на первых порах более 150 научно-исследовательских институтов. Академии эти никто не рассматривал как центры познания и творчества. Главным оставался аспект политический. Новые центры должны были продемонстрировать преимущества социализма, а главное – вырастить на окраинах уже не просто управляемую, но сверхуправляемую науку. Эту закономерность Спиноза еще в 17 веке выразил весьма лапидарно. Академии, основываемые на государственный счет, утверждаются не столько для развития умов, сколько для их обуздания. И действительно, академии создавались в республиках, где до этого нередко не было и полудюжины докторов. Уже готовых докторов сходу объявляли академиками, а из вчерашних студентов-недоучек в спешном порядке готовили новые отряды докторов и кандидатов. В преданности такого научного пополнения сомневаться не приходилось. Недавние кишлачники с дипломами в кармане были готовы на все. Командирами этого воинства поначалу оказались московские и ленинградские ученые, загнанные войной в эвакуацию. Забравшись в начале 40-х годов в глубину Средней Азии, столичные академики искали возможности укрепить там свое материальное и общественное положение. Личные интересы эвакуированных генералов от науки объединились с интересами политическими и идеологическими. Академик-паразитолог Павловский стал отцом Академии наук Таджикистана. Академик-гельминтолог Скрябин породил Академию наук в городе Фрунзе, Киргизская ССР. Остальные эвакуированные деятели столичной науки обогрелись в теплом климате Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Грузии. В годы войны академии росли как грибы.
2: Примечание автора книги. Во время гражданской войны в Таврическом университете в Белом Симферополе обсуждался вопрос, сколько академий должна иметь Россия. Члены ученого совета, куда входил ряд видных профессоров, разделились на централистов, считавших, что в Единой России может быть только одна академия наук, и федералистов, отстаивавших право Украины и Белоруссии иметь свои научные очаги. Оригинально высказался видный химик, впоследствии сам академик, Александр Александрович Байков. «С точки зрения прогресса, — сказал он, — на этот вопрос может быть дан лишь один ответ — ни одной. Байков считал, что научный прогресс связан с университетом, а не с академиями. Академии же являются лишь собранием ученых, в значительной степени потерявших творческую активность. Цитирую по статье профессора Любищева о выборах в Академию наук СССР 25 декабря 1968 года. В 1919 году в Симферополе Любищев был свидетелем выступления профессора Байкова. Конец примечания.
5: Когда академик Евгений Никанорович Павловский покинул блокадный Ленинград и принялся искать приюта в далеком Сталинабаде, ныне Душанбе, по всей Таджикской республике едва можно было сыскать 3-4 сотни людей, претендующих на честь считаться учеными. Все они были людьми приезжими. Об ученых степенях в начале 40-х годов таджики знали больше понаслышке, а об академиках и вообще не слыхивали. Но когда возник сначала филиал Академии наук СССР, а затем полноправная Республиканская академия наук, открылось множество должностей, обеспеченных хорошей заработной платой. «Свято место пусто не бывает», — гласит русская пословица. Между 1950 и 1956 годами число научных работников в Таджикистане возросло в 5 раз, а за следующие десятилетия еще раз удвоилось. Теперь тут 2000 кандидатов наук, около 200 докторов, 22 академика и 19 членов-корреспондентов Республиканской академии наук. Подавляющая часть новых ученых – таджики. В том же примерно темпе все эти годы размножались научные кадры и в других республиках азиатского региона. Средняя Азия, где рождаемость на 1000 человек населения более чем вдвое выше рождаемости в СССР и на Украине, и по темпам производства научных масс также быстро оставила позади западные районы страны.
2: Напоминаем, «Радио Свобода» передает слегка сокращенный текст книги Марка Поповского «Управляемая наука». Читаем дальше главу «Вавилонская башня с пятиконечной звездой».
5: Однако для того, чтобы освоить науку как верный источник безбедного и спокойного существования, научный работник, где бы он ни жил, должен представить диссертацию. В научных кругах Москвы и Ленинграда можно услышать немало анекдотов о безграмотных сочинениях, присылаемых на отзыв из Средней Азии. Но вот мнение лиц официальных. Эксперты Высшей аттестационной комиссии рассказывают. Доктор наук, генетик Ф.Б. Основным нерестилищем кандидатов и докторов наук являются Академии наук Туркмении, Азербайджана, Таджикистана. Качество идущих оттуда диссертаций ужасающее. Соискатели не только не знают научного материала, который излагают, но не знакомы также с основами русской грамматики. Закон требует, чтобы диссертации по техническим и естественным наукам писались по-русски. Но русский язык в Баку и Ашхабаде есть нечто иное, нежели то, что под этим термином полагали Толстой и Чехов. В тех случаях, когда мы, эксперты, запрещаем диссертацию как непригодную, авторы жалуются на нас в партийные органы республик. Оттуда сигнал идет в ЦК КПСС, и, наконец, Высшая аттестационная комиссия получает приказ сверху утвердить спорную диссертацию, сколь бы безграмотной она ни была. Мы часто обнаруживаем также подлоги. Пишет диссертацию один, попадает к защите другой. В связи с этим Высшая аттестационная комиссия несколько раз запрещала некоторым ученым советам в республиках принимать к защите диссертации. Такой запрет сроком на год был наложен на Объединенный ученый совет биологических институтов Академии наук Азербайджана, на некоторые ученые советы Таджикистана. Но, судя по результатам, запреты наши на эти фабрики диссертаций никакого воздействия не возымели. Доктор наук, цитолог В.И. После того, как в 1974-75 годах Высшая аттестационная комиссия на полтора года прервала свою деятельность в связи с реорганизацией, у нас в кабинетах накопились целые горы работ. Папки лежали штабелями в рост человека. Больше всего мне приходится читать диссертации из Азербайджана. Они откровенно плохи. При самом снисходительном подходе я бракую 15-20% поступающих ко мне работ. достаточно заглянуть в так называемое «диссертационное дело», папка, содержащая протокол голосования, явочный лист ученого совета, отзывы руководителя и оппонентов, текст доклада, прочитанного соискателем на ученом совете, ответы соискателя на вопросы членов совета и так далее, чтобы убедиться, какая чудовищная коррупция процветает в республиках. Отзывы рецензентов, как правило, написаны самими соискателями под копирку. Чем дальше на юго-восток, тем больше в папке хвалебных отзывов. Отзывы легковесны в научном отношении и восторжены по тону. Все друг друга превозносят до небес. Многие отзывы даны явно по знакомству. Их подписывают специалисты в области, далекой от темы диссертации. Чем расплачивается соискатель за помощь оппонентов и рецензентов? Если защита проходит удачно, автора отзыва, московского ученого, приглашают в Баку или Тбилиси, в его честь устраивают банкет, он отдыхает за счет остепенившегося на берегах Каспийского или Черного моря. А подчас обмен бывает клиринговый. Доктор из Москвы дает отзыв на работу, сделанную в Баку или Тбилиси, а его ученик едет потом защищаться в Национальную республику, твердо зная, что там свои люди, там не подведут.
2: После этого пересказа слов советского ученого, доктора наук, цитолога В.И., автор книги продолжает.
5: Идеологически обоснованный, политически покрываемый массовый научный подлог ныне никого уже не удивляет. То, что всегда считалось постыдным в национальных республиках СССР, стало естественным. Тамошние кандидаты и доктора не считают нужным даже скрывать, каким именно путем они обрели свои ученые степени и звания. В Алма-Ате на научной конференции в Мединституте я с интересом выслушал доклад о влиянии красного света на регенеративные способности нервной ткани. Докладывал маленького роста медик с явно корейской внешностью. Между тем, в программе указывалось, что доклад представлен двумя авторами – врачом Цоем, без ученой степени, и доктором медицинских наук Рахишевым. Я попросил передать авторам доклада, что, как корреспондент «Московской газеты», хотел бы познакомиться с ними и их исследованиями. На приглашение откликнулся профессор Алшимбай Рахишевич Рахишев. Огромный, цветущего вида, широкоскулый субъект в шикарном сером костюме, из которого вываливался большой живот любителя поесть и выпить, профессор Рахишев за полчаса изложил мне свою биографию вперемешку с политической историей Казахстана, элементами биологии и собственным его жизненным кредо. Будущий профессор родился после победы социализма в СССР. Желая дать казахскому мальчику-пастуху счастливую жизнь, русские люди явились в колхоз, где он жил, и проводили Алшимбая в Карагандинский медицинский институт. На первом курсе Рахишев имел 12 двоек и умолял отпустить его обратно в степь. Но ректор имел разнарядку на подготовку врачей из коренной национальности и не отпустил мальчика. Было дано распоряжение впредь ставить Алшимбаю только хорошие отметки. Его сделали аспирантом. После аспирантуры назначили преподавателем анатомии в только что открытый Целиноградский медицинский институт. Через 2 года он стал кандидатом наук. Его послали в Ленинград в докторантуру, и еще 2 года спустя он вернулся в Казахстан доктором наук. Успехи его были замечены. Молодой доктор медицинских наук стал 2-м профессором на кафедре анатомии и одновременно проректором Алма-Атинского медицинского института. О своей карьере профессор говорит с чувством прирожденного счастливца, уверенного, что точно так же ему будет вести всю жизнь. Что до проблем научных, то профессор Рахишев излагает их на уровне фельдшерского учебника, и видно, что скромность освоенных знаний его вовсе не беспокоит. Я спросил Алшимбая Рахишевича, кто такой его соавтор Цой. «А, так, один кореец. У меня на кафедре работает», — с пренебрежительной миной ответил Рахишев. «Идея эксперимента, конечно, ваша, а Цой только исполнитель?» Этот вопрос я подбросил профессору ради забавы.

0: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
1: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию, и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
0: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
1: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
1: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
0: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня у нас в гостях из Томска Виктор Мучник, историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор легендарной томской телекомпании ТВ-2. Добрый день, Виктор.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Вы знаете, первое, когда я приехал в Томск, что мне рассказали, и я прям не мог поверить, неужели до сих пор есть обида, что не построили Транссиб, не довели до Томска Транссиб?
1: Ну, обида не обида, но вот такой миф о Транссибе, о том, что не довели, вот это вот отношение к Новосибирску особое. Вот есть такие парные города в России, да, Питер-Москва, Пермь-Екатеринбург, у которых друг к другу вопросики есть. Но обычно у Питера первопрестольной, да, а у Перми – к Екатеринбургу, а у Томска, соответственно, к Новосибу. Вот, что мы там, вот, сибирские Афины, там, первый университет за Уралом, а вы вообще кто здесь? Вот такое, конечно, есть. Это отчасти все уже анекдотическое, конечно, не сказать, чтобы серьезное. Но если разобраться, конечно, то, что Транссиб мимо прошел, это на историю это Томска реально повлияло. Все-таки Томск был губернским городом, ну, ощущающим себя столицей. А есть вот описание у Оренбурга, когда он там побывал в Томске где-то на рубеже 20-30-х годов, и вот он описывает вот это ощущение захолустности. И, видимо, что-то в этом, какая-то правда есть. А потом Томск снова, я его помню уже, давно живу, я его помню весь...
0: 60-е и 70-е, да,
1: он,
0: мне кажется,
1: тут такой расцвет пошёл. Тут несколько этапов, конечно, было. Ну, во-первых, эвакуация, если говорить вот уже во время войны, там снова промышленность появилась. Потом атомный проект.
0: Оборонка Северск, и атом пошёл.
1: Оборонка.
0: Да. Нефть.
1: Учёный, нефть. Ну и очень амбициозный человек, памятный многим, недавно
0: Легачев?
1: Ушедший из жизни, Егор Кузьмич Легачев, конечно, это уже 60-е.
0: Он местный авторитет, кумир?
1: Кумир, к нему разные отношения, конечно.
0: Учитывая же его, как бы, так сказать,
1: да.
0: В этом, в перестроечном контексте, у вас
1: да
0: в Томске, наверное,
1: не в
0: свое отношение.
1: Вот у меня основной вопрос, конечно, за ним большой грех. Это Колпашево, когда скрылись вот эти захоронения.
0: Это уже при Легачёве было.
1: Да,
0: конечно. Я думал, это раньше.
1: Конечно. Он был первым секретарем обкома. И
0: он
1: потом...
0: 20 лет был, да? Он где-то с 65-го по 85-й где-нибудь, наверное.
1: Ну да, до перестройки, да. Угу. А вот. И, конечно, он потом отрицал все время свою, что его ставили в известность, что это без него, что эта контора решала все топить по новой расстрелянных и врать. Про то, что это люди, это жуткое, конечно.
0: Я думаю, сейчас напомнить, да. Не все, может быть, не да. Все наши слушатели знают историю Колпашевского яра. Колпашевское, правильное ударение.
1: Да.
0: Вот расскажите, это какой год было, что там скрылось захоронение узников ГУЛАГа?
1: Там в Колпашево был один из логистических центров вообще большого террора.
0: Это под Томском,
1: Сибири,
0: на
1: да,
0: высоком Томском, берегу реки
1: Томи. На берегу реки Оби. Там
0: Оби,
1: расстреливали.
0: Извините.
1: И вот, значит, это захоронение конца 70-х годов. А вот меняло чуть-чуть русло, это захоронение вскрылось. И тела поплыли по реке. Причем надо понимать, что в Колпашево на ту пору еще, в общем, люди-то жили, помнили, которые, в общем, там понимали, что там произошло. И вот с этим что-то надо было делать. То есть их можно было, эти тела, по-людски захоронить, ну, вот как бы мы по-человечески решили, да, а для этого просто случая никаких человеческих решений власти вообще не предусматривалось. У нее сразу рефлекторно, там, контора, и топить тела и врать, что это то ли жертвы белогвардейского террора, то ли какие-то расстрелянные дезертиры. В общем, врать,
0: это
1: топить.
0: Это правда, что рубили винтами тела поплывшие?
1: Все, что могли, делали. То есть там их не специально рубили винтами тела, их в основном топили. А там решили это все захоронение полностью размыть, уже уничтожить, чтобы его не было. Для этого подогнали, соответственно...
0: Землеройки.
1: Да. Вот. Ну, они там крутили, вымывали, тела эти плыли по реке. Мы про это фильм сняли потом уже много лет спустя.
0: Эта история, кстати, она как бы жива в памяти города?
1: Да, она, конечно, жива.
0: Не только в кругу правозащитников?
1: Нет, не
0: если
1: только.
0: Если Томичу обычному скажешь, что человек моментально знает, о чем идет речь. Колпашева.
1: Ну, я не знаю, всякий ли, ну, скажем так, очень-очень многие знают. Потом надо же понимать, да, про Томск, что это место... Ну, вот есть смешная расшифровка Томска как аббревиатуры, да? Таёжное отдалённое место ссылки и каторги. Вот. Шутка, которая отражает суть дела. Он, собственно, рождался как город. Ссылка, она его с самого рождения сопровождала.
0: Она же и создала его культурный потенциал во многом. Вот я сравнивал сейчас, я как бы готовясь к этому эфиру, мне пришло и в голову, что с Вологдой можно сравнить. Тоже город ссыльных, который дал, в общем, очень мощный такой культурный всплеск того же Шаламова.
1: Ну да, но я что-то даже думаю, что если говорить о Томске, то... Ссыльная история у него еще многослойнее и длиннее. Вот первые ссыльные...
0: Там Ганнибал был.
1: Да, первое такое событие, четко которое со ссылкой, ассоциируется 1634 год. 30 лет со времени основания Томска, 1604 год. И те, кого называют Литва, а это были пленные, ну, которые там были поселены, ну, и понятно, там кто казаки служили, кто там землепашествовал, это еще города-то нет, острог. Они готовят бунт, хотят убить воевод, захватить имущество, там пограбить и идти в родные места из Томска. Вот такой анабазис немыслимый через всю Россию. Ну, времена были...
0: Ну, чехи-то дошли потом. Чехи-то доехали.
1: Чехи доехали, но тогда железки не было. Транзима, это 1634 год. Ну, не случилось у них, в общем, их повязали, и времена были резкие, их там с Москвой не стали консультироваться, их перевешали. А в 1814 году история повторилась. Там уже были пленные поляки после наполеоновского похода, да? И они тоже... Затеяли, значит, заговор. А у них была концепция такая, что вот они сейчас тут тоже что-то немного прибарахлятся и пойдут навстречу Наполеону. У них была концепция в 1814 году, что Наполеон должен снова пойти на Россию. Он, правда, сидел еще в это время на Эльбе, еще 100 дней не начались, но, видимо, как-то они предчувствовали.
0: Вот он думал, да, дойду до Парижа и поверну на Томск.
1: И потом дальше туда-туда за Урал. Да. Ну, в общем, тоже их заговор не состоялся, в общем, их повязали, но времена были уже мягче. Их просто растыкали там по разным углам.
0: В общем, ссыльные создали большую такую протестную культуру, альтернативную культуру и большие имена, потому что Клюев, да, Шпет в Томске.
1: Бакунин. Ну, Клюев, Шпет расстрелянный.
0: Расстрелянный, да.
1: Ну, много расстрелянных, естественно, в Томске. Это, если говорить о большом терроре, то, в общем, это целый слой людей вынесены. Там польская операция, например, была. А Томск – это же поляки, в значительной степени, несколько поколений поляков. И вот я смотрел, я когда занимался семейной историей, мне доводилось смотреть там в архиве книги, вот эти домовые, ну, там, «Недождение». И ты понимаешь, что вот целый мир вот этой польско-литовской культуры, он просто был во время польской операции, он был просто выкошен и снесен. Ты понимаешь, какой это был большой мир? Вот только одно ответвление.
0: Польская операция какой?
1: Большой террор 37-го.
0: А, 37-й.
1: Да. Там целые деревни есть, тут, где недавно храм восстановили. Польская была почти полностью.
0: Костёлы. Костёл был в Томске?
1: Конечно, конечно. Но он и сейчас есть.
0: Сейчас есть.
1: Он был, потом перестал быть, потом вот сейчас есть католическая, ну, небольшая католическая община есть, конечно. А было все вот был такой католический мир, потому что ссыльных поляков было много. А куда их еще ссылать?
0: Ну, в любом случае, это какой-то сильный очень потенциал протеста и альтернативы, потому что я смотрю, что Томск – это один из центров сибирского областничества.
1: Ну, сибирское областничество, оно лишь отчасти связано со ссыльными по своему зарождению, ну, например...
0: Нет-нет, я не со ссыльными, имею в виду, что город как сам по себе среда, порождающая некие антиимперские настроения.
1: Ну, это да, конечно. Ну, и Потанину это примечательно, ему рекомендательные письма в Петербург, когда он поехал учиться, Григорий Николаевич Потанин.
0: Да, это знаменитый лидер, географ, нашим сказать, один из лидеров сибирского областничества.
1: Лидер, идеолог сибирского областничества, в Томске очень почитаемая фигура. Он, когда мальчишкой ехал учиться, рекомендации ему дал в Петербург Михаил Александрович Бакунин, ссыльный. Вот. Ну и Григория Николаевича там приняли хорошо.
0: А интересно, что самого его сослали туда на Запад. Не из Сибири ссылают в Гельсингфорс.
1: Да.
0: В крепость Свиаборг его заточили.
1: Его друг Николай Ядринцев, он же написал вот это вот примечательное, что мы первые люди, которых вот сослали не в Сибирь, а из Сибири, и тем самым признали Сибирь нашей Родиной.
0: Да, сослали из Сибири в Европу.
1: Да, из Сибири в Европу, да. И, собственно говоря, если про областничество говорить, оно явление же... Ну, вот это молодые люди, которые учились в Петербурге, в столице. А это время, это же время нацбилдинга везде.
0: 60-е, 70-е.
1: Да, и, ну, собственно, вот когда их судили и на каторгу отправили...
0: 65-й год, по-моему, 65-й
1: год, да, 1865.
0: Но это же реформы Александра, вот это время разморозки.
1: Вот это вот всё, а у них там вот эта прокламация. И, в общем, Потанин-то вообще, судя по всему, вообще ни за что поехал на каторгу. Он и к прокламации, к этой знаменитой, которую вменяли о намерении устроить... А в Сибири государство наподобие Соединенных Штатов и резкая вот эта прокламация, сам Потанин, судя по всему, к ней вообще никакого отношения не имел, даже про нее не знал. И он принял, как он потом уже в мемуарах писал, но мне было неловко, что вот моих товарищей осудят и отправят на каторгу, а он себя воспринимал как лидер этого кружка и был этим лидером, а я вроде того, что окажусь не при делах. И вот он поехал на каторге, вот был, ну, там не весь срок.
0: Ну, он был амнистирован, да, где-то, да. И довольно быстро он уже отправился в свои легендарные экспедиции.
1: Да, и отправился дальше в экспедицию.
0: В Монголию.
1: Да, и стал великим исследователем, монголоведом и, в принципе, человеком с очень серьезной научной биографией. Мне доводилось разговаривать 5 лет назад с японским профессором Танакой Кацухико, сейчас ему уже 90 лет, тогда было 85, а он книжку написал про Потанина. На японском эта книжка называлась «Сибирь и независимость». У нас ее перевели как-то аккуратнее, по-моему, под названием издали «Потанин», ну, что-то там «Жизнь и судьба», как-то вот так. И я хотел поговорить с профессором, как узнал про эту книжку, мне рассказали. Давайте по скайпу поговорим, мне говорят издательница. Он сказал, а что ж по скайпу? Я, говорит, в Томск приеду ради такого дела поговорить. И вот пошли мы с ним, сходили к могиле Потанина в университетской роще. А потом разговаривали, я его спросил, а, собственно, откуда Потанин-то в вашей судьбе, сенсей? И он говорит, что я вот заинтересовался именно исходно монголовеческими его работами, и для меня он был прежде всего монголовед. Я с удивлением узнал, что Потанина издавали в Японии, он про книжку про эту рассказывал, профессор, в 1945 году в Токио издали. То есть вот Токио, бомба сыпется, война, ну, город, собственно, сносят с лица земли, а какой-то человек в это время издает Потанина. И это потрясающе вообще, конечно. И вот мы с ним как раз с профессором про это все говорили. И он говорит, что да, я не монголовед, он монголовед. Он говорит, да, я считаю, что это, да, серьезная работа, серьезный вклад именно как ученого.
0: Но написал книгу он все-таки о вот этих вот автономистских идеях.
1: Да, а книгу написал, ну, про Потанина как общественного деятеля, ну.
0: А насколько это был вот такой эксцесс, всегда ссылаются на сибирское областничество, или это оставило какой-то политический шлейф, какое-то наследие?
1: Ну, во-первых, оно, конечно, было очень серьезным политическим явлением в конце 19-го, начале 20 века. И ему было на чем, вообще-то говоря, основываться. Ну, вот есть знаменитое сочинение Николая Ядринцева «Сибирь-колония». Это толстенный, основательный том со статистикой фантастическими выкладками, там, с историческими экскурсами для своего времени, фундаментальнейшая работа. Но, в общем, они были деколонизаторскими активистами задолго до того, как появились все эти нынешние слова.
0: Адрианов еще там, по-моему, был.
1: Да, расстрелянный ученик Потанина. Его большевики расстреляли, издателя. И это, конечно, было очень серьезно. И все-таки сибирское государство даже было создано после Октябрьского переворота.
0: Вот это я хотел сказать, да, как после октября как раз опять-таки в Томске очень сильные начинаются там Сибирский областной совет.
1: Да, и... это, ну, возникло государство, но оно не определилось еще окончательно, как, какие там будут отношения с Россией, в общем, ничего на этот счет не было решено, но оно возникло. И Потанин в это время еще был жив. Ну, его называли «сибирский дедушка», да, его
0: уважали. Как он сказал, Колчака он принял?
1: А здесь сложно. На самом деле, вот когда Владимир Георгиевич Корнилов затевал свой ледовый поход, когда он пытался кого-то найти в Сибири, с кем поговорить на тему, там, как-то оказать содействие, что он делает? Он пишет письмо кому? Он пишет письмо Потанину. И вот письмо это, его можно прочитать, оно такое, ну, как бы как... Лавр Георгиевич же тоже монголоведением интересовался, и языки знал. И это было письмо как от ученика к учителю. Окажите содействие. Но Потанин, он большевиков не принял. Ругал их всячески, крыл всякими словами, но потому что с его точки зрения сама вот эта идея государственного насилия, она для него была абсолютно неприемлемое. Вот когда людей рассматривают как материал для строительства чего-нибудь. Но он же недаром ему, Бакунин, рекомендации давал, он был человек, скептически относившийся к государству вообще. Вот в то же время, когда, значит, вот в Томске взяли несколько большевиков и колчаковцы, значит, готовился расстрел, он написал письмо Колчаку, что не надо расстреливать. И Колчак оставил на этом письме визу. Оставить без...
0: рассмотрения?
1: Без рассмотрения, да.
0: То есть расстреление принял к сведению письмо?
1: Не принял к сведению позицию Потанина и расстрелять. А Потанин, ну, я люблю его. Вот все, что я про него знаю, оно к нему очень располагает. Вот мой друг Андрей Сагалаев, совершенно глубокий этнограф, к сожалению, рано ушедший из жизни, он вместе с Володей Крюковым, писателем, журналистом, они написали лучшую книжку, на мой взгляд, о Потанине. Давно, 30 лет назад, почти. И вот в этой книжке он сопоставляет Потанина и Пржевальского. Два самых знаменитых путешественника той эпохи. И два типа человеческой личности и отношения к окружающему миру. Пржевальский – это такое бремя белого человека, колонизатор.
0: Русский Киплинг.
1: Русский, ну, можно, да, да, да. А Потанин, даром, что вот он из семьи, он же из казачества был, он в экспедиции без оружия всегда отправлялся. Вот, есть разные воспоминания, как его там местные обсчитывали, обегоривали там с деньгами что-то, вот обручо, в частности, который в этих экспедициях писал про Потанина такое. Он просто вот такой русский интеллигент. И вот что было характерно для него и для Ядринцева, вот это очень внимательное отношение к тем, кого называли инородцами, а не характерное для той эпохи. Ну, все-таки он этнограф, и вот этот интерес и сочувствие. И если Ядринцева почитать, вот «Сибирь-колония», там же это тоже. Он там сравнивает русскую колонизацию и судьбу инородцев, сравнивает с судьбой индейцев. И там много совершенно жутких свидетельств того, чем обернулось для сибирских народов строительство империи. И вот это сочувствие, так скажем, к нерусской Сибири, это то, что отличало Потанина, Ядринцевых, единомышленников от очень многих. И понимание, и интерес вот к этому миру.
0: Виктор Мученик у нас в гостях в подкасте «Код города». Говорим мы о городе Томске и вернемся буквально через мгновение. Говорит Радио Свобода, в эфире подкаст «Кут города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев, и сегодня в студии же наш гость Виктор Мучник рассказывает о Томске. Виктор – историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор томской телекомпании ТВ2. Ну вот говорили мы много об областниках, о 19 веке с переходом в 20-е, уже столкновении с Колчаком и с большевиками. Томск послевоенный, да, вот этот вот рост, который связан и с атомной промышленностью, и с оборонной промышленностью, и затем уже с деятельностью Лигачева. Он же был закрытый город при этом.
1: Да, закрытый.
0: Туда иностранцев не было.
1: Иностранцев не пускали, ну, иногда там кого-то заносило под большим надзором, вообще не пускали.
0: Весь город был как почти один из самых больших закрытых городов, фактически,
1: ну,
0: получается.
1: Там рядом с ним Северск, тот вообще... Ну,
0: понятно, что маленькие города, там Саров
1: тот вообще,
0: какой-нибудь,
1: да, тот
0: понятно.
1: Тот вообще полностью закрытый. Ну и в Томск доступ иностранцам был ограничен.
0: А в целом режим закрытого города был?
1: Режим...
0: Как бы в ЕКПП,
1: нет,
0: вот
1: нет,
0: это все.
1: Это все было в Северске.
0: А здесь только что иностранцам.
1: Северск, он просто да. Город за колючкой.
0: Иностранцам вот. Запрещен.
1: А Томск, он, ну, иностранцам.
0: Интересно, но при этом нет въезда иностранцам, но при этом такая вообще наука, столько университетов. Но, с другой стороны, да, советская наука, какие иностранцы, советские университеты. Вот это вот хотелось тоже еще обсудить, сибирские Афины. Я тоже думал, я даже не знаю другого такого города на карте империи, который не был бы столицей союзной, ну, там, Москва, Петербург, столица союзных республик, условно говоря, Киев, Минск. Сколько? 9 вузов. Как так вообще сошлось в Томске все?
1: Ну, собственно, одна из идей, опять же, областников была, что абсолютно необходим университет за Уралом. И, по счастью, случилось так, что действительно первый университет за Уралом был открыт именно в Томске. И Томск стал центром университетского образования. А поскольку изначально он был открыт как медицинский, первый факультет.
0: Там первый факультет, он долгое время оставался единственный факультет медицинский.
1: Да, соответственно, потом сразу же, естественным образом, от университета отпочковался медицинский институт, он тогда назывался, потом он стал университетом уже.
0: Но в целом науки больше естественные.
1: Политехнический.
0: Политех томский.
1: Да, политех, самый большой из томских вузов.
0: Ботаника, опять. Слушайте, у меня впечатление, от Томска остался ботанический сад закрытый.
1: Ботанический сад, да, прекрасный.
0: Меня, вот я посещал университет, меня водили, я, честно скажу, вам потрясён. Это было зимой, видеть вот эти вот пальмы все, и прям люди с большой гордостью рассказывали, как поддерживается климат.
1: Да, прекрасный, прекрасный ботанический сад, конечно, прекрасная библиотека научная. Там до сих пор еще лежат, вот там, например, отличный есть архив, до сих пор, по-моему, с ним толком еще никто так и не поработал, отличный архив французской печати времен Великой Французской революции. А библиотека Жуковского там же, а в научной библиотеке. Ну, вообще, научная библиотека прекрасная совершенно, это прекрасный вот такой
0: Это центр. Еще от имперских времен, от российских имперских времен вот такое вот шло распространение культуры такими...
1: Ну да, конечно, Испания. Университетским городом он стал в конце 19 века, 80-й год.
0: Я вспоминаю свой визит, первый самый визит в Томск. Мне его показывал ни много ни мало как ректор Томского госуниверситета Эдуард Голожинский. Вот, который в то время меня просто обаял, должен сказать. Человек, видно, интеллигентнейший, ну... Не буду злоупотреблять этим словом, но человек действительно с таким серьезным культурным бэкграундом, как я понимаю, на музыкальную школу закончил. Вот. И все это было очень невероятно, я был воодушевлен этим, но глядя на то, что сейчас произошло, человек в санкционном списке подписал вот это вот письмо ректоров относительно войны.
1: Ну, Эдуард, он мой бывший студент, поскольку я, в общем-то...
0: Историк.
1: Историк, конечно. Я прекрасно представляю себе, что он подпишет все, что надо в любой момент. Надо будет другое подписать, он другое подпишет. Главное его свойство в том, что он человек практический. Вот. Человек, который вписывается в любую ситуацию. В любой ситуации он может быть... Когда вы общались, он был европейцем.
0: Мы приезжали как раз в составе делегации Европейского Союза. Союза мы искали, где открывать европейские информационные центры, и в том числе хотели на базе Томского госуниверситета.
1: Понятно, он очень топил за Болонскую систему, я это все помню, она внедрялась, там европейские ученые, университет претендовал вот на этот список, участие в списке топ-100.
0: Да, 5-100 вот это была знаменитая.
1: Да, важно было там эти европейские публикации, за это все боролись. Ну, это был один контекст, сейчас другой контекст, и мы будем... Вот сейчас они там беспилотники будут выпускать совместно.
0: Ну, вот это вот университетское наследие. Большой, я думаю, действительно, ну, как наукоград, большой процент интеллигенции в городе. Технической,
1: профессорской. Ну, да, но это, опять же, она формировалась и университетом, и ссылкой. Вот этот вот культурный слой. Я же сам тоже из семьи ссыльных. И я помню еще, вот к дедам приходили такие старики, а деды были ссыльные медики, врачи в медуниверситете, дед там кафедру создал. И я помню вот свое детское впечатление, которое никак не мог в детстве рефлексировать, что это какие-то другого типа люди. А вот сейчас я бы назвал этих людей словом «старорежимные». Вот они вот какие-то вот такие были. Ну и, конечно, ссылка, ну и университет, потом академгородок, созданный как раз вот во времена Лигачева и при его деятельном участии. Да, конечно, это все Томске формировало.
0: Но Лигачев все-таки, возвращаясь к нему, остается в памяти местных как один из таких отцов города советского Томска.
1: Ну, он реально, да, реально, он там по-своему, по-советски, со всеми особенностями такого советского чиновника и отчасти такого энергичного...
0: А он местный, из Томска?
1: Нет.
0: Приезжий варяг?
1: Московский, он просто... Томск для него стал вот таким местом самореализации. И, ну, насколько я его понимаю, мне приходилось общаться, и отец с ним общался... Но, во всяком случае, он был человеком, который искренне хотел вот это, вот этих преобразований, искренне хотел, чтобы Томск перестал быть вот таким провинциальным городом, который он застал, и который ему казался вот чуть-чуть таким заболоченным, чтобы он ожил. И как-то по-своему, на свой лад, он все время, он был очень энергичным человеком, незамеченным в воровстве. Ну и, конечно, очень таким советским. Во всех смыслах этого слова.
0: То, что вы рассказали о Томске, очень интересно, и мне кажется, вот эта вот независимость Сибири, другая Сибирь, Сибирь как не Россия, не Москва, она в будущем прорастет. Виктор Мучник, историк, журналист, томич, потомок ссыльных, сибиряк, был у нас в гостях подкаста «Код города», где герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Меня зовут Сергей Медведев, это «Радио Свобода». Услышимся через неделю.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: осторожности.
12: В большом счете я за свободу слова.
13: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
15: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
16: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
17: Перемены нужны масштабные.
18: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
19: Да никаких, все нормально.
20: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
21: Глобальные.
22: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
23: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Наш собеседник сегодня – поэт Геннадий Каневский, бывший москвич, ныне живущий в Израиле, в городе Холоне.
2: Если с утра, чуть продрав глаза, погружаешься в социальную сеть, жизнь начинает казаться невыносимой. В свое время, когда я работал на Лубянском проезде, метро «Китай-город», я применял от этого три средства. Вот они, по нарастающей. В вагоне метро рядом с тобой обязательно едет прекрасная незнакомка. Надо лишь присмотреться. Точеный профиль, волосы, как крыло птицы, глаза неземной глубины. Не надо пялиться на нее. Это пошло. Просто закрыть глаза и сохранить лицо ее на сетчатке. Если и это не помогло, в длинном подземном переходе на Китай-городе раньше всегда пел маленький хор слепцов. Давно их не слышу. В метро поют многие, но так как они, не пел никто. Так, наверное, пели слепые лирники из повестей Паустовского, как будто прощаясь с этим миром, каждым выпиваемым серебряным звуком. Но если твоя печаль еще глубже, и слепцам не удалось тебя от нее избавить, надо выйти из так называемого верхнего выхода Китай-города, там, где Лубянский проезд резко спускается вниз к Москве-реке, где ясным февральским утром на фоне голубейшего неба вертикально стоят столбы белого пара из труб Замоскворечья, будто звуки из направленных в небо медных труб духового оркестра вдруг застыли, не желая покидать теплое лоно инструментов. Глядя на этот пейзаж, надо 5 минут постоять в стороне от людского потока, делая вид, что кого-то ждешь, дабы избежать толчков и ненужных вопросов. А потом, когда ощутишь растущий в груди воздушный шар, просто идти по направлению к реке, не спускаясь вниз, а прямо, легко и свободно, постепенно отрываясь от земли.
0: Геннадий Каневский. Наша беседа записана в Тель-Авиве поздней весной этого года, за несколько месяцев до сегодняшних кровавых событий.
3: Геннадий, вы в Израиле. Вы здесь дома или в гостях?
2: Еще где-то полгода назад я сказал бы, что в гостях. А сейчас, несмотря на то, что языком я пока еще не владею, я понимаю, что, что называется, одной ногой я все-таки уже дома. Вот это совершенно удивительное ощущение. Я думаю, что когда будет язык, если он будет, ну и даже, может быть, без него, это, оно как-то нарастает. Вот это вот.
3: Что для вас в Израиле родное?
2: Человеческое отношение. Я отвык от, к сожалению, особенно в Москве. В Москве довольно жесткие отношения между людьми. Но хорошо, что у меня был такой пузырь в виде, значит, литературы и литературных каких-то сообществ. Там все-таки все более-менее свои. И когда я выходил за его пределы, я чувствовал, что есть какая-то враждебная среда. Здесь этого нет по определению. Здесь как бы враждебность есть, но она другая. Она как-то не житническая, там, не историческая и прочее. А внутри, значит, вот, вот этого большого сообщества, которое составляет как бы русскую часть Израиля, ее нет. Там могут быть какие-то, так сказать, мелкие локальные скандалы, непонимания и так далее, но общая атмосфера все равно какая-то такая добрая.
3: Сравните, пожалуйста, круг вашего литературно-бытового, социального общения в Москве с тем кругом, в котором вы оказались здесь.
2: Это, в общем, довольно интересная история, потому что круг почти не поменялся. Столько людей, значит, знакомых, хороших друзей оказалось здесь, что, ну, скажем, вот ближайший круг у меня сейчас где-то человек там 10-12, это примерно треть того круга, с которым я вот общался и в Москве.
3: Причем по именам даже те же.
2: Те же самые люди, они оказались здесь. Единственное, что мало кто из них, значит, поселился в так называемом районе Гуш-Дан, то есть это центральный район Израиля, Тель-Авив, и, значит, вот эта агломерация как бы из городков, которые к нему примыкают. В основном они либо в Иерусалиме и под ним, либо в Хайфе.
1: Но все равно расстояния тут не гигантские. И совершенно удивительная история в том, что, например, когда сюда, значит, приехал, ну, думаю, надо как-то вот простать. Интересно, значит, и с людьми тоже. Они попозже уже в основном стали прилетать. Буквально через там 3 недели у меня уже был вечер в Иерусалимском Бабеле. Но при этом вдруг какие-то пошли новые какие-то литературные контакты, неожиданные совершенно. И к началу 2023 года, и неожиданно для самого себя, это, конечно, значит, не денежная вещь, а чисто такая общественная, что называется, нагрузка, я неожиданно для самого себя стал редактором поэтического раздела журнала «Новый берег». Есть такой довольно известный журнал, он участник журнального зала, издающийся в городе Копенгагене. Там многократно печатал стихи. Вот, и не думал, что я когда-то, значит, буду там членом редколлегии, а тут вот встал. Это журнал русского зарубежья, но одновременно мне оказали честь, значит, сделали одним из редакторов, опять же, поэтического раздела. Есть такой сетевой в России, значит, литературный, молодежный такой литературный журнал «Форма слов». Вот там 4 редактора, которые, значит, каждый месяц, каждый вывешивает там свою подборку с каким-то эссе, значит, какого-то автора, который он хочет там представить. То есть в результате я теперь как редактор, получается, работаю и на журнальном рынке как бы русского зарубежья, и одновременно, значит, на электронно-журнальном рынке России.
3: А все-таки что меняется в оптике, когда вы находитесь в Израиле, по сравнению с тем, что было в Москве?
1: Я, как ни странно, даже не могу сказать, что что-то вот кардинально прям поменялось. То ли действительно тот круг, в котором я, так сказать, в Москве общался, не сильно изменился здесь.
3: Геннадий, Россия погибла?
1: Нет. Я думаю, что и не погибнет. Я не знаю даже, честно говоря, может ли она разделиться и распасться на какие-то части, но мне кажется, что просто такое пространство пустым остаться не может, и в какой-то форме она все равно будет. Дай бог, чтобы это была, значит, форма, ну, в каком-то обозримом будущем, так вот, которой мир не будет содрогаться.
3: Вы верите в том, что она сама родит нормальных людей?
1: Дело в том, что я не верю в то, что она родила каких-то ненормальных людей. Я верю в то, что людьми, к сожалению, очень легко манипулировать. Причем манипулировать легко не столько отдельными людьми, сколько и небольшими массами. Мы ровно это наблюдаем. Самая жуткая вещь, которая произошла с Россией не должен был никогда, ни при каких условиях, руководить человек из спецслужб. Что службы есть как бы во всех государствах, они просто должны выполнять свою работу, и их нельзя, так сказать, пускать куда-то еще, потому что это люди с совершенно определенным специфическим мировоззрением. Проекция этого мировоззрения на все уровни жизни, она губительна абсолютно.
3: Возвращение возможно? Хоть сколько-нибудь представительного числа инженеров, айтишников, писателей, художников, общественных деятелей?
1: Но только в зависимости от того, что будет.
3: Ну, естественно, дела. Да. Если это произойдет, вернется масса людей?
1: Дело в том, что я даже не уверен, что именно это должно произойти. То есть смена верховного властителя может далеко не всегда, так сказать, может привести к каким-то серьезным изменениям. То есть к смене парадигмы. Да? Смену парадигмы, конечно, я думаю, что довольно значительная часть вернется. Насколько это возможно, вот не знаю. Пусть как бы скажут политологи, я не берусь.
3: Вам кажется, что это большое число? Потому что не приживутся или потому что слишком Россия сильный магнит и слишком много чего связано за плечами с ней?
1: Я думаю, что потому что слишком много связано. Не то, что они даже не приживутся. Человек гибок, он может прижиться в разных условиях совершенно. Ну, скажем так, совершенно ни на чем не основываясь, да, политолог на моем месте сказал бы, вот эти вот источники свидетельствуют в пользу такого числа, вот эти источники в пользу такого числа. Но я возьму на себя смелость сказать, что мне кажется, что половина вернется, половина останется.
0: Геннадий Каневский.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
0: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
1: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.

0: же поездку в Израиль весной нынешнего года я встретился в Хайфе с литературоведом и критиком, и, добавлю, физиком Ильей Симоновским. 5 лет назад в Москве вышла книга «Венедикт Ерофеев. Посторонний», написанная Ильей Симоновским в соавторстве с Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым. В 2019-м она была удостоена премии «Большая книга».
1: Илья, каково человеку, пишущему, печатающемуся и успешному, насколько это возможно, уезжать из страны, где он познал успех?
2: Надо начать с того, считаю ли я сам себя успешным. Конечно, мне во многом повезло, что я вошел. Вы, видимо, имеете в виду в первую очередь нашу биографию Венедикта Ерофеева, которую мы с Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым написали. И она получила действительно большую книгу. Ваш вопрос я к себе не очень отношу. Конечно, я был очень рад, но я тут же постарался переключиться на следующие проекты и как успешного какого-то, не знаю, писателя, исследователя и так далее, так о себе никогда не думал.
1: Яд моего вопроса заключался в слове «каково уезжать».
2: Каково уезжать? Каково уезжать вообще?
1: В вашем случае уезжать так, как уехали вы. Это разрушение карьеры, замыслов, планов, жизни?
2: У меня в этом плане относительно благоприятная история, потому что есть люди, которые действительно оставили в России дело своей жизни, издательство, какие-то проекты, которые абсолютно невозможно вести удаленно и так далее. У меня в этом плане более благоприятная ситуация, потому что действительно мне пришлось оставить свою работу. Но она, кстати, работа, где я получал деньги, не связана с моими литературными занятиями и не составляет дело моей жизни. Я не хочу сейчас обидеть своих коллег. Я старался добросовестно работать, могу сказать только хорошее, но для меня это не катастрофа. Скорее мучают мысли о тех, кто остался, о родных, о друзьях, о их дальнейшей судьбе. Это тяжело. Но именно обстоятельства карьерные нет. Хотя, пожалуй, в России у меня было больше, я думаю, возможностей совмещать работу для заработка по своей основной специальности. Я физик-лазерщик. И мои литературные проекты. Мне это удавалось. Удастся ли мне здесь жить в подобном режиме, я совсем не уверен в этом.
1: Тогда как был определен выбор страны? Почему сюда? Почему не Америка? Почему не Европа?
2: Банально то, что было 80 лет назад большой проблемой, сейчас привилегия. У меня есть корни еврейские, значит, я могу осесть в стране, откуда меня никто не депортирует. Самый очевидный ответ. Если бы меня куда-то звали работать, был бы такой уже готовый вариант. Возможно, я бы поступил как-то иначе. Но этот вариант в условиях поспешного отъезда был самый очевидный.
1: Литературную работу в какой степени вам удалось перенести, здесь подхватить и продолжить? Книжки ведь пишутся, конечно, дома, но и с помощью библиотек. Вот как это удовлетворяется у вас профессионально?
2: У меня есть несколько проектов, которые я начал еще до войны и продолжаю сейчас. Естественно, начал в России. 2 этих проекта – это книги, которые, я надеюсь, выйдут в России. И один проект связан с сайтом «Арзамас Академия». Не знаю, насколько корректно говорить, что он остался в России. Я не знаю, как физически часть людей в России, часть не в России, а сайт, он, в общем, в мировом культурном пространстве существует, не привязанный. Но, тем не менее, ситуация такая. И я могу сказать, что я не жалею, что я уехал так поздно, именно потому, что я успел в России сделать многое, что я бы не смог сейчас делать удаленно.
1: А можно немножко попросить вас притормозить и рассказать, в каком жанре сделана вот эта книга, которая получила премию?
2: Это биография, но там мы использовали прием, который придумал Олег Ликманов, что часть глав этой биографии представляет собой разбор поэмы «Москва петушки». Их писал эти главы Михаил Свердлов, и они чередуются с биографическими главами и отчасти с ними пересекаются и переплетаются, сходясь в финальной точке. Последняя глава «Москвы петушков» как мы знаем, в ней втыкают венчики в горло шило, и он либо умирает, либо что-то с ним такое происходит, от чего он никогда не придет в сознание. И, соответственно, последняя глава биографии о уходе из жизни самого Ерофеева, который, как известно, умер от рака горла. Многие усматривали в этом какую-то пророческую связь, но он сам к этому относился с большой иронией, я тоже думаю, не надо ударяться в мистику. Но, тем не менее, чисто сюжетно это вот так сошлось, и получилась, мы надеемся, цельная книга.
1: В 89-м году на волнах радио «Свобода», для которого мы сейчас и разговариваем, было такое своего рода комментированное радиопостановка, радиотеатр «Москвы и Петушков» в чтении Юлиана Панича и в редакционной обработке Сергея Еринина. И он привлек нескольких комментаторов, прежде всего Петра Вайля и Александра Генниса, для того, чтобы вот сочетать не биографию Ерофеева, а текст Ерофеева со своими собственными размышлениями по поводу этой поэмы. Использована ли в вашей книге вот эта вот работа Вайля и Генниса?
2: Да, мы цитируем множество источников, конечно, в том числе этих людей.
1: Теперь давайте перенесемся в Хайфу. Что с вами происходит здесь? Когда вы появились в Израиле?
2: Я здесь живу с начала января 2023 года, этого года.
1: Как складывается ваша жизнь, быт и бытие?
2: Складывается, я бы сказал, так, что скучать некогда. Очень много, конечно, бытовых задач стоит. Ребенок уже, дочь ходит в школу, жена уже нашла работу. Я пока еще работы не нашел.
1: Пока валяюсь на диване.
2: К своему стыду, да-да, сижу на шее у жены. Потому что очень много времени отнимают те проекты, которые я начал в России, которые надо заканчивать.
1: Кто из двух соавторов кому завидует? Олег Ликманов вам или вы ему? Он профессор Ташкентского университета.
2: Вот уж не знаю. Вы об этом спросите у Олега Ликманова. Я стараюсь никому не завидовать. Если завидовать, то по-белому. С Олегом мы виделись недавно, так как я прибыл в Израиль не напрямую. Я сначала улетел из Москвы в Душанбе и жил в Таджикистане больше 2 месяцев. Потом я переместился в Ташкент, где увиделся со своими друзьями Олегом Ликмановым и Василием Поповым. Это фотограф очень хороший. У Олега я даже жил несколько дней, пока не нашел квартиру. И только оттуда, из Ташкента, куда приехала из Москвы моя семья, мы переместились в Израиль и сейчас живем в Хайфе.
1: Как вам кажется, вот такая релокация, смена географических осей, что она делает с человеком? Что она делает с оптикой? Как вам вообще кажется, это другой мир? Мы находимся в зазеркалье, в зарубежье, вообще по ту сторону Луны, Марса, Венеры?
2: Иногда кажется, что я, в общем-то, еще и никуда, по большому счету, не уехал, так как я живу в основном русскими новостями. Я читаю Facebook, где в основном русские, которые либо уехали, либо сейчас живут в России. За новостями, более того, я слежу гораздо более плотно, чем за новостями местными, что, наверное, не очень хорошо, но так есть. И забавно, что о многих событиях в Хайфе мне сообщает моя мама, которая живет в Москве. Она мне звонит или пишет и говорит: а ты знаешь, что сегодня в центре Хайфы митинг, и не ходят такие-то автобусы, поэтому если вы что-то планировали, имейте это в виду. Я говорю: спасибо, мама, я ничего этого не знал. Потому что мама отчасти вот живет моей жизнью. Она читает израильские сайты, и она больше в курсе, чем я. Этим я совсем не горжусь. Я думаю, что если ты живешь в стране, ты, конечно, должен начинать жить ее жизнью. Но я немножко себя оправдываю тем, что вот меня сейчас очень загружают российские проекты, которые я обязан доделать, которые я очень хочу доделать и очень спешу доделать. И когда немножечко у меня будет времени больше, я надеюсь больше погрузиться в местную жизнь. Ну и в конце концов, я еще не нашел здесь работы, это произойдет. Я еще не знаю языка, и я буду его учить.
1: Ну, в общем, это такой, конечно, мягкий вариант вхождения в эмиграцию, и даже непонятно, он лучше, чем ныряние сразу на глубину, или хуже. Непонятно, это каждый, конечно, психологически решает для себя. А вот что ваше окружение, те люди, с которыми вы сейчас общаетесь здесь, которых вы видите глаза в глаза, они в каком состоянии, как они оценивают произошедшее с ними? Это катастрофа или, в общем, это нормальное следствие того, что происходило, не знаю, в течение четверти века последнего?
2: Нет, конечно, это катастрофа. До 24 февраля 2022 года я никогда всерьез не думал о том, что я уеду. Хотя, надо сказать, со своих 16-17 лет я от родителей часто слышал мнение, что никакого хорошего будущего у России нет, и что лучше бы уехать и увести семью. Я сначала полностью отмахивался даже от этих мыслей. Но потом они уже стали где-то маячить на периферии сознания, когда стало понятно, что все идет по наихудшему сценарию. Но, тем не менее, до февраля 2022 года, вот с полной ответственностью могу сказать, что я не думал всерьез о том, что так все может повернуться. Я не делал себе израильского гражданства. Это все пришлось делать после того, как началась война, и буквально в первую неделю мы поняли, что мы будем уезжать. До этого были только разговоры, не вполне серьезные. Поэтому, конечно, это катастрофа для большинства. Это тоже катастрофа для многих. Она гораздо более болезненная, чем для меня, не потому что я равнодушнее к этому отношусь, но я с этого начал. Потому что были люди, у которых действительно дело жизни, они строили в России, и они не могут с легкостью это перенести сюда.
1: Становится ли для вас, вот даже за этот короткий период, что вы в Израиле, становится ли мир немножко другим? Меняется ли оптика? Находитесь ли вы в зарубежье, откуда какие-то очертания и России, и вообще другого мира глядятся как-то иначе? Вот что происходит с этой оптикой человека, сменившего точку обзора?
2: Знаете, может быть, 4 месяца, которые я сейчас нахожусь в Израиле, и более полугода, что я не нахожусь в России, это слишком малый срок, и потом я вам отвечу на этот вопрос иначе, но пока мне совершенно не кажется, что моя оптика хоть как-то изменилась. Мне просто стало спокойнее за свою семью и за свое ближайшее будущее, вот, чисто в нервном смысле здесь жить легче, конечно. Тяжелее, гораздо тяжелее тем, кто остался в России. Поэтому, вы знаете, жена сейчас моя работает в книжном магазине, к ней подошли люди из Украины, и они поблагодарили, сказали спасибо, что вы уехали. И я вот думаю, ну, это совсем несправедливо говорить нам спасибо за то, что мы уехали, потому что множество людей, которые не могут уехать по неодолимым причинам или сознательно не уезжают, чтобы сопротивляться тому ужасу, который происходит в России, они гораздо более достойны благодарности, эмпатии и так далее. У нас в каком-то степени была привилегия, что мы могли уехать, мы могли себе позволить уехать. Я знаю людей, которые остались в России только потому, что, ну вот конкретно есть человек, мой знакомый, у которого мама парализована, и некому за ней ухаживать, он не может уехать, что бы ни случилось.
1: Как вы оцениваете все эти уже набившие оскомину разговоры о белом пальто и хороших русских, об отмене русской культуры и так далее? Что вы думаете обо всем этом?
2: Я думаю, что русскую культуру, конечно, отменить невозможно. В том плане, что ни с Чеховым, ни с Толстым, ни с Достоевским ничего не случится. Возможно, будут меньше читать какое-то время. Да, к сожалению, это может быть. Но отменить их, я считаю, невозможно. Если мы поглядим на Германию, то остались не только Гёте, Гейне, но и Ницше остался, и Вагнер остался. Имена, которые как-то связывали с гитлеровским режимом. Хотя насчет Ницше, мне кажется, это совсем несправедливо. Но, тем не менее, были такие разговоры, что это все как-то повлияло, помогло нацизму. И, тем не менее,

0: которых аллергия на все русское, которые, может быть, не будут читать русских классиков и так далее. Это безусловно, все так. И если выдвинуть смешную конспирологическую теорию, что целью всего этого у российских властей было нанести максимально болезненный удар по всему, что связано с русской культурой, наукой, экономикой, что вот это и была их цель, то тогда все встанет на свои места, потому что хуже сделать было невозможно.
1: Какие условия должны возникнуть, чтобы вы в Россию вернулись? Или так вопрос вообще нельзя ставить теперь?
0: Ну, я думаю, пока в России всем заправляет эта власть, либо ее ближайшие наследники, я в Россию не вернусь. Потом я не знаю, что будет.
1: Илья Симоновский. И в завершении нашего подкаста еще одно стихотворение Геннадия Каневского.
2: Ходишь по комнате, за спиною море. Море, отливы, приливы при поворотах. Крылья его нелепые за плечами, больно о мебель бьются. Как мы жили прежде на этой суше, на шестой ее части, покрытой сеткой трещин, в садах и звездки, в законах пыли. Кем мы там были? Нет, мы и здесь никто. Но за нами море, в перспективе всех улиц, в конце всех лестниц. Смерть придет, мы лицом к нему повернемся и улыбнемся.

0: Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте.

0: Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне, на этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: «Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей». Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках, применявших пытки лиц, отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевски смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Иван Георгиевский.
1: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки. После конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военное преступление во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление, и это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
0: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал, и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
1: Первый случай, когда трибунал в Гаге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тавич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военные преступления, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 97-м осудили еще 3 человека в Гааге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
0: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Расскажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
1: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны. Были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах, но я бы сказала, что это перемены в Косово приходят чуть медленнее.
0: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
1: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. В Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пыткам в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукотич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукотича, который велся перед косовским судом, доказали, что Вукотич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы, это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии, первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
0: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
1: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема – это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нет коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь. Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в частях Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как изнасилование, они исчезают очень быстро. То есть их сегодня не найти.
0: Вы рассказывали о том, что во время Боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
1: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, который во время войны использовался как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронены в массовых могилах женщины, которые это пережили. Наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе. И, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы. И были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчин и женщин и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшное, что мы очень быстро об этом узнали.
0: А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн?
1: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть, и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций. И у нас до сих пор есть жертвы изнасилований мужчины и женщины, которые об этом не рассказывали или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулируют этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
0: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
1: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если впоследствии изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования в невоенное время.
0: Ивана Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
1: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилла на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
0: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
2: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, ну, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать, это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
0: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
2: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли, пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебные расследования еще ведутся у нас. Но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность. Были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
0: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
2: Если мы говорим об обращении в международную инстанции любые. Кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно. Я даже допускаю, что, возможно, прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями, если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении, они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка. Но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз вот именно после первичного нашего заявления не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают, если это трупы уже, ну, это, конечно, другая категория, но, тем не менее, были такие случаи. Они даже сообщали, но это было раз, там, они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело, но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, а с любой другой страной по любому другому вопросу.
0: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Галя часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая.
10: Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. А слезы, что ж, от слез хлеб не солится.
11: Это сейчас слушать невозможно. А надо. Да, а надо.
12: Моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось.
13: Наш выдающийся современник Noise MC стоит в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.
14: Привет, это Виктор Кульганик.
15: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы поговорим о поездках Александра Аркадьевича в Казахстан и его экспериментах в поэзии. А песней эпизода станет «Караганда», где Галич ведет рассказ от лица женщины.
14: Но перед этим хочется ввести немного наших слушателей в контекст того времени. Итак, 66-й год. С одной стороны, по воспоминаниям современников, Галич все чаще произносит в разговорах фразы «Песни стоят в горле, мне надоело бояться, надо только решиться отбросить страх, тогда все будет просто». С другой же стороны, Галич продолжает оставаться частью культурного официоза. Вот как сам Александр Аркадьевич вспоминает те годы.
10: В общем, много лет власти и руководства культуры никак не могли сообразить, что я являюсь одним и тем же человеком, что Галич, который пишет стихи и песни, это тот же самый Галич, который пишет сценарии. И поэтому я вел такую очень странную двойную жизнь, где я был вполне благополучным, преуспевающим кинодраматургом и хоть ответственным вполне. И в то же время, значит, был Галичем, который собирал по домам аудитории и пел свои песни.
15: То есть, с одной стороны, песни на квартирах у друзей, а с другой стороны, Галич возглавляет сценарную мастерскую при Союзе кинематографистов. Он даже входит в состав жюри на конкурсе туристической песни в Ленинграде. Давайте послушаем, что говорил сам Александр Аркадьевич об этом жанре.
10: Если, скажем, говорить о том, что мальчики и девочки с гитарами, которые пели разнообразные туристские песни, воспевающие трудности дорог, ночи у костров и тому подобное, но это пение и эти песни, это было, как бы вам сказать, времяпрепровождением. То есть это так же, как, можно сказать, что танцы на танцульке называются точно так же, как танцы, скажем, когда танцует Майя Плисецкая. И это танец и танец, правда? Но один танец – это есть прекрасное, очень милое и ни в ком не вызывающее ни возражений, ни сомнений времяпрепровождение. В другом случае это есть искусство. Так вот, следует различить времяпрепровождение под гитару. Оно действительно немножко отжило. Как-то перешли к более совершенным формам развлечений в виде магнитофонов с колонками и так далее, проигрывателей с пластинками.
14: И здесь очень важно заметить, Полин, что сам Галич, конечно же, и по полному праву ставил себя, ну, как бы это сказать, выше, чем исполнители туристических песен. Галич играл на поле большой поэзии и сравнивал себя с большими поэтами. Давай опять послушаем Галича из архива «Радио Свобода».
10: В России еще Аполлон Григорьев пел под гитару свои стихи, и на Западе тоже пели многие поэты, и Гарсия Лорка, и так далее. Но для России 60-х годов это было открытием. Это было очень важным открытием, потому что оказалось, что песня, как бы песня, может вместить в себя огромное количество человеческой, нравственной, душевной информации, а не просто ограничиваться тем фактом, что расцветали яблони и груши.
15: О бережном, трепетном отношении Галича к слову и поэтике вспоминает соседка и подруга Александра Галича Ирина Роскина.
9: Галич часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая, и на гитаре он там играть не умеет, но зато текст слов очень хороший. Ему безумно понравилась эта формулировка, и то, что его оценили, и то, что сумели так хорошо это сформулировать. Нравилось Галичу, что Чуковский, Камни Иван Чуковский, сказал ему, что он похож на Некрасова. Конечно, если думать о воспевании гражданских скорбей, то да, сразу приходит в голову, конечно, у нас Некрасов воспевал, и вот Галич воспевает гражданские скорби. Но поэтика – это совершенно другая, весь подход совершенно другой. Банально возьмем поэму «Русские женщины» и песню Галича «Генеральская дочь» или «Карганда». Ну, все сразу ясно, можно не углубляться.
14: И, собственно, Ирина Роскина в этом рассказе сама подводит нас к песне этого эпизода «Караганда». По традиции сначала послушаем запись голоса Александра Галича про историю написания этой песни из архивов «Радио Свобода».
10: В начале 60-х годов мы приехали в Алма-Ату на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок. А потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле. И они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда, но когда мы с ними знакомились, они говорили: «А вы оттуда, из России?» Мы говорили: «А вы где?» «А мы здесь, мы в Азии». «Не хотите туда ехать?» «Нет», — говорили они, — «не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали». И вот так возникла песня, которая называется «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадаму его месяца.
15: С 1966 по 1971 годы Галич несколько раз приезжал в Казахстан и раз за разом приходил в гости в дом профессора-филолога Александра Лазаревича Жовтиса и его жены, доктора медицинских наук Галины Евгеньевны Плотниковой, и давал там квартирники. Кстати, Галина Евгеньевна едва не стала ЧСИР, то есть членом семьи изменника Родины, и не попала в печально известный Алжир.
14: Давай сразу объясним нашей юной, так скажем, аудитории, что Алжир в данном контексте – это не государство в Северной Африке. Алжир – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ну, то есть это как раз тот самый лагерь, о котором Галич говорил вот несколько минут назад в предисловии к песне «Караганда». И, между прочим, хочется просто отметить, что в этом лагере сидела мать Булата Акуджа, в этом лагере сидела театральный режиссер Наталья Сац. И даже маленькая Майя Плисецкая в возрасте там 3 лет тоже провела там какое-то время. И, опять же, интересно, что Майю Плисецкую тоже сегодня Галич упоминал в своих воспоминаниях. Впрочем, извини, Полина, мы отвлеклись. Давай продолжим твою историю.
15: Я не просто так подробно рассказываю о семье, где пел Галич. Мне кажется, что это просто интересный пример того, как Галич влиял на судьбы других людей. Дело в том, что через несколько лет после этих квартирников Александра Жовтиса уволили из университета за распространение антисоветских песен Галича. И ему после этого целых 8 лет не удавалось найти работу. Я поговорила с сыном Александра Жовтиса, известным сейчас казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом, который присутствовал на этих квартирниках Галича, будучи подростком.
12: Когда Галич приезжал, то он приходил домой, значит, к нам, и отец собирал такую казахстанскую или алматинскую интеллигенцию. Потому что сама по себе квартира отца и матери, это была такая квартира, ну, определенной степени вольнодумства и постоянных дискуссий о происходящем. Собиралась алматинская интеллигенция. Галич с гитарой пел у нас в гостиной, ну или, так сказать, трехкомнатная квартира. Самая большая комната была такой гостиной. Мама моя всегда хорошо очень готовила, поэтому что-то такое было, какая-то еда, и за столом Галич, значит, пел. Пел очень много. Галич был такой человек, с одной стороны, очень интересный, с другой стороны, он, ну, по разным причинам так довольно прилично в ходе, так сказать, этих вот квартирников потихонечку пил. Вот моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось. Он даже в какой-то момент там отдыхал в комнате для отдыха. И еще был такой один пикантный момент, что у него был, будем говорить, такой роман с актрисой нашего театра Лермонтова, театра русской драмы. Если я не ошибаюсь, фамилия была Лунева. Вот. И он, значит, иногда, так сказать, уходил с вот этих посиделок, или уходил от нас, значит, так, покупал цветы, шел там встречать ее после спектакля.
10: А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки, в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде том обводный канал.
15: Тут хочется одно воспоминание перебить другим. Подруга и соседка по московской квартире Галича Ирина Роскина тоже вспоминает его выступление на квартирниках.
9: Собралось довольно много народа, не помню сколько, но так много для нормальной однокомнатной квартирки. Я пришла с магнитофоном, и я могла записывать выступление Галича на магнитофон. Он умел держать эмоции аудитории. Все было очень отработано. Порядок программы, жесты, мимика. он создавал тебе ощущение, потом можно было понять, что это действительно все профессионально сделано, но ощущение все равно создавалось, что он поет только для тебя, и что ему приятно для тебя петь, что он сам получает удовольствие от этого. Но это удовольствие он действительно получал, потому что он вообще любил петь.
16: А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую.
15: Насколько песни Галича были понятны молодым людям и подросткам, все-таки нужно было быть в контексте происходящего и понимать вот этот вот советский или не советский сленг, отвечает и вспоминает Евгений Жовтис.
12: Я в то время не очень много понимал, хотя отец после того кое-что объяснял, уже когда мне было, наверное, 11 лет, 10-11 лет, он потихонечку меня начал приобщать к какому-то критическому мышлению. И он мне что-то уже в то время что-то начинал объяснять, в том числе песни Галича. Ясность наступила как раз вот 73-74 год, когда у нас прошли обыски, как раз искали записи Галича, и, так сказать, какую-то литературу подрывную. Вот, и она была спрятана в кресле кровати. КГБ не нашло то, что вот находилось в этом ящике. Вот, а там находились и записи Галича, и там находилась литература, включая Кипера ГУЛАГ и целый ряд, ну, мягко говоря, материалов, за которые следовали строка огромная, если использовать тоже такие параллели. Моя мать, как я уже сказал, очень любила готовить, и дым стоял от плиты, который выходил через окно наружу, и, соответственно, он выходил на улицу, ну и мать вот этим воспользовалась, и в тот день, когда был обыск, она ночью то, что они не нашли, сжигала в духовке, никакого удивления от этого не было, это позволило ей практически избавиться от большей части того, что могло бы привести к каким-то негативным последствиям.
16: Ой, кара!

0: 20 лет, дал 30 лет. А что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда.
1: Мне очень нравится, как про Галича сказал филолог Ефим Эткинд. Лучше его я все равно не скажу, поэтому цитата.
2: Женские судьбы у Галича двойственны. Их трагизм прикрыт поверхностным благополучием, в сущности только углубляющим мрачность картины. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родителей расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги.
0: А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров, где зарубь, а где какую прижмет.
3: Да, Ефим Эткин сказал об этой песне давно, 35 лет назад. А буквально этим летом я был в Берлине и брал интервью у Ольги Романовой для этого подкаста, для нашего, Полин. И вот она тоже вспоминала песню «Караганда» и говорила, что это одна из ее любимых песен.
4: То ли я привыкла ко всем остальным песням, а к «Караганде» не могу привыкнуть. То ли еще почему-то, я не знаю, то ли потому, что от имени женщины внезапно. Я не знаю, очень трудно выбрать... Какая песня у Галича самая сильная, а потом проходят времена и меняются, то это сильнее, то это сильнее, то та сильнее. Но вот у меня период Караганды последние 3 года, когда я считаю, что ну, это невозможно. Это сейчас слушать невозможно. А надо, да, а надо. Уж казалось бы, да ну нет уже никакой Караганды. Да давно это Казахстан, да все это прошло, нет никакого Алжира. В смысле лагеря для жен и детей врагов народа. Ничего уже этого нет. А то мужики такие есть. И женщины эти ну, уже старенькие. Они живут среди нас. И я вот смотрю, например, мы же видим, как отнимают детей, как дети растут. Ну, слушайте, 16 тысяч только украинских детей. Только те, которых фамилия установлена украинской стороной. Для них же то, что происходит с ними, это Караганда. Это Караганда.
0: А на картиночке площадь садика, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Подкаст «Наш сосед Галич». О том, что песни Галича спустя полвека после их написания вновь звучат так, как будто они созданы сейчас, в наше время, в наши дни, говорит еще один гость нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
8: То, что Галич говорил о каких-то вещах своего времени, Это очень сильно резонирует сейчас, потому что истории свойственно повторяться, особенно русская история, которая идет такими вот восьмерками, потому что урок не усвоен. И если Галич говорит о Сталине, который оказался не отцом, а сукой, то хорошо бы, чтобы эти стихи сегодня были неактуальны и непонятны. Ну, это было бы нормально, и Галич, я думаю, очень бы этого хотел. Но, к сожалению, эти стихи актуальны, и, к сожалению, большинство из того, что Галич критиковал, это все, все, о чем он писал, сегодня есть. И не просто есть, оно сегодня еще в сотни раз более враждебно, чем во времена Галича.
0: Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок.
1: Я когда эту песню слушаю со всеми этими словечками, мне не дает покоя одна мысль о том, что Галич был из интеллигентной семьи, но в то же самое время он мастерски применяет вот такой вот народный простой язык. Мне в связи с этим очень нравится история из будущего Галича, когда он уже стал иммигрантом и в Париже давал концерты. На них приходила публика из первой волны иммиграции. Они приходили к нему в зал, и когда он пел свои песни, шушукались и задавали вопросы, на каком языке он вообще поет, потому что советский язык не равно русскому языку.
3: Ну, конечно, причем это был такой советский новояз того времени, потому что Галич, он как человек очень творческий, очень умный, он использовал такие словечки, которые действительно были понятны какому-нибудь рабочему фрезеровщику образца 60-го года, а никак не потомственной дворянке образца 1917 года.
1: Писательница и сценарист Галина Шергова считает, что этот язык заслуга жены Галича, Ангелины Николаевны, которую все Нюшей называли. Но мне кажется, сам Галич тоже не сидел без дела, а вел себя в стиле Шурика. Вот это вот помедленнее я записываю, мне кажется, это про него. Потому что рассказывает, что когда он лежал в больнице, он лежал в общей палате и слушал,
3: да,
1: людей вокруг.
3: Да, и он стоял в очередях за пивом у пивного ларька и тоже слушал и записывал, о чем говорят люди, стоящие с утра с дрожащими руками, с бидоном пива и так далее, и так далее.
1: Впитывал, впитывал. Но давайте опять вернемся к треугольнику бардов, то есть Галич, Высоцкий, Акуджава, и послушаем журналиста Максима Семеляка.
9: Известны же вот эти фразы как бы Галича, который начал писать песни позже, чем, ну, собственно, пошла вот эта волна, и известна его реплика, что, ну, я что, не смогу сделать так, как Булат? Да, смогу. Но чтобы сделать как бы не просто как Булат, а сделать нечто большее, я сейчас, безусловно, их не сравниваю, да, я сейчас говорю о каком-то, ну, вот совершить какой-то прорыв, мне кажется, ему это было нужно именно с точки зрения того, чтобы состояться как певец, как автор песен. То есть я думаю, что это такой определенный как бы шаг и прорыв, вполне сознательный, который привел его к этому праву сочинять именно такие песни. Потому что, конечно же, по сравнению там, с тем же Высоцким и Акуджава, он новатор, да, ну, в смысле, ну, в том числе, я сейчас не говорю про музыкальные какие-то вещи, но с точки зрения даже и тем, да, потому что именно он спел о лагерях, именно он погрузился в вот эту народную стихию, создав из нее такую несколько странную, мучительную, горькую, но идиллию. Он ввел огромное количество голосов людей в песню, вот в песенный фольклор. Там, именно в его песнях появились, там, не знаю, такие как понятые, да. Именно он спел про вертухаев и палачей. У вертухаев и палачей нет, например, у Высоцкого, да. И всех бухих пролетариев толком у него тоже нет. То есть если Высоцкий в полной мере освоил и в какой-то степени приватизировал блатную песню, то Галич спел про лагерь как бы так по-шаламовски, с отвращением как бы к блатарству. Да?
0: Ой, кар...

0: есть, так то не хуже здесь.
1: Но, как известно, нет пророков в своем отечестве. Ирина Роскина, подруга и соседка Александра Галича, вспоминает, что при жизни Галича не все его окружение относилось к нему и к его таланту с должным пониманием.
2: Он вообще любил ездить, смотреть, не обязательно за границу, по Советскому Союзу тоже любил ездить. И когда он приехал в Казахстан, то он понял, что он даже и не знал толком, что остались репрессированные люди, которым было некуда деться. Он совсем не думал об этих выросших детях врагов народа. Ну, кстати, вообще, они же до сих пор остались, кто там еще не умер, которым просто было совершенно некуда возвращаться. Вот так их и оставили там после ссылки, после поселения. Кошмар полный. Это никогда не было не то, что замолено, но никак не расчищено, не улажено. Вот действительно лучше не думать, в какой стране мы живем. Но он об этом думал. Когда он с этим сталкивался, то он не просто об этом думал, а он это описывал так, что дальше уже нельзя было об этом не думать. Он для нас это так формулировал. А вот он рассказывал, как он увидел этих молодых женщин, официанток и кондукторш. Кого-то он пригласил с собой на концерт. Она сидела в первом ряду, смотрела на него собачьей преданностью. То есть я опять к тому, что мне очень обидно, что Галича очень мало всерьез хвалили. Вот сейчас есть, конечно, работы с разбором настоящего его текста, с попыткой понять его как поэта, а не как развлекателя. Но тогда этого было... То есть мало даже не то слово, то этого вообще не было. Через 9 лет после смерти Галича Виктор Некрасов произносил речь, и он сказал, он был для нас больше, чем Гомер. Каждая его песня была наша Одиссея.
0: Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую.
1: А еще один гость нашего подкаста, кинорежиссер и продюсер Рома Либеров, считает, что в наши дни в России у Галича есть преемник.
3: В моих глазах Галич поэт, но все-таки аккомпанирующий себе под гитару. И, кстати, если вам сколько-нибудь хочется найти что-то сегодня, то наш выдающийся современник Noize MC, по-моему, в полной мере стоит и будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.

0: А между тем оттепель у нас заканчивается. 19 мая 1967 года на пост председателя КГБ приходит Юрий Андропов, который тут же занялся реставрацией былой мощи карательных органов. Он отправляет в ЦК КПСС записку следующего содержания.
1: Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
0: Так история пошла на новый круг, а у нашего соседа Александра Галича начались настоящие неприятности. Но будет еще один глоток свежего воздуха. Первый официальный контакт.

0: тебе стала не нужна караганда.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Европейская весна в Ереване. Саммит Европейского политического сообщества с участием Владимира Зеленского и саммит Армении и ЕС обозначили дрейф Армении от Москвы в сторону Брюсселя. Теряет ли Россия Южный Кавказ? Что означают ее угрозы новой СВО в Армении? И будет ли Россия вмешиваться в парламентские выборы в стране в июне? И каково вообще будущее региона Южного Кавказа? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
7: Саммит Армении и ЕС с участием Владимира Зеленского и отдельные переговоры с Евросоюзом показали, Ереван все дальше уходит от Москвы и все ближе к Брюсселю. После ситуации в Карабахе доверие к России как гаранту безопасности

0: безопасности оказалось подорвано. Российские миротворцы ушли, а влияние Кремля сократилось. Армянские власти все чаще говорят языком европейской интеграции. Но Москва вряд ли готова спокойно отпустить Южный Кавказ. На этом фоне все громче звучат угрозы новой СВО. Уже против самой Армении. Пока это скорее элемент давления и пропаганды, но ставки высоки. Парламентские выборы в июне могут стать борьбой не только партий, но и геополитических курсов. Вопрос в том, готова ли Россия вмешиваться напрямую. Через экономику, спецслужбы, уличную дестабилизацию или поддержку пророссийских сил. Потому что потеря Армении означала бы для Кремля полный крах прежней системы влияния на Южном Кавказе. Возможно, для региона начинается новая эпоха, где старые имперские связи слабеют, а на их место приходит конкуренция. Станет ли Южный Кавказ пространством новых союзов и теряет ли Россия влияние на постсоветском пространстве?
1: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов. Вадим, добрый день.
2: Добрый день.
1: Вы знаете, я смотрел кадры вот в начале мая этого саммита, сначала саммита большого европейского политического сообщества, затем уже Армения-ЕС. Как-то мне все это совершенно беспрецедентно казалось, такой уровень политической солидарности, который явил Евросоюз и, так сказать, вот этот человеческий компонент. Вот я пытаюсь понять, это что, некое символическое действие, когда ЕС пытается застолбить как бы свой флаг на Кавказе, или это действительно разворот Армении в сторону Европы?
2: Это новое позиционирование Армении, безусловно. В нем очень много разных пластов, здесь очень много объективного и субъективного, личностного от Никола Пашиняна и всего остального, но здесь действительно эта штука довольно многоплановая. Я бы не стал назвать это разворотом Армении в Европу, потому что для того, чтобы Армении стать или развернуться в Европу, ей нужно очень много сделать в самом Ереване, в самом Дилижане, в самом Ваназоре, а этого за 8 лет пока не произошло. Произошло скорее в чем-то даже обратное. Армения находится в состоянии жесточайшей турбулентности, которая определяется самыми разными факторами, но только не геополитическими. А геополитически, мне кажется, здесь глубоко вторично. И это большая удача Николы Пашиняна, что ему удалось вот эту турбулентную повестку во многом подменить вот этим самым большим внешнеполитическим цивилизационным выбором и всей этой темой. На самом деле людей интересует только, по большому счету, одна проблема – это чтобы не было завтра войны. Вот это как бы ведущая главная тема. А под нее уже подверстано все остальное. А Пашиняну удалось подверстать под это и европейскую тему, и российскую тему, и тему ухода Армении на Запад и всего остального, что во многом, конечно, некая мифологизация этого процесса. При том, что Пашинян действительно разрушает старую мифологию, во многом довольно рискованную, традиционную. А мифологию, там, значит, великой истории Армении, великой географии Армении и всего остального, вот как бы особого права Армении на земли за пределами Армении, вот все вот это, чем долгое время жила Армения, и даже советская, не только постсоветская, вот он это довольно смело разрушает, всю вот эту как бы систему стереотипов, систему комплексов, систему, еще раз говорю, мифов. И это довольно, да, действительно довольно смело, и в том числе это миф ой, навеки с Россией. Это да, действительно, собственно говоря, он это дело немножко.
1: Вадим, да, относительно Пашиняна, мне пришло в голову, вот вы его сейчас так описываете, он действительно первый такой лидер за постсоветскую эпоху, который действительно взялся за разрушение мифологии, начиная с Карабахской и вообще вот этот, так сказать, миф о Великой Армении, о вечной дружбе с Россией. Вот можно ли его в этом отношении, уточню вопрос, сравнить с Саакашвили?
2: Да, конечно, это совсем другие две разные истории. И я думаю, что как бы отвечая сразу на первый ваш вопрос. Но нет, он не первый. На самом деле был и Левон Терпетросян, который пытался этим мифом бороться, в том числе и с Карабахским, что, собственно, стоило ему власти. Он пытался бороться и с турецким мифом. Довольно смело, с моей точки зрения, как-то совершенно в бытовом случае, просто указав, что он вот сейчас будет болеть за сборную Турции. Вот. Это очень было не так яростно, не так вызывающе, как это происходит сейчас. Вот. Но, тем не менее, в общем, с мифами-то Петросян тоже боролся. Если сравнить с Саакашвили, то это очень важная вещь в том, что для Саакашвили первично была вестернизация любой ценой. В России была в этом деле вторична. Вот если Россия мешала вестернизации, значит, против России. Если Россия не очень мешала, а как-то можно было Россию использовать, то ничего страшного. Вот для Саакашвили, которому, в общем, в достаточной степени были чужды либеральные ценности, но вот он исходил из таких европейских прорывов и странным образом, кстати, оставил после себя очень серьезный класс людей, которые считают себя проевропейцами и даже гораздо большими либералами, чем сам Саакашвили. Тоже не стоит переоценивать, тем не менее, такое есть. А в Армении этого нет. У Пашиняна в этом смысле интересный бэкграунд. А еще когда-то очень давно Пашинян, в общем, когда я редактировал газету «Хайкакан Жаманак» «Армянское время», это была очень либеральная газета. А в ней, в общем, проговаривались такие вещи, что форпост никто не обсаживает клумбами и цветами, а форпост обычно окружает колючей проволокой. Но это не было революцией, потому что, в общем, так думали очень многие. Это не было маргинальной позицией. А потому что сознание распадалось как бы на прагматическую часть и привычную, нормальную, потому что в Армении, в общем, как бы не делали, никогда не было каких-то иллюзий о роли весьма, скажем так, двусмысленной, да, роли России в геноциде 15-го года. Одна из, называем привычными словами, скреп армянского самосознания. Знали все прекрасно, что как бы там Россия здесь, что здесь сделала Россия, чего не сделала. Вот. Но тем не менее Россия в прагматическом плане заняла место такой ниши гаранта безопасности. И поэтому, когда каким-то руководителям Армении задавали неудобные вопросы про Россию, то они всегда говорили, ребята, о красной линии, о безопасности, а кто нас будет охранять от Турции, от Азербайджана. Вот. Турция никуда нападать не собиралась, а Азербайджан, когда напал, в общем, как бы Россия и не собиралась защищать, и, в общем, и не должна была, кстати, защищать ни по каким юридическим принципам, поэтому разговор о том, что Россия предала, формально никакого отношения к реальности не имеет.
1: Но, тем не менее, Вадим, извините, прерву, но вот в последнем Карабахском, в последнем акте карабахской драмы, изменилось ли после этого отношение армян к России?
2: Конечно. Сейчас немножечко это выправляется в силу избирательной кампании, но первые годы после Карабахской катастрофы Россия была не то чтобы врагом, но она создавала очень удобную почву для Пашиняна для того, чтобы использовать антироссийский фактор. А антироссийский фактор, в общем, как бы он созвучен тому, что происходит внутри Пашиняна, как мне кажется, да, насколько можно в него, внутрь него заглянуть, но и особо драматизировать и всерьез доверять тому, что внутри него происходит, тоже не стоит, потому что Пашинян, в общем, как бы легко отказывается от того, что он говорил вчера. Ну и, как бы, может быть, вот ничего страшного нет, просто вопрос в том, как это исполнять. Ну вот не всегда, мне кажется, у Пашиняна это он удается исполнить, это убедить.
1: Насколько серьезно происходит вот сейчас такая дерусификация российской политики, и насколько далеко она может зайти? Особенно вот в связи, конечно, я хотел задать вопрос в связи с предстоящими выборами. Какова вообще будет роль России в этих выборах? И заодно хотел спросить о роли Самвела, как его, Калужского, да, у него группа Ташир, там, да, вот этот вот корни калужские. Насколько сильная экономическая вообще сейчас укорененность России в Армении? Потому что так смотришь и по, скажем, по золоту, да, через Армению идет экспорт российского золота и так далее.
2: Ну, укорененность экономического рода России в Армении не поменялась за эти 8 лет, по большому счету. Никаких революций нет. Не стоит забывать, что все инфраструктурные главные проекты Армении тоже принадлежат России. Газотранспортная инфраструктура, железнодорожная инфраструктура в концессию у России. А вот так что, в общем, здесь и никто особо здесь не возражал. А Таширу, кстати говоря, Самвелу Карапетяну, принадлежали долгое время электросети. И сейчас, собственно говоря, сейчас продолжается конфликт вокруг электросетей. Насколько я понимаю, Карапетян очень достаточно спокойно и уверенно справлялся с этими делами. И не надо забывать, что Ташир перенял эти электросети в свое время у Интеррао в 2015 году, да. Когда был знаменитый электромайдан, когда, значит, Интеррао решил, что к Армении можно относиться как к нормальному бизнес-объекту и заработать на нем деньги. Вот, получился конфликт, и все перенял, значит, Ташир, для которого во многом электросети были некой социальной нагрузкой, на самом деле. Так что я не думаю, что там это прямо такая страшная потеря для Таширы, если у него отнимут электросеть. Вот, для этого это, конечно, абсолютно политический процесс. Но, тем не менее, все это, да, все это принадлежит России. И хотя Ереван пытался как-то поставить вопрос о том, чтобы забрать в концессию, забрать у России концессию на железной дороге, ну, в общем, ни юридических, опять же, ни политических ресурсов у Пашиняна для этого нет.
1: А выборы? Насколько сильно возможно российское вмешательство в июньские выборы?
2: Знаете, я вообще не думаю, честно говоря, может, это такая немножко маргинальная точка зрения, но мне не кажется, что Россия прямо так не хочет Пашиняна. Россия научилась работать с Пашиняном, и Пашинян вполне конструктивный и договороспособный партнер, хотя вот как бы перед выборами в Москве иногда жалуются на то, что договариваться сложно, но перед выборами вообще все очень сложно. И я думаю, что Пашинян во многом немножко искусственно нагнетает эту повестку, потому что это... Пашинян вообще как бы исходит из того, что любая поляризация в стране всегда работает на власть, потому что ну, очень искривлены мотивации голосования с обеих сторон. А в такой ситуации, когда они так искривлены до неузнаваемости, выигрывает тот, кто может первым и удачнее навязать свою повестку. И Пашинян и диктует. Это повестка ухода на Запад, а, соответственно, значит, ухода от России. Это повестка церковная, это повестка мира. И он везде, собственно говоря, не только ее диктует, но и, в общем, имеет преимущество и в донесении, и в как бы некоторой экспансивности ее донесения. Вот, и в этом и главное, что поляризация. Потому что поляризация работает всегда в этом смысле на власть. И он углубляет все эти фронты. Я думаю, что сейчас, правда, церковная тема немножко стихла. Вот, тема мира, она трансформировалась в отношения с Азербайджаном и с миром, и с Москвой. И это тоже наработка на Пашиняна. Вот, но я думаю, что после 7 июня ну вот всей этой такой драмы по отношению к России будет немножко меньше.
1: А церковная тема – это в какой-то степени агент России? Как вот относиться нам ко всем этой истории прошлого года, о попытке государственного переворота, о роли католикоса во всем вот в этом?
2: Ну, с государственным переворотом все вообще очень просто, потому что здесь... Пашинян напал на довольно мирную структуру. Она, в общем, как бы в Армении никто не питает иллюзий на тему готовности церкви там искушаться, да, поддаваться мирским соблазнам. Это огромная бизнес-империя, которая занимается всем на свете. Ну, как обычно, значит, как бы наши постсоветские церкви этим занимаются. Никто здесь, собственно говоря, ничего не сомневается, ни в чем не сомневается. А ну, то, что она пророссийская, да, они, безусловно, конечно, они очень близки, как любая постсоветская церковь. В этом плане, конечно, они близки с РПЦ. Это все есть. А вот, и с соответствующим другими структурами.
1: Она консервативна, вот хотел уточнить, она так же, как консервативна, как грузинская. Вот все-таки грузинская, она занимает очень четкую позицию такую в грузинском обществе. А армянская насколько?
2: А грузинская церковь, мне кажется, я не очень специалист в церковных вопросах, но мне кажется, что грузинская церковь, она нашла свое место в каком-то в устройстве государства, в структуре государства. Да. А армянская церковь немножко, ну, не так серьезно к этому относится. Она, ей достаточно быть одной из, вот как мы уже говорили, скреп. Да? Вот скрепа – это геноцид, это церковь. Долгое время ей был, скажем, Карабах. Да? Вот это какие-то вещи, которые считались некими столпами для принадлежности к армянству, да, громко говоря. Это очень много говорилось. Это, как бы такая, это уже такая привычная точка зрения, это привычное представление о мире. Вот. И в этом плане армянская церковь была этого вполне достаточно для того, чтобы заниматься своими мирскими вполне как бы, делами. Но при этом церковь, в отличие от, опять же, грузинской, которая с удовольствием вмешивается в государственные процессы, а армянская нет. Армянская, в общем, даже когда... У нее были сразу плохие отношения с Пашиняном, но она всем своим видом давала понять, что если на нее не нападать, то она, в общем, по-человечески. Да, и в этом плане, как бы, это скорее Пашинян нарушил этот пакт, а не нападение.
1: Насколько серьезной пощечиной Москвы было приглашение Зеленского?
2: Серьезно, но немножко в другом смысле, потому что я не думаю, что Москва такая серьезная, значит, вообще в своих намерениях наказать Пашиняна. Вот мне кажется, что вообще все эти разговоры о том, как Армении будет плохо, значит, если Пашинян продолжит свои выходки, это скорее настроено на внутреннего слушателя, потому что в это же самое время Кремль грозит Молдавии. Кремль напоминает о своем величии и главенстве вообще на всем пространстве, это как бы для него большая тема, тем более, что, в общем, как бы немножко по-другому люди относятся. Ну, вот если человек приглашает Зеленского, значит, нашего самого страшного врага, и Зеленский произносит там все свои речи, которые, кстати, он не произносил в Баку перед этим, то, ну, как-то он должен Кремль реагировать. Ну, вот нельзя так совсем пропускать. Он уже и так, вот он, Зеленский приезжал в Баку, Москва скована по рукам и ногам, потому что у него с Баку особые отношения, и она вообще никак не комментирует. А тут после этого он, значит, едет еще и в Ереван, можно сказать, в нашу вотчину, и там продолжает свои такие вещи, причем раскручивает и форсирует. Просто уже нельзя было не сказать. Здесь, собственно говоря, нового-то ничего особо нет, потому что про Пашиняна, значит, было принято в Москве говорить пакости все эти 8 лет. Просто говорил вопрос в уровне этого исполнения. Потому что раньше у нас с этим занимались знаменитые люди со всяких телеканалов. А сейчас, да, пришлось подключить уже главные калибры. Но главные калибры, в общем, высказались. Ну, в общем, думаю, что эта тема, эхо этих
1: Ну,
2: высказываний дотянет.
1: из той же серии сотрясения воздуха, это вот и угрозы Соловьева, новые СВО против Армении, Симоньян то, что пишет, это все такие ритуальные метания молний.
2: Ну да, тем более, что с Арменией-то еще и воевать совсем непонятно как. Нужно
1: Да,
2: для этого
1: откуда?
2: еще, нужно еще две войны выиграть, да, или одну. Значит, с
1: Через
2: кем,
1: кого
2: значит, воевать.
1: заходить, да.
2: Да, через с кем, вот, как бы все это, значит, как в 2020 году, но это, я думаю, что это все-таки все понимают, но нужно отработать этот номер.
1: В принципе, вот вы сказали, что в Москве воспринимают Армению как свою вотчину. Это отношение остается?
2: Это я не от себя сказал, это я сказал о каком-то такой. Я пытался описать некую постмодернистскую категорию, потому что Москва изображает из себя ту силу, которая вечно хочет кого-нибудь видеть своей вотчиной. А на самом деле нет. На самом деле, в общем, как бы Армения для России всегда на Южном Кавказе, ну, была, в общем, третьей по значимости, и все эти разговоры о том, что это наш последний стратегический партнер, но это была такая форма договора с Ереваном, очень странная форма симбиоза, когда Ереван, достаточно свободный, кстати, в своих довольно интенсивных отношениях с Западом, он изображал вот такого, значит, вот этот, значит, как бы действующую модель тезис навеки с Россией, потому что это было выгодно, потому что на Россию можно было свалить всю ответственность за происходящее в Армении, в том числе и за безопасность. Это было очень удобно. Вот. Я даже не могу сказать, что было взаимовыгодно, потому что Москва, как бы, ну, там, как бы, ну, все эти деньги туда-сюда ходили, но если для Армении были большие деньги, то для России, мягко говоря, не решающие. Но она вот как бы исполняла этот номер, чтобы у нас был такой вот союзник. На самом деле, мне кажется, происходят гораздо более интересные вещи сейчас. Мы все время говорим про Южный Кавказ, но Южный Кавказ сам по себе становится такой топонимической условностью. Вот, как бы, вот вообще очень много у нас таких условностей. И там Южный Кавказ, там для советского человека Прибалтика, да? Но даже Вышеградская тройка или Вышеградская четверка
1: Да.
2: – это тоже во многом теперь условность.
1: А
2: Азербайджан
1: в каком смысле условностью, поясните?
2: потому что то, что мы привыкли называть Южным Кавказом, бывшим Советским Закавказьем, это просто такая географическая периферия одного очень большого, очень важного региона, где происходят очень большие интересные вещи, включая Иранскую войну, да, включая Ближневосточный кризис. Все эти токи, разумеется, достигают Южного Кавказа, но по-разному. Потому что вот Азербайджан – это игрок. Да, вот он действительно серьезная сила. И после Карабахской войны Алиеву удалось вот победу монетизировать и экономически, и, главное, политически, и внешнеполитически. Вот он серьезный как бы игрок. Туда приезжают люди для секретных переговоров. Он, ну, в общем, они у них… И это всегда было, потому что всех на этом самом Южном Кавказе всегда прежде всего интересовал Азербайджан, а дальше по остаточному принципу, по логистическому принципу, как добраться и так далее, все остальные. Так вот Армения в этом смысле была наименее интересной, и Армения достаточно много в эпоху своей независимости для этого сделала, фактически отстраняя себя от всех региональных проектов. И сейчас, собственно говоря, эта история продолжается в определенной степени. Вот. И поэтому Армения в этом плане в первый раз Москву заинтересовала как вот логистическая единица, потому что через Армению можно было, значит, как бы вот свою экосистему проложить в сторону Турции и Азербайджана и ее контролировать, собственно говоря.
1: Особенно в условиях СВО, особенно в условиях войны.
2: Конечно.
1: Как некий, да, место параллельного импорта.
2: Для Москвы этот проект всегда был интересен, но он был ей интересен так, классически, да, как срединный коридор, значит, такие движения страт. А вот после 22 года это стало вполне себе актуальной политической задачей. И вот ровно в условиях этой актуальности Азербайджан и Армения ее, грубо говоря, кидают. В общем, Москва вынуждена искать какие-то другие подходы, другие игры. И она их ищет, кстати говоря, ищет в переговорах, ищет в каких-то контактах. А довольно, надо сказать, цивилизованно происходит. Потому что она здесь согласилась с тем, что времена монополии прошли, ей это уже объяснили. И она исходит из каких-то, в общем, как бы вполне себе реалий. Но при этом нужно же изображать себя монопольного и эксклюзивного игрока, что она, собственно говоря, и делает устами Соловьева, Симоньян, ну и сейчас...
1: Ну да, и угроз новой СВО. Ну да. Что ж, Вадим, спасибо за это разъяснение. А наш гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов, был с нами на связи по Zoom, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
3: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. Теряет ли Россия Армению? Теряет ли Россия Южный Кавказ? Рассуждает Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба.
7: Сотрудничество, которое существовало между Европейским Союзом и Арменией, подтверждаются. И высказывается политическая воля двигаться быстрее по всем этим направлениям. Единственная, наверное, тема, которая содержит в себе что-то новое, это либерализация визового режима, которая, безусловно, не самое главное в двусторонних отношениях, но, тем не менее, имеет определенный позитивный резонанс в армянском обществе. И только здесь есть намек на то, что процесс на самом деле пойдет быстрее, чем это предсказывалось ранее. При этом надо понимать, что все эти новые направления сотрудничества, они будут налаживаться в течение довольно длительного времени. Это не произойдет сразу. Поэтому по-прежнему Россия играет очень важную роль для всех членов СНГ и Евразийского экономического союза. Ну, надо понимать несколько вещей, на мой взгляд. Во-первых, то, что взаимоотношения Армении и России остаются очень важными, я бы даже сказал, приоритетными прежде всего в экономическом плане. Но при этом надо также понимать, что Армения стремится к дифференциации своих торгово-экономических отношений и сотрудничества в других сферах. Поэтому движение в сторону Европы, оно будет продолжаться независимо ни от чего. И это не означает, конечно, полный разрыв Еревана с Москвой. Поэтому к некоторым вещам, которые вписываются в предвыборный контекст, Армении нужно относиться, я думаю, спокойнее, ибо все вопросы основные будут решаться после того, как сформируется армянское правительство, каким бы оно ни было. Что касается участия Зеленского в саммите ЕПС, то здесь тоже, я думаю, больше пропагандистского шума, чем рационального отношения к этому явлению, поскольку Армения, приняв саммит ЕПС, должна была или обязана была принять, естественно, всех руководителей стран этой инициативы. И в Армении много разговоров о том, что там Пашинян пригласил или не пригласил Зеленского. Уже сам факт, что Армения приняла этот саммит, означает, что все члены правительств тех стран и руководители тех стран, которые входят в ЕПС, были приглашены. И, естественно, никто не мог диктовать тем или иным участникам этого саммита, что они должны говорить. Поэтому я не думаю, что участие Зеленского и его выступление надо каким-либо образом связывать с позицией Армении.
1: Это был Борис Новосардян в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. А к нам по Зуму присоединяется Микаэл Залян, армянский политолог. Добрый день, Микаэл.
8: Здравствуйте.
1: Я вот сейчас пытаюсь понять итоги той европейской весны, которая сейчас происходит в Ереване. Скажите, это все возможно стало вот после карабахского урегулирования? Условно говоря, то, что была вынута эта заноза Карабаха, сейчас дает новую политическую динамику?
8: Ну, можно и так сформулировать, а можно сказать так, что Россия как бы сама создала условия для этого, когда в 2020 году, 2022 году, 2023 году фактически отказалась помогать сначала Армении, потом армянам Карабаха, и поэтому как бы сейчас в Нагорном Карабахе нет армян, поэтому тема конфликта, так сказать, с Азербайджаном по большому счету исчерпана. И сейчас, то есть это один момент. Другой момент то, что в Армении больше не видят смысла в так называемом союзе с Россией. Да, потому что вот если мы вспомним 2013 год, когда Армения должна была заключить договор об ассоциации с Европейским Союзом и потом отказалась от него, да, основным аргументом было то, что нам необходима помощь России в вопросах безопасности, в первую очередь в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом. И вот когда пришел этот момент, когда Россия должна была помочь, оказалось, что Россия, ну, либо не собирается помогать, либо у нее нет этой возможности, но, в принципе, как бы с армянской точки зрения это не важно. Да? Факт тот, что вот этот обмен, фактически, который был сделан в 2013 году, отказ от каких-то европейских устремлений в обмен на помощь России, да, в Карабахском конфликте, оказался бессмысленным. Поэтому сейчас происходит, по сути, возврат к тому, что было до 2013 года, но на более серьезном уровне, потому что сейчас, ну, и другая обстановка, и Европа намного более решительно настроена. И, что немаловажно, в Армении есть демократическая легитимная власть. Да, в 2013 году в Армении был президент Серж Саргсян, у которого были проблемы с легитимностью. Он избирался на, скажем так, ну, сомнительных выборах, чтобы не сказать прямо фальсифицированных. Да? После этих выборов в Армении были очень сильные протесты, которые были подавлены силой. И поэтому Серж Саргсян был очень, скажем так, ему было очень сложно противостоять давлению из Москвы. Поэтому он очень быстро согласился отказаться от ассоциации с Европейским Союзом. А в случае с Пашиняном несколько другая ситуация. Пашинян как бы опирается на большинство. Ну, сейчас будут выборы, и мы сможем, да, понять, насколько как бы это большинство стабильно. Но в любом случае и он выиграл выборы в 2018 году, выиграл в 2021 году, после войны даже. Да? И сейчас он считается как бы все-таки самым вероятным претендентом. Поэтому он вот в своих отношениях с Европой намного более уверенно себя чувствует. И я думаю, вот все эти факторы вместе, да, то есть и фактор Карабаха, и фактор легитимности того, что Россия не пришла на помощь, и фактор легитимности.
1: Выборы июньские, они будут по поводу ассоциации с Евросоюзом? Это будет одним из главных моментов на этих выборах? Или это, можно сказать, уже более-менее решенный вопрос?
8: Вы знаете, эти выборы, они достаточно такие необычные выборы, потому что здесь фактически внешнеполитическая повестка стала основной. Конечно, внутриполитические вопросы тоже важны, там социально-экономические. Но, по сути, есть два основных вопроса, которые относятся к внешней политике. Один – это то, что в Армении называют диверсификация внешней политики. То есть это немного шире, чем только отношения с Евросоюзом. Да, отношения с Евросоюзом – это важный элемент, может быть, даже самый важный элемент, но не единственный, потому что туда входят и отношения с США, и отношения с новыми партнерами, такими как, например, Индия, которая стала одним из основных поставщиков вооружений для армянской армии, например, да, что было очень трудно представить там еще лет 5 назад. То есть это, на самом деле, когда мы говорим диверсификация, фактически это такой процесс отползания от России, такого осторожного дистанцирования, которое уже сейчас приобрело какие-то вот качественные изменения произошло. Да? И второй момент – это нормализация отношений с соседями, ну, с Азербайджаном, что было уже упомянуто, и с Турцией.
1: Да.
8: То есть вот эти два элемента, они взаимосвязаны, потому что, как вы правильно отметили, без нормализации отношений с соседями, конечно, эта вся европейская повестка повисла бы в воздухе. Но, в принципе, это два основных вопроса, и именно как бы они будут определяющими. А вот какие-то социальные, экономические и так далее вопросы, во-первых, они тоже с этим связаны, да, потому что, ну, аргумент Пашиняна и его сторонников заключается в том, что без мира это развитие было бы невозможным. Да, и, во-вторых, все-таки мир, да, это самый, и как бы независимость, да, суверенитет, восстановление субъектности Армении во внешней политике – это вот основные пункты программы, которые сейчас обсуждаются.
1: По итогам этого саммита доводилось слышать, но, может быть, это специально пробрасывали слухи в российских СМИ о том, что могут возникнуть новые интеграционные объединения без России. Да, возникает призрак старого, помните, ГУАМ было. Вот, ну, Грузия сейчас, может быть, не так актуальна, но, вот, скажем, Украина, Армения, Молдова. Возможно ли какие-то движения в этом направлении?
8: Ну, знаете, здесь пока ничего конкретного в этом направлении нет. Да, то есть какого-то, ну, ГУАМ – это такое как бы спекулятивное какое-то просто суждения, но я думаю, почему вот такие суждения возникают, да, потому что все-таки с одной стороны есть движение в сторону Европы, с другой стороны очевидно, что Евросоюз прямо сейчас не готов принять ни Армению, ни Грузию, ни Молдову, ну, в случае с Украиной вообще особая история, да.
1: Да.
8: То есть с одной стороны как бы есть движение в сторону Европы, которое трудно отрицать, с другой стороны понятно, что это движение будет продолжаться очень долго, и есть необходимость как-то вот зафиксировать это движение. Поэтому, наверное, какие-то форматы будут возникать, но, скорее всего, они будут скорее двусторонние, да, потому что все-таки каждая из этих стран имеет свою специфику. В Молдове одна история, в Грузии другая, в Армении третья. Поэтому, я думаю, скорее вот эти вопросы будут решаться на уровне каких-то двусторонних соглашений. Это будет относиться к каким-то конкретным вопросам. Да, вот, например, что касается Армении, сейчас обсуждается вопрос о либерализации визового режима, и Армения должна будет провести серьезные реформы, в частности, будет внедрена новая система паспортов биометрических и так далее, и есть ожидание, что вот через год-два, может быть, у Армении будет возможность получить безвизовый режим. Да, у Грузии этот режим есть, но там другие проблемы. Поэтому я думаю, что скорее все-таки эти вещи будут определяться на двустороннем уровне, потому что, опять-таки, да, вот сейчас, например, власть Армении видит эти вопросы по одному, а в Грузии немного другой подход, да, и в Молдове третий, поэтому скорее так.
1: По мере ухода России, видимо, объективного и долгосрочного, какие основные внешние игроки будут? Кто сейчас больше заходит в регион? Китай? Турция?
8: Ну, вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что сторонники, так сказать, пророссийской линии в Армении очень часто говорят, что вот Запад, который, так сказать, активизировался на Южном Кавказе, вот это на самом деле Турция, да, то есть под, так сказать, именем Запада, это активизация Турции. На самом деле это, конечно, не так. И я бы сказал, что наоборот, как раз Запад заполняет тот вакуум, который оставила Россия, если под Западом понимать ЕС и США. И если бы не было вот этой активизации Запада, этот вакуум вполне могли бы заполнить другие страны. То есть та же самая Турция после вот войны 2020 года была очень серьезной, так сказать, претензией на господство в этом регионе, но сейчас Турция, вот она чуть менее активна. Такое ощущение есть, что Южный Кавказ все-таки для Турции не является приоритетом. И это проявляется в том числе и в том, что армяно-турецкая нормализация идет довольно медленно. То есть в Армении были ожидания, что вот с Турцией как-то легче будет решить вопросы. Граница откроется сначала армяно-турецкая, а потом армяно-азербайджанская. Но сейчас мы видим, что есть какие-то подвижки, но они небольшие. Да, то есть там обсуждается, например, реставрация моста на границе между Арменией и Турцией.
1: Да.
8: Или там вот такие мелкие вещи. А через Азербайджан мы уже получаем какие-то грузы, да, в основном из России или из Казахстана пшеница. Азербайджан продает бензин. Да, то есть на уровне каких-то экспертных обсуждений говорится о том, что теоретически можно даже газ покупать из Азербайджана. То есть такое ощущение, что Турция как бы делегировала вот свои
1: амбиции, да.
8: Интересы Азербайджану.
1: Азербайджану.
8: Да. Ну, Иран, да, Иран остается серьезным игроком. Правда, там, конечно, очень такая сложная ситуация.
1: Вот это следующий вопрос мой был, да. Насколько вообще нынешняя ситуация в Иране и конфликт американо-иранская, американо-израильско-иранская война, насколько она меняет стратегическую ситуацию Армении?
8: Ну, это очень серьезный вопрос, и ответ на него мы пока, к сожалению, дать не можем, потому что непонятно, чем закончилась иранская история, и когда она закончилась ли она, и чем она закончится. Понятно, что вот отношения Армении и США и отношения Армении и Ирана достаточно сложно сочетать. Особенно учитывая, что вот этот проект TRIP, да, Trump Route for International Peace and Prosperity, да, который предполагает, так сказать, постройку дороги, железной и автодороги в Южной Армении, он должен осуществляться фактически на границе с Ираном. То есть там буквально несколько километров, кое-где несколько, там, 100 метров или меньше от границы с Ираном. И вот учитывая последние события в Персидском заливе, конечно, это такое, возникают определенные вопросы. Сомнение.
1: Вот я хотел спросить, Армении... да, извините, уточнить по этому трипу, насколько это вообще серьезно? Или это из серии вот этих вот больших мегапроектов Трампа, типа постройки небоскребов и ривьеры в Газе, или там мост через Берингов пролив, который обсуждался вроде бы с Россией, и тому подобные вещи? Или это серьезно, там вот Зангезурский коридор и вообще вот эта вся логистическая инфраструктура Армении начинает играть в новой ситуации?
8: Ну, я думаю, что это все-таки серьезно. Конечно, я понимаю опасения, связанные с Трампом, да, то есть Трамп — это такой достаточно специфичный человек и довольно непредсказуемый. Но дело в том, что этот проект существовал еще до Трампа. То есть, наверное, вот Южный Кавказ и Армения — это один из немногих одно из немногих мест на карте, где администрация Трампа, по сути, продолжает политику администрации Байдена. То есть Трампу, наверное, не говорят об этом, чтобы он не разозлился, да, но, в принципе, как бы вот эти все процессы, они начались еще при Байдене. Наверное, здесь помогает то, что все-таки Южный Кавказ не является приоритетом, да, то есть это вот все-таки по сравнению с той же Украиной, Ираном и так далее, это второстепенный вопрос. И здесь эти вопросы часто решались на уровне каких-то чиновников Госдепа, а не, например, там, Республиканской и Демократической партии. Поэтому это один из тех вопросов, где существует определенный консенсус, да, то есть здесь таких серьезных противоречий между республиканцами и демократами не было. Поэтому я думаю, что все-таки это проект, который он не так сильно зависит от политической судьбы самого Трампа или его каких-то, так сказать, устремлений в данный момент, да, то есть плюс в этом проекте заинтересованы, конечно, и Турция, и Азербайджан, заинтересованы страны Центральной Азии. И это проект, который позволил фактически положить конец армяно-азербайджанскому конфликту. Да. Потому что вот был этот проект Зангезурского коридора, который был неприемлем для Армении, потому что, ну, Азербайджан вкладывал в него такой момент экстерриториальности. И вот этот трип, он позволил как бы найти какой-то компромисс, который устроил и Армению, и Азербайджан. Потому что это будет дорога, которая связывает Азербайджан и Нахичеванский анклав. Но при этом она будет под суверенитетом Армении, но будет управляться американской компанией. Поэтому это действительно вариант, который всех устраивает. И, ну, Трамп просто в последний момент, так сказать, появился и устроил шоу, как это у него хорошо получается. Но, в принципе, переговоры об этом шли еще до этого, и я думаю, что, ну, если с Трампом что-то случится или если Трамп отвлечется, все равно как бы есть достаточно
1: все равно много что-то останется
8: заинтересованных сторон.
1: А вот это,
8: да,
1: следующий вопрос мой был. Насколько вообще велика роль Трампа в окончательном варианте карабахского урегулирования? Это под камерой было сделано, или он действительно здесь серьезный политический вклад внес?
8: Здесь, знаете, и да, и нет. То есть нет, потому что все-таки это урегулирование, оно в основном произошло за счет двусторонних контактов Армении и Азербайджана. Да? То есть наступил какой-то момент, когда Пашинян и Алиев, они уже вот как бы нащупали почву для каких-то компромиссов, и незадолго до Вашингтонского саммита была встреча в Абу-Даби, где были только Алиев и Пашинян без посредников, и они там несколько часов сидели, и в принципе этот компромисс был выработан ими. Но в то же время у Трампа есть серьезная роль, потому что и Армения, и Азербайджан были, так сказать, ну, скажем так, боялись рассердить Москву. Да, то есть все-таки у Москвы были претензии, что вот без нас вы не можете ничего решить. И вот появление Трампа позволило отодвинуть Москву. Да? То есть когда появился Трамп, который сказал, что я буду свидетелем, как это называется, да, да, ну, фактически да, посредником, то уже тогда, ну, Путин, мы понимаем, да, он как бы не хочет с Трампом портить отношения. Ну и плюс все-таки это намного более, так сказать, тяжеловесная фигура, да, это все-таки глобальная сверхдержава. И здесь уже как бы возможности Москвы как-то повлиять на этот процесс, mm-hmm. они очень сильно сократились. Поэтому, конечно, Трамп, он при всем моем, так сказать, неоднозначном отношении к его политике в целом по другим вопросам,
1: да,
8: здесь вот нужно ему все-таки сказать
1: сыграл,
8: спасибо.
1: Сыграл, да,
8: вот
1: сыграл роль.
8: Да, и вот это один из тех вопросов, где он сыграл действительно какую-то...
1: Последний
8: роль.
1: Вопрос, Микаэл. Вот все-таки, суммируя то, что вы сказали, можно ли сказать, что Россия уходит с Южного Кавказа? Что Россия теряет Южный Кавказ? Или все-таки остаточного влияния в Армении достаточно? Остается связь с Грузией, о которой мы позже в программе будем говорить?
8: Ну, влияние, конечно, остается, но оно уменьшается. То есть есть очень четкий тренд. Влияние России уменьшается. И в первую очередь, я бы сказал, оно вот на уровне общественного мнения Россия потеряла свое да. влияние в значительной степени, да, потому что все-таки в Армении было очень специфичное отношение к России. Все-таки Россия воспринималась как какой-то вот потенциальный такой спаситель или исторический
1: гарант, да.
8: Да, вот, гарант безопасности. Там вспоминали роль России во время, вот, например, геноцида армян, когда считалось, что вот, российские войска там спасали армян и так далее, и так далее. Но вот это все было фактически потеряно в результате событий сначала 2020 года, да, войны 2020 года, потом 2022, потом 2023.
1: Да.
8: И вот это изменение, я думаю, оно самое важное, и уже Россия, даже хотя у нее остаются какие-то там экономические рычаги и так далее, но уже вот, вот это восстановить будет очень сложно, практически невозможно.
1: Понятно. Что ж, спасибо большое, Микаэл. Микаэл Залян, армянский политолог, был с нами на связи по Zoom. Мы продолжим наш разговор через мгновение.
3: Преступление и война.
9: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. А к нам по Зуму присоединяется наш гость, профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дарчиашвили. Приветствую, Давид.
10: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот мы говорим сейчас о том, что Россия потихоньку, вернее, скорее даже не Россия, а Армения отдрейфовывает от России. С Азербайджаном тоже, особенно в 2025 году, были напряженные отношения. Не складывается ли такая ситуация, что фактически сейчас одной из главных опор России на Кавказе остается Грузия, режим Иванишвили?
10: Ну, есть признаки этого, да. Думать так логично. Ну, немножко странно, парадоксально, потому что все-таки на протяжении многих лет Грузия как-то была в авангарде европеизации.
1: Да.
10: Да, и в свое время, во время первых республик Грузии, Армении, Азербайджана, Грузия все-таки продержалась дольше других перед натиском вот Красной Армии.
1: Да.
10: Но вот сейчас вот именно так, да.
1: Я хотел поговорить об Иванишвили. Это все-таки свойство именно персоналистского режима Иванишвили? Вот у нас тут такой, да, в студии заголовок, я такой провокативный придумал, «Кавказский Орбан». Можно ли его действительно назвать вот таким Орбаном и найти сходство между этими двумя режимами?
10: В каком-то смысле да, но ведь каждый Орбан индивидуален по-своему. То есть да, это представитель какого-то клуба, можно и так сказать, не совсем, может быть, оформленного. Ну, вот в фарватере России, то есть больше Путина даже, чем России, вот есть какие-то фигуранты. Да, они тоже жаждут авторитарной власти. им вот выгоден тот внешний союз, который им помогает сохранять власть и с властью связанные деньги. Вот это чистый авторитаризм такой вот новофеодальной манеры. Но в таком смысле, да, он как-то сам у себя на уме, просто ему вот именно так поступать выгодно. Но в то же самое время он со своими какими-то вот персональными, индивидуальными чертами, с какими-то странностями, да, его отношение к церкви неоднозначное, его отношение к деревьям, и слухи есть, что вообще увлекается друидизмом, тоже неоднозначно. Но он вот над своим поместьем, недавно купленным такой юго-западной Грузии, он перекрыл небо. То есть там ничему летать где-то в радиусе 2000 квадратных километров нельзя. Орбан, по-моему, такие вещи не делал, хотя Бог его знает.
1: Но это да, учитывая дроновые войны, это теперь да, это теперь модно закрывать небо над своей резиденцией. Хватило бы зенитно-ракетных комплексов.
10: Вообще-то это интересно. Вот в грузинских разговорах и обсуждениях никто дроны не вспомнил. Да, он может и бояться именно дронов. Но тогда надо будет ему перекрыть еще другие места, в том числе и в центре Тбилиси.
1: Да. Насколько сильным остается влияние Москвы на Иванишвили? Можно ли его называть в каком-то степени агентом Кремля?
10: И да, и нет, я так думаю. Да. Он все-таки старается играть свою игру. Но он завязан слишком на Кремль. Он делал большие очень деньги. И его партнерами были вот Евтушенков и другие фигуранты в свое время. И в недавнем прошлом также. А это все-таки завязано на хороших отношениях с Кремлем. То есть нужны вот какие-то вот добрая воля из Кремля, чтобы исходила. Вот так он делал деньги.
1: У него остается российский бизнес?
10: По-моему, у него еще есть этот бизнес, хотя часть он продал и продал очень выгодно, когда решил вступить в грузинскую политику, то есть стать политиком на уровне Грузии в 2012-м. Тогда вот ему удалось очень выгодно продать часть своих каких-то активов в России. И тогда говорились ведущие люди, что вряд ли бы он это смог, не имея каких-то вот союзнических, партнерских отношений вот с Кремлем. Будь то через какие-то бизнес-круги или через спецслужбы, ну, это все пока что не совсем прозрачно, но с одной стороны, то есть, да, он завязан на Кремле. С другой стороны, он как бизнесмен старается и свою какую-то игру вести, в том числе и на американской почве. Известно, что у него есть лоббисты, он старается как-то найти подход к Трампу. Есть и какая-то вот самодостаточность, почвенность в нем тоже есть.
1: Сегодняшняя Грузия, можно ли сказать, что превратилась в авторитарный режим?
10: Это вот более однозначно, можно сказать, чем то, о чем вот часто оппозиция говорит, что это вот полностью оккупированная Россией страна. И я бы все-таки, ну, на уровне метафоры может быть. Но, а что касается, что вот Грузия превращается в авторитарный режим и как-то вот консолидируется, ну, все-таки, опять же, авторитаризм же такой же идеальный тип, как и в веберовском духе, как и демократия. И то есть какие-то вот еще оазисы. Вот я могу с тобой говорить по, значит, интернету, существует еще пару-трое каналов, которые критичны к правительству и независимы. Очень, значит, ущемили права и гражданского сектора, и университетов, но они пока еще вот существуют. Но в целом вот те законодательные шаги, которые они предприняли, и буквальное администрирование этих законов, вот, аресты под какими-то вот драконовскими штрафами, и штрафы и аресты в том числе, и увеличение населения тюрем, как-то вот беспрецедентная цифра Грузии, 22 тысячи, значит, арестантов. Все это показывает, да, что вот мы идем очень такими шагами, большими, да, в сторону консолидации.
1: Диктатуры, да, уже видимо. А что протесты? Протест фактически инкапсулирован, он захлебнулся примерно так же, как болотный протест в Москве в 2011-2012 году.
10: Ну, чем-то это похоже. Вот недавно со студентами как раз вспоминали вот снежную революцию либо болотный процесс 2012 года. Да, вот чем-то похоже, что вот протест как-то вот отчасти он держался на социальных сетях. Но как тогда в Москве, так и сейчас в Тбилиси, ну, только лишь социальные сети не могут сохранить протест. Нужны серьезные политические лидеры, нужны какие-то вот действия, кроме как собираться на митинге. И нужны еще, скажем так, союзники внутри правящего класса. А вот пока что правящий класс, несмотря что от него какие-то фигуранты отходили, в целом сохранил вот какую-то консолидированную структуру. А вот сам протест пошел на убыль, хотя он не полностью исчез. Я сейчас затрудняюсь вспоминать, когда вот выдохся московский протест, но пока что тбилисский протест, он держится на уровне каждодневных, значит, ночных протестных собраний, но там мало очень людей, но вот по субботам больше собираются, и вот все как-то готовятся к 26 мая, чтобы вот большую манифестацию провести.
1: А 26 мая это что будет?
10: Это день вот Первой Республики, день независимости считается.
1: По крайней мере, уличный протест пока еще возможен, да, вот, и не задавлен репрессией.
10: Вот ходят по улицам, раздают буклеты, на это что-то призывают людей. Да, есть фрустрация, есть какая-то усталость, и вот потеря надежды, как бы. Ну, говоря откровенно, и во мне это чувствую я сам. Но в целом все-таки вот протест не абсолютно, значит, выдох.
1: Насколько влияние России распространяется на внешнюю политику Грузии? Потому что Грузия однозначно теряет свой кредит в европейских организациях, и мы видим, как бы идет вот эта вот логика авторитарного отката, она проецируется и во внешнюю политику. Насколько сильно здесь влияние Москвы?
10: Вот здесь это более, значит, и ясно показывает, что есть вот связь, координация грузинской политической системы вот с Кремлем. Именно вот во внешней политике это видно. Да, Грузия, с одной стороны, вроде не отказывается там говорить о том, что мы европейская страна, и мы вступим в Европейский Союз, но на самом деле делается все, чтобы это никогда не произошло. То, что вот есть попытки наладить взаимоотношения с Соединенными Штатами, но это как бы, по-моему, Путин дает карт-бланш, пока в Вашингтоне есть Трамп. Также вот была вот встреча в Ереване недавно, вот Европейский форум, там произошла короткая встреча с Зеленским и с премьер-министром Грузии Кобахидзе. Это было немножко вот удивительно, сюрприз такой, но встреча была очень короткая и очень быстро. Снова, значит, говорящие головы с грузинского официоза начали опять вот критические замечания в сторону Украины делать.
1: В сторону Украины. А вообще политика Грузии по отношению к войне в Украине, она дрейфует, как я понимаю, сейчас достаточно тяжело в Грузии находиться и антивоенным россиянам, и вот, скажем, как ситуация с украинскими беженцами?
10: Мне кажется, что все-таки, вот опять же, исходя из этой встречи и то, как ее комментировал потом сам премьер-министр Кобахидзе, говоря, что значит, у нас была дружеская встреча, и вообще Грузия, Украина дружественные страны поколениями. Ну вот потом опять начался разговор, который показывает, что может быть, не менее, чем Россию во взаимоотношениях с Украиной грузинские власти боятся и оппозиции. То есть разговор зашел о Саакашвили, о судьбе Саакашвили. И снова, значит, довольно-таки в грубой форме премьер-министр сказал, что никого это не касается, это этнический преступник грузин, и все, точки поставил над этим. Но все равно вот эти встречи, разговоры показывают, что не исключено, что грузинские власти старались бы все-таки как-то вот попытаться получить какие-то альтернативные возможности существования, если, значит, с Россией не повезет. А повезет России, или не повезет, да, зависит, опять же, от событий в Украине, на фронте и американо-российских отношений.
1: Ну да, в этом отношении сюжет войны в Украине имеет в том числе и влияние на Грузию. Это мой последний вопрос будет. Каковы вообще перспективы этого режима? Или это персоналистский режим, это как в России, он зависит от фигуры лидера и, собственно,

0: именно в этом направлении, чтобы консолидироваться и превратить этот режим вот какой-то квазиидеологический, новоконсервативный, какой-то, который заигрывает с разными сторонами, но все-таки не приемлет существующую оппозицию и делает шаги, чтобы ее вообще бы не было, упразднили бы ее, в том числе и законодательные попытки к этому шли, но потом приостановились. То есть законопроект был послан в Конституционный суд, чтобы запретить оппозицию, но потом что-то вот нет дальнейших шагов в этом направлении. То есть вот шаги консолидации идут, опять же, вот и в плане вот клептократийных
1: Да.
0: каких-то взаимоотношений, делания денег. Но насколько это стабильно, исходя из того, что и Грузия не довольно таки самостоятельная экономически, и к тому же нету опыта вот консолидации, нету опыта иметь сильные силовые и вот, значит,
1: Репрессивный аппарат, да?
0: репрессивный аппарат.
1: Да.
0: Хотя ее строят. И в этой постройке, мне кажется, большую роль также играют и российские, а также и белорусские эксперты.
1: Да, в этом отношении, конечно, эволюция, внутриполитическая эволюция Грузии вызывает очень большую тревогу на фоне того, что происходило еще 10-15 лет тому назад. И парадоксальным образом Грузия остается некой такой, так сказать, последней опорой России на Кавказе. Ну что ж, Давид, спасибо большое за этот рассказ. Нашим гостем был профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дерчиашвили. Ну,
0: Спасибо. До свидания.
1: спасибо. Ну, а от себя в заключение скажу, что несмотря на авторитарный откат в Грузии, Россия все же неумолимо теряет Южный Кавказ, как сказали многие наши эксперты. И в этом состоит историческая логика деколонизации, распада Российской империи. В отчаянной попытке удержать Украину Россия надорвала силы и теряет весь стратегический периметр. От Балтики до Каспия, от Хельсинки до Еревана. И в этом состоит историческая логика. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Тяжесть геноцида связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнобразие человеческой цивилизации. Можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это прежде всего геноцид в Руанде, это ситуация в Сребренице, было казнено значительная часть мужского населения. Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие не является геноцидом или нет. Советский Союз никогда сам не говорил, по крайней мере на формальном юридическом уровне, о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры.
4: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
4: А вы знаете, что в России можно на 5 лет отправиться в колонию за отрицание геноцида советского народа или его одобрение, оскорбление жертв или вандализм над мемориалами? Теперь вот так. С марта 2026 года в Уголовном кодексе появились соответствующие поправки. А чуть раньше, 1 января, вступил в силу федеральный закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И сам этот закон, и поправки к кодексу критиковали, называя еще одним инструментом цензуры. Но кого это останавливало?
5: В прошлом выпуске подкаста мы рассказали о том, что с точки зрения международного права считается геноцидом и как появилось это понятие. Причем часто мнение юристов разных стран о том, какие события считать геноцидом, то есть массовым целенаправленным истреблением целого

0: народов или религиозных групп могут не совпадать. Сегодня разберемся, почему так происходит, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом.
1: Относится ли к этому геноцид советского народа, что это вообще такое, и насколько оправданными могут быть обвинения властей в геноциде собственного народа? И поможет нам в этом научный сотрудник Кёльнского университета, специалист в области международного права Глеб Богуш.
0: Могу я вас попросить рассказать о тех событиях, которые на сегодняшний день признаны геноцидом в международном праве, и кто именно, только ли Международный суд, принимает такие решения?
2: Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие, те или иные преступления, они являются геноцидом или нет. Дело в том, что не существует единой международной судебной системы, как уголовного правосудия, да, то есть есть Международный уголовный суд, он обладает юрисдикцией в отношении преступления геноцида, но он не может автоматически рассматривать любые дела. Нет, например, его юрисдикции в отношении событий Мьянмы. Потенциально он может рассматривать ситуацию в Палестине, потому что Палестина является участником статута, и, соответственно, события, которые там происходят, они подпадают под юрисдикцию. Но все равно значительная часть вопросов вне юрисдикции Международного уголовного суда. Ну и, соответственно, другие трибуналы, если они создаются, это не является каким-то гарантированным вариантом. Некоторые государства, например, они, даже являясь участниками конвенции, тем не менее сделали оговорку к ней, которая не позволяет Международному суду осуществлять юрисдикцию в отношении споров. По этой причине, например, недавно обратился в суд Судан с иском против Объединенных Арабских Эмиратов. Суть состояла в том, что Эмираты обвинялись в том, что они содействуют геноциду, который происходит в Судане. Это все та же история, которая тянется еще с Дарфурского кризиса 2005 года, ситуация, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест бывшего президента Судана Аль-Башира. И вот по этому делу Международный суд пришел к выводу, что он не обладает юрисдикцией в силу оговорки, которую сделали в свое время при ратификации Конвенции Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому нет такого как бы единого международного органа. Есть комиссии, например, по расследованию, которые обладают большим серьезным авторитетом. Следственные комиссии, которые в целом в ряде случаев рассматривали вопросы о наличии или признаков геноцида. Но, как правило, они ограничены, во-первых, довольно узкими вопросами, в частности, ответственности государства, а не ответственности физических лиц. Сами по себе выводы следствия, даже авторитетного, они, строго говоря, не являются каким-то решением, которое можно назвать международным признанием. С учетом этого всего, что я сказал, можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это, прежде всего, геноцид в Руанде, в отношении которого вынесено большое число решений Международного трибунала, который был специально создан для рассмотрения дел, в том числе о геноциде. Это ситуация в Сребренице, то есть не все события в бывшей Югославии, по которым практически всегда были отрицательные решения, но именно события в Сребренице, события, в ходе которых было казнено значительная часть мужского населения этого анклава, боснийские мусульмане, остальные гражданские лица были оттуда изгнаны. Сочетание вот этих двух факторов, а также тот факт, что, по мнению судов, сначала Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, а затем и Международного суда ООН, население Сребреницы представляло собой значимую часть группы, определенной как боснийские мусульмане, этнической группы и национальной группы. Вот эти две ситуации, они, наверное, могут быть единственными, когда международные суды приняли такое решение. Террор в Камбодже большей частью не описывается в международной практике как геноцид. Дело в том, что он в основном осуществлялся в отношении социальной группы. Он не был направлен на уничтожение одной из групп, которые конвенция охраняет. Лишь небольшое число преступлений, которые были совершены в отношении уже этнических меньшинств, в частности, вьетнамцев, вот они были охарактеризованы рядом судов, не международным судом, как геноцид. Кроме того, конечно, целый ряд других событий, они в целом рассматриваются в качестве геноцида. Ситуации, которые связаны с теми событиями, которые были до принятия конвенции, в частности, конечно, это Холокост, уничтожение европейских евреев. Я думаю, что есть консенсус и по геноциду цыган. Есть современные ситуации, которых, скажем так, сложно говорить об окончательном решении, но мы можем сказать, что существенные основания, в том числе юридические, для этого. Это и геноцид езидов в 2014 году в Ираке. Это такой случай, когда не государство стояло за геноцидом, а, ну, скажем так, негосударственная группа, исламское государство, так называемое. Это события в Дарфуре, по которым вопрос, конечно, спорный, и сложно сказать, будет ли когда-то юридическая внесена ясность на судебном уровне, но, тем не менее, есть ордер на арест по этой ситуации. Это события в Судане в отношении так называемых африканских племен. Нескольких есть. Также две ситуации, которые находятся сейчас на рассмотрении Международного суда. Это геноцид рохинджа в Мьянме и геноцид палестинцев в Газе. По обоим ситуациям есть споры. В обоих ситуациях проблема в том, что не существует на данный момент эффективного и особенно международного правосудия уголовного, то есть нету конкретных уголовных дел, где суды, независимые суды, не связанные со сторонами конфликта, могли бы вынести решение. Ведь в значительной степени суды межгосударственные, они опираются на эту практику, и они применяют в целом ряде ситуаций схожие стандарты. Стандарты очень высокие. Это связано прежде всего с тем, что необходимо доказать наличие умысла. Наличие умысла так называемого геноцидального. Это умысел на уничтожение группы. И, как правило, конечно, у нас нет каких-то прямых доказательств того, что те или иные действия осуществлялись именно с целью уничтожения группы. Даже если мы будем говорить о Холокосте, да, мы имеем четкое представление, и этот факт, конечно, убедительно доказан о том, что существовал вот этот приказ об окончательном решении еврейского вопроса. Но, как известно, самого этого приказа не существует как документа. Целый ряд историков, например, авторитетных, они спорят относительно того, в какой форме он был, какого содержания этот приказ был, и когда он был отдан. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда во всех ситуациях подобного рода мы имеем скорее дело с косвенными доказательствами. Когда вывод о наличии такого умысла делается из того, что называется в международном практике «pattern of conduct». То есть это некий общий паттерн или линия поведения. То, что, например, осуществляются целенаправленные действия в отношении последовательно, в отношении членов группы. Выбор жертв, исходя из их принадлежности группы. То, каким образом осуществляется, конечно, пропагандистское обеспечение. Каким образом проводится так называемая дегуманизация. Это всегда спутник геноцида. Когда, скажем так, естественные для человека чувства, они нейтрализуются именно вот этой дегуманизацией. Очень часто геноцид осуществляется на фоне вооруженного конфликта, на фоне войны. И часто в отношении группы жертвы делаются различного рода обвинения, которые на самом деле имеют некую фактологическую базу. Я, например, напомню о геноциде в Намибии. Да, это событие начала 20 века, осуществленное Германией. Там в основе как бы, вот этого замысла геноцидального как раз были акты насилие со стороны местного населения, со стороны партизан. И мы увидим это постоянно, эту линию оправдания. И нацисты, когда они, например, значительная часть насилия и геноцидальных действий в отношении евреев, они обосновывались тем, что евреи, они тесно связаны с партизанами и, в принципе, представляют собой одно и то же, так называемый еврейский большевизм. Это мы видим и сегодня. Поэтому международный суд, суды требуют, чтобы вывод о наличии геноцидального умысла, он был единственным разумным выводом из вот этого массива доказательств, скажем так, непрямых. К прямым доказательствам, наверное, можно отнести лишь заявления непосредственно лидеров, непосредственно тех, кто осуществляет контроль над вооруженными силами полиции, теми, кто, собственно говоря, обладает вот этими возможностями осуществлять массовые действия в отношении членов группы. И конвенция отдельно говорит о призывах к геноциду, публичных и прямых призывах к геноциду. Они криминализированы конвенцией непосредственно. То есть они наказываются, даже если самого геноцида не установлено. Ну и, наконец, если говорить о сегодняшнем дне, то, конечно, можно сказать о двух ситуациях, в которых очень активно обсуждается геноцид. Первая ситуация – это, конечно, война в Газе, два дела в международном суде. Есть доклад комиссии по расследованию ситуации в Палестине, очень авторитетный и очень убедительный доклад, который был опубликован в прошлом году, где три члена комиссии они пришли к выводу о том, что Израиль несет ответственность за акты геноцида, за 4 из 5 актов, которые перечислены в конвенции. Тем не менее, вот в этой ситуации, ситуации в Газе, нету, конечно, полного консенсуса. Есть растущее, я бы сказал, такое увеличивающееся понимание среди экспертов, прежде всего, среди тех, кто занимается геноцидом, и в том числе юристов, в том, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что совершены акты геноцида. И, наконец, это ситуация войны в Украине. Буквально через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину 26 февраля 2022 года, то есть через три дня после полномасштабного вторжения, Украина обратилась в Международный суд с иском на основании Конвенции о геноциде. Она не утверждала, что Россия совершает геноцид, но ссылалась на то, что Россия использовала ложное обвинение Украины в геноциде для оправдания вторжения. Это очень необычное дело в международном суде, но оно связано с тем, что российские официальные лица, и в частности Владимир Путин, неоднократно заявляли о том, что их вооруженная вот эта авантюра обусловлена в том числе целью предотвращения актов геноцида. В своей знаменитой речи 24 февраля 2022 года Путин об этом прямо упомянул.
3: 8 лет. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
2: Много давалось и дается самых разных названий того, в отношении кого осуществляются эти акты геноцида. Это, собственно говоря, являлось первоначальным предметом рассмотрения дела между Украиной и Россией. В итоге суд пришел к выводу в решении, которое было принято по предварительным возражениям, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения вопроса о легальности, законности военной операции. То есть от дела осталось только один вопрос по существу. Это вопрос о том, являются ли ложными эти обвинения. То есть имеются ли достаточные основания для того, чтобы говорить о геноциде на Донбассе. Ну, очень сложно сказать, что предполагает рассматривать суд, потому что любой разумный человек понимает, что, конечно, таких оснований нет. Россия использовала это для того, чтобы предъявить встречные требования, и эти встречные требования были судом приняты. Они как раз касаются того, что Украина, по мнению Российской Федерации, осуществляла акты геноцида. Это фактически обвинение в том, что Украина нарушила все возможные положения Конвенции о геноциде, по мнению России. Поэтому вот это дело, оно превратилось, я бы сказал, в свою противоположность. И теперь вместо ответственности России, чего изначально требовала Украина, фактически суд будет рассматривать вопрос об ответственности Украины за геноцид. И мы видим, что обвинение в геноциде используется как оружие. Ну, по крайней мере, в информационной войне. Посмотрим, как это дело и как, в принципе, будет продолжаться вот эти события. Следственная комиссия, которая существует, ООН, которая занимается именно уголовными вопросами, то есть совершением преступлений международных, она пришла к выводу, что пока достаточно доказательств, пока у нее нет для того, чтобы сделать вывод о геноциде, но комиссия обратила внимание на то, что целый ряд российских официальных лиц, целый ряд заявлений, они могут потенциально рассматриваться как призывы к геноциду. Но призывы – это не то же самое, что сам геноцид.
4: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы разбираемся в том, что такое геноцид советского народа, и обсуждаем, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом. Глеб, как Каково ваше мнение о новом законе российском, в котором прописывается определение геноцида советского народа и в целом о инициативе ответственности за его отрицание?
2: Вот тут целый клубок проблем, связанный с этой инициативой. Она не на пустом месте возникла. Это процесс, который шел уже много лет. Отношение к понятию геноцида и к конвенции о геноциде у Советского Союза, потом России, он в целом был довольно таким последовательным. Конвенция была ратифицирована еще Советским Союзом. Понятие геноцида в Российском уголовном кодексе, оно полностью соответствует тому, что есть в конвенции, за исключением того, что отдельно не криминализированы публичные призывы к геноциду. Россия всегда, вот уже последние как бы десятилетия, она критиковала тоже довольно последовательно выход за пределы этого понятия. Когда обсуждались вопросы, например, связанные с государствами Балтии, с их процессами по геноциду, всегда была такая достаточно сдержанная, строгая позиция. И потом возникла вот эта идея о геноциде советского народа. Первое, что надо сказать, что Советский Союз никогда сам не квалифицировал таким образом и не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне, о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Вообще вот этот конструкт – это первая проблема, что, собственно говоря, никогда вопрос так не стоял. Никаких сомнений нет в том, что население Советского Союза подвергалось огромные-огромные жертвы и огромное число преступлений. Да, и эти преступления оказались в тени других. Некая такая общая, не то что недооценка, но дисбаланс существует, безусловно. Но это не означает абсолютно того, что можно на этом основании подвергать вот такой ревизии вот эти выводы. И стоит вопрос о том, а как быть с другим геноцидом? Не является ли это отрицанием, например, геноцида других? Да, потому что получается, если мы исходим из российской инициативы новой, то есть можно отрицать, например, Холокост, можно отрицать геноцид евреев, который, если мы посмотрим и не только трибунал в Нюрнберге, но и судебную практику, это абсолютно доказанный исторический факт. И при этом устанавливается ответственность за отрицание того, что, в общем-то, даже в тот период, да, когда Советский Союз полностью контролировал как бы весь исторический нарратив, не использовалось такое понятие, не было оснований для такого рода вывода. Безусловно, совершались преступления, но они не характеризовались как геноцид. Ну и очень много проблем с самим этим выводом о том, что начался геноцид советского народа. Причем в России был запущен целый процесс такой. Суды разных регионов выносили решение о признании факта осуществления геноцида. Все это очень много проблем с собой несет. Во-первых, конечно, это все события 40-х годов, когда не было понятия этого в международном праве. Конвенция не имеет обратной силы. Здесь очень много вопросов относительно того, каким образом все это привести как бы воедино. Каким образом можно говорить о том, что геноцид советского народа является каким-то фактом. Что за группа такая, советский народ? Безусловно, можно считать советских граждан национальной группы, но кто это такие на самом деле, осуществлялся ли геноцид советского народа? На каком основании, собственно, сделан такой вывод? Ведь действия должны осуществляться геноцидальные с геноцидальным умыслом. Здесь большое число такого рода вопросов, которые не могут быть решены в рамках административного судопроизводства, того, что имело место в России, ну и при определенных условиях. Это были дела, где фактически не было какой-то второй стороны, там не было защиты, там не было полноценного исследования доказательств. Это были, по существу, такие вот, ну, шоу. В их ходе были установлены, например, факты того, что Финляндия тоже осуществляла геноцид, ну, в Карелии и в Ленинградской области, в частности. Здесь масса проблем, да, что, собственно, отрицается. Как можно говорить об отрицании того, что является, по меньшей мере, очень сомнительным моментом. Ну, сама по себе вот эта идея о том, что именно советские граждане являются на самом деле жертвой, это абсолютно не новое. Это, кстати, было такой политикой релятивизации или даже отрицания именно Холокоста, потому что так называемые мирные советские граждане, это была формула, которая применялась для того, чтобы не называть конкретно жертв, да, потому что, например, целый ряд преступлений, они были совершены конкретно против евреев, и они были мотивированы именно стремлением уничтожения еврейского населения, да, это, например, события в Бабьем Яру. Я напомню, что долгое время единственная табличка, которая там была, она упоминала про мирных советских граждан. То есть вот эта идея как бы растворения конкретных геноцидальных действий в неком таком вот идее о геноциде советского народа, она и совершенно не новая. Я бы сказал, что это, ну, такая максимальная, доведенная до абсурда уже инструментализация памяти о Второй мировой войне. А безусловно, огромных жертвах, которые понесла и Россия, и, я бы сказал, в особенности другие страны, которые входили в Советский Союз, добровольно или нет. И, соответственно, это, конечно, элемент такой вот войны исторической. Фактически эта норма, она просто продолжает то, что начала уже до этого действовавшая норма о реабилитации нацизма. Да? То есть это уголовное законодательство памяти репрессивного характера, которое, к сожалению, делает невозможным полноценную вообще дискуссию по поводу этого вопроса в обществе. Когда я говорю о том, что эти выводы, на мой взгляд, необоснованы, спекулятивные, о том, что был геноцид советского народа, я не считаю, что такого рода теории не может быть, да, или то, что те, кто это говорит, не должны иметь возможность это высказывать. Но это повод для научной дискуссии. Но вводить уголовную ответственность за отрицание того, что не является абсолютно никаким консенсусным выводом, не является историческим доказанным фактом, не является тем более юридическим фактом, это, конечно, говорит об уровне, в котором находится сегодня в целом российская правовая система и в особенности уголовное законодательство. То есть, конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры, который просто закреплен в уголовном законодательстве. Причем он хуже, чем очень многое, что есть, да, потому что в данном случае речь идет о том, что что-то запрещено говорить, что-то запрещено обсуждать или что-то запрещено упоминать. Но, например, об этих событиях можно говорить только так. Только можно одну давать фактически правовую квалификацию. Если ты ее не даешь, ты отрицаешь тем самым то, что был геноцид советского народа. Хотя, если мы посмотрим, то в отношении Советского Союза тоже выдвигаются обвинения в геноциде. Если мы, например, будем говорить о Катынском преступлении, это как бы часть этого дискурса. Я не говорю, что я так думаю или я с этим согласен, но это часть значительного числа дискуссий о событиях Второй мировой войны. Каждый раз мы видим, что побочным результатом является реабилитизация или даже отрицание преступлений. Эти нормы, которые вроде бы должны охранять жертв, вроде бы принимаются в целях охраны памяти о жертвах, на самом деле имеют прямо противоположный характер. Часто это приводит к обратному эффекту, к их оскорблению, к надругательству над их памятью.
1: Очень часто можно слышать, особенно в дискуссиях, такую фразу, как геноцид собственного народа, что вот советский – это не против Советского Союза нацисты вели геноцид против жителей Советского Союза, а сами власти вели геноцид собственного народа, сталинские репрессии тут же вспоминают и уничтожение огромного количества людей. Скажите, а с точки зрения правовой, юридической, формальной, возможен ли геноцид собственного народа, или это просто такая очень яркая метафора, которая говорит об отношении властей к своим жителям, гражданам, своим подданным? Или это может быть?
2: Это может быть, не само определение геноцида, конечно, этого не исключает. Оно не говорит ничего о принадлежности исполнителей, принадлежности как бы злодеев, так называемых геноцидариев, да, тех, кто совершает акты геноцида. И, наверное, мы вполне можем такое в истории встретить. Другое дело, насколько это то, что заслуживает внимания с точки зрения международного права, насколько это действительно должно называться геноцидом, а не каким-то другим понятием, каким-то другим словом. Поэтому теоретически, да, это возможно. Я бы хотел сказать еще об одном моменте. Геноцид – это преступление, которое ориентировано не на индивидов, не на ценность как таковой одной человеческой личности, а это преступление, которое ориентировано на группы. Норма о геноциде, она охраняет фактически разнообразие человечества. Вот в одном из приговоров Международного трибунала по бывшей Югославии очень хорошо это изложено. Тяжесть геноцида, серьезность этого преступления, она связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнообразие человеческой цивилизации. Человечество, оно состоит из национальностей, из этносов, из рас, из религиозных групп. И те, кто стремится уничтожить одну из этих групп, они посягают на вот это богатство человечества, на его разнообразие, то, что является условием его развития, выживания. Понятно, что вот это разнообразие и само существование вот этих групп, оно должно охраняться, и это правильная задача. Но геноцид, между тем, фактически, в реальности, он совершается не одиночками. Он может теоретически совершенно быть одиночкой, но это скорее, наверное, проблема психиатрии, чем международного права. На самом деле он осуществляется чаще всего в рамках государственной политики. И в общественном сознании есть не только вот эта жертва, группа жертвы, да, но есть и группа, которая осуществляет геноцид. В немецких дебатах сегодня это очень часто звучит, этот аргумент, называется это «Täter-Volk», да, то есть «народ-злодей». И вот это очень такое страшное, я бы сказал, очень тревожная часть вот этого дискурса о геноциде, поскольку в праве в международном народы и группы, какие-то национальные, этнические группы, они не совершают преступлений. И такая обратная дегуманизация очень опасна, потому что преступления совершают именно люди. Преступления могут совершать и лидеры государств, главы государств, должностные лица, но и обычные исполнители преступных актов. И вот это очень важно, важно помнить. Важно, когда мы говорим о геноциде, не забывать о том, что геноцид является следствием как раз вот этой дегуманизации. Вот этим растворением человеческой личности в этом бездушном коллективе, в этой массе. Дегуманизация, она является составляющей любого геноцида. Поэтому очень важно, осуждая, борясь с геноцидом и стремясь к раскрытию правды о геноциде, не забывать о вот этом побочном эффекте с тем, чтобы это не приводило к обратному результату. Потому что мы видим, что в истории очень часто травма, которая связана с геноцидом, или, по крайней мере, с событиями, которые напоминают геноцид, она становится основанием для вот этой цепи новых преступлений. И это порочный круг такой может создаться. Поэтому очень важно видеть этот момент. Да? Поэтому не все, что совершается, это геноцид, и не любой геноцид, он является страшнее и опаснее других международных преступлений. Очень важно понимать задачу этого понятия. Она прежде всего в том, что это понятие защищает выживание отдельных групп демографических, в особенности меньшинств. Особенно важно, когда эти меньшинства являются объектом преследования, объектом дискриминации. И здесь действительно это может привести к тому, что такого рода политика, она может превратиться в настоящий геноцид. И здесь нужно называть вещи своими именами. В то же время нужно быть очень осторожным в том, чтобы не делать геноцид понятием, которое употребляется по любому поводу. И чтобы он не был исключительно и произвольно использован. Должна проявляться сдержанность и объективность. И поэтому очень важно в таких ситуациях именно обращаться к международным механизмам, а не атаковать их, когда они говорят то, что тебе не нравится.
1: Юрист, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Джампаладова.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
7: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов, гость программы «Культурный дневник».
8: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самое давнее.
9: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чуть не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет, конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
8: Какая была первая книга, которую вы перевели?
9: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. Два разных автора пишут про их историю. А потом сразу был Гибер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гибера.
8: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
9: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграф использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что ну обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
8: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
9: Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гибер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор, абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
8: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бесет ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать возникать интересы. Я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
9: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино. Он пришел в полный восторг. Он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд, Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети... Вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лорли Монжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лимонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Аттила». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
8: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть, очень необычная форма при классической интриге.
9: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
8: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял в какой-то степени.
9: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
8: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
9: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
8: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенному еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
9: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенно ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну. Что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал, да-да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга — это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с Тургенев. Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое. И очень вежливый редактор, что встречается крайне редко. И очень заинтересованный, и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
8: Мне бы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
9: Да.
8: Но Давайте расскажем, какие причины вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи, именно бежать из России?
9: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать, мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все, здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, ну, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину, про детей, не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, ну что? Но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. Я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
8: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
9: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы, я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные, так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение, прежде всего, происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
8: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесет, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений, ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
9: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но, тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но во всяком случае всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
8: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
9: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например, и поехал бы, или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я не волен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии, ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминания о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди имение теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
8: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест, и после этой книги вы не можете поехать, да?
9: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Сиренко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если бы умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают: неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственно участие, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться, что

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей наш, ну, то вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Программа о жизни евреев в разных странах мира. Шалом. Ведущий Юлиан Панич. Эфир 4 февраля 1977 года.

0: В сегодняшнем выпуске еврейской программы вы услышите Аба Эбон о проблемах еврейской эмиграции из СССР. Писатель Львов о своем творчестве и причинах, вынудивших его покинуть Советский Союз. Интервью с бывшим узником мордовских лагерей Иосифом Мешанером. Международная кампания в защиту доктора Штерна. В последнее время значительно возрос процент евреев-эмигрантов, предпочитающих после того, как они покинули Советский Союз, поселиться не в Израиле, а в Соединенных Штатах или какой-либо другой стране. Это явление весьма тревожит как общественность Израиля, так и еврейские общины Запада. Уже несколько месяцев заседает специальная комиссия, состоящая из представителей государства Израиль и американского еврейства, призванная решить, что необходимо предпринять для того, чтобы основная масса евреев-эмигрантов из Советского Союза приезжала в Израиль. Работа этой комиссии оживленно дискутируется в израильской и западной печати. Недавно еврейское телеграфное агентство распространило статью на эту тему, написанную одним из крупнейших политических деятелей Израиля, бывшим министром иностранных дел Абой Эбоном. Статья заглавлена «Советские евреи. Убеждение, а не принуждение». Она была опубликована во всех крупнейших еврейских газетах Запада.
1: Аба Эбон начинает свою статью с резкого осуждения советских эмигрантов, направляющихся в Америку. Аба Эбон пишет: «Как израильтяне, так и американские евреи от

0: Одинаково уверены в том, что евреи, эмигрирующие из Советского Союза в Америку с визами, выданными для эмиграции в Израиль, сильно вредят основным интересам еврейского народа. Они предпочитают оппортунистическую идею личного процветания идее еврейского национального государства.
1: Но далее Абэбан предостерегает еврейские организации от того, чтобы вместе с убеждением они не применили к советским эмигрантам каких-либо средств принуждения. Абэбан пишет.
0: Несмотря на всю строгость нашего осуждения, я надеюсь, что американские еврейские организации не последуют совету прекратить финансовую помощь советским евреям, вне зависимости от того, в каком конце мира предпочтут они обрести свою свободу. Глубочайшие идеи еврейского братства затрагиваются здесь. Братские отношения между евреями предполагают солидарность, не ограниченную никакими условиями.
1: Абэбан пишет.
0: Идея Алии по самой своей природе несовместима с концепцией принуждения. Немного будет пользы, если неохотно подчиняясь давлению Израиля, американские евреи откажут в помощи эмигрантам. Те, кто поедут в Израиль по принуждению, все равно там долго не продержатся. Моральная же подоплека такого решения будет выглядеть просто невыносимо. Американские евреи, проявляющие гораздо меньшую тенденцию, чем советские, к тому, чтобы переселяться в Израиль, не имеют права понуждать советских евреев к выполнению долга, столь последовательно невыполняемого ими самими. Мы никогда не смели и не посмеем применять какой-либо принцип отбора при проявлении еврейской солидарности.
1: Свою статью Абэбан заканчивает таким заявлением.
0: Я надеюсь, что израильские лидеры подумают еще раз и освободят лидеров американского еврейства от давления, противоречащего гуманным побуждениям американцев. Во всяком случае, вопрос помощи эмигрантам из Советского Союза американские евреи имеют право решать сами, и более того, это их долг – принять самостоятельное решение по этому вопросу. Ничего не может быть трагичнее, чем выбор политики, которая может привести к расколу между американскими евреями и русскими евреями, или Израилем и евреями двух главных диаспор. Мы еще можем избежать возможности раскола, если не будем смешивать свое осуждение тех, кто по израильским визам едет в Америку, с моральным долгом помогать этим людям.
2: Вы слушаете еврейскую программу «Радио Свобода». Писатель Аркадий Львов несколько месяцев тому назад эмигрировал из Советского Союза в Соединенные Штаты Америки. В СССР Львов издал несколько книг. Это были сборники научно-фантастических рассказов, а также произведения, посвященные городу, в котором Аркадий Львов жил и работал – Одессе. Многолетняя история борьбы Львова за то, чтобы в рассказах о современной Одессе присутствовали еврейские персонажи, кончилась эмиграцией писателей из Советского Союза. Одесское КГБ постаралось всячески затруднить его отъезд. Львов дожидался разрешения на выезд целый год. В нашей сегодняшней передаче писатель Аркадий Львов рассказывает о своих злоключениях. Его рассказ поражает своей искренностью, а в чем-то и беспощадностью к самому себе.
3: В 1970 году, летом, я узнал от руководства одесского издательства «Маяк» о том, что моя книга, она называется, эта книга «В Одессе лето», задерживается. Причем мне не объяснили мотивов, по которым задерживается книга. Если я при этом еще сообщу вам, что книга была набрана в октябре 69 года и должна была выйти по плану в начале 70-го, то наверняка станет понятным мое удивление, когда летом 70-го года мне заявили, что книга задерживается. Я пытался узнать, по какой же причине задерживается книга. Мне не объяснили, но потом всякими намеками дали мне понять, что это связано с некими моими прегрешениями и, как потом уточнили, с моей подпольной деятельностью. Я бы сразу употребил это слово в кавычках, потому что даже впоследствии и органы госбезопасности, и партийное руководство должны были отказаться от этого обвинения. Но тогда, увы, это было не в кавычках. А дело было так. Летом 70-го года, а может быть весной, я точно не знаю, я-то узнал об этом письме летом 70-го года, группа руководителей партийной организации Одесского отделения Союза писателей написала заявление, причем скрепила его партийной печатью за подписью Лясковского и Усыченко, которые были тогда, соответственно, секретарем и замсекретаря партбюро Одесской писательской организации, заявление о том, что якобы я являюсь резидентом Международного сионистского центра в Варшаве и руководителем сионистского подполья в Одессе. Что это значит, сионистское подполье? Что значит резидент? Никто этого не определял. Но, однако же, обвинение висело надо мной. Спустя некоторое время меня пригласили в обком партии, и устами тогдашнего заведующего идеологическим отделом обкома Львом Александровичем Ануфриевым, устами Льва Александровича Ануфриева, ныне ректора, он ректор Одесской высшей партийной школы, мне было сказано, что о моих заграничных связях с Варшавой, имеется в виду Варшава подпольная, сионистская, им известно. Я, откровенно говоря, был поражен, потому что никаких связей у меня никогда не было. Эти разговоры о моей подпольной сионистской деятельности продолжались уже и в кабинете нового секретаря обкома партии по идеологии Анатолия Павловича Чередниченко. Он взял мою книгу и сказал, смотрите, говорит, у вас же, собственно, это была тогда не книга еще, была верстка. Это была верстка, которая уже лежала больше года. Посмотрите, у вас же, говорит, все герои местечковые, все герои у вас еврейские, у вас и дух еврейский. Ну, честно говоря, я не ответил ему должным образом. Дело в том, что, так сказать, подвергаясь в течение многих лет всякой обработке и имея представление о положении евреев в Советском Союзе, я не возразил ему, как должно было. Я не сказал ему, а, собственно, что же здесь плохого? Нет, я сегодня честно говорю, я повел себя в известной мере даже недостойно. Я ему стал доказывать, что, собственно, у меня никакого особенного еврейского духа вообще здесь нет. Ведь описывается советская социалистическая Одесса. Не может быть никакого особого еврейского духа, противопоставленного советскому государству. Тем не менее, он мне возразил, что бы вы ни говорили, а у вас это есть, и достаточно почитать ваши рассказы, ваши повести, чтобы в этом убедиться. Теперь я вернусь несколько назад. Мое дело имело, так сказать, довольно широкий резонанс. Я имею в виду не только тот резонанс, который наблюдался в городе, в писательских кругах и просто среди одесситов, но он имел и более конкретный резонанс в стенах Одесского управления Комитета госбезопасности. Меня приглашали туда несколько раз, и там мне также заявили, что в моих книгах присутствует вот этот самый еврейский дух. Я тогдашнему начальнику Одесского управления госбезопасности генералу Кубардину сказал, что, а, собственно, какой же может быть у меня еврейский дух? Смотрите, книга моя была издана в «Советском писателе», это московское издательство. Рекомендовал ее к изданию Константин Симонов. Редактировал мою книгу Юрий Рюриков. И тот, и другой русские люди. Оформлял мою книгу Евгений Шукаев, русский художник. Издавал ее издательство, в главе которого нет ни одного еврея. Каким же образом они могли издать эту книгу, зараженную, как вы говорите, еврейским духом? На это мне ответили, что это не важно, кто там сидит. Все-таки дух-то этот у меня присутствует. В дальнейшем и в Одесском издательстве, и в комитете по печати было мне сказано, что мы вашу книгу издавать пока не будем, вплоть до окончательного расследования дела. Книга вышла более чем через год после того, как она была набрана. Вопрос, однако, о моем еврействе не снимался, и он продолжал стоять на повестке дня, но уже, как бы вам сказать, в несколько ином плане. Дело в том, что спустя несколько лет оказалось, что, в общем-то, все-таки хорошо, что в моих книгах имеется некоторые, как они сказали, имеется, так сказать, этот еврейский дух. Речь идет в данном случае о поведении представителей и, опять-таки, Одесского обкома, и Одесской печати в связи с кампанией против выезда евреев за границей.
2: Говорит Радио Свобода. В нашей еженедельной еврейской программе вы слушаете выступление одесского писателя Аркадия Львова, несколько месяцев тому назад эмигрировавшего в Соединенные Штаты. Продолжаем передачу.
3: В конце 1973 года я был приглашен в обком партии в идеологический отдел, И мне тогда было в идеологическом отделе сказано, что я не устраиваю руководство обкома своей позиции как писатель еврейской национальности. Вот, говорит, твои единоплеменники, граждане еврейской национальности, кстати, никогда не говорилось евреи, а всегда говорилось граждане еврейской национальности или еврейского происхождения, говорит, выезжают сейчас из страны. Почему ты молчишь? Разве это допустимо, чтобы вот такой писатель, как ты, молчал? Если ты не выступишь, мы будем соответствующим образом квалифицировать твое поведение. Я, однако, отказался выступить и заявил, что я давно уже журналистикой не занимаюсь. А есть люди, которые этим могут заниматься. Я только лишь писатель, а не журналист. Ну, вновь было мне сказано, что это отговорка, не заслуживающая никакого внимания и сама по себе настораживающая. Тем не менее, я отказался. Мне было сказано, что спустя некоторое время мы вернемся к этому вопросу. Прошло действительно некоторое время, и в 1974 году, в конце 1974 года, дело было в декабре 1974 года, я точно помню, меня пригласил редактор одесской газеты «Знамя коммунизма» Игорь Павлович Беленков и предложил мне целую полосу для выступления по еврейскому вопросу. Должен сказать, что я немало был удивлен не самим предложением, это меня не удивило, а тем разговором, который у нас произошел. Было мне сказано так: ты талантливый человек, все знают, что ты еврей, все знают, что у тебя есть там уже достаточное количество книг, к тебе относятся с уважением, и ты должен объяснить своим единоплеменникам, что нельзя выезжать из Советского Союза, что там их ждет разочарование, ждут их беды, ждет их, строго говоря, просто жизненная катастрофа. И ты должен объяснить этим людям, что выезжать не следует, что ни для кого это безнаказанно не проходит. Но, говорит, мы сегодня должны с тобой уточнить, каковы же основные тезисы. Говорит. Прежде всего, евреи не изменники, не предатели, а просто заблуждающиеся. Это меня удивило, откровенно говоря, и, конечно, затруднило мою беседу, поскольку не было прямого такого, так сказать, железобетонного удара. Ну, затем далее, значит, мне было сказано, что, конечно, евреи выезжают, и у некоторых могут быть претензии. Я еще больше удивился. Какие же претензии могут быть? Ну, как, говорит, у кого, говорит, не получилось, не сложилось с работой, говорит, кто жилья не получил и так далее. И обо всем этом можно писать? Конечно, говорит, ты пиши и так далее. Но я чувствовал уже подвох во всей этой схеме, так сказать, предложенной мне. Я сказал, что я не могу просто писать о том, что тот или иной еврей был лишен работы или так сказать, лишен был хорошего жилья. Дело в том, что я должен писать о них именно как и о евреях. И прежде чем написать, как там плохо, я должен сказать, почему евреи отсюда уезжают. Но было мне сказано, ты помнишь, что речь все-таки идет о газете, и надо, конечно, осторожно все это говорить. Тем не менее, мы тебе и это дадим. Ну, откровенно говоря, разговор зашел так далеко, что сразу трудно было отказаться от этого. Хотя мне было совершенно ясно, что выступать по этому вопросу нельзя, тем более, что я уже тогда решил, что мне необходимо выехать из Советского Союза. Чтобы продолжать нормальную свою жизнь писателя и просто человека в тамошних условиях я уже не могу. Воротясь через несколько дней в редакцию, я продолжил разговор с редактором, и тогда я ему сказал, что я не вижу никакого иного способа рассказать о том, что ждет там людей, то есть какие могут быть душевные трудности. Я только об этом говорил, потому что, в общем-то, нелегко ведь все-таки оставить страну, в которой ты родился, свою родину. Я должен буду рассказать о тех бедах, которые они здесь претерпели. И тогда он вынужден был отказаться.
2: Вы слушали выступление одесского писателя Аркадия Львова, несколько месяцев тому назад эмигрировавшего в Соединенные Штаты. Продолжаем программу о жизни евреев в разных странах мира, говорит Радио Свобода. Недавно нашим гостем был Иосиф Мешенер. В апреле прошлого года он репатриировался из Советского Союза в Израиль. В Советском Союзе Мешенер около 6 лет находился в заключении по обвинению в так называемой антисоветской агитации и пропаганде. Интервью с Иосифом Мешенером ведет Лев Ройтман.
4: Иосиф, 6 лет в своей жизни вы провели в тяжелейших условиях мордовских лагерей и во Владимирской тюрьме. Известно, что в Мордовии и сейчас находится значительная группа заключенных евреев, политзаключенных, и в частности группа, которая проходила по ленинградскому процессу самолетчиков. Естественно, вы с ними встречались. Что вы можете рассказать об этой группе заключенных?
5: Группа самолетчиков, как ее окрестили в прессе, начала прибывать в лагерь уже в середине 1971 года. Там я познакомился в Мордовии с Марком Дымшицем, с Михаилом Коренблитом. Впоследствии в Пермской области, где я также сидел, я познакомился с Альтманом Анатолием, Бутманом, с Хнохом Арье и с другими, которые сейчас уже после освобождения находятся в Израиле, живут в Израиле и работают. Что бы хотелось отметить в вопросе отношения администрации и КГБ к этим людям? С одной стороны, администрация, конечно, прямо никогда не говорила о том, что она настроена антисемитски. И КГБ, естественно, об этом никогда не говорила. Пыталась убедить в том, что в СССР нет антисемитизма, что не существует еврейского вопроса. Но на собственном опыте каждый из нас и все вместе мы убедились в том, что как еврейский вопрос существует, то, следовательно, и антисемитизм существует. Ну вот, в частности, в Мордовии мы работали все на стройке. Была у нас группа в 9 человек на 17-й большой зоне, так называемой, поскольку там была рядом и маленькая 17-я. Строительные работы – это были ручные работы, малооплачиваемые, и где была очень большая норма. И зачастую, отработав целый месяц, когда долбили мерзлую землю или копали всякого рода котлованы под будущие стройки, то мы даже не зарабатывали на ларек. А существует положение, согласно которого ларек вы можете покупать только из заработанных денег. И это, разумеется, било по нам, и мы понимали, почему это происходит. Более того, когда вызывали наших друзей, то ли это были украинцы или русские, то им говорили, что у вас общего с этими жидами? Они изменили родине, а вот вы, у нас с вами имеются некоторые расхождения, но ведь вы не изменяете родине.
4: Здесь, простите, Иосиф, я вас перебью. Я хочу пояснить нашим слушателям, которые, возможно, не знакомы с вашей судьбой, что вы были осуждены в начале 70-го года по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Но суть обвинения сводилась к тому, что в 68-м году вы выступили в поддержку Чехословакии против вторжения туда войск стран Варшавского договора. Кроме того, как обвинение, как доказательства обвинения вашей антисоветской деятельности, на процессе проходили ваши письма в ЦК КПСС, в которых вы обращали внимание на искаженное освещение в советской прессе событий на Ближнем Востоке, а также ваше письмо в Организацию Объединенных Наций, в котором вы ставили вопрос о подавлении демократических прав и свобод в СССР. А теперь, пожалуйста, продолжайте ваш рассказ.
5: Совершенно верно. Вы правильно осветили то, за что я оказался в лагере и в тюрьме. Но к тому времени, ко времени знакомства с этими людьми, я уже начал пересматривать некоторые свои взгляды, поскольку я был, в принципе, почти ассимилированным евреем. И вот тут встал вопрос о том, где мое место. И тут-то я и понял, что мое подлинное место в Израиле и только в Израиле, как еврея. Подтолкнул меня к этому разговор с полковником КГБ Косолаповым, который в беседе со мной однажды не выдержал и начал кричать, что вот, дескать, вы прикрываете, скрываете свои взгляды. На самом деле вы сионист. Говоря это тогда, когда я еще себя и не чувствовал сионистом. И еще он сказал, что знаем мы, о чем думает каждый еврей, независимо от того, какой пост он занимает. И, естественно, возникла мысль, если полковник КГБ знает, о чем думает каждый еврей, почему я не должен об этом задумываться.
4: И, по-видимому, это как раз-то и подтолкнуло вас к сближению с той группой евреев-политзаключенных, о которых вы нам рассказывали только что. И я хочу у вас вот что в связи с этим спросить, Иосиф. Известно, например, что в этой группе политзаключенных были такие люди, как Грилюс и Менделеевич, верующие. Каким образом они отправляли еврейские религиозные обряды, в общем-то, связанные с субботой, находясь в условиях лагеря?
5: Дело вот в чем. Даже на территории СССР трудно отправлять религиозные обряды. И совершенно естественно, что в лагере либо в тюрьме это совершенно невозможно. В частности, Шимон Грилюс и Иосиф Менделеевич, верующие, они обращались с просьбами поначалу к администрации, чтобы им предоставили возможность работать в воскресенье и не выходить на работу в субботу. Но администрация не шла навстречу, хотя была возможность предоставить работу в выходной предоставить в субботу. Из-за того, что они отказывались выходить на работу, их неоднократно сажали в карцер, лишались они права на закупку продуктов, лишались, кроме того, других тех скудных средств к существованию, которые были у других заключенных.
4: То есть за то, что эти двое, Грилюс и Менделеевич, стремились выполнять предписания еврейской религии, не работать в субботу, именно за это они и подвергались наказанию.
5: Совершенно верно.
4: Иосиф, ваша группа евреев-политзаключенных получала какую бы то ни было поддержку со стороны других национальных групп политзаключенных? Ведь известно, что там же в мордовских лагерях находятся и украинцы, и русские, и прибалты.
5: Да, получала. И довольно серьезную. Помню такой случай, когда мы отказались от переписки в результате того, что КГБ, администрация перекрыли нашу корреспонденцию, идущую из Израиля, от наших семей. Мы отказались от переписки с требованием либо выдавать все письма, либо мы вообще никогда писать не будем. И в знак протеста готовились одеть желтые звезды, как это было в нацистских концлагерях. Украинцы, русские, Буковский, Павленков и другие, прибалты, поддержали эту идею и сказали, чтобы мы заявили о дне, когда эта акция у нас начнется. И они оденут вместе с нами желтые звезды. Можно привести и другие примеры, когда они нам помогали, и мы вступали в общие с ними акции. И это говорит как раз о том, что была очень четкая связь и солидарность между представителями различных национальных групп.
2: Интервью с Иосифом Мишенером, бывшим узником мордовских лагерей, вел Лев Ройтман.

0: Продолжаем программу о жизни евреев в разных странах мира. На Западе набирает размах кампания в защиту винницкого врача Михаила Штерна. В декабре 1974 года Михаил Штерн, до ареста заведовавший поликлиническим отделением Винницкого областного эндокринологического диспансера, был осужден к 8 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в получении взяток от пациентов. В суде все свидетели, за исключением одного, от тех показаний, которые они дали на следствии, отказались. Многие свидетели открыто заявили, что давали показания против доктора Штерна, так как их запугивал следователь. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор. В настоящее время доктор Штерн содержится в исправительно-трудовой колонии под Харьковом, где его используют на физически непосильных для него работах. Штерн – тяжело больной человек. Подлинной причиной расправы над доктором Штерном было то, что он, вопреки угрозам винницких властей, дал письменное согласие на выезд в Израиль двум своим сыновьям – Августу и Виктору. К настоящему времени книга о процессе доктора Штерна «Убийство по закону» вышла на русском языке в Израиле. Она переведена также на французский язык, вскоре книга выйдет и по-английски. В основу книги положена магнитофонная запись винницкого процесса. В Соединенных Штатах готовится к постановке пьеса, основанная на материалах процесса. На днях около 150 британских врачей подписали письмо с требованием освободить доктора Штерна. Это письмо было опубликовано в лондонской газете «Таймс». В парижской газете «Монт» были помещены выдержки из письма 600 французских медиков. Это письмо адресовано правительству СССР. Дальнейшее содержание доктора Штерна в заключении, говорится в письме, может нанести ущерб франко-советскому сотрудничеству в области науки. Аналогичное обращение 100 американских врачей было опубликовано 30 января в газете «Нью-Йорк Таймс», среди подписавших 6 лауреатов Нобелевской премии. Американская медицинская ассоциация приняла специальную резолюцию, в которой подчеркивается, что если законность в деле доктора Штерна не будет восстановлена, это поставит под угрозу дальнейшее научное сотрудничество американских и советских врачей. В скандинавских странах было помещено письмо большой группы шведских врачей, требующих незамедлительного освобождения доктора Штерна из заключения. В марте в Амстердаме под эгидой Голландской реформированной церкви состоится международное слушание «Трибунал по делу доктора Штерна». Трибунал изучит ставшие достоянием общественности судебные документы по делу Михаила Штерна. Есть все основания полагать, что международная кампания в защиту винницкого врача набирает размах. На этом мы заканчиваем нашу еженедельную программу о жизни евреев в разных странах мира. Шалом.
1: Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. «Управляемая наука» – так называется одна из книг историка и публициста Марка Поповского. Радио «Свобода» предлагает короткую беседу с автором и чтение одной главы. Эфир 4 февраля 1978 года.
2: Продолжаем чтение книги Марка Поповского «Управляемая наука». Сегодня вы услышите начало 7 главы. Предварительно автор, он уехал из Советского Союза в ноябре 1977 года, резюмирует содержание этой главы. Поповский говорит, отвечая на вопрос нашего сотрудника Леонида Владимирова.
3: Марк Александрович, глава вашей книги, которую мы сейчас будем передавать, заглавная, я бы сказал, вызывающая. «Вавилонская башня с пятиконечной звездой». Что вы имели в виду?
4: Я имею в виду национальные проблемы в советской науке. Проблем очень много. Ну, некоторые, так сказать, лежат на поверхности. Это вопрос о том, как в восточных республиках особенно, да и не только восточных, вообще по стране только сильнее, выращивает огромное количество малоспособных и порой просто безграмотных исследователей ради того, чтобы продемонстрировать Западу, так сказать, преобразования в национальных республиках. Есть и другие аспекты этой проблемы. Но вот в частности я касаюсь и вопроса о судьбе евреев в советской науке. Все тоже так не совсем просто. Мы так привыкли слышать, что вот еврейскому юноше, талантливому, одаренному, трудно прорваться в науку, что вот евреев в науку не пускают. Но для того, чтобы уяснить этот вопрос, стоит взять академическую книжку, справочник Академии наук, и просто посчитать по пальцам число академиков и членкоров евреев. И вы увидите, что народ, не составляющий 1% населения в Советском Союзе, имеет 10% своих соплеменников в Академии наук.
3: Ну, это, может быть, объясняется тем, что академики и члены-корреспонденты – это все-таки люди старшего поколения.
4: В этом все и дело.
3: А еврейской дискриминации в то время, когда они еще были молодыми и способными, в такой степени не было.
4: Я очень далек от того, чтобы оспаривать еврейскую одаренность. И совершенно правильно, академики и членкоры заняли свои места в 20-е, 30-е, 40-е годы, или 30-е годы, скорее, когда действительно дискриминации не было. Но вот в этой главе я касаюсь проблемы в ее очень, я сказал бы, большой сложности. После того, как академики заняли свои места, новые поколения действительно не могут прорваться к вершинам науки, не могут занять положение не только академиков, но даже и докторов наук, вполне заслуженные и талантливые люди. Но беда-то заключается не только в этом, а беда заключается в том, что сильный напор молодых талантливых евреев снизу встречает столь же сильный напор сверху. И, к сожалению, мои соплеменники, вы знаете, что я еврей, испытывают большее нравственное сопротивление, большее давление, чем люди других национальностей в стране. И вот о том, что получается в результате этого раздавливания, так сказать, вот я об этом подробно рассказываю. Это, к несчастью, тяжелый момент нашей научной жизни. И, как видите, не совсем простой, не такой простой, как некоторым бы это представлялось.
2: После вступительных слов Марка Александровича Поповского к седьмой главе его книги «Управляемая наука» переходим к чтению. У микрофона Виктор Грегори.
5: «Вавилонская башня с пятиконечной звездой». Эпиграф. «Ничто так неприхотливо, как Ташкент, твердо решившийся не выходить из безазбучности и в то же время уже порослившийся тонкою примесью цивилизации». Салтыков-Щедрин. С доктором медицинских наук Михаилом Сионовичем Софиевым я познакомился лет 20 назад в Ташкенте. Оливковая кожа моего нового знакомца свидетельствовала о местном его происхождении. Бухарский еврей, он действительно весь свой век прожил в Узбекистане. Как врач и ученый посвятил себя изучению эпидемических болезней Средней Азии. Его рассказы о борьбе с пендинской язвой, риштозом, малярией и другими бичами здешних мест звучали увлекательнее детективного романа. Главное удовольствие от общения с Софиевым состояло в том, что в науке он знал множество деталей, ибо все делал сам и до всего доходил сам. К тому же Михаил Сионович был просто добр, что украшает всякого человека и в том числе ученого. Итак, мы мирно беседовали в его кабинете на кафедре эпидемиологии Ташкентского медицинского института, когда в дверь постучали. Собственно, даже не постучали, а поскреблись. Так царапает дверь собака, требующая, чтобы ее впустили в комнату. Будто ничего не слыша, Софиев продолжал разговор. Я удивился. Кто-то явно просил профессора о внимании, а он... Собачья лапа снова прошлась по двери. Софеев слышал царапание у себя за спиной, но демонстративно игнорировал его. Только нетерпеливо подергивающаяся бровь показывала, ученый неспокоен. Дверь, между тем, начала медленно приоткрываться. В щель просунулась... Нет, не лапа, а маленькая смуглая рука. Потом заглянула юная, вполне человеческая личика. Наконец, дверь открылась настолько, что в нее одна за другой смогли протиснуться три девушки в длинных восточного покроя платьях в цветастых платках. Гости молча замерли у порога. Софиев продолжал демонстративно не замечать их. Одна девушка засопела и стала тоненько повизгивать. Двое других тоже принялись хлюпать носами. Не поворачивая головы, Софиев спросил их о чем-то по-узбекски. Девушки ответили сквозь слезы и зарыдали пуще. «Вам, наверное, жаль их?» – спросил меня Софиев. «Конечно, когда юные существа так рыдают. Эти юные существа – не что иное, как вымогательницы и лентяйки», – откликнулся ученый. «Они шестой раз приходят ко мне за отметкой». Нет, не сдавать экзамены, а именно получить отметку в зачетной книжке. В учебник они даже не заглядывали. Из дальнейшего разговора выяснилось, что студентки действительно требовали от профессора, чтобы тот поставил им удовлетворительную, а лучше даже хорошую отметку по эпидемиологии инфекционных болезней, по предмету, о котором они не имели ни малейшего представления. Они не изучали этот предмет, но у них была своя, не лишенная логики аргументация. Оказывается, остальные институтские преподаватели уже поставили им соответствующие отметки без экзаменов. Оценка по эпидемиологии нужна девушкам для того, чтобы они могли сдать постельное белье в общежитии. Таков порядок. Тот, кто сдал все предметы, может ехать на каникулы. Уезжая, надо сдать постель. Студентки соскучились по родным и хотят уехать домой. Так что пусть профессор Софиев тоже поставит им отметку в зачетке. Что ему стоит? И надо поторопиться, потому что завхоз общежития скоро уйдет. А белье и одеяло надо сдать сегодня же. Досадливо кривясь, профессор обхватил голову руками. «Поймите же», — попытался он втолковать просительницам, «вас пошлют врачами в кишлак, а вы ничего не знаете о тех болезнях, с которыми там придется иметь дело. Вы погубите своих больных. Идите и читайте учебник». Девушки продолжали хныкать и бубнить что-то о подушках и одеялах. «Читайте учебник», — рявкнул Софиев, и барышни в платках, толкаясь, кинулись вон из кабинета. Я не мог удержать смеха, но Михаилу Сионовичу было не до шуток. Он был взволнован. Чем? Неужели этим пустяшным эпизодом? Девушки говорят, что другие преподаватели поставили им отметки. Значит, какие-то предметы они все-таки выучили? Спросил я. Они не выучили ничего, потому что ничего не могут выучить. Их школьные познания на таком жалком уровне, что они попросту не понимают, о чем говорят им на лекциях в мединституте. Не понимают. Они не сдавали ни анатомии, ни физиологии, ни микробиологии. И тем не менее переходят с курса на курс. Их переводят, потому что они из Каракалпакии. Такой порядок поддерживается здесь десятилетиями. Такова национальная политика советской власти на окраинах. Отсталые и крайне малокультурные юноши и девушки из глухих кишлаков не хотят ехать в город учиться. Их уговаривают, упрашивают, тащат только что не силой. Им дают стипендии, бесплатное общежитие, им ставят переводные оценки, как бы они ни учились. В основе этого странного процесса лежит лозунг «В братской семье народов СССР все народы равны». Все могут, а следовательно и должны, иметь свою национальную интеллигенцию, своих врачей, инженеров, писателей, ученых. «Все эти трое тоже скоро станут врачами», – покачал головой Софиев. «Не дай только вам Бог когда-нибудь искать у них медицинской помощи». Три барышни в цветастых платках снова принялись протискиваться в двери кабинета. Теперь они уже не плакали, а наоборот, победоносно улыбались. В руках каждая держала зачетную студенческую книжку. Слезы, хныканье, стояние под дверью. Весь этот спектакль, свидетелем которого я оказался, был действительно спектаклем постоянным, даже обыденным. В других кабинетах, правда, девушкам не приходилось ждать так долго. Отметки за несданные экзамены им ставили по первому требованию. Только Софиев никак не мог привыкнуть к этой процедуре. Но студентки и его приручили. Ведь они-то знали, хорошая отметка, переводной балл, обеспеченный им, по самому месту их рождения. Прощаясь, Софиев сказал мне, что в ближайшие дни принять меня не сможет. Ему предстоит поездка. «Далеко ли?» – осведомился я. «В Каракалпакию», – горько улыбнулся ученый. «Еду вербовать новые пополнения студентов-медиков. Предпочтительно девушек. Каракалпакский процент должен быть выдержан». Профессора Софиева давно уже нет в живых, но то, что я наблюдал когда-то в его кабинете, творится и поныне по всей территории среднеазиатских республик, в Азербайджане, национальных и автономных республиках Кавказа, Сибири, Поволжья. Высшее образование по-ташкентски по-прежнему получают тысячи молодых туркменов, азербайджанцев, узбеков, каракалпаков, а также марийцы, удмурты, киргизы, казахи. Было бы несправедливо также упустить из этого списка молодежь Молдавии и Белоруссии. И дело тут не в городе Ташкенте, который гения Салтыкова-Щедрина 100 лет назад избрал символом российской глухомании и отсталости. Дело в принципе, по которому вот уже более полувека создается в Советской России так называемая национальная интеллигенция.
2: Вы слушаете передачу «Радио Свобода». Мы читаем слегка сокращенный текст книги Марка Поповского «Управляемая наука». Книга пока не издана. Закончив ее в 1976 году, Марк Александрович Поповский в 1977 порвал с Союзом советских писателей и уехал за границу. Продолжаем чтение 7 главы. «Вавилонская башня с пятиконечной звездой».
5: Массовое производство этой интеллигенции на окраинах – дело прежде всего политическое. Никакой другой социальный шаг не мог бы принести руководителям СССР такого блестящего пропагандистского эффекта, как резко возросшее в Средней Азии, на Кавказе и в Сибири число школ, институтов, число местных врачей, местных ученых. Врачи, инженеры, преподаватели требовались числом поболее, ценою подешевле. Главная задача в том, чтобы в Ташкенте на очередном международном съезде в присутствии гостей из Индии, Камбоджи и Дагомеи в президиуме заседало десятка-полтора узбекских, таджикских и туркменских профессоров и академиков. Азиатские и африканские делегаты при виде такого президиума шалеют от восторга, социализм представляется им раем земным. Сотни тысяч юношей и девушек Азии, Молдавии, Белоруссии или Кавказа систематически подвергаются обману. Им выдают за высшее образование то, что даже по стандартам Москвы и Ленинграда таковым не является. Впрочем, жертвы обмана утешаются довольно легко. В то время как из Москвы в национальные республики летят явные призывы «даешь национальные кадры» и тайные распоряжения не ставить студентам-нацменам плохих отметок, сами студенты быстро начинают понимать, что по облегченной программе окончить вуз совсем нетрудно, а выгоду диплом дает огромную. В окраинные институты ныне валят и способные, и бездарные, благо личные способности в судьбе студента не имеют почти никакого значения. В начале 40-х годов, наплодив в юго-восточных республиках достаточное число людей с дипломами, Москва предприняла второй раунд интеллектуализации окраин. За 10 лет, с 1941 до 1951 года, в национальных республиках было организовано 10 республиканских академий наук, которые объединили на первых порах более 150 научно-исследовательских институтов. Академии эти никто не рассматривал как центры познания и творчества. Главным оставался аспект политический. Новые центры должны были продемонстрировать преимущества социализма, а главное – вырастить на окраинах уже не просто управляемую, но сверхуправляемую науку. Эту закономерность Спиноза еще в 17 веке выразил весьма лапидарно. Академии, основываемые на государственный счет, утверждаются не столько для развития умов, сколько для их обуздания. И действительно, академии создавались в республиках, где до этого нередко не было и полудюжины докторов. Уже готовых докторов сходу объявляли академиками, а из вчерашних студентов-недоучек в спешном порядке готовили новые отряды докторов и кандидатов. В преданности такого научного пополнения сомневаться не приходилось. Недавние кишлачники с дипломами в кармане были готовы на все. Командирами этого воинства поначалу оказались московские и ленинградские ученые, загнанные войной в эвакуацию. Забравшись в начале 40-х годов в глубину Средней Азии, столичные академики искали возможности укрепить там свое материальное и общественное положение. Личные интересы эвакуированных генералов от науки объединились с интересами политическими и идеологическими. Академик-паразитолог Павловский стал отцом Академии наук Таджикистана. Академик-гельминтолог Скрябин породил Академию наук в городе Фрунзе, Киргизская ССР. Остальные эвакуированные деятели столичной науки обогрелись в теплом климате Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Грузии. В годы войны академии росли как грибы.
2: Примечание автора книги. Во время гражданской войны в Таврическом университете в Белом Симферополе обсуждался вопрос, сколько академий должна иметь Россия. Члены ученого совета, куда входил ряд видных профессоров, разделились на централистов, считавших, что в Единой России может быть только одна академия наук, и федералистов, отстаивавших право Украины и Белоруссии иметь свои научные очаги. Оригинально высказался видный химик, впоследствии сам академик, Александр Александрович Байков. «С точки зрения прогресса, — сказал он, — на этот вопрос может быть дан лишь один ответ — ни одной. Байков считал, что научный прогресс связан с университетом, а не с академиями. Академии же являются лишь собранием ученых, в значительной степени потерявших творческую активность. Цитирую по статье профессора Любищева о выборах в Академию наук СССР 25 декабря 1968 года. В 1919 году в Симферополе Любищев был свидетелем выступления профессора Байкова. Конец примечания.
5: Когда академик Евгений Никанорович Павловский покинул блокадный Ленинград и принялся искать приюта в далеком Сталинабаде, ныне Душанбе, по всей Таджикской республике едва можно было сыскать 3-4 сотни людей, претендующих на честь считаться учеными. Все они были людьми приезжими. Об ученых степенях в начале 40-х годов таджики знали больше понаслышке, а об академиках и вообще не слыхивали. Но когда возник сначала филиал Академии наук СССР, а затем полноправная Республиканская академия наук, открылось множество должностей, обеспеченных хорошей заработной платой. «Свято место пусто не бывает», — гласит русская пословица. Между 1950 и 1956 годами число научных работников в Таджикистане возросло в 5 раз, а за следующие десятилетия еще раз удвоилось. Теперь тут 2000 кандидатов наук, около 200 докторов, 22 академика и 19 членов-корреспондентов Республиканской академии наук. Подавляющая часть новых ученых – таджики. В том же примерно темпе все эти годы размножались научные кадры и в других республиках азиатского региона. Средняя Азия, где рождаемость на 1000 человек населения более чем вдвое выше рождаемости в СССР и на Украине, и по темпам производства научных масс также быстро оставила позади западные районы страны.
2: Напоминаем, «Радио Свобода» передает слегка сокращенный текст книги Марка Поповского «Управляемая наука». Читаем дальше главу «Вавилонская башня с пятиконечной звездой».
5: Однако для того, чтобы освоить науку как верный источник безбедного и спокойного существования, научный работник, где бы он ни жил, должен представить диссертацию. В научных кругах Москвы и Ленинграда можно услышать немало анекдотов о безграмотных сочинениях, присылаемых на отзыв из Средней Азии. Но вот мнение лиц официальных. Эксперты Высшей аттестационной комиссии рассказывают. Доктор наук, генетик Ф.Б. Основным нерестилищем кандидатов и докторов наук являются Академии наук Туркмении, Азербайджана, Таджикистана. Качество идущих оттуда диссертаций ужасающее. Соискатели не только не знают научного материала, который излагают, но не знакомы также с основами русской грамматики. Закон требует, чтобы диссертации по техническим и естественным наукам писались по-русски. Но русский язык в Баку и Ашхабаде есть нечто иное, нежели то, что под этим термином полагали Толстой и Чехов. В тех случаях, когда мы, эксперты, запрещаем диссертацию как непригодную, авторы жалуются на нас в партийные органы республик. Оттуда сигнал идет в ЦК КПСС, и, наконец, Высшая аттестационная комиссия получает приказ сверху утвердить спорную диссертацию, сколь бы безграмотной она ни была. Мы часто обнаруживаем также подлоги. Пишет диссертацию один, попадает к защите другой. В связи с этим Высшая аттестационная комиссия несколько раз запрещала некоторым ученым советам в республиках принимать к защите диссертации. Такой запрет сроком на год был наложен на Объединенный ученый совет биологических институтов Академии наук Азербайджана, на некоторые ученые советы Таджикистана. Но, судя по результатам, запреты наши на эти фабрики диссертаций никакого воздействия не возымели. Доктор наук, цитолог В.И. После того, как в 1974-75 годах Высшая аттестационная комиссия на полтора года прервала свою деятельность в связи с реорганизацией, у нас в кабинетах накопились целые горы работ. Папки лежали штабелями в рост человека. Больше всего мне приходится читать диссертации из Азербайджана. Они откровенно плохи. При самом снисходительном подходе я бракую 15-20% поступающих ко мне работ. достаточно заглянуть в так называемое «диссертационное дело», папка, содержащая протокол голосования, явочный лист ученого совета, отзывы руководителя и оппонентов, текст доклада, прочитанного соискателем на ученом совете, ответы соискателя на вопросы членов совета и так далее, чтобы убедиться, какая чудовищная коррупция процветает в республиках. Отзывы рецензентов, как правило, написаны самими соискателями под копирку. Чем дальше на юго-восток, тем больше в папке хвалебных отзывов. Отзывы легковесны в научном отношении и восторжены по тону. Все друг друга превозносят до небес. Многие отзывы даны явно по знакомству. Их подписывают специалисты в области, далекой от темы диссертации. Чем расплачивается соискатель за помощь оппонентов и рецензентов? Если защита проходит удачно, автора отзыва, московского ученого, приглашают в Баку или Тбилиси, в его честь устраивают банкет, он отдыхает за счет остепенившегося на берегах Каспийского или Черного моря. А подчас обмен бывает клиринговый. Доктор из Москвы дает отзыв на работу, сделанную в Баку или Тбилиси, а его ученик едет потом защищаться в Национальную республику, твердо зная, что там свои люди, там не подведут.
2: После этого пересказа слов советского ученого, доктора наук, цитолога В.И., автор книги продолжает.
5: Идеологически обоснованный, политически покрываемый массовый научный подлог ныне никого уже не удивляет. То, что всегда считалось постыдным в национальных республиках СССР, стало естественным. Тамошние кандидаты и доктора не считают нужным даже скрывать, каким именно путем они обрели свои ученые степени и звания. В Алма-Ате на научной конференции в мединституте я с интересом выслушал доклад о влиянии красного света на регенеративные способности нервной ткани. Докладывал маленького роста медик с явно корейской внешностью. Между тем, в программе указывалось, что доклад представлен двумя авторами – врачом Цоем, без ученой степени, и доктором медицинских наук Рахишевым. Я попросил передать авторам доклада, что, как корреспондент «Московской газеты», хотел бы познакомиться с ними и их исследованиями. На приглашение откликнулся профессор Алшимбай Рахишевич Рахишев. Огромный, цветущего вида, широкоскулый субъект в шикарном сером костюме, из которого вываливался большой живот любителя поесть и выпить, профессор Рахишев за полчаса изложил мне свою биографию вперемешку с политической историей Казахстана, элементами биологии и собственным его жизненным кредо. Будущий профессор родился после победы социализма в СССР. Желая дать казахскому мальчику-пастуху счастливую жизнь, русские люди явились в колхоз, где он жил, и проводили Алшимбая в Карагандинский медицинский институт. На первом курсе Рахишев имел 12 двоек и умолял отпустить его обратно в степь. Но ректор имел разнарядку на подготовку врачей из коренной национальности и не отпустил мальчика. Было дано распоряжение впредь ставить Алшимбаю только хорошие отметки. Его сделали аспирантом. После аспирантуры назначили преподавателем анатомии в только что открытый Целиноградский медицинский институт. Через 2 года он стал кандидатом наук. Его послали в Ленинград в докторантуру, и еще 2 года спустя он вернулся в Казахстан доктором наук. Успехи его были замечены. Молодой доктор медицинских наук стал 2-м профессором на кафедре анатомии и одновременно проректором Алма-Атинского медицинского института. О своей карьере профессор говорит с чувством прирожденного счастливца, уверенного, что точно так же ему будет вести всю жизнь. Что до проблем научных, то профессор Рахишев излагает их на уровне фельдшерского учебника, и видно, что скромность освоенных знаний его вовсе не беспокоит. Я спросил Алшимбая Рахишевича, кто такой его соавтор Цой. «А, так, один кореец. У меня на кафедре работает», — с пренебрежительной миной ответил Рахишев. «Идея эксперимента, конечно, ваша, а Цой только исполнитель?» Этот вопрос я подбросил профессору ради забавы, надеясь, что он еще больше раздуется от самомнения. Но какой-то неведомый огонек блеснул в черных глазах Алшимбая Рахишевича. «Идея эксперимента принадлежит Цою», — сказал он твердо, — «но кафедра нормальной анатомии — мне».
2: Виктор Грегори читает книгу Марка Поповского «Управляемая наука».
1: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
6: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
7: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
6: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей, но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
7: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «а там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении.

0: своими делами, проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
1: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
2: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Баланда, пытки, all-inclusive. Тюрьмы и колонии вошли в российский топ-3 государственных учреждений по удобству услуг. 10 тысяч за справку, 1,5 миллиона за оставление в тылу. Как вымогательство и поборы в российской армии стали нормой. Вместо помощи – живодерня. Зоозащитники требуют отменить закон, позволяющий убивать бездомных кошек и собак.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: Жительницу Сыктывкара, 23-летнюю Кристину Якуненко, суд приговорил к 10 годам колонии за содействие террористической деятельности. По версии следствия, в 2024 году она переписывалась во ВКонтакте с куратором, который убедил ее вербовать людей для совершения терактов. И она писала разным пользователям с предложением устроить теракт. Среди них были и дети. Якуненко признала вину. В январе в следственном изоляторе она родила ребенка. Во время судебных заседаний с ним сидела ее сокамерница. К 6 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего краеведа и ветерана татарского национального движения Фазыла Валиахметова за повторную дискредитацию российской армии и оправдание терроризма. Поводом для дела стала антивоенная публикация на татарском языке и пост со ссылкой на обращение признанного террористическим Легиона Свободы России. Вину Валиахметов не признал. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес его в список политических заключенных. Год исправительных работ суд в Воронеже назначил местному жителю за демонстрацию запрещенной символики. Поводом для возбуждения дела стала публикация во ВКонтакте фотографии Адольфа Гитлера, а также селфи в одежде с пентаграммой. Следствие сочло это символикой несуществующего международного движения сатанизма, признанного в России экстремистским. Российские законы позволяют возбуждать уголовное дело о демонстрации запрещенной символики, если человека ранее уже осудили по аналогичному административному делу. Как отмечает «Медиазона», это первый известный приговор по уголовному делу о запрещенной символике, где упоминается сатанизм. Имя осужденного не называется. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистской организацией российскую ЛГБТ-сеть, крупнейшее в России межрегиональное общественное движение, защищающее права квир-персон. А суд в Ярославле признал экстремистским ЛГБТ-движение «Каллиста». В сообщении пресс-службы

0: Служба суда говорится, что деятельность Калиста направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей. По данным правозащитной организации «Первый отдел», за последние 10 дней уже 7 ЛГБТ-инициатив признаны экстремистскими. Помимо российской ЛГБТ-сети и Калиста, экстремистскими объявлены самарская организация «Ирида», группа «Выход», ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, издание «Парни плюс» и московский комьюнити-центр для ЛГБТ-плюс-инициатив. А за пропаганду ЛГБТ суд в Туле арестовал на 5 суток и постановил выдворить из России иностранца. Его имя не называется. Как выяснило издание «Медиазона», протокол на него составили из-за отзыва, который он оставил на юбку из эко-кожи в интернет-магазине Wildberries в сентябре 2025 года. Из материалов дела следует, что иностранец выложил фотографии с собой и написал, далее цитата, «Прекрасная юбочка скрывает не только недостатки фигуры, но и даже то, что я парень». Конец цитаты. В решении суда этот отзыв назвали «открыто демонстрирующим привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Российского археолога Александра Бутягина, задержанного в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины, освободили в рамках обмена заключенными. 28 апреля Россия и Беларусь провели обмен арестованными с Польшей и Молдовой по формуле 5 на 5. Бутягин руководил археологическими работами по исследованию античного города Мирмейки на территории современной Керчи. Власти Украины считают незаконным его участие в раскопках после аннексии Крыма России в 2014 году и подозревают его в частичном разрушении объекта культурного наследия. В марте суд в Варшаве одобрил запрос властей Украины об экстрадиции Бутягина.
1: Российские тюрьмы и колонии включили в топ-3 госучреждений по удобству услуг для россиян. Как сообщает издание «Коммерсант», такие результаты рейтинга, составленного аналитическим центром при правительстве, были приведены на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ключевыми показателями при расчетах были степень удовлетворенности пользователей, доля неоказанных в итоге услуг, нарушение сроков их предоставления и частота сбоев IT-систем. Федеральная служба исполнения наказаний по этим показателям набрала в индексе клиентоцентричности 94% из 100 возможных, уступив только налоговой и Минфину. А тем временем издание «Верстка» посчитало, что за последние 20 лет политзаключенные в российских местах лишения свободы провели почти 300 голодовок. И если раньше таким образом чаще всего протестовали против незаконного административного ареста, то с 2022 года голодовку объявляют, требуя достойных условий содержания и доступа к медпомощи, так как другие методы не работают. И нередко заключенные умирают и не из-за голодовки, а просто не дождавшись врача.
2: Сильные головные боли, проблемы с дыханием, боли в ногах. На такие симптомы жаловался бывший лидер профсоюза действия в Кемеровской области Олег Тырышкин. В 2024 году его приговорили к 2 годам колонии по делу об оправдании терроризма за комментарии о гибели экс-главы Чечни Ахмата Кадырова. В перерывах между судебными заседаниями, пока рассматривали дело, Тырышкин ложился на пол камеры. Это было видно по видеотрансляции. У него, как пишет издание «Сибирский экспресс» и «Сотовижн», была киста головного мозга, панические атаки и органическое расстройство личности. При этом его постоянно переводили в разные учреждения – из колонии в психбольницу, потом обратно, рассказывала жена заключенного. 4 февраля Тырышкин пожаловался на боли в сердце. Его доставили в Кемеровскую больницу, где вскоре он скончался. О том, что состояние заключенного резко ухудшилось, не сообщали ни семье, ни адвокату. Не спешат сообщать родственникам и защитникам порой и о смерти заключенного. Так 8 января из-за пневмонии умер Роман Сидоркин. Его и его жену Татьяну, оба работали на оборонном предприятии в Курске, летом 2023 года приговорили к 17 и 13 годам лишения свободы, в том числе по статье о госизмене. По версии следствия, они передавали некие данные украинской разведке. Сидоркина перевезли из тюрьмы в туберкулезную больницу Саратова за 4 дня до смерти, хотя симптомы болезни появились гораздо раньше. О том, что он умер, проект «Русь сидящая» написал лишь в апреле, получив ответ от сотрудников больницы на отправленную Сидоркину открытку. До этого официальных подтверждений гибели политзаключенного у правозащитников не было. Было лишь сообщение от их источника. Вероятно, этих смертей можно было избежать, если бы медпомощь поступала вовремя. Но добиться ее бывает сложно, и некоторые заключенные идут на отчаянный шаг, объявляя голодовку, чтобы

0: да, федеральное государственное унитарное предприятие, которые обеспечивают удобную переписку, которые обеспечивают интернет-магазины, которые обеспечивают в следственных изоляторах электронную запись, да, адвокатов, родственников на свидание с своими подзащитными или близкими. Я думаю, что речь-то как раз идет об этом, то есть о том, что вообще-то можно просчитать каким-то образом и хоть как-то уподобить тем услугам, которые какая-нибудь там налоговая инспекция оказывает, например. А вот все то, что просчитать нельзя, вот это вот все отвратительное, ужасное медицинское обслуживание, невозможность получить какие-то вещи, которые ты попросил, свои собственные вещи, потому что сотрудников не хватает и некому этим заниматься. Мы уже говорили об этом, о безумном некомплекте личного состава. Вот об этом всем, я думаю, в рейтинге как раз речи не идет. Вот о том, что как раз и заставляют все эти ужасы тюрьмы в основном. А вот об этих госсервисах. И второе, конечно, что хотелось бы сказать, и тоже, на мой взгляд, немаловажно, это, собственно, вот эти вот клиенты, клиентоориентированность которых считается. Но это же очень здорово, это взять каких-то людей, лишить их права жаловаться, потому что если они будут жаловаться, то им будет еще хуже, да, их напугать, лишить возможности куда-то обратиться. И тогда, конечно, действительно будут только положительные отзывы. Вот. И отрицательных даже не будет почти совсем, особенно теперь, когда почти некому их освещать и отрабатывать. Ни ОНК, ни особо свободных СМИ сейчас мы не видим. Конечно же, в таких условиях ФСИН выигрывает.
1: А каковы, кстати, условия содержания людей сейчас в России, в российских тюрьмах и колониях? Ну, то есть можно ли говорить, что все, если сравнивать ретроспективно с тем, что было там, условно говоря, 20 лет назад и к чему пришли сейчас, изменилась ли ситуация к лучшему с точки зрения бытовых каких-то условий?
0: Я долго занималась, работая в Москве, тем, чтобы это улучшилось. Улучшались, как правило, на какой-то период, и очень локально, какие-то отдельные участки. Можно подтянуть питание. Очень сложно что-то сделать с медициной. Почти невозможно, потому что вот так все организовано, что все денежки, все лекарства, все по остаточному принципу, и ничего нет никогда. Ни оборудования, ни медтехники, ничего. Вот. Но изменить систему глобально, вот так, чтобы она стала отличаться от той, что была 20 лет назад, это нужно глубокое реформирование всей этой системы в целом, но явно не в условиях войны и репрессий, которые сейчас происходят. Об этом мы подумаем когда-нибудь потом.
1: Ну вот, кстати, я почему назвала цифру в 20 лет? Потому что тут буквально на днях издание «Верстка» опубликовало большое исследование. Они посмотрели за 20 лет последних в России, как часто и по каким причинам голодали политзаключенные. И пришли к удивительным, с моей точки зрения, выводам. То есть если раньше голодовка использовалась в знак протеста против вообще несправедливости самого факта заключения, там, административного ареста чаще всего, то в последнее время, начиная с 2022 года, люди прибегают к голодовке, чтобы привлечь внимание к бедственному положению, к тем условиям содержания, в которых они оказываются, к тому, что не предоставляется медицинская помощь, к тому, что их бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Что произошло? Почему вдруг так сместился фокус администрации вот этих учреждений на, ну, очевидно, не знаю, заведомое создание неблагоприятных условий для людей, уже сидящих, которые и так уже в изоляции, и так уже лишены многого?
0: Тут я не соглашусь, что он сместился. Он, вот когда я пришла работать там 16 лет назад, да, все было примерно так же, как оно есть сейчас. Специально тяжелых, ужасных условий людям не создают. Просто сотрудники считают, что это нормальные условия. Они вот так всегда работали, и зэки так вот всегда сидели. И таблетку они должны были выпрашивать неделю, а там, чтобы мы починили кран протекший, ну, это месяц можно просить, если вода куда-нибудь в кабинет начальника колонии не хлещет. Это, к сожалению,

0: Это не злой умысел. Это порочность самой системы, которая не реформировалась там со времен ГУЛАГа. Со времен ГУЛАГа она осталась примерно такой же и идеологически. То есть вот был краткий период, когда она просто не могла найти свою идеологию. А вот сейчас она обрела какую-то новую идеологию. И с точки зрения просто ужасных, чудовищных условий, в которых могут жить люди, но пусть живут. И именно поэтому люди объявляют и объявляли раньше. Просто мы слышали о политических голодовках тех времен. А были, разумеется, голодовки по условиям содержания. И по серьезным вещам, и даже по каким-то пустякам. Вот, да, чтобы тебе вкрутили лампочку, иногда приходится объявить голодовку. А это в Москве все было. Для того, чтобы к тебе пришел фельдшер и посмотрел, что с тобой, и, тебе, может быть, нужно было зашить рот себе нитками. Или, может быть, надо было взять вот лезвие, эту мойку, и что-нибудь по руке себе порезать. Потому что иных форм протеста в тюрьме практически нету. Есть еще жалобы, самый цивилизованный путь. Но они очень часто просто не выходят из мест лишения свободы. Это вечная проблема.
1: Вы говорите, что тюремщики не особенно изменились в последнее время, то есть они не делают ничего такого, чего не делали прежде. Но, тем не менее, раньше я не припомню, чтобы мы так часто слышали о том, что людей, каких-то политзаключенных, бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Они только выходят, их сразу помещают, только вышли, отсидели там 15 суток и опять. То есть они фактически все время сидят на штрафном положении, а сейчас как будто бы это распространено. Или просто так кажется, потому что стало больше политзаключенных, которые об этом чаще рассказывают.
0: Вы совершенно правильно сказали. Просто эта проблема попала в фокус нашего внимания. Потому что раньше от того, что какой-то там бродяга, стремяга, будущий вор в законе не вылезает из ШИЗО годами, мы просто не знали. Или какой-то просто непокорный арестант, который не понравился администрации, и вот так же его держат, и потом, что называется, через матрас, да, в ночь переночевать там, где-то вне ШИЗО выдворяют туда снова. А теперь это коснулось людей более нам близких, более значимых для нас. Мы просто узнали об этой проблеме. Но, кстати, я бы сказала, что вот это сажание в ШИЗО вновь пребывающих политических заключенных, и это, наверное, некая установка сверху, но не такая установка, там, пытайте их побольше, жестите побольше. А, например, приходит какой-нибудь циркуляр, усильте контроль за людьми с так называемыми террористическими статьями. Вот. Но все начальники там где-то в курилке потом собираются и говорят, слушай, вот директива пришла, ты как вот контроль, надзор усиливаешь? Он говорит, а я их всех в ШИЗО сажаю сразу, прям, чтобы они знали тут. Да отлично, я так буду делать, во, классно. Я думаю, что вот примерно такого уровня пришла директива. И я хотела бы еще все-таки маленькую сделать ремарку, что когда я говорю, что отношение не изменилось, я не беру в расчет украинцев. Я не беру в расчет украинцев, потому что там применяются и пытки, и, видимо, специально накручиваются сотрудники на оккупированных территориях. Я считаю, что это вот надо проговорить голосом. Вот. Это отдельная ужасная проблема, где действительно воспитываются сотрудники пытать людей и позволяют себе это, и это считается нормальным. Угу. Вот. Но что касается обычных мест лишения свободы, но там вот такого все-таки нет. Естественно, над человеком можно издеваться по-всякому, потому что, находясь там, он практически находится в полной власти администрации или каких-то отдельных ее представителей.
1: А как вообще в колониях и тюрьмах относятся к политическим? Я имею в виду не сидельцев, а администрацию.
0: Когда вот все это спадание диктатуры начиналось, это вот было, наверное, начиная с болотного дела, и тогда первые у меня в тюрьмах, в СИЗО московских, оказались политзаключенные, это узники 6 мая. Вот, и тогда, надо сказать, к ним относились с определенным пиететом, да, ну, вот какие-то люди, что-то новое и непонятное, раньше-то таких не было, сейчас к ним начнут ходить всякие правозащитники, сейчас журналисты про них начнут в газетах писать. То есть относились с тревогой, но скорее так, чтобы обеспечить им более-менее терпимые условия содержания, чтобы их не коснулось какое-то насилие, вымогательство, вот все эти тюремные наши другие заморочки, так посадить, чтобы там сидел хорошо, и чтобы все говорил всем своим этим комиссиям, всем журналистам, говорил, у меня все хорошо. Вот, но, конечно, уже под конец моей работы, уже с началом войны, политзаключенных стало очень-очень много, и уже иногда начальники даже не знали, что к ним какой-то политзаключенный приехал. Я им говорю, у вас там без кровати в камере, смотрите, сейчас журналист какой-нибудь напишет. Ой, у меня новый политзаключенный, а почему меня никто не предупредил? Ну и сейчас, когда их стали уже тысячи, то это скорее, с одной стороны, фактор раздражающий, досаждающий, потому что все равно пишут, все равно на эту колонию смотрят, все равно какие-то письма выходят. А с другой стороны, уже рутина. И поэтому вот он помрет, ну и все помирают. Таблеток хочет, ну так всем таблеток не дают. То есть вот с одной стороны они раздражают, а с другой стороны, они уже неинтересны.
1: Ну, вот вы сказали, помрет. Кстати, кто отвечает в России за смерть заключенного в местах лишения свободы? Накажут ли, не знаю, начальника тюрьмы, колонии или какого-нибудь дежурного главного по смене, если человек у него повесился, умер из-за неоказанной медицинской помощи? Или все будет устроено таким образом, что истинные причины смерти заключенного будут неизвестны, и все это будет преподноситься как какой-нибудь несчастный случай?
0: Очень-очень редко наказывают сотрудников. Но вот в ситуации с этим веганом, несчастным Христолюбом Божиим, я слышала, что там вроде возбуждена проверка или даже возбуждено уголовное дело по халатности, вот сейчас я не вспомню. Если человек повесился, то ведь отвечать будет не тот, кто его до этого довел. Отвечать будет какой-нибудь несчастный младший инспектор, у которого не было времени заглянуть там в глазок каждые 10 минут, и он каждый 11 заглядывал, потому что еще 4 другими задачами загружен. Вот, если человек умирает от того, что ему никто не оказывал в нужное время медицинскую помощь, то, скорее всего, отпишутся, что полностью был медицински обеспечен согласно всем документам, протоколам. Но вот какая беда, совершенно внезапная смерть. И это мы тоже, как вы помните, с таким уже сталкивались. Вот, ну, если человека просто убьют, то тогда, конечно же, это попытаются представить несчастным случаем, если прямо не доказано обратное. При этом дела о несчастных случаях, там, с избиением сокамерниками, не скажу даже сотрудниками, а какими-нибудь уголовниками, вот, которые кого-то избили, просто не возбуждались в Москве уголовные дела. Иногда это самому изолятору это не очень нужно, но я помню случай, когда мы просто отсмотрели видео, как мы видели, где мы видели, что сокамерники избивали, там, унижали, потом опять избивали пожилого довольно человека, кстати, бывшие сотрудники полиции, должна я тут добавить. И мы это все видео передали следствию. Вот. И через некоторое время нам сообщили о том, что нарушений никаких не обнаружено и отказано в возбуждении уголовного дела. Ну, а уж если и ФСИН, и следствие хотят замять какую-то тему, то, к сожалению, это такая непрозрачная система, что что-либо доказать там, ну, почти невозможно. В случае с Алексеем Навальным это редкий, совершенно уникальный случай, когда мы знаем о том, что человек с очень большой долей вероятности был просто убит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Анна Каретникова, сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница, была на связи с программой «Человек имеет право». Забирали у подчиненных премии за успешное выполнение боевых задач на фронте. Суд в Курске приговорил к 5-6 годам колонии 2 замкомандиров. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий. Они получили от военных более 7 миллионов рублей. Российские военные массово жалуются на вымогательство в армии. А журналисты и правозащитники регулярно рассказывают о взятках на фронте за возможность пойти в отпуск и остаться в тылу. Однако до суда такие истории доходят далеко не всегда.
2: Здесь просто так ничего не происходит. Там люди умирают. Если ты не хочешь как бы умереть, надо показать себя якобы с хорошей стороны.
3: Это Михаил Соколов. В сентябре 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны России. Думал, что будет служить год, но по истечении этого срока его вынудили подписать новый контракт. Историю Соколова рассказала новая газета «Европа». По его словам, командиры вымогали крупные суммы денег, угрожая отправкой в штурм.
2: Все свелось к тому, что он сказал, что надо купить квадроцикл для командира батальона 1843. Командир батальона 1843 был с позывным «Гриф», который тоже собирал очень много денег, происходило вымогательство, и он был непосредственно во всем замешан. А якобы надо купить квадроцикл ему. И вот у меня на тот момент у меня взяли 1 000 000 рублей, и каждый месяц у нас были поборы. Как я не помню ни единого месяца, где я отдал меньше бы 50 тысяч рублей.
3: Соколов далеко не единственный российский военный, который рассказывает о вымогательствах на фронте. Вот, например, свидетельство Дмитрия Жижина.
4: Мы приехали на службу, когда получили деньги за подписание контракта. С нас забрали по 900 тысяч. Говорил непосредственно Семенов Владимир, позывной Семен, рота «Ц», командир. При мне лично много было избиений, унижения. Привязывали к дереву много пацанов. Отдавали деньги, чтоб не было такого, чтоб не избивали, ну и так далее.
3: В октябре прошлого года издание «Верстка» выпустило проект «Обнулители». В нем в том числе рассказывается о командирах, которые требуют взятки, объявляют поборы и просто грабят подчиненных. Тех, кто платить отказывается, обнуляют. Журналисты составили картотеку таких командиров. В ней больше 100 имен. Сюда, кроме тех, кто вымогает деньги, включены командиры, которые пытают до смерти или отправляют в так называемые «мясные штурмы». При этом найти случаи, когда такие командиры предстают перед судом, крайне сложно. Z-блогер Анастасия Кашеварова объясняет, почему. Далее цитата.
5: На передний край фронта, где и происходят в большей мере нарушения прав военнослужащих, прокуратура, департамент военной контрразведки не всегда доезжают. Даже так, в большинстве случаев надзорные органы не едут на передний край, а вызывают свидетелей к себе через командование. Что делает командование? Отправляет всех свидетелей на боевое задание. Вероятность того, что свидетели вернутся, ничтожно мала. Без свидетелей и непосредственных участников доказать что-то невозможно.
6: Вот где нас держат. Это наш командир полка нас держит, короче.
3: Один из редких случаев уголовного преследования по таким делам – суд над командующими 6-й мотострелковой дивизии, полковником Евгением Малышко и старшим сержантом Романом Тимониным. Их приговорили к 20 и 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, они убили по меньшей мере 7 подчиненных, записавших видео с жалобами на плохие условия службы и на то, что из них делают пушечное мясо.
7: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
8: Добрый день, здрасте.
7: Подскажите, пожалуйста, вот сейчас уже там на 5-й год полномасштабной войны России с Украиной, можно ли говорить о том, что вымогательства и поборы в российской армии стали не единичными случаями, как было в начале, а уже системой? И вообще, насколько это масштабная, по вашим оценкам, проблема?
8: Да, это всегда было масштабное. Ну, просто для, если вы спросите у мужчин, которые пытались, например, избежать службы в армии, насколько это масштабная проблема, я думаю, все они в один голос ответят: почему проблема? Это не проблема, это замечательное качество российского Министерства обороны. Что ты можешь, не знаю, занести чего-нибудь военкому, что ты можешь занести чего-нибудь какому-нибудь члену медкомиссии, что ты можешь занести что-нибудь какому-нибудь доктору, чтобы он тебе сделал красивый рентген, что ты можешь, в конце концов, за деньги военник купить. Это же прекрасно, это же замечательно. Проблема заключается только в том, что вся эта система поборов и взяток уехала с территории Российской Федерации на оккупированные территории. И если в России за деньги, как показывает практика, ты не можешь избежать попадания на фронт и службы в армии, то там из тебя будут вытряхивать все, что угодно, причем совершенно не за то, что ты будешь в безопасности и уюте, а просто так, за право на лечение, за право на то, чтобы не идти в шторм через 5 минут после того, как ты оттуда вернулся, за право на то, чтобы тебе сделали операцию, за отпуск, за все на свете, на самом деле. Причем эти поборы, они, ими действительно обкладываются все поголовно. И это, в общем, такая дань, которую собирает каждый офицер со всех своих подчиненных. То есть... Каждый следующий по цепочке офицер с тех офицеров, которые эту дань собрали.
1: А, ну то есть это такая ступенчатая система, многоступенчатая получается, и в конце концов куда-то уходит до самых больших начальников, до начальников части.
8: Которые... Ну, они все, по большому счету, живут на эти деньги, вот и все.
1: Скажите, а вот эти практики, они, насколько я понимаю, в том числе и распространены среди так называемых вербовщиков, потому что очень... Часто в последнее время мы слышали о том, что то там, то здесь арестовывают людей, которые вымогали деньги со свежих контрактников и отправляли тех, условно говоря, на фронт ни с чем, а себе забирали все вот эти премии и компенсации, положенные при заключении контракта.
8: Ну, проблема этого явления заключается в первую очередь исключительно в том, что мы о нем знаем из официальных российских источников, из новостей федеральных каналов и от всяких Z-военкоров. Из сообщений там прокуратуры. Из всех остальных альтернативных источников мы, по большому счету, ничего про этих вербовщиков, так называемых, не знаем. Угу. Мы знаем единственное, что есть люди, которые заманивают в военкоматы, и что этим занимаются не то, что какие-то там отдельные паразиты, значит, отщепенцы. Этим занимаются, простите, пожалуйста, министерства, госорганы и целые огромные государственные структуры.
1: И вы и образовательные учреждения в том числе.
8: Ну, простите, пожалуйста, а то, что сейчас происходит в вузах и колледжах, это что? Это не вербовка? А никто не вербовщики совершенно случайно? Все эти начальники учебных отделов, проректоры, деканы, а никто? По этой логике, вербовщики. А кто те, кто занимается налоговики, а не кто, которые вешают налоги на людей, превышающие, предположим, был у нас один такой персонаж, который пытался оформить в собственность доставшуюся ему по наследству квартиру. И на него повесили неуплаченных налогов больше, чем стоимость этой квартиры. Это кто был? Кто этим занимался? Не вербовщики совершенно случайно, которые человеку кладут при этом аккуратно перед ним бумажечку. Простите, но а дворники, которые расклеивают все эти плакаты и те, кто ходит и рассовывает по почтовым ящикам бумажки про работу для настоящих мужиков, они кто? Ну, вербовщики, очевидно. Так что этой вербовкой занимаются не какие-то отдельные ужасные элементы. Давайте мы не будем, как Виктория Боня, верить в эту картину мира невероятно. В которой есть какие-то очень плохие буки и очень хорошие, святые люди, которые правда хотят, чтобы всем было хорошо. Нет, простите. Это все сообщники, это все большая организованная преступная группировка.
1: О преступных группировках и вернемся к вымогательствам. В прошлом году сразу несколько журналистских объединений публиковали свои исследования, расследования на тему вот как раз вымогательства, назывались поборы. Самые разные цифры. Речь шла о поборах там, от 10 до 20 тысяч, начиная с самых распространенных за какие-то мелочи, буквально там справки, какие-то мелкие услуги. 200-500 тысяч рублей в эту сумму оценивали выход с фронта. Может быть, там в отпуск или совсем. Но были и даже подтвержденные, вот я смотрю, случаи переводов почти 1,5 миллиона рублей за то, чтобы оставили в тылу. Что известно о текущих расценках? Выросли ли они, изменились ли они, за что теперь берут, научились брать деньги дополнительные?
8: Ну, слушайте, эта экономика, она особо ни от чего не зависит. У нее нет никаких, как у любой теневой экономики, у нее нет никаких четких причин, почему... предположим, отправиться в госпиталь, это из того, что я помню точно наизусть, с ранением в нормальный, а не в медпункт просто в ближайшей землянке, стоит 300 тысяч, а я бы сказал, от 500 тысяч скорее стоит не идти на передок, и как-то иметь возможность передохнуть. Это тоже, знаете, такая история. Тут нет никакого внятного объяснения, почему одно стоит столько, а другое столько.
1: Но они другое... инфляции подвержены, эти выплаты, вымогательства, поборы?
8: Могу предположить только одно. Здесь я ничего не могу говорить уверенно, потому что мы не следим за динамикой цен, что называется. Но я могу, но как бы очевидно, можно предположить, что это очень сильно зависит от ситуации на фронте. От того, насколько опасно там находиться, насколько опасно продолжать быть на передовой, насколько чисты прилеты и так далее и тому подобное.
1: А скажите, а как часто командиры, вообще офицеры используют угрозы и насилие для того, чтобы военнослужащие, условно говоря, делились с ними вот этими своими деньгами, полученными по контракту? Ну, то есть, если не нужно ни в госпитале, ни еще куда-то, а просто вот, чтобы делились и все тут.
8: Ну, слушайте, мы с вами говорим про очень замкнутую структуру, из которой не доносится и не может доноситься никаких сигналов наружу, из которых не может производиться никакой публичной информации, из которой мы не знаем, что происходит. Это все... абсолютно замкнутая структура. Там нет никаких просто средств коммуникации. Никто не может ничего рассказать. Да? И поэтому там процветает насилие. И это насилие – это естественный, единственный, универсальный язык коммуникации между подчиненными и начальниками, между офицерами и солдатами, между теми, кто старше, и теми, кто младше, кто сильнее и кто слабее.
1: И тем не менее иногда прорывается. Вот тут буквально на днях видели мы сообщение о том, что в Курске приговорили двух командиров, которые вымогали взятки, деньги у своих подчиненных. То есть это каким-то образом же дошло не только до следствия, но и до суда. И я так понимаю, что это скорее исключение. Но что же такое должно было произойти, чтобы это исключение состоялось, на ваш взгляд?
8: Это точно так же, я подозреваю, что природа этого должна быть ровно та же, что природа каких-то открытых реальных сроков, которым иногда бывает, приговаривают дезертиров. Это крайне редко происходит. Скорее, это исключение, а не правило. Но такое бывает. Это все делается на показ, для наглядной демонстрации того, как... все вокруг следят, бдят, чтобы другим неповадно было. Ну, не более того.
1: Ну, а в таком случае на что надеяться? Не знаю, солдату, если с него требуют бесконечно эти деньги, а денег, например, нет, и вообще как-то командование себя ведет так, что ну, уже невозможно жить. Можно ли рассчитывать на какую-то поддержку, помощь, не знаю, жаловаться начальству, командованию части?
8: Дезертировать. Слушайте, ну очевидно, что это последняя проблема в ряду тех, с которыми сталкивается солдат, оказавшись на оккупированных территориях. Там вообще-то его жизни угрожает, есть угроза. Он может в любой момент погибнуть. Там его убивают. И очевидно, что на фоне убийств и пыток поборы выглядят, в общем, не такой страшной вещью для них. Поэтому у них нет другого выхода. Они могут только дезертировать.
1: Это по-прежнему еще возможно или уже стало сложнее? Ну, научились ловить и возвращать?
8: Слушайте, здесь не хочется, конечно, подкидывать никому никаких идей. Я имею в виду всяким начальникам и сотрудникам Минобороны. Но вообще-то и здесь тоже, в общем, поборы имеют свое значение, потому что в том числе за взятки дают и отпуска, и за взятки можно получить лечение в госпитале, и уже из госпиталя дезертировать гораздо проще, чем с территории Украины. Кроме того, за деньги ты всегда можешь выбраться с территории Украины, и всегда найдется человек, который будет готов тебя оттуда вывести.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». В Москве в середине апреля зоозащитники провели массовую акцию – подачу обращений в администрацию президента с требованием отменить закон, позволяющий умерщвлять безнадзорных животных. Право решать судьбу бездомных кошек и собак Госдума передала региональным властям в 2023 году. С тех пор уже в нескольких регионах разрешен их отлов и уничтожение. Пока же в регионах спорят о том, что делать с бездомными животными, все чаще встает еще один вопрос – а как контролировать работу приютов. Проблемные приюты и частные, и муниципальные есть по всей стране. Причем выделенные на содержание животных бюджетные средства и пожертвования там разворовывают, а в схемах часто участвуют и подрядчики, и бывшие депутаты, и даже ветеринарные врачи. О том, что происходит в России с бездомными животными, смотрите в нашем сюжете.
9: «26 апреля на площади в Иркутске собралось более 300 человек. Пришли с собаками, плакатами и детьми. Поводом стал законопроект, который депутаты областного заксобрания приняли в первом чтении 15 апреля. Он разрешает усыплять отловленных бездомных собак, если за 20 дней им не нашли хозяина. Этот законопроект внесла Ассоциация мэров области во главе с мэром Черемхова Вадимом Семеновым. Аргументы простые. В регионе больше 11 тысяч безнадзорных животных. В 23-м году собаки нападали на людей 3500 раз, а к 25-му году почти 4000 раз и 1500 из этих случаев на детей. По мнению авторов закона, программа стерилизации не работает, поэтому собак надо усыплять.
10: Нужны большие штрафы. Нужно именно воспитывать в людях, что если ты взял собаку, ты за нее ответственный.
9: Участники митинга записали видеообращение губернатору Кобзеву и президенту Путину. Параллельно зоозащитники приходили к зданию администрации президента в Москве с одной и той же просьбой остановить чудовищный законопроект. Второе чтение назначено на конец мая, и если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.
11: Что животные не могут за себя постоять, только мы, люди, можем их защитить.
9: В 2018 году приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил гуманный подход – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. В 2023 году Госдума передала регионам право решать судьбу бездомных собак самим. Первой этим правом воспользовалась Бурятия и в ноябре того же года разрешила убивать здоровых собак через 31 день после отлова. Через год фонд «Собака счастья» подал иск, и Верховный суд Бурятии эту статью отменил. А чуть позже Конституционный суд пришел к выводу, что убивать животных можно при немотивированной агрессивности, опасных заболеваниях и экстраординарной ситуации. Но что считать немотивированной агрессией и экстраординарной ситуацией, не пояснил. Есть и обратная сторона – псевдозащитники, которые зарабатывают на жалости. В социальных сетях каждый день пишут посты про раненых собак и щенков, а под ними реквизиты для донатов. Люди переводят деньги, думая, что спасают животных. На деле иначе. В декабре 2024 года в Ростовской области в приюте «Забытые сердца» нашли более 200 трупов животных. Корм и лекарства лежали нетронутыми. Хозяйка приюта Татьяна Макарова после начала войны в Украине активно появлялась в местных СМИ и рассказывала, что вывозят животных из Донбасса. На этой теме она построила свой публичный образ, и под историю спасения животных с Донбасса она собрала за 3 года около 11 миллионов рублей. Перед приездом силовиков она пыталась поджечь приют, чтобы скрыть следы. В Самаре по той же схеме работал фонд «Доброе сердце мира». На пса Бориса, сбитого поездом, собрали около 500 000 рублей, при том, что у него был полный разрыв спинного мозга и шансов не было. Собаку 10 дней держали без лечения, пока шел сбор. Потом увезли в клинику. Надели на платную передержку, где она и умерла. Прокуратура выяснила, деньги шли на личный счет учредительницы Юлии Хамцовой, а ветклиника принадлежала ей же. Пожертвования просто гоняли по кругу. Отдельная и, похоже, типовая схема – воровство на муниципальных контрактах. В январе 26 года в Астрахани бывший депутат Андрей Невлюдов получил 9 лет колонии по делу эко-приюта. Его компания получила из бюджета 64,5 миллиона рублей на отлов и содержание собак. Но животных не кормили, и они массово гибли. Через 2 месяца почти та же история в Свердловской области. Директора компании «Эверест», которая на коммерческой основе занималась отловом животных, отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Максим Щипачев и его подельник Денис Неустроев получали муниципальные контракты на отлов и содержание собак, а заказчику сдавали подложные акты о якобы выполненных работах. Из бюджета таким образом они вытащили более 28 миллионов рублей. При этом волонтеры фиксировали в приюте жестокое обращение с животными, а в конце марта 26 года на обочине трассы под Камышловым нашли около 50 мертвых собак. Волонтеры подозревают, что их выбросили сотрудники того же приюта.
1: Эта программа «Человек имеет право».

0: фотки, все то, что можно легко снять и выбросить животное и не доказать, что оно принадлежит владельцу. Но даже этот закон, вот уже сколько, уже 8 лет, никак не могут принять. Поэтому у нас полная безответственность у владельцев животных, и поэтому идет бесконтрольное размножение, и регулярно новые животные поступают на улицу. И тут хоть их убивай тысячами в год, хоть их стерилизуй и выпускай, все равно проблема решаться не будет, потому что не устранена главная причина появления животных на улице.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Кто из политиков сделает вас богаче?
3: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
4: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
5: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
6: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нть лидера и его преемников.
7: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
8: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
9: Не будет экономического роста.
8: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
10: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: зацикливаться только на запретах, ограничениях, только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
1: Без негатива. Впереди выборы. Кремль запретил подконтрольным СМИ писать о запретах властей, выяснила «Медуза».
2: Рейтинги властей падают, протестный потенциал общества, очевидно, растет, недовольство усиливается.
1: Против запретов теперь даже автор десятков запретов, депутат Виталий Милонов.
3: С такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники.
1: Каждый второй россиянин считает, что страна движется в правильном направлении. Каждый третий из них не может объяснить, почему, выяснили социологи Левада-центра. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о запрете запретов. В преддверии парламентских выборов «Единая Россия» публично дистанцируется от образа партии запретов на фоне падения рейтингов, ну и подготовки к самим этим выборам. С рейтингами худо-бедно поправил положение государственный ВЦИОМ, немножечко изменив методику опросов. Но куда ж деться от запретов с парламентом, где 15% всех законопроектов запрещены? Запретительные. Есть решение запретить писать о запретах. Российским властям и под их диктовку российской пропаганде давно свойственны эвфемизмы. Не локдаун, а режим повышенной готовности, не взрыв, а хлопок, не падение, а отрицательный рост, не война, а спецоперация, наконец. Источники «Медузы» говорят, что родилась новая конструкция, не запрет, а ограничение. Подробнее расскажет мой коллега Артем Радыгин.
4: Саша, вот он.
5: С середины мая показать беспилотник над столицей кому-то кроме Саши стоит 200 тысяч рублей. Антитеррористическая комиссия Москвы запретила такие публикации. Всех, кроме армии и мэра, оштрафуют за видео, фото и даже текст в соцсетях. Как и с блокировками интернета, объяснение одно – безопасность.
6: Собственно, эти шаги воспринимаются с пониманиями.
5: В Кремле уверены, граждане понимают, зачем их ограничили. Но источники «Медузы» в государственных медиа говорят, администрация президента просит не использовать слово «запрет». Оно подрывает и без того низкий рейтинг власти.
0: Зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
5: По официальной статистике, каждый год Госдума принимает примерно 500 законов. В основном они про бюджет, но уже почти каждая шестая инициатива связана с ограничением.

0: ограничениями, штрафами и принуждениями, подсчитал осенью 25 года телеграм-канал Faraday. Числа на экране не учитывают региональные указы и распоряжения.
1: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Граждане-чиновники из области, вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения.
0: Виталий Милонов, депутат Госдумы от «Единой России» и автор десятков запретительных инициатив, считает, что запреты втягивают детей в политику. Гражданам не надо лишний раз вспоминать о проблемах. Это понимает и руководство «Единой России». Секретарь ее генсовета так и говорит. Перед выборами партия запрещает запрещать.
2: Мы публично поясняем, почему не стоит сегодня вводить запреты и усиливать жесткие меры. Не стоит вводить цензуру, почему нужно опираться на мнение граждан, общественных организаций, экспертов. Доходить до запретительского маразма нельзя. Люди в большинстве случаев сами разберутся, что и как ограничивать.
3: Сейчас у нас 15 депутатов, чтобы в стране перестали запрещать? Конечно, этого мало.
0: Борьба с запретами – это предвыборный тренд, который подхватили и так называемые системные оппозиционеры. Новые люди обещают защиту Телеграма, ЛДПР выгнала депутата Свинцова, который продвигал блокировки, а коммунисты предупреждают о народном бунте.
4: Вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. В листву собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старой баронову клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Ну у нас же страна не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри.
0: По данным частного агентства «Кросс», для людей в России блокировки и ограничения – это самая частая причина тревоги. Перевес в ее пользу еще с апреля фиксируют и государственные социологи. Политолог Илья Грищенков объясняет тенденцию именно блокировками и запретами.
5: Но помимо вербальной эквилибристики в стиле «страна, а не штрафбат», есть и фактические сдвиги запретов. Источники изданий РБК, «Коммерсант» и «Форбс» говорят, что запланированную в рамках борьбы с VPN плату за международный трафик сверх лимитов 15 гигабайт в месяц власти сдвинули. То ли до осени, то ли до конца года. Связано ли это с выборами или технической реализацией, непонятно, заявил один из собеседников Forbes. Но совпадение само по себе любопытное. Давайте после праздников? Нет, давайте после выборов. Почему Кремль решил подхватить антизапретный тренд, ныне свойственный всем парламентским фракциям, об этом мы перед эфиром поговорили с политологом Аббасом Галямовым.
6: Рейтинги властей падают, протестный потенциал общества, очевидно, растет, недовольство усиливается. Прежний курс, ну, в смысле общественной поддержки, оказывается, все, ну, то есть, просто не оправдал себя. Да? Надо как-то это вот адаптировать, как-то менять. До того, чтобы полностью, значит, эту практику прекратить, не дошло еще. Но как-то вот надо, хотя бы давайте скорректируем, там, грамотно освещение организуем, например, да. Вот, как-то так.
5: Получается, все парламентские фракции так или иначе пойдут на выборы с антизапретной повесткой. Впрочем, едва ли это скажется на самом по себе таком запретительном курсе властей в целом, уверен политолог Аббас Галямов.
6: Ну да, это, конечно, очень странная ситуация. То есть, если запретительский курс себя не оправдал, и значит, ну, надо его менять, надо отказываться от запретов. Между тем, до отказа от запретов не доходят, а запреты по-прежнему вводятся. Ну, по крайней мере, пытаются вот правильно организовать медийную подачу, там, в том числе запретив лояльным журналистам, подконтрольным журналистам о запретах писать. То есть вот исправить реальность они почему-то не хотят, не могут. А тогда хотя бы давайте изменим медийную картинку этой реальности. Значит, это, конечно, говорит о том, какие странные формы приобрела российская политика, когда даже правящая партия, правящий субъект Кремль могут всего лишь влиять на картинку, но не могут влиять на реальность, потому что реальная власть в стране принадлежит силовикам, они ни от каких запретов отказываться не собираются, и Кремль уже не в состоянии этот курс изменить. Да, поэтому Кремль не может запретить значит, депутатам Госдумы голосовать за запреты. Кремль не может запретить, значит, министрам и руководителям там, всяких ведомств и всяческих там, знаете, типа общественников, значит, вносить какие-то инициативы, выступать с какими-то инициативами запретительскими. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, когда запреты как бы есть, но никто из субъектов публичного политического процесса, который предъявляется обществу, их не предлагает, наоборот, все выступают против. То есть все против, но запреты вот как-то откуда-то берутся и доминируют в российской жизни. Вот такой парадокс.
5: А с нами в прямом эфире социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
5: Ну вот как вы думаете, если запреты продолжаются, при этом все против запретов, кого же в таком случае для граждан сделают, ну скажем, козлом отпущения? Кто же в этом всем тогда виноват? Депутаты против. Все против, а запреты продолжаются.
7: Ну это же вы понимаете, да, это такая пиар-игра. Стратегический курс на запреты, на то, на завинчивание, закручивание гаек, на усиление давления, гнета над обществом, над каким-то борьбы с какими-то любыми формами свобод, там, не знаю, общественной какой-то активности, несогласованной информационными потоками, которые не под контролем власти. Вот эта борьба, она будет продолжаться, она идет давно, и чем дальше, тем более жесткая, и чем более суровая эта борьба, особенно с начала полномасштабной агрессии в начале 22 года. Другой вопрос, что да, у них есть тактические задачи. Вот помимо этого стратегического запретительного курса, есть тактические задачи, связанные с выборами в Государственную Думу в этом году. Я почитываю так всякие блоги и прочие ресурсы политтехнологов, политологов российских, и там есть элемент такой неопределенности, даже какой-то нервозности в связи с этими выборами. Вроде бы кажется, а что, в чем проблема-то? Это же фарс, да, разыграли фарс и все. Нет, Путин хочет, чтобы этот фарс, как всегда, прошел на ура, чтобы это все не просто была имитация, да, как, не знаю, в Беларуси, а чтобы это все-таки ощущалось какая-то внутренняя поддержка общественная, соучастие населения в этом фарсе, ну и так далее. Отвечает за это Кириенко, то есть глава в администрации президента контроля над внутренней политикой. Это его функция. И я думаю, что он действительно сейчас Путина и вообще сам тоже суетится и просит Путина вот до выборов как можно меньше делать резких движений, которые бы не нравились населению, которые бы влияли на падение рейтинга Путина и Единой России. Ну, а та политика, которая все-таки продолжается, запретительная, потому что в любом случае эта тенденция-то продолжается, а это нужно с точки зрения политтехнологов кремлевских микшировать как-то, занавесить какими-то ширмами, там, я не знаю, занавесками красивыми, с рюшечками, чтобы это все выглядело не так болезненно для населения. Вот придумали действительно новое слово, то есть, вернее, не новое слово, а слово употребление, вместо запретов ограничения. Я знаю, что кремлевские политтехнологи, они увлекаются семиотикой и, собственно, верят в то, что слова могут людей как-то мотивировать и влиять очень сильно на них, если их правильно эти слова расставлять. Вот они пытаются, как бы ведя тот же курс, они пытаются, тем не менее, его микшировать другими словами. Вот как они действительно ведут войну, а называют ее СВО. И вроде бы как и хотят ли русской войны? Нет, конечно, не хотят. Они хотят СВО, специальные военные операции. Но вот здесь то же самое. Запреты населения раздражают, а ограничений нет, потому что как же так? Надо же ограничивать. Если нас не ограничишь, думает население, мы тут ого-го, такое тут устроим. А запреты это немного все-таки как-то фрустрирует. Так что вот идет это действительно пиар-компания такая, в которой включились активно политические партии российские, хотя опять-таки это все фарс, но партии заинтересованы в том, чтобы за них больше проголосовали. Потому что партии несистемные, они не знают, как будет себя вести администрация президента и Центр избирком. например, не доберут они 5%, а это вполне вероятно, например, для «Справедливой России», будут им рисовать 5,5% или 6%, или, может, 7% даже, или, может, не будут рисовать, решат, что, ну, черт с вами, идите в мусорную корзину истории. И поэтому они суетятся и пытаются вот эту антипротестную, вернее, антизапретную волну оседлать и как-то здесь продемонстрировать избирателям, что они тоже против запрета. Так что мотивация разная, а решение одно, что сейчас все будут бухтеть, и «Единая Россия», и ее так называемые в кавычках соперники о том, что не надо запрещать, и государственная пропаганда будет как можно об этом меньше говорить, о запретах, и пытаться выдать их за какие-то ограничения. Но это все до выборов. Пройдут выборы, все, потом начнутся опять открыто, можно будет совершать непопулярные действия и непопулярные меры. То есть даже уже никто и скрывать не будет, что курс запретительный. Более того, я думаю, будут раскачивать и разгонять вот эту волну запретительной, искать там врагов народа, которых надо запрещать, и все что угодно.
5: Ну, мотивация так называемой системной позиции понятна, но вот о правящей партии, к чему все эти смягчения, если всегда можно подключить админресурс, воспользоваться магией электронного голосования, ну и в итоге получить нужный результат, который весьма устроил бы и так называемого начальника?
7: Так, да, я же уже сказал, что начальнику нужно не просто фарс, да, ему нужно фарс, который бы правдоподобно смотрелся. Ему надо даже внутреннего, почему вот он так волнуется всегда, я это знаю точно с нулевых годов, когда я еще в социологии российской работал, что он лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс. Он в это свято, кстати, верит, но ему нужно постоянно для подтверждения этого. И сейчас на выборах «Единой России» ему не хочется, чтобы было примерно, как это было в 2011 году, как вы помните, выборы тогда были, тоже «Единой России» нарисовали нужный результат, но население это как-то не понравилось, и многим, по крайней мере, в столицах, и все это было очень грязно, все это было откровенно, очевидно. Сейчас, конечно, методы фальсификации усовершенствовались, вы правильно вспомнили электронное голосование, которое вообще невозможно даже в теории проконтролировать, и, конечно, проще еще стало фальсифицировать, но все-таки Путину хочется, чтобы «Единая Россия» реально получила большинство, реально. Это продемонстрирует, он-то ведь понимает, в общем, что он знает, до него доносится реальная информация, это продемонстрирует ему самому, что он все делает правильно, и что его поддерживают. Диктаторы, они люди странные, да, им не только хочется, чтобы их не только боялись, но и любили. И Путин искренне хочет и верит даже в то, что его народ любит. Это ему важно. Поэтому, как я уже сказал, чисто такими манипулятивными методами взяли да и фальсифицировали выборы, вопросы не решаются. Перед Кириенко ставится задача, чтобы действительно большинство населения проголосовало за правящую партию, чтобы большинство населения в выборах приняло участие, что очень важно, и чтобы, естественно, и спойлеры тоже прошли в Думу, но чтобы все это выглядело так прилично и презентабельно.
5: Вот этот перенос введения платы за международный трафик сверх нормы, читай дважды платный VPN, означает ли сам по себе, что борьба российских властей со свободным интернетом сейчас один из таких, ну, ключевых раздражающих факторов для россиян?
7: Да, конечно, это один из ключевых факторов, и это многих очень беспокоит, это видно и по опросам, это видно и по такому жужжанию, брюжанию в социальных сетях, в том же, в том же Телеграме. И я думаю, что Кириенко сейчас уговорил. Потому что, понимаете, тут интересный момент, да? Что в России же все ведомства думают о своих интересах. Вот кому какую задачу поставили, они должны этим заниматься. То есть условному ФСБ, например, им абсолютно по барабану результаты выборов. И они даже об этом не думают, у них другая задача – держать, не пущать, хватать несогласных и так далее. Совмину тоже, в общем-то, до выборов большого дела нет, потому что Совмину другие задачи, связанные там с экономическим решением, экономические задачи, естественно, с решением задач обеспечения, прежде всего, российской оккупационной армии и российской агрессии против Украины, ну и так далее. за выборы отвечает все тот же Кириенко в администрации президента. И он, я думаю, сейчас суетится, чтобы не было каких-то жестких, резких решений со стороны других институций, того же ФСБ или Совмина, там, я не знаю, может быть, экономических каких-то тоже решений непопулярных. Я думаю, что этого и не будет, таких резких движений больше до выборов, потому что и так, опять-таки, та же администрация президента через подведомственных ей социологов просигнализировали уже властям, Кремлю и лично Путину, что рейтинги падают. И реакция такая, что пока до выборов лучше резких движений не делать. И мы видим, это уже реализуется, этот план, эта стратегия.
5: Ну и еще один любопытный такой предвыборный тренд мне с вами хочется обсудить. Мы его наблюдаем прямо сейчас. Я бы его назвал парад отказников. Действующие депутаты Госдумы и некоторых региональных парламентов от «Единой России» отказываются от участия в праймерис и деликатно предлагают поддержать кандидатов из числа участников войны против Украины. Один из них, к примеру, бывший вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Он ветеран из мира депутатов, больше 20 лет в Госдуме и ни с того ни с сего снялся с праймерис в смоленском одномандатном округе и призвал смолян голосовать за участника войны.
8: Неоднократно подчеркивал, что формировать будущее страны должны те, кто уже своими поступками, своими делами доказал преданность нашим гражданам. Я снимаю свою кандидатуру с предварительного голосования и буду голосовать за Корнюченкова Артема Валерьевича. И вас призываю сделать это. С одной стороны, молодой человек, но уже с жизненным опытом. Он воевал. Он участник специальной военной операции. Я обращаюсь к руководству «Единой России», к руководству региона. В случае победы нашего кандидата на предварительном голосовании выдвинуть его на выборы в Государственную Думу от партии «Единая Россия» по единственному смоленскому избирательному округу.
5: Ну, такое неожиданное мандатное джентльменство. Игорь, видите ли вы в этом следы зачистки мест в Госдуме под военных, как это к этому и призывал Владимир Путин, так или иначе? И главное, поможет ли им это?
7: Да, конечно, безусловно, это зачистка мест в Думе для военных, для ветеранов агрессии против Украины. Тут как бы два момента есть. Ну, во-первых, у Путина, я думаю, сейчас большая, сильно болит голова. Да? Как пристроить вот этих оглоедов вооруженных? Война рано или поздно закончится, их же надо как-то в мирную жизнь интегрировать. И поэтому им будут давать какие-то позиции, будут давать какое-то привилегированное положение в обществе. Я думаю, что просто Путин этого не понимает, но в действительности это такая бомба замедленного действия. Потому что сейчас это их еще немного в тылу, а потом они когда будут массово после окончания войны в Россию возвращаться, естественно, будут требовать себе привилегий. Почему там одному там дали депутатский мандат, а другому не дали? Я сегодня на своем канале общался с одним экономистом, он говорил прямым текстом, да, что вполне вероятно, что новые, из этих людей будут формировать новую опричнину, вот из бывших свошников. Новую опричнину, которая будет земщину, то есть старую бюрократию, старый олигархат, будет ее раскулачивать, расказачивать и захватывать эти ресурсы, делить в свою пользу, используя те привилегии, которые им уже сейчас дают. Так что такая опасная игра, которую Путин начал, сам, я думаю, не осознавая ее последствий. Но что касается того, почему он отказывается, ну да, этот депутат, тем более статусный, он много лет там сидит, он уже наворовал, я думаю, себе не то, что там миллионы, я думаю, миллиарды рублей или десятки, сотни миллионов долларов. И ему, видимо, намекнули деликатно, что все, парень, ты уже посидел, откормился, давай другим теперь тоже, все кушать хотят. И ветераны войны тоже кушать хотят. Уступи свое место. Естественно, что он не стал артачиться, потому что в противном случае отправился бы в места не столь отдаленные. Я думаю, что такая ситуация может со временем начать массовый характер нести из-за тех соображений, о которых я уже высказался.
5: Ну, с запретами разобрались, очевидно, что не в радость они россиянам, но и получается, что более чем каждый второй россиянин положительно отвечал на вопрос, в правильном ли направлении движется страна. Опрос проводил Левада-центр, и при этом довольные направлением, куда движется страна, чаще не могут объяснить, а чем же они вообще довольны. 11% опрошенных сказали «все хорошо, все нравится». Еще 20% угодили в графу «затрудняюсь ответить». В сумме получается 31%, то есть почти каждый третий. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.

0: К сожалению, у нас возникла техническая неполадка, но полную версию этого материала мы обязательно публикуем на YouTube-канале «Радио Свобода» в том самом виде, в котором это и предполагалось. Ну и попробуем, давайте еще раз посмотреть этот сюжет. Внимание.
1: В России растет количество людей, недовольных действиями властей. Об этом свидетельствует свежий опрос Левада-центра. Его эксперты уже несколько десятилетий задают респондентам вопрос, в каком направлении идут дела в стране. Около половины опрошенных довольны ситуацией, однако доля тех, кто считает, что в неправильном, продолжает расти второй год подряд.
2: Доля отрицательных оценок растет с осени прошлого года. Думает, что страна движется по неверному пути, чуть более четверти опрошенных – 28%. Рост на 11 пунктов с сентября 2025 года.
1: Недовольные ситуацией в стране говорят о тупике в войне с Украиной, экономических проблемах, обнищении народа, инфляции, спаде в экономике. Упоминают внутренний и внешний политический кризис. 11% опрошенных считают, что власть мало делает для народа. Довольные же, наоборот, видят развитие экономики и успехи на фронте. Среди опрошенных есть люди, которые отвечали без конкретики. Так, почти каждый третий довольный ситуацией в стране не смог рассказать, чем именно он доволен. Среди недовольных без конкретики ответил каждый десятый. То есть недовольные россияне в своих претензиях гораздо предметнее.
3: Я ветеран войны, блокадница. А почему вот мы так стараемся защитить за границей? А почему мы не защищаем граждан здесь?
1: Количество недовольных уже превышает показатели опросов начала 2018 года, за несколько месяцев до переизбрания Владимира Путина в четвертый раз на президентский пост. До выборов их было 26%, ну а после уже 42%.
4: Ну, мне кажется, если бы не Путин, то нам была бы полная жопа.
5: В каком смысле?
4: Порабощены были бы Европа.
1: Рост числа недовольных происходящим в стране фиксирует и Государственный фонд «Общественное мнение». Там проценты поделились так – 67 довольны, а 27 нет. 6% опрошенных затруднились с ответом. Это практически повторяет данные Левады. Только у них затруднившихся 17%, а довольных 55%.
6: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
1: Эксперты Левады также отмечают другие изменения по важному для россиян вопросу – войне с Украиной. В последнем опросе они зафиксировали рост сторонников мирных переговоров по всем группам опрошенных. Даже среди тех, кто доволен ситуацией в стране и говорил об успехах на фронте, доля склоняющихся к мирному пути выше на 1%. Получается 24 против 23. Среди недовольных происходящим в стране и того выше – 47%.
0: Тему продолжим с социологом Игорем Эйдманом. Игорь, ну ведь можно предположить, что когда человека все устраивает, это и происходит без конкретики, но вот от обратного можно пойти. Ничего не беспокоит, всем довольны, поэтому радуемся жизни. Но в этом смысле так называемые путинги в Лужниках, которые проходили на Красной площади, они вообще смотрятся немотивированными. Если вас все устраивает, то зачем же идти на митинг, только если вы не бюджетник, ну или там, не знаю, визитер сайта массовки.ру, конечно. А можно ли подобным образом объяснить, что каждый третий довольный происходящим в стране респондент не может объяснить, а чем же он, собственно, так доволен?
7: Ну, знаете, я думаю, что вот эти так называемые довольные, всем довольные, это вот такая часть населения, пассивная чаще всего, которая совсем соглашается, да, они на все готовы и всем довольны. Это люди, лишенные субъектности и не имеющие какого-то индивидуального личного взгляда на мир, и которые воспринимают мир как данность, и не, знаете, то есть то, что им... Пропаганда говорит, то, что происходит, это все воспринимается как данность, и человек даже не может себе представить, что он может быть там быть недоволен, может протестовать. В России вот таких людей, лишенных субъектности, их большинство. Их большинство. Да, кстати, число даже среди них число, то есть их число даже сейчас сокращается, тем не менее. Тем не менее, сейчас растет число людей, которые недовольны ситуацией. В основном это происходит каким образом? Когда человек лично сталкивается с какими-то проблемами, с какой-то несправедливостью. Россиянин средний, да, большинство россиян, они социально очень атомизированы и живут своей частной жизнью. Они не лезут в политику, они принимают мир как и то политику властей как некую данность. Да. Вот наступила там зима, Крыма, чтобы протестовать против этого, началась война. Они просто не представляют, что от них вообще что-то может зависеть в этом мире. Но если они лично сталкиваются с проблемой, тогда вот они могут стать недовольными, даже протестовать. Я вот могу сказать, что я наблюдал даже по своим знакомым, которые живут в России, аполитичным знакомым, что какие события делали их недовольными или вызывали у них какое-то недовольственное, там, может быть, даже гнев. Вот когда лично человек пострадал, например, от повышения пенсионного возраста, то есть он ожидал, что он выйдет там через несколько лет на пенсию, оказалось, что гораздо позже, что его срок отодвигается там на 5 лет. О, тогда он, конечно, недоволен, он уже начинает и Путина даже проклинать. Вчера еще только говорил, что его все устраивает. Вот когда люди сталкиваются с какими-то личными проблемами, тогда, да, это влияет на ситуацию. И, видимо, сейчас в связи с ухудшением экономической ситуации, в связи с блокировками интернета, блокировками мессенджеров, много людей сталкиваются с личными проблемами, и некоторые из них начинают переходить из состояния вот этого овощного, всем доволен, не знаю с чем, но в любом случае доволен, к какому-то конкретному недовольству. Ну, предположим, да, человек привык,
0: так, там, я не знаю. Так, по поводу как раз мы их перечислили в сюжете. Игорь, большое спасибо. Да. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Социолог Игорь Эйдман был с нами. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
2: Сегодня я хочу рассказать вам об одной минуте счастья, которую я испытал.
3: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
2: И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака.
3: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал, почти выкрикнул это слово.
4: И вдруг все безмолвно встали, и овация, настоящая овация.
5: Привет, это Виктор Кульганик
6: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы расскажем о поездке Александра Галича в Новосибирск на музыкальный фестиваль, где он дал свой первый и единственный официальный концерт.
5: В этом эпизоде будет очень много рассказов самого Александра Аркадьевича, так как про это важнейшее для него событие он много говорил в эфире «Радио Свобода».
6: Я сейчас расскажу одну важную для понимания эпизода историю. 23 октября 1958 года Борису Леонидовичу Пастернаку была присуждена Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго». За эту премию Пастернак буквально заплатил собственной жизнью. Пастернака исключили из Союза писателей, из Союза переводчиков, его пытались лишить гражданства. И в те времена своим друзьям он говорил, что перед тем, как приходить к вам, мне нужно принимать ванну, так меня обливают помоями. Ведь не хочу подробнее рассказывать об этих клеветнических и дурацких статьях.
5: Ну, потому что в России всегда умели травить людей.
6: Да, это точно. Если позволишь, я просто процитирую кусочек стихотворения Пастернака. «Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей».
5: Да, Полин, Пастернак действительно был очень важен для Александра Аркадьевича. Достаточно вспомнить о том, что с песней памяти Пастернака, а именно эта песня и станет главной в нашем эпизоде, начался цикл Галича «Литераторские мостки». Уже после смерти Пастернака Галич регулярно бывал на его могиле в Переделкино, и воспоминания об этом тоже прозвучат сегодня в нашем подкасте. В одном из своих интервью Галич говорил, что однажды услышал сам лично в разговоре от Бориса Леонидовича такую фразу: «Вы знаете, поэты или умирают при жизни, или не умирают никогда». А сам Галич сказал такие слова: «Борис Леонидович не умрет никогда». Это было сказано им в одном из его эфиров на Радио Свобода.
6: Пастернак умер от рака легких в подмосковном Переделкино 30 мая 1960 года. А вот так Галич сам рассказывал о том, как родилась песня памяти Пастернака.
2: «Заснеженная платформа подмосковной станции Переделкино, гудок приближающейся электрички, спугнувший галок с куполов патриаршего подворья, бывшей вотчины Колычевых, и внезапно пришедшие, наконец, строчки, ключевые строчки песни, посвященной памяти Пастернака. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. Будь благословен на это мгновение, останься в памяти, не исчезни».
5: История этой песни тесно связана с Новосибирском и единственным официальным концертом Галича в Советском Союзе, о котором Полина уже упомянула в начале. Но прежде чем мы перейдем к рассказу об этом концерте, нам нужно обязательно рассказать о месте и обстоятельствах, в которых проходило это действо.
6: В начале 60-х, после 22-го съезда и по указке партии, по всему СССР начинают создаваться разные клубы. Музыкальные, туристические, любые. Один из таких клубов появляется в Новосибирском академгородке.
7: К Академгородку мы, новосибирцы, относимся с особым чувством и даже гордимся им. К нам едут теперь люди не за заработками, за наукой. Есть чему поучиться сегодня в Сибири.
6: Физик-теоретик и, судя по всему, очень веселый человек Анатолий Бурштейн создает клуб под интегралом. Вот воспоминания одной из соосновательниц этого клуба Светланы Рожновой.
8: Такое было в городке братство. Даже мысли у меня не было, что тот человек, который дает мне читать и доверяет мне, этот человек никогда не предаст, никогда на меня не донесет.
5: Да, атмосфера в новосибирском академгородке была особенной. И то, что происходило в клубе в те времена, не вписывалось ни в какие рамки. Там показывали европейские авторские фильмы с последующим обсуждением. Там проходили выставки Филонова, Рериха, Фалька, Шагала. И там также проходили фестивали джазовой музыки и поэтические вечера.
6: А еще у клуба был устав. Я чуть-чуть, Витя, если ты позволишь, зачитаю.
5: Конечно.
6: Клуб под интегралом. Самопроизвольное, самородное, самовольное, самозванное, самочинное, самостоятельное и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И когда ты читаешь этот устав, то понимаешь, что люди, создавшие этот клуб под интегралом, мыслили явно нестандартно.
5: Ну, ты знаешь, Полина, Новосибирск — это вообще какой-то... И Новосибирский академгородок новосибирский — это был какой-то островок свободы в самые разные времена. То есть мы сейчас с тобой говорим про середину, конец 60-х, а в конце 80-х, то есть это спустя 20 лет, в СССР именно в академгородке выступали самые главные люди сибирской альтернативной сцены, такие как Янка Дягилева, Дмитрий Селиванов, Роман Неумоев и, конечно же, Егор Летов. И надо сказать, что для Летова Галич тоже был очень важным автором, и об этом он говорил во многих своих интервью.

0: А уже в новейшей истории России в 2004 году именно с Новосибирска началось такое арт-движение, как монстрация. Монстрации — это художественные акции. Они выглядят как демонстрации, но вместо нормальных классических лозунгов у людей аполитичные и абсурдные какие-то высказывания. Например, «Мы за все», «Не болтай языком, болтай ногами», «Ломай комедию», «Осторожно, люди» и так далее.
1: В прошлом году у меня тоже были на этом щите два плаката. «Мания величия Родины» и «Мания преследования Родины».
0: А первую монстрацию провели тоже в Новосибирске ребята из клуба «Под интегралом». Вместо того, чтобы пойти с красивыми стандартными плакатами на 1 мая, они нарисовали свои и гордо вышагивали с лозунгами «Люди, интегрируйтесь, перекуем мечи и орала на интегралы, радость народу».
2: Да, совершенно верно. То есть, еще раз говорю, Новосибирск — это был какой-то островок свободы в этом несвободном Советском Союзе. Итак, сейчас у нас с вами на дворе март 1968 года, и наш сосед Александр Галич приезжает в Новосибирск на фестиваль авторской песни.
3: К сожалению, получилось так, что никто из моего поколения, из поколения старших, так сказать, поэтов, поющих свои песни, ни Булата Куджава, ни Новелла Матвеева не смогли поехать на этот фестиваль. Поехал от старших один я. Уже самый полет был необыкновенно удивительным. Представьте себе огромный самолет, и в этом самолете летит необыкновенно пестрая компания людей из Риги, из Ленинграда, из Москвы, из Киева, и все с гитарами, и все поют, и все перебивают друг друга, и все подсаживаются друг к другу и говорят: «А вот такая песня — это твоя». Когда мы прилетели, встречали нас устроители этого фестиваля, держа в руках полотнище с весьма двусмысленной надписью: «Барды, вас ждет Сибирь». Город жил стихами и песнями. Дело в том, что в первый уже вечер должно было состояться несколько концертов в разных точках этого города. И вот люди шли по улице, они пели наши песни, они встречали нас, они узнавали кое-кого.
2: На самом деле об этом фестивале есть очень хороший документальный фильм, он называется «Хранители Сибири. Место силы и свободы». Его можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». Мы даже используем некоторые фрагменты из этого фильма. Вот, например, воспоминания барда Владимира Бережкова.
4: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
0: А вот так сам Галич вспоминает о том, что творилось в те мартовские дни в новосибирском академгородке.
3: Должен сказать, что мы, участники этого фестиваля, уезжали просто совершенно охрипшими, потому что мы пели по 24 часа в сутки. Мы пели и на концертах, мы пели и в гостинице друг к другу. Естественно, нас приглашали в гости, где опять-таки нам приходилось петь. А последний вечер состоялся большой концерт в зале Дома ученых. Зал вмещает около 2000 человек.
2: Еще одно свидетельство о тех днях от Валерия Меньшикова, организатора фестиваля.
5: Дальше хотели закрыть там первый концерт, не пустить Галича там, но они боялись, и я это точно утверждаю, они боялись уже протеста академгородковцев. Академгородок был вот такой точкой, им не очень понятны. Фестиваль, например, он показал, что мы, молодые, могли сделать какое-то действие, которая противоречит, может быть, там каким-то запретам. Вот мы просто считали, что да, мы имеем право.
0: И снова слушаем Галича из архивов «Свободы».
3: Когда я подошел к залу Дома ученых, я увидел три больших и пустых автобуса и несколько черных начальственных «Волк». Один из устроителей фестиваля с перепуганным лицом подбежал ко мне и сказал, что: «Знаете, Александр Аркадьевич, прибыло все новосибирское начальство, обкомовцы, и привезли с собой три автобуса молодцов из обкома комсомола. И, по нашим сведениям, они собираются устроить вам обструкцию».
0: Вспоминает журналист и режиссер Юрий Векслер.
6: Песни Галича вошли в мою жизнь в 60-е годы, но окончательно и бесповоротно в 1968 году, когда я, будучи студентом Новосибирского университета, попал на фестиваль бардов в Академгородке, где первый и последний раз в СССР перед большой аудиторией, перед большими залами выступал Александр Галич. Впечатления сохраняются по сей день. Как сказала одна моя знакомая, ты знаешь, было ощущение, что вот сейчас войдут в зал вооруженные люди, откроются двери, войдут эти люди, и нас всех арестуют, и Галича вместе с нами, и нас вместе с ним. То есть был страх, который преодолевался. Страх, как мне кажется, был и у самого Александра Галича.
3: И должен сказать, что я почему-то не очень испугался. Наоборот, я ощутил эту веселую злость. Я прошел в здание, пошел за кулисы. Дело в том, что зал был переполнен, и вот этим обкомовским молодчикам им не было места в зале, поэтому им поставили стулья на сцене, и они сидели за спиной у выступавших. Я выхожу на сцену, я чувствую спиною ненавидящие взгляды этих самых молодчиков, буравящих меня сзади. Я начал свое выступление с песни «Промолчи», а потом, представляя себе самому чрезвычайно хитрым, я сказал, что вот недавно в газете «Правда» была напечатана статья о достижениях советской литературы, и в этой статье упомянуто имя Пастернака и, собственно, та несправедливость, которая была допущена к нему в хрущевские времена, теперь исправлена. И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака. Разобрали венки на веники на полчасика, погрустнели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели, и терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в Сучане,
0: вспоминает Юрий Векслер.
6: Он учил таким образом нас, сидящих в зале, преодолевать страх. Учил нас мужеству. За это я ему благодарен всю свою жизнь. Это был прекрасный урок.
7: Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у времени отгул. А над гробом встали мародеры и несут почетный караул.
3: Я спел эту песню, и когда ее закончил, произошло нечто необыкновенное. Случилась вот та минута невероятного счастья, о которой, собственно, я и хотел вам сегодня рассказать. Аплодисментов не было. Зал молчал, а потом зал начал вставать. Люди просто подымались и стоя, молча смотрели на сцену. И это был знак не какого-либо комплиментарного отношения к тому, что сделал я. Это была демонстрация памяти Бориса Леонидовича Пастернака. Я оглянулся, и я увидел, что молодчикам тоже пришлось встать. Им неудобно было сидеть, когда стоял зал, наполненный и молодежью, и учеными с мировыми именами. Стояли обкомовские деятели, стояли молодчики, стоял зал.
2: Говорит подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
8: Такая тишина после того, как он спел памяти Пастернака. Минута тишины, он даже несколько успел испугаться, что вдруг им не понравилось, что такое. Как-то он закончил, и ничего, пауза. И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация. Действительно, был тот концерт, которого он заслуживал. Я не знаю, какие после этого последовали санкции и неприятности. То есть я, конечно, про них читала, что там было. Насколько эти неприятности были равны тому счастью, которое он испытал.
0: Вспоминает поэт и бард Юлий Ким.
9: Все выступальщики собрались, и Галич среди них. И договорились, и Галич охотно поддержал эту идею не дразнить гусей. Спеть что-нибудь то, что начальство как-нибудь проглотит. Когда дошла очередь до него, вышел к микрофону и спел «Память Пастернака» и еще две какие-то песни, и зал поднялся. Звучит это проклятие. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
7: И кто-то с пьяну вопрошал, за что, кого там? И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
9: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал, почти выкрикнул это слово.
3: Аплодисменты начались, вероятно, только через одну минуту, и были они какими-то сдержанными, я бы сказал, гордыми аплодисментами. Гордыми за то, что они, эти люди, находившиеся в зале, были современниками великого поэта, затравленного, умершего, но оставшегося гордостью русской культуры. И должен сказать, что, пожалуй, эта минута – одна из самых прекрасных минут моей жизни. Молчание этого зала, молчаливая демонстрация в честь Бориса Леонидовича Пастернака.
7: Мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе. Свеча нет, никакая не свеча. Горела люстра, очки на морде палача. Сверкали шустро, а зал зевал, а зал

0: полесованием, а как поленом по лицу голосованием.
1: Как всегда, очень быстро за эту свободу пришла расплата. Клуб под интегралом закрыли, рассказывает Юрий Векслер из архива «Радио Свобода».
2: Дальнейшее развитие событий, которое привело как раз к краху кафе под интегралом, которое, собственно, и было центром свободомыслия, центром такой вольности. Конечно, это предсказать было нельзя. У людей, которые зачинали это дело, никаких хоррор-сценариев в голове не было. Они, конечно, боролись, они понимали, что есть инстанции. Но представить себе, что потом ударят по голове довольно крепко, никто из них не представлял. Они просто радовались и праздновали. И вот это ощущение праздника, оно, можно даже сказать, как по Хемингуэю, всегда со мной этот праздник. И я думаю, со всеми, кто тогда жил там.
0: Ах, осыпались лапы елочки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели.
3: Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Центральный комитет. Секретно. Информируем ЦК КПСС о состоявшемся в Новосибирске так называемом фестивале. Фестиваль в Новосибирске тщательно готовился его организаторами, причем его ярко выраженный политический характер сохранялся в тайне до самого открытия. 29 человек приехало из 9 городов – Галич, Бережков, Волынцев, Чесноков и другие. Участников этого, так сказать, фестиваля приветствовали телеграммами Высоцкий, Ким, Анчаров, Акуджава, Матвеева. Обращаем внимание отдела ЦК о необходимости принять меры. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
6: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
7: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
8: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
9: В газете «Вечерний Новосибирск» появилась статья «Песня – это оружие» некого Николая Мейсака. На фестивале он, конечно, не был, но свое мнение составил. И главным объектом атаки в его статье стал, естественно, Галич.
10: Я даже сейчас, Полин, зачитаю кусочек из этой статьи, потому что, ну, это, конечно, тоже своего рода документ эпохи. Стиль, слог, каким он написан. Итак, что заставило его взять гитару и прилететь в Новосибирск? Жажда славы, возможно. Слава капризна, она как костер. Непрерывно требует дровишек, но случается, запас дров иссякает, и, пытаясь поддержать костерок, иные кидают в него гнилушки».
1: А потом подтянулись и другие неравнодушные, которые не слышали, но осуждают. Вить, а что ты на самом деле думаешь про эту песню?
10: Ну, что тут думать? Это замечательная песня. Я ее лично очень люблю, и я знаю кучу людей, которые тоже ее очень любят. Песня многослойная, непростая. Она как бы работает сразу на нескольких уровнях. Социальном, гражданском, поэтическом. То есть я хочу сказать, это важный момент, я много об этом думал, и относительно этой песни, и относительно других, что многие посвящения грешат тем, что объект посвящения, он как бы гораздо мощнее и глобальнее, чем то стихотворение или та песня, которая ему посвящена. А здесь совершенно не такой случай. Стихи памяти Пастернака – это большая поэзия, посвященная большому поэту. То есть в этой песне мы видим две равнозначные по степени таланта и масштабу фигуры. Фигура Пастернака и фигура Галича, автор и адресат. Ну и кроме того, нельзя забывать про то, что эта песня очень мощно несет в себе социальный посыл. И вот об этом говорит еще одна участница нашего подкаста, Ольга Романова.
11: Галич с нами, ну, наверное, сколько, 50 лет. Это внезапно пережило его поколение. Это пережило внезапно наше поколение, которое как-то помнит его еще живым. И помнит запах того времени, о котором он писал. То есть это уже перешагнуло. То есть поколение, которое вообще не видело того, что он писал, окунается в это сейчас в России. Я надеюсь, что им кажется, что это похоже, хотя это не похоже, но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое, такое же подлое. Недаром же сейчас все время цитируют про времена, да? Бывали хуже времена, но не было подлей.
1: Очень интересно, что для некоторых участников нашего подкаста поколение, по словам Ольги Романовой, которое не видело того, о чем писал Галич, знакомство с его творчеством началось именно с песни «Памяти Пастернака», вспоминает журналист Владимир Раевский.
12: Мне купили компакт-диск для компьютера с какой-то энциклопедией. В этой энциклопедии были тексты, картинки, фотки и еще несколько видеофайлов. Это была историческая энциклопедия, и она рассказывала что-то там про 20 век. Ну и вот среди этих видеофайлов было исполнение Галичем песни «Памяти Пастернака». И вот тогда я впервые услышал этот «Караул».
13: А над гробом стали мародеры и несут почетный «Караул».
12: На меня это произвело впечатление диковинное, потому что к тому времени разных бардов я слышал много, а вот человека, который так мело декламирует под гитару, я не слышал до этого никогда. И сначала подумал, что это вообще какой-то баг, какая-то ошибка, что-то вообще пошло не так. Но потом понял, что это чем-то еще круче, чем то, что я слышал до этого. Как это назвать, не буду даже придумывать, потому что слово «мелодекламация», по-моему, будет оскорбительно. Слишком оно какое-то советское.
10: А еще один участник нашего подкаста, писатель и поэт Максим Кабир, тоже начал знакомство с творчеством Галича именно со стихов о Пастернаке. Только стихи эти он не услышал, а прочитал.
14: Я купил две таких книжечки из одной серии. Одна книжечка, это был Вознесенский, а вторая в той же серии, это был как раз Галич. Как сейчас помню, такая серая, значит, серая, достаточно толстая книга, которая начиналась стихами о Пастернаке. Мы не забудем этот смех и эту скуку, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. И, конечно, я просто влюбился с первых строк в эту поэзию. И, конечно же, я просто не представлял себе, как это можно петь. Некоторые песни, которые вот внутри по форме отличаются. Вот это вроде припев, да нет, это не похоже на припев. А когда как это, он просто это рассказывает, он останавливается, что ли, это рассказывает. Мне было очень интересно, как это должно звучать. И, конечно, я выучил эту книгу всю наизусть. Я был просто потрясен этим уровнем. Я всегда, всегда заново изумляюсь этому высочайшему качеству поэзии.
0: Я недаром написал в одной из своих песен, песни «Памяти Пастернака», «Мы поименно вспомним всех». Мы должны помнить их. И, кроме того, я твердо верю в то, что стихи, песня могут обладать силой физической пощечины.
10: Мы уже говорили в самом начале этого эпизода о том, что жизнь, творчество и личность Бориса Леонидовича Пастернака очень многое значили для Александра Галича. И закончить этот эпизод мы хотим еще одним воспоминанием Галича из архива «Радио Свобода».
0: Мне довелось в последний раз быть в этот день 30 мая, день смерти Бориса Леонидовича, быть на его могиле в Переделкине. Какой удивительный воздух был в этот день, какой удивительное ощущение единства людей, которые ехали и ехали из Москвы, несмотря на то, что это был рабочий день. В этот день на могиле я читал стихи, посвященные его герою. Стихи так и называются: «Памяти доктора Живаго». «Опять над Москвою пожары и грязная наледь в крови, и это уже не татары, похуже Мамая, свои. В предчувствии гибели низкой октябрь разыгрался с утра, цепочкой по Малой Никитской прорваться хотят юнкера. Не надо, оставьте, отставить, мы ж загодя знаем итог, а снегу придется растаять и с кровью плыть в водосток. Но катится снова и снова, ура, сквозь глухую пальбу, и челка московского сноба под выстрелы пляшет на лбу».
1: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В августе того же 1968 года советские войска входят в Чехословакию, а Галич пишет петербургский романс, где есть строки «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час». Об этой песне расскажем в следующем эпизоде подкаста. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь

0: дети. Хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
1: Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
2: Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
3: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
4: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 21 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ поразили российский военный объект в городе Снежное в Донецкой области Украины, расположенном почти в 100 километрах от линии фронта. Как на российскую экономику влияет укрепление российского рубля по отношению к ведущим мировым валютам? Генеральная прокуратура США предъявила обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро в убийстве нескольких американских граждан. Также сегодня.
1: Вчера три каба так на славянский, что мне было слышно. И это каждый божий день. Особенно после перемирия, так они как с цепи сорвались. Что они творят, это не люди есть, не люди.
0: Репортаж из осажденного украинского города Краматорск. В среду и сегодня в социальных сетях быстро распространяются видео удара, которые в ночь на среду ВСУ нанесли по зданию, расположенному на территории неработающей сейчас шахты в оккупированном городе Снежное в Горловском районе Донецкой области, находящемся почти в 100 километрах от нынешней линии фронта. По словам командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, позывной «Мадяра», украинские военные поразили учебно-производственный центр 78-го моторизованного полка спецназа «Север Ахмат». Были убиты 65 курсантов и начальник объекта, подполковник с позывным «Бурый». В ходе операции, которая, как рассказал Бровди, называлась «Снег Ахмата», были применены 11 беспилотников с боевой частью массой 100 килограммов. Эти данные, а также действительно ли это был российский военный учебный центр, пока невозможно проверить из независимых источников, но на видео и спутниковых снимках отчетливо видны сильные разрушения в Снежном, а также сильный пожар. При этом, как отмечает корреспондент издания «Донбасс-Суспильня» Дарья Куриная, власти России оккупированных территорий постарались этот удар не заметить.
2: По данным оккупационных администраций, ничего не случилось, об этом молчит и глава группировки ДНР Денис Пушилин, и молчат об этом снежнянские оккупационные власти. И что самое интересное, в городских пабликах Снежного об этом нет абсолютно ни одного упоминания. Есть реклама, пожелание спокойной ночи, доброго утра, все что угодно, что обычно хотя бы в типичном Снежном происходило. Нет ни одного упоминания об обстреле. Мы можем, конечно, говорить о том, что да, там сильная цензура, но тем не менее видео очевидцев начали моментально появляться в проукраинских каналах, которые там, да, занимаются освещением каких-то прилетов по оккупированной территории. И можно сказать, что люди уже просто как бы, боясь за последствия, начали напрямую отправлять туда, где это увидят, и как бы их информация о том, что действительно был прилет, не будет замолчена, потому что, как мы видим, ни оккупационной администрации, ни в принципе даже городские паблики не сообщали о том, что вчера вечером произошел обстрел из шахты «Ударник», и то, что, ну, действительно был очень масштабный пожар. Местные также сообщают, что там до 15 погибших могло быть, но как бы эту информацию сейчас никак не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, можем только ссылаться на то, что там как бы в личных сообщениях

0: сообщают люди. Ну и кроме того, что да, можем уже утверждать после подтверждения украинских сил, что удар был нанесен вооруженными силами Украины по скоплению живой силы российской армии. Снежно можно считать глубоким тылом, это почти 80 километров от Донецка оккупированного, да, и как бы с 2014 года город оккупирован, был довольно-таки депрессивным еще до оккупации региона, где ничего не происходило, поэтому да, можем сообщать об этом, но несмотря на то, что, да, допустим, когда происходят какие-то прилеты в Донецке или в Макеевке, все равно какие-то донецкие паблики, они сообщают, пусть даже заблюрят видео, но сообщают о том, что в городе громко, летят беспилотники, еще что-либо. Здесь же не было даже оповещения от так называемых оккупационных администраций о том, что в городе там какая-то опасность на беспилотнике, потому что в том же Донецке это уведомление приходит. Людей там просят быть в безопасных местах. В Снежном этого не произошло. И поэтому, понятное дело, что люди уже напрямую пытаются это видео отправить куда-то либо в проукраинский, либо, ну, иногда в Z-паблике, но там тоже не всегда рискуют. Но тут еще момент в том, что, да, действительно, цензура, которая существует на оккупированных территориях, она только усиливается, плюс момент замедление, да, там того же WhatsApp и Telegram, когда многие вынуждены просто в Телеграме сидеть через VPN. Администрация пабликов просто такие видео не пропускает. Возможно, люди и присылали, возможно, люди и писали о том, что в городе что-то происходит, видела это администрация пабликов, но такие сообщения не пропускаются, они модерируются сразу же просто. Грубо, человек может попасть, ну, либо в черный список, либо же его, ну, очень легко выследить по этому принципу, поэтому, возможно, даже и не пытались забрасывать непосредственно в городские чаты, а сразу, ну, начали напрямую бросать дальше и как бы подтверждают, что вот действительно очевидцы есть, событие произошло и есть определенные последствия, что прилетело куда надо. Попали непосредственно как бы в само шахтоуправление. Действительно, ну, там было где располагаться, шахта действительно не работала. Если мы там еще вспомним ситуацию до 2014 года, да, когда шахты массово закрывались на Донбассе, Снежное был такой город, известный город Копанок, там был снят не один репортаж по этому поводу. Еще как бы в пабликах проскакивала информация в обсуждениях, что рядом располагался военкомат. И действительно, там на старых картах были сообщения, что в свое время там был военкомат. Работал ли он сейчас или нет, сказать не могу, потому что как бы, ну, довольно-таки закрытый информационный город, что-либо достать из него проблематично. Но, тем не менее, действительно могли попасть по расположению российских военных. Относительно информации, что там собирались дроны, не могу никак подтвердить, потому что не было и до этого сообщений, что там что-то собираются. Как бы, ну, вообще это шахтоуправление «Ударник» редко когда мелькало. Ну, там последнее, что было когда-то там ДТП несколько лет назад в этом районе, и все. Больше, как бы, ну, никаких сообщений новостных из этого района не поступало.
1: Это была корреспондент издания «Донбасс Суспільне» Дарья Куриная. Еще раз напомню, что Снежное находится почти в 100 километрах от нынешней линии фронта, проходящей сейчас в Донбассе в районе города Константиновка, который российские войска штурмуют с осени прошлого года. Израильский военный эксперт Игорь Левин подчеркивает, что если раньше дальнобойные удары ВСУ, к примеру, с применением ракет-комплексов «Хаймарс», были единичными явлениями, то сейчас такие удары наносятся одновременно в разных местах и гораздо чаще, чем раньше.
2: Тут дело не в том, было ли там расположение или цех. Это все компетенция разведки, я уверен, что они знают, было там оно или не было, или какие-нибудь другие цели, помимо озвученных. Тут важно другое. Вот до этого упомянули, да, «Хаймарс», когда где-то был какой-то удар, это обсуждали в СМИ. Потому что сам факт того, что Украина, которая не имела возможности, которая была в антипозиции в 2022 году, ну, в позиции андердога фактически, может наносить ответные удары, еще такие качественные, как называется, считалось Вторая армия мира, и даже если мы убираем все эти эпитеты, ну, журналистские, смотрим даже профессионально, большой, огромной все-таки машине военной, там, сотнями самолетов, только в радиусе, да, действия Украины, суммарно там по 1000, вот, с огромным советским наследием, это казалось очень крутым, вот, это было достойно действительно освещения, вот, это вдохновляло, как самих военных, в том числе и гражданских, кто наблюдали. Сегодня ключевое, что изменилось, это масштаб. Масштаб не в плане самих ударов. У нас уже были там масштабные по-настоящему удары в прошлом, позапрошлом году по этим арсеналам ГРАО. Одни из самых были, я напомню, неядерных взрывов в истории. Да, не в этом смысле масштаб, а масштаб в плане охвата. Даже, вот, допустим, удар по Москве. Это Москва, это оккупированный Крым. И это у нас оккупированные территории Херсон, да, юг Украины. Везде качественные цели. Это и расположение агентуры, ФСБшники. Или, ну, на минуточку, Москва, столица, да, государство, где там есть кольца обороны. Там это не просто проходной двор Москва, то есть они максимально пытаются защитить. Так вот, Москва, оккупированный Крым, тоже качественные цели. Мы видим постоянно там удары по самолетам или по тем или иным логистическим вот объектам. Вот. И все это одновременно. Это не то, что в одну неделю вы пишете про Крым, в следующую неделю вы будете обсуждать тему Москвы, а потом отдельно будет, как располагая ФСБ. Все это происходит одновременно. И я обратил внимание, что изменилось, скажем, года два назад, 24-й год, когда Украина уже тоже била вот в глубину России, начинала только вот такие многомасштабные удары. Это то, что СМИ не успевают охватить такой объем, потому что когда они пытаются охватить все, на следующий день уже новые, есть инфоповоды. То есть масштаб, помноженный на время, и самое главное, по нарастающей. Украина сейчас намного больше есть возможности, чем было в прошлом году и до этого. То есть оно растет по нарастающей. Вот это факт, объективный факт. Более того, ну, мы видим, допустим, да, вот, пресловутый Firepoint, про который так много уже сказано, и в позитивном, и в расследовательском, и, вот, и в инженерном сугубо смысле. Очень целая медийная тема такая. Отдельно выносим за скобки, допустим, их крылатую ракету FP-5, которая «Фламинго». Берем просто FP-2 дрон. Ну, это рабочая лошадка. Он постоянно наносит болезненные удары. Ну, то, что Middle Strike до этого вот упоминалось. Регулярно, постоянно. И сейчас мы знаем, что они испытывают FP-7 и FP-9 баллистические ракеты. Опять выносим за скобки, насколько оно будет сырое, не сырое, будет, не будет. Но сам факт того, что этого не было, и теперь оно появляется, и Украина будет это реализовывать. Это как раз говорит о том, что мы с вами созвонимся, скажем, осенью, у нас будет совершенно уже новый масштаб, новая реальность, где вы будете меня спрашивать, что изменилось вот с момента, когда мы говорили сейчас, в преддверии лет.
1: Это был израильский военный эксперт Игорь Левин. Фрагмент его интервью. Радио «Донбасс. Реалии». Несмотря на эффективность ударов вооруженных сил Украины, линия фронта продолжает приближаться к Славянску и Краматорску, последним двум крупным городам Донбасса, остающимся под контролем Украины. Российские войска сейчас находятся чуть более чем в 15 километрах от Славянска. И Краматорск, и Славянск постоянно подвергаются обстрелам, авиабомбардировкам с применением тяжелых управляемых бомб, атакам беспилотников и FPV-дронов. Тем не менее, в обоих городах жизнь кипит, работают магазины и коммунальные службы, и даже обновляется разметка на автомобильных дорогах. Из Краматорска репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова.
3: Татьяна уже 11 лет занимается клумбой у своего дома. Здесь цветы, декоративные камни, аккуратный заборчик. Но в последнее время у женщины опускаются руки.
4: Иногда и выходить уже сил нету, просто нет желания, потому что я только начну что-то верещить, только что-то начну и бегу в подъезд.
3: Это окраина Краматорска. Во дворах обгоревшие после ударов российских беспилотников машины. До линии фронта отсюда чуть более 15 километров.
4: А машины тут постоянно у нас бьют. Особенно эти VIP-вишки визжат так, что это просто непостижимо. Вчера 3 каба так на Славянске, что мне было слышно. И это каждый божий день. Особенно после перемирия, так они как с цепи сорвались. Что они творят, это нелюди есть. Нелюди.
5: Передвигаясь улицами Краматорска, нужно смотреть уже и в небо. Вон висит дрон, и неизвестно, чей он. Российские дроны в городе сейчас часто атакуют автомобили.
3: Российские дроны бьют и по жилым домам. Татьяна живет на 11 этаже и едва сдерживает эмоции.
4: Я их такой лютой лютью ненавиджу, что я, мабуть, уже, как бы мы когось дали мені, я б его собственными руками задушила, честно. У меня внуку 2,5 года, он так орет, так боится. А куда ехать, за что? Кому мы где нужны? Это мой дом, я здесь 35 лет живу, я брошу клумбу свою.
3: Ситуация в городе критическая, угроза растет, объясняет главный сержант 93-й бригады ВСУ Виталий.
6: Все указывает на то, что ситуация будет только ухудшаться. К сожалению, складывается так, что наши действия носят скорее характер реагирования. Мы постоянно пытаемся успеть за противником.
3: Кроме дронов «Камикадзе», Краматорск все чаще подвергается ударам авиации. В начале мая армия России сбросила на центр города 3 фугасные бомбы. Тогда погибли 6 человек. Еще 13 получили ранения. Проезжая по городским улицам, видим черный дым. Только что был атакован инфраструктурный объект. В полиции говорят, что атаки происходят каждый день, в любое время суток.
5: В Краматорске начали появляться так называемые зубы дракона. Пока они здесь лежат насыпью, обычно их выставляют для укрепления линии обороны. Это, пожалуй, особенность городов Донбасса. Какой бы ни была ситуация на фронте, коммунальные службы продолжают работать, пока это можно.
3: Сотрудница коммунального предприятия Руслана называет нынешнюю ситуацию терпимой.
7: Надо быть в чистоте и в добре. Не очень приятно в грязном жить. Сами посудите. Так же ж.
8: Руки не опускаются, когда видите ситуацию?
7: Нет. А если руки опустятся, будет очень страшно тогда. А так хоть заняты руки и голова занята чем-то.
3: 18 мая армия России обстреляла Краматорск РСЗО «Смерч», а 19-го опять ударила по Краматорску авиабомбами. Есть раненые и погибшие.
1: Из осажденного города Краматорск передавал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
9: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 21 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российский рубль, по версии информационного агентства Bloomberg, стал валютой, которая продемонстрировала максимальный рост по отношению к американскому доллару за последние 3 месяца. Доллар в России вплотную приблизился к 70 рублям, юань был ниже 10 рублей и 30 копеек на ожидании хоть какого-то результата от визита Владимира Путина в Китай. Но поскольку каких-то весомых результатов нет, от минимальных значений валюты в последние дни отошли. Тем не менее, курсы и юаня, и доллара вернулись к значениям февраля 2023 года. После локального максимума 19 марта, когда за доллар давали без малого 85 рублей, американская валюта подешевела на 17,5%, и за те же 2 месяца китайский юань стал дешевле на 18%. Курс упал с 12 рублей 65 копеек за 1 юань. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
11: Причины лежат на поверхности. В результате войны в Персидском заливе цены на нефть, включая российский сорт «Юрлс», взлетели. В результате российские экспортеры, по данным Банка России, только в апреле утроили чистые продажи валюты на внутреннем рынке, которые достигли по результатам месяца 7,3 миллиарда долларов. Не последнюю роль сыграло и смягчение американских санкций в отношении покупателей российской нефти. Первую 30-дневную лицензию на покупку российской нефти, уже загруженной на танкеры, Федеральное казначейство США по просьбе Индии выдало еще в начале марта. После этого лицензия дважды продлевалась. В последний раз секретарь казначейства Скотт Бессент подписал продление разрешения 18 мая. Причем оба раза за день-два до продления Бессент безапелляционно заявлял, что его не будет. Что касается спроса на валюту, он остается ограниченным. Оттоку капитала препятствуют международные санкции, которые, в отличие от послаблений в отношении нефти, никто не смягчать, ни уж тем более отменять, пока не собирается. Импорт в силу ряда обстоятельств ограничен. Резкое снижение инвестиционной активности – по результатам 2025 года инвестиции упали на 2,3%, в том числе в государственном секторе экономики, в частном инвестиции практически остановились, привело к сокращению закупок за рубежом машин и оборудования. Сокращение потребительского спроса, особенно на товары длительного пользования, сказалось на поставках как потребительских товаров, так и комплектующих для их производства. В довершение ко всему, надежды участников рынка на возвращение Министерства финансов к выполнению бюджетного правила, что в условиях высоких цен на нефть фактически равнозначно интервенциям на валютном рынке, направленным на ослабление рубля, не оправдались. Наконец, еще один фактор, влияющий на курс российской национальной валюты – это уровень ставок. Не следует забывать, что в начале 2023 года, когда курс доллара и юаня был таким же, как сейчас, ключевая ставка Банка России была 7,5% годовых. То есть почти вдвое ниже текущих 14,5% и ровно вдвое ниже ставки, действовавшей до 28 апреля текущего года. Несмотря на серию снижений ключевой ставки, она остается достаточно высокой, чтобы через дружественные юрисдикции привлекать спекулянтов, играющих на разнице ставок. Приток этих горячих денег, слишком дорогих для того, чтобы стимулировать инвестиции в реальный сектор российской экономики, создает дополнительный риск дестабилизации финансовой системы при снижении ключевой ставки. Поскольку приток сменится стремительным оттоком, как только риски размещения денег в России станут выше потенциальной доходности игры на разнице ставок, что заставляет Центральный банк крайне осторожно подходить к снижению ключевой ставки. Единственное преимущество крепкого рубля заключается в том, что он помогает сдерживать инфляцию за счет возможности насыщать потребительский рынок относительно дешевым импортом. Однако это преимущество оборачивается серьезным вызовом для внутренних производителей, которые не выдерживают конкуренции с иностранцами, не страдающими от необходимости обходить международные санкции и имеющие возможность кредитоваться под куда как более низкие проценты. Кроме того, излишне крепкий рубль существенно снижает выгоды экспортеров от высоких цен на сырье, поскольку основные расходы экспортера несут в дорогих рублях, а доходы получают в дешевеющей валюте. И если учесть, что на внешний рынок работают не только нефтегазовые компании, этот фактор может не только привести к снижению прибыли, но и привести к убыткам. По крайней мере, российским металлургам конкурировать на мировом рынке в нынешних обстоятельствах, то есть при санкциях, крепком рубле и дорогих кредитах, крайне затруднительно. Про бюджеты говорить нечего, апрельские результаты говорят сами за себя. Нынешняя тенденция на российском валютном рынке долго продолжаться не может. Либо правительство придумает способ ослабить рубль, либо это произойдет в результате кризиса, в процессе которого начнутся массовые дефолты по корпоративным облигациям и банкротство банков, не способных выплачивать проценты, под которые они привлекали деньги на депозиты. И тогда рубль тоже упадет, только уже неконтролируемо.
1: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Крупный дипломатический скандал вызвало видео, опубликованное министром безопасности Израиля, ультраправым политиком Итамаром Бен-Гвиром, на котором он с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами, пытавшимися прорваться в сектор Газа, как они заявляют, с гуманитарной миссией на судах так называемой флотилии Сумуда. Бен-Гвир при этом выкрикивает «Добро». Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева, каникулы закончились. На видео одной из женщин-активисток сотрудники береговой охраны силой довольно грубо заставляют опуститься на колени и склонить голову. Как пишет израильское издание Newsru, протест заявили Италия, Франция, Великобритания, Канада, Испания, Бельгия, Нидерланды, Португалия и Южная Корея. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал действия Бен-Гвира позорным шоу, нанесшим Израилю серьезный дипломатический ущерб. В ответ на это Бен-Гвир заявил, что, цитата, «некоторые в правительстве до сих пор не поняли, как надо обходиться с пособниками террористов». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, я вновь цитирую издание Newsru, заявил, что «хотя Израиль вправе препятствовать тому, чтобы провокационные флотилии пособников террора Хамаса входили в наши территориальные воды, действия министра Бен-Гвира в отношении задержанных не соответствуют ценностям и нормам Израиля». Увольнение Бен-Гвира, которое разрушило бы правящую коалицию в Израиле, не последовало. Нетаньяху распорядился как можно скорее депортировать активистов, прибывших на судах флотилии Сумуда. Тем временем издание «Аксиос» пишет со ссылкой на свои источники о том, что после заявления президента США Дональда Трампа о скором окончании войны против Ирана у Трампа состоялся очень напряженный телефонный разговор с Бенямином Нетаньяху. По словам собеседников «Аксиос», Трамп сообщил Нетаньяху, что посредники готовят так называемое письмо о намерениях, которые США и Иран могли бы подписать для формального завершения войны и запуска переговорного процесса по ядерной программе Тегерана, а также по вопросу открытия Ормузского пролива. При этом По данным Axios, Нетаньяху скептически отнесся к переговорам и предпочел бы им возобновление боевых действий, чтобы ослабить военный потенциал Ирана и нанести еще один серьезный удар по его инфраструктуре. Трамп во вчерашнем комментарии по поводу своих отношений с Нетаньяху сказал, что тот сделает все, что он захочет. С ним все в порядке. Он сделает все, что я захочу. Он очень-очень хороший человек. Он сделает все, что я захочу. И он замечательный парень. Для меня он замечательный парень. Не забывайте, что он премьер-министр в военное время, и, на мой взгляд, в Израиле к нему относятся несправедливо. Сейчас у меня в Израиле рейтинг 99%. Я мог бы баллотироваться на пост премьер-министра, так что, может быть, после всего этого я поеду в Израиль и буду баллотироваться на этот пост. Это был президент США Дональд Трамп. Министерство иностранных дел Ирана по-прежнему настаивает, что для успеха мирных переговоров необходимы прекращение войны, включая боевые операции Израиля в Ливане, снятие санкций с Ирана, разморозка его активов, компенсация ущерба и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Последнее, кстати, как отмечают многие эксперты, прямо противоречит международному морскому праву. На этом фоне сегодня в Карибское море вошла авианосная ударная группа американских военно-морских сил во главе с атомным авианосцем «Нимитс». В ее состав входят авиагруппа Carrier Air Wing 17, эсминец «Гридли» и танкер обеспечения «Патексент». Переброска сил последовала сразу после того, как администрация президента США Дональда Трампа выдвинула против 94-летнего сейчас бывшего президента Кубы и ее неформального лидера Рауля Кастро обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан. Вот что заявил генеральный прокурор Соединенных Штатов Тодд Бланш. Сегодня мы объявляем о предъявлении обвинения Раулю Кастро и нескольким другим лицам в заговоре с целью убийства граждан Соединенных Штатов Америки. Господину Кастро и остальным также предъявлены дополнительные обвинения, включая уничтожение самолетов и 4 отдельных эпизода убийства. Убитые были безоружными гражданскими лицами и выполняли гуманитарные миссии по спасению и защите людей, спасавшихся от угнетения, пытавшихся пересечь Флоридский пролив. Как говорится в обвинительном заключении, Рауль Кастро и 5 его сообщников участвовали в заговоре, который закончился тем, что кубинские военные самолеты выпустили ракеты по этим гражданским самолетам, в результате чего погибли 4 американца. Впервые за почти 70 лет высшему руководству кубинского режима в США предъявлено обвинение в актах насилия, повлекших за собой гибель американских граждан. Если вы убиваете американцев, мы будем преследовать вас, независимо от того, кто вы, какой у вас титул, и в данном случае независимо от того, сколько времени прошло. Это был генеральный прокурор США Тодд Бланш в иске. Речь идет о событиях 1996 года. Тогда 4 участника организации Brothers to Rescue, Братство спасения, вылетели в рамках гуманитарной миссии, чтобы помочь кубинским беженцам на плотах, но кубинские истребители сбили 2 гражданских самолета Братства спасения над нейтральными водами. Несмотря на переброску войск в Карибское море, Дональд Трамп заявил, что не видит сейчас необходимости в военной эскалации против Кубы, охваченной тяжелейшим топливным кризисом после прекращения поставок на остров нефти из Венесуэлы. И последняя тема. Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося советского ученого, диссидента, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Дмитриевича Сахарова. И в память о нем короткая история, связанная с именем Андрея Сахарова, пересказанная в одном из эфиров «Радио Свобода» журналистом Сергеем Медведевым.
12: Борис Балтер, помните, был такой писатель, «До свидания, мальчики». Вот, и это было после вручения Нобелевской премии. Он с инфарктом попал в первую городскую больницу, и там лежали трое. Сам Балтер, партапарадчик какой-то и простой работяга. И партапарадчик все, значит, с газет говорил и день и ночь он ругал Сахарова. И он такой, и сякой, и, так сказать, уже вот все, что, так сказать, говорили из газет, там синдром инженера Гарина, вот это все учитывалось. Балтер ему так вяло что-то сопротивлялся, но что с ним спорить? А потом этот аппаратчик вдруг перешел на человеческую ногу. Говорит, я не понимаю, ну вот как это? Он же трижды герой. У него же дача, у него же квартира, у него же паёк, у него же Кремлёвка. Не эта больница, Кремлёвка, ты знаешь, какое там питание. Вот чего ему не хватало, чего? И тот работяга, все это время слушавший, не слушавший, лежавший лицом к стене, развернулся и сказал: вот ты об этом и подумай.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
9: Студия подкастов «Радио Свобода».
13: Кто из политиков сделает вас богаче?
14: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
15: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
16: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
17: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
18: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
19: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
20: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
21: Не будет экономического роста.
20: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
22: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
23: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью нейробиолога Бена Райана. Как социальные сети меняют наш мозг? Чем похожи щенята и фейки в интернете? Почему мозгу нужны друзья? И зачем выключать уведомления на телефоне? Нейробиолог, приглашенный лектор Стэнфордского университета и популяризатор науки Бен Райан рассказывает о том, почему социальные сети вызывают одиночество, тревогу и депрессию, и как справиться с онлайн-зависимостью. С ним беседует Ксения Соколянская.
24: Бен, на вашей странице на сайте Стэнфорда сказано, что вы одинаково увлечены и своими научными исследованиями, и научпросветом в соцсетях. Я думаю, что можно смело сказать, сейчас вы один из самых известных в интернете нейроученых. Вопрос такой, существуют ли какие-то опасности для мозга, если человек проводит много времени онлайн, пусть даже с пользой и для благой цели?
25: Мы живем в мире, где любой человек может выложить видео. Кто угодно может в это втянуться. Вы выкладываете видео в Инстаграм или ТикТок, и вдруг ваше видео становится вирусным. Внезапно ваша нейронная сеть и ваш мозг концентрируются на этом захватывающем новом приключении. Это было интересно, это было весело. Как мне сделать это снова? И эти платформы прекрасно осведомлены, что это огромный всплеск дофамина. Я испытывал это, я видел, как это испытывают другие. В начале карьеры я мог опубликовать видео перед сном, а потом проснуться среди ночи, чтобы проверить телефон. Я не спал всю ночь, проверяя, как там видео. К счастью, я сильно дистанцировался от этого. И сейчас я буквально выложил видео прямо перед этим интервью, и мне все равно. Оно уже в сети, как пойдет, так пойдет. Потому что я научился дистанцироваться от этого. Это слишком затягивает, чтобы позволять себе слишком сильно переживать. Думаю, это интересный момент, потому что, как мне кажется, социальные сети, особенно TikTok, делают вот что. Они дают вам испытать это чувство в самом начале. Я заметил, что обычно первый пост, иногда второй или третий, который человек выкладывает, набирает непропорционально много просмотров. У тебя может быть всего 30 подписчиков, а видео набирает 180 тысяч просмотров. Думаю, они делают это специально, потому что хотят, чтобы вы испытали, каково это сделать виральное видео и получить этот всплеск публичности, и захотеть пережить это снова. Потому что в интересах TikTok и Instagram, чтобы создатели постоянно заполняли платформу контентом, и они могли на этом выигрывать. Так что есть такой аспект. Как нейроученый, я прекрасно отдаю себе отчет в своей зависимости от этих ощущений. И есть аспект самих соцсетей вообще и рисков, которые связаны с тем, что ими злоупотребляют подписчики. По работе мне приходится проводить много времени онлайн по многим причинам. И есть много исследований, показывающих, чем больше времени люди проводят онлайн, тем хуже они себя чувствуют. У них растут показатели депрессии, растет тревожность, и они на самом деле становятся более одинокими, несмотря на то, что мы называем это социальные сети. Есть даже клинические исследования, где людям предлагали взять паузу от соцсетей, и когда они это делали, их тревожность снижалась, их депрессия становилась легче. У соцсетей есть много плюсов. Они позволяют нам быть на связи, получать информацию с невероятной скоростью. Но есть и много плохого, что с ними приходит. Я, как нейроученый, много думаю о таких вещах, но не уверен, что средний человек думает об этом так же, как я.
0: Есть ли у вас личный рецепт баланса? Как вы используете свои научные знания, чтобы проводить здоровое количество времени в соцсетях во благо, но без всей этой тревожности и других побочных эффектов?
25: У меня полностью выключено уведомление. Я принял это решение уже очень давно и доволен. Сейчас у меня выключены все уведомления, кроме СМС и звонков, даже Snapchat, которым я пользуюсь в личной жизни, а не для работы.
2: Having no notifications is amazing because it allows me to be in full control of my attention and there's fewer.
25: Отсутствие уведомлений — это потрясающе, потому что это позволяет мне полностью контролировать внимание. Вы меньше отвлекаетесь из-за того, что какому-то человеку понравился ваш пост. Пропускаю ли я иногда что-то важное? Наверное, но лучше так, чем когда тобой полностью управляет лента обновлений. Еще одна вещь, которую все должны понимать: у каждого мозга есть склонность застревать в определенных поведенческих паттернах.
2: Basically addiction and to getting stuck in certain behavioral tendencies. There are certain ways that.
25: Существуют способы сделать систему вознаграждения максимально затягивающими. Это хорошо известно в психологии. Это может быть скроллинг в соцсетях или однорукий бандит в казино. Иногда ты получаешь вознаграждение, иногда нет. И самая затягивающая система — это так называемый режим переменного подкрепления. Сейчас я объясню. Существуют схемы с фиксированным соотношением. Ты получаешь награду каждый раз, когда совершаешь действие. Или каждые два, или каждые три раза. То есть у вознаграждения есть фиксированное расписание. Казино устроено не так, потому что это не самый затягивающий формат. Сильнее всего затягивает, когда это происходит случайно. Допустим, в среднем каждое десятое дергание рычага игрового автомата приносит награду, но не всегда именно десятое. Иногда ты выигрываешь, а потом дергаешь опять и неожиданно выигрываешь снова. Вау, это огромный сюрприз для мозга. Теперь ты точно сыграешь еще. Но для следующего выигрыша может понадобиться уже 20 попыток. Этот переменный график самый аддиктивный. И со скроллингом в соцсетях то же самое. Свайп. Обычное видео, еще свайп, что-то, что очень понравилось и чем хочется поделиться. Дальше опять несколько никаких видео, и так до следующего победителя. Мы застреваем в цикле переменного вознаграждения. Для создателей контента все еще хуже. Я могу выложить 20 видео, и только одно будет успешным. Я могу даже не понимать, почему именно оно, но знаю, чем больше я выкладываю, тем выше шанс снова испытать эти ощущения. Я уже говорил, что платформы подсаживают молодых авторов. Первое, второе, третье видео идет отлично, вы получаете свое вознаграждение. падение. Гонитесь снова, выкладываете еще 5. Ни одно не заходит, выкладываете 6-е, куча просмотров, дофамин. Окей, хочу испытать это снова. Новое заходит опять, но в следующий раз понадобится сделать уже 40 видео. Контент-креаторам особенно тяжело в этой схеме переменного вознаграждения.
2: To answer your question that you posed a long time ago, the way I kind of prevent this for myself is I, like I said, I distance myself from the outcomes. My goal is to.
25: Отвечая на ваш вопрос, я стараюсь максимально дистанцировать себя от просмотров и результатов. Моя цель — просвещать публику. Я хочу приводить науку к людям. Конечно, обидно, когда я трачу 6 часов на подготовку 16-секундного ролика, все разжевываю, внимательно читаю исследования, стараюсь точно и увлекательно объяснить, потом выкладываю, а просмотров гораздо меньше, чем надеялся. Это разочаровывает. Но я не говорю себе, надо делать следующий ролик, чтобы он обязательно залетел. Моя миссия — просвещать, и я дистанцируюсь от эффекта вознаграждения и, надеюсь, уменьшаю дофаминовую погоню, чтобы создавать в комфортном для меня режиме, без потребности постить каждый день.
3: You know, we are just in the beginning of our conversation, and you have already repeated word dopamine for...
24: Только начали беседу, а вы уже несколько раз повторили слова «дофамин» и «награда». Существует мнение, что наш мозг на самом деле не стремится к состоянию счастья. Он хочет, чтобы мы выжили. Но когда вы говорите о вознаграждении, это значит, что мы все-таки ищем эти эмоции? Как это работает?
3: So,
2: dopamine is a neurotransmitter of learning.
25: Дофамин — это нейромедиатор обучения. Мы часто думаем, что это чувство, которое возникает, например, на американских горках. «У, дофамин!» Мы считаем, что это возбуждение, но это не совсем так. Дофамин выделяется, когда мы переживаем что-то приятное, но не для того, чтобы сказать «это классно», а чтобы помочь нам выучить это состояние и захотеть повторить его в будущем.
2: Another term that I often use and that
25: Поэтому, говоря о дофамине и награде, я часто использую еще термин «подкрепление». И да, вы правы, мозг — орган, созданный, чтобы помогать нам выживать. И он помогает нам выживать, обучая нас тому, что нам полезно. Представим примитивную жизнь тысячелетия назад. Вы с другими людьми ищете еду или охотитесь. И вот вы находите лук со съедобными ягодами. Мозг выделяет массу дофамина. Это потрясающе, я нашел ягоды. Но цель мозга — чтобы вы запомнили обстоятельства, где этот лук, как я сюда попал, с кем я был. Он поддерживает память, обучение, подкрепление, потому что приятные вещи, вызывающие выброс дофамина, подкрепляющие, хочется повторить. Секс, например, приятен. Почему? Потому что он эволюционно выгоден. Важно, чтобы секс приносил удовольствие, чтобы мы размножались, но есть вещи, не полезные для нас, которые обманывают дофаминовую систему, например, кокаин. Он напрямую вызывает вброс дофамина в мозге, сообщая: «Это хорошо, давай еще». Потому кокаин вызывает такую сильную зависимость. Он буквально говорит мозгу: «Продолжай». Похожий эффект и у социальных сетей. Свайпнули, увидели интересное видео, получили дофамин. Может быть, это что-то сексуальное, например, видео знакомого человека в купальнике. Мозг считает, что это социально значимая информация и сигнализирует. Это захватывает, оставайся, смотри, повтори позже. И так мы оказались в мире, где каждый раз, когда нам нечего делать, в очереди на кассе или ожидая врача, мы смотрим в телефон.
2: We're standing at the cash register, we're waiting at the doctor's office, and what does everybody do when they're sitting there with nothing to do?
3: May I ask you, in terms of those reactions, could that type of content that you...
24: А может ли полезный контент, который делаете вы, или контент в медиа, который производим мы, быть таким же привлекательным, как фото знакомого в купальнике, или приятным, как милые животные? Или с точки зрения науки это невозможно?
2: It's not scientifically impossible. It's about context, right? I think if
25: Научно это не невозможно. Все зависит от контекста. Если это срочная новость, одна страна напала на другую, происходит нечто значимое. Человек включает новости, он ищет ответ на важный вопрос. В таком контексте ваша новость может быть самой ценной и привлекательной вещью во Вселенной, потому что она дает мозгу то, что он ищет, закрывает информационную дыру. Но в обычной жизни новости, наука и полезные повседневные вещи, которые неплохо было бы знать, но которые не спасают жизнь, не будут так же захватывать, как щенята или как фейки, которые люди просто выдумывают. Почему дезинформация такая проблема? Потому что можно будет придумать что угодно, и это будет куда интереснее, чем правда.
24: Дофаминовая яма и дофаминовый детокс. Это правда или это интернет-легенды?
2: Okay, a nuanced answer. You can have a dopamine crash, and you can have a dopamine detox.
25: Надо отвечать подробно. Дофаминовая яма и дофаминовый детокс возможны, но, скорее всего, это не то, о чем вы читали в соцсетях. Часто, когда кто-то хочет нам что-то продать, он выдумывает разные вещи, чтобы вы захотели это купить. Если кто-то говорит, купите мой набор для дофаминового детокса, это невозможно. Я как нейроученый вообще не понимаю, что это значит. Но дофаминовая яма абсолютно возможна.
2: Or ecstasy, right? MDMA acts on dopamine. It acts on other chemicals in the brain as well, serotonin, norepinephrine.
25: Например, при приеме наркотика MDMA он воздействует на дофамин и на серотонин и норадреналин, заставляя высвободиться весь накопленный дофамин необычным для мозга образом. После этого человек оказывается в этой яме. У вас в запасе не осталось дофамина. Нейроны его хранили, а MDMA заставил их выплеснуться. На следующий день многие ощущают уныние, отсутствие мотивации, грусть. Так что яма возможна, но это не то, о чем обычно говорят онлайн.
2: The way it's described online.
3: If this misuse of social media,
24: а может ли злоупотребление соцсетями привести к дофаминовой яме?
2: Yeah, I think that's not studied yet, truly.
25: Это еще толком не изучено. Я считаю, что когда кто-то делает твердое заявление по неизученной теме, например, «да, соцсети вызывают дофаминовую яму», это несостоятельно. Как я могу так утверждать без доказательств, просто потому что мне так кажется? Я могу сказать, мне кажется, что это возможно. Это очень отличается от «есть научные данные». Возможно ли? Да, вполне. Может, не яма, но чрезмерная зависимость от соцсетей, использование их постоянно для снятия тревоги, отвлечения от реальной жизни может быть очень вредным. Зависимость от соцсетей реальна. Это уже становится диагнозом. Думаю, он войдет уже в следующее диагностическое руководство по психическим расстройствам. Зависимым от соцсетей точно можно стать. Попасть в дофаминовую яму, не знаю, не уверен.
9: Вы слушаете радиоцикл «Настоящее время» на Радио Свобода. Ксения Соколянская беседует с нейробиологом Беном Райаном.
24: Это отличный момент перейти к вопросу о вашей книге. Она называется «Почему мозгу нужны друзья?». Объясните, пожалуйста, почему.
2: Yeah, of course. Well, I've a little bit hinted at this already, actually. So I said humans are social animals, right? We exist very well in groups, and so.
25: Я уже отчасти говорил, люди — социальные животные. Мы отлично существуем в группах. Многое в работе мозга обусловлено тем, как все было в давние времена. Сила эволюции. У нас есть выражение, что люди запрограммированы на связь, wired for connection. Что это значит? Это значит, что мы получаем социальное вознаграждение, дофамин, а также серотонин, окситоцин, когда мы рядом с другими. Почему? Потому что люди лучше выживают в группах. Если взглянуть на 500 тысяч лет назад, выживали те, кто был в группе. Наш мозг развился так, чтобы нам было хорошо рядом с другими, чтобы мы были мотивированы держаться вместе ради выживания.
2: The humans that were most likely to survive were the humans that existed in groups. And so
25: с другой стороны, когда мы одни, вдали от племени, в древнем мире это было серьезной угрозой, шанс погибнуть был выше. Сегодня это уже не так. Вот я сейчас один, и ничего страшного не случится, но моему мозгу все еще страшна сама идея быть одному. Когда мы изолированы, запускается стресс-ответ, активируется ось ДГН. Одна из основных нейроэндокринных систем организма. Растет кортизол. То есть одиночество — это буквально одна из форм стресса. Постоянная изоляция — это хронический стресс. А у него могут быть очень плохие последствия. У нас плохая картина социальной изоляции. Крупные исследования на миллион людей показывают, что изолированные люди на 32% чаще умирают от любых причин. У них выше риски сердечных болезней, деменции, диабета, депрессии, тревожности, суицида, потому что мы не предназначены для изоляции. Нашим мозгам нужны другие. Собственно, поэтому мозгу нужны друзья. Нам нужно приоритизировать социальную связь. Я написал книгу, потому что в США, да и в остальном мире, проблема изоляции стоит очень серьезно. Люди проводят гораздо меньше времени вместе. Ковид это усилил.
24: У меня есть данные ВОЗ. Я специально посмотрела перед интервью. 16% людей в мире испытывают социальную изоляцию.
3: Experience social isolation. This is huge, right?
2: Yeah, I mean, oh, gosh, 16.
25: Господи, 16 вы сказали.
24: Да, каждый шестой.
2: That's that's pretty bad. In America, I think it's a lot worse. Here in the U.S., there's a survey a couple of years ago found that.
25: Это довольно плохо, и, думаю, в США все еще хуже. Был опрос пару лет назад, 58% людей заявили, что одиноки. А если смотреть данные о времени, проведенном в обществе других людей, между 2013 и 2021 годами время, которое люди проводят в одиночестве, выросло на 36 часов в месяц, всего за 8 лет. То есть за эти 8 лет почти полную рабочую неделю перенесли из времени, проведенного с кем-то, в одиночество. Это значимо, учитывая, что общение улучшает настроение, вызывает выделение позитивных нейромедиаторов, а одиночество — кортизол, воспаление, множество негативных последствий. Мы переставили 30 часов хорошего воздействия на мозг на плохое. Люди вроде бы знают, что социализация полезна. Они думают, наверное, будет неплохо провести какое-то время с друзьями на выходных. Но и поваляться на диване, отдохнуть как следует, тоже будет неплохо. Я не думаю, что люди понимают, какие научные данные за этим стоят, и поэтому я написал книгу. Мне кажется, это похоже на вопрос сна. Люди в целом знают, что нужно спать по 7-8 часов. И они знают, что если поспят всего 4 часа, они будут чувствовать себя гораздо хуже. Есть популярные статьи про глимфатическую систему, про то, как мозг очищается во сне, как сон влияет на память. А вот данные о значении и пользе социальной связи, как мне кажется, не смогли покинуть академические круги. Люди мало знают, что именно делает общение с мозгом. Поэтому я и написал книгу, как ученый, изучавший этот вопрос 10 последних лет.
2: To write this book as a neuroscientist who's been studying this stuff for a decade.
3: This is fascinating. When you say being around others,
24: когда вы говорите «быть рядом с другими», есть ли разница, если человек находится среди тех, кто ему нравится, или среди случайных людей?
3: He likes, or just random strangers.
2: You can imagine that the science here kind of tracks with the lived experience, right?
3: Okay.
2: That clearly.
25: Наука тут полностью соответствует жизненному опыту. Очевидно, что время с лучшим другом лучше для мозга, чем взаимодействие с незнакомцем или тем более с тем, кто вам не нравится. Предполагая, что это неприятное взаимодействие. Хотя, если у вас хороший контакт с тем, кто вам не особо нравится, это может быть очень даже терапевтично. Ого, может, мы не такие уж и разные.
2: You can also benefit greatly from interacting with strangers. There's a lot of science on this too, and this is actually one of my favorite areas.
25: Но и от общения с незнакомцами можно сильно выиграть. Много исследований показывают, когда люди общаются с незнакомцами в поезде, в автобусе, они чувствуют себя гораздо лучше, и незнакомцам тоже лучше, хотя до этого люди ожидали, что пользы не будет, что будет неловко, что их оттолкнут. На деле же отличный опыт. Я везде и в книге говорю, надо этим пользоваться. Мы окружены незнакомцами в ресторанах, магазинах, у врача, и не общаемся. Хотя исследования показывают, что это нам полезно. Можно пробовать, задать вопрос, начать разговор и посмотреть, куда пойдет. И, кстати, в тех исследованиях, где к незнакомцам подходили для общения, процент отказов был 0%.
24: Важность физического контакта — еще один мой вопрос. Почему прикосновения, объятия, рукопожатия так важны?
2: I have a whole chapter in the book on love and deep connection, and I talk in there about.
25: У меня целая глава о любви и глубокой связи, там про прикосновение. Это очень интересно. Много работ показывают, что прикосновение важно, даже когда мы этого не осознаем. Например, есть исследования с официантами. Легкое прикосновение к руке или еще какое-то приличное касание, и чаевые выше.
2: And there's also, you know, studies showing that like touching others can improve likability, can improve like the sort of connection you have.
25: Есть данные, что прикосновения повышают симпатию и чувство связи. В целом, позитивное социальное прикосновение вызывает выброс окситоцина. Его называют гормоном любви. Это и гормон, и нейромедиатор. Он циркулирует в теле и передает сигналы между нейронами. Окситоцин — социальный клей. Почему? Вероятно, потому что он вызывает выброс дофамина и серотонина. А дофамин, как мы знаем, сообщает мозгу: «Это хорошо, сюда надо вернуться». Так что если кто-то делает вам массаж или обнимает вас, мозг выделяет окситоцин, за этим следуют выбросы дофамина и серотонин. И это сигнализирует обратно в мозг. Это было полезно. Потому что, опять-таки, 500 тысяч лет назад это было полезно для выживания. И сегодня мозг тоже говорит: это отличный признак, этот человек позаботится о тебе. Он может понять, что ваш романтический партнер надежен, что с ним можно, говоря научным языком, завести потомство. Плюс у окситоцина есть еще множество бонусов, кроме того, что он помогает формировать эту очень особенную связь между людьми. Он уменьшает воспаление, поддерживает иммунитет, усиливает рост костей, снижает социальную тревожность. Так что прикосновение полезно мозгу и телу множеством способов.
24: Мы живем в мире, где можно оставаться на связи 24/7 и все равно чувствовать себя совершенно одиноким. Раньше мы говорили о соцсетях. Почему инструменты, изначально созданные для того, чтобы оставаться на связи, на деле усугубляют изоляцию?
2: And I published it. I call it the virtual disengagement hypothesis.
25: У меня есть теория, я ее опубликовал. Я называю ее гипотезой виртуального разъединения, virtual disengagement. Идея такая: когда мы общаемся лицом к лицу, почему мозг понимает, что я говорю с человеком, а не со стаканом воды? Потому что у объекта есть мимика, тон голоса, язык тела, социальные сигналы, которые мозг обучен распознавать. Есть данные, что распознавание этих сигналов активирует область эмпатии, понимания и разделения эмоций другого. Но в соцсетях, в худшем случае, вы увидите просто текст. Твит — всего лишь текст, описывающий чувства. Социальных сигналов нет, ни мимики, ни тона. Мозгу нечем активировать систему эмпатии, поэтому мозг не обрабатывает это как полноценное социальное взаимодействие. Что, в общем-то, очевидно. Листая ленту и видя 20 постов, вы не уходите с ощущением, что провели 20 разговоров. Вы получили социальную информацию, но мозг вовлекся не так. Есть данные, что онлайн мы получаем меньше социального вознаграждения, что логично. Мозг не видит человека, он видит экран. Плюс моя теория утверждает, что системы эмпатии не включаются. Мы меньше принимаем эмоции другого и меньше заботимся о них. Отсюда враждебность и агрессия. Первый ваш вопрос был про мой опыт в соцсетях. Меня постоянно атакуют, люди ругаются в комментариях, других травят. Но я не думаю, что эти люди такие же в реальной жизни. Просто онлайн они меньше понимают и чувствуют эмоции другого. Это как бросить дротик и отвернуться до того, как он попадет. Вы не видите боли, которую причинили. Примерно это и происходит. Соцсети позволяют оставаться на связи, но не обеспечивают настоящей связи, как ее распознает мозг.
24: Если кто-то в какой-то момент утратил чувство связи, можно ли перезагрузить его и снова стать более социальным и почувствовать себя лучше?
25: Да, можно.
24: Это обратимо.
2: But I'm glad you asked this question, because there's a big but here, that you may have trouble doing that. Because what happens is when we become isolated.
25: О, да, конечно. Но хорошо, что вы спросили. Есть большое «но». Это может быть трудно. Когда мы изолируемся, происходит несколько негативных вещей. Мозг начинает иначе обрабатывать социальную информацию. Уровень социального вознаграждения снижается, выделяется меньше окситоцина при взаимодействии. Поэтому, выйдя в люди после долгой паузы, вы можете испытать меньше обычной радости. Это плохо, потому что, придя домой, вы подумаете: «Фу, не хочу повторять», и провалитесь еще глубже в изоляцию.
2: I'm not doing that again, right? And then you go even deeper into isolation. So one thing to be aware of there. Second thing is that
25: Второе. Изоляция смещает фокус мозга на негативные социальные сигналы. Вы чаще интерпретируете нейтральное как негативное или оскорбительное.
2: And the third thing that can happen is that social isolation is associated with problems with trust. And so when you are interacting with someone,
25: третье, начинаются проблемы с доверием. Вы меньше доверяете другим. Они это считывают и меньше доверяют вам.
2: And because of that, because you're not trusting them, they will pick up on that and they will not trust you as much. But you also have to recognize.
25: То есть выбраться из изоляции реально, но надо понимать, первые пару взаимодействий могут быть хуже обычного и не будут репрезентативны. Важно, как вы будете себя чувствовать на третьем, четвертом, пятом контакте.
9: Это было интервью нейробиолога Бена Райана Ксении Соколянской. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы можете послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
5: Каким вам представляется будущее России? –

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
2: Баланда, пытки, all-inclusive. Тюрьмы и колонии вошли в российский топ-3 государственных учреждений по удобству услуг. 10 тысяч за справку, 1,5 миллиона за оставление в тылу. Как вымогательство и поборы в российской армии стали нормой. Вместо помощи – живодерня. Зоозащитники требуют отменить закон, позволяющий убивать бездомных кошек и собак.
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: Жительницу Сыктывкара, 23-летнюю Кристину Якуненко, суд приговорил к 10 годам колонии за содействие террористической деятельности. По версии следствия, в 2024 году она переписывалась во ВКонтакте с куратором, который убедил ее вербовать людей для совершения терактов. И она писала разным пользователям с предложением устроить теракт. Среди них были и дети. Якуненко признала вину. В январе в следственном изоляторе она родила ребенка. Во время судебных заседаний с ним сидела ее сокамерница. К 6 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего краеведа и ветерана татарского национального движения Фазыла Валиахметова за повторную дискредитацию российской армии и оправдание терроризма. Поводом для дела стала антивоенная публикация на татарском языке и пост со ссылкой на обращение, признанного террористическим, Легиона Свободы России. Вину Валиахметов не признал. Проект «Поддержка политзаключенных Мемориал» внес его в список политических заключенных. Год исправительных работ суд в Воронеже назначил местному жителю за демонстрацию запрещенной символики. Поводом для возбуждения дела стала публикация во ВКонтакте фотографии Адольфа Гитлера, а также селфи в одежде с пентаграммой. Следствие сочло это символикой несуществующего международного движения сатанизма, признанного в России экстремистским. Российские законы позволяют возбуждать уголовное дело о демонстрации запрещенной символики, если человека ранее уже осудили по аналогичному административному делу. Как отмечает «Медиазона», это первый известный приговор по уголовному делу о запрещенной символике, где упоминается сатанизм. Имя осужденного не называется. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистской организацией российскую ЛГБТ-сеть, крупнейшее в России межрегиональное общественное движение, защищающее права квир-персон. А суд в Ярославле признал экстремистским ЛГБТ-движение «Калиста». В сообщении пресс-службы суда говорится, что деятельность «Калиста» направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей. По данным правозащитной организации «Первый отдел», за последние 10 дней уже 7 ЛГБТ-инициатив признаны экстремистскими. Помимо российской ЛГБТ-сети и «Калиста», экстремистскими объявлены самарская организация «Ирида», группа «Выход», ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, издание «Парни плюс» и московский комьюнити-центр для ЛГБТ-плюс-инициатив. А за пропаганду ЛГБТ суд в Туле арестовал на 5 суток и постановил выдворить из России иностранца. Его имя не называется. Как выяснило издание «Медиазона», протокол на него составили из-за отзыва, который он оставил на юбку из эко-кожи в интернет-магазине Wildberries в сентябре 2025 года. Из материалов дела следует, что иностранец выложил фотографии с собой и написал, далее цитата, «Прекрасная юбочка скрывает не только недостатки фигуры, но и даже то, что я парень». Конец цитаты. В решении суда этот отзыв назвали «открыто демонстрирующим привлекательность нетрадиционных сексуальных установок».

0: Российского археолога Александра Бутягина, задержанного в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины, освободили в рамках обмена заключенными. 28 апреля Россия и Беларусь провели обмен арестованными с Польшей и Молдовой по формуле 5 на 5. Бутягин руководил археологическими работами по исследованию античного города Мирмейки на территории современной Керчи. Власти Украины считают незаконным его участие в раскопках после аннексии Крыма Россией в 2014 году и подозревают его в частичном разрушении объекта культурного наследия. В марте суд в Варшаве одобрил запрос властей Украины об экстрадиции Бутягина.
1: Российские тюрьмы и колонии включили в топ-3 госучреждений по удобству услуг для россиян. Как сообщает издание «Коммерсант», такие результаты рейтинга, составленного аналитическим центром при правительстве, были приведены на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ключевыми показателями при расчетах были степень удовлетворенности пользователей, доля неоказанных в итоге услуг, нарушение сроков их предоставления и частота сбоев IT-систем. Федеральная служба исполнения наказаний по этим показателям набрала в индексе клиентоцентричности 94% из 100 возможных, уступив только налоговой и Минфину. А тем временем издание «Верстка» посчитало, что за последние 20 лет политзаключенные в российских местах лишения свободы провели почти 300 голодовок. И если раньше таким образом чаще всего протестовали против незаконного административного ареста, то с 2022 года голодовку объявляют, требуя достойных условий содержания и доступа к медпомощи, так как другие методы не работают. И нередко заключенные умирают и не из-за голодовки, а просто не дождавшись врача.
2: Сильные головные боли, проблемы с дыханием, боли в ногах. На такие симптомы жаловался бывший лидер профсоюза действия в Кемеровской области Олег Тырышкин. В 2024 году его приговорили к 2 годам колонии по делу об оправдании терроризма за комментарии о гибели экс-главы Чечни Ахмата Кадырова. В перерывах между судебными заседаниями, пока рассматривали дело, Тырышкин ложился на пол камеры. Это было видно по видеотрансляции. У него, как пишет издание «Сибирский экспресс» и «Сота Вижн», была киста головного мозга, панические атаки и органическое расстройство личности. При этом его постоянно переводили в разные учреждения – из колонии в психбольницу, потом обратно, рассказывала жена заключенного. 4 февраля Тырышкин пожаловался на боли в сердце. Его доставили в Кемеровскую больницу, где вскоре он скончался. О том, что состояние заключенного резко ухудшилось, не сообщали ни семье, ни адвокату. Не спешат сообщать родственникам и защитникам порой и о смерти заключенного. Так 8 января из-за пневмонии умер Роман Сидоркин. Его и его жену Татьяну, оба работали на оборонном предприятии в Курске, летом 2023 года приговорили к 17 и 13 годам лишения свободы, в том числе по статье о госизмене. По версии следствия, они передавали некие данные украинской разведке. Сидоркина перевезли из тюрьмы в туберкулезную больницу Саратова за 4 дня до смерти, хотя симптомы болезни появились гораздо раньше. О том, что он умер, проект «Русь сидящая» написал лишь в апреле, получив ответ от сотрудников больницы на отправленную Сидоркину открытку. До этого официальных подтверждений гибели политзаключенного у правозащитников не было. Было лишь сообщение от их источника. Вероятно, этих смертей можно было избежать, если бы медпомощь поступала вовремя. Но добиться ее бывает сложно, и некоторые заключенные идут на отчаянный шаг, объявляя голодовку, чтобы привлечь внимание. В конце прошлого года в следственном изоляторе номер 5 Екатеринбурга на такие меры пошел Игорь Якуничев, приговоренный к 12 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках. По словам Якуничева, у него росла киста и усиливались боли в позвоночнике. Он подал административный иск, заявив, что длительное неоказание медицинской помощи является пыткой. Суд вернул иск, предложив жаловаться на действия СИЗО, а не на пытки, писало издание «Горизонтальная Россия». На днях мать Якуничева сообщила, что не знает, где находится ее сын. А в официальных ответах из СИЗО говорится, что он отказался от лечения, пишет «Сота Вижн». В открытых источниках актуальной статистики о заболеваниях и смертности в российских местах лишения свободы нет. В 2023 году ФСИН засекретила значительную часть данных. По крупицам можно собрать сообщения о гибели. Но, как правило, если речь идет о политзаключенном, с которым поддерживали связь адвокаты или правозащитники. Так, 17 апреля стало известно о смерти в колонии номер 2 Воронежской области антивоенного активиста и проповедника Вегана Христолюба Божьего. Его приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблений чувств верующих. Сотрудники колонии утверждают, что он повесился в штрафном изоляторе. Родственники в эту версию не верят. Христолюб был глубоко религиозным человеком, а в христианстве суицид считается грехом.
3: Не верят в версию о самоубийстве и подруга другого политзаключенного, художника Андрея Акузина, которого арестовали за комментарии в социальных сетях. По словам Ирины, далее цитата, «вряд ли мы когда-либо узнаем правду. Несколько наших товарищей убеждены, что его там убили». По версии сотрудников СИЗО Комсомольска-на-Амуре, где находился Акузин, он повесился в начале апреля. Согласно последним данным, опубликованным в СИН в 2023 году, в России на 10 тысяч заключенных приходится 47 смертей в местах лишения свободы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница Анна Каретникова. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вот издание «Коммерсант» нам сообщает, что Федеральная служба исполнения наказаний заняла третье место в рейтинге ведомств, которые наиболее клиентоориентированы в России. Там каких-то 94% из 100 возможных. Потрясающие цифры. Скажите, пожалуйста, а что же такое произошло? Как это внезапно вдруг российские тюрьмы и колонии из страшных мест, о которых мы много раз слышали, вдруг стали такими эталонами сервиса и гостеприимства государственного?
4: Я не совсем поняла, каким образом и по каким услугам выстраивался этот рейтинг. Вот как проводились эти замеры. Потому что тут сразу стоит разделить две вещи. Что там хорошего, казалось бы, может быть во ВСИН. И это всякие сервисы, не собственно ВСИНовские, но какие-нибудь в группы, да, федеральные государственные унитарные предприятия, которые обеспечивают удобную переписку, которые обеспечивают интернет-магазины, которые обеспечивают в следственных изоляторах электронную запись, да, адвокатов, родственников на свидание с своими подзащитными или близкими. Я думаю, что речь-то как раз идет об этом. То есть о том, что вообще-то можно просчитать каким-то образом и хоть как-то уподобить тем услугам, которые какая-нибудь там налоговая инспекция оказывает, например. А вот все то, что просчитать нельзя, вот это вот все отвратительное, ужасное медицинское обслуживание, невозможность получить какие-то вещи, которые ты попросил, свои собственные вещи, потому что сотрудников не хватает и некому этим заниматься. Мы уже говорили об этом, о безумном некомплекте личного состава. Вот об этом всем, я думаю, в рейтинге как раз речи не идет. Вот о том, что как раз и составляют все эти ужасы тюрьмы в основном. А вот об этих госсервисах. И второе, конечно, что хотелось бы сказать, и тоже, на мой взгляд, немаловажно, это, собственно, вот эти вот клиенты, клиентоориентированность которых считается, но это же очень здорово, это взять каких-то людей, лишить их права жаловаться, потому что если они будут жаловаться, то им будет еще хуже, да, их напугать, лишить возможности куда-то обратиться. И тогда, конечно, действительно будут только положительные отзывы. Вот. И отрицательных даже не будет почти совсем, особенно теперь, когда почти некому их освещать и отрабатывать. Ни ОНК, ни особо свободных СМИ сейчас мы не видим. Конечно же, в таких условиях ФСИН выигрывает.
1: А каковы, кстати, условия содержания людей сейчас в России, в российских тюрьмах и колониях? Ну, то есть можно ли говорить, что все, если сравнивать ретроспективно с тем, что было там, условно говоря, 20 лет назад и к чему пришли сейчас, изменилась ли ситуация к лучшему с точки зрения бытовых каких-то условий?
4: Я долго занималась, работая в Москве, тем, чтобы это улучшилось. Улучшались, как правило, на какой-то период и очень локально какие-то отдельные участки. Можно подтянуть питание. Очень сложно что-то сделать с медициной. Почти невозможно, потому что вот так все организовано, что все денежки, все лекарства, все по остаточному принципу, и ничего нет никогда. Ни оборудования, ни медтехники, ничего. Вот. Но изменить систему глобально, вот так, чтобы она стала отличаться от той, что была 20 лет назад, это нужно глубокое реформирование всей этой системы в целом, но явно не в условиях войны и репрессий, которые сейчас происходят. Об этом мы подумаем когда-нибудь потом.
1: Ну вот, кстати, я почему назвала цифру в 20 лет? Потому что тут буквально на днях издание «Верстка» опубликовало большое исследование. Они посмотрели за 20 лет последних в России, как часто и по каким причинам голодали политзаключенные. И пришли к удивительным, с моей точки зрения, выводам. То есть если раньше голодовка использовалась в знак протеста против вообще несправедливости самого факта заключения, там, административного ареста чаще всего, то в последнее время, начиная с 2022 года, люди прибегают к голодовке, чтобы привлечь внимание к бедственному положению, к тем условиям содержания, в которых они оказываются, к тому, что не предоставляется медицинская помощь, к тому, что их бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Что произошло? Почему вдруг так сместился фокус администрации вот этих учреждений на, ну, очевидно, не знаю, заведомое создание неблагоприятных условий для людей, уже сидящих, которые и так уже в изоляции, и так уже лишены многого?
4: Тут я не соглашусь, что он сместился. Он, вот когда я пришла работать там 16 лет назад, да, все было примерно так же, как оно есть сейчас. Специально тяжелых, ужасных условий людям не создают. Просто сотрудники считают, что это нормальные условия. Они вот так всегда работали, и зэки так вот всегда сидели. И таблетку они должны были выпрашивать неделю, а там, чтобы мы починили кран протекший, ну, это месяц можно просить, если вода куда-нибудь в кабинет начальника колонии не хлещет. Это, к сожалению, это не злой умысел. Это порочность самой системы, которая не реформировалась там, со времен ГУЛАГа. Со времен ГУЛАГа она осталась примерно такой же и идеологически. То есть вот был краткий период, когда она просто не могла найти свою идеологию. А вот сейчас она обрела какую-то новую идеологию. И с точки зрения просто ужасных, чудовищных условий, в которых могут жить люди, но пусть живут. И именно поэтому люди объявляют и объявляли раньше. Просто мы слышали о политических голодовках тех времен. А были, разумеется, голодовки по условиям содержания. И по серьезным вещам, и даже по каким-то пустякам. Вот, да, чтобы тебе вкрутили лампочку, иногда приходится объявить голодовку. А это в Москве все было. Для того, чтобы к тебе пришел фельдшер и посмотрел, что с тобой, тебе, может быть, нужно было зашить рот себе нитками. Или, может быть, надо было взять вот лезвие, эту мойку, и что-нибудь по руке себе порезать. Потому что иных форм протеста в тюрьме практически нету. Есть еще жалобы, самые цивилизованные, путь. Но они очень часто просто не выходят из мест лишения свободы. Вечная проблема.
1: Вы говорите, что тюремщики не особенно изменились в последнее время. То есть они не делают ничего такого, чего не делали прежде. Но, тем не менее, раньше я не припомню, чтобы мы так часто слышали о том, что людей, каких-то политзаключенных, бесконечно помещают и помещают в штрафные изоляторы. Они только выходят, сразу помещают. Только вышли, отсидели там 15 суток и опять. То есть они фактически все время сидят на штрафном положении, а сейчас как будто бы это распространено. Или просто так кажется, потому что стало больше политзаключенных, которые об этом чаще рассказывают.
4: Вы совершенно правильно сказали. Просто эта проблема попала в фокус нашего внимания. Потому что раньше от того, что какой-то там бродяга-стремяга, будущий вор в законе, не вылезает из ШИЗО годами, мы просто не знали. Или какой-то просто непокорный арестант, который не понравился администрации, и вот так же его держат, и потом, что называется, через матрас, да, в ночь переночевать там, где-то вне ШИЗО выдворяют туда снова. А теперь это коснулось людей более нам близких, более значимых для нас, и мы просто узнали об этой проблеме. Но, кстати, я бы сказала, что вот это сажание в ШИЗО вновь пребывающих политических заключенных, и это, наверное, некая установка сверху, но не такая установка, там, пытайте их побольше, жестите побольше. А, например, приходит какой-нибудь циркуляр, усильте контроль за людьми с так называемыми террористическими статьями. Вот. Но все начальники там где-то в курилке потом собираются и говорят, слушай, вот директива пришла, ты как вот контроль и надзор усиливаешь? Он говорит, а я их всех в ШИЗО сажаю сразу, прямо, чтобы они знали тут. Да, отлично, и я так буду делать. Во, классно. Я думаю, что вот примерно такого уровня пришла директива. И я хотела бы еще все-таки маленькую сделать ремарку, что когда я говорю, что отношение не изменилось, я не беру в расчет украинцев. Я не беру в расчет украинцев, потому что там применяются и пытки, и, видимо, специально накручиваются сотрудники на оккупированных территориях. Я считаю, что это вот надо проговорить голосом. Вот. Это отдельная ужасная проблема, где действительно воспитываются сотрудники пытать людей и позволяют себе это, и это считается нормальным. Угу. Вот. Но что касается обычных мест лишения свободы, ну, там вот такого все-таки нет. Естественно, над человеком можно издеваться по-всякому, потому что, находясь там, он практически находится в полной власти администрации или каких-то отдельных ее представителей.
1: А как вообще в колониях и тюрьмах относятся к политическим? Я имею в виду не сидельцев, а администрацию.
4: Когда вот все это спадание диктатуры начиналось, это вот было, наверное, начиная с болотного дела, и тогда первые у меня в тюрьмах, в СИЗО московских, оказались политзаключенные, это узники 6 мая. Вот, и тогда, надо сказать, к ним относились с определенным пиететом, да, ну, вот какие-то люди, что-то новое и непонятное, раньше-то таких не было, сейчас к ним начнут ходить всякие правозащитники, сейчас журналисты про них начнут в газетах писать. То есть относились с тревогой, но скорее так, чтобы обеспечить им более-менее терпимые условия содержания, чтобы их не коснулось какое-то насилие, вымогательство, вот все эти тюремные наши другие заморочки. Так посадить, чтобы там сидел хорошо, и чтобы все говорил всем своим этим комиссиям, всем журналистам, говорил, у меня все хорошо. Вот, но, конечно, уже под конец моей работы, уже с началом войны, политзаключенных стало очень-очень много, и уже иногда начальники даже не знали, что к ним какой-то политзаключенный приехал. Я им говорю, у вас там без кровати в камере, смотрите, сейчас журналист какой-нибудь напишет. Ой, у меня новый политзаключенный, а почему меня никто не предупредил? Ну и сейчас, когда их стали уже тысячи, то это скорее, с одной стороны, фактор раздражающий, досаждающий, потому что все равно пишут, все равно на эту колонию смотрят, все равно какие-то письма выходят. А с другой стороны, уже рутина. И поэтому вот он помрет, ну и все помирают. Таблеток хочет, ну так всем таблеток не дают. То есть вот с одной стороны они раздражают, а с другой стороны они уже неинтересны.
1: Ну, вот вы сказали, помрет. Кстати, кто отвечает в России за смерть заключенного в местах лишения свободы? Накажут ли, не знаю, начальника тюрьмы, колонии или какого-нибудь дежурного главного по смене, если человек у него повесился, умер из-за неоказанной медицинской помощи? Или все будет устроено таким образом, что истинные причины смерти заключенного будут неизвестны, и все это будет преподноситься как какой-нибудь несчастный случай?
4: Очень-очень редко наказывают сотрудников. Но вот в ситуации с этим веганом, несчастным Христолюбом Божиим, я слышала, что там вроде возбуждена проверка или даже возбуждено уголовное дело по халатности. Вот сейчас я не вспомню. Если человек, но если человек повесился, то ведь отвечать будет не тот, кто его до этого довел. Отвечать будет какой-нибудь несчастный младший инспектор, у которого не было времени заглянуть там в глазок каждые 10 минут, и он каждые 11 заглядывал, потому что еще 4 другими задачами загружен. Вот. Если человек умирает от того, что ему никто не оказывал в нужное время медицинскую помощь, то, скорее всего, отпишутся, что полностью был медицински обеспечен согласно всем документам и протоколам, но вот какая беда, совершенно внезапная смерть. И это мы тоже, как вы помните, с таким уже сталкивались. Вот. Ну, если человека просто убьют, то тогда, конечно же, это попытаются представить несчастным случаем, если прямо не доказано обратное. Если прямо не доказано обратное. При этом дела о несчастных случаях, там, с избиением сокамерниками, не скажу даже сотрудниками, а какими-нибудь уголовниками, вот, которые кого-то избили, просто не возбуждались в Москве уголовные дела. Иногда это самому изолятору-то не очень нужно, но я помню случай, когда мы просто отсмотрели видео, как мы видели, где мы видели, что сокамерники избивали, там, унижали, потом опять избивали пожилого довольно человека, кстати, бывшие сотрудники полиции, должна я тут добавить. И мы это все видео передали следствию. Вот. И через некоторое время нам сообщили о том, что нарушений никаких не обнаружено и отказано в возбуждении уголовного дела. Ну а уж если и ФСИН, и следствие хотят замять какую-то тему, то, к сожалению, это такая непрозрачная система, что что-либо доказать там, ну, почти невозможно. В случае с Алексеем Навальным это редкий, совершенно уникальный случай, когда мы знаем о том, что человек с очень большой долей вероятности был просто убит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Анна Каретникова, сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница, была на связи с программой «Человек имеет право». Забирали у подчиненных премии за успешное выполнение боевых задач на фронте. Суд в Курске приговорил к 5-6 годам колонии двух замкомандиров. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий. Они получили от военных более 7 миллионов рублей. Российские военные массово жалуются на вымогательство в армии. А журналисты и правозащитники регулярно рассказывают о взятках на фронте за возможность пойти в отпуск и остаться в тылу. Однако до суда такие истории доходят далеко не всегда.
5: Здесь просто так ничего не происходит. Там люди умирают. Если ты не хочешь как бы умереть, надо показать себя якобы с хорошей стороны.
2: Это Михаил Соколов. В сентябре 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны России. Думал, что будет служить год, но по истечении этого срока его вынудили подписать новый контракт. Историю Соколова рассказала новая газета «Европа». По его словам, командиры вымогали крупные суммы денег, угрожая отправкой в штурм.
5: Все свелось к тому, что он сказал, что надо купить квадроцикл для командира батальона 1843. Командир батальона 1843 был с позывным «Гриф», который тоже собирал очень много денег, происходило вымогательство, и он был непосредственно во всем замешан. А якобы надо купить квадроцикл ему. И вот у меня на тот момент у меня взяли 1 000 000 рублей, и каждый месяц у нас были поборы. Как я не помню ни единого месяца, где я отдал меньше бы 50 тысяч рублей.
2: Соколов далеко не единственный российский военный, который рассказывает о вымогательствах на фронте. Вот, например, свидетельство Дмитрия Жижина.
6: Мы приехали на службу, когда получили деньги за подписание контракта. С нас забрали по 900 тысяч. Говорил непосредственно Семенов Владимир, позывной Семен, рота «Ц», командир. При мне лично много было избиений, унижений. Привязывали к дереву много пацанов. Отдавали деньги, чтобы не было такого, чтобы не избивали, ну и так далее.
2: В октябре прошлого года издание «Верстка» выпустило проект «Обнулители». В нем в том числе рассказывается о командирах, которые требуют взятки, объявляют поборы и просто грабят подчиненных. Тех, кто платить отказывается, обнуляют. Журналисты составили картотеку таких командиров. В ней больше 100 имен. Сюда, кроме тех, кто вымогает деньги, включены командиры, которые пытают до смерти или отправляют в так называемые «мясные штурмы». При этом найти случаи, когда такие командиры предстают перед судом, крайне сложно. Z-блогер Анастасия Кашеварова объясняет, почему. Далее цитата.
7: На передний край фронта, где и происходят в большей мере нарушения прав военнослужащих, прокуратура, департамент военной контрразведки не всегда доезжают. Даже так, в большинстве случаев надзорные органы не едут на передний край, а вызывают свидетелей к себе через командование. Что делает командование? Отправляет всех свидетелей на боевое задание. Вероятность того, что свидетели вернутся, ничтожно мала. Без свидетелей и непосредственных участников доказать что-то невозможно.
8: Вот где нас держат. Это наш командир полка нас держит, короче.
2: Один из редких случаев уголовного преследования по таким делам – суд над командующими 6-й мотострелковой дивизии, полковником Евгением Малышко и старшим сержантом Романом Тимониным. Их приговорили к 20 и 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, они убили по меньшей мере 7 подчиненных, записавших видео с жалобами на плохие условия службы и на то, что из них делают пушечное мясо.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
9: Добрый день, здрасте.
1: Подскажите, пожалуйста, вот сейчас уже там на 5-й год полномасштабной войны России с Украиной, можно ли говорить о том, что вымогательства и поборы в российской армии стали не единичными случаями, как было в начале, а уже системой? И вообще, насколько это масштабная, по вашим оценкам, проблема?
9: Да, это всегда было масштабное. Ну, просто для, если вы спросите у мужчин, которые пытались, например, избежать службы в армии, насколько это масштабная проблема, я думаю, все они в один голос ответят: почему проблема? Это не проблема, это замечательное качество российского Министерства обороны. Что ты можешь, не знаю, занести чего-нибудь военкому, что ты можешь занести чего-нибудь какому-нибудь члену медкомиссии, что ты можешь занести что-нибудь какому-нибудь доктору, чтобы он тебе сделал красивый рентген, что ты можешь, в конце концов, за деньги военник купить. Это же прекрасно, это же замечательно. Проблема заключается только в том, что вся эта система поборов и взяток уехала с территории Российской Федерации на оккупированные территории. И если в России за деньги, как показывает практика, ты не можешь избежать попадания на фронт и службы в армии, то там из тебя будут вытряхивать все, что угодно, причем совершенно не за то, что ты будешь в безопасности и уюте, а просто так, за право на лечение, за право на то, чтобы не идти в шторм через 5 минут после того, как ты оттуда вернулся, за право на то, чтобы тебе сделали операцию, за отпуск, за все на свете, на самом деле. Причем эти поборы, они, ими действительно обкладываются все поголовно. И это, в общем, такая дань, которую собирает каждый офицер со всех своих подчиненных. То есть каждый следующий по цепочке офицер с тех офицеров, которые эту дань собрали.
1: А, ну то есть это такая ступенчатая система, многоступенчатая получается, и в конце концов куда-то уходит до самых больших начальников, до начальников части.
9: Которые... Ну, они все, по большому счету, живут на эти деньги, вот и все.
1: Скажите, а вот эти практики, они, насколько я понимаю, в том числе и распространены среди так называемых вербовщиков, потому что очень... Часто в последнее время мы слышали о том, что то там, то здесь арестовывают людей, которые вымогали деньги со свежих контрактников и отправляли тех, условно говоря, на фронт ни с чем, а себе забирали все вот эти премии и компенсации, положенные при заключении контракта.
9: Ну, проблема этого явления заключается в первую очередь исключительно в том, что мы о нем знаем из официальных российских источников, из новостей федеральных каналов и от всяких Z-военкоров. Из сообщений там прокуратуры. Из всех остальных альтернативных источников мы, по большому счету, ничего про этих вербовщиков, так называемых, не знаем. Мы знаем единственное, что есть люди, которые заманивают в военкоматы, и что этим занимаются не то, что какие-то там отдельные паразиты, отщепенцы. Этим занимаются, простите, пожалуйста, министерства, госорганы и целые огромные государственные структуры.
1: И вы, и образовательные учреждения в том числе.
9: Ну, простите, пожалуйста, а то, что сейчас происходит в вузах и колледжах, это что? Это не вербовка? А никто, не вербовщики совершенно случайно, все эти начальники учебных отделов, проректоры, деканы, а никто? По этой логике, вербовщики. А кто те, кто занимается, налоговики, а не кто, которые вешают налоги на людей, превышающие, предположим, был у нас один такой персонаж, который пытался оформить в собственность доставшуюся ему по наследству квартиру. И на него повесили неуплаченных налогов больше, чем стоимость этой квартиры. Это кто был? кто этим занимался. Не вербовщики совершенно случайно, которые человеку кладут при этом аккуратно перед ним бумажечку. Простите, но а дворники, которые расклеивают все эти плакаты и те, кто ходит и рассовывает по почтовым ящикам бумажки про работу для настоящих мужиков, они кто? Ну, вербовщики, очевидно. Так что этой вербовкой занимаются не какие-то отдельные ужасные элементы. Давайте мы не будем, как Виктория Боня, верить в эту картину мира невероятно, в которой есть какие-то очень плохие буки и очень хорошие, святые люди, которые правда хотят, чтобы всем было хорошо. Нет, простите. Это все сообщники, это все большая организованная преступная группировка.
1: О преступных группировках и вернемся к вымогательствам. В прошлом году сразу несколько журналистских объединений публиковали свои исследования, расследования на тему вот как раз вымогательства, назывались поборы. Самые разные цифры. Речь шла о поборах там, от 10 до 20 тысяч, начиная с самых распространенных за какие-то мелочи, буквально там справки, какие-то мелкие услуги, 200-500 тысяч рублей – в эту сумму оценивали выход с фронта, может быть, там в отпуск или совсем. Но были и даже подтвержденные, вот я смотрю, случаи переводов почти 1,5 миллиона рублей за то, чтобы оставили в тылу. Что известно о текущих расценках? Выросли ли они, изменились ли они, за что теперь берут, научились брать деньги дополнительные?
9: Ну, слушайте, эта экономика, она особо ни от чего не зависит. У нее нет никаких, как в любой теневой экономике, у нее нет никаких четких причин, почему, предположим, отправиться в госпиталь, это из того, что я помню точно наизусть, с ранением в нормальный, а не в медпункт просто в ближайшей землянке, стоит 300 тысяч, а, я бы сказал, от 500 тысяч скорее стоит не идти на передок и как-то иметь возможность передохнуть. Это тоже, знаете, такая история. Тут нет никакого внятного объяснения, почему одно стоит столько, а другое столько.
1: Но они другое... инфляции подвержены, эти выплаты, вымогательства, поборы?
9: Могу предположить только одно. Здесь я ничего не могу говорить уверенно, потому что мы не следим за динамикой цен, что называется. Но я могу, но как бы очевидно можно предположить, что это очень сильно зависит от ситуации на фронте. От того, насколько опасно там находиться, насколько опасно продолжать быть на передовой, насколько чисты прилеты и так далее и тому подобное.
1: А скажите, а как часто командиры, вообще офицеры используют угрозы и насилие для того, чтобы военнослужащие, условно говоря, делились с ними вот этими своими деньгами, полученными по контракту? Ну, то есть, если не нужно ни в госпитале, ни еще куда-то, а просто вот, чтобы делились и все тут.
9: Ну, слушайте, мы с вами говорим про очень замкнутую структуру, из которой не доносится и не может доноситься никаких сигналов наружу, из которых не может производиться никакой публичной информации, с которой мы не знаем, что происходит. Это все абсолютно замкнутая структура. Там нет никаких просто средств коммуникации. Никто не может ничего рассказать. Да? И поэтому там процветает насилие. И это насилие – это естественный, единственный, универсальный язык коммуникации между подчиненными и начальниками, между офицерами и солдатами, между теми, кто старше, и теми, кто младше, кто сильнее и кто слабее.
1: И тем не менее иногда прорывается. Вот тут буквально на днях видели мы сообщение о том, что в Курске приговорили двух командиров, которые вымогали взятки, деньги у своих подчиненных. То есть это каким-то образом же дошло не только до следствия, но и до суда. И я так понимаю, что это скорее исключение. Но что же такое должно было произойти, чтобы это исключение состоялось, на ваш взгляд?
9: Это точно так же, я подозреваю, что природа этого должна быть ровно та же, что природа каких-то открытых реальных сроков, к которым иногда, бывает, приговаривают дезертиров. Это крайне редко происходит. Скорее, это исключение, а не правило. Но такое бывает. Это все делается на показ, для наглядной демонстрации того, как все вокруг следят, бдят, чтобы другим неповадно было. Ну, не более того.
1: Ну, а в таком случае на что надеяться? Не знаю, солдату, если с него требуют бесконечно эти деньги, а денег, например, нет, и вообще как-то командование себя ведет так, что ну, уже невозможно жить. Можно ли рассчитывать на какую-то поддержку, помощь, не знаю, жаловаться начальству, командованию части?
9: Дезертировать. Слушайте, ну очевидно, что это последняя проблема в ряду тех, с которыми сталкивается солдат, оказавшись на оккупированных территориях. Там вообще-то его жизни угрожает, есть угроза. Он может в любой момент погибнуть. Там его убивают. И очевидно, что на фоне убийств и пыток поборы выглядят, в общем, не такой страшной вещью для них. Поэтому у них нет другого выхода. Они могут только дезертировать.
1: Это по-прежнему еще возможно или уже стало сложнее? Ну, научились ловить и возвращать?
9: Слушайте, здесь не хочется, конечно, подкидывать никому никаких идей. Я имею в виду всяким начальникам и сотрудникам Минобороны. Но вообще-то и здесь тоже, в общем, поборы имеют свое значение, потому что в том числе за взятки дают и отпуска, и за взятки можно получить лечение в госпитале, и уже из госпиталя дезертировать гораздо проще, чем с территории Украины. Кроме того, за деньги ты всегда можешь выбраться с территории Украины, и всегда найдется человек, который будет готов тебя оттуда вывести.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». В Москве в середине апреля зоозащитники провели массовую акцию – подачу обращений в администрацию президента с требованием отменить закон, позволяющий умерщвлять безнадзорных животных. Право решать судьбу бездомных кошек и собак Госдума передала региональным властям в 2023 году. С тех пор уже в нескольких регионах разрешен их отлов и уничтожение. Пока же в регионах спорят о том, что делать с бездомными животными, все чаще встает еще один вопрос – а как контролировать работу приютов. Проблемные приюты и частные, и муниципальные есть по всей стране. Причем выделенные на содержание животных бюджетные средства и пожертвования там разворовывают, а в схемах часто участвуют и подрядчики, и бывшие депутаты, и даже ветеринарные врачи. О том, что происходит в России с бездомными животными, смотрите в нашем сюжете.
10: 26 апреля на площади в Иркутске собралось более 300 человек. Пришли с собаками, плакатами и детьми. Поводом стал законопроект, который депутаты областного заксобрания приняли в первом чтении 15 апреля. Он разрешает усыплять отловленных бездомных собак, если за 20 дней не нашли хозяина. Этот законопроект внесла Ассоциация мэров области во главе с мэром Черемхова Вадимом Семеновым. Аргументы простые. В регионе больше 11 тысяч безнадзорных животных. В 23-м году собаки нападали на людей 3500 раз, а к 25-му году почти 4000 раз и 1500 из этих случаев на детей. По мнению авторов закона, программа стерилизации не работает, поэтому собак надо усыплять.
11: Нужны большие штрафы. Нужно именно воспитывать в людях, что если ты взял собаку, ты за нее ответственный.
10: Участники митинга записали видеообращение губернатору Кобзеву и президенту Путину. Параллельно зоозащитники приходили к зданию администрации президента в Москве с одной и той же просьбой остановить чудовищный законопроект. Второе чтение назначено на конец мая, и если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.
12: Что животные не могут за себя постоять, только мы, люди, можем их защитить.
10: В 2018 году приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил гуманный подход – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. В 2023 году Госдума передала регионам право решать судьбу бездомных собак самим. Первый этим правом воспользовалась Бурятия и в ноябре того же года разрешила убивать здоровых собак через 31 день после отлова. Через год фонд «Собака счастья» подал иск, и Верховный суд Бурятии эту статью отменил.
13: А чуть позже Конституционный суд пришел к выводу, что убивать животных можно при немотивированной агрессивности, опасных заболеваниях и экстраординарной ситуации. Но что считать немотивированной агрессией и экстраординарной ситуацией, не пояснил. Есть и обратная сторона – псевдозащитники, которые зарабатывают на жалости. В социальных сетях каждый день пишут посты про раненых собак и щенков, а под ними реквизиты для донатов. Люди переводят деньги, думая, что спасают животных. На деле иначе. В декабре 24 года в Ростовской области в приюте «Забытые сердца» нашли более 200 трупов животных. Корм и лекарства лежали нетронутыми. Хозяйка приюта Татьяна Макарова после начала войны в Украине активно появлялась в местных СМИ и рассказывала, что вывозят животных из Донбасса. На этой теме она построила свой публичный образ, и под историю спасения животных с Донбасса она собрала за 3 года около 11 миллионов рублей. Перед приездом силовиков она пыталась поджечь приют, чтобы скрыть следы. В Самаре по той же схеме работал фонд «Доброе сердце мира». На пса Бориса, сбитого поездом, собрали около 500 000 рублей, при том, что у него был полный разрыв спинного мозга и шансов не было. Собаку 10 дней держали без лечения, пока шел сбор. Потом увезли в клинику. Надели на платную передержку, где она и умерла. Прокуратура выяснила, деньги шли на личный счет учредительницы Юлии Хамцовой, а ветклиника принадлежала ей же. Пожертвования просто гоняли по кругу. Отдельная и, похоже, типовая схема – воровство на муниципальных контрактах. В январе 26 года в Астрахани бывший депутат Андрей Невлюдов получил 9 лет колонии по делу эко-приюта. Его компания получила из бюджета 64,5 миллиона рублей на отлов и содержание собак. Но животных не кормили, и они массово гибли. Через 2 месяца почти та же история в Свердловской области. Директора компании «Эверест», которая на коммерческой основе занималась отловом животных, отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Максим Щипачев и его подельник Денис Неустроев получали муниципальные контракты на отлов и содержание собак, а заказчику сдавали подложные акты о якобы выполненных работах. Из бюджета таким образом они вытащили более 28 миллионов рублей. При этом волонтеры фиксировали в приюте жестокое обращение с животными, а в конце марта 26 года на обочине трассы под Камышловым нашли около 50 мертвых собак. Волонтеры подозревают, что их выбросили сотрудники того же приюта.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Я помню, что мы с вами познакомились в Москве много лет назад, когда вы активно боролись за то, чтобы депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными и ввели вот эту программу ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, и наконец-таки добились своего, этот закон приняли. Что же произошло? Почему спустя 5 лет или около того произошел откат, и теперь уже все опять забывают про эту программу ОСВВ, а хотят уничтожать безнадзорных животных? Почему возвращаются к убийствам?
14: Дело в том, что в 2018 году, когда принимался этот закон, конечно же, никто и представить не мог, что через 4 года начнется большая война в Украине, которая поменяет абсолютно все в стране, и в том числе и политику государства по отношению к бездомным животным. И буквально через год после начала войны в Государственную Думу были внесены поправки, которые отменяли положение закона об ответственном обращении с животными, касающиеся работы с бездомными животными, то есть ту самую программу ОСВВ. И вместо нее дали регионам право делать все, что они захотят, по сути. И, как мы понимаем, одной из причин, на мой взгляд, самое важное, было просто уже отсутствие денег на проведение принятой ранее программы ОСВВ. Потому что она все-таки требовала финансовых вложений, нужно было строить приюты, нужно было организовывать работу с бездомными животными, нужно было проводить целый комплекс мероприятий. И помимо того, что не было денег, мы еще замечали, много раз отмечали, что многие регионы просто саботировали закон с момента его принятия. Он в 2020-м вступил в силу, и приюты, вот половина субъектов, а может быть даже больше, так и не построили к 2022 году. А когда уже денег не выделяет федеральный бюджет на социальные нужды, то до животных там точно уже не доходит. Поэтому было пролоббировано несколькими губернаторами, скорее всего, решение о том, чтобы отменить часть закона, связанного с бездомными животными, и разрешить убивать.
1: А вам известно, сколько сейчас российских регионов официально позволяют эвтаназию безнадзорных животных, отловленных на улицах?
14: Ну, около 30. Тут сложно точно сказать, потому что они один за другим постоянно новые появляются. Где-то уже приняты законы, где-то вносятся на рассмотрение. И там не всегда уследишь, приняли они уже или нет. Но 30 точно было. И уже несколько регионов, как, например, Иркутская область, в которой прошел большой митинг вот совсем недавно, они тоже внесли законопроект, приняли его в первом чтении, и в мае, я практически уверен, что примут окончательно.
1: Но где-то люди более упорные оказываются и доходят там до верховных судов регионов, правда, это не очень помогает. Я знаю, что до Конституционного суда дошли зоозащитники, но он не особенно-то и помог своим постановлением. Я так понимаю, что все нормально с точки зрения конституционных судей, можно животных ловить и убивать?
14: С Конституционным судом была вообще отдельная интересная история. Действительно, зоозащитники сумели довести до этого органа оспаривание положений закона об ответственном обращении с животными, которые были приняты. И это уже такой достаточно беспрецедентный случай в российской зоозащите. Это достаточно сильная работа юристов была проведена. И то, что потом сказал Конституционный суд, это еще какой-то один беспрецедентный случай, на мой взгляд, потому что я такого, по крайней мере, не встречал. Конституционный суд не просто сказал, что поправки приняты и законны, но он еще и установил дополнительные критерии и, по сути, написал новый закон, которому теперь все следуют регионы, принимая свои региональные законы. Конституционный суд постановил, что убивать животных можно, если животное агрессивное. Причем понятие «агрессивное» оно никак не раскрывается, и каждый на свой толк его толкует. И мы видим, что порой даже безумные правила принимаются, определение агрессии у животных, которые просто вынуждают собаку проявить агрессию. Это больное животное к опасными заболеваниями, а этот список опасных заболеваний достаточно широк. Но самое главное, новое вообще в российской правоприменительной практике, это экстраординарные ситуации. Конституционный суд сказал, что регион вправе принимать режим экстраординарной ситуации, во время которого вообще не действует никакое законодательство. И в случае, если субъект установил у себя на территории, в районе в каком-то экстраординарную ситуацию официально, то по отлову подлежат все, абсолютно все бездомные животные, в основном собаки, а в основном о них речь, поголовно все отлавливаются, и в течение 10-15 дней, а может быть где-то и раньше, их всех убивают. Поэтому Конституционный суд полностью развязал руки регионам. И вот все текущие законы, которые принимаются, они как раз-таки принимаются в рамках обозначенных Конституционным судом. Это отдельные постановления об экстраординарных ситуациях, которые вводятся по решению губернатора, причем там очень часто устанавливаются совсем тоже безумные критерии для введения экстраординарной ситуации. Например, 10 собак появилось на территории 10 квадратных километров в городе, и все, это уже считается экстраординарной ситуацией, и можно всех убивать. Ну и плюс массово начали строить пункты временного содержания, в которых отлавливают животных. И вот есть регионы, например, я могу привести Ставропольский край, где агрессивными практически все собаки признаются, больными признаются. В общем, если туда попало животное, оно уже назад не выйдет. И даже людям очень тяжело оттуда забрать. По сути, узаконили то, что действовало в России до 2018 года, и то, с чем боролись и вроде бы как победили.
1: Но, с другой стороны, часто можно слышать и такие реплики, что, да, может быть, лучше этим несчастным собакам и кошкам быть усыпленными, чем жить в таких чудовищных условиях, которые подчас для них создают в приютах. Потому что периодически, с неприятной периодичностью, мы слышим скандалы то в одном приюте, то в другом. Полуголодные собаки, где-то уже трупы их валяются, и живые собаки с мертвыми, и кошки живут, а деньги выделялись, их украли. Как это-то контролировать? Вот те места, где есть приюты, можно ли там наладить какой-то реальный контроль того, что там происходит, куда расходуются деньги и как в итоге животные живут?
14: Но вообще механизм контроля приютов был заложен в федеральный закон и реализовывался он через общественных инспекторов. Каждый человек, гражданский активист, мог стать официально общественным инспектором, и у него появлялось право приходить в приюты, которые работают по отлову животных и содержанию, и там смотреть, что происходит, фиксировать какие-то нарушения и отправлять их в надзорные органы. Но опять же, когда дело дошло до практики, выяснилось, что приюты просто не пускают общественных инспекторов, там и полицию вызывали, и с полицией не пускают. Можно потратить много времени, чтобы через суд добиться, что тебе разрешат доступ в приют, но это тоже будет разовая история, и во многих местах этот инструмент не заработал.
1: То есть фактически приюты превратились в живодерни во многих местах. И поделать с этим ничего нельзя.
14: Там же подразумевалось, что животных в приютах содержать нужно недолго, потому что у нас ОСВВ нужно отловить, стерилизовать месяц примерно, провести все необходимые ветеринарные мероприятия с животным и выпустить назад. Приют должен быть работать в качестве конвейера такого. И оставаться в приюте только агрессивные животные, которых очень мало на самом деле в популяции. Но очень часто не хотят выпускать животных назад главы муниципалитетов и под разными предлогами оставляли в приютах, а там бывало, да, делали все, чтобы животное, ну, умерло как бы своей смертью от какой-нибудь болезни, от голода или еще от чего-то, и как бы закон не нарушен. Но в целом с этим можно было бороться. По крайней мере, закон был на стороне зоозащитников и здравого смысла. Сейчас ничего уже нельзя поделать. Сейчас люди, которые приходят и пытаются что-то доказать, они просто становится вне закона. Более того, сейчас в Государственной Думе вносят закон, если его еще не приняли, то, наверное, скоро примут, в котором запрещено препятствовать отлову бездомных животных.
1: А что такое в России происходит? Откуда так много вообще-то безнадзорных собак и кошек?
14: А потому что в России пошли, как всегда, получается, не по тому пути. То есть выбрали метод работы с бездомными животными, который лишь устраняет последствия, который пытается забрать уже бездомных животных. Но не приняли ни одного закона, который вводил бы какую-либо ответственность владельцев животных за разведение, за выбрасывание животных на улицу, за жестокое обращение. И вот только сейчас все еще идут разговоры о том, чтобы ввести регистрацию хотя бы домашних животных. И не как, например, в Европе и в развитых странах, где решили этот вопрос, там обязательное чипирование должно быть собак. А у нас хотят сделать там разными метками, в том числе ошейник, кулон, бирка в ухе. Все то, что можно легко снять и выбросить животное и не доказать, что оно принадлежит владельцу. Но даже этот закон, вот уже сколько, уже 8 лет, никак не могут принять. Поэтому у нас полная безответственность у владельцев животных, и поэтому идет бесконтрольное размножение, и регулярно новые животные поступают на улицу. И тут хоть их убивай тысячами в год, хоть их стерилизуй и выпускай, все равно проблема решаться не будет, потому что не устранена главная причина появления животных на улице.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
15: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
16: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного.

0: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Зацикливаться только на запретах, ограничениях, только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
3: Без негатива. Впереди выборы. Кремль запретил подконтрольным СМИ писать о запретах властей, выяснила «Медуза».
4: Рейтинги властей падают, протестный потенциал общества, очевидно, растет, недовольство усиливается.
3: Против запретов теперь даже автор десятков запретов – депутат Виталий Милонов.
5: С такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники.
3: Каждый второй россиянин считает, что страна движется в правильном направлении. Каждый третий из них не может объяснить, почему, выяснили социологи Левада-центра. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о запрете запретов. В преддверии парламентских выборов «Единая Россия» публично дистанцируется от образа партии запретов на фоне падения рейтингов, ну и подготовки к самим этим выборам. С рейтингами худо-бедно поправил положение государственный ВЦИОМ, немножечко изменив методику опросов. Но куда ж деться от запретов с парламентом, где 15% всех законопроектов запретительные. Есть решение запретить писать о запретах. Российским властям и под их диктовку российской пропаганде давно свойственны эвфемизмы. Не локдаун, а режим повышенной готовности, не взрыв, а хлопок, не падение, а отрицательный рост, не война, а спецоперация, наконец. Источники «Медузы» говорят, что родилась новая конструкция, не запрет, а ограничение. Подробнее расскажет мой коллега Артем Радыгин.
6: Саша, вот он.
7: С середины мая показать беспилотник над столицей кому-то, кроме Саши, стоит 200 тысяч рублей. Антитеррористическая комиссия Москвы запретила такие публикации. Всех, кроме армии и мэра, оштрафуют за видео, фото и даже текст в соцсетях. Как и с блокировками интернета, объяснение одно – безопасность.
8: Собственно, эти шаги воспринимаются с пониманиями.
7: В Кремле уверены, граждане понимают, зачем их ограничили. Но источники «Медузы» в государственных медиа говорят, администрация президента просит не использовать слово «запрет». Оно подрывает и без того низкий рейтинг власти.
2: Зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
7: По официальной статистике, каждый год Госдума принимает примерно 500 законов. В основном они про бюджет. Но уже почти каждая шестая инициатива связана с ограничениями, штрафами и принуждениями, подсчитал осенью 25 года телеграм-канал «Фаридейли». Числа на экране не учитывают региональные указы и распоряжения.
5: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области – когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Граждане-чиновники из области, вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения.
7: Виталий Милонов, депутат Госдумы от «Единой России» и автор десятков запретительных инициатив, считает, что запреты втягивают детей в политику. Гражданам не надо лишний раз вспоминать о проблемах. Это понимает и руководство «Единой России». Секретарь ее генсовета так и говорит. Перед выборами партия запрещает запрещать.
9: Мы публично поясняем, почему не стоит сегодня вводить запреты и усиливать жесткие меры. Не стоит вводить цензуру, почему нужно опираться на мнение граждан, общественных организаций, экспертов. Доходить до запретительского маразма нельзя. Люди в большинстве случаев сами разберутся, что и как ограничивать.
10: Сейчас у нас 15 депутатов. Чтобы в стране перестали запрещать, конечно, этого мало.
7: Борьба с запретами – это предвыборный тренд, который подхватили и так называемые системные оппозиционеры. Новые люди обещают защиту Телеграма, ЛДПР выгнала депутата Свинцова, который продвигал блокировки, а коммунисты предупреждают о народном бунте.
11: Вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. В листу собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старой барону клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Ну, у нас же

0: страна, не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри?
1: По данным частного агентства «Кросс», для людей в России блокировки и ограничения – это самая частая причина тревоги. Перевес в ее пользу еще с апреля фиксируют и государственные социологи. Политолог Илья Грищенков объясняет тенденцию именно блокировками и запретами.
2: Но помимо вербальной эквилибристики в стиле «страна, а не штрафбат», есть и фактические сдвиги запретов. Источники изданий РБК, «Коммерсант» и «Форбс» говорят, что запланированную в рамках борьбы с VPN плату за международный трафик сверх лимитов 15 гигабайт в месяц власти сдвинули. То ли до осени, то ли до конца года. Связано ли это с выборами или технической реализацией, непонятно, заявил один из собеседников Forbes. Но совпадение само по себе любопытное. Давайте после праздников? Нет, давайте после выборов. Почему Кремль решил подхватить антизапретный тренд, ныне свойственный всем парламентским фракциям? Об этом мы перед эфиром поговорили с политологом Аббасом Галямовым.
3: Рейтинги властей падают, протестный потенциал общества, очевидно, растет, недовольство усиливается. Прежний курс, ну, в смысле общественной поддержки, оказывается, все, ну, то есть просто не оправдал себя. Да? Надо как-то это вот адаптировать, как-то менять. До того, чтобы полностью, значит, эту практику прекратить, не дошло еще. Но как-то вот надо, хотя бы давайте скорректируем, там, грамотно освещение организуем, например, да. Вот, как-то так.
2: Получается, все парламентские фракции так или иначе пойдут на выборы с антизапретной повесткой. Впрочем, едва ли это скажется на самом по себе таком запретительном курсе властей в целом, уверен политолог Аббас Галямов.
3: Ну да, это, конечно, очень странная ситуация. То есть, если запретительский курс себя не оправдал, и значит, ну, надо его менять, надо отказываться от запретов. Между тем, до отказа от запретов не доходят, а запреты по-прежнему вводятся. Ну, по крайней мере, пытаются вот правильно организовать медийную подачу, там, в том числе запретив лояльным журналистам, подконтрольным журналистам о запретах писать. То есть, вот, исправить реальность они почему-то не хотят, не могут. А тогда хотя бы давайте изменим медийную картинку этой реальности. Значит, это, конечно, говорит о том, какие странные формы приобрела российская политика, когда даже правящая партия, правящий субъект Кремль могут всего лишь влиять на картинку, но не могут влиять на реальность, потому что реальная власть в стране принадлежит силовикам, они ни от каких запретов отказываться не собираются, и Кремль уже не в состоянии этот курс и изменить. Да, поэтому Кремль не может запретить, значит, депутатам Госдумы голосовать за запреты. Кремль не может запретить, значит, министрам и руководителям там, всяких ведомств и всяческих там, знаете, типа общественников, значит, вносить какие-то инициативы, выступать с какими-то инициативами запретительскими. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, когда запреты как бы есть, но никто из субъектов публичного политического процесса, который предъявляется обществу, их не предлагает, наоборот, все выступают против. То есть все против, но запреты вот как-то откуда-то берутся и доминируют в российской жизни. Вот такой парадокс.
2: А с нами в прямом эфире социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Ну, вот как вы думаете, если запреты продолжаются, при этом все против запретов, кого же в таком случае для граждан сделают, ну, скажем, козлом отпущения? Кто же в этом всем тогда виноват? Депутаты против. Все против, а запреты продолжаются.
4: Ну, это же вы понимаете, да, это такая пиар-игра. Стратегический курс на запреты, на то, на завинчивание, закручивание гаек, на усиление давления, гнета над обществом, над каким-то борьбы с какими-то любыми формами свобод, там, не знаю, общественной какой-то активности, несогласованной информационными потоками, которые не под контролем власти. Вот эта борьба, она будет продолжаться, она идет давно, и чем дальше, тем более жесткая, и чем более суровая эта борьба, особенно с начала полномасштабной агрессии в начале 22 года. Другой вопрос, что да, у них есть тактические задачи. Вот помимо этого стратегического запретительного курса, есть тактические задачи, связанные с выборами в Государственную Думу в этом году. Я почитываю так всякие блоги и прочие ресурсы политтехнологов, политологов российских, и там есть элемент такой неопределенности, даже какой-то нервозности в связи с этими выборами. Вроде бы кажется, а что, в чем проблема-то? Это же фарс, да, разыграли фарс и все. Нет, Путин хочет, чтобы этот фарс, как всегда, прошел на ура, чтобы это все не просто была имитация, да, как, не знаю, в Беларуси, а чтобы это все-таки ощущалась какая-то внутренняя поддержка общественная, соучастие населения в этом фарсе, ну и так далее. Отвечает за это Кириенко. То есть глава в администрации президента контроля над внутренней политикой. Это его функция. И я думаю, что он действительно сейчас Путина и вообще сам тоже суетится и просит Путина вот до выборов как можно меньше делать резких движений, которые бы не нравились населению, которые бы влияли на падение рейтинга Путина и Единой России. Ну а та политика, которая все-таки продолжается, запретительная, потому что в любом случае эта тенденция-то продолжается, а это нужно с точки зрения политтехнологов кремлевских микшировать как-то, занавесить какими-то ширмами, там, я не знаю, завесками, красивыми, с рюшечками, чтобы это все выглядело не так болезненно для населения. Вот придумали действительно новое слово, то есть, вернее, не новое слово, а слово употребление, вместо запретов ограничения. Я знаю, что кремлевские политтехнологи, они увлекаются семиотикой и, собственно, верят в то, что слова могут людей как-то мотивировать и влиять очень сильно на них, если их правильно, эти слова, расставлять. Вот они пытаются, как бы, ведя тот же курс, они пытаются, тем не менее, его микшировать другими словами. Вот как они действительно ведут войну, а называют ее СВО. И вроде бы как, хотят ли русской войны? Нет, конечно, не хотят. Они хотят СВО, специальные военные операции. Ну вот здесь то же самое. Запреты населения раздражают, а ограничений нет, потому что как же так? Надо же ограничивать. Если нас не ограничишь, думает население, мы тут, ого, такое тут устроим. А запреты, это немного все-таки как-то фрустрирует. Так что вот идет это действительно пиар-компания такая, в которой включились активно политические партии российские, хотя опять-таки это все фарс, но партии заинтересованы в том, чтобы за них больше проголосовали. Потому что партии не системные, они не знают, как будет себя вести администрация президента и Центризбирком. Например, не доберут они 5%, а это вполне вероятно, например, для «Справедливой России», будут им рисовать 5,5% или 6%, или, может, 7% даже, или, может, не будут рисовать, решат, что ну и черт с вами, идите в мусорную корзину истории. И поэтому они суетятся и пытаются вот эту антипротестную, вернее, антизапретную волну оседлать и как-то здесь продемонстрировать избирателям, что они тоже против запрета. Так что мотивация разная, а решение одно, что сейчас все будут бухтеть, и «Единая Россия», и ее так называемые в кавычках соперники о том, что не надо запрещать, и государственная пропаганда будет как можно об этом меньше говорить, о запретах, и пытаться выдать их за какие-то ограничения. Но это все до выборов. Пройдут выборы, все, потом начнутся опять открыто, можно будет совершать непопулярные действия и непопулярные меры. То есть даже уже никто и скрывать не будет, что курс запретительный. Более того, я думаю, будут раскачивать и разгонять вот эту волну запретительную, искать там врагов народа, которых надо запрещать, и все что угодно.
2: Ну, мотивация так называемой системной позиции понятна, но вот о правящей партии, к чему все эти смягчения, если всегда можно подключить админресурс, воспользоваться магией электронного голосования, ну и в итоге получить нужный результат, который весьма устроил бы и так называемого начальника?
4: Так, да, я же уже сказал, что начальнику нужно не просто фарс, да, ему нужно фарс, который бы правдоподобно смотрелся. Ему надо даже внутреннего, почему вот он так волнуется всегда, я это знаю точно, с нулевых годов, когда я еще в социологии российской работал, что он лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс. Он в это свято, кстати, верит, но ему нужно постоянно для подтверждения этого. И сейчас на выборах «Единой России» ему не хочется, чтобы было примерно, как это было в 2011 2011 году, как вы помните, выборы тогда были, тоже «Единая Россия» нарисовали нужный результат, но население это как-то не понравилось и многим, по крайней мере, в столицах, и все это было очень грязно, все это было откровенно, очевидно. Сейчас, конечно, методы фальсификации усовершенствовались, вы правильно вспомнили электронное голосование, которое вообще невозможно даже в теории проконтролировать, и, конечно, проще еще стало фальсифицировать, но все-таки Путину хочется, чтобы «Единая Россия» реально получила большинство, реально. Это продемонстрирует, он-то ведь понимает, в общем-то, он знает, до него доносится реальная информация, это продемонстрирует ему самому, что он все делает правильно, и что его поддерживают. Диктаторы, они люди странные, да, им не только хочется, чтобы их не только боялись, но и любили. И Путин искренне хочет и верит даже в то, что его народ любит. Это ему важно. Поэтому, как я уже сказал, чисто такими манипулятивными методами взяли, да и фальсифицировали выборы, вопросы не решаются. Перед Кириенко ставится задача, чтобы действительно большинство населения проголосовало за правящую партию, чтобы большинство населения в выборах приняло участие, что очень важно, и чтобы, естественно, и спойлеры тоже прошли в Думу, но чтобы все это выглядело так прилично и презентабельно.
2: Вот этот перенос введения платы за международный трафик сверх нормы, читай дважды платный VPN, означает ли сам по себе, что борьба российских властей со свободным интернетом сейчас один из таких, ну, ключевых раздражающих факторов для россиян?
4: Да, конечно, это один из ключевых факторов. И это многих очень беспокоит. Это видно и по опросам, это видно и по такому жужжанию, брюжанию в социальных сетях, в том же, что уже в Телеграме. И я думаю, что Кириенко сейчас уговорил. Потому что, понимаете, тут интересный момент, да? Что в России же все ведомства думают о своих интересах. Вот кому какую задачу поставили, они должны этим заниматься. То есть условному ФСБ, например, им абсолютно по барабану результаты выборов. И они даже об этом не думают, у них другая задача – держать, не пущать, хватать несогласных и так далее. И Совмину тоже, в общем-то, до выборов большого дела нет, потому что Совмина другие задачи, связанные там с экономическими решениями. Экономические задачи, естественно, с решением задач обеспечения, прежде всего, российской оккупационной армии и российской агрессии против Украины, ну и так далее. За выборы отвечает все тот же Кириенко в администрации президента. И он, я думаю, сейчас суетится, чтобы не было каких-то жестких, резких решений со стороны других институций, того же ФСБ или Совмина, там, я не знаю, может быть, экономических каких-то тоже решений непопулярных. Я думаю, что этого и не будет, таких резких движений больше до выборов, потому что и так, опять-таки, та же администрация президента через подведомственных ей социологов просигнализировали уже властям, Кремлю и лично Путину, что рейтинги падают. И реакция такая, что пока до выборов лучше резких движений не делать, и мы видим, это уже реализуется, этот план, эта стратегия.
2: Ну и еще один любопытный такой предвыборный тренд мне с вами хочется обсудить. Мы его наблюдаем прямо сейчас. Я бы его назвал «парад отказников». Действующие депутаты Госдумы и некоторых региональных парламентов от «Единой России» отказываются от участия в праймерис и деликатно предлагают поддержать кандидатов из числа участников войны против Украины. Один из них, к примеру, бывший вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Он ветеран из мира депутатов, больше 20 лет в Госдуме и ни с того ни с сего снялся с праймерис в смоленском одномандатном округе и призвал смолян голосовать за участника войны.
5: Неоднократно подчеркивал, что формировать будущее страны должны те, кто уже своими поступками, своими делами доказал преданность нашим гражданам. Я снимаю свою кандидатуру с предварительного голосования и буду голосовать за Корнюченкова Артема Валерьевича. И вас призываю сделать это. С одной стороны, молодой человек, но уже с жизненным опытом. Он воевал. Он участник специальной военной операции. Я обращаюсь к руководству «Единой России», к руководству региона. В случае победы нашего кандидата на предварительном голосовании выдвинуть его на выборы в Государственную Думу от партии «Единая Россия» по единственному смоленскому избирательному округу.
2: Ну, такое неожиданное мандатное джентльменство. Игорь, видите ли вы в этом следы зачистки мест в Госдуме подвоенных, как это к этому и призывал Владимир Путин, так или иначе? И главное, поможет ли им это?
4: Да, конечно, безусловно, это зачистка мест в Думе для военных, для ветеранов агрессии против Украины. Тут как бы два момента есть. Ну, во-первых, у Путина, я думаю, сейчас большая, сильно болит голова, да, как пристроить вот этих аглоедов вооруженных. Война рано или поздно закончится, их же надо как-то в мирную жизнь интегрировать, и поэтому им дают, будут давать какие-то позиции, будут давать какое-то привилегированное положение в обществе. Я думаю, что просто Путин этого не понимает, но в действительности это такая бомба замедленного действия, потому что сейчас это их еще немного в тылу, а потом они когда будут массово после окончания войны в Россию возвращаться, естественно, будут требовать себе привилегий. Почему там одному там дали депутатский мандат, а другому не дали? Я сегодня на своем канале общался с одним экономистом, он говорил прямым текстом, да, что вполне вероятно, что новые, из этих людей будут формировать новую опричнину, вот из бывших свошников. Новую опричнину, которая будет земщину, то есть старую бюрократию, старый олигархат, будет ее раскулачивать, расказачивать и захватывать эти ресурсы, делить в свою пользу, используя те привилегии, которые им уже сейчас дают. Так что такая опасная игра, которую Путин начал сам, я думаю, не осознавая ее последствий. Но что касается того, почему он отказывается, ну да, этот депутат, тем более статусный, он много лет там сидит, он уже наворовал, я думаю, себе не то, что там миллионы, я думаю, миллиарды рублей или десятки, сотни миллионов долларов. И ему, видимо, намекнули деликатно, что все, парень, ты уже посидел, откормился, давай другим теперь тоже, все кушать хотят. И ветераны войны тоже кушать хотят. Уступи свое место. Естественно, что он не стал артачиться, потому что в противном случае отправился бы в места не столь отдаленные. Я думаю, что такая ситуация может со временем начать массовый характер нести из-за тех соображений, о которых я уже высказался.
2: Ну, с запретами разобрались, очевидно, что не в радость они россиянам. Ну и получается, что более чем каждый второй россиянин положительно отвечал на вопрос, в правильном ли направлении движется страна. Опрос проводил Левада-центр. И при этом довольные направлением, куда движется страна, чаще не могут объяснить, а чем же они вообще довольны. 11% опрошенных сказали, все хорошо, все нравится. Еще 20% угодили в графу «затрудняюсь ответить». В сумме получается 31%, то есть почти каждый третий. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
6: В России растет количество людей, недовольных действиями властей. Об этом свидетельствует свежий опрос Левада-центра. Его эксперты уже несколько десятилетий задают респондентам вопрос, в каком направлении идут дела в стране. Около половины опрошенных довольны ситуацией, однако доля тех, кто считает, что в неправильном, продолжает расти второй год подряд.
7: Доля отрицательных оценок растет с осени прошлого года. Думает, что страна движется по неверному пути чуть более четверти опрошенных, 28%. Рост на 11 пунктов с сентября 2025 года.
6: Недовольные ситуацией в стране говорят о тупике в войне с Украиной, экономических проблемах, обнищении народа, инфляции, спаде в экономике. Упоминают внутренний и внешний политический кризис. 11% опрошенных считают, что власть мало делает для народа. Довольные же наоборот видят развитие экономики и успехи на фронте. Среди опрошенных есть люди, которые отвечали без конкретики. Так, почти каждый третий довольный ситуацией в стране не смог рассказать, чем именно он доволен. Среди недовольных без конкретики ответил каждый десятый. То есть недовольные россияне в своих претензиях гораздо предметнее.
8: Я ветеран войны, блокадница. А почему вот мы так стараемся защитить за границей? А почему мы не защищаем граждан здесь?
6: Количество недовольных уже превышает показатели опросов начала 2018 года, за несколько месяцев до переизбрания Владимира Путина в четвертый раз на президентский пост. До выборов их было 26%, ну а после уже 42%.
9: Ну, мне кажется, если бы не Путин, то нам была бы полная жопа.
10: В каком смысле?
9: Порабощены были бы Европа.
6: Рост числа недовольных происходящим в стране фиксирует и Государственный фонд «Общественное мнение». Там проценты поделились так. 67 довольны, а 27 нет. 6% опрошенных затруднились с ответом. Это практически повторяет данные Левады. Только у них затруднившихся 17%, а довольных 55%.
11: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
6: Эксперты Левады также отмечают другие изменения по важному для россиян вопросу – войне с Украиной. В последнем опросе они зафиксировали рост сторонников мирных переговоров по всем группам опрошенных. Даже среди тех, кто доволен ситуацией в стране и говорил об успехах на фронте, доля склоняющихся к мирному пути выше на 1%. Получается 24 против 23. Среди недовольных происходящим в стране и того выше – 47%.
2: Тему продолжим с социологом Игорем Эйдманом. Игорь, ну ведь можно предположить, что когда человека все устраивает, это и происходит без конкретики, но вот от обратного можно пойти. Ничего не беспокоит, всем довольны, поэтому радуемся жизни. Но в этом смысле так называемые путинги в Лужниках, которые проходили на Красной площади, они вообще смотрятся немотивированными. Если вас все устраивает, то зачем же идти на митинг, только если вы не бюджетник, ну или там, не знаю, визитер сайта массовки.ру, конечно. Можно ли подобным образом объяснить, что каждый третий довольный происходящим в стране респондент не может объяснить, а чем же он, собственно, так доволен?
4: Ну, знаете, я думаю, что вот эти так называемые довольные, всем довольные, это вот такая часть населения, пассивная чаще всего, которая совсем соглашается, да, они на все готовы и всем довольны. Это люди, лишенные субъектности и не имеющие какого-то индивидуального личного взгляда на мир, и которые воспринимают мир как данность, и не, знаете, то есть то, что им... Пропаганда говорит, то, что происходит, это все воспринимается как данность, и человек даже не может себе представить, что он может быть там быть недоволен, может протестовать. В России вот таких людей, лишенных субъектности, их большинство. Их большинство, да, кстати, число, даже среди них число, то есть их число даже сейчас сокращается, тем не менее. Тем не менее, сейчас растет число людей, которые недовольны ситуацией. В основном это происходит каким образом? Когда человек лично сталкивается с какими-то проблемами, с какой-то несправедливостью. Россиянин средний, да, большинство россиян, они социально очень атомизированы и живут своей частной жизнью. Они не лезут в политику, они принимают мир как и то, политику властей как некую данность. Да. Вот наступила там зима, что протестовать против этого, началась война. Они просто не представляют, что от них вообще что-то может зависеть в этом мире. Но если они лично сталкиваются с проблемой, тогда вот они могут стать недовольными, даже протестовать. Я вот могу сказать, что я наблюдал даже по своим знакомым, которые живут в России, а политичным знакомым, что какие события делали их недовольными, или вызывали у них какое-то недовольство, или, там, может быть, даже гнев. Вот когда лично человек пострадал, например, от повышения пенсионного возраста, то есть он ожидал, что он выйдет там через несколько лет на пенсию, оказалось, что гораздо позже, что его срок отодвигается там на 5 лет. О, тогда он, конечно, недоволен, он уже начинает и Путина даже проклинать. Вчера еще только говорил, что его все устраивает. Вот когда люди сталкиваются с какими-то личными проблемами, тогда, да, это влияет на ситуацию. И, видимо, сейчас в связи с ухудшением экономической ситуации, в связи с блокировками интернета, блокировками мессенджеров, много людей сталкиваются с личными проблемами, и некоторые из них начинают переходить из состояния вот этого овощного, всем доволен, не знаешь чем, но в любом случае доволен, какому-то конкретному недовольству. Ну, предположим, да, человек ну, привык
2: так,
4: там,
2: не поводу, знаю. Хватает, как раз мы их перечислили в сюжете. Игорь, большое спасибо. Да. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Социолог Игорь Эйдман был с нами. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
5: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью нейробиолога Бена Райана. Как социальные сети меняют наш мозг? Чем похожи щенята и фейки в интернете? Почему мозгу нужны друзья? И зачем выключать уведомления на телефоне? Нейробиолог, приглашенный лектор Стэнфордского университета и популяризатор науки Бен Райан рассказывает о том, почему социальные сети вызывают одиночество, тревогу и депрессию, и как справиться с онлайн-зависимостью. С ним беседует Ксения Соколянская.
6: Бен, на вашей странице на сайте Стэнфорда сказано, что вы одинаково увлечены и своими научными исследованиями, и научпросветом в соцсетях. Я думаю, что можно смело сказать, сейчас вы один из самых известных в интернете нейроученых. Вопрос такой, существуют ли какие-то опасности для мозга, если человек проводит много времени онлайн, пусть даже с пользой и для благой цели?
7: Мы живем в мире, где любой человек может выложить видео. Кто угодно может в это втянуться. Вы выкладываете видео в Инстаграм или ТикТок, и вдруг ваше видео становится вирусным. Внезапно ваша нейронная сеть и ваш мозг концентрируются на этом захватывающем новом приключении. Это было интересно, это было весело. Как мне сделать это снова? И эти платформы прекрасно осведомлены, что это огромный всплеск дофамина. Я испытывал это, я видел, как это испытывают другие. В начале карьеры я мог опубликовать видео перед сном, а потом проснуться среди ночи, чтобы проверить телефон. Я не спал всю ночь, проверяя, как там видео. К счастью, я сильно дистанцировался от этого. И сейчас я буквально выложил видео прямо перед этим интервью, и мне все равно. Оно уже в сети, как пойдет, так пойдет. Потому что я научился дистанцироваться от этого. Это слишком затягивает, чтобы позволять себе слишком сильно переживать. Думаю, это интересный момент, потому что, как мне кажется, социальные сети, особенно TikTok, делают вот что. Они дают вам испытать это чувство в самом начале. Я заметил, что обычно первый пост, иногда второй или третий, который человек выкладывает, набирает непропорционально много просмотров. У тебя может быть всего 30 подписчиков, а видео набирает 180 тысяч просмотров. Думаю, они делают это специально, потому что хотят, чтобы вы испытали, каково это сделать виральное видео и получить этот всплеск публичности, и захотеть пережить это снова. Потому что в интересах TikTok и Instagram, чтобы создатели постоянно заполняли платформу контентом, и они могли на этом выигрывать. Так что есть такой аспект. Как нейроученый, я прекрасно отдаю себе отчет в своей зависимости от этих ощущений. И есть аспект самих соцсетей вообще и рисков, которые связаны с тем, что ими злоупотребляют подписчики. По работе мне приходится проводить много времени онлайн по многим причинам. И есть много исследований, показывающих, чем больше времени люди проводят онлайн, тем хуже они себя чувствуют. Но у них растут показатели депрессии, растет тревожность, и они на самом деле становятся более одинокими, несмотря на то, что мы называем это социальные сети. Есть даже клинические исследования, где людям предлагали взять паузу от соцсетей, и когда они это делали, их тревожность снижалась, их депрессия становилась легче. У соцсетей есть много плюсов. Они позволяют нам быть на связи, получать информацию с невероятной скоростью. Но есть и много плохого, что с ними приходит. Я, как нейроученый, много думаю о таких вещах, но не уверен, что средний человек думает об этом так же, как я.
6: Есть ли у вас личный рецепт баланса? Как вы используете свои научные знания, чтобы проводить здоровое количество времени в соцсетях во благо, но без всей этой тревожности и других побочных эффектов?
7: У меня полностью выключено уведомление. Я принял это решение уже очень давно и доволен. Сейчас у меня выключены все уведомления, кроме СМС и звонков, даже Snapchat, которым я пользуюсь в личной жизни, а не для работы.
8: Having no notifications is amazing because it allows me to be in full control of my attention and there's fewer.
7: Отсутствие уведомлений — это потрясающе, потому что это позволяет мне полностью контролировать внимание. Вы меньше отвлекаетесь из-за того, что какому-то человеку понравился ваш пост. Пропускаю ли я иногда что-то важное? Наверное, но лучше так, чем когда тобой полностью управляет эта лента обновлений. Еще одна вещь, которую все должны понимать: у каждого мозга есть склонность застревать в определенных поведенческих паттернах.
8: Basically addiction and to getting stuck in certain behavioral tendencies. There are certain ways that.
7: Существуют способы сделать систему вознаграждения максимально затягивающими. Это хорошо известно в психологии. Это может быть скроллинг в соцсетях или однорукий бандит в казино. Иногда ты получаешь вознаграждение, иногда нет. И самая затягивающая система — это так называемый режим переменного подкрепления. Сейчас я объясню. Существуют схемы с фиксированным соотношением. Ты получаешь награду каждый раз, когда совершаешь действие. Или каждые два, или каждые три раза. То есть у вознаграждения есть фиксированное расписание. Казино устроено не так, потому что это не самый затягивающий формат. Сильнее всего затягивает, когда это происходит случайно. Допустим, в среднем каждое десятое дергание рычага игрового автомата приносит награду, но не всегда именно десятое. Иногда ты выигрываешь, а потом дергаешь опять и неожиданно выигрываешь снова. Вау, это огромный сюрприз для мозга. Теперь ты точно сыграешь еще. Но для следующего выигрыша может понадобиться уже 20 попыток. Этот переменный график самый аддиктивный. И со скроллингом в соцсетях то же самое. Свайп. Обычное видео, еще свайп, что-то, что очень понравилось и чем хочется поделиться. Дальше опять несколько никаких видео и так до следующего победителя. Мы застреваем в цикле переменного вознаграждения. Для создателей контента все еще хуже. Я могу выложить 20 видео, и только одно будет успешным. Я могу даже не понимать, почему именно оно, но знаю, чем больше я выкладываю, тем выше шанс снова испытать эти ощущения. Я уже говорил, что платформы подсаживают молодых авторов. Первое, второе, третье видео идет отлично, вы получаете свое вознаграждение. Гонитесь снова, выкладываете еще 5. Ни одно не заходит, выкладываете 6-е, куча просмотров, дофамин. Окей, хочу испытать это снова. Новое заходит опять, но в следующий раз понадобится сделать уже 40 видео. Контент-креаторам особенно тяжело в этой схеме переменного вознаграждения.
8: To answer your question that you posed a long time ago, the way I kind of prevent this for myself is I distance myself from the outcomes. My goal is to.
7: Отвечая на ваш вопрос, я стараюсь максимально дистанцировать себя от просмотров и результатов. Моя цель — просвещать публику. Я хочу приводить науку к людям. Конечно, обидно, когда я трачу 6 часов на подготовку 16-секундного ролика, все разжевываю, внимательно читаю исследования, стараюсь точно и увлекательно объяснить, потом выкладываю, а просмотров гораздо меньше, чем надеялся. Это разочаровывает. Но я не говорю себе, надо делать сделать следующий ролик, чтобы он обязательно залетел. Моя миссия — просвещать, и я дистанцируюсь от эффекта вознаграждения и, надеюсь, уменьшаю дофаминовую погоню, чтобы создавать в комфортном для меня режиме, без потребности постить каждый день.
9: You know, we are just in the beginning of our conversation, and you have already repeated word dopamine for.
6: Только начали беседу, а вы уже несколько раз повторили слова «дофамин» и «награда». Существует мнение, что наш мозг на самом деле не стремится к состоянию счастья. Он хочет, чтобы мы выжили. Но когда вы говорите о вознаграждении, это значит, что мы все-таки ищем эти эмоции? Как это работает?
8: So dopamine is a neurotransmitter of learning.
7: Дофамин — это нейромедиатор обучения. Мы часто думаем, что это чувство, которое возникает, например, на американских горках. «У, дофамин!» Мы считаем, что это возбуждение, но это не совсем так. Дофамин выделяется, когда мы переживаем что-то приятное, но не для того, чтобы сказать «это классно», а чтобы помочь нам выучить это состояние и захотеть повторить его в будущем. Поэтому, говоря о дофамине и награде, я часто использую еще термин «подкрепление». И да, вы правы, мозг — орган, созданный, чтобы помогать нам выживать. И он помогает нам выживать, обучая нас тому, что нам полезно. Представим примитивную жизнь тысячелетия назад. Вы с другими людьми ищете еду или охотитесь. И вот вы находите лук со съедобными ягодами. Мозг выделяет массу дофамина. Это потрясающе, я нашел ягоды. Но цель мозга, чтобы вы запомнили обстоятельства, где этот лук, как я сюда попал, с кем я был. Он поддерживает память, обучение, подкрепление, потому что приятные вещи, вызывающие выброс дофамина, подкрепляющие, хочется повторить. Секс, например, приятен. Почему? Потому что он эволюционно выгоден. Важно, чтобы секс приносил удовольствие, чтобы мы размножались, но есть вещи, не полезные для нас, которые обманывают дофаминовую систему, например, кокаин. Он напрямую вызывает вброс дофамина в мозге, сообщая: «Это хорошо, давай еще». Потому кокаин вызывает такую сильную зависимость. Он буквально говорит мозгу: «Продолжай». Похожий эффект и у социальных сетей. Свайпнули, увидели интересное видео, получили дофамин. Может быть, это что-то сексуальное, например, видео знакомого человека в купальнике. Мозг считает, что это социально значимая информация и сигнализирует. Это захватывает, оставайся, смотри, повтори позже. И так мы оказались в мире, где каждый раз, когда нам нечего делать, в очереди на кассе или ожидая врача, мы смотрим в телефон.
8: We're standing at the cash register, we're waiting at the doctor's office, and what does everybody do when they're sitting there with nothing to do?
9: May I ask you, in terms of those reactions, could that type of content that you...
6: А может ли полезный контент, который делаете вы, или контент в медиа, который производим мы, быть таким же привлекательным, как фото знакомого в купальнике, или приятным, как милые животные? Или с точки зрения науки это невозможно?
8: It's not scientifically impossible. It's about context, right? I think if
7: научно это не невозможно. Все зависит от контекста. Если это срочная новость, одна страна напала на другую, происходит нечто значимое. Человек включает новости, он ищет ответ на важный вопрос. В таком контексте ваша новость может быть самой ценной и привлекательной вещью во Вселенной, потому что она дает мозгу то, что он ищет, закрывает информационную дыру. Но в обычной жизни новости, наука и полезные повседневные вещи, которые неплохо было бы знать, но которые не спасают жизнь, не будут так же захватывать, как щенята или как фейки, которые люди просто выдумывают. Почему дезинформация такая проблема? Потому что можно будет придумать что угодно, и это будет куда интереснее, чем правда.
6: Дофаминовая яма и дофаминовый детокс. Это правда или это интернет-легенды?
8: Okay, nuanced answer. You can have a dopamine crash, and you can have a dopamine detox.
7: Надо отвечать подробно. Дофаминовая яма и дофаминовый детокс возможны, но, скорее всего, это не то, о чем вы читали в соцсетях. Часто, когда кто-то хочет нам что-то продать, он выдумывает разные вещи, чтобы вы захотели это купить. Если кто-то говорит: «Купите мой набор для дофаминового детокса», это невозможно. Я, как нейроученый, вообще не понимаю, что это значит. Но дофаминовая яма абсолютно возможна.
8: or ecstasy, right? MDMA acts on dopamine, it acts on other chemicals in the brain as well, serotonin, norepinephrine.
7: Например, при приеме наркотика MDMA он воздействует на дофамин и на серотонин и норадреналин, заставляя высвободиться весь накопленный дофамин необычным для мозга образом. После этого человек оказывается в этой яме. У вас в запасе не осталось дофамина. Нейроны его хранили, а MDMA заставил их выплеснуться. На следующий день многие ощущают уныние, отсутствие мотивации, грусть. Так что яма возможна, но это не то, о чем обычно говорят онлайн.
8: The way it's described online.
9: If this misuse of social media,
6: а может ли злоупотребление соцсетями привести к дофаминовой яме?
8: Yeah, I think that's not studied yet, truly.
7: Это еще толком не изучено. Я считаю, что когда кто-то делает твердое заявление по неизученной теме, например, «да, соцсети вызывают дофаминовую яму», это несостоятельно. Как я могу так утверждать без доказательств, просто потому что мне так кажется? Я могу сказать, мне кажется, что это возможно. Это очень отличается от «есть научные данные». Возможно ли? Да, вполне. Может, не яма, но чрезмерная зависимость от соцсетей, использование их постоянно для снятия тревоги, отвлечения от реальной жизни может быть очень вредным. Зависимость от соцсетей реальна. Это уже становится диагнозом. Думаю, он войдет уже в следующее диагностическое руководство по психическим расстройствам. Зависимым от соцсетей точно можно стать. Попасть в дофаминовую яму, не знаю, не уверен.
2: Вы слушаете радиоцикл «Настоящее время» на Радио Свобода. Ксения Соколянская беседует с нейробиологом Беном Райаном.
6: Это отличный момент перейти к вопросу о вашей книге. Она называется «Почему мозгу нужны друзья?». Объясните, пожалуйста, почему.
8: Yeah, of course. Well, I've a little bit hinted at this already, actually. So I said humans are social animals, right? We exist very well in groups, and so.
7: Я уже отчасти говорил, люди — социальные животные. Мы отлично существуем в группах. Многое в работе мозга обусловлено тем, как все было в давние времена. Сила эволюции. У нас есть выражение, что люди запрограммированы на связь, wired for connection. Что это значит? Это значит, что мы получаем социальное вознаграждение, дофамин, а также серотонин, окситоцин, когда мы рядом с другими. Почему? Потому что люди лучше выживают в группах. Если взглянуть на 500 тысяч лет назад, выживали те, кто был в группе. Наш мозг развился так, чтобы нам было хорошо рядом с другими, чтобы мы были мотивированы держаться вместе ради выживания.
8: The humans that were most likely to survive were the humans that existed in groups. And so
7: с другой стороны, когда мы одни, вдали от племени, в древнем мире это было серьезной угрозой, шанс погибнуть был выше. Сегодня это уже не так. Вот я сейчас один, и ничего страшного не случится. Но моему мозгу все еще страшна сама идея быть одному. Когда мы изолированы, запускается стресс-ответ, активируется ось ГГН. Одна из основных нейроэндокринных систем организма. Растет кортизол. То есть одиночество — это буквально одна из форм стресса. Постоянная изоляция — это хронический стресс. А у него могут быть очень плохие последствия. У нас плохая картина социальной изоляции. Крупные исследования на миллион людей показывают, что изолированные люди на 32% чаще умирают от любых причин. У них выше риски сердечных болезней, деменции, диабета, депрессии, тревожности, суицида, потому что мы не предназначены для изоляции. Нашим мозгам нужны другие. Собственно, поэтому мозгу нужны друзья. Нам нужно приоритизировать социальную связь. Я написал книгу, потому что в США, да и в остальном мире, проблема изоляции стоит очень серьезно. Люди проводят гораздо меньше времени вместе. Ковид это усилил.
9: У
6: меня есть данные ВОЗ. Я специально посмотрела перед интервью. 16% людей в мире испытывают социальную изоляцию.
9: Experience social isolation. This is huge, right?
8: Yeah, I mean, oh, gosh, 16.
7: Господи, 16 вы сказали.
6: Да, каждый шестой.
8: That's yeah, that you know, that's pretty bad. In America, I think it's a lot worse. Here in the U.S., there's a survey a couple of years ago found that
7: Это довольно плохо, и думаю, в США все еще хуже. Был опрос пару лет назад, 58% людей заявили, что одиноки. А если смотреть данные о времени, проведенном в обществе других людей, между 2013 и 2021 годами время, которое люди проводят в одиночестве, выросло на 36 часов в месяц, всего за 8 лет. То есть за эти 8 лет почти полную рабочую неделю перенесли из времени, проведенного с кем-то, в одиночество. Это значимо, учитывая, что общение улучшает настроение, вызывает выделение позитивных нейромедиаторов, а одиночество — кортизол, воспаление, множество негативных последствий. Мы переставили 30 часов хорошего воздействия на мозг на плохое. Люди вроде бы знают, что социализация полезна. Они думают, наверное, будет неплохо провести какое-то время с друзьями на выходных. Но и поваляться на диване, отдохнуть как следует, тоже будет неплохо. Я не думаю, что люди понимают, какие научные данные за этим стоят, и поэтому я написал книгу. Мне кажется, это похоже на вопрос сна. Люди в целом знают, что нужно спать по 7-8 часов, и они знают, что если поспят всего 4 часа, они будут чувствовать себя гораздо хуже. Есть популярные статьи про глимфатическую систему, про то, как мозг очищается во сне, как сон влияет на память. А вот данные о значении и пользе социальной связи, как мне кажется, не смогли покинуть академические круги. Люди мало знают, что именно делает общение с мозгом. Поэтому я и написал книгу, как ученый, изучавший этот вопрос 10 последних лет.
8: To write this book as a neuroscientist who's been studying this stuff for a decade.
9: This is fascinating. When you say being around others,
6: когда вы говорите «быть рядом с другими», есть ли разница, если человек находится среди тех, кто ему нравится, или среди случайных людей?
9: He likes, or just random strangers.
8: You can imagine that the science here kind of tracks with the lived experience, right?
9: Okay.
8: That clearly.
7: Наука тут полностью соответствует жизненному опыту. Очевидно, что время с лучшим другом лучше для мозга, чем взаимодействие с незнакомцем или тем более с тем, кто вам не нравится. Предполагая, что это неприятное взаимодействие. Хотя если у вас хороший контакт с тем, кто вам не особо нравится, это может быть очень даже терапевтично. Ого, может, мы не такие уж и разные.
8: You can also benefit greatly from interacting with strangers. There's a lot of science on this too, and this is actually one of my favorite areas.
7: Но и от общения с незнакомцами можно сильно выиграть. Много исследований показывают, когда люди общаются с незнакомцами в поезде, в автобусе, они чувствуют себя гораздо лучше, и незнакомцам тоже лучше, хотя до этого люди ожидали, что пользы не будет, что будет неловко, что их оттолкнут. На деле же отличный опыт. Я везде и в книге говорю, надо этим пользоваться. Мы окружены незнакомцами в ресторанах, магазинах, у врача, и не общаемся. Хотя исследования показывают, что это нам полезно. Можно пробовать, задать вопрос, начать разговор и посмотреть, куда пойдет. И, кстати, в тех исследованиях, где к незнакомцам подходили для общения, процент отказов был 0%.
6: Важность физического контакта — еще один мой вопрос. Почему прикосновения, объятия, рукопожатия так важны?
8: I have a whole chapter in the book on love and deep connection, and I talk in there about.
7: У меня целая глава о любви и глубокой связи, там про прикосновение. Это очень интересно. Много работ показывают, что прикосновение важно, даже когда мы этого не осознаем. Например, есть исследования с официантами. Легкое прикосновение к руке или еще какое-то приличное касание, и чаевые выше.
8: The person that they were serving, you know, they touch their arm or they whatever, you know, obviously an appropriate touch. When they did that, they got greater tips. And there's also, you know, studies showing that like touching others can improve likability, can improve like the sort of connection you have.
7: Есть данные, что прикосновения повышают симпатию и чувство связи. В целом, позитивное социальное прикосновение вызывает выброс окситоцина, его называют гормоном любви. Это и гормон, и нейромедиатор. Он циркулирует в теле и передает сигналы между нейронами. Окситоцин — социальный клей. Почему? Вероятно, потому что он вызывает выброс дофамина и серотонина. А дофамин, как мы знаем, сообщает мозгу: «Это хорошо, сюда надо вернуться». Так что если кто-то делает вам массаж или обнимает вас, мозг выделяет окситоцин, за этим следуют выбросы дофамина и серотонин. И это сигнализирует обратно в мозг. Это было полезно. Потому что, опять-таки, 500 тысяч лет назад это было полезно для выживания. И сегодня мозг тоже говорит, это отличный признак, этот человек позаботится о тебе. Он может понять, что ваш романтический партнер надежен, что с ним можно, говоря научным языком, завести потомство. Плюс у окситоцина есть еще множество бонусов, кроме того, что он помогает формировать эту очень особенную связь между людьми. Он уменьшает воспаление, поддерживает иммунитет, усиливает рост костей, снижает социальную тревожность. Так что прикосновение полезно мозгу и телу множеством способов.
6: Мы живем в мире, где можно оставаться на связи 24/7 и все равно чувствовать себя совершенно одиноким. Раньше мы говорили о соцсетях. Почему инструменты изначально созданы для того, чтобы оставаться на связи, на деле усугубляют изоляцию?
8: And I published it. I call it the virtual disengagement hypothesis.
7: У меня есть теория, я ее опубликовал. Я называю ее гипотезой виртуального разъединения, virtual disengagement. Идея такая, когда мы общаемся лицом к лицу, почему мозг понимает, что я говорю с человеком, а не со стаканом воды? Потому что у объекта есть мимика, тон голоса, язык тела, социальные сигналы, которые мозг обучен распознавать. Есть данные, что распознавание этих сигналов активирует область эмпатии, понимания и разделения эмоций другого. Но в соцсетях, в худшем случае, вы увидите просто текст. Твит — всего лишь текст, описывающий чувства. Социальных сигналов нет, ни мимики, ни тона. Мозгу нечем активировать систему эмпатии, поэтому мозг не обрабатывает это как полноценное социальное взаимодействие. Что, в общем-то, очевидно. Листая ленты, видят 20 постов, вы не уходите с ощущением, что провели 20 разговоров. Вы получили социальную информацию, но мозг вовлекся не так. Есть данные, что онлайн мы получаем меньше социального вознаграждения, что логично. Мозг не видит человека, он видит экран. Плюс моя теория утверждает, что системы эмпатии не включаются. Мы меньше принимаем эмоции другого и меньше заботимся о них. Отсюда враждебность и агрессия.
8: What's the experience of being a creator online? I get attacked.
7: Первый ваш вопрос был про мой опыт в соцсетях. Меня постоянно атакуют, люди ругаются в комментариях, других травят. Но я не думаю, что эти люди такие же в реальной жизни. Просто онлайн они меньше понимают и чувствуют эмоции другого. Это как бросить дротик и отвернуться до того, как он попадет. Вы не видите боли, которую причинили. Примерно это и происходит. Соцсети позволяют оставаться на связи, но не обеспечивают настоящей связи, как ее распознает мозг.
6: Если кто-то в какой-то момент утратил чувство связи, можно ли перезагрузить его и снова стать более социальным и почувствовать себя лучше?
7: Да, можно.
6: Это обратимо.
8: But I'm glad you asked this question because there's a big but here that you may have trouble doing that because what happens is when we become isolated.
7: О, да, конечно. Но хорошо, что вы спросили. Есть большое «но». Это может быть трудно. Когда мы изолируемся, происходит несколько негативных вещей. Мозг начинает иначе обрабатывать социальную информацию. Уровень социального вознаграждения снижается, выделяется меньше окситоцина при взаимодействии. Поэтому, выйдя в люди после долгой паузы, вы можете испытать меньше обычной радости. Это плохо, потому что, придя домой, вы подумаете, «фу, не хочу повторять», и провалитесь еще глубже в изоляцию.
8: Sucked. I'm not doing that again, right? And then you go even deeper into isolation. So one thing to be aware of there. Second thing is that
7: Второе. Изоляция смещает фокус мозга на негативные социальные сигналы. Вы чаще интерпретируете нейтральное как негативное или оскорбительное.
8: And the third thing that can happen is that social isolation is associated with problems with trust. And so when you are interacting with someone,
7: третье, начинается проблема с доверием. Вы меньше доверяете другим. Они это считывают и меньше доверяют вам.
8: And because of that, because you're not trusting them, they will pick up on that and they will not trust you as much. But you also have to
7: recognize that. То есть выбраться из изоляции реально, но надо понимать, первые пару взаимодействий могут быть хуже обычного и не будут репрезентативны. Важно, как вы будете себя чувствовать на третьем, четвертом, пятом контакте.
0: Это
2: было интервью нейробиолога Бена Райана Ксении Соколянской. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы можете послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
10: Каким вам представляется будущее России?
11: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
12: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
13: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

«Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем

0: ВСУ поразили российский военный объект в городе Снежное в Донецкой области Украины, расположенном почти в 100 километрах от линии фронта. Как на российскую экономику влияет укрепление российского рубля по отношению к ведущим мировым валютам? Генеральная прокуратура США предъявила обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро в убийстве нескольких американских граждан. Также сегодня.
1: Вчера три каба так на славянский, что мне было слышно. И это каждый божий день. Особенно после перемирия, так они как с цепи сорвались. Что они творят, это не люди есть, не люди.
0: Репортаж из осажденного украинского города Краматорск. В среду и сегодня в социальных сетях быстро распространяются видео удара, которые в ночь на среду ВСУ нанесли по зданию, расположенному на территории неработающей сейчас шахты в оккупированном городе Снежное в Горловском районе Донецкой области, находящемся почти в 100 километрах от нынешней линии фронта. По словам командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, позывной «Мадяра», украинские военные поразили учебно-производственный центр 78-го моторизованного полка спецназа «Север Ахмат». Были убиты 65 курсантов и начальник объекта, подполковник с позывным «Бурый». В ходе операции, которая, как рассказал Бровди, называлась «Снег Ахмата», были применены 11 беспилотников с боевой частью массой 100 килограммов. Эти данные, а также действительно ли это был российский военный учебный центр, пока невозможно проверить из независимых источников, но на видео и спутниковых снимках отчетливо видны сильные разрушения в Снежном, а также сильный пожар. При этом, как отмечает корреспондент издания «Донбасс Суспильня» Дарья Куриная, власти России оккупированных территорий постарались этот удар не заметить.
2: По данным оккупационных администраций, ничего не случилось, об этом молчит и глава группировки ДНР Денис Пушилин, и молчат об этом снежнянские оккупационные власти. И что самое интересное, в городских пабликах Снежного об этом нет абсолютно ни одного упоминания. Есть реклама, пожелание спокойной ночи, доброго утра, все что угодно, что обычно хотя бы в типичном Снежном происходило. Нет ни одного упоминания об обстреле. Мы можем, конечно, говорить о том, что да, там сильная цензура, но тем не менее видео очевидцев начали моментально появляться в проукраинских каналах, которые там, да, занимаются освещением каких-то прилетов по оккупированной территории. И можно сказать, что люди уже просто как бы, боясь за последствия, начали напрямую отправлять туда, где это увидят, и как бы их информация о том, что действительно был прилет, не будет замолчена, потому что, как мы видим, ни оккупационной администрации, ни, в принципе, даже городские паблики не сообщали о том, что вчера вечером произошел обстрел из шахты «Ударник», и то, что, ну, действительно был очень масштабный пожар. Местные также сообщают, что там до 15 погибших могло быть, но как бы эту информацию сейчас никак не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, можем только ссылаться на то, что там как бы в личных сообщениях сообщают люди. Ну и кроме того, что да, можем уже утверждать после подтверждения украинских сил, что удар был нанесен вооруженными силами Украины по скоплению живой силы российской армии. Снежное можно считать глубоким тылом. Это почти 80 километров от Донецка оккупированного. Да, и как бы с 2014 года город оккупирован. Был довольно-таки депрессивным еще до оккупации региона, где ничего не происходило. Поэтому да, можем сообщать об этом, но несмотря на то, что, да, допустим, когда происходят какие-то прилеты в Донецке или в Макеевке, все равно какие-то донецкие паблики, они сообщают, пусть даже заблюрят видео, но сообщают о том, что в городе громко, летят беспилотники, еще что-либо. Здесь же не было даже оповещения от так называемых оккупационных администраций о том, что в городе там какая-то опасность на беспилотнике, потому что в том же Донецке это уведомление приходит. Людей там просят быть в безопасных местах, в Снежном этого не произошло. И поэтому, понятное дело, что люди уже напрямую пытаются это видео отправить куда-то либо в проукраинский, либо, ну, иногда в Z-паблике, но там тоже не всегда рискуют. Но тут еще момент в том, что, да, действительно, цензура, которая существует на оккупированных территориях, она только усиливается, плюс момент замедление, да, там того же WhatsApp и Telegram, когда многие вынуждены просто в Телеграме сидеть через VPN. Администрация пабликов просто такие видео не пропускает. Возможно, люди и присылали, возможно, люди и писали о том, что в городе что-то происходит, и видела это и администрация пабликов, но такие сообщения не пропускаются, они модерируются сразу же просто. Грубо, человек может попасть ну, либо в черный список, либо же его, ну, очень легко выследить по этому принципу, поэтому, возможно, даже и не пытались забрасывать непосредственно в городские чаты, а сразу начали напрямую

0: бросать дальше и как бы подтверждаю, что вот действительно очевидцы есть, событие произошло и есть определенные последствия, что прилетело куда надо. Попали непосредственно как бы в само шахтоуправление. Действительно, ну там было где располагаться, шахта действительно не работала. Если мы там еще вспомним ситуацию до 2014 года, да, когда шахты массово закрывались на Донбассе, Снежное был такой город, известный город Копанок, там был снят не один репортаж по этому поводу. Еще как бы в пабликах проскакивала информация в обсуждениях, что рядом располагался военкомат, и действительно там на старых картах были сообщения, что в свое время там был военкомат, работал ли он сейчас или нет, сказать не могу, потому что как бы ну, довольно-таки закрытый информационно город, что-либо достать из него проблематично, но тем не менее действительно могли попасть по расположению российских военных. Относительно информации, что там собирались дроны, не могу никак подтвердить, потому что не было и до этого сообщений, что там что-то собираются. Как бы, ну, вообще, это шахтоуправление «Ударник» редко когда мелькало. Ну, там последнее, что было когда-то там ДТП несколько лет назад в этом районе, и все. Больше как бы, ну, никаких сообщений новостных из этого района не поступало.
1: Это была корреспондент издания «Донбасс Суспильни» Дарья Куриная. Еще раз напомню, что Снежное находится почти в 100 километрах от нынешней линии фронта, проходящей сейчас в Донбассе в районе города Константиновка, который российские войска штурмуют с осени прошлого года. Израильский военный эксперт Игорь Левин подчеркивает, что если раньше дальнобойные удары ВСУ, к примеру, с применением ракет комплексов «Хаймарс», были единичными явлениями, то сейчас такие удары наносятся одновременно в разных местах и гораздо чаще, чем раньше.
2: Тут дело не в том, было ли там расположение или цех. Это все компетенция разведки. Я уверен, что они знают, было там оно или не было, или какие-нибудь другие цели, помимо озвученных. Тут важно другое. Вот до этого упомянули, да, Хаймарс, когда где-то был какой-то удар, это обсуждали в СМИ. Потому что сам факт того, что Украина, которая не имела возможности, которая была в антипозиции в 22-м году, ну, в позиции андердога фактически, может наносить ответные удары, еще такие качественные, как называется, считалось второй армией мира, и даже если мы убираем все эти эпитеты ну, журналистские, смотрим даже профессионально, большой, огромной все-таки машине военной, там, с сотнями самолетов, только в радиусе да, действия Украины, суммарно там по 1000, вот, с огромным советским наследием. Это казалось очень крутым. Вот, это было достойно действительно освещения. Вот это вдохновляло как самих военных, в том числе и гражданских, кто наблюдали. Сегодня ключевое, что изменилось, это масштаб. Масштаб не в плане самих ударов. У нас уже были там масштабные по-настоящему удары в прошлом, позапрошлом году по этим арсеналам ГРАО. Одни из самых были, я напомню, неядерных взрывов в истории. Да, не в этом смысле масштаб, а масштаб в плане охвата. Даже, вот, допустим, удар по Москве. Это Москва, это оккупированный Крым, и это у нас оккупированные территории Херсон, да, юг Украины. Везде качественные цели, это или расположение, и расположение агентуры, ФСБшники, или, ну, на минуточку, Москва, столица, да, государство, где там есть кольца обороны. Там это не просто проходной двор Москва, то есть они максимально пытаются защитить. Так вот, Москва, оккупированный Крым, тоже качественные цели. Мы видим постоянно там удары по самолетам или по тем или иным логистическим вот, объектам. Вот, и все это одновременно. Это не то, что в одну неделю вы пишете про Крым, в следующую неделю вы будете обсуждать тему Москвы, а потом отдельно будет располагать ФСБ. Все это происходит одновременно. И я обратил внимание, что изменилось, скажем, года два назад, 24-й год, когда Украина уже тоже била вот в глубину России, начинала только вот такие многомасштабные удары. Это то, что СМИ не успевают охватить такой объем, потому что когда они пытаются охватить все, на следующий день уже новые, есть инфоповоды. То есть масштаб, помноженный на время, и самое главное, по нарастающей. Украина сейчас намного больше есть возможности, чем было в прошлом году и до этого. То есть оно растет по нарастающей. Вот это факт, объективный факт. Более того, ну, мы видим, допустим, да, вот, пресловутый Firepoint, про который так много уже сказано, и в позитивном, и в расследовательском, вот, и в инженерном сугубо смысле. Очень медийная тема такая. Отдельно мы за скобки, допустим, их крылатую ракету FP-5, которая «Фламинго». Берем просто FP-2 дрон. Ну, это рабочая лошадка. Он постоянно наносит болезненные удары. Но то, что Middle Strike, до этого вот упоминалось, регулярно, постоянно. И сейчас мы знаем, что они испытывают FP-7 и FP-9 баллистические ракеты. опять выносим за скобки, насколько оно будет сырое, не сырое, будет, не будет. За факт того, что этого не было, и теперь оно появляется, и Украина будет это реализовывать. Это как раз говорит о том, что мы с вами созвонимся, скажем, осенью, у нас будет совершенно уже новый масштаб, новая реальность, где вы будете меня спрашивать, что изменилось вот с момента, когда мы говорили сейчас, в преддверии лет.
1: Это был израильский военный эксперт Игорь Левин. Фрагмент его интервью. Радио «Донбасс. Реалии». Несмотря на эффективность ударов вооруженных сил Украины, линия фронта продолжает приближаться к Славянску и Краматорску, последним двум крупным городам Донбасса, остающимся под контролем Украины. Российские войска сейчас находятся чуть более чем в 15 километрах от Славянска. И Краматорск, и Славянск постоянно подвергаются обстрелам, авиабомбардировкам с применением тяжелых управляемых бомб, атакам беспилотников и FPV-дронов. Тем не менее, в обоих городах жизнь кипит, работают магазины и коммунальные службы, и даже обновляется разметка на автомобильных дорогах. Из Краматорска репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова.
3: Татьяна уже 11 лет занимается клумбой у своего дома. Здесь цветы, декоративные камни, аккуратный заборчик. Но в последнее время у женщины опускаются руки.
4: Иногда и выходить уже сил нету, просто нет желания, потому что я только начну что-то верещить, только что-то начну и бегу в подъезд.
3: Это окраина Краматорска. Во дворах обгоревшие после ударов российских беспилотников машины. До линии фронта отсюда чуть более 15 километров.
4: А машины тут постоянно у нас бьют. Особенно эти VIP-вишки визжат так, что это просто непостижимо. Вчера 3 каба так на Славянске, что мне было слышно. И это каждый божий день. Особенно после перемирия, так они как с цепи сорвались. Что они творят, это нелюди якісь, нелюди.
5: Передвигаясь улицами Краматорска, нужно смотреть уже и в небо. Вон висит дрон, и неизвестно, чей он. Российские дроны в городе сейчас часто атакуют автомобили.
3: Российские дроны бьют и по жилым домам. Татьяна живет на 11 этаже и едва сдерживает эмоции.
4: Их такой лютой лютью ненавиджу, что я, мабуть, уже, как бы мы когось дали мені, я б его собственными руками задушила, честно. У меня внуку 2,5 года, он так орет, так боится. А куда ехать, за что? Кому мы где нужны? Это мой дом, я здесь 35 лет живу, я брошу клумбу свою.
3: Ситуация в городе критическая, угроза растет, объясняет главный сержант 93-й бригады ВСУ Виталий.
1: Все указывает на то, что ситуация будет только ухудшаться. К сожалению, складывается так, что наши действия носят скорее характер реагирования. Мы постоянно пытаемся успеть за противником.
3: Кроме дронов «Камикадзе», Краматорск все чаще подвергается ударам авиации. В начале мая армия России сбросила на центр города 3 фугасные бомбы. Тогда погиб 6 человек. Еще 13 получили ранения. Проезжая по городским улицам, видим черный дым. Только что был атакован инфраструктурный объект. В полиции говорят, что атаки происходят каждый день, в любое время суток.
5: В Краматорске начали появляться так называемые зубы дракона. Пока они здесь лежат насыпью, обычно их выставляют для укрепления линии обороны. Это, пожалуй, особенность городов Донбасса. Какой бы ни была ситуация на фронте, коммунальные службы продолжают работать, пока это можно.
3: Сотрудница коммунального предприятия Руслана называет нынешнюю ситуацию терпимой.
6: Надо быть в чистоте и в добре. Не очень приятно в грязном жить. Сами посудите. Так же ж.
5: Руки не опускаются, когда видите ситуацию?
6: Нет. А если руки опустятся, будет очень страшно тогда. А так хоть заняты руки и голова занята чем-то.
3: 18 мая армия России обстреляла Краматорск РСЗО «Смерч», а 19-го опять ударила по Краматорску авиабомбами. Есть раненые и погибшие.
1: Из осажденного города Краматорск передавал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 21 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российский рубль по версии информационного агентства Bloomberg стал валютой, которая продемонстрировала максимальный рост по отношению к американскому доллару за последние 3 месяца. Доллар в России вплотную приблизился к 70 рублям, юань был ниже 10 рублей и 30 копеек на ожидании хоть какого-то результата от визита Владимира Путина в Китай. Но поскольку каких-то весомых результатов нет, от минимальных значений валюты в последние дни отошли. Тем не менее, курсы и юаня, и доллара вернулись к значениям февраля 2023 года. После локального максимума 19 марта, когда за доллар давали без малого 85 рублей, американская валюта подешевела на 17,5%, и за те же 2 месяца китайский юань стал дешевле на 18%. Курс упал с 12 рублей 65 копеек за 1 юань. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
9: Причины лежат на поверхности. В результате войны в Персидском заливе цены на нефть, включая российский сорт «Юрлс», взлетели. В результате российские экспортеры, по данным Банка России, только в апреле утроили чистые продажи валюты на внутреннем рынке, которые достигли по результатам месяца 7,3 миллиарда долларов. Не последнюю роль сыграло и смягчение американских санкций в отношении покупателей российской нефти. Первую 30-дневную лицензию на покупку российской нефти, уже загруженной на танкеры, Федеральное казначейство США по просьбе Индии выдало еще в начале марта. После этого лицензия дважды продлевалась. В последний раз секретарь казначейства Скотт Бессент подписал продление разрешения 18 мая. Причем оба раза за день-два до продления Бессент безапелляционно заявлял, что его не будет. Что касается спроса на валюту, он остается ограниченным. Оттоку капитала препятствуют международные санкции, которые, в отличие от послаблений в отношении нефти, никто не смягчать, ни уж тем более отменять, пока не собирается. Импорт в силу ряда обстоятельств ограничен. Резкое снижение инвестиционной активности, по результатам 2025 года инвестиции упали на 2,3%, в том числе в государственном секторе экономики, в частном инвестиции практически остановились, привело к сокращению закупок за рубежом машин и оборудования. Сокращение потребительского спроса, особенно на товары длительного пользования, сказалось на поставках как потребительских товаров, так и комплектующих для их производства. В довершение ко всему, надежды участников рынка на возвращение Министерства финансов к выполнению бюджетного правила, что в условиях высоких цен на нефть фактически равнозначно интервенциям на валютном рынке, направленным на ослабление рубля, не оправдались. Наконец, еще один фактор, влияющий на курс российской национальной валюты – это уровень ставок. Не следует забывать, что в начале 2023 года, когда курс доллара и юаня был таким же, как сейчас, ключевая ставка Банка России была 7,5% годовых, то есть почти вдвое ниже текущих 14,5% и ровно вдвое ниже ставки, действовавшей до 28 апреля текущего года. Несмотря на серию снижений ключевой ставки, она остается достаточно высокой, чтобы через дружественные юрисдикции привлекать спекулянтов, играющих на разнице ставок. Приток этих горячих денег, слишком дорогих для того, чтобы стимулировать инвестиции в реальный сектор российской экономики, создает дополнительный риск дестабилизации финансовой системы при снижении ключевой ставки, поскольку приток сменится стремительным оттоком, как только риски размещения денег в России станут выше потенциальной доходности игры на разнице ставок, что заставляет Центральный банк крайне осторожно подходить к снижению ключевой ставки. Единственное преимущество крепкого рубля заключается в том, что он помогает сдерживать инфляцию за счет возможности насыщать потребительский рынок относительно дешевым импортом. Однако это преимущество оборачивается серьезным вызовом для внутренних производителей, которые не выдерживают конкуренции с иностранцами, не страдающими от необходимости обходить международные санкции и имеющие возможность кредитоваться под куда как более низкие проценты. Кроме того, излишне крепкий рубль существенно снижает выгоды экспортеров от высоких цен на сырье, поскольку основные расходы экспортера несут в дорогих рублях, а доходы получают в дешевеющей валюте. И если учесть, что на внешний рынок работают не только нефтегазовые компании, этот фактор может не только привести к снижению прибыли, но и привести к убыткам. По крайней мере, российским металлургам конкурировать на мировом рынке в нынешних обстоятельствах, то есть при санкциях, крепком рубле и дорогих кредитах, крайне затруднительно. Про бюджеты говорить нечего, апрельские результаты говорят сами за себя. Нынешняя тенденция на российском валютном рынке долго продолжаться не может. Либо правительство придумает способ ослабить рубль, либо это произойдет в результате кризиса, в процессе которого начнутся массовые дефолты по корпоративным облигациям и банкротство банков, не способных выплачивать проценты, под которые они привлекали деньги на депозиты. И тогда рубль тоже упадет, только уже неконтролируемо.
1: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Крупный дипломатический скандал вызвало видео, опубликованное министром безопасности Израиля, ультраправым политиком Итамаром Бен-Гвиром, на котором он с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами, пытавшимися прорваться в сектор Газа, как они заявляют, с гуманитарной миссией на судах так называемой флотилии Сумуда. Бен-Гвир при этом выкрикивает: «Да, добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева, каникулы закончились». На видео одной из женщин-активисток сотрудники береговой охраны силой довольно грубо заставляют опуститься на колени и склонить голову. Как пишет израильское издание Newsru, протест заявили Италия, Франция, Великобритания, Канада, Испания, Бельгия, Нидерланды, Португалия и Южная Корея. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал действия Бен-Гвира позорным шоу, нанесшим Израилю серьезный дипломатический ущерб. В ответ на это Бен-Гвир заявил, что, цитата, «некоторые в правительстве до сих пор не поняли, как надо обходиться с пособниками террористов». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, я вновь цитирую издание Ньюсру, заявил, что хотя Израиль вправе препятствовать тому, чтобы провокационные флотилии пособников террора Хамаса входили в наши территориальные воды, действия министра Бен-Гвира в отношении задержанных не соответствуют ценностям и нормам Израиля. Увольнение Бен-Гвира, которое разрушило бы правящую коалицию в Израиле, не последовало. Нетаньяху распорядился как можно скорее депортировать активистов, прибывших на судах флотилии Сумуда. Тем временем издание «Аксиос» пишет со ссылкой на свои источники о том, что после заявления президента США Дональда Трампа о скором окончании войны против Ирана у Трампа состоялся очень напряженный телефонный разговор с Бенямином Нетаньяху. По словам собеседников «Аксиос», Трамп сообщил Нетаньяху, что посредники готовят так называемое письмо о намерениях, которые США и Иран могли бы подписать для формального завершения войны и запуска переговорного процесса по ядерной программе Тегерана, а также по вопросу открытия Ормузского пролива. При этом, по данным «Аксиос», Нетаньяху скептически отнесся к переговорам и предпочел бы им возобновление боевых действий, чтобы ослабить военный потенциал Ирана и нанести еще один серьезный удар по его инфраструктуре. Трамп во вчерашнем комментарии по поводу своих отношений с Нетаньяху сказал, что тот сделает все, что он захочет. «С ним все в порядке. Он сделает все, что я захочу. Он очень-очень хороший человек. Он сделает все, что я захочу. И он замечательный парень. Для меня он замечательный парень. Не забывайте, что он премьер-министр в военное время, и, на мой взгляд, в Израиле к нему относятся несправедливо. Сейчас у меня в Израиле рейтинг 99%. Я мог бы баллотироваться на пост премьер-министра, так что, может быть, после всего этого я поеду в Израиль и буду баллотироваться на этот пост». Это был президент США Дональд Трамп. Министерство иностранных дел Ирана по-прежнему настаивает, что для успеха мирных переговоров необходимы прекращение войны, включая боевые операции Израиля в Ливане, снятие санкций с Ирана, разморозка его активов, компенсация ущерба и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Последнее, кстати, как отмечают многие эксперты, прямо

0: того, как администрация президента США Дональда Трампа выдвинула против 94-летнего сейчас бывшего президента Кубы и ее неформального лидера Рауля Кастро обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан. Вот что заявил генеральный прокурор Соединенных Штатов Тодд Бланш. Сегодня мы объявляем о предъявлении обвинения Раулю Кастро и нескольким другим лицам в заговоре с целью убийства граждан Соединенных Штатов Америки. Господину Кастро и остальным также предъявлены дополнительные обвинения, включая уничтожение самолетов и 4 отдельных эпизода убийства. Убитые были безоружными гражданскими лицами и выполняли гуманитарные миссии по спасению и защите людей, спасавшихся от угнетения, пытавшихся пересечь Флоридский пролив. Как говорится в обвинительном заключении, Рауль Кастро и 5 его сообщников участвовали в заговоре, который закончился тем, что кубинские военные самолеты выпустили ракеты по этим гражданским самолетам, в результате чего погибли 4 американца. Впервые за почти 70 лет высшему руководству кубинского режима в США предъявлено обвинение в актах насилия, повлекших за собой гибель американских граждан. Если вы убиваете американцев, мы будем преследовать вас, независимо от того, кто вы, какой у вас титул, и в данном случае – независимо от того, сколько времени прошло. Это был генеральный прокурор США Тодд Бланш в иске. Речь идет о событиях 1996 года. Тогда 4 участника организации Brothers to Rescue, Братство спасения, вылетели в рамках гуманитарной миссии, чтобы помочь кубинским беженцам на плотах, но кубинские истребители сбили 2 гражданских самолета Братства спасения над нейтральными водами. Несмотря на переброску войск в Карибское море, Дональд Трамп заявил, что не видит сейчас необходимости в военной эскалации против Кубы, охваченной тяжелейшим топливным кризисом после прекращения поставок на остров нефти из Венесуэлы. И последняя тема. Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося советского ученого, диссидента, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Дмитриевича Сахарова. И в память о нем короткая история, связанная с именем Андрея Сахарова, пересказанная в одном из эфиров «Радио Свобода» журналистом Сергеем Медведевым.
1: Борис Балтер, помните, был такой писатель, до свидания, мальчики. Вот, и это было после вручения Нобелевской премии, он с инфарктом попал в первую городскую больницу, и там лежали трое. Сам Балтер, партапарадчик какой-то и простой работяга. И партапарадчик все, значит, с газет говорил, и день и ночь он ругал Сахарова. И он такой, и сякой, и, так сказать, уже вот все, что, так сказать, говорили из газет, там синдром инженера Гарина, вот это все учитывалось. Балтер, ну, так вяло что-то сопротивлялся, но что с ним спорить? А потом этот аппаратчик вдруг перешел на человеческую ногу. Говорит, я не понимаю, ну вот как это? Он же трижды герой, у него же дача, у него же квартира, у него же паек, у него же Кремлевка. Не эта больница, Кремлевка, ты знаешь, какое там питание. Ну вот чего ему не хватало, чего? И тот работяга, все это время слушавший, не слушавший, лежавший лицом к стене, развернулся и сказал, вот ты об этом и подумай.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
4: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
3: Цитируй «Свободу».
5: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
6: Был такой грех.
5: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
2: Свобода – это возможность выбора.
6: Сегодня я хочу рассказать вам об одной минуте счастья, которую я испытал.
7: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
6: И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака.
7: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал. Почти выкрикнул это слово.
8: И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация.
9: Привет, это Виктор Кульганик
10: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы расскажем о поездке Александра Галича в Новосибирск на музыкальный фестиваль, где он дал свой первый и единственный официальный концерт.
9: В этом эпизоде будет очень много рассказов самого Александра Аркадьевича, так как про это важнейшее для него событие он много говорил в эфире «Радио Свобода».
10: Я сейчас расскажу одну важную для понимания эпизода историю. 23 октября 1958 года Борису Леонидовичу Пастернаку была присуждена Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго». За эту премию Пастернак буквально заплатил собственной жизнью. Пастернака исключили из Союза писателей, из Союза переводчиков. Его пытались лишить гражданства. И в те времена своим друзьям он говорил, что перед тем, как приходить к вам, мне нужно принимать ванну, так меня обливают помоями. Ведь не хочу подробнее рассказывать об этих клеветнических и дурацких статьях.
9: Ну, потому что в России всегда умели травить людей.
10: Да, это точно. Если позволишь, я просто процитирую кусочек стихотворения Пастернака. «Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, мне наружу хода нет, темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно». Путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей.
9: Да, Полин, Пастернак действительно был очень важен для Александра Аркадьевича. Достаточно вспомнить о том, что с песней памяти Пастернака, а именно эта песня и станет главной в нашем эпизоде, начался цикл Галича «Литераторские мостки». Уже после смерти Пастернака Галич регулярно бывал на его могиле в Переделкино, и воспоминания об этом тоже прозвучат сегодня в нашем подкасте. В одном из своих интервью Галич говорил, что однажды услышал сам лично в разговоре от Бориса Леонидовича такую фразу: «Вы знаете, поэты или умирают при жизни, или не умирают никогда». А сам Галич сказал такие слова: «Борис Леонидович не умрет никогда». Это было сказано им в одном из его эфиров на радио «Свобода».
10: Пастернак умер от рака легких в подмосковном Переделкино 30 мая 1960 года. А вот так Галич сам рассказывал о том, как родилась песня памяти Пастернака.
6: «Заснеженная платформа подмосковной станции Переделкино, гудок приближающейся электрички, спугнувший галок с куполов патриаршего подворья, бывшей вотчины Колычевых, и внезапно пришедшие, наконец, строчки, ключевые строчки песни, посвященной памяти Пастернака. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели». Будь благословен на это мгновение, останься в памяти, не исчезни.
9: История этой песни тесно связана с Новосибирском и единственным официальным концертом Галича в Советском Союзе, о котором Полина уже упомянула в начале. Но прежде чем мы перейдем к рассказу об этом концерте, нам нужно обязательно рассказать о месте и обстоятельствах, в которых проходило это действо.
10: В начале 60-х, после 22-го съезда и по указке партии, по всему СССР начинают создаваться разные клубы. Музыкальные, туристические, любые. Один из таких клубов появляется в новосибирском академгородке.
11: К академгородку мы, новосибирцы, относимся с особым чувством и даже гордимся им. К нам едут теперь люди не за заработками, за наукой. Есть чему поучиться сегодня в Сибири.
10: Физик-теоретик и, судя по всему, очень веселый человек Анатолий Бурштейн создает клуб под интегралом. Вот воспоминания одной из соосновательниц этого клуба Светланы Рожновой.
12: такое было в городке братство, даже мысли у меня не было, что тот человек, который дает мне читать и доверяет мне, этот человек никогда не предаст, никогда на меня не донесет.
9: Да, атмосфера в новосибирском академгородке была особенной. И то, что происходило в клубе в те времена, не вписывалось ни в какие рамки. Там показывали европейские авторские фильмы с последующим обсуждением. Там проходили выставки Филонова, Рериха, Фалька, Шагала. И там также проходили фестивали джазовой музыки и поэтические вечера.
10: А еще у клуба был устав. Я чуть-чуть, Витя, если ты позволишь, зачитаю.
9: Конечно.
10: Клуб под интегралом. Самопроизвольное, самородное, самовольное, самозванное, самочинное, самостоятельное и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И когда ты читаешь этот устав, то понимаешь, что люди, создавшие этот клуб под интегралом, мыслили явно нестандартно.
9: Ну, ты знаешь, Полин, Новосибирск — это вообще какой-то... И Новосибирский академгородок новосибирский — это был какой-то островок свободы в самые разные времена. То есть мы сейчас с тобой говорим про середину, конец 60-х, а в конце 80-х, то есть это спустя 20 лет, в СССР именно в академгородке выступали самые главные люди сибирской альтернативной сцены, такие как Янка Дягилева, Дмитрий Селиванов, Роман Неумоев и, конечно же, Егор Летов. И надо сказать, что для Летова Галич тоже был очень важным автором, и об этом он говорил во многих своих интервью.

0: А уже в новейшей истории России в 2004 году именно с Новосибирска началось такое арт-движение, как монстрация. Монстрации — это художественные акции. Они выглядят как демонстрации, но вместо нормальных классических лозунгов у людей аполитичные и абсурдные какие-то высказывания. Например, «Мы за все», «Не болтай языком, болтай ногами», «Ломай комедию», «Осторожно, люди» и так далее.
1: В прошлом году у меня тоже были на этом щите два плаката. «Мания величия Родины» и «Мания преследования Родины».
0: А первую монстрацию провели тоже в Новосибирске ребята из клуба «Под интегралом». Вместо того, чтобы пойти с красивыми стандартными плакатами на 1 мая, они нарисовали свои и гордо вышагивали с лозунгами «Люди, интегрируйтесь», «Перекуем мечи и орала на интегралы», «Радость народу».
2: Да, совершенно верно. То есть, еще раз говорю, Новосибирск — это был какой-то островок свободы в этом несвободном Советском Союзе. Итак, сейчас у нас с вами на дворе март 1968 года, и наш сосед Александр Галич приезжает в Новосибирск на фестиваль авторской песни.
3: К сожалению, получилось так, что никто из моего поколения, из поколения старших, так сказать, поэтов, поющих свои песни, ни Булата Куджава, ни Новелла Матвеева не смогли поехать на этот фестиваль. Поехал от старших один я. Уже самый полет был необыкновенно удивительным. Представьте себе огромный самолет, и в этом самолете летит необыкновенно пестрая компания людей из Риги, из Ленинграда, из Москвы, из Киева, и все с гитарами, и все поют, и все перебивают друг друга, и все подсаживаются друг к другу и говорят: «А вот такая песня — это твоя». Когда мы прилетели, встречали нас устроители этого фестиваля, держа в руках полотнище с весьма двусмысленной надписью: «Барды, вас ждет Сибирь». Город жил стихами и песнями. Дело в том, что в первый уже вечер должно было состояться несколько концертов в разных точках этого города. И вот люди шли по улице, и они пели наши песни, они встречали нас, они узнавали кое-кого.
2: На самом деле об этом фестивале есть очень хороший документальный фильм. Он называется «Хранители Сибири. Место силы и свободы». Его можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». Мы даже используем некоторые фрагменты из этого фильма. Вот, например, воспоминания барда Владимира Бережкова.
4: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
0: А вот так сам Галич вспоминает о том, что творилось в те мартовские дни в новосибирском академгородке.
3: Должен сказать, что мы, участники этого фестиваля, уезжали просто совершенно охрипшими, потому что мы пели по 24 часа в сутки. Мы пели и на концертах, мы пели и в гостинице друг другу. Естественно, нас приглашали в гости, где опять-таки нам приходилось петь. А последний вечер состоялся большой концерт в зале Дома ученых. Зал вмещает около 2000 человек.
2: Еще одно свидетельство о тех днях от Валерия Меньшикова, организатора фестиваля.
5: Дальше хотели закрыть там первый концерт, не пустить Галича там, но они боялись, и я это точно утверждаю, они боялись уже протеста академгородковцев. Академгородок был вот такой точкой, им не очень понятный фестиваль, например. Он показал, что мы, молодые, могли сделать какое-то действие, которое противоречит, может быть, там каким-то запретам. Вот мы просто считали, что да, мы имеем право.
0: И снова слушаем Галича из архивов «Свободы».
3: Когда я подошел к залу Дома ученых, я увидел три больших и пустых автобуса и несколько черных начальственных «Волг». Один из устроителей фестиваля с перепуганным лицом подбежал ко мне и сказал, что, знаете, Александр Аркадьевич, прибыло все новосибирское начальство, обкомовцы, и привезли с собой три автобуса молодцов из обкома комсомола. И, по нашим сведениям, они собираются устроить вам обструкцию.
0: Вспоминает журналист и режиссер Юрий Векслер.
6: Песни Галича вошли в мою жизнь в 60-е годы, но окончательно и бесповоротно в 1968 году, когда я, будучи студентом Новосибирского университета, попал на фестиваль бардов в Академгородке, где первый и последний раз в СССР перед большой аудиторией, перед большими залами выступал Александр Галич. Впечатление сохраняется по сей день. Как сказала одна моя знакомая, ты знаешь, было ощущение, что вот сейчас войдут в зал вооруженные люди, откроются двери, войдут эти люди, и нас всех арестуют, и Галича вместе с нами, и нас вместе с ним. То есть был страх, который преодолевался. Страх, как мне кажется, был и у самого Александра Галича.
3: И должен сказать, что я почему-то не очень испугался. Наоборот, я ощутил эту веселую злость. Я прошел в здание, пошел за кулисы. Дело в том, что зал был переполнен и вот этим обкомовским молодчиком. Им не было места в зале, поэтому им поставили стулья на сцене, и они сидели за спиной у выступавших. Я выхожу на сцену, я чувствую спиною ненавидящие взгляды этих самых молодчиков, буравящих меня сзади. Я начал свое выступление с песни «Промолчи». А потом, представляя себе самому чрезвычайно хитрым, я сказал, что вот недавно в газете «Правда» была напечатана статья о достижениях советской литературы, и в этой статье упомянуто имя Пастернака и, собственно, та несправедливость, которая была допущена к нему в хрущевские времена, теперь исправлена. И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака. Разобрали венки на веники на полчасика, погрустнели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели, и терзали Шопена в лабухи, и торжественно шло прощанье. Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в Сучане.
0: Вспоминает Юрий Векслер.
6: Он учил таким образом нас, сидящих в зале, преодолевать страх. Учил нас мужеству. За это я ему благодарен всю свою жизнь. Это был прекрасный урок.
7: Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у времени отгул. А над гробом встали мародеры и несут почетный караул.
3: Я спел эту песню, и когда ее закончил, произошло нечто необыкновенное. Случилась вот та минута невероятного счастья, о которой, собственно, я и хотел вам сегодня рассказать. Аплодисментов не было. Зал молчал, а потом зал начал вставать. Люди просто подымались и стоя, молча смотрели на сцену. Это был знак не какого-либо комплиментарного отношения к тому, что сделал я. Это была демонстрация памяти Бориса Леонидовича Пастернака. Я оглянулся, и я увидел, что молодчикам тоже пришлось встать. Им неудобно было сидеть, когда стоял зал, наполненный и молодежью, и учеными с мировыми именами. Стояли обкомовские деятели, стояли молодчики, стоял зал.
2: Говорит подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
8: Такая тишина после того, как он спел памяти Пастернака. Минута тишины, он даже несколько успел испугаться, что вдруг им не понравилось, что такое. Как-то он закончил, и ничего, пауза. И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация. Действительно, был тот концерт, которого он заслуживал. Я не знаю, какие после этого последовали санкции и неприятности. То есть я, конечно, про них читала, что там было. Насколько эти неприятности были равны тому счастью, которое он испытал.
0: Вспоминает поэт и бард Юлий Ким.
9: Все выступальщики собрались, и Галич среди них. И договорились, и Галич охотно поддержал эту идею не дразнить гусей. Спеть что-нибудь то, что начальство как-нибудь проглотит. Когда дошла очередь до него, вышел к микрофону и спел «Память Пастернака» и еще две какие-то песни, и зал поднялся. Звучит это проклятие. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
7: И кто-то с пьяну вопрошал, за что кого там? И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
9: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал, почти выкрикнул это слово.
3: Аплодисменты начались, вероятно, только через одну минуту, и были они какими-то сдержанными, я бы сказал, гордыми аплодисментами. Гордыми за то, что они, эти люди, находившиеся в зале, были современниками великого поэта, затравленного, умершего, но оставшегося гордостью русской культуры. И должен сказать, что, пожалуй, эта минута – одна из самых прекрасных минут моей жизни. Молчание этого зала, молчаливая демонстрация в честь Бориса Леонидовича Пастернака.
7: Мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе. Свеча нет, никакая не свеча. Горела люстра, очки на морде палача.

0: полесованием, а как поленом по лицу голосованием.
1: Как всегда, очень быстро за эту свободу пришла расплата. Клуб под интегралом закрыли, рассказывает Юрий Векслер из архива «Радио Свобода».
2: Дальнейшее развитие событий, которое привело как раз к краху кафе под интегралом, которое, собственно, и было центром свободомыслия, центром такой вольности. Конечно, это предсказать было нельзя. У людей, которые зачинали это дело, никаких хоррор-сценариев в голове не было. Они, конечно, боролись, они понимали, что есть инстанции. Но представить себе, что потом ударят по голове довольно крепко, никто из них не представлял. Они просто радовались и праздновали. И вот это ощущение праздника, оно, можно даже сказать, как по Хемингуэю, всегда со мной этот праздник. И я думаю, со всеми, кто тогда жил там.
0: Ах, осыпались лапы елочки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели.
3: Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Центральный комитет. Секретно. Информируем ЦК КПСС о состоявшемся в Новосибирске так называемом фестивале. Фестиваль в Новосибирске тщательно готовился его организаторами, причем его ярко выраженный политический характер сохранялся в тайне до самого открытия. 29 человек приехало из 9 городов – Галич, Бережков, Волынцев, Чесноков и другие. Участников этого, так сказать, фестиваля приветствовали телеграммами Высоцкий, Ким, Анчаров, Окуджава, Матвеева. Обращаем внимание отдела ЦК о необходимости принять меры. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Папа.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
6: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
7: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
8: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
9: В газете «Вечерний Новосибирск» появилась статья «Песня – это оружие» некого Николая Мейсака. На фестивале он, конечно, не был, но свое мнение составил. И главным объектом атаки в его статье стал, естественно, Галич.
10: Я даже сейчас, Полин, зачитаю кусочек из этой статьи, потому что, ну, это, конечно, тоже своего рода документ эпохи. Стиль, слог, каким он написан. Итак, что заставило его взять гитару и прилететь в Новосибирск? Жажда славы, возможно. Слава капризна, она как костер. Непрерывно требует дровишек, но случается, запас дров иссякает, и, пытаясь поддержать костерок, иные кидают в него гнилушки».
1: А потом подтянулись и другие неравнодушные, которые не слышали, но осуждают. Вить, а что ты на самом деле думаешь про эту песню?
10: Ну, что тут думать? Это замечательная песня. Я ее лично очень люблю, и я знаю кучу людей, которые тоже ее очень любят. Песня многослойная, непростая. Она как бы работает сразу на нескольких уровнях. Социальном, гражданском, поэтическом. То есть я хочу сказать, это важный момент, я много об этом думал и относительно этой песни, и относительно других, что многие посвящения грешат тем, что объект посвящения, он как бы гораздо мощнее и глобальнее, чем то стихотворение или та песня, которая ему посвящена. А здесь совершенно не такой случай. Стихи памяти Пастернака – это большая поэзия, посвященная большому поэту. То есть в этой песне мы видим две равнозначные по степени таланта и масштабу фигуры. Фигура Пастернака и фигура Галича, автор и адресат. Ну и кроме того, нельзя забывать про то, что эта песня очень мощно несет в себе социальный посыл. И вот об этом говорит еще одна участница нашего подкаста, Ольга Романова.
11: Галич с нами, ну, наверное, сколько, 50 лет. Это внезапно пережило его поколение. Это пережило внезапно наше поколение, которое как-то помнит его еще живым. И помнит запах того времени, о котором он писал. То есть это уже перешагнуло. То есть поколение, которое вообще не видело того, что он писал, окунается в это сейчас в России. Я надеюсь, что им кажется, что это похоже, хотя это не похоже, но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое, такое же подлое. Недаром же сейчас все время цитируют про времена, да, бывали хуже времена, но не было подлей.
1: Очень интересно, что для некоторых участников нашего подкаста поколение, по словам Ольги Романовой, которое не видело того, о чем писал Галич, знакомство с его творчеством началось именно с песни «Памяти Пастернака», вспоминает журналист Владимир Раевский.
12: Мне купили компакт-диск для компьютера с какой-то энциклопедией. В этой энциклопедии были тексты, картинки, фотки и еще несколько видеофайлов. Это была историческая энциклопедия, и она рассказывала что-то там про 20 век. Ну и вот среди этих видеофайлов было исполнение Галичем песни «Памяти Пастернака». И вот тогда я впервые услышал этот караул.
13: А над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
12: На меня это произвело впечатление диковинное, потому что к тому времени разных бардов я слышал много, а вот человека, который так мело декламирует под гитару, я не слышал до этого никогда. И сначала подумал, что это вообще какой-то баг, какая-то ошибка, что-то вообще пошло не так. Но потом понял, что это чем-то еще круче, чем то, что я слышал до этого. Как это назвать, не буду даже придумывать, потому что слово «мелодекламация», по-моему, будет оскорбительно. Слишком оно какое-то советское.
10: А еще один участник нашего подкаста, писатель и поэт Максим Кабир, тоже начал знакомство с творчеством Галича именно со стихов о Пастернаке. Только стихи эти он не услышал, а прочитал.
14: Я купил две таких книжечки из одной серии. Одна книжечка, это был Вознесенский, а вторая в той же серии, это был как раз Галич. Как сейчас помню, такая серая, значит, серая, достаточно толстая книга, которая начиналась стихами о Пастернаке. Мы не забудем этот смех и эту скуку, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. И, конечно, я просто влюбился с первых строк в эту поэзию. И, конечно же, я просто не представлял себе, как это можно петь. Некоторые песни, которые вот внутри по форме отличаются. Вот это вроде припев, да нет, это не похоже на припев. А когда как это, он просто это рассказывает, он останавливается, что ли, это рассказывает. Мне было очень интересно, как это должно звучать. И, конечно, я выучил эту книгу всю наизусть. Я был просто потрясен этим уровнем. Я всегда, всегда заново изумляюсь этому высочайшему качеству поэзии.
0: Я недаром написал в одной из своих песен, песни «Памяти Пастернака», «Мы поименно вспомним всех». Мы должны помнить их. И, кроме того, я твердо верю в то, что стихи, песня могут обладать силой физической пощечины.
10: Мы уже говорили в самом начале этого эпизода о том, что жизнь, творчество и личность Бориса Леонидовича Пастернака очень многое значили для Александра Галича. И закончить этот эпизод мы хотим еще одним воспоминанием Галича из архива «Радио Свобода».
0: Мне довелось в последний раз быть в этот день 30 мая, день смерти Бориса Леонидовича, быть на его могиле в Переделкине. Какой удивительный воздух был в этот день, какой удивительное ощущение единства людей, которые ехали и ехали из Москвы, несмотря на то, что это был рабочий день. В этот день на могиле я читал стихи, посвященные его герою. Стихи так и называются: «Памяти доктора Живаго». «Опять над Москвою пожары и грязная наледь в крови, и это уже не татары, похуже Мамая, свои». В предчувствии гибели низкой октябрь разыгрался с утра. Цепочкой по Малой Никитской прорваться хотят юнкера. Не надо, оставьте, отставить. Мы ж загодя знаем итог. А снегу придется растаять и с кровью плыть в водосток. Но катится снова и снова, ура, сквозь глухую пальбу. И челка московского сноба под выстрелы пляшет на лбу.
1: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В августе того же 1968 года советские войска входят в Чехословакию, а Галич пишет петербургский романс, где есть строки «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час». Об этой песне расскажем в следующем эпизоде подкаста. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
10: И на настоящем времени. Пока-пока.
15: Настоящее время на Радио Свобода.
16: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
17: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
15: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
18: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
19: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
20: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
21: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
22: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
23: Зацикливаться только на запретах, ограничениях, только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
24: Без негатива. Впереди выборы. Кремль запретил подконтрольным СМИ писать о запретах властей, выяснила «Медуза».
25: Рейтинги властей падают, протестный потенциал общества, очевидно, растет, недовольство усиливается.
24: Против запретов теперь даже автор десятков запретов –

0: худо-бедно поправил положение государственной в ЦИОМ, немножечко изменив методику опросов. Но куда ж деться от запретов с парламентом, где 15% всех законопроектов запретительные? Есть решение – запретить писать о запретах. Российским властям и под их диктовку российской пропаганде давно свойственны эвфемизмы. Не локдаун, а режим повышенной готовности, не взрыв, а хлопок, не падение, а отрицательный рост, не война, а спецоперация, наконец. Источники «Медузы» говорят, что родилась новая конструкция – не запрет, а ограничение. Подробнее расскажет мой коллега Артем Радыгин.
1: Саша, вот он.
2: С середины мая показать беспилотник над столицей кому-то кроме Саши стоит 200 тысяч рублей. Антитеррористическая комиссия Москвы запретила такие публикации. Всех, кроме армии и мэра, оштрафуют за видео, фото и даже текст в соцсетях. Как и с блокировками интернета, объяснение одно – безопасность.
3: Собственно, эти шаги воспринимаются с пониманиями.
2: В Кремле уверены, граждане понимают, зачем их ограничили. Но источники «Медузы» в государственных медиа говорят, администрация президента просит не использовать слово «запрет». Оно подрывает и без того низкий рейтинг власти.
4: Зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
2: По официальной статистике, каждый год Госдума принимает примерно 500 законов. В основном они про бюджет, но уже почти каждая шестая инициатива связана с ограничениями, штрафами и принуждениями, подсчитал осенью 2025 года телеграм-канал Faridaily. Числа на экране не учитывают региональные указы и распоряжения.
5: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Граждане-чиновники из области, вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения.
2: Виталий Милонов, депутат Госдумы от «Единой России» и автор десятков запретительных инициатив, считает, что запреты втягивают детей в политику. Гражданам не надо лишний раз вспоминать о проблемах. Это понимает и руководство «Единой России». Секретарь ее генсовета так и говорит. Перед выборами партия запрещает запрещать.
6: Мы публично поясняем, почему не стоит сегодня вводить запреты и усиливать жесткие меры. Не стоит вводить цензуру, почему нужно опираться на мнение граждан, общественных организаций, экспертов. Доходить до запретительского маразма нельзя. Люди в большинстве случаев сами разберутся, что и как ограничивать.
7: Сейчас у нас 15 депутатов, чтобы в стране перестали запрещать? Конечно, этого мало.
2: Борьба с запретами – это предвыборный тренд, который подхватили и так называемые системные оппозиционеры. Новые люди обещают защиту Телеграма, ЛДПР выгнала депутата Свинцова, который продвигал блокировки, а коммунисты предупреждают о народном бунте.
8: Вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. Листву собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старой баронову клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Ну у нас же страна не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри.
2: По данным частного агентства «Кросс», для людей в России блокировки и ограничения – это самая частая причина тревоги. Перевес в ее пользу еще с апреля фиксируют и государственные социологи. Политолог Илья Грищенков объясняет тенденцию именно блокировками и запретами.
0: Но помимо вербальной эквилибристики в стиле «страна, а не штрафбат», есть и фактические сдвиги запретов. Источники изданий РБК, «Коммерсант» и «Форбс» говорят, что запланированную в рамках борьбы с VPN плату за международный трафик сверх лимитов 15 гигабайт в месяц власти сдвинули. То ли до осени, то ли до конца года. Связано ли это с выборами или технической реализацией, непонятно, заявил один из собеседников Forbes. Но совпадение само по себе любопытное. Давайте после праздников? Нет, давайте после выборов. Почему Кремль решил подхватить антизапретный тренд, ныне свойственный всем парламентским фракциям, об этом мы перед эфиром поговорили с политологом Аббасом Галямовым.
9: Рейтинги властей падают, протестный потенциал общества, очевидно, растет, недовольство усиливается. Прежний курс, ну, в смысле общественной поддержки, оказывается все Ну, то есть просто не оправдал себя. Да, надо

0: Даша, надо как-то это вот адаптировать, как-то менять. До того, чтобы полностью, значит, эту практику прекратить, не дошло еще. Но как-то вот надо, хотя бы давайте скорректируем, там, грамотно освещение организуем, например, да. Вот, как-то так.
1: Получается, все парламентские фракции так или иначе пойдут на выборы с антизапретной повесткой. Впрочем, едва ли это скажется на самом по себе таком запретительном курсе властей в целом, уверен политолог Аббас Галямов.
0: Ну да, это, конечно, очень странная ситуация. То есть, если запретительский курс себя не оправдал, и значит, ну, надо его менять, надо отказываться от запретов. Между тем, до отказа от запретов не доходит, а запреты по-прежнему вводятся. Ну, по крайней мере, пытаются вот, правильно организовать медийную подачу, там, в том числе запретив лояльным журналистам, подконтрольным журналистам о запретах писать. То есть вот исправить реальность они почему-то не хотят, не могут, а тогда хотя бы давайте изменим медийную картинку этой реальности. Значит, это, конечно, говорит о том, какие странные формы приобрела российская политика, когда даже правящая партия, правящий субъект Кремль могут всего лишь влиять на картинку, но не могут влиять на реальность, потому что реальная власть в стране принадлежит силовикам. Они ни от каких запретов отказываться не собираются. И Кремль уже не в состоянии этот курс и изменить. Да, поэтому Кремль не может запретить значит, депутатам Госдумы голосовать за запреты. Кремль не может запретить значит, министрам и руководителям там, всяких ведомств и всяческих там, знаете, типа общественников, значит, вносить какие-то инициативы, выступать с какими-то инициативами запретительскими. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, когда запреты как бы есть, но никто из субъектов публичного политического процесса, который предъявляется обществу, их не предлагает, наоборот, все выступают против. То есть все против, но запреты вот как-то откуда-то берутся и доминируют в российской жизни. Вот такой парадокс.
1: А с нами в прямом эфире социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Ну вот как вы думаете, если запреты продолжаются, при этом все против запретов, кого же в таком случае для граждан сделают, ну скажем, козлом отпущения? Кто же в этом всем тогда виноват? Депутаты против, все против, а запреты продолжаются.
2: Ну это же вы понимаете, да, это такая пиар-игра. Стратегический курс на запреты, на то, на завинчивание, закручивание гаек, на усиление давления, гнета над обществом, над каким-то борьбы с какими-любыми формами свобод, там, не знаю, общественной какой-то активности, несогласованной информационными потоками, которые не под контролем власти. Вот эта борьба, она будет продолжаться, она идет давно, и чем дальше, тем более жесткая, и чем более суровая эта борьба, особенно с начала полномасштабной агрессии в начале 2022 года. Другой вопрос, что да, у них есть тактические задачи. Вот помимо этого стратегического запретительного курса, есть тактические задачи, связанные с выборами в Государственную Думу в этом году. Я почитываю так всякие блоги и прочие ресурсы политтехнологов, политологов российских, и там есть элемент такой неопределенности, даже какой-то нервозности в связи с этими выборами. Вроде бы кажется, а что, в чем проблема-то? Это же фарс, да, разыграли фарс и все. Нет, Путин хочет, чтобы этот фарс, как всегда, прошел на ура, чтобы это все не просто была имитация, да, как, не знаю, в Беларуси, а чтобы это все-таки ощущалась какая-то внутренняя поддержка общественная, соучастие населения в этом фарсе, ну и так далее. Отвечает за это Кириенко. То есть глава в администрации президента контроля над внутренней политикой, это его функция. И я думаю, что он действительно сейчас Путина и вообще сам тоже суетится и просит Путина вот до выборов как можно меньше делать резких движений, которые бы не нравились населению, которые бы влияли на падение рейтинга Путина и Единой России. Ну а та политика, которая все-таки продолжается, запретительная, потому что в любом случае эта тенденция-то продолжается, а это нужно с точки зрения политтехнологов кремлевских микшировать как-то, занавесить какими-то ширмами, там, я не знаю, занавесить занавесками, красивыми, с рюшечками, чтобы это все выглядело не так болезненно для населения. Вот придумали действительно новое слово, то есть, вернее, не новое слово, а слово употребление. Вместо запретов ограничения. Я знаю, что кремлевские политтехнологи, они увлекаются семиотикой и, собственно, верят в то, что слова могут людей как-то мотивировать и влиять очень сильно на них, если их правильно эти слова расставлять. Вот они пытаются, как бы ведя тот же курс, они пытаются, тем не менее, его микшировать другими словами. Вот как они действительно ведут войну, а называют ее СВО. И вроде бы как и хотят ли русской войны? Нет, конечно, не хотят. Они хотят СВО, специальные военные операции. Но вот здесь то же самое. Запреты населения раздражают, а ограничений нет, потому что как же так? Надо же ограничивать. Если нас не ограничишь, думает население, мы тут, ого, такое тут устроим. А запреты, это немного все-таки как-то фрустрирует. Так что вот идет это действительно пиар-компания такая, в которой включились активно политические партии российские, хотя опять-таки это все фарс, но партии заинтересованы в том, чтобы за них больше проголосовали. Потому что партии не системные, они не знают, как будет себя вести администрация президента и Центр избирком. Например, не доберут они 5%, а это вполне вероятно, например, для «Справедливой России». Будут им рисовать 5,5% или 6%, или, может, 7% даже. Или, может, не будут рисовать, решат, что ну черт с вами, идите в мусорную корзину истории. И поэтому они суетятся и пытаются вот эту антипротестную, вернее, антизапретную волну оседлать и как-то здесь продемонстрировать избирателям, что они тоже против запретов. Так что мотивация разная, а решение одно, что сейчас все будут бухтеть, и «Единая Россия», и ее так называемые в кавычках соперники, о том, что не надо запрещать, и государственная пропаганда будет как можно об этом меньше говорить, о запретах, и пытаться выдать их за какие-то ограничения. Но это все до выборов. Пройдут выборы, все, потом начнутся опять открыто, можно будет совершать непопулярные действия и непопулярные меры. То есть даже уже никто и скрывать не будет, что курс запретительный. Более того, я думаю, будут раскачивать и разгонять вот эту волну запретительной, искать там врагов народа, которых надо запрещать, и все что угодно.
1: Ну, мотивация так называемой системной позиции понятна, но вот о правящей партии к чему все эти смягчения, если всегда можно подключить админресурс, воспользоваться магией электронного голосования, ну и в итоге получить нужный результат, который весьма устроил бы и так называемого начальника?
2: Так да, я же уже сказал, что начальнику нужно не просто фарс, да, ему нужно фарс, который бы правдоподобно смотрелся. Ему надо даже внутреннего, почему вот он так волнуется всегда, я это знаю точно с нулевых годов, когда я еще в социологии российской работал, что он лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс. Он в это свято, кстати, верит, но ему нужно постоянно для подтверждения этого. И сейчас на выборах «Единой России» ему не хочется, чтобы было примерно, как это было в 2011 году, как вы помните, выборы тогда были, тоже «Единой России» нарисовали нужный результат, но население это как-то не понравилось, и многим, по крайней мере, в столицах, и все это было очень грязно, все это было откровенно, очевидно. Сейчас, конечно, методы фальсификации усовершенствовались, вы правильно вспомнили электронное голосование, которое вообще невозможно даже в теории проконтролировать, и, конечно, проще еще стало фальсифицировать, но все-таки Путину хочется, чтобы «Единая Россия» реально получила большинство, реально. Это продемонстрирует, он-то ведь понимает, в общем, что он знает, до него доносится реальная информация, это продемонстрирует ему самому, что он все делает правильно, и что его поддерживают. Диктаторы, они люди странные, да, им не только хочется, чтобы их не только боялись, но и любили. И Путин искренне хочет и верит даже в то, что его народ любит. Это ему важно. Поэтому, как я уже сказал, чисто такими манипулятивными методами взяли да и фальсифицировали выборы, вопросы не решаются. Перед Кириенко ставится задача, чтобы действительно большинство населения проголосовало за правящую партию, чтобы большинство населения в выборах приняло участие, что очень важно, и чтобы, естественно, и спойлеры тоже прошли в Думу, но чтобы все это выглядело так прилично и презентабельно.
1: Вот этот перенос введения платы за международный трафик сверх нормы, читай дважды платный VPN, означает ли сам по себе, что борьба российских властей со свободным интернетом сейчас один из таких, ну, ключевых раздражающих факторов для россиян?
2: Да, конечно, это один из ключевых факторов, и это многих очень беспокоит. Это видно и по опросам, это видно и по такому жужжанию, брюжанию в социальных сетях, в том же Телеграме. И я думаю, что Кириенко сейчас уговорил, потому что, понимаете, тут интересный момент, да, что в России же все ведомства думают о своих интересах. Вот кому какую задачу поставили, они должны этим заниматься. То есть условному ФСБ, например, им абсолютно по барабану результаты выборов. И они даже об этом не думают, у них другая задача – держать, не пущать, хватать несогласных и так далее. И Совмину тоже, в общем-то, до выборов большого дела нет, потому что Совмина другие задачи, связанные там с экономическим решением, экономические задачи, естественно, с решением задач обеспечения, прежде всего, российской оккупационной армии и российской агрессии против Украины, ну и так далее. За выборы отвечает все тот же Кириенко в администрации президента. И он, я думаю, сейчас суетится, чтобы не было каких-то жестких, резких решений со стороны других институций, того же ФСБ или Совмина, там, я не знаю, может быть, экономических каких-то тоже решений непопулярных. Я думаю, что этого и не будет, таких резких движений больше до выборов, потому что и так, опять-таки, та же администрация президента через подведомственных ей социологов просигнализировали уже властям, Кремлю и лично Путину, что рейтинги падают. И реакция такая, что пока до выборов лучше резких движений не делать. И мы видим, это уже реализуется, этот план, эта стратегия.
1: Ну и еще один любопытный такой предвыборный тренд мне с вами хочется обсудить. Мы его наблюдаем прямо сейчас. Я бы его назвал парад отказников. Действующие депутаты Госдумы и некоторых региональных парламентов от Единой России отказываются от участия в праймерис и деликатно предлагают поддержать кандидатов из числа участников войны против Украины. Один из них, к примеру, бывший вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Он ветеран из мира депутатов, больше 20 лет в Госдуме и ни с того ни с сего снялся с праймерис в смоленском одномандатном округе и призвал смолян голосовать за участника войны.
3: Неоднократно подчеркивал, что формировать будущее страны должны те, кто уже своими поступками, своими делами доказал преданность нашим гражданам. Я снимаю свою кандидатуру с предварительного голосования и буду голосовать за Корнюченкова Артема Валерьевича. И вас призываю сделать это. С одной стороны, молодой человек, но уже с жизненным опытом. Он воевал. Он участник специальной военной операции. Я обращаюсь к руководству Единой России, к руководству региона. В случае победы нашего кандидата на предварительном голосовании выдвинуть его на выборы в Государственную Думу от партии Единая Россия по единственному смоленскому избирательному округу.
1: Ну, такое неожиданное мандатное джентльменство. Игорь, видите ли вы в этом следы зачистки мест в Госдуме под военных, как это к этому и призывал Владимир Путин, так или иначе? И главное, поможет ли им это?
2: Да, конечно, безусловно, это зачистка мест в Думе для военных, для ветеранов агрессии против Украины. Тут как бы два момента есть. Ну, во-первых, у Путина, я думаю, сейчас большая, сильно болит голова, да, как пристроить вот этих аглоедов вооруженных. Война рано или поздно закончится, их же надо как-то в мирную жизнь интегрировать, и поэтому им дают, будут давать какие-то позиции, будут давать какое-то привилегированное положение в обществе. Я думаю, что просто Путин этого не понимает, но в действительности это такая бомба замедленного действия, потому что сейчас это их еще немного в тылу, а потом они когда будут массово после окончания войны в Россию возвращаться, естественно, будут требовать себе привилегий. Почему там одному там дали депутатский мандат, а другому не дали? Я сегодня на своем канале общался с одним экономистом, он говорил прямым текстом, да, что вполне вероятно, что новые, из этих людей будут формировать новую опричнину, вот из бывших свошников. Новую опричнину, которая будет земщину, то есть старую бюрократию, старый олигархат, будет ее раскулачивать, расказачивать и захватывать эти ресурсы, делить в свою пользу, используя те привилегии, которые им уже сейчас дают. Так что такая опасная игра, которую Путин начал, сам, я думаю, не осознавая ее последствий. Но что касается того, почему он отказывается, ну да, этот депутат, тем более статусный, он много лет там сидит, он уже наворовал, я думаю себе, не то, что что там миллионы, я думаю, миллиарды рублей или десятки, сотни миллионов долларов. И ему, видимо, намекнули деликатно, что все, парень, ты уже посидел, откормился, давай другим теперь тоже, все кушать хотят. И ветераны войны тоже кушать хотят. Уступи свое место. Естественно, что он не стал артачиться, потому что в противном случае отправился бы в места не столь отдаленные. Я думаю, что такая ситуация может со временем начать массовый характер нести из-за тех соображений, о которых я уже высказался.
1: Ну, с запретами разобрались, очевидно, что не в радость они россиянам. Но и получается, что более чем каждый второй россиянин положительно отвечал на вопрос, в правильном ли направлении движется страна. Опрос проводил Левада-центр. И при этом довольные направлением, куда движется страна, чаще не могут объяснить, а чем же они вообще довольны. 11% опрошенных сказали «все хорошо, все нравится». Еще 20% угодили в графу «затрудняюсь ответить». В сумме получается 31%, то есть почти каждый третий. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
4: В России растет количество людей, недовольных действиями властей. Об этом свидетельствует свежий опрос Левада-центра. Его эксперты уже несколько десятилетий задают респондентам вопрос, в каком направлении идут дела в стране. Около половины опрошенных довольны ситуацией, однако доля тех, кто считает, что в неправильном, продолжает расти второй год подряд.
5: Доля отрицательных оценок растет с осени прошлого года. Думает, что страна движется по неверному пути, чуть более четверти опрошенных, 28%. Рост на 11 пунктов с сентября 2025 года.
4: Недовольные ситуацией в стране говорят о тупике в войне с Украиной, экономических проблемах, обнищении народа, инфляции, спаде в экономике. Упоминают внутренний и внешний политический кризис. 11% опрошенных считают, что власть мало делает для народа. Довольные же, наоборот, видят развитие экономики и успехи на фронте. Среди опрошенных есть люди, которые отвечали без конкретики. Так, почти каждый третий довольный ситуацией в стране не смог рассказать, чем именно он доволен. Среди недовольных без конкретики ответил каждый десятый. То есть недовольные россияне в своих претензиях гораздо предметнее.
6: Я ветеран войны, блокадница. А почему вот мы так стараемся защитить за границей? А почему мы не защищаем граждан здесь?
4: Количество недовольных уже превышает показатели опросов начала 2018 года, за несколько месяцев до переизбрания Владимира Путина в четвертый раз на президентский пост. До выборов их было 26%, ну а после уже 42%.
7: Ну, мне кажется, если бы не Путин, то нам была бы полная жопа.
8: В каком смысле?
7: Порабощены были бы Европа.
4: Рост числа недовольных происходящим в стране фиксирует и Государственный фонд «Общественное мнение». Там проценты поделились так – 67 довольны, а 27 нет. 6% опрошенных затруднились с ответом. Это практически повторяет данные Левады. Только у них затруднившихся 17%, а довольных – 55%.
9: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
4: Эксперты Левады также отмечают другие изменения по важному для россиян вопросу – войне с Украиной. В последнем опросе они зафиксировали рост сторонников мирных переговоров по всем группам опрошенных. Даже среди тех, кто доволен ситуацией в стране и говорил об успехах на фронте, доля склоняющихся к мирному пути выше на 1%. Получается 24 против 23. Среди недовольных происходящим в стране и того выше – 47%.
1: Тему продолжим с социологом Игорем Эйдманом. Игорь, ну ведь можно предположить, что когда человека все устраивает, это и происходит без конкретики, но вот от обратного можно пойти. Ничего не беспокоит, всем довольны, поэтому радуемся жизни. Но в этом смысле так называемые путинги в Лужниках, которые проходили на Красной площади, они вообще смотрятся немотивированными. Если вас все устраивает, то зачем же идти на митинг, только если вы не бюджетник, ну или там, не знаю, визитер сайта массовки.ру, конечно. А можно ли подобным образом объяснить, что каждый третий довольный происходящим в стране респондент не может объяснить, а чем же он, собственно, так доволен?
2: Ну, знаете, я думаю, что вот эти так называемые довольные, всем довольные, это вот такая часть населения, пассивная чаще всего, которая совсем соглашается, да, они на все готовы и всем довольны. Это люди, лишенные субъектности и не имеющие какого-то индивидуального личного взгляда на мир, и которые воспринимают мир как данность, и не, знаете, то есть то, что им... Пропаганда говорит, то, что происходит, это все воспринимается как данность, и человек даже не может себе представить, что он может быть там быть недоволен, может протестовать. В России вот таких людей, лишенных субъектности, их большинство. Их большинство. Да, кстати, число, даже среди них число То есть их число даже сейчас сокращается, тем не менее. Тем не менее, сейчас растет число людей, которые недовольны ситуацией. В основном это происходит каким образом? Когда человек лично сталкивается с какими-то проблемами, с какой-то несправедливостью. Россиянин средний, да, большинство россиян, они социально очень атомизированы и живут своей частной жизнью. Они не лезут в политику, они принимают мир как, и то, политику властей как некую данность. Да. Вот наступила там зима, что протестовать против этого? Началась война. Они просто не представляют, что от них вообще что-то может зависеть в этом мире. Но если они лично сталкиваются с проблемой, тогда вот они могут стать недовольными, даже протестовать. Я вот могу сказать, что я наблюдал даже по своим знакомым, которые живут в России, аполитичным знакомым, что какие события делали их недовольными или вызывали у них какое-то недовольство, или, там, может быть, даже гнев. Вот когда лично человек пострадал, например, от повышения пенсионного возраста, то есть он ожидал, что он выйдет там через несколько лет на пенсию, оказалось, что гораздо позже, что его срок отодвигается там на 5 лет. О, тогда он, конечно, недоволен, он уже начинает и Путина даже проклинать. Вчера еще только говорил, что его все устраивает. Вот когда люди сталкиваются с какими-то личными проблемами, тогда, да, это влияет на ситуацию. И, видимо, сейчас в связи с ухудшением экономической ситуации, в связи с блокировками интернета, блокировками мессенджеров, много людей сталкиваются с личными проблемами, и некоторые из них начинают переходить из состояния вот этого овощного, всем доволен, не знаю с чем, но в любом случае доволен, какому-то конкретному недовольству. Ну, предположим, да, человек привык
1: там, не знаю. Так, понимаю, поводов хватает, как раз мы их перечислили в сюжете. Игорь, большое спасибо. Да. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Социолог Игорь Эйдман был с нами. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: «Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели, главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
5: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью нейробиолога Бена Райана. Как социальные сети меняют наш мозг? Чем похожи щенята и фейки в интернете? Почему мозгу нужны друзья? И зачем выключать уведомления на телефоне? Нейробиолог, приглашенный лектор Стэнфордского университета и популяризатор науки Бен Райан рассказывает о том, почему социальные сети вызывают одиночество, тревогу и депрессию, и как справиться с онлайн-зависимостью. С ним беседует Ксения Соколянская.
6: Бен, на вашей странице на сайте Стэнфорда сказано, что вы одинаково увлечены и своими научными исследованиями, и научпросветом в соцсетях. Я думаю, что можно смело сказать, сейчас вы один из самых известных в интернете нейроученых. Вопрос такой, существуют ли какие-то опасности для мозга, если человек проводит много времени онлайн, пусть даже с пользой и для благой цели?
7: Мы живем в мире, где любой человек может выложить видео. Кто угодно может в это втянуться. Вы выкладываете видео в Инстаграм или ТикТок, и вдруг ваше видео становится вирусным. Внезапно ваша нейронная сеть и ваш мозг концентрируются на этом захватывающем новом приключении. Это было интересно, это было весело. Как мне сделать это снова? И эти платформы прекрасно осведомлены, что это огромный всплеск дофамина. Я испытывал это, я видел, как это испытывают другие. В начале карьеры я мог опубликовать видео перед сном, а потом проснуться среди ночи, чтобы проверить телефон. Я не спал всю ночь, проверяя, как там видео. К счастью, я сильно дистанцировался от этого. И сейчас я буквально выложил видео прямо перед этим интервью, и мне все равно. Оно уже в сети, как пойдет, так пойдет. Потому что я научился дистанцироваться от этого. Это слишком затягивает, чтобы позволять себе слишком сильно переживать. Думаю, это интересный момент, потому что, как мне кажется, социальные сети, особенно TikTok, делают вот что. Они дают вам испытать это чувство в самом начале. Я заметил, что обычно первый пост, иногда второй или третий, который человек выкладывает, набирает непропорционально много просмотров. У тебя может быть всего 30 подписчиков, а видео набирает 180 тысяч просмотров. Думаю, они делают это специально, потому что хотят, чтобы вы испытали, каково это сделать виральное видео и получить этот всплеск публичности, и захотеть пережить это снова. Потому что в интересах TikTok и Instagram, чтобы создатели постоянно заполняли платформу контентом, и они могли на этом выигрывать. Так что есть такой аспект. Как нейроученый, я прекрасно отдаю себе отчет в своей зависимости от этих ощущений.
8: И есть аспект самих соцсетей вообще и рисков, которые связаны с тем, что ими злоупотребляют подписчики. По работе мне приходится проводить много времени онлайн по многим причинам. И есть много исследований, показывающих, чем больше времени люди проводят онлайн, тем хуже они себя чувствуют. У них растут показатели депрессии, растет тревожность, и они на самом деле становятся более одинокими, несмотря на то, что мы называем это социальные сети. Есть даже клинические исследования, где людям предлагали взять паузу от соцсетей, и когда они это делали, их тревожность снижалась, их депрессия становилась легче. У соцсетей есть много плюсов. Они позволяют нам быть на связи, получать информацию с невероятной скоростью. Но есть и много плохого, что с ними приходит. Я, как нейроученый, много думаю о таких вещах, но не уверен, что средний человек думает об этом так же, как я.
9: So, do you have any personal recipe of that balance?
6: Есть ли у вас личный рецепт баланса? Как вы используете свои научные знания, чтобы проводить здоровое количество времени в соцсетях во благо, но без всей этой тревожности и других побочных эффектов?
7: У меня полностью выключено уведомление. Я принял это решение уже очень давно и доволен. Сейчас у меня выключены все уведомления, кроме СМС и звонков, даже Snapchat, которым я пользуюсь в личной жизни, а не для работы.
10: Having no notifications is amazing because it allows me to be in full control of my attention and there's fewer.
7: Отсутствие уведомлений — это потрясающе, потому что это позволяет мне полностью контролировать внимание. Вы меньше отвлекаетесь из-за того, что какому-то человеку понравился ваш пост. Пропускаю ли я иногда что-то важное? Наверное, но лучше так, чем когда тобой полностью управляет лента обновлений. Еще одна вещь, которую все должны понимать: у каждого мозга есть склонность застревать в определенных поведенческих паттернах.
10: You know, basically addiction and to getting stuck in certain behavioral tendencies. There are certain ways that.
7: Существуют способы сделать систему вознаграждения максимально затягивающими. Это хорошо известно в психологии. Это может быть скроллинг в соцсетях или однорукий бандит в казино. Иногда ты получаешь вознаграждение, иногда нет. И самая затягивающая система — это так называемый режим переменного подкрепления. Сейчас я объясню.
10: It's called a variable ratio reward system. That means nothing to the average person. Let me explain what it means.
7: Существуют схемы с фиксированным соотношением. Ты получаешь награду каждый раз, когда совершаешь действие. Или каждые два, или каждые три раза. То есть у вознаграждения есть фиксированное расписание. Казино устроено не так, потому что это не самый затягивающий формат. Сильнее всего затягивает, когда это происходит случайно. Допустим, в среднем каждое десятое дергание рычага игрового автомата приносит награду, но не всегда именно десятое. Иногда ты выигрываешь, а потом дергаешь опять и неожиданно выигрываешь снова. Вау, это огромный сюрприз для мозга. Теперь ты точно сыграешь еще. Но для следующего выигрыша может понадобиться уже 20 попыток. Этот переменный график самый аддиктивный. И со скроллингом в соцсетях то же самое. Свайп — обычное видео, еще свайп, что-то, что очень понравилось и чем хочется поделиться. Дальше опять несколько никаких видео и так до следующего победителя. Мы застреваем в цикле переменного вознаграждения. Для создателей контента все еще хуже. Я могу выложить 20 видео, и только одно будет успешным. Я могу даже не понимать, почему именно оно, но знаю, чем больше я выкладываю, тем выше шанс снова испытать эти ощущения. Я уже говорил, что платформы подсаживают молодых авторов. Первое, второе, третье видео идет отлично. Вы получаете свое вознаграждение. Гонитесь снова, выкладываете еще 5. Ни одно не заходит, выкладываете 6-е, куча просмотров, дофамин. Окей, хочу испытать это снова. Новое заходит опять, но в следующий раз понадобится сделать уже 40 видео. Контент-креаторам особенно тяжело в этой схеме переменного вознаграждения. Отвечая на ваш вопрос, я стараюсь максимально дистанцировать себя от просмотров и результатов. Моя цель — просвещать публику. Я хочу приводить науку к людям. Конечно, обидно, когда я трачу 6 часов на подготовку 16-секундного ролика, все разжевываю, внимательно читаю исследования, стараюсь точно и увлекательно объяснить, потом выкладываю, а просмотров гораздо меньше, чем надеялся. Это разочаровывает. Но я не говорю себе, надо делать сделать следующий ролик, чтобы он обязательно залетел. Моя миссия — просвещать, и я дистанцируюсь от эффекта вознаграждения и, надеюсь, уменьшаю дофаминовую погоню, чтобы создавать в комфортном для меня режиме, без потребности постить каждый день.
9: You know, we are just in the beginning of our conversation, and you have already repeated word dopamine for.
6: Только начали беседу, а вы уже несколько раз повторили слова «дофамин» и «награда». Существует мнение, что наш мозг на самом деле не стремится к состоянию счастья. Он хочет, чтобы мы выжили. Но когда вы говорите о вознаграждении, это значит, что мы все-таки ищем эти эмоции? Как это работает?
10: So dopamine is a neurotransmitter of learning.
7: Дофамин — это нейромедиатор обучения. Мы часто думаем, что это чувство, которое возникает, например, на американских горках. «У, дофамин!» Мы считаем, что это возбуждение, но это не совсем так. Дофамин выделяется, когда мы переживаем что-то приятное, но не для того, чтобы сказать «это классно», а чтобы помочь нам выучить это состояние и захотеть повторить его в будущем. Поэтому, говоря о дофамине и награде, я часто использую еще термин «подкрепление». И да, вы правы, мозг — орган, созданный, чтобы помогать нам выживать. И он помогает нам выживать, обучая нас тому, что нам полезно. Представим примитивную жизнь тысячелетия назад. Вы с другими людьми ищете еду или охотитесь. И вот вы находите лук со съедобными ягодами. Мозг выделяет массу дофамина. Это потрясающе, я нашел ягоды. Но цель мозга, чтобы вы запомнили обстоятельства, где этот лук, как я сюда попал, с кем я был. Он поддерживает память, обучение, подкрепление, потому что приятные вещи, вызывающие выброс дофамина, подкрепляющие, хочется повторить. Секс, например, приятен. Почему? Потому что он эволюционно выгоден. Важно, чтобы секс приносил удовольствие, чтобы мы размножались, но есть вещи, не полезные для нас, которые обманывают дофаминовую систему, например, кокаин. Он напрямую вызывает вброс дофамина в мозге, сообщая: «Это хорошо, давай еще». Потому кокаин вызывает такую сильную зависимость. Он буквально говорит мозгу: «Продолжай». Похожий эффект и у социальных сетей. Свайпнули, увидели интересное видео, получили дофамин. Может быть, это что-то сексуальное, например, видео знакомого человека в купальнике. Мозг считает, что это социально значимая информация и сигнализирует. Это захватывает. Оставайся, смотри, повтори позже. И так мы оказались в мире, где каждый раз, когда нам нечего делать, в очереди на кассе или ожидая врача, мы смотрим в телефон.
10: We're standing at the cash register, we're waiting at the doctor's office, and what does everybody do when they're sitting there with nothing to do?
9: May I ask you, in terms of those reactions, could that type of content that you...
6: А может ли полезный контент, который делаете вы, или контент в медиа, который производим мы, быть таким же привлекательным, как фото знакомого в купальнике, или приятным, как милые животные? Или с точки зрения науки это невозможно?
9: Or this is scientifically impossible?
10: It's not scientifically impossible. It's about context, right? I think if
7: научно это не невозможно. Все зависит от контекста. Если это срочная новость, одна сторона напала на другую, происходит нечто значимое. Человек включает новости, он ищет ответ на важный вопрос. В таком контексте ваша новость может быть самой ценной и привлекательной вещью во Вселенной, потому что она дает мозгу то, что он ищет, закрывает информационную дыру. Но в обычной жизни новости, наука и полезные повседневные вещи, которые неплохо было бы знать, но которые не спасают жизнь, не будут так же захватывать, как щенята или как фейки, которые люди просто выдумывают. Почему дезинформация такая проблема? Потому что можно будет придумать что угодно, и это будет куда интереснее, чем правда.
6: Дофаминовая яма и дофаминовый детокс. Это правда или это интернет-легенды?
10: Okay, nuanced answer. You can have a dopamine crash, and you can have a dopamine detox. But I think the way that these things are...
7: Надо отвечать подробно. Дофаминовая яма и дофаминовый детокс возможны, но, скорее всего, это не то, о чем вы читали в соцсетях. Часто, когда кто-то хочет нам что-то продать, он выдумывает разные вещи, чтобы вы захотели это купить. Если кто-то говорит: «Купите мой набор для дофаминового детокса», это невозможно. Я, как нейроученый, вообще не понимаю, что это значит. Но дофаминовая яма абсолютно возможна.
10: or ecstasy, right? MDMA acts on dopamine, it acts on other chemicals in the brain as well, serotonin, norepinephrine.
7: Например, при приеме наркотика MDMA он воздействует на дофамин и на серотонин и норадреналин, заставляя высвободиться весь накопленный дофамин необычным для мозга образом. После этого человек оказывается в этой яме. У вас в запасе не осталось дофамина. Нейроны его хранили, а MDMA заставил их выплеснуться. На следующий день многие ощущают уныние, отсутствие мотивации, грусть. Так что яма возможна, но это не то, о чем обычно говорят онлайн.
10: The way it's described online.
9: If this misuse of social media,
6: а может ли злоупотребление соцсетями привести к дофаминовой яме?
10: Yeah, I think that's not studied yet, truly.
7: Это еще толком не изучено. Я считаю, что когда кто-то делает твердое заявление по неизученной теме, например, «Да, соцсети вызывают дофаминовую яму», это несостоятельно. Как я могу так утверждать без доказательств, просто потому что мне так кажется? Я могу сказать, мне кажется, что это возможно. Это очень отличается от «есть научные данные». Возможно ли? Да, вполне. Может, не яма, но чрезмерная зависимость от соцсетей, использование их постоянно для снятия тревоги, отвлечения от реальной жизни может быть очень вредным. Зависимость от соцсетей реальна. Это уже становится диагнозом. Думаю, он войдет уже в следующее диагностическое руководство по психическим расстройствам. Зависимым от соцсетей точно можно стать. Попасть в дофаминовую яму, не знаю, не уверен.
2: Слушайте радиоцикл «Настоящее время» на Радио Свобода. Ксения Соколянская беседует с нейробиологом Беном Райаном.
6: Это отличный момент перейти к вопросу о вашей книге. Она называется «Почему мозгу нужны друзья?». Объясните, пожалуйста, почему.
10: Yeah, of course. Well, I've a little bit hinted at this already, actually. So I said humans are social animals, right? We exist very well in groups, and so.
7: Я уже отчасти говорил, люди — социальные животные. Мы отлично существуем в группах. Многое в работе мозга обусловлено тем, как все было в давние времена. Сила эволюции. У нас есть выражение, что люди запрограммированы на связь, wired for connection. Что это значит? Это значит, что мы получаем социальное вознаграждение, дофамин, а также серотонин, окситоцин, когда мы рядом с другими. Почему? Потому что люди лучше выживают в группах. Если взглянуть на 500 тысяч лет назад, выживали те, кто был в группе. Наш мозг развился так, чтобы нам было хорошо рядом с другими, чтобы мы были мотивированы держаться вместе ради выживания. С другой стороны, когда мы одни, вдали от племени, в древнем мире это было серьезной угрозой, шанс погибнуть был выше. Сегодня это уже не так. Вот я сейчас один, и ничего страшного не случится, но моему мозгу все еще страшна сама идея быть одному. Когда мы изолированы, запускается стресс-ответ, активируется ось ДГН. Одна из основных нейроэндокринных систем организма. Растет кортизол. То есть одиночество — это буквально одна из форм стресса. Постоянная изоляция — это хронический стресс. А у него могут быть очень плохие последствия. У нас плохая картина социальной изоляции. Крупные исследования на миллион людей показывают, что изолированные люди на 32% чаще умирают от любых причин. У них выше риски сердечных болезней, деменции, диабета, депрессии, тревожности, суицида, потому что мы не предназначены для изоляции. Нашим мозгам нужны другие. Собственно, поэтому мозгу нужны друзья. Нам нужно приоритизировать социальную связь. Я написал книгу, потому что в США, да и в остальном мире, проблема изоляции стоит очень серьезно. Люди проводят гораздо меньше времени вместе. Ковид это усилил.
6: У меня есть данные ВОЗ. Я специально посмотрела перед интервью. 16% людей в мире испытывают социальную изоляцию.
9: Experience social isolation. This is huge, right?
10: Yeah, I mean, oh, gosh, 16.
7: Господи, 16 вы сказали.
6: Да, каждый шестой.
10: That's yeah, that you know, that's pretty bad. In America, I think it's a lot worse. Here in the U.S., there's a survey a couple of years ago found that
7: Это довольно плохо, и, думаю, в США все еще хуже. Был опрос пару лет назад, 58% людей заявили, что одиноки. А если смотреть данные о времени, проведенном в обществе других людей, между 2013 и 2021 годами время, которое люди проводят в одиночестве, выросло на 36 часов в месяц, всего за 8 лет. То есть за эти 8 лет почти полную рабочую неделю перенесли из времени, проведенного с кем-то, в одиночество. Это значимо, учитывая, что общение улучшает настроение, вызывает выделение позитивных нейромедиаторов, а одиночество — кортизол, воспаление, множество негативных последствий. Мы переставили 30 часов хорошего воздействия на мозг на плохое. Люди вроде бы знают, что социализация полезна. Они думают, наверное, будет неплохо провести какое-то время с друзьями на выходных. Но и поваляться на диване, отдохнуть как следует, тоже будет неплохо. Я не думаю, что люди понимают, какие научные данные за этим стоят, и поэтому я написал книгу. Мне кажется, это похоже на вопрос сна. Люди в целом знают, что нужно спать по 7-8 часов, и они знают, что если поспят всего 4 часа, они будут чувствовать себя гораздо хуже. Есть популярные статьи про глимфатическую систему, про то, как мозг очищается во сне, как сон влияет на память. А вот данные о значении и пользе социальной связи, как мне кажется, не смогли покинуть академические круги. Люди мало знают, что именно делает общение с мозгом. Поэтому я и написал книгу, как ученый, изучавший этот вопрос 10 последних лет.
10: To write this book as a neuroscientist who's been studying this stuff for a decade.
9: This is fascinating. When you say being around others,
6: когда вы говорите «быть рядом с другими», есть ли разница, если человек находится среди тех, кто ему нравится, или среди случайных людей?
9: He likes, or just random strangers.
10: You can imagine that the science here kind of tracks with the lived experience, right?
9: Okay.
10: That clearly.
7: Наука тут полностью соответствует жизненному опыту. Очевидно, что время с лучшим другом лучше для мозга, чем взаимодействие с незнакомцем или, тем более, с тем, кто вам не нравится. Предполагая, что это неприятное взаимодействие. Хотя, если у вас хороший контакт с тем, кто вам не особо нравится, это может быть очень даже терапевтично. Ого, может, мы не такие уж и разные.
10: You can also benefit greatly from interacting with strangers. There's a lot of science on this too, and this is actually one of my favorite areas.
7: Но и от общения с незнакомцами можно сильно выиграть. Много исследований показывают, когда люди общаются с незнакомцами в поезде, в автобусе, они чувствуют себя гораздо лучше, и незнакомцам тоже лучше, хотя до этого люди ожидали, что пользы не будет, что будет неловко, что их оттолкнут. На деле же отличный опыт. Я везде и в книге говорю, надо этим пользоваться. Мы окружены незнакомцами в ресторанах, магазинах, у врача, и не общаемся. Хотя исследования показывают, что это нам полезно. Можно пробовать, задать вопрос, начать разговор и посмотреть, куда пойдет. И, кстати, в тех исследованиях, где к незнакомцам подходили для общения, процент отказов был 0%.
6: Важность физического контакта — еще один мой вопрос. Почему прикосновения, объятия, рукопожатия так важны?
10: I have a whole chapter in the book on love and deep connection, and I talk in there about.
7: У меня целая глава о любви и глубокой связи, там про прикосновение. Это очень интересно. Много работ показывают, что прикосновение важно, даже когда мы этого не осознаем. Например, есть исследования с официантами. Легкое прикосновение к руке или еще какое-то приличное касание, и чаевые выше.
10: The person that they were serving, you know, touch, they touch their arm or they whatever, you know, obviously an appropriate touch. When they did that, they got greater tips. And there's also, you know, studies showing that like touching others can improve likability, can improve like the sort of connection you have.
7: Есть данные, что прикосновения повышают симпатию и чувство связи. В целом, позитивное социальное прикосновение вызывает выброс окситоцина. Его называют гормоном любви. Это и гормон, и нейромедиатор. Он циркулирует в теле и передает сигналы между нейронами. Окситоцин — социальный клей. Почему? Вероятно, потому что он вызывает выброс дофамина и серотонина. А дофамин, как мы знаем, сообщает мозгу: «Это хорошо, сюда надо вернуться». Так что если кто-то делает вам массаж или обнимает вас, мозг выделяет окситоцин, за этим следуют выбросы дофамина и серотонин. И это сигнализирует обратно в мозг. Это было полезно. Потому что, опять-таки, 500 тысяч лет назад это было полезно для выживания. И сегодня мозг тоже говорит, это отличный признак, этот человек позаботится о тебе. Он может понять, что ваш романтический партнер надежен, что с ним можно, говоря научным языком, завести потомство. Плюс у окситоцина есть еще множество бонусов, кроме того, что он помогает формировать эту очень особенную связь между людьми. Он уменьшает воспаление, поддерживает иммунитет, усиливает рост костей, снижает социальную тревожность. Так что прикосновение полезно мозгу и телу множеством способов.
6: Мы живем в мире, где можно оставаться на связи 24 на 7 и все равно чувствовать себя совершенно одиноким. Раньше мы говорили о соцсетях. Почему инструменты, изначально созданные для того, чтобы оставаться на связи, на деле усугубляют изоляцию?
10: I have a theory on this, and I published it. I call it the virtual disengagement hypothesis.
7: У меня есть теория, я ее опубликовал. Я называю ее гипотезой виртуального разъединения, virtual disengagement. Идея такая, когда мы общаемся лицом к лицу, почему мозг понимает, что я говорю с человеком, а не со стаканом воды? Потому что у объекта есть мимика, тон голоса, язык тела, социальные сигналы, которые мозг обучен распознавать. Есть данные, что распознавание этих сигналов активирует область эмпатии, понимания и разделения эмоций другого. Но в соцсетях, в худшем случае, вы увидите просто текст. Твит — всего лишь текст, описывающий чувства. Социальных сигналов нет, ни мимики, ни тона. Мозгу нечем активировать систему эмпатии, поэтому мозг не обрабатывает это как полноценное социальное взаимодействие. Что, в общем-то, очевидно. Листая ленту и видя 20 постов, вы не уходите с ощущением, что провели 20 разговоров. Вы получили социальную информацию, но мозг вовлекся не так. Есть данные, что онлайн мы получаем меньше социального вознаграждения, что логично. Мозг не видит человека, он видит экран. Плюс моя теория утверждает, что системы эмпатии не включаются. Мы меньше принимаем эмоции другого и меньше заботимся о них. Отсюда враждебность и агрессия.
10: First question you asked me here was, what's the experience of being a creator online? I get attacked.
7: Первый ваш вопрос был про мой опыт в соцсетях. Меня постоянно атакуют, люди ругаются в комментариях, других травят. Но я не думаю, что эти люди такие же в реальной жизни. Просто онлайн они меньше понимают и чувствуют эмоции другого. Это как бросить дротик и отвернуться до того, как он попадет. Вы не видите боли, которую причинили. Примерно это и происходит. Соцсети позволяют оставаться на связи, но не обеспечивают настоящей связи, как ее распознает мозг.
6: Если кто-то в какой-то момент утратил чувство связи, можно ли перезагрузить его и снова стать более социальным и почувствовать себя лучше?
7: Да, можно.
6: Это обратимо.
10: I'm glad you asked this question, because there's a big but here, that you may have trouble doing that, because what happens is when we become isolated.
7: О, да, конечно. Но хорошо, что вы спросили. Есть большое «но». Это может быть трудно. Когда мы изолируемся, происходит несколько негативных вещей. Мозг начинает иначе обрабатывать социальную информацию. Уровень социального вознаграждения снижается, выделяется меньше окситоцина при взаимодействии. Поэтому, выйдя в люди после долгой паузы, вы можете испытать меньше обычной радости. Это плохо, потому что, придя домой, вы подумаете: «Фу, не хочу повторять», и провалитесь еще глубже в изоляцию.
10: I'm not doing that again, right? And then you go even deeper into isolation. So one thing to be aware of there. The second thing is that
7: Второе. Изоляция смещает фокус мозга на негативные социальные сигналы. Вы чаще интерпретируете нейтральное как негативное или оскорбительное.
10: And the third thing that can happen is that social isolation is associated with problems with trust. And so when you are interacting with someone,
7: третье, начинается проблема с доверием. Вы меньше доверяете другим. Они это считывают и меньше доверяют вам.
10: And because of that, because you're not trusting them, they will pick up on that and they will not trust you as much. But you also have to recognize
7: that. То есть выбраться из изоляции реально, но надо понимать, первые пару взаимодействий могут быть хуже обычного и не будут репрезентативны. Важно, как вы будете себя чувствовать на третьем, четвертом, пятом контакте.
2: Это был интервью интервью нейробиолога Бена Райана Ксении Соколянской. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы можете послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
11: Каким вам представляется будущее России?
12: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
13: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
14: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

«Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 21 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ поразили российский военный объект в городе Снежное в Донецкой области Украины, расположенном почти в 100 километрах от линии фронта. Как на российскую экономику влияет укрепление российского рубля по отношению к ведущим мировым валютам? Генеральная прокуратура США предъявила обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро в убийстве нескольких американских граждан. Также сегодня.
1: Вчера три каба так на славянский, что мне было слышно. И это каждый божий день. Особенно после перемирия, так они как с цепи сорвались. Что они творят, это нелюди есть, нелюди.
0: Репортаж из осажденного украинского города Краматорск. В среду и сегодня в социальных сетях быстро распространяются

0: сказал Бровди, называлась «Снег Ахмата», были применены 11 беспилотников с боевой частью массой 100 килограммов. Эти данные, а также действительно ли это был российский военный учебный центр, пока невозможно проверить из независимых источников, но на видео и спутниковых снимках отчетливо видны сильные разрушения в Снежном, а также сильный пожар. При этом, как отмечает корреспондент издания «Донбасс Суспильня» Дарья Куриная, власти России оккупированных территорий постарались этот удар не заметить.
1: По данным оккупационных администраций, ничего не случилось, об этом молчит и глава группировки ДНР Денис Пушилин, и молчат об этом снежнянские оккупационные власти. И что самое интересное, в городских пабликах Снежного об этом нет абсолютно ни одного упоминания. Есть реклама, пожелание спокойной ночи, доброго утра, все что угодно, что обычно хотя бы в типичном Снежном происходило. Нет ни одного упоминания об обстреле. Мы можем, конечно, говорить о том, что да, там сильная цензура, но тем не менее видео очевидцев начали моментально появляться в проукраинских каналах, которые там, да, занимаются освещением каких-то прилетов по оккупированной территории. И можно сказать, что люди уже просто как бы, боясь за последствия, начали напрямую отправлять туда, где это увидят, и как бы их... Информация о том, что действительно был прилет, не будет замолчена, потому что, как мы видим, ни оккупационной администрации, ни в принципе даже городские паблики не сообщали о том, что вчера вечером произошел обстрел из шахты «Ударник», и то, что ну, действительно был очень масштабный пожар. Местные также сообщают, что там до 15 погибших могло быть, но как бы эту информацию сейчас никак не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, можем только ссылаться на то, что там как бы... В личных сообщениях сообщают люди. Ну и кроме того, что да, можем уже утверждать после подтверждения украинских сил, что удар был нанесен вооруженными силами Украины по скоплению живой силы российской армии. Снежное можно считать глубоким тылом. Это почти 80 километров от Донецка, оккупированного. Да, и как бы с 2014 года город оккупирован. Был довольно-таки депрессивным еще до оккупации региона, где ничего не происходило. Поэтому да, можем сообщать об этом, но... Несмотря на то, что, да, допустим, когда происходят какие-то прилеты в Донецке или в Макеевке, все равно какие-то донецкие паблики, они сообщают, пусть даже заблюрят видео, но сообщают о том, что в городе громко, летят беспилотники, еще что-либо. Здесь же не было даже оповещения от так называемых оккупационных администраций о том, что в городе там какая-то опасность на беспилотнике, потому что в том же Донецке это уведомление приходит. Людей там просят быть в безопасных местах, в Снежном этого не произошло. И поэтому, понятное дело, что люди уже напрямую пытаются... это видео отправить куда-то либо в проукраинский, либо ну, иногда в Z-паблике, но там тоже не всегда рискуют. Но тут еще момент в том, что да, действительно, цензура, которая существует на оккупированных территориях, она только усиливается, и плюс момент... замедление, да, там того же WhatsApp и Telegram, когда многие вынуждены просто в Телеграме сидеть через VPN. Администрация пабликов просто такие видео не пропускает. Возможно, люди и присылали, возможно, люди и писали о том, что в городе что-то происходит, и видела это и администрация пабликов, но такие сообщения не пропускаются, они модерируются сразу же просто. Грубо, человек может попасть ну, либо в черный список, либо же его ну, очень легко выследить по этому принципу, поэтому, возможно, даже и не пытались забрасывать непосредственно в городские чаты, а сразу начали напрямую бросать дальше и как бы подтверждаю, что вот действительно очевидцы есть, событие произошло и есть определенные последствия, что прилетело куда надо. Попали непосредственно как бы в само шахтоуправление. Действительно, ну там было где располагаться, шахта действительно не работала. Если мы там еще вспомним ситуации до 2014 года, да, когда шахты массово закрывались на Донбассе, Снежное был такой город, известный город Копанок, там был снят не один репортаж по этому поводу. Еще как бы в паблике проскакивала информация в обсуждениях, что рядом располагался военкомат. И действительно, там на старых картах были сообщения, что в свое время там был военкомат. Работал ли он сейчас или нет, сказать не могу, потому что как бы, ну, довольно-таки закрытый информационный город, что-либо достать из него проблематично. Но, тем не менее, действительно могли попасть по расположению российских военных. Относительно информации, что там собирались дроны, не могу никак подтвердить, потому что не было и до этого сообщений, что там что-то собираются. Как бы, ну, вообще, это шахтоуправление «Ударник» редко когда мелькало. Ну, там последнее, что было когда-то там ДТП несколько лет назад в этом районе, и все. Больше как бы, ну, никаких сообщений новостных из этого района не поступало.
0: Это была корреспондент издания «Донбасс Суспильни» Дарья Куриная. Еще раз напомню, что Снежное находится почти в 100 километрах от нынешней линии.

0: линии фронта, проходящие сейчас в Донбассе в районе города Константиновка, который российские войска штурмуют с осени прошлого года. Израильский военный эксперт Игорь Левин подчеркивает, что если раньше дальнобойные удары ВСУ, к примеру, с применением ракет комплексов «Хаймарс», были единичными явлениями, то сейчас такие удары наносятся одновременно в разных местах и гораздо чаще, чем раньше.
1: Тут дело не в том, было ли там расположение или цех. Это все компетенция разведки, и я уверен, что они знают, было там оно или не было, или какие-нибудь другие цели, помимо озвученных. Тут важно другое. Вот до этого упомянули, да, «Хаймарс», когда где-то был какой-то удар, это обсуждали в СМИ. Потому что сам факт того, что Украина, которая не имела возможности, которая была в антипозиции в 2022 году, ну, в позиции андердога фактически, может наносить ответные удары, еще такие качественные, как называется, считалось Второй армией мира, и даже если мы убираем все эти эпитеты, ну, журналистские, смотрим даже профессионально, большой, огромной все-таки машине военной, там, с сотнями самолетов, только в радиусе, да, действия Украины, суммарно там по тысячу, вот, с огромным советским наследием, это казалось очень крутым, вот, это было достойно действительно освещения, вот, это вдохновляло, как самих военных, в том числе и гражданских, кто наблюдали. То есть сегодня ключевое, что изменилось, это масштаб. Масштаб не в плане самих ударов, у нас уже были там масштабные по-настоящему удары в прошлом, позапрошлом году по этим арсеналам ГРАУ. Одни из самых были, я напомню, неядерных взрывов в истории. Да, не в этом смысле масштаб, а масштаб в плане охвата. Даже, допустим, удар по Москве. Это Москва, это оккупированный Крым, и это у нас оккупированные территории Херсон, да, юг Украины. Везде качественные цели, это или расположение, и расположение агентуры, ФСБшники, или, ну, на минуточку, Москва, столица, да, государство, где там есть кольца обороны, там это не просто проходной двор Москва, то есть они максимально пытаются защитить. Так вот, Москва, оккупированный Крым, тоже качественные цели, мы видим постоянно там удары по самолетам или по тем или иным логистическим, вот, объектам, вот, и все это одновременно. Это не то, что в одну неделю вы пишете про Крым, в следующую неделю вы будете обсуждать тему Москвы, а потом отдельно будет располагать ФСБ. Все это происходит одновременно. И я обратил внимание, что изменилось, скажем, года два назад, 24-й год, когда Украина уже тоже била вот в глубину России, начинала только вот такие многомасштабные удары. Это то, что СМИ не успевают охватить такой объем, потому что когда они пытаются охватить все, на следующий день уже новые, есть инфоповоды. То есть масштаб, помноженный на время, и самое главное, по нарастающей. Украина сейчас намного больше есть возможностей, чем было в прошлом году и до этого. То есть оно растет по нарастающей. Вот это факт, объективный факт. Более того, ну, мы видим, допустим, да, вот, пресловутый Firepoint, про который так много уже сказано, и в позитивном, и в расследовательском, и, вот, и в инженерном сугубо смысле. Очень целая медийная тема такая. Отдельно выносим за скобки, допустим, их крылатую ракету FP-5, которая «Фламинго». Берем просто FP-2 дрон. Ну, это рабочая лошадка. Он постоянно наносит болезненные удары. Ну, то, что Middle Strike, да, это вот упоминалось. Регулярно, постоянно. И сейчас мы знаем, что они испытывают FP-7 и FP-9, баллистические ракеты. Опять выносим за скобки, насколько оно будет сырое, не сырое, будет, не будет. За факт того, что этого не было, и теперь оно появляется, и Украина будет это реализовывать. Это как раз говорит о том, что мы с вами созвонимся, скажем, осенью, у нас будет совершенно уже новый масштаб, новая реальность, где вы будете меня спрашивать, что изменилось вот с момента, когда мы говорили сейчас, в преддверии лет.
0: Это был израильский военный эксперт Игорь Левин. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Несмотря на эффективность ударов вооруженных сил Украины, линия фронта продолжает приближаться к Славянску и Краматорску, последним двум крупным городам Донбасса, остающимся под контролем Украины. Российские войска сейчас находятся чуть более чем в 15 километрах от Славянска. И Краматорск, и Славянск постоянно подвергаются обстрелам, авиабомбардировкам с применением тяжелых управляемых бомб, атакам беспилотников и FPV-дронов. Тем не менее, в обоих городах жизнь кипит, работают магазины и коммунальные службы, и даже обновляется разметка на автомобильных дорогах. Из Краматорска репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова.
2: Татьяна уже 11 лет занимается клумбой у своего дома. Здесь цветы, декоративные камни, аккуратный заборчик. Но в последнее время у женщины опускаются руки.
3: Иногда и выходить уже сил нету, просто нет желания, потому что я только начну что-то верещить, только что-то начну и бегу в подъезд.
2: Это окраина Краматорска. Во дворах обгоревшие после ударов российских беспилотников машины. До линии фронта отсюда чуть более 15 километров.
3: А машины тут постоянно у нас бьют. Особенно эти VIP-вишки визжат так, что это просто непостижимо. Вчера 3 каба так на славянске, что мне было слышно. И это каждый божий день. Особенно после перемирия, так они как с цепи сорвались. Что они творят, это не люди есть, не люди.
4: Передвигаясь улицами Краматорска, нужно смотреть уже и в небо. Вон висит дрон, и неизвестно, чей он. Российские дроны в городе сейчас часто атакуют автомобили.
2: Российские дроны бьют и по жилым домам. Татьяна живет на 11 этаже и едва сдерживает эмоции.
3: Их такой лютой лютью ненавиджу, что я, мабуть, уже, как бы мы когось дали мені, я б его собственными руками задушила, честно. У меня внуку 2,5 года, он так орет, так боится. А куда ехать, за что? Кому мы где нужны? Это мой дом, я здесь 35 лет живу, я брошу клумбу свою.
2: Ситуация в городе критическая, угроза растет, объясняет главный сержант 93-й бригады ВСУ Виталий.
5: Все указывает на то, что ситуация будет только ухудшаться. К сожалению, складывается так, что наши действия носят скорее характер реагирования. Мы постоянно пытаемся успеть за противником.
2: Кроме дронов «Камикадзе», Краматорск все чаще подвергается ударам авиации. В начале мая армия России сбросила на центр города 3 фугасные бомбы. Тогда погиб 6 человек. Еще 13 получили ранения. Проезжая по городским улицам, видим черный дым. Только что был атакован инфраструктурный объект. В полиции говорят, что атаки происходят каждый день, в любое время суток.
4: В Краматорске начали появляться так называемые зубы дракона. Пока они здесь лежат насыпью, обычно их выставляют для укрепления линии обороны. Это, пожалуй, особенность городов Донбасса. Какой бы ни была ситуация на фронте, коммунальные службы продолжают работать, пока это можно.
2: Сотрудница коммунального предприятия Руслана называет нынешнюю ситуацию терпимой.
6: Надо быть в чистоте и в добре. Не очень приятно в грязном жить. Сами посудите. Так же ж.
4: Руки не опускаются, когда видите ситуацию?
6: Нет. А если руки опустятся? Будет очень страшно тогда. А так хоть заняты руки и голова занята чем-то.
2: 18 мая армия России обстреляла Краматорск РСЗО «Смерч», а 19-го опять ударила по Краматорску авиабомбами. Есть раненые и погибшие.
0: Из осажденного города Краматорск передавал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 21 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российский рубль, по версии информационного агентства Bloomberg, стал валютой, которая продемонстрировала максимальный рост по отношению к американскому доллару за последние 3 месяца. Доллар в России вплотную приблизился к 70 рублям, юань был ниже 10 рублей и 30 копеек на ожидании хоть какого-то результата от визита Владимира Путина в Китай. Но поскольку каких-то весомых результатов нет, от минимальных значений валюты в последние дни отошли. Тем не менее, курсы и юаня, и доллара вернулись к значениям февраля 2023 года. После локального максимума 19 марта, когда за доллар давали без малого 85 рублей, американская валюта подешевела на 17,5%, и за те же 2 месяца китайский юань стал дешевле на 18%. Курс упал с 12 рублей 65 копеек за 1 юань. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
9: Причины лежат на поверхности. В результате войны в Персидском заливе цены на нефть в включая российский сорт «Юрлс», взлетели. В результате российские экспортеры, по данным Банка России, только в апреле утроили чистые продажи валюты на внутреннем рынке, которые достигли по результатам месяца 7,3 миллиарда долларов. Не последнюю роль сыграло и смягчение американских санкций в отношении покупателей российской нефти. Первую 30-дневную лицензию на покупку российской нефти, уже загруженной на танкеры, Федеральное казначейство США по просьбе Индии выдало еще в начале марта. После этого лицензия дважды продлевалась. В последний раз секретарь казначейства Скотт Бессент подписал продление разрешения 18 мая. Причем оба раза за день-два до продления Бессент безапелляционно заявлял, что его не будет. Что касается спроса на валюту, он остается ограниченным. Оттоку капитала препятствуют международные санкции, которые, в отличие от послаблений в отношении нефти, никто не смягчать, ни уж тем более отменять, пока не собирается. Импорт в силу ряда обстоятельств ограничен. Резкое снижение инвестиционной активности, по результатам 2025 года инвестиции упали на 2,3%, в том числе в государственном секторе экономики, в частном инвестиции практически остановились, привело к сокращению закупок за рубежом машин и оборудования. Сокращение потребительского спроса, особенно на товары длительного пользования, сказалось на поставках как потребительских товаров, так и комплектующих для их производства. В довершение ко всему, надежды участников рынка на возвращение Министерства финансов к выполнению бюджетного правила, что в условиях высоких цен на нефть фактически равнозначно интервенциям на валютном рынке, направленным на ослабление рубля, не оправдались. Наконец, еще один фактор, влияющий на курс российской национальной валюты – это уровень ставок. Не следует забывать, что в начале 2023 года, когда курс доллара и юаня был таким же, как сейчас, ключевая ставка Банка России была 7,5% годовых. То есть почти вдвое ниже текущих 14,5% и ровно вдвое ниже ставки, действовавшей до 28 апреля текущего года. Несмотря на серию снижений ключевой ставки, она остается достаточно высокой, чтобы через дружественные юрисдикции привлекать спекулянтов, играющих на разнице ставок. Приток этих горячих денег, слишком дорогих для того, чтобы стимулировать инвестиции в реальный сектор российской экономики, создает дополнительный риск дестабилизации финансовой системы при снижении ключевой ставки. Поскольку приток сменится стремительным оттоком, как только риски размещения денег в России станут выше потенциальной доходности игры на разнице ставок, что заставляет Центральный банк крайне осторожно подходить к снижению ключевой ставки. Единственное преимущество крепкого рубля заключается в том, что он помогает сдерживать инфляцию за счет возможности насыщать потребительский рынок относительно дешевым импортом. Однако это преимущество оборачивается серьезным вызовом для внутренних производителей, которые не выдерживают конкуренции с иностранцами, не страдающими от необходимости обходить международные санкции и имеющие возможность кредитоваться под куда как более низкие проценты. Кроме того, излишне крепкий рубль существенно снижает выгоды экспортеров от высоких цен на сырье, поскольку основные расходы экспортера несут в дорогих рублях, а доходы получают в дешевеющей валюте. И если учесть, что на внешний рынок работают не только нефтегазовые компании, этот фактор может не только привести к снижению прибыли, но и привести к убыткам. По крайней мере, российским металлургам конкурировать на мировом рынке в нынешних обстоятельствах, то есть при санкциях, крепком рубле и дорогих кредитах, крайне затруднительно. Про бюджеты говорить нечего, апрельские результаты говорят сами за себя. Нынешняя тенденция на российском валютном рынке долго продолжаться не может. Либо правительство придумает способ ослабить рубль, либо это произойдет в результате кризиса, в процессе которого начнутся массовые дефолты по корпоративным облигациям и банкротство банков, не способных выплачивать проценты, под которые они привлекали деньги на депозиты. И тогда рубль тоже упадет, только уже неконтролируемо.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Крупный дипломатический скандал вызвало видео, опубликованное министром безопасности Израиля, ультраправым политиком Итамаром Бен-Гвиром, на котором он с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами, пытавшимися прорваться в сектор Газа, как они заявляют, с гуманитарной миссией на судах так называемой флотилии Сумуда. Бен-Гвир при этом выкрикивает: «Да, добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева, каникулы закончились».
10: Израиль хай! Израиль хай!
0: На видео одной из женщин-активисток сотрудники береговой охраны силой довольно грубо заставляют опуститься на колени и склонить голову. Как пишет израильское издание News.ru, протест заявили Италия, Франция, Великобритания, Канада, Испания, Бельгия, Нидерланды, Португалия и Южная Корея. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал действия Бен-Гвира позорным шоу, нанесшим Израилю серьезный дипломатический ущерб. В ответ на это Бен-Гвир заявил, что, цитата, «некоторые в правительстве до сих пор не поняли, как надо обходиться с пособниками террористов». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, я вновь цитирую издание News.ru, заявил, что хотя Израиль вправе препятствовать тому, чтобы провокационные флотилии пособников террора Хамаса входили в наши территориальные воды, действия министра Бен-Гвира в отношении задержанных не соответствуют ценностям и нормам Израиля. Увольнение Бен-Гвира, которое разрушило бы правящую коалицию в Израиле, не последовало. Нетаньяху распорядился как можно скорее депортировать активистов, прибывших на судах флотилии Сумуда. Тем временем издание «Axios» пишет со ссылкой на свои источники о том, что после заявления президента США Дональда Трампа о скором окончании войны против Ирана у Трампа состоялся очень напряженный телефонный разговор с Бенямином Нетаньяху. По словам собеседников «Axios», Трамп сообщил Нетаньяху, что посредники готовят так называемое письмо о намерениях, которые США и Иран могли бы подписать для формального завершения войны и запуска переговорного процесса по ядерной программе Тегерана, а также по вопросу открытия Ормузского пролива. При этом, по данным Axios, Нетаньяху скептически отнесся к переговорам и предпочел бы им возобновление боевых действий, чтобы ослабить военный потенциал Ирана и нанести еще один серьезный удар по его инфраструктуре. Трамп во вчерашнем комментарии по поводу своих отношений с Нетаньяху сказал, что тот сделает все, что он захочет. С ним все в порядке. Он сделает все, что я захочу. Он очень-очень хороший человек. Он сделает все, что я захочу. И он замечательный парень. Для меня он замечательный парень. Не забывайте, что он премьер-министр в военное время, и, на мой взгляд, в Израиле к нему относятся несправедливо. Сейчас у меня в Израиле рейтинг 99%. Я мог бы баллотироваться на пост премьер-министра, так что, может быть, после всего этого я поеду в Израиль и буду баллотироваться на этот пост. Это был президент США Дональд Трамп. Министерство иностранных дел Ирана по-прежнему настаивает, что для успеха мирных переговоров необходимы прекращение войны, включая боевые операции Израиля в Ливане, снятие санкций с Ирана, разморозка его активов, компенсация ущерба и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Последнее, кстати, как отмечают многие эксперты, прямо противоречит международному морскому праву. На этом фоне сегодня в Карибское море вошла авианосная ударная группа американских военно-морских сил во главе с атомным авианосцем «Нимитс». В ее состав входят авиагруппа Carrier Air Wing 17, эсминец «Гридли» и танкер обеспечения «Патексент». Переброска сил последовала сразу после того, как администрация президента США Дональда Трампа выдвинула против 94-летнего сейчас бывшего президента Кубы и ее неформального лидера Рауля Кастро обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан. Вот что заявил генеральный прокурор Соединенных Штатов Тодд Бланш. Сегодня мы объявляем о предъявлении обвинения Раулю Кастро и нескольким другим лицам в заговоре с целью убийства граждан Соединенных Штатов Америки. Господину Кастро и остальным также предъявлены дополнительные обвинения, включая уничтожение самолетов и 4 отдельных эпизода убийства. Убитые были безоружными гражданскими лицами и выполняли гуманитарные миссии по спасению и защите людей, спасавшихся от угнетения, пытавшихся пересечь Флоридский пролив. Как говорится в обвинительном заключении, Рауль Кастро и 5 его сообщников участвовали в заговоре, который закончился тем, что кубинские военные самолеты
5: выпустили ракеты по этим гражданским самолетам, в результате чего погибли 4 американца. Впервые за почти 70 лет высшему руководству кубинского режима в США предъявлено обвинение в актах насилия, повлекших за собой гибель американских граждан. Если вы убиваете американцев, мы будем преследовать вас, независимо от того, кто вы, какой у вас титул, и в данном случае независимо от того, сколько времени прошло. Это был генеральный прокурор США Тодд Бланш в иске. Речь идет о событиях 1996 года. Тогда 4 участника организации Brothers to Rescue, Братство спасения, вылетели в рамках гуманитарной миссии, чтобы помочь кубинским беженцам на плотах, но кубинские истребители сбили 2 гражданских самолета Братства спасения над нейтральными водами. Несмотря на переброску войск в Карибское море, Дональд Трамп заявил, что не видит сейчас необходимости в военной эскалации против Кубы, охваченной тяжелейшим топливным кризисом после прекращения поставок на остров нефти из Венесуэлы. И последняя тема. Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося советского ученого, диссидента, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Дмитриевича Сахарова. И в память о нем короткая история, связанная с именем Андрея Сахарова, пересказанная в одном из эфиров «Радио Свобода» журналистом Сергеем Медведевым.
10: Борис Балтер, помните, был такой писатель, «До свидания, мальчики». Вот, и это было после вручения Нобелевской премии. Он с инфарктом попал в первую городскую больницу, и там лежали трое. Сам Балтер, партапарадчик какой-то и простой работяга. И партапарадчик все, значит, с газет говорил, и день и ночь он ругал Сахарова. И он такой, и сякой, и, так сказать, уже вот все, что, так сказать, говорили из газет, там синдром инженера Гарина, вот это все учитывалось. Балтер, ну, так вяло что-то сопротивлялся, но что с ним спорить. А потом этот аппаратчик вдруг перешел на человеческую ногу. Говорит, я не понимаю, ну вот как это? Он же трижды герой. У него же дача, у него же квартира, у него же паёк, у него же Кремлёвка. Не эта больница, Кремлёвка, ты знаешь, какое там питание. Ну вот чего ему не хватало, чего? И тут работяга, все это время слушавший, не слушавший, лежавший лицом к стене, развернулся и сказал, вот ты об этом и подумай.
5: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода».
12: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
13: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
12: Цитируй «Свободу».
14: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
15: Был такой грех.
14: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
16: Свобода – это возможность выбора.
17: Сегодня я хочу рассказать вам об одной минуте счастья, которую я испытал.
18: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
17: И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака.
19: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал. Почти выкрикнул это слово.
20: И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация.
21: Привет, это Виктор Кульганик
22: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы расскажем о поездке Александра Галича в Новосибирск на музыкальный фестиваль, где он дал свой первый и единственный официальный концерт.
21: В этом эпизоде будет очень много рассказов самого Александра Аркадьевича, так как про это важнейшее для него событие он много говорил в эфире «Радио Свобода».
22: Я сейчас расскажу одну важную для понимания эпизода историю. 23 октября 1958 года Борису Леонидовичу Пастернаку была присуждена Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго». За эту премию Пастернак буквально заплатил собственной жизнью. Пастернака исключили из Союза писателей, из Союза переводчиков, его пытались лишить гражданства. И в те времена своим друзьям он говорил, что перед тем, как приходить к вам, мне нужно принимать ванну, так меня обливают помоями. Ведь не хочу подробнее рассказывать об этих клеветнических и дурацких статьях.
21: Ну, потому что в России всегда умели травить людей.
22: Да, это точно. Если позволишь, я просто процитирую кусочек стихотворения Пастернака. «Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей».
21: Да, Полин, Пастернак действительно был очень важен для Александра Аркадьевича. Ну, достаточно вспомнить о том, что с песни памяти Пастернака, а именно эта песня и станет главной в нашем эпизоде, начался цикл Галича «Литераторские мостки». Уже после смерти Пастернака Галич регулярно бывал на его могиле в Переделкино, и воспоминания об этом тоже прозвучат сегодня в нашем подкасте. В одном из своих интервью Галич говорил, что однажды услышал сам лично в разговоре от Бориса Леонидовича такую фразу: «Вы знаете, поэты или умирают при жизни, или не умирают никогда». А сам Галич сказал такие слова: «Борис Леонидович не умрет никогда». Это было сказано им в одном из его эфиров на радио «Свобода».
22: Пастернак умер от рака легких в подмосковном Переделкино 30 мая 1960 года. А вот так Галич сам рассказывал о том, как родилась песня памяти Пастернака.
1: «Заснеженная платформа подмосковной станции Переделкино, гудок приближающейся электрички, спугнувший галок с куполов патриаршего подворья, бывшей вотчины Колычевых, и внезапно пришедшие, наконец, строчки, ключевые строчки песни, посвященной памяти Пастернака. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. Будь благословенна это мгновение, останься в памяти, не исчезни».
21: История этой песни тесно связана с Новосибирском и единственным официальным концертом Галича в Советском Союзе, о котором Полина уже упомянула в начале. Но прежде чем мы перейдем к рассказу об этом концерте, нам нужно обязательно рассказать о месте и обстоятельствах, в которых проходило это действо.
22: В начале 60-х, после 22-го съезда и по указке партии, по всему СССР начинают создаваться разные клубы. Музыкальные, туристические, любые. Один из таких клубов появляется в новосибирском академгородке.
3: К академгородку мы, новосибирцы, относимся с особым чувством и даже гордимся им. К нам едут теперь люди не за заработками, за наукой. Есть чему поучиться сегодня в Сибири.
22: Физик-теоретик и, судя по всему, очень веселый человек Анатолий Бурштейн создает клуб под интегралом. Вот воспоминания одной из соосновательниц этого клуба Светланы Рожновой.
15: Такое было в городке братство. Даже мысли у меня не было, что тот человек, который дает мне читать и доверяет мне, этот человек никогда не предаст, никогда на меня не донесет.
21: Да, атмосфера в новосибирском академгородке была особенной. И то, что происходило в клубе в те времена, не вписывалось ни в какие рамки. Там показывали европейские авторские фильмы с последующим обсуждением. Там проходили выставки Филонова, Рериха, Фалька, Шагала. И там также проходили фестивали джазовой музыки и поэтические вечера.
22: А еще у клуба был устав. Я чуть-чуть, Витя, если ты позволишь, зачитаю.
21: Конечно.
22: «Клуб под интегралом. Самопроизвольное, самородное, самовольное, самозванное, самочинное, самостоятельное и так далее, и так далее, и так далее, и так далее». И когда ты читаешь этот устав, то понимаешь, что люди, создавшие этот клуб под интегралом, мыслили явно нестандартно.
21: Ну, ты знаешь, Полина, Новосибирск — это вообще какой-то... И Новосибирский академгородок новосибирский — это был какой-то островок свободы в самые разные времена. То есть мы сейчас с тобой говорим про середину, конец 60-х, а в конце 80-х, то есть это спустя 20 лет, в СССР именно в академгородке выступали самые главные люди сибирской альтернативной сцены, такие как Янка Дягилева, Дмитрий Селиванов, Роман Неумоев и, конечно же, Егор Летов. И надо сказать, что для Летова Галич тоже был очень очень важным автором, и об этом он говорил во многих своих интервью.

0: А уже в новейшей истории России в 2004 году именно с Новосибирска началось такое арт-движение, как монстрация. Монстрации — это художественные акции. Они выглядят как демонстрации, но вместо нормальных классических лозунгов у людей аполитичные и абсурдные какие-то высказывания. Например, «Мы за все», «Не болтай языком, болтай ногами», «Ломай комедию», «Осторожно, люди» и так далее.
1: В прошлом году у меня тоже были на этом щите два плаката. «Мания величия Родины» и «Мания преследования Родины».
0: А первую монстрацию провели тоже в Новосибирске ребята из клуба «Под интегралом». Вместо того, чтобы пойти с красивыми стандартными плакатами на 1 мая, они нарисовали свои и гордо вышагивали с лозунгами «Люди, интегрируйтесь», «Перекуем мечи и орала на интегралы», «Радость народу».
2: Да, совершенно верно. То есть, еще раз говорю, Новосибирск — это был какой-то островок свободы в этом несвободном Советском Союзе. Итак, сейчас у нас с вами на дворе март 1968 года, и наш сосед Александр Галич приезжает в Новосибирск на фестиваль авторской песни.
3: К сожалению, получилось так, что никто из моего поколения, из поколения старших, так сказать, поэтов, поющих свои песни, ни Булата Куджава, ни Новелла Матвеева не смогли поехать на этот фестиваль. Поехал от старших один я. Уже самый полет был необыкновенно удивительным. Представьте себе огромный самолет, и в этом самолете летит необыкновенно пестрая компания людей из Риги, из Ленинграда, из Москвы, из Киева, и все с гитарами, и все поют, и все перебивают друг друга, и все подсаживаются друг к другу и говорят: «А вот такая песня — это твоя». Когда мы прилетели, встречали нас устроители этого фестиваля, держа в руках полотнище с весьма двусмысленной надписью: «Барды, вас ждет Сибирь». Город жил стихами и песнями. Дело в том, что в первый уже вечер должно было состояться несколько концертов в разных точках этого города. И вот люди шли по улице, и они пели наши песни, они встречали нас, они узнавали кое-кого.
2: На самом деле об этом фестивале есть очень хороший документальный фильм, он называется «Хранители Сибири. Место силы и свободы». Его можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». Мы даже используем некоторые фрагменты из этого фильма. Вот, например, воспоминания барда Владимира Бережкова.
4: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
0: А вот так сам Галич вспоминает о том, что творилось в те мартовские дни в новосибирском академгородке.
3: Должен сказать, что мы, участники этого фестиваля, уезжали просто совершенно охрипшими, потому что мы пели по 24 часа в сутки. Мы пели и на концертах, мы пели и в гостинице друг другу. Естественно, нас приглашали в гости, где опять-таки нам приходилось петь. А последний вечер состоялся большой концерт в зале Дома ученых. Зал вмещает около 2000 человек.
2: Еще одно свидетельство о тех днях от Валерия Меньшикова, организатора фестиваля.
5: Дальше хотели закрыть там первый концерт, не пустить Галича там, но они боялись, и я это точно утверждаю, они боялись уже протеста академгородковцев. Академгородок был вот такой точкой, им не очень понятный фестиваль, например. Он показал, что мы, молодые, могли сделать какое-то действие, которая противоречит, может быть, там каким-то запретам. Вот мы просто считали, что да, мы имеем право.
0: И снова слушаем Галича из архивов «Свободы».
3: Когда я подошел к залу Дома ученых, я увидел три больших и пустых автобуса и несколько черных начальственных «Волг». Один из устроителей фестиваля с перепуганным лицом подбежал ко мне и сказал, что: «Знаете, Александр Аркадьевич, прибыло все новосибирское начальство, обкомовцы, и привезли с собой три автобуса молодцов из обкома комсомола. И, по нашим сведениям, они собираются устроить вам обструкцию».
0: Вспоминает журналист и режиссер Юрий Векслер.
6: Песни Галича вошли в мою жизнь в 60-е годы, но окончательно и бесповоротно в 1968 году, когда я, будучи студентом Новосибирского университета, попал на фестиваль бардов в Академгородке, где первый и последний раз в СССР перед большой аудиторией, перед большими залами выступал Александр Галич. Впечатление сохраняется по сей день. Как сказала одна моя знакомая, ты знаешь, было ощущение, что вот сейчас войдут в зал вооруженные люди, откроются двери, войдут эти люди, и нас всех арестуют, и Галича вместе с нами, и нас вместе с ним. То есть был страх, который преодолевался. Страх, как мне кажется, был и у самого Александра Галича.
3: И должен сказать, что я почему-то не очень испугался. Наоборот, я ощутил эту веселую злость. Я прошел в здание, пошел за кулисы. Дело в том, что зал был переполнен, и вот этим обкомовским молодчиком им не было места в зале, поэтому им поставили стулья на сцене, и они сидели за спиной у выступавших. Я выхожу на сцену, я чувствую спиною ненавидящие взгляды этих самых молодчиков, буравящих меня сзади. Я начал свое выступление с песни «Промолчи», а потом, представляя себе самому чрезвычайно хитрым, я сказал, что вот недавно в газете «Правда» была напечатана статья о достижениях советской литературы, и в этой статье упомянуто имя Пастернака и, собственно, та несправедливость, которая была допущена к нему в хрущевские времена, теперь исправлена. И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака. Разобрали венки на веники на полчасика, погрустнели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели, и терзали Шопена в лабухи, и торжественно шло прощанье. Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в Сучане.
0: Вспоминает Юрий Векслер.
6: Он учил таким образом нас, сидящих в зале, преодолевать страх. Учил нас мужеству. За это я ему благодарен всю свою жизнь. Это был прекрасный урок.
7: Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у времени отгул. А над гробом встали мародеры и несут почетный караул.
3: Я спел эту песню, и когда ее закончил, произошло нечто необыкновенное. Случилась вот та минута невероятного счастья, о которой, собственно, я и хотел вам сегодня рассказать. Аплодисментов не было. Зал молчал, а потом зал начал вставать. Люди просто подымались и стоя, молча смотрели на сцену. Это был знак не какого-либо комплиментарного отношения к тому, что сделал я. Это была демонстрация памяти Бориса Леонидовича Пастернака. Я оглянулся, и я увидел, что молодчикам тоже пришлось встать. Им неудобно было сидеть, когда стоял зал, наполненный и молодежью, и учеными с мировыми именами. Стояли обкомовские деятели, стояли молодчики, стоял зал.
2: Говорит подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
8: Такая тишина после того, как он спел памяти Пастернака. Минута тишины, он даже несколько успел испугаться, что вдруг им не понравилось, что такое. Как-то он закончил, и ничего, пауза. И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация. Действительно, был тот концерт, которого он заслуживал. Я не знаю, какие после этого последовали санкции и неприятности. То есть я, конечно, про них читала, что там было. Насколько эти неприятности были равны тому счастью, которое он испытал.
0: Вспоминает поэт и бард Юлий Ким.
9: Все выступальщики собрались, и Галич среди них. И договорились, и Галич охотно поддержал эту идею не дразнить гусей. Спеть что-нибудь то, что начальство как-нибудь проглотит. Когда дошла очередь до него, вышел к микрофону и спел «Память Пастернака» и еще две какие-то песни, и зал поднялся. Звучит это проклятие. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
7: И кто-то с пьяну вопрошал, за что, кого там? И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
9: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал, почти выкрикнул это слово.
3: Аплодисменты начались, вероятно, только через одну минуту, и были они какими-то сдержанными, я бы сказал, гордыми аплодисментами. Гордыми за то, что они, эти люди, находившиеся в зале, были современниками великого поэта, затравленного, умершего, но оставшегося гордостью русской культуры. И должен сказать, что, пожалуй, эта минута – одна из самых прекрасных минут моей жизни. Молчание этого зала, молчаливая демонстрация в честь Бориса Леонидовича Пастернака.
7: Мело-мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча нет, никакая не свеча. Горела люстра, очки на морде палача сверкали шустро, а зал зевал.

0: полесованием, а как поленом по лицу голосованием.
1: Как всегда, очень быстро за эту свободу пришла расплата. Клуб под интегралом закрыли, рассказывает Юрий Векслер из архива «Радио Свобода».
2: Дальнейшее развитие событий, которое привело как раз к краху кафе под интегралом, которое, собственно, и было центром свободомыслия, центром такой вольности. Конечно, это предсказать было нельзя. У людей, которые зачинали это дело, никаких хоррор-сценариев в голове не было. Они, конечно, боролись, они понимали, что есть инстанции. Но представить себе, что потом ударят по голове довольно крепко, никто из них не представлял. Они просто радовались и праздновали. И вот это ощущение праздника, оно, можно даже сказать, как по Хемингуэю, всегда со мной этот праздник. И я думаю, со всеми, кто тогда жил там.
0: Ах, осыпались лапы елочки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели.
3: Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Центральный комитет. Секретно. Информируем ЦК КПСС о состоявшемся в Новосибирске так называемом «фестивале». Фестиваль в Новосибирске тщательно готовился его организаторами, причем его ярко выраженный политический характер сохранялся в тайне до самого открытия. 29 человек приехало из 9 городов – Галич, Бережков, Волынцев, Чесноков и другие. Участников этого, так сказать, фестиваля приветствовали телеграммами Высоцкий, Ким, Анчаров, Окуджава, Матвеева. Обращаем внимание отдела ЦК о необходимости принять меры. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
6: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
7: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
8: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
9: В газете «Вечерний Новосибирск» появилась статья «Песня – это оружие» некого Николая Мейсака. На фестивале он, конечно, не был, но свое мнение составил. И главным объектом атаки в его статье стал, естественно, Галич.
10: Я даже сейчас, Полин, зачитаю кусочек из этой статьи, потому что, ну, это, конечно, тоже своего рода документ эпохи. Стиль, слог, каким он написан. Итак, что заставило его взять гитару и прилететь в Новосибирск? Жажда славы, возможно. Слава капризна, она как костер. Непрерывно требует дровишек, но случается, запас дров иссякает, и, пытаясь поддержать костерок, иные кидают в него гнилушки».
1: А потом подтянулись и другие неравнодушные, которые не слышали, но осуждают. Вить, а что ты на самом деле думаешь про эту песню?
10: Ну, что тут думать? Это замечательная песня. Я ее лично очень люблю, и я знаю кучу людей, которые тоже ее очень любят. Песня многослойная, непростая. Она как бы работает сразу на нескольких уровнях. Социальном, гражданском, поэтическом. То есть я хочу сказать, это важный момент, я много об этом думал и относительно этой песни, и относительно других, что многие посвящения грешат тем, что объект посвящения, он как бы гораздо мощнее и глобальнее, чем то стихотворение или та песня, которая ему посвящена. А здесь совершенно не такой случай. Стихи памяти Пастернака — это большая поэзия, посвященная большому поэту. То есть в этой песне мы видим две равнозначные по степени таланта и масштабу фигуры. Фигура Пастернака и фигура Галича, автор и адресат. Ну и кроме того, нельзя забывать про то, что эта песня очень мощно несет в себе социальный посыл. И вот об этом говорит еще одна участница нашего подкаста, Ольга Романова.
11: Галич с нами, ну, наверное, сколько, 50 лет. Это внезапно пережило его поколение. Это пережило внезапно наше поколение, которое как-то помнит его еще живым и помнит запах того времени, о котором он писал. То есть это уже перешагнуло. То есть поколение, которое вообще не видело того, что он писал, окунается в это сейчас в России. Я надеюсь, что им кажется, что это похоже, хотя это не похоже, но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое, такое же подлое. Недаром же сейчас все время цитируют про времена, да, бывали хуже времена, но не было подлей.
1: Очень интересно, что для некоторых участников нашего подкаста поколение, по словам Ольги Романовой, которое не видело того, о чем писал Галич, знакомство с его творчеством началось именно с песни «Памяти Пастернака», вспоминает журналист Владимир Раевский.
12: Мне купили компакт-диск для компьютера с какой-то энциклопедией. В этой энциклопедии были тексты, картинки, фотки и еще несколько видеофайлов. Это была историческая энциклопедия, и она рассказывала что-то там про 20 век. Ну и вот среди этих видеофайлов было исполнение Галичем песни «Памяти Пастернака». И вот тогда я впервые услышал этот караул.
13: А над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
12: На меня это произвело впечатление диковинное, потому что к тому времени разных бардов я слышал много, а вот человека, который так мело декламирует под гитару, я не слышал до этого никогда. И сначала подумал, что это вообще какой-то баг, какая-то ошибка, что-то вообще пошло не так. Но потом понял, что это чем-то еще круче, чем то, что я слышал до этого. Как это назвать, не буду даже придумывать, потому что слово «мелодикламация», по-моему, будет оскорбительно. Слишком оно какое-то советское.
10: А еще один участник нашего подкаста, писатель и поэт Максим Кабир, тоже начал знакомство с творчеством Галича именно со стихов о Пастернаке. Только стихи эти он не услышал, а прочитал.
14: Я купил две таких книжечки из одной серии. Одна книжечка, это был Вознесенский, а вторая в той же серии, это был как раз Галич. Как сейчас помню, такая серая, значит, серая, достаточно толстая книга, которая начиналась стихами о Пастернаке. Мы не забудем этот смех и эту скуку, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. И, конечно, я просто влюбился с первых строк в эту поэзию. И, конечно же, я просто не представлял себе, как это можно петь. Некоторые песни, которые вот внутри по форме отличаются. Вот это вроде припев, да нет, это не похоже на припев. А когда как это, он просто это рассказывает, он останавливается, что ли, это рассказывает. Мне было очень интересно, как это должно звучать. И, конечно, я выучил эту книгу всю наизусть, я был просто потрясен этим уровнем. Я всегда, всегда заново изумляюсь этому высочайшему качеству поэзии.
0: Я недаром написал в одной из своих песен, песни «Памяти Пастернака», «Мы поименно вспомним всех». Мы должны помнить их. И, кроме того, я твердо верю в то, что стихи, песня могут обладать силой физической пощечины.
10: Мы уже говорили в самом начале этого эпизода о том, что жизнь, творчество и личность Бориса Леонидовича Пастернака очень многое значили для Александра Галича. И закончить этот эпизод мы хотим еще одним воспоминанием Галича из архива «Радио Свобода».
0: Мне довелось в последний раз быть в этот день 30 мая, день смерти Бориса Леонидовича, быть на его могиле в Переделкине. Какой удивительный воздух был в этот день, какой удивительное ощущение единства людей, которые ехали и ехали из Москвы, несмотря на то, что это был рабочий день. В этот день на могиле я читал стихи, посвященные его герою. Стихи так и называются: «Памяти доктора Живаго». Опять над Москвою пожары и грязная наледь в крови. И это уже не татары, похуже Мамая, свои. В предчувствии гибели низкой октябрь разыгрался с утра. Цепочкой по Малой Никитской прорваться хотят юнкера. Не надо, оставьте, отставить. Мы ж загодя знаем итог. А снегу придется растаять и с кровью плыть в водосток. Но катится снова и снова, ура, сквозь глухую пальбу. И челка московского сноба под выстрелы пляшет на лбу.
1: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В августе того же 1968 года советские войска входят в Чехословакию, а Галич пишет петербургский романс, где есть строки «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час». Об этой песне расскажем в следующем эпизоде подкаста. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
10: И на настоящем времени. Пока-пока.
15: Настоящее время на Радио Свобода.
16: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
17: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
15: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
18: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
19: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
20: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
21: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
22: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
23: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
24: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Программа о жизни евреев в разных странах мира. Шалом. Ведущий Юлиан Панич. Эфир 4 февраля 1977 года.

сегодняшнем выпуске еврейской программы вы услышите Аба Эбон о проблемах еврейской эмиграции из СССР. Писатель Львов о своем творчестве и причинах, вынудивших его покинуть Советский Союз. Интервью с бывшим узником мордовских лагерей Иосифом Мешанером. Международная кампания в защиту доктора Штерна. В последнее время значительно возрос процент евреев-эмигрантов, предпочитающих после того, как они покинули Советский Союз, поселиться не в Израиле, а в Соединенных Штатах или какой-либо другой стране. Это явление весьма тревожит как общественность Израиля, так и еврейские общины Запада. Уже несколько месяцев заседает специальная комиссия, состоящая из представителей государства Израиль и американского еврейства, призванная решить, что необходимо предпринять для того, чтобы основная масса евреев-эмигрантов из Советского Союза приезжала в Израиль. Работа этой комиссии оживленно дискутируется.

0: что евреи, эмигрирующие из Советского Союза в Америку с визами, выданными для эмиграции в Израиль, сильно вредят основным интересам еврейского народа. Они предпочитают оппортунистическую идею личного процветания идее еврейского национального государства.
1: Но далее Абэбан предостерегает еврейские организации от того, чтобы вместе с убеждением они не применили к советским эмигрантам каких-либо средств принуждения. Абэбан пишет.
0: Несмотря на всю строгость нашего осуждения, я надеюсь, что американские еврейские организации не последуют совету прекратить финансовую помощь советским евреям, вне зависимости от того, в каком конце мира предпочтут они обрести свою свободу. Глубочайшие идеи еврейского братства затрагиваются здесь. Братские отношения между евреями предполагают солидарность, не ограниченную никакими условиями.
1: Абэбан пишет.
0: Идея Алии по самой своей природе несовместима с концепцией принуждения. Немного будет пользы, если неохотно подчиняясь давлению Израиля, американские евреи откажут в помощи эмигрантам. Те, кто поедут в Израиль по принуждению, все равно там долго не продержатся. Моральная же подоплека такого решения будет выглядеть просто невыносимо. Американские евреи, проявляющие гораздо меньшую тенденцию, чем советские, к тому, чтобы переселяться в Израиль, не имеют права понуждать советских евреев к выполнению долга, столь последовательно невыполняемого ими самими. Мы никогда не смели и не посмеем применять какой-либо принцип отбора при проявлении еврейской солидарности.
1: Свою статью Абэбан заканчивает таким заявлением.
0: Я надеюсь, что израильские лидеры подумают еще раз и освободят лидеров американского еврейства от давления, противоречащего гуманным побуждениям американцев. Во всяком случае, вопрос помощи эмигрантам из Советского Союза американские евреи имеют право решать сами, и более того, это их долг – принять самостоятельное решение по этому вопросу. Ничего не может быть трагичнее, чем выбор политики, которая может привести к расколу между американскими евреями и русскими евреями, или Израилем и евреями двух главных диаспор. Мы еще можем избежать возможности раскола, если не будем смешивать свое осуждение тех, кто по израильским визам едет в Америку, с моральным долгом помогать этим людям.
2: Вы слушаете еврейскую программу «Радио Свобода». Писатель Аркадий Львов несколько месяцев тому назад эмигрировал из Советского Союза в Соединенные Штаты Америки. В СССР Львов издал несколько книг. Это были сборники научно-фантастических рассказов, а также произведения, посвященные городу, в котором Аркадий Львов жил и работал – Одессе. Многолетняя история борьбы Львова за то, чтобы в рассказах о современной Одессе присутствовали еврейские персонажи, кончилась эмиграцией писателей из Советского Союза. Одесское КГБ постаралось всячески затруднить его отъезд. Львов дожидался разрешения на выезд целый год. В нашей сегодняшней передаче писатель Аркадий Львов рассказывает о своих злоключениях. Его рассказ поражает своей искренностью, а в чем-то и беспощадностью к самому себе.
3: В 1970 году, летом, я узнал от руководства одесского издательства «Маяк» о том, что моя книга, она называется, эта книга «В Одессе лето», задерживается. Причем мне не объяснили мотивов, по которым задерживается книга. Если я при этом еще сообщу вам, что книга была набрана в октябре 69 года и должна была выйти по плану в начале 70-го, то наверняка станет понятным мое удивление, когда летом 70-го года мне заявили, что книга задерживается. Я пытался узнать, по какой же причине задерживается книга. Мне не объяснили, но потом всякими намеками дали мне понять, что это связано с некими моими прегрешениями и, как потом уточнили, с моей подпольной деятельностью. Я бы сразу употребил это слово в кавычках, потому что даже впоследствии и органы госбезопасности, и партийное руководство должны были отказаться от этого обвинения. Но тогда, увы, это было не в кавычках. А дело было так. Летом 70-го года, а может быть весной, я точно не знаю, я-то узнал об этом письме летом 70-го года, группа руководителей партийной организации Одесского отделения Союза писателей написала заявление, причем

0: скрепила его партийной печатью за подписью Лясковского и Усвиченко, которые были тогда, соответственно, секретарем и замсекретаря Партбюро Одесской писательской организации, заявление о том, что якобы я являюсь резидентом Международного сионистского центра в Варшаве и руководителем сионистского подполья в Одессе. Что это значит, сионистское подполье? Что значит резидент? Никто этого не определял. Но, однако же, обвинение висело надо мной. Спустя некоторое время меня пригласили в обком партии, и устами тогдашнего заведующего идеологическим отделом обкома Львом Александровичем Ануфриевым, устами Льва Александровича Ануфриева, ныне ректора, он ректор Одесской высшей партийной школы, мне было сказано, что о моих заграничных связях с Варшавой, имеется в виду Варшава подпольная, сионистская, им известно. Я, откровенно говоря, был поражен, потому что никаких связей у меня никогда не было. Эти разговоры о моей подпольной сионистской деятельности продолжались уже и в кабинете нового секретаря обкома партии по идеологии Анатолия Павловича Чередниченко. Он взял мою книгу и сказал, смотрите, говорит, у вас же, собственно, это была тогда не книга еще, была верстка. Это была верстка, которая уже лежала больше года. Посмотрите, у вас же, говорит, все герои местечковые, все герои у вас еврейские, у вас и дух еврейский. Ну, честно говоря, я не ответил ему должным образом. Дело в том, что, так сказать, подвергаясь в течение многих лет всякой обработке и имея представление о положении евреев в Советском Союзе, я не возразил ему, как должно было. Я не сказал ему, а, собственно, что же здесь плохого? Нет, я сегодня честно говорю, я повел себя в известной мере даже недостойно. Я ему стал доказывать, что, собственно, у меня никакого особенного еврейского духа вообще здесь нет. Ведь описывается советская социалистическая Одесса. Не может быть никакого особого еврейского духа, противопоставленного советскому государству. Тем не менее, он мне возразил, что бы вы ни говорили, а у вас это есть, и достаточно почитать ваши рассказы, ваши повести, чтобы в этом убедиться. Теперь я вернусь несколько назад. Мое дело имело, так сказать, довольно широкий резонанс. Я имею в виду не только тот резонанс, который наблюдался в городе, в писательских кругах и просто среди одесситов, но он имел и более конкретный резонанс в стенах Одесского управления Комитета госбезопасности. Меня приглашали туда несколько раз, и там мне также заявили, что в моих книгах присутствует вот этот самый еврейский дух. Я тогдашнему начальнику Одесского управления госбезопасности генералу Кубардину сказал, что, а, собственно, какой же может быть у меня еврейский дух? Смотрите, книга моя была издана в «Советском писателе», это московское издательство. Рекомендовал ее к изданию Константин Симонов. Редактировал мою книгу Юрий Рюриков. И тот, и другой русские люди. Оформлял мою книгу Евгений Шукаев, русский художник. Издавало ее издательство, в главе которого нет ни одного еврея. Каким же образом они могли издать эту книгу, зараженную, как вы говорите, еврейским духом? На это мне ответили, что это не важно, кто там сидит. Все-таки дух-то этот у меня присутствует. В дальнейшем и в Одесском издательстве, и в комитете по печати было мне сказано, что мы вашу книгу издавать пока не будем, вплоть до окончательного расследования дела. Книга вышла более чем через год после того, как она была набрана. Вопрос, однако, о моем еврействе не снимался, и он продолжал стоять на повестке дня, но уже, как бы вам сказать, в несколько ином плане. Дело в том, что спустя несколько лет оказалось, что, в общем-то, все-таки хорошо, что в моих книгах имеется некоторые, как они сказали, имеется, так сказать, этот еврейский дух. Речь идет в данном случае о поведении представителей и, опять-таки, Одесского обкома, и Одесской печати в связи с кампанией против выезда евреев за границей.
1: Говорит Радио Свобода. В нашей еженедельной еврейской программе вы слушаете выступление одесского писателя Аркадия Львова, несколько месяцев тому назад эмигрировавшего в Соединенные Штаты. Продолжаем передачу.
0: В конце 1973 года я был приглашен в обком партии в идеологический отдел, и мне тогда было в идеологическом отделе сказано, что я не устраиваю руководство обкома своей позиции как писатель еврейской национальности. Вот, говорит, твои единоплеменники, граждане еврейской национальности, кстати, никогда не говорилось евреи, а всегда говорилось граждане еврейской национальности или еврейского происхождения, говорит, выезжают сейчас из страны. Почему ты молчишь? Разве это допустимо, чтобы вот такой писатель, как ты, молчал? Если ты не выступишь, мы будем соответствующим образом квалифицировать твое поведение. Я, однако, отказался выступить и заявил, что я давно уже журналистикой не занимаюсь. Есть люди, которые этим могут заниматься. Я только лишь писатель, а не журналист. Ну, вновь было мне сказано, что это отговорка, не заслуживающая никакого внимания и сама по себе настораживающая. Тем не менее, я отказался. Мне было сказано, что спустя некоторое время мы вернемся к этому вопросу. Прошло действительно некоторое время, и в 1974 году, в конце 1974 года, дело было в декабре 1974 года, я точно помню, меня пригласил редактор одесской газеты «Знамя коммунизма» Игорь Павлович Беленков и предложил мне целую полосу для выступления по еврейскому вопросу. Должен сказать, что я немало был удивлен не самим предложением, это меня не удивило, а тем разговором, который у нас произошел. Было мне сказано так: ты талантливый человек, все знают, что ты еврей, все знают, что у тебя есть там уже достаточное количество книг, к тебе относятся с уважением, и ты должен объяснить своим единоплеменникам, что нельзя выезжать из Советского Союза, что там их ждет разочарование, ждут их беды, ждет их, строго говоря, просто жизненная катастрофа. И ты должен объяснить этим людям, что выезжать не следует, что ни для кого это безнаказанно не проходит. Но, говорит, мы сегодня должны с тобой уточнить, каковы же основные тезисы. Говорит. Прежде всего, евреи не изменники, не предатели, а просто заблуждающиеся. Это меня удивило, откровенно говоря, и, конечно, затруднило мою беседу, поскольку не было прямого такого, так сказать, железобетонного удара. Ну, затем далее, значит, мне было сказано, что, конечно, евреи выезжают, и у некоторых могут быть претензии. Я еще больше удивился. Какие же претензии могут быть? Ну, как, говорит, у кого, говорит, не получилось, не сложилось с работой, говорит, кто жилья не получил и так далее. И обо всем этом можно писать? Конечно, говорит, и пиши, и так далее. Но я чувствовал уже подвох во всей этой схеме, так сказать, предложенной мне. Я сказал, что я не могу просто писать о том, что тот или иной еврей был лишен работы или так сказать, лишен был хорошего жилья. Дело в том, что я должен писать о них именно как и о евреях. И прежде чем написать, как там плохо, я должен сказать, почему евреи отсюда уезжают. Но было бы сказать, ты помнишь, что речь все-таки идет о газете, и надо, конечно, осторожно все это говорить. Тем не менее, мы тебе и это дадим. Ну, откровенно говоря, разговор зашел так далеко, что сразу трудно было отказаться от этого. Хотя мне было совершенно ясно, что выступать по этому вопросу нельзя, тем более, что я уже тогда решил, что мне необходимо выехать из Советского Союза. Чтобы продолжать нормальную свою жизнь писателя и просто человека в тамошних условиях я уже не могу. Воротясь через несколько дней в редакцию, я продолжил разговор с редактором, и тогда я ему сказал, что я не вижу никакого иного способа рассказать о том, что ждет там людей, то есть какие могут быть душевные трудности, я только об этом говорил, потому что, в общем-то, нелегко ведь все-таки оставить страну, в которой ты родился, свою родину. Я должен буду рассказать о тех бедах, которые они здесь претерпели. И тогда он вынужден был отказаться.
1: Вы слушали выступление одесского писателя Аркадия Львова, несколько месяцев тому назад эмигрировавшего в Соединенные Штаты. Продолжаем программу о жизни евреев в разных странах мира, говорит Радио Свобода. Недавно нашим гостем был Иосиф Мешенер. В апреле прошлого года он репатриировался из Советского Союза в Израиль. В Советском Союзе Мешенер около 6 лет находился в заключении по обвинению в так называемой антисоветской агитации и пропаганде. Интервью с Иосифом Мешенером ведет Лев Ройтман.
2: Иосиф, 6 лет своей жизни вы провели в тяжелейших условиях мордовских лагерей и во Владимирской тюрьме. Известно, что в Мордовии и сейчас находится значительная группа заключенных евреев, политзаключенных, и в частности группа, которая проходила по ленинградскому процессу самолетчиков. Естественно, вы с ними встречались. Что вы можете рассказать об этой группе заключенных?
3: Группа самолетчиков, как ее окрестили в прессе, начала прибывать в лагерь уже в середине 1971 года. Там я познакомился в Мордовии с Марком Дымшицем, с Михаилом Коренблитом. Впоследствии в Пермской области, где я также сидел, я познакомился с Альтманом Анатолием, Бутманом, с Хнохом Арье и с другими, которые сейчас уже после освобождения находятся в Израиле, живут в Израиле и работают. Что бы хотелось отметить в вопросе отношения администрации и КГБ к этим людям? С одной стороны, администрация, конечно, прямо никогда не говорила о том, что она настроена антисемитски. И КГБ, естественно, об этом никогда не говорила. Пыталась убедить в том, что в СССР нет антисемитизма, что не существует еврейского вопроса. Но на собственном опыте каждый из нас и все вместе мы убедились в том, что как еврейский вопрос существует, то, следовательно, и антисемитизм существует. Ну вот, в частности, в Мордовии мы работали все на стройке. Была у нас группа в 9 человек на 17-й большой зоне, так называемой, поскольку там была рядом и маленькая 17-я. Строительные работы – это были ручные работы, малооплачиваемые, и где была очень большая норма. И зачастую, отработав целый месяц, когда долбили мерзлую землю или копали всякого рода котлованы под будущие стройки, то мы даже не зарабатывали на ларек. А существует положение, согласно которого ларек вы можете покупать только из заработанных денег. И это, разумеется, било по нам, и мы понимали, почему это происходит. Более того, когда вызывали наших друзей, то ли это были украинцы или русские, то им говорили, что у вас общего с этими жидами? Они изменили родине, а вот вы, у нас с вами имеются некоторые расхождения, но ведь вы не изменяете родине.
2: Здесь, простите, Иосиф, я вас перебью. Я хочу пояснить нашим слушателям, которые, возможно, не знакомы с вашей судьбой, что вы были осуждены в начале 70-го года по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Но суть обвинения сводилась к тому, что в 68-м году вы выступили в поддержку Чехословакии против вторжения туда войск стран Варшавского договора. Кроме того, как обвинение, как доказательства обвинения вашей антисоветской деятельности, на процессе проходили ваши письма в ЦК КПСС, в которых вы обращали внимание на искаженное освещение в советской прессе событий на Ближнем Востоке, а также ваше письмо в Организацию Объединенных Наций, в котором вы ставили вопрос о подавлении демократических прав и свобод в СССР. А теперь, пожалуйста, продолжайте ваш рассказ.
3: Совершенно верно. Вы правильно осветили то, за что я оказался в лагере и в тюрьме. Но к тому времени, ко времени знакомства с этими людьми, я уже начал пересматривать некоторые свои взгляды, поскольку я был, в принципе, почти ассимилированным евреем. И вот тут встал вопрос о том, где мое место. И тут-то я и понял, что мое подлинное место в Израиле и только в Израиле, как еврея. Подтолкнул меня к этому разговор с полковником КГБ Косолаповым, который в беседе со мной однажды не выдержал и начал кричать, что вот, дескать, вы прикрываете, скрываете свои взгляды, на самом деле вы сионист, говоря это тогда, когда я еще себя и не чувствовал сионистом. И еще он сказал, что знаем мы, о чем думает каждый еврей, независимо от того, какой пост он занимает. И, естественно, возникла мысль, если полковник КГБ знает, о чем думает каждый еврей, почему я не должен об этом задумываться.
2: И, по-видимому, это как раз-то и подтолкнуло вас к сближению с той группой евреев-политзаключенных, о которых вы нам рассказывали только что. И я хочу у вас вот что в связи с этим спросить, Иосиф. Известно, например, что в этой группе политзаключенных были такие люди, как Грилюс и Менделеевич, верующие. Каким образом они отправляли еврейские религиозные обряды, в общем-то, связанные с субботой, находясь в условиях лагеря?
3: Дело вот в чем. Даже на территории СССР трудно отправлять религиозные обряды. И совершенно естественно, что в лагере либо в тюрьме это совершенно невозможно. В частности, Шимон Грилюс и Иосиф Менделеевич, верующие, они обращались с просьбами поначалу к администрации, чтобы им предоставили возможность работать в воскресенье и не выходить на работу в субботу. Но администрация не шла навстречу, хотя была возможность предоставить работу в выходной предоставить в субботу. Из-за того, что они отказывались выходить на работу, их неоднократно сажали в карцер, лишались они права на закупку продуктов, лишались, кроме того, других тех скудных средств к существованию, которые были у других заключенных.
2: То есть за то, что эти двое, Грилюс и Менделеевич, стремились выполнять предписания еврейской религии, не работать в субботу, именно за это они и подвергались наказанию.
3: Совершенно верно.
2: Иосиф, ваша группа евреев-политзаключенных получала какую бы то ни было поддержку со стороны других национальных групп политзаключенных? Ведь известно, что там же в мордовских лагерях находятся и украинцы, и русские, и прибалты.
3: Да, получала. И довольно серьезную. Помню такой случай, когда мы отказались от переписки в результате того, что КГБ, администрация перекрыли нашу корреспонденцию, идущую из Израиля, от наших семей. Мы отказались от переписки с требованием либо выдавать все письма, либо мы вообще никогда писать не будем. И в знак протеста готовились одеть желтые звезды, как это было в нацистских концлагерях. Украинцы, русские, Буковский, Павленков и другие, прибалты, поддержали эту идею и сказали, что чтобы мы заявили о дне, когда эта акция у нас начнется. И они оденут вместе с нами желтые звезды. Можно привести и другие примеры, когда они нам помогали, и мы вступали в общие с ними акции. И это говорит как раз о том, что была очень четкая связь и солидарность между представителями различных национальных групп.
1: Интервью с Иосифом Мишенером, бывшим узником мордовских лагерей, вел Лев Ройтман.

0: Продолжаем программу о жизни евреев в разных странах мира. На Западе набирает размах кампания в защиту винницкого врача Михаила Штерна. В декабре 1974 года Михаил Штерн, до ареста заведовавший поликлиническим отделением Винницкого областного эндокринологического диспансера, был осужден к 8 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в получении взяток от пациентов. В суде все свидетели, за исключением одного, от тех показаний, которые они дали на следствии, отказались. Многие свидетели открыто заявили, что давали показания против доктора Штерна, так как их запугивал следователь. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор. В настоящее время доктор Штерн содержится в исправительно-трудовой колонии под Харьковом, где его используют на физически непосильных для него работах. Штерн – тяжело больной человек. Подлинной причиной расправы над доктором Штерном было то, что он, вопреки угрозам винницких властей, дал письменное согласие на выезд в Израиль двум своим сыновьям – Августу и Виктору. К настоящему времени книга о процессе доктора Штерна «Убийство по закону» вышла на русском языке в Израиле. Она переведена также на французский язык. Вскоре книга выйдет и по-английски. В основу книги положена магнитофонная запись винницкого процесса. В Соединенных Штатах готовится к постановке пьеса, основанная на материалах процесса. На днях около 150 британских врачей подписали письмо с требованием освободить доктора Штерна. Это письмо было опубликовано в лондонской газете «Таймс». В парижской газете «Монт» были помещены выдержки из письма 600 французских медиков. Это письмо адресовано правительству СССР. «Дальнейшее содержание доктора Штерна в заключении, говорится в письме, может нанести ущерб франко-советскому сотрудничеству в области науки». Аналогичное обращение 100 американских врачей было опубликовано 30 января в газете «Нью-Йорк Таймс». Среди подписавших 6 лауреатов Нобелевской премии. Американская медицинская ассоциация приняла специальную резолюцию, в которой подчеркивается, что если законность в деле доктора Штерна не будет восстановлена, это поставит под угрозу дальнейшее научное сотрудничество американских и советских врачей. В скандинавских странах было помещено письмо большой группы шведских врачей, требующих незамедлительного освобождения доктора Штерна из заключения. В марте в Амстердаме под эгидой Голландской реформированной церкви состоится международное слушание «Трибунал по делу доктора Штерна». Трибунал изучит ставшие достоянием общественности судебные документы по делу Михаила Штерна. Есть все основания полагать, что международная кампания в защиту винницкого врача набирает размах. На этом мы заканчиваем нашу еженедельную программу о жизни евреев в разных странах мира. Шалом!
1: Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. «Управляемая наука» – так называется одна из книг историка и публициста Марка Поповского. Радио «Свобода» предлагает короткую беседу с автором и чтение одной главы. Эфир 4 февраля 1978 года.
2: Продолжаем чтение книги Марка Поповского «Управляемая наука». Сегодня вы услышите начало 7 главы. Предварительно автор... Он уехал из Советского Союза в ноябре 1977 года, резюмирует содержание этой главы. Поповский говорит, отвечая на вопрос нашего сотрудника Леонида Владимирова.
3: Марк Александрович, глава вашей книги, которую мы сейчас будем передавать, заглавлена, я бы сказал, вызывающе. «Вавилонская башня с пятиконечной звездой». Что вы имели в виду?
4: Я имею в виду национальные проблемы в советской науке. Проблем очень много. Ну, некоторые, так сказать, лежат на поверхности. Это вопрос о том, как в восточных республиках особенно, да и не только в восточных, вообще по стране только сильнее, выращивает огромное количество малоспособных и порой просто безграмотных исследователей ради того, чтобы продемонстрировать Западу, так сказать, преобразования в национальных республиках. Есть и другие аспекты этой проблемы. Но вот в частности я касаюсь и вопроса о судьбе евреев в советской науке. Все тоже так не совсем просто. Мы так привыкли слышать, что вот еврейскому юноше, талантливому, одаренному, трудно прорваться в науку, что вот евреев в науку не пускают. Но для того, чтобы уяснить этот вопрос, стоит взять академическую книжку, справочник Академии наук, и просто посчитать по пальцам число академиков и членкоров евреев. И вы увидите, что народ, не составляющий 1% населения в Советском Союзе, имеет 10% своих соплеменников в Академии наук.
3: Ну, это, может быть, объясняется тем, что академики и члены-корреспонденты – это все-таки люди старшего поколения.
4: В этом все и дело.
3: А еврейской дискриминации в то время, когда они еще были молодыми и способными, в такой степени не было.
4: Я очень далек от того, чтобы оспаривать еврейскую одаренность. И совершенно правильно, академики и членкоры заняли свои места в 20-е, 30-е, 40-е годы, или 30-е годы, скорее, когда действительно дискриминации не было. Но вот в этой главе я касаюсь проблемы в ее очень, я сказал бы, большой сложности. После того, как академики заняли свои места, новые поколения действительно не могут прорваться к вершинам науки, не могут занять положение не только академиков, но даже и докторов наук, вполне заслуженные талантливые люди. Но беда-то заключается не только в этом, а беда заключается в том, что сильный напор молодых талантливых евреев снизу встречает столь же сильный напор сверху. И, к сожалению, мои соплеменники, вы знаете, что я еврей, испытывают большее нравственное сопротивление, большее давление, чем люди других национальностей в стране. И вот о том, что получается в результате этого раздавливания, так сказать, вот я об этом подробно рассказываю. Это, к несчастью, тяжелый момент нашей научной жизни. И, как видите, не совсем простой, не такой простой, как некоторым бы это представлялось.
2: После вступительных слов Марка Александровича Поповского к 7 главе его книги «Управляемая наука» переходим к чтению. У микрофона Виктор Грегори.
5: Вавилонская башня с пятиконечной звездой. Эпиграф. Ничто так неприхотливо, как Ташкент, твердо решившийся не выходить из безазбучности и в то же время уже порослившийся тонкою примесью цивилизации. Салтыков-Щедрин. С доктором медицинских наук Михаилом Сионовичем Софиевым я познакомился лет 20 назад в Ташкенте. Оливковая кожа моего нового знакомца свидетельствовала о местном его происхождении. Бухарский еврей, он действительно весь свой век прожил в Узбекистане. Как врач и ученый посвятил себя изучению эпидемических болезней Средней Азии. Его рассказы о борьбе с пендинской язвой, риштозом, малярией и другими бичами здешних мест звучали увлекательнее детективного романа. Главное удовольствие от общения с Софиевым состояло в том, что в науке он знал множество деталей, ибо все делал сам и до всего доходил сам. К тому же Михаил Сионович был просто добр, что украшает всякого человека и в том числе ученого. Итак, мы мирно беседовали в его кабинете на кафедре эпидемиологии Ташкентского медицинского института, когда в дверь постучали. Собственно, даже не постучали, а поскреблись. Так царапает дверь собака, требующая, чтобы ее впустили в комнату. Будто ничего не слыша, Софиев продолжал разговор. Я удивился. Кто-то явно просил профессора о внимании, а он... Собачья лапа снова прошлась по двери. Софиев слышал царапание у себя за спиной, но демонстративно игнорировал его. Только нетерпеливо подергивающаяся бровь показывала, ученый неспокоен. Дверь, между тем, начала медленно приоткрываться. В щель просунулась... Нет, не лапа, а маленькая смуглая рука. Потом заглянула юная, вполне человеческая личика. Наконец, дверь открылась настолько, что в нее одна за другой смогли протиснуться три девушки в длинных восточного покроя платьях в цветастых платках. Гости молча замерли у порога. Софиев продолжал демонстративно не замечать их. Одна девушка засопела и стала тоненько повизгивать. Двое других тоже принялись хлюпать носами. Не поворачивая головы, Софиев спросил их о чем-то по-узбекски. Девушки ответили сквозь слезы и зарыдали пуще. «Вам, наверное, жаль их?» – спросил меня Софиев. «Конечно, когда юные существа так рыдают. Эти юные существа – не что иное, как вымогательницы и лентяйки», – откликнулся ученый. «Они шестой раз приходят ко мне за отметкой». Нет, не сдавать экзамены, а именно получить отметку в зачетной книжке. В учебник они даже не заглядывали. Из дальнейшего разговора выяснилось, что студентки действительно требовали от профессора, чтобы тот поставил им удовлетворительную, а лучше даже хорошую отметку по эпидемиологии инфекционных болезней, по предмету, о котором они не имели ни малейшего представления. Они не изучали этот предмет, но у них была своя, не лишенная логики аргументация. Оказывается, остальные институтские преподаватели уже поставили им соответствующие отметки без экзаменов. Оценка по эпидемиологии нужна девушкам для того, чтобы они могли сдать постельное белье в общежитии. Таков порядок. Тот, кто сдал все предметы, может ехать на каникулы. Уезжая, надо сдать постель. Студентки соскучились по родным и хотят уехать домой. Так что пусть профессор Софиев тоже поставит им отметку в зачетке. Что ему стоит? И надо поторопиться, потому что завхоз общежития скоро уйдет. А белье и одеяло надо сдать сегодня же. Досадливо кривясь, профессор обхватил голову руками. «Поймите же», — попытался он втолковать просительницам, «вас пошлют врачами в кишлак, а вы ничего не знаете о тех болезнях, с которыми там придется иметь дело. Вы погубите своих больных. Идите и читайте учебник». Девушки продолжали хныкать и бубнить что-то о подушках и одеялах. «Читайте учебник», — рявкнул Софиев, и барышни в платках, толкаясь, кинулись вон из кабинета. Я не мог удержать смеха, но Михаилу Сионовичу было не до шуток. Он был взволнован. Чем? Неужели этим пустяшным эпизодом? Девушки говорят, что другие преподаватели поставили им отметки. Значит, какие-то предметы они все-таки выучили? Спросил я. Они не выучили ничего, потому что ничего не могут выучить. Их школьные познания на таком жалком уровне, что они попросту не понимают, о чем говорят им на лекциях в мединституте. Не понимают. Они не сдавали ни анатомии, ни физиологии, ни микробиологии. И тем не менее переходят с курса на курс. Их переводят, потому что они из Каракалпакии. Такой порядок поддерживается здесь десятилетиями. Такова национальная политика советской власти на окраинах. Отсталые и крайне малокультурные юноши и девушки из глухих кишлаков не хотят ехать в город учиться. Их уговаривают, упрашивают, тащат только что не силой. Им дают стипендии, бесплатное общежитие, им ставят переводные оценки, как бы они ни учились. В основе этого странного процесса лежит лозунг «В братской семье народов СССР все народы равны». Все могут, а следовательно и должны, иметь свою национальную интеллигенцию, своих врачей, инженеров, писателей, ученых. «Все эти трое тоже скоро станут врачами», – покачал головой Софиев. «Не дай только вам Бог когда-нибудь искать у них медицинской помощи». Три барышни в цветастых платках снова принялись протискиваться в двери кабинета. Теперь они уже не плакали, а наоборот, победоносно улыбались. В руках каждая держала зачетную студенческую книжку. Слезы, хныканье, стояние под дверью. Весь этот спектакль, свидетелем которого я оказался, был действительно спектаклем постоянным, даже обыденным. В других кабинетах, правда, девушкам не приходилось ждать так долго. Отметки за несданные экзамены им ставили по первому требованию. Только Софиев никак не мог привыкнуть к этой процедуре. Но студентки и его приручили. Ведь они-то знали, хорошая отметка, переводной балл, обеспеченный им по самому месту их рождения. Прощаясь, Софиев сказал мне, что в ближайшие дни принять меня не сможет. Ему предстоит поездка. «Далеко ли?» – осведомился я. «В Каракалпакию», – горько улыбнулся ученый. «Еду вербовать новые пополнения студентов-медиков. Предпочтительно девушек. Каракалпакский процент должен быть выдержан». Профессора Софиева давно уже нет в живых, но то, что я наблюдал когда-то в его кабинете, творится и поныне по всей территории среднеазиатских республик, в Азербайджане, национальных и автономных республиках Кавказа, Сибири, Поволжья. Высшее образование по-ташкентски по-прежнему получают тысячи молодых туркменов, азербайджанцев, узбеков, каракалпаков, а также марийцы, удмурты, киргизы, казахи. Было бы несправедливо также упустить из этого списка молодежь Молдавии и Белоруссии. И дело тут не в городе Ташкенте, который гений Салтыкова-Щедрина 100 лет назад избрал символом российской глухомании и отсталости. Дело в принципе, по которому вот уже более полувека создается в Советской России так называемая национальная интеллигенция.
2: Вы слушаете передачу «Радио Свобода». Мы читаем слегка сокращенный текст книги Марка Поповского «Управляемая наука». Книга пока не издана. Закончив ее в 1976 году, Марк Александрович Поповский в 1977 порвал с Союзом советских писателей и уехал за границу. Продолжаем чтение 7 главы. «Вавилонская башня с пятиконечной звездой».
5: Массовое производство этой интеллигенции на окраинах – дело прежде всего политическое. Никакой другой социальный шаг не мог бы принести руководителям СССР такого блестящего пропагандистского эффекта, как резко возросшее в Средней Азии, на Кавказе и в Сибири число школ, институтов, число местных врачей, местных ученых. Врачи, инженеры, преподаватели требовались числом поболее, ценою подешевле. Главная задача в том, чтобы в Ташкенте на очередном международном съезде в присутствии гостей из Индии, Камбоджи и Дагомеи в президиуме заседало десятка-полтора узбекских, таджикских и туркменских профессоров и академиков. Азиатские и африканские делегаты при виде такого президиума шалеют от восторга, социализм представляется им раем земным. Сотни тысяч юношей и девушек Азии, Молдавии, Белоруссии или Кавказа систематически подвергаются обману. Им выдают за высшее образование то, что даже по стандартам Москвы и Ленинграда таковым не является. Впрочем, жертвы обмана утешаются довольно легко. В то время как из Москвы в национальные республики летят явные призывы «даешь национальные кадры» и тайные распоряжения не ставить студентам-нацменам плохих отметок, сами студенты быстро начинают понимать, что по облегченной программе окончить вуз совсем нетрудно, а выгоду диплом дает огромную. В окраинные институты ныне валят и способные, и бездарные, благо личные способности в судьбе студента не имеют почти никакого значения. В начале 40-х годов, наплодив в юго-восточных республиках достаточное число людей с дипломами, Москва предприняла второй раунд интеллектуализации окраин. За 10 лет, с 1941 до 1951 года, в национальных республиках было организовано 10 республиканских академий наук, которые объединили на первых порах более 150 научно-исследовательских институтов. Академии эти никто не рассматривал как центры познания и творчества. Главным оставался аспект политический. Новые центры должны были продемонстрировать преимущества социализма, а главное – вырастить на окраинах уже не просто управляемую, но сверхуправляемую науку. Эту закономерность Спиноза еще в 17 веке выразил весьма лапидарно. Академии, основываемые на государственный счет, утверждаются не столько для развития умов, сколько для их обуздания. И действительно, академии создавались в республиках, где до этого нередко не было и полудюжины докторов. Уже готовых докторов сходу объявляли академиками, а из вчерашних студентов-недоучек в спешном порядке готовили новые отряды докторов и кандидатов. В преданности такого научного пополнения сомневаться не приходилось. Недавние кишлачники с дипломами в кармане были готовы на все. Командирами этого воинства поначалу оказались московские и ленинградские ученые, загнанные войной в эвакуацию. Забравшись в начале 40-х годов в глубину Средней Азии, столичные академики искали возможности укрепить там свое материальное и общественное положение. Личные интересы эвакуированных генералов от науки объединились с интересами политическими и идеологическими. Академик-паразитолог Павловский стал отцом Академии наук Таджикистана. Академик-гельминтолог Скрябин породил Академию наук в городе Фрунзе, Киргизская ССР. Остальные эвакуированные деятели столичной науки обогрелись в теплом климате Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Грузии. В годы войны академии росли как грибы.
2: Примечание автора книги. Во время гражданской войны в Таврическом университете в Белом Симферополе обсуждался вопрос, сколько академий должна иметь Россия. Члены ученого совета, куда входил ряд видных профессоров, разделились на централистов, считавших, что в Единой России может быть только одна академия наук, и федералистов, отстаивавших право Украины и Белоруссии иметь свои научные очаги. Оригинально высказался видный химик, впоследствии сам академик, Александр Александрович Байков. «С точки зрения прогресса, — сказал он, — на этот вопрос может быть дан лишь один ответ — ни одной. Байков считал, что научный прогресс связан с университетом, а не с академиями. Академии же являются лишь собранием ученых, в значительной степени потерявших творческую активность. Цитирую по статье профессора Любищева о выборах в Академию наук СССР 25 декабря 1968 года. В 1919 году в Симферополе Любищев был свидетелем выступления профессора Байкова. Конец примечания.
5: Когда академик Евгений Никанорович Павловский покинул блокадный Ленинград и принялся искать приюта в далеком Сталинабаде, ныне Душанбе, по всей Таджикской республике едва можно было сыскать 3-4 сотни людей, претендующих на честь считаться учеными. Все они были людьми приезжими. Об ученых степенях в начале 40-х годов таджики знали больше понаслышке, а об академиках и вообще не слыхивали. Но когда возник сначала филиал Академии наук СССР, а затем полноправная Республиканская академия наук, открылось множество должностей, обеспеченных хорошей заработной платой. «Свято место пусто не бывает», – гласит русская пословица. Между 1950 и 1956 годами число научных работников в Таджикистане возросло в 5 раз, а за следующие десятилетия еще раз удвоилось. Теперь тут 2000 кандидатов наук, около 200 докторов, 22 академика и 19 членов-корреспондентов Республиканской академии наук. Подавляющая часть новых ученых – таджики. В том же примерно темпе все эти годы размножались научные кадры и в других республиках азиатского региона. Средняя Азия, где рождаемость на 1000 человек населения более чем вдвое выше рождаемости в СССР и на Украине, и по темпам производства научных масс также быстро оставила позади западные районы страны.
2: Напоминаем, Радио Свобода передает слегка сокращенный текст книги Марка Поповского «Управляемая наука». Читаем дальше главу «Вавилонская башня с пятиконечной звездой».
5: Однако для того, чтобы освоить науку как верный источник безбедного и спокойного существования, научный работник, где бы он ни жил, должен представить диссертацию. В научных кругах Москвы и Ленинграда можно услышать немало анекдотов о безграмотных сочинениях, присылаемых на отзыв из Средней Азии. Но вот мнение лиц официальных. Эксперты Высшей аттестационной комиссии рассказывают. Доктор наук, генетик Ф.Б. Основным нерестилищем кандидатов и докторов наук являются Академии наук Туркмении, Азербайджана, Таджикистана. Качество идущих оттуда диссертаций ужасающее. Соискатели не только не знают научного материала, который излагают, но не знакомы также с основами русской грамматики. Закон требует, чтобы диссертации по техническим и естественным наукам писались по-русски. Но русский язык в Баку и Ашхабаде есть нечто иное, нежели то, что под этим термином полагали Толстой и Чехов. В тех случаях, когда мы, эксперты, запрещаем диссертацию как непригодную, авторы жалуются на нас в партийные органы республик. Оттуда сигнал идет в ЦК КПСС, и, наконец, Высшая аттестационная комиссия получает приказ сверху утвердить спорную диссертацию, сколь бы безграмотной она ни была. Мы часто обнаруживаем также подлоги. Пишет диссертацию один, попадает к защите другой. В связи с этим Высшая аттестационная комиссия несколько раз запрещала некоторым ученым советам в республиках принимать к защите диссертации. Такой запрет сроком на год был наложен на Объединенный ученый совет биологических институтов Академии наук Азербайджана, на некоторые ученые советы Таджикистана. Но, судя по результатам, запреты наши на эти фабрики диссертаций никакого воздействия не возымели. Доктор наук, цитолог В.И. После того, как в 1974-75 годах Высшая аттестационная комиссия на 1,5 года прервала свою деятельность в связи с реорганизацией, у нас в кабинетах накопились целые горы работ. Папки лежали штабелями в рост человека. Больше всего мне приходится читать диссертации из Азербайджана. Они откровенно плохи. При самом снисходительном подходе я бракую 15-20% поступающих ко мне работ. Достаточно заглянуть в так называемое «диссертационное дело», папка, содержащая протокол голосования, явочный лист ученого совета, отзывы руководителя и оппонентов, текст доклада, прочитанного соискателем на ученом совете, ответы соискателя на вопросы членов совета и так далее, чтобы убедиться, какая чудовищная коррупция процветает в республиках. Отзывы рецензентов, как правило, написаны самими соискателями под копирку. Чем дальше на юго-восток, тем больше в папке хвалебных отзывов. Отзывы легковесны в научном отношении и восторжены по тону. Все друг друга превозносят до небес. Многие отзывы даны явно по знакомству. Их подписывают специалисты в области, далекой от темы диссертации. Чем расплачивается соискатель за помощь оппонентов и рецензентов? Если защита проходит удачно, автора отзыва, московского ученого, приглашают в Баку или Тбилиси, в его честь устраивают банкет, он отдыхает за счет остепенившегося на берегах Каспийского или Черного моря. А подчас обмен бывает клиринговый. Доктор из Москвы дает отзыв на работу, сделанную в Баку или Тбилиси, а его ученик едет потом защищаться в Национальную республику, твердо зная, что там свои люди, там не подведут.
2: После этого пересказа слов советского ученого, доктора наук, цитолога В.И., автор книги продолжает.
5: Идеологически обоснованный, политически покрываемый массовый научный подлог ныне никого уже не удивляет. То, что всегда считалось постыдным в национальных республиках СССР, стало естественным. Тамошние кандидаты и доктора не считают нужным даже скрывать, каким именно путем они обрели свои ученые степени и звания. В Алма-Ате на научной конференции в мединституте я с интересом выслушал доклад о влиянии красного света на регенеративные способности нервной ткани. Докладывал маленького роста медик с явно корейской внешностью. Между тем, в программе указывалось, что доклад представлен двумя авторами – врачом Цоем без ученой степени и доктором медицинских наук Рахишевым. Я попросил передать авторам доклада, что, как корреспондент «Московской газеты», хотел бы познакомиться с ними и их исследованиями. На приглашение откликнулся профессор Алшимбай Рахишевич Рахишев. Огромный, цветущего вида, широкоскулый субъект в шикарном сером костюме, из которого вываливался большой живот любителя поесть и выпить, профессор Рахишев за полчаса изложил мне свою биографию вперемешку с политической историей Казахстана, элементами биологии и собственным его жизненным кредо. Будущий профессор родился после победы социализма в СССР. Желая дать казахскому мальчику-пастуху счастливую жизнь, русские люди явились в колхоз, где он жил, и проводили Алшимбая в Карагандинский медицинский институт. На первом курсе Рахишев имел 12 двоек и умолял отпустить его обратно в степь. Но ректор имел разнарядку на подготовку врачей из коренной национальности и не отпустил мальчика. Было дано распоряжение впредь ставить Алшимбаю только хорошие отметки. Его сделали аспирантом. После аспирантуры назначили преподавателем анатомии в только что открытый Целиноградский медицинский институт. Через 2 года он стал кандидатом наук. Его послали в Ленинград в докторантуру, и еще 2 года спустя он вернулся в Казахстан доктором наук. Успехи его были замечены. Молодой доктор медицинских наук стал 2-м профессором на кафедре анатомии и одновременно проректором Алма-Атинского медицинского института. О своей карьере профессор говорит с чувством прирожденного счастливца, уверенного, что точно так же ему будет вести всю жизнь. Что до проблем научных, то профессор Рахишев излагает их на уровне фельдшерского учебника, и видно, что скромность освоенных знаний его вовсе не беспокоит. Я спросил Алшимбая Рахишевича, кто такой его соавтор Цой. «А, так, один кореец. У меня на кафедре работает», — с пренебрежительной миной ответил Рахишев. «Идея эксперимента, конечно, ваша, а Цой только исполнитель». Этот вопрос я подбросил профессору ради забавы, надеясь, что он еще больше раздуется от самомнения. Но какой-то неведомый огонек блеснул в черных глазах Алшимбая Рахишевича. «Идея эксперимента принадлежит Цою», — сказал он твердо, — «но кафедра нормальной анатомии — мне».
2: Виктор Грегори читает книгу Марка Поповского «Управляемая наука».
1: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
6: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
7: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
6: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
7: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
8: Да.
7: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
9: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
6: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: зацикливаться только на запретах, ограничениях, только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
1: Без негатива. Впереди выборы. Кремль запретил подконтрольным СМИ писать о запретах властей, выяснила «Медуза».
2: Рейтинги властей падают, протестный потенциал общества, очевидно, растет, недовольство усиливается.
1: Против запретов теперь даже автор десятков запретов, депутат Виталий Милонов.
3: С такими друзьями врагов не надо, граждане, чиновники.
1: Каждый второй россиянин считает, что страна движется в правильном направлении. Каждый третий из них не может объяснить, почему, выяснили социологи Левада-центра. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о запрете запретов. В преддверии парламентских выборов «Единая Россия» публично дистанцируется от образа партии запретов на фоне падения рейтингов, ну и подготовки к самим этим выборам. С рейтингами худо-бедно поправил положение государственный ВЦИОМ, немножечко изменив методику опросов. Но куда ж деться от запретов с парламентом, где 15% всех законопроектов запрещены? Запретительные. Есть решение запретить писать о запретах. Российским властям и под их диктовку российской пропаганде давно свойственны эвфемизмы. Не локдаун, а режим повышенной готовности, не взрыв, а хлопок, не падение, а отрицательный рост, не война, а спецоперация, наконец. Источники «Медузы» говорят, что родилась новая конструкция, не запрет, а ограничение. Подробнее расскажет мой коллега Артем Радыгин.
4: Саша, вот он.
5: С середины мая показать беспилотник над столицей кому-то кроме Саши стоит 200 тысяч рублей. Антитеррористическая комиссия Москвы запретила такие публикации. Всех, кроме армии и мэра, оштрафуют за видео, фото и даже текст в соцсетях. Как и с блокировками интернета, объяснение одно – безопасность.
6: Собственно, эти шаги воспринимаются с пониманиями.
5: В Кремле уверены, граждане понимают, зачем их ограничили. Но источники «Медузы» в государственных медиа говорят, администрация президента просит не использовать слово «запрет». Оно